0: туре следует из итогов подсчета 85% бюллетеней, которые публикует Высший избирательный суд страны. У правого политика сенатора Флавия Болсонаро 48,5%, у его основного соперника, действующего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы 43,5% голосов. Напомню, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать свыше 50%. Если этого не произойдет, то 25 октября состоится второй тур выборов. Граждане Чехии бережно относятся к захоронениям советских воинов. Российская сторона за это благодарна. Об этом заявила посол России в Праге Анна Пономарева. Она добавила, что чехи всегда были близки россиянам в вопросе отношения к памяти 140 тысяч павших красноармейцев, освобождавших от нацизма Чехословакию в 1945 году. Пономарева отметила, что в целом это отношение сохраняется и сегодня. Случаи вандализма имеют место, но редкие. Москва считает суверенным правом стран Латинской Америки участие в инициативах США по борьбе с наркокартелями и транснациональной преступностью, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Дипломат ответил таким образом на вопрос об американской инициативе по формированию в Латинской Америке коалиции «Щит Америк» для борьбы с наркокартелями и предложениях Вашингтона об американском военном участии. В данной минуте следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Это радио «Спутник», «Живая природа», студия Эдгард Запашный, Александр Букарев.
2: Приветствую всех, дорогие друзья.
1: Говорим о самом интересном, самом актуальном и стараемся обходить политику, хотя куда без нее. Всегда есть особые пересечения. И вот первая новость как раз связана и с нашим президентом в том числе. С гордостью об этом говорю. Почему? Потому что хорошая новость. В Приморье открыли государственный центр реабилитации амурских тигров. 26 сентября в Уссурийском городском округе состоялось открытие первого в России государственного центра реабилитации амурских тигров и других диких животных. В открытии принимало участие большое количество важных и очень нужных политических деятелей. Председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Олег Кожемяка и генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Говорится в сообщении, да?
2: Ну, это прекрасно. На самом деле, тут, если уж мы там немного сказали про политику, Владимир Владимирович действительно активно принимает участие в сбережении, что ли, этих прекрасных, красивых, таких статных животных. Но в то же время вот там он пошутил очень забавно, очень действительно так интересно. Он на пленарной сессии, значит, заседание клуба «Валдай», вспомнил, как он на Дальний Восток ездил, и там, говорит, едет на машине, и прямо перед ним выходит амурский тигр, как-то так посмотрел, просто хвостом повилял и довольный ушел. А Владимир Владимирович сказал, ну, наверное, он знает, что я принимаю участие там во всех программах спасения и во всем остальном, и понял, что никакой опасности нет. И, кстати, там еще одна забавная была цитата. Он говорит, для меня загадка, в каком звании тигр был. Так ведь просто не бывает. Я не удивлюсь, если у нас на службе где-нибудь в ФСО есть тигры. Но там подхватили, конечно, начали раскручивать эту шутку, начали думать, а какое звание могло бы быть у тигра, там, не знаю, капитан, или, ну, может быть, кто-то еще, не знаю, полковник-тигр. Да, всякое, но это действительно вот по-доброму как-то. И я вообще, я всегда вот так, ну, я не знаю, что ли, с благоговением смотрел на тигров, потому что мне казалось, вот такая большая, мощная кошка, и я всегда не понимал, а почему она оранжевая-то? А тут вот самое, что удивительное, мне не так давно попалось, вот, нашел вот эту публикацию, где действительно вот прямо на фотографии продемонстрировано, как тигра видят, ну, например, там, олени или кто-либо еще, и как видим мы. Мы-то видим его оранжевым, рыжим с черными полосками. А они его видят вот сливающимся полностью с окружающей средой. Да, потому что мы трихроматы, они дихроматы, вот если я правильно произношу, или тихроматы, вот точно не помню. В общем, мы его немного по-другому видим, и он вообще практически не видим. Вот на этой фотографии, я вот сейчас смотрю, он прям полностью сливается.
1: Да,
2: вот
1: я абсолютно. Видел, я видел это, и это имеет место быть, потому что наши ученые, да и не только наши, внимательно изучают. Но знаете, что еще, вернувшись к президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину, Владимир Владимирович отметил, что популяция амурских тигров и снежных барсов, а также других видов исчезающих животных, значительно выросла в нашей стране. То есть программы, которые были приняты уже достаточно времени, работают.
2: Но это не может не радовать, вот да. Только это можно сказать. Тут можно, наверное, поинтересоваться еще, а какие дальше там те же самые программы будут сохраняться, может быть, они будут как-то меняться в связи с тем, что их количество увеличивается. Ну, может быть, вообще так произойдет, что их станет настолько много, что возникнет обратный вопрос, а как их, как не знаю, урезонить, может
1: быть. Мы можем поговорить на эту тему со специалистом, у нас на связи.
2: У нас на связи доктор биологических наук, профессор, академик КРАИ Российской академии естествознания, заслуженный эколог России Анатолий Кудакткин. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Кудакткин.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот популяция животных растет. Одновременно поднимается вопрос, что медведей стало очень много. Вот как вы думаете, популяция амурских тигров, снежных барсов, сколько еще должна быть увеличена? Вот на какой стадии сейчас эти животные находятся?
3: Вы говорите об очень хороших вопросах, сложных и простых. С одной стороны, если посмотреть на популяцию медведей, то здесь у нас полная неразбериха, которой нам надо разбираться еще очень долго. А вот с тиграми ситуация несколько иная. На сегодняшний день тигров уже за 750 голов. Вопрос ставится такой учеными. А нужно ли нам столько тигров?
1: Угу.
3: Это уже не исчезающий вид. И тигров становится больше, а в тайге питание им становится меньше. Поэтому тигры вынуждены идти к людям и заниматься беспределом. И это ставит вопрос очень жестко. Ведь 300-350 тигров, когда всегда было, они жили очень хорошо с людьми, мирно. Не было никаких проблем у нас.
1: Да, но постоянно возникал вопрос об исчезновении амурского тигра, когда она в таком количестве было.
3: Да, нет, это тогда их было меньше.
1: Угу.
3: И что самое интересное, когда ученые разобрались, выяснилось, что тигры, которые восстановились, они восстановились без помощи Красной книги. То есть перестали их преследовать просто-напросто. И они стали возрождаться и возродились. Об этом у меня есть даже статья в журнале «Охота и охотничье хозяйство», где я написал статью «Управление популяциями крупных хищников».
1: Uh-huh.
3: И там вот я тигр рассматриваю в современном понимании, тигр рассматриваю, что количество тигров у нас достаточное, им ничего не грозит, ни уничтожение, ничего. Более того, появились тигры, которые стали вести себя неадекватно. Они стали выходить к людям, они стали заниматься беспределом, то есть нападать на домашних животных, собак, крупный рогатый скот, и стали угрожать человеку. Вот в этой ситуации я внес предложение. А почему бы нам с такими тиграми не вступить, как с уголовными преступниками, рецидивистами, которых суд определяет на пожизненное заключение в тюрьму. Сделать специальные вольеры, посадить туда эти тигров, которые безобразничают, которые к людям выходят, и пусть они там живут. Их можно кормить, показывать, это объектные показы. А генетический материал, то есть их сперму все использовать для того, чтобы создавать многообразие. То есть их использовать для разведения тигров в неволе где-то, и готовить которых можно к выпуску в природу. Как это делать, допустим, здесь в Сочи, в леопардовом проекте, когда леопарды размножаются, выращиваются и отправляются в...
1: Ну, вы согласны, что это совершенно другая программа, которая требует больших денег?
3: Абсолютно. Это большая программа, но она этого стоит. Потому что мы этим самым сохраняем генофонд тигра и устраняем проблему взаимоотношений человека и тигра. То есть, как хищника, чтобы тигры не были людоедами, мы их убираем туда. Но они в то же время не уходят с арены. Они остаются как генетический материал, используются для разведения тигров в неволе или, может быть, выращенные потом с помощью них оплодотворенные тигры и попадут в природу.
1: Угу. Анатолий Николаевич.
3: Программа для сохранения тигров в будущем направлена, скорее всего.
2: А угу. Вот по поводу сохранения тигров, все-таки вот меня одна ваша фраза зацепила по поводу того, что им становится меньше возможностей, там, не знаю, добывать себе еду, и поэтому они как раз и выходят к людям. 750 амурских тигров не звучит как какое-то огромное число, а мы сразу говорим о том, что вот надо их как-то урезонить, посадить, значит, за решетку, хотя, ну, вряд ли они там как-то, я не знаю, образумятся и подумают, все, я теперь не буду приходить к людям, но вот...
3: Нет. Я имел в виду не выпускать их обратно.
2: А, не выпускать их обратно. Ну, понятно, да. Но,
3: ни в коем случае обратно пускать нельзя. Потому что если тигр один раз попробовал человека, он становится людоедом.
1: Это правда.
3: Его перевоспитать нереально. Просто нереально его перевоспитать.
2: Ну вот хорошо, не перевоспитываем. Но сам факт. Вот такие достаточно жесткие меры. Вот, Анатолий Николаевич, вот по поводу вот как раз количества еды, может быть, тогда, я не знаю, есть возможность попробовать решить вот эту проблему, чтобы им хватало этой самой еды, а с кем у них, конкуренция у них, или в чем причина-то того, что они не получают достаточно там пищи в естественной среде обитания?
3: Вся проблема заключается в другом, что их реально стало больше тигров, чем норма была или есть. И тигр, он ведь занимает большую территорию, один зверь, чтобы прокормиться. И на этой территории надо, чтобы была определенная численность копытных. В основном диких кабанов и оленей пятнистых. А среди конкурентов, ну, у него конкурентов практически нет. Лишь иногда тигры сталкиваются с бурым медведем, с крупным бурым медведем, который может ему составить, ну, не трофическую конкуренцию, а просто как конкурент выступить. Потому что медведи растительноядные, а тигр хищник. И вот проблема возникла тогда, когда численность кабанов резко снизилась в связи с чумой. И как только с чумой снизилось количество кабана, вот тигру стало не хватать пищи, и он стал широко ходить и стал выходить к населенным пунктам.
1: Антон Николаевич.
3: Если поднять численность кабана до того уровня, который был хотя бы 10 лет назад, развести оленей и зюбров, то тогда тигр будет обеспечен пищей.
1: Хорошо. Что касается вообще реального числа, вот на ваш взгляд, какое оптимальное число уссурийских тигров в нашей стране должно быть? Вот сейчас говорится цифра 750. Допустим, что кабанов развели, оленей выпустили, еды там достаточно. В принципе, какое количество адекватное должно быть животных в дикой природе?
3: Я полагаю, что поскольку тигр крупное животное и имеет огромную территорию, которую он использует как свой себе участок, где он охотится, то их 400-450 будет вполне достаточно. Это больше, чем минимальная жизнеспособная популяция, где по генетическим моментам он не может вымереть никогда, что он будет сохраняться, жить, и все будет хорошо. Даже если будет 700 тигров или 750, то тигры взрослые, большие, которые имеют много лет, используют одну и ту же территорию, они будут других тигров изгонять из этой территории. И мы хотим, не хотим, все равно будем сталкиваться с тем проблемой, что тигры должны выселяться с этой территории, выселяться. А выселяясь, они должны искать новую территорию, где могли бы жить. А территорий таких не так уж и много.
1: Понятно.
3: Поэтому они все равно будут вынуждены выходить к населенным пунктам.
1: Хорошо.
2: Вот, Анатолий Николаевич, еще один вопрос. Вы говорили по поводу там возможности создания, может быть, новых видов, ну, в общем, использования их генетического материала. Совсем недавно просто, если я не ошибаюсь, открыли новый вид кошек. И для всего мира это было, ну, вот, я не знаю, какое-то, ну, что ли, вот ощущение того, что мы еще не изучили все, что у нас на планете находится. А вот с тиграми возможно такое, что появится какой-нибудь новый вид тигров, там, не знаю, в ближайшее время или вообще в будущем? Или все, и вот все, что есть, мы уже всех нашли, дальше ничего не будет.
3: Я полагаю, что этого не будет, поскольку сейчас в Средней Азии идет восстановление тигра туранского, который генетически идентичен нашему тигру уссурийскому. Но то немножко другой был тигр, тростниковый тигр, о чем Слуцкий писал, все остальные.
1: Но туранского тигра уже не восстановить. Мы просто переселяем уссурийского и адаптируем его под Казахстан.
3: Все правильно. Но генетически это один вид.
1: Угу.
3: И разницы между ними больших нет. Просто они жили в разных местах обитания и были географическими изолятами.

0: туристским и останется устуристским. Это мое личное мнение. Спасибо вам большое, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вот когда уважаемый человек только что сказал нам, что достаточно 400-450 животных, я в этот момент так гордился собой, у меня их 20.
1: Но это уже какой процент от всего количества? Но это, вот не знаю, мне кажется, каждый раз, вот когда я слышу до, там, не знаю, тысячи, что это очень мало. Хотя вот у нас и слушатели в комментариях...
0: Хочется больше.
1: Да, ну вот хочется, а вот надо ли, потому что у нас слушатели пишут о том, что вот там обеспеченные, например, кормовые базы, тигр всегда стремится к еще большему размножению. Ну и стрелять придется, как ни крути, не знаю. Вот не хочется, конечно, но, наверное, это вот правило жизни.
0: Да, дорогие друзья, правила жизни, к сожалению, диктуют иногда плохие вещи. Почему? Потому что вот следующая новость, она в буквальном смысле слова печальная. В Казани массово гибнут птицы. Об этом сейчас трубят сразу несколько информагентств. В большей степени страдают синицы. Большое количество видео, фото в социальных сетях заполняют нашими с вами гражданами, что птицы попадают вот как раз в городские условия и не выживают. Из-за этого сталкиваются с знаменитыми высотками, врезаются в окна, врезаются в мониторы, путая естественную природу. Мы с вами понимаем, какое качество сейчас изображения есть. Человек-то в экран способен войти, не то что птица. Вот. Поэтому здесь, конечно, вот ситуация непростая. Непростая почему? Потому что города все равно развивались и развиваться будут, а вот как животным объяснить, что это уже становится опасно, пока непонятно.
1: Да я вот тоже смотрю на эту ситуацию, но меня смущает один факт. Все-таки уже давно есть и стеклянные там окна, и высокие здания, и ну, достаточно развитая инфраструктура, как будто бы не в этом причина. Тогда бы мы и раньше наблюдали действительно серьезные проблемы с птицами, а сейчас, да вроде бы ничего такого серьезного-то не изменилось, не появились какие-нибудь там небоскребы 500-этажные, все так же, как и было. Но
0: мне кажется, тут вопрос-то не высоты 500 этажей, это надо еще туда долететь.
1: Ну да.
0: Просто вширь уходит большое количество стеклянных зданий, просто площади занимают. Но это наше с тобой мнение, да?
1: Ну,
0: давайте
1: да.
0: Поговорим. У нас на связи специалист, реабилитолог Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица» Юлия Жеребцова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юлия, ну вот как вы прокомментируете вот эту грустную новость? Она, кстати, касается не только Казани, многих городов нашей страны, что вот все чаще и чаще люди выкладывают пострадавших птиц и в большей степени уже погибших.
2: Нам довелось столкнуться с этой ситуацией тоже. Было огромное количество обращений, и к нам поступило более 100 тел двух видов птиц. Это синица-теньковка, маленькая птичка-синичка, то есть она не такая, как большая синица, которая приспособлена жить в городах, и лесная птица-поползень. То есть эти птицы чаще всего поступали, и основной диагноз – это черепно-мозговая травма. При осмотре выяснилось, что птицы молодые, то есть это молодые особи этого выводка года, то есть 20 выводков, то есть в общей сложности мы насчитали, к нам поступило фактически разом. Вот. И все абсолютно птицы не взрослые, а молодежь. При общем наблюдении, то есть когда мы стали изучать, как так получилось и почему такое огромное количество, потому что чаще всего, например, те же самые поползни, они обычно обитают одиночно. И когда мы обошли так территорию, мы посмотрели, как они вообще находятся в городах, вообще у нас есть мнение, что это своего рода связано и с миграцией, то есть молодые птицы мигрируют южнее, и связано с тем, что дикие животные начинают пробовать адаптироваться в городах. В городах у нас адаптировались жить. Сизые голуби – это тоже своего рода дикая птица. Это врановые птицы, которые считают город своей территорией, то есть они тоже адаптировались жить. Адаптировались жить в городах те же самые синички, те же самые воробушки, те же самые трясогузки. Также мы заметили, что на промзонах, на заводских зонах, например, или на каких-то зонах, где находятся какие-то большие здания, строения или фабрики, начали гнездиться пустельги. Притом

0: очень активно и уже очень давно. А в городе Екатеринбурге, прямо в центре города, гнездился сапсан, и притом не один год. То есть животные фактически пытаются учиться жить среди городов. Города расширяются, и животные начинают изучать города. Было замечено, что птицы практически в каждом дворе находятся, вот эти маленькие птички. Они, видимо, не так приспособлены жить в городах, как в лесах. И, естественно, чаще всего столкновения происходят в тот момент, когда солнце находилось в пике своего зенита. То есть оно светит в стекла. Стекла отсвечивают, вот эти деревья и небо, и вот именно в пик дня птицы именно сталкивались с окнами.
1: Юля, а разрешите вот поинтересоваться, вы говорите о том, что они начинают пробовать свою жизнь в больших городах, да и в принципе в городах, а почему это, что их вынудило леса-то покинуть, если им там вроде было бы хорошо, здесь, ну, в лесу нет каких-то там стекол неожиданно появляющихся перед глазами, а что вынудило-то?
0: Ну, мне кажется, все равно и города растут, и население человека тоже расширяется, да, то есть они вынуждены адаптироваться. Все равно где-то леса становятся меньше, и животные пытаются учиться жить среди людей. То есть даже совы у нас в центре города Нижнего Тагила гнездится уже много лет сова и успешно выводит совят. Под нашим, как говорится, кураторством совят никто не трогает, они успешно вырастают и разлетаются кто куда. То есть животные адаптируются, они пытаются изучить город, и, конечно, не без последствий, потому что в городе жить им непривычно. Ну вот это тоже связано с тем, что как бы и адаптация, и тут же включается пролет, весь осенний пролет, когда нужно мигрировать южнее. И про миграцию у некоторых птиц проходит через города. Также хищные птицы сейчас начинают залетать в города, и это все молодые птицы, неопытные. Город они не знают и, естественно, сталкиваются со зданием, потому что для них это непривычно. Одно дело лес, другое дело город.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы произнесли цифру, что у вас порядка 100 погибших птиц на изучение пришло. А вот в умах наших граждан, что птиц их вообще их миллионы, они там летают в несметном количестве. И да что такое сотня? Вот в вашем понимании 100 птиц это насколько плохо уже?
0: Ну, на самом деле, если честно, это не сильно критично. Они выводят очень много малышей, и это не бьет сильно по популяции. Мы консультировались прям с такими специалистами, которые имеют огромный опыт, и они сказали, что это не так критично на самом деле.
2: Хорошо,
0: Это
2: а коротко, буквально у нас 2 минуты. А делать-то что? Вот делать, вот что? Вот что мы, где мы, люди, не дорабатываем? Или это уже данность?
1: Или надо вообще что-то делать? Может, это просто они сами адаптируются?
0: Есть моменты, которые уже как бы проработаны, то есть это на стеклах размещать какие-то точечки, наклеивать, да, черные силуэты других птиц, то есть это отпугивает их от окон, то есть защищает от того, чтобы они не врезались в окна, то есть есть такой момент. Если ты нашел птичку, то ее нужно посадить в коробочку, в тихое место, сразу выпускать, поить, кормить ее нельзя, потому что при черепно-мозговой травме, естественно, птице очень плохо, да, и ей нужно прийти в себя. Ну и самое лучшее это показать ветернитологу, ветеринару, который специализируется именно по категории птиц, да, который может дать какие-то назначения, либо к ветеринару, то есть тут вот такие вот варианты. Ну и птицу передержать дома хотя бы дня 3-4 под наблюдением в спокойном режиме, чтобы она не получала сильный стресс. И тогда уже смотреть, если ей легче, можно выпустить, в принципе.
2: То
0: Да.
2: есть, если животное, которое ударилось в стекло, не обязательно получает смертельную травму, есть вариант, что оно может выжить, да?
0: Да, есть такие варианты, то есть не всегда животные сильно травмируются, но в любом случае обследование было бы желательно.
2: Спасибо
0: Я их хочу
2: вам
0: спросить.
2: большое. У нас на связи был реабилитолог Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица» Юлия Жеребцова. Ну, вообще, конечно, вот неприятно, да, это
1: Да
2: вот
1: неприятно,
2: осознавать.
1: но мне кажется, что здесь все равно как будто бы оно само тогда устаканится. Вот судя по словам нашего эксперта, то они адаптируются, ведь многие другие адаптируются. У меня вообще улыбка появляется, когда вот она начала говорить про совят, про сов, совят. Я вообще очень люблю, я называю их это, и многие их называют летучими котами. Они такие все милые, прикольные,
2: Да, но
1: головой крутят.
2: тоже уже династии получаются животных, которые живут рядом с человеком.
1: Городские, уже
2: Городские.
1: городские.
2: Да.
1: Они ездят в лес и говорят: а вот у вас тут вообще не как у нас.
2: Понятно.
1: Хвастаются.
2: понаехавшие, поналетевшие. Дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу и скоро вернемся.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Природа с Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Студия Эдгар Запашный и Александр Букарев. Значит, друг с другом кошки почти не разговаривают голосом. Мяуканье взрослые животные в основном оставляют для человека, а между собой объясняются с помощью тела. Это мнение высказала зоопсихолог Светлана Капустина. И я вот сейчас ловлю себя на мысли, дорогие наши кошатники, так ли это?
5: Я вот тоже не знаю, потому что мне всегда казалось, может быть, да, они друг с другом не общаются именно мяуканьем, но очень часто я наблюдал, как они там, не знаю, именно вот прям вот так вот делают там, ну, не прям мяу. Вот человеку они прям мяу говорят, а на других кошек орут, шипят. Все равно у них вот это звуковое сопровождение есть. Поэтому не знаю. Кстати, сегодня еще, вот на секунду отвлекусь, знаменательный день, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Вот
4: да.
5: Так вот.
4: Это сегодня здорово, всех поздравляем. Большие кошки, тигры, вот тоже, работая с ними каждый день, вижу, что У них есть полное понимание, что мы используем речь. Потому что вот у меня есть два старичка, Барбет и Томас. Вот он, когда ему прям вот трудно вставать, он прям вот смотрит на меня, и вот мне прям вот видно, что он мне говорит. Угу. Между собой нет. Вот таких вот разговоров молчок? У них почти не бывает, да. Но пошипеть,
5: а как? Просто смотрят друг
4: поугрожать.
5: На друга?
4: А, пошипеть. Нет. Язык тела. Уши, хвост, поза, взгляд. О многом говорят друг другу. Животные таким. И вот как раз специалист, зоопсихолог, говорит, что животные между собой в большей степени общаются через язык тела, нежели через звуковые. Это все касается кошек. Давайте поговорим, согласится ли с нами ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков или не согласится, а точнее не с нами, а с зоопсихологом. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну вот на вашей практике что вы скажете, как кошки общаются в большей степени между друг другом?
6: Несомненно, голос они используют, но очень такой большой диапазон внутриутробных таких звуков, урчания там и так далее. Много основной, все-таки я понимаю, язык тела у них. И причем он у кошек, у собак, например, разный. Почему кошки и собаки конфликтуют друг с другом? Ну, вот сами понимаете, кошка хвостом, например, машет, она раздражена, собака машет хвостом, так сказать. Она дружелюбна, прижатые уши. У кошки это какая-то испуг, агрессия, у собаки призыв играть. Поэтому и возникают конфликты межвидовые такие, потому что они просто не понимают друг друга.
5: А, так вот где собака-то зарыта буквально. У них просто расходятся движения хвостов и ушей. А вот действительно, если там, ну не знаю, у кошки хвост трубой, мы же воспринимаем там из разряда, что кошка довольна, кошка вот идет там, не знаю, ластиться или что-то еще делать. А другие кошки также воспринимают или они смотрят и думают, что это ты антенну выставил?
6: Ну, я скажу, что не только хвост ведь является инструментом коммуникации, это действительно и глаза, и, значит, поза, положение тела, уши. Это как некое слово, да, из которого вот хвост, он лишь один слог, да, то есть из него выдерни из слова слог, и получится какое-то непонятное, может быть, слово или искаженное. Так что, конечно, кошки используют весь спектр коммуникации, причем ведь даже больше, чем у людей. То есть, если с точки зрения кошек, мы вообще немножко какие-то такие деревянные, глуховатые, слеповатые, то есть поэтому они с нами общаются на своем языке.
5: Да, глуповатые кожаные. Но я вот просто представляю, вот этот хвост трубой, это хе-хе, там что-то вот такое.
4: Вообще хвост о многом говорит, честно, вот работая, опять же, с большими кошками, очень часто хвост, именно хвост выдает, что там происходит в его голове. Потому что когда, я не знаю, люди, которые видят нашу трансляцию, вот так вот тигр, поднимая кончик хвоста наверх, как вот, как будто кобра поднялась и начинает вот так вот влево-вправо шевелить, я прям знаю, что вот сейчас вот с этим пассажиром надо быть повнимательней. Уже начинает напрягаться, уже что-то его раздражает, уже начинает на что-то концентрироваться.
5: А вот тут, кстати, вот любопытный момент. А у них это произвольно, непроизвольно происходит? Или они действительно каждый раз полностью контролируют, там, не знаю, движение своего хвоста? Они сами-то осознают, какую эмоцию доносят? Ну, например, там бывает, вот кошку гладишь, то все бурчит, все хорошо, довольно. И в моменте начинает хвост уже вот так шевелиться, как будто бы становится недовольным, и ты думаешь, так, ты в каком сейчас состоянии? Тебе хорошо или ты недоволен? Что не так?
6: Ну, и бывает и так, скажем. Они могут и непроизвольно, рефлексогенно как-то выдать свои эмоции, могут и действительно показывать нам, что они думают, да, на сегодняшний момент, и прежде всего, конечно, хвостом. Поэтому хвосты всякие нужны, хвосты всякие важны.
5: Но они прям вот понимают, да, каждый раз они разделяют все равно, вот где мы дадим эмоцию, а где эмоция это, ну вот скажем, сопровождение тела. У нас же бывает, что просто там нам тоже приятно или наоборот плохо, и мы неосознанно добавляем жесты, ну вот такие соответствующие к нашим словам.
6: Ну, вообще кошки, они не все могут контролировать эмоции. Ну, например, если вы видите, к примеру, на улице кошка, которая охотится на воробья, например. Иногда в состоянии крайнего возбуждения она начинает, ну, прижатая, конечно, уши прижаты, все, она замаскирована, там, как говорится, никаких нет, значит, претензий к этому. Но движение хвоста, воробей начинает это видеть и улетает. Вот, казалось бы, что ты хвостом-то шевелишь? Ну, замри ты полностью, расслабься, как вот, как говорится, как крокодил, да, и жди, пока это воробей подскачет к себе. Поэтому вот здесь вот в данном случае такое выдавание эмоций, возбуждение, оно бывает иногда даже и вредно.
4: Ну, это да, это как из того анекдота про собаку, которая всегда выдает, что у нее в покере, значит, комбинация хорошая через свой хвост, да. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая шутка родилась, я не знаю, может ли она стать правдой. А вот собака с купированными ушами и купированным хвостом, ее можно назвать глухонемой?
6: Конечно, коммуникации тут, скажем так, немножечко будут иными, но, тем не менее, адаптационные механизмы включаются. И, скажем так, в дальнейшем общение между видовой или между хозяином, собственно, собачки с купированным хвостом и ушами не будет представлять трудностей.
4: То есть это создает те или иные проблемы, да, для животных? Потому что для многих кажется, что отрезав хвост, отрезав уши, ты создаешь лучшие условия для жизни своего питомца, значит. Ну, особенно если это бойцовая собака.
6: Ну, я бы не сказал, это все-таки какие-то такие, в общем, стандарты навязанные. Вот. Да, конечно, это уязвимые части, там, уши и хвост, и поэтому их купируют, так называемые, бойцовских пород, хотя не знаю, что такое бойцовская порода. Пуделя можно бойцовскими сделать. Вот. Но это, несомненно, мешает коммуникации, мешает жизни. Да, собаки адаптируются, но хвост это все-таки важный инструмент, на самом деле. Я бы не сказал, что он там... я удивляюсь, что роботы, которых сейчас вот клепают, вот как человекоподобные роботы, что они без хвоста. Ведь хвост, на самом деле, в эксперименте он улучшает. Если бы у человека был бы хвост, мы бы были бы паркурщиками все. Вот это органы равновесия и... В общем-то, неплохо человек себя чувствует с хвостом. Эксперименты такие были, биомеханический хвост приделывали. Поэтому почему роботы без хвоста сейчас, меня это удивляет.
5: Да, где наш хвост? Но вот тут есть еще любопытное известие. Многие думают, ну и вот пытаются как-то посчитать, что чем больше кошек в стране, тем люди счастливее. Вот можно так вообще считать или нет? Потому, понятное дело, что кошка — это все равно, ну такой, я не знаю, что ли, переносчик дофамина буквально для человека. Но вот если серьезно разбираться, то это правда, зависимость такая существует или, ну, так скажем, надуманная немного?
6: Я в целом могу сказать, что количество домашних животных, которые в стране есть, если увеличение количества домашних животных, говорит о здоровье нации в целом. И наоборот, какие-то живодерские настроения, они говорят о том, что, в общем-то, не все хорошо с людьми. Поэтому здесь может только приветствоваться, что люди заводят себе животных, питомцев. В общем-то, конечно, это положительная, крайне положительная тенденция.
4: Спасибо большое. У нас на связи был ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Дорогие друзья, мы переходим к следующей теме. Как часто мы с вами слышим, что этот климат мне не подходит, мне надо переехать в другую страну, меня тянет к морю или в горы, да?
5: И я честно каждый раз говорю, да что ж тебе не нравится, ну родился же ты тут, ты вырос тут, ну хорошо же здесь. Я вот наоборот, я каждый раз, я вижу нашу зиму, я вижу наши сезоны, думаю, да какая красота, у нас есть лето, осень, зима, весна, все ярко выраженные, все четкие. Красота! Нет, надо вот куда-то, где непривычно, где не свойственно, где у нас организм, собственно говоря, как будто бы не адаптирован. Не знаю, но у меня вот такая позиция. Мне кажется, это, ну, понятное дело, не у всех так, но я вот так вот.
4: Однако человек так устроен, и все равно мы ищем для себя благо. Я, когда был в азиатских странах, да, в Таиланде, на Бали, вот очень часто видел, что спортсмены высшей категории, бойцы, боксеры, значит, бойцы смешанных единоборств, едут туда и готовятся туда. На улице плюс 35, жара неимоверная, ты еще ничего не сделал, с тебя течет, а они с удовольствием тренируются. И я думал, а как так в такую жару-то тренироваться? Ну это же неужели? И вот весь мир уже давно признал, что вот туда почему-то нужно ехать, и сборы там проводятся, и я с бойцами говорил. Они говорят, да, тяжело, но нам это нравится, потому что потом становится легче. Есть люди, которых тянет в горы, да?
5: Там, кислорода меньше, да. Напрягаются больше легкие, соответственно, потом в обычной атмосфере легко и свободно.
4: И вопрос какой? Вот мы живем с вами в самой громадной стране мира, да, с большим количеством часовых поясов. Есть ли в нашей стране Ну, вот такое идеальное место, которое, можно сказать, место номер один для проживания. И вот несколько статей на эту тему вышло, что есть такое место у нас. Синоптики говорят, ведущий специалист, между прочим, Евгений Тишковец, сказал, что такая зона у нас есть. Она простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. Это большая территория. И что, по словам синоптика, речь идет о территории с умеренным климатом, который наиболее комфортен для человека. И он отметил, что подобной по масштабу климатической зоны нет ни в одной другой стране мира. Тишковец рассказал о возможных последствиях глобального потепления для России. По его мнению, умеренное повышение температуры может оказаться полезным для страны на фоне усиления жары в южных государствах и некоторых европейских странах. Вот как-то так.
5: Ну, не знаю. Мне кажется, каждый вот где родился, там и пригодился. Собственно говоря, если человек изначально жил в другом климате, ему будет сложнее адаптироваться к нашему вот этому умеренному, который может быть идеален для нас. Ну, вот много вопросов.
4: Дорогие друзья, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. У нас в студии ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик, климатолог Алексей Карнаухов. Здравствуйте. Ну, вот скажите, пожалуйста, где родился, там и пригодился, или все-таки есть места, где наиболее комфортно для любого человека?
7: Ну, во-первых, вы знаете, я хочу сказать, что практически вся мировая цивилизация когда-то жила на территории русской равнины. То есть русская равнина – это общепризнанная такой вот прародина индоевропейской расы. То есть индоевропейцы – это, грубо говоря, вот и индусов, да, вот, до западноевропейцев, я уж не говорю про русских славян, то есть когда-то мы жили здесь. Вот, здесь была изобретена бронза, здесь была приручена лошадь, собственно говоря, и мы все как бы родом, то есть все люди мира, как бы, да, то есть они практически вот произошли...
5: Можете попросить вас чуть-чуть придвинуть?
4: Микрофон ближе,
7: чуть-чуть,
4: пожалуйста.
7: Чуть-чуть, да. Они практически произошли из вот, собственно говоря, то, что называется Северное Причерноморье, вот там, где у нас от Ростова-на-Дону, да, вот, поэтому это идеальный климат. Особенно он был идеальный когда-нибудь в доисторический момент, когда у нас, у древних русских и древних индоевропейцев, которые жили на этой территории, зимой был, собственно говоря, климат холодный. За счет этого у нас, если вы выкопаете в погреб, то в погребе плюс 4 градуса. Это фактически природный холодильник. Вот нигде не было ни в Египте, ни в Римской империи. Нельзя было выкопать ямку и там вот держать продукты, чтобы они не портились. Понимаете, все портилось. А у нас можно было. Больше того, наши древние предки, они запасали снег прошлогодний, да, и у них был еще ледник. Это как морозильник. Кроме того, у нас мягкая почва, на которой лошади могли скакать без подков. И поэтому у нас, собственно говоря, именно наши древние предки приручили лошадь и были наездниками, имели транспорт свой личный, знаете, как вот мотоцикл или автомобиль, еще когда, ну, я не знаю, там египтян еще не было в помине. То есть у нас прародина вообще человеческой цивилизации. Поэтому, в принципе, все люди мира как бы родились здесь. Поэтому, конечно, климат хороший, но он был такой не всегда. То есть на территории русской равнины климат неоднократно менялся. То есть, грубо говоря, так, вот сегодня мы живем в эпоху межледниковья, когда у нас есть теплое течение Гольфстрим, ну, вообще вся картина североатлантических течений, она занимается переносом тепла из тропических широт в северные, поэтому Европа, и в частности европейская часть России, это аномально теплое место. Вот если вы сравните климат, например, в Санкт-Петербурге и в Гренландии, то вы увидите, что там очень большая разница, хотя широта одна и та же. Вот просто на карту взгляните и увидите, что это так. Там Арктика, там белые медведи, тюлени, эти, как их, торосы ледяные и айсберги. А здесь у нас, собственно, люди сажают картошку, и вполне она там растет. И в общем, как говорится, вот. Это благодаря вот этой картине течений. Но эта картина течений, она нарушалась в прошлом и может нарушиться в ближайшее будущее из-за как раз глобального потепления. И вот это вот изменение картины течений, оно может произойти в течение 20-30 лет, то есть вполне на нашей жизни, и привести к тому, что средняя температура вот в регионе Европы и, собственно, европейской части России понизится градусов на 20-25.
4: Понизится. Ну, все это говорят о глобальном потеплении.
7: Так это и будет следствие глобального потепления, потому что из-за глобального потепления тают льды Гренландии, идет распреснение северной части Атлантического океана, И, собственно говоря, течения нарушаются. А когда они нарушались в прошлом, то у нас на территории вообще всей Европы, и в частности Русской равнины, образовывался ледник, как в Гренландии.
5: То есть получается, что прямо сейчас из-за того, что ледники как раз тают, то вот эти течения приведут к тому, что мы снова замерзнем, ну то есть, а потом опять будем таять, ну вот и вот так по кругу.
7: Да, ну так не то, что обратно, потому что если глобальное потепление не удастся предотвратить, то в конце концов температура на нашей планете может превысить 100 градусов, мы вообще вымрем. Вот как вот, знаете, написано в апокалипсисе, там вот праведники там отправятся на Луну или на Марс, куда там Маск хочет всех отвезти, да? А грешники останутся на Земле и погибнут в гиене огненной, но это лет через 300. А вот лет через 30 может на самом деле наступить такая вот эпоха очень серьезного похолодания. Знаете, как вот в фильме говорилось, зима близко там, имелось в виду такая настоящая зима, не та, которая каждый год приходит, а вот... которая придет и не уйдет, как бы.
4: Ну, подождите, вы так цифрами оперируете, очень, очень уверен, потому что обычно климатологи говорят, ну, это мы сами и застанем, это будет там через несколько тысяч лет. А вы такую цифру конкретно назвали, 30 лет.
7: Ну, я, вы знаете, я ее называл еще и 20 лет назад. То есть, собственно говоря...
5: И тоже 30?
7: Нет. Тогда я говорил лет через 50. Сейчас, прошло, условно говоря, там 25 лет, я говорю 30-20.
4: И вы не меняете мнение? То есть
7: Да, примерно. У меня есть интервью, огромное интервью, значит, которое я в свое время дал «Новым известиям». Там прям все написано, все даты названы. Это 2001 год. Больше того, я говорил, что еще у нас будут всевозможные, знаете, катаклизмы, связанные с тем, что на севере у нас немножко холоднее становится из-за того, что Гольфстрим, он уже, на самом деле, ослабевает, и все сейчас, об этом сейчас просто вот огромное количество статей на эту тему, то есть потому что это все видят, что он ослабевает.
4: А что значит ослабевает? Он медленнее становится или холоднее?
7: Это как бы процесс такой достаточно сложный. Во-первых, меня ужасно мои коллеги-климатологи ругают за то, что я называю вот эту картину течений в Северной Атлантике Гольфстримом, потому что, грубо говоря, это как Садовое кольцо. Знаете, у нас Садовое кольцо, а на самом деле это как это Коровий вал, там, Садовое соматичное. Это же большое количество течений, которые, ну, там, течение Ирмингера, там, Норвежское течение, это вся система течений, вот просто журналисты это называют Гольфстримом. Вот, он становится вообще немножко другой. Он отклоняется, он медленнее в некоторых местах течет. Там происходит замена воды, например, в североатлантическом течении. То есть, если раньше это была в основном вода Гольфстрима в североатлантическом течении, то сейчас это вода Лабрадорского течения. Но это вот простому слушателю это будет вообще как абракадабра.
5: Да. Но вот тогда вопрос больше появляется. А мы сейчас уже в каком направлении движемся? Все еще в повышении температуры или уже в понижении?
7: Во-первых, весь мир как двигался в сторону повышения температуры, так и двигается. А из-за того, что картина течения поменяется, просто поменяется перераспределение тепла на поверхности нашей планеты. То есть, грубо говоря, в тропиках станет жарче, а в нашей родной Европе, ну, я имею в виду европейскую часть России и во всей остальной Европе, станет холоднее, просто перераспределится тепло.
4: В Москве и во Владивостоке что будет?
7: Во Владивостоке тоже будет небольшое похолодание, потому что если у нас изменится картина течения, потому что эти течения оказывают вообще на климат всего северного полушария влияние, но в Москве станет просто очень холодно. То есть, в принципе, в прошлом в Москве лежал ледник, ну, как в Гренландии. Ну, как бы это называется ледниковый период.
4: Это вы сейчас про 30 лет говорите, да? Ну, я просто думал, как я свое 80-летие отмечаю.
7: Может быть, я не гарантирую, что 30 лет мы, как говорится, в нормальном климате будем жить. Потому что если завтра проснется какой-нибудь супер, и даже не обязательно супер вулкан, но какой-нибудь так вулкан, так масштаба Кракатау или, я не знаю, Пенатубы, наверное, не хватит, вот все-таки мощности Пенатубы. Ну, так крупный вулкан проснется, и, значит, вот температура на Земле немножко на 1,5 градуса, ну, или на градус опустится, то эта перестройка течения, она может быть спровоцирована таким извержением. Если произойдет война между ядерной, между Россией и Соединенных Штатов, помните, была такая концепция ядерной зимы?
4: Да.
7: Но это было тогда, в те времена, эта концепция была разработана, когда у нас было по 60 тысяч боеголовок в Советском Союзе и в Америке. Потом мы их снизили из-за как раз этих опасений климатологов, что будет ядерная зима. И сейчас у нас по 3 тысячи боеголовок. Это недостаточно, чтобы такую крупномасштабную ядерную зиму как бы вызвать. Но небольшое ядерное похолодание из-за этого произойдет, и это тоже может спровоцировать, скажем так, резкое изменение течения в Северной Атлантике. Поэтому это может произойти, грубо говоря, в следующем году, если ядерная война начнется.
4: Ну, понятно.
5: Ну, хотелось бы избежать, но...
7: Ну, да, всем хотелось бы, да.
5: Но вот любопытно все равно. То есть, получается, прямо сейчас мы двигаемся в потепление, потихоньку потом будет меняться вот эта вся картина. Одни места, где сейчас тепло, станут холоднее, а где холодно, станут теплее. То есть Гренландия, образно говоря, может превратиться в какой-нибудь зеленый оазис или нет?
7: Нет, в Гренландии, как это показано в прошлом, на основании вот данных бурения льда в Гренландии, там во времена ледниковых периодов было примерно на 10 градусов холоднее, чем сейчас.
5: А-а-а.
7: А в Санкт-Петербурге станет как в Гренландии. Она на той же широте лежит, что Гренландия. Только Гольфстрима не будет, понимаете? Поэтому там будет так же холодно, как в Гренландии. Но не так, как в Гренландии сейчас, а так, как в Гренландии будет. Поэтому сейчас, грубо говоря, в Санкт-Петербурге на 15 градусов теплее, чем в Гренландии. Так, очень грубо, да? Mm-hmm. Вот, когда в Гренландии станет на 10, когда, вот, грубо говоря, Гольфстрим остановится, или, как говорят мои коллеги климатологи, произойдет коллапс ОМОЦ. Ну, коллапс ОМОЦ, опять же, для вот простых слушателей это просто тоже абракадабра некоторая. Вот. А, значит, когда произойдет вот коллапс этих течений, да, то в Санкт-Петербурге станет так же, как в Гренландии, но в Гренландии на 10 градусов холоднее. Поэтому сегодня на 15 градусов теплее, да, вот смотрите, да, то есть на 15 градусов это нынешняя температура в Гренландии, а в Гренландии еще холоднее на 10, вот отсюда 25 градусов. Так что это все очень просто считается, ну, в общем, как бы на основе исторических данных.
5: Последний... Я вот просто еще пытаюсь понять, если мы вот прямо сейчас рассматриваем вот прям север, Арктику берем, где потихоньку все тает и появляются даже, возможно, вот эти самые торговые пути новые, и дальше-то это как получается будет? Он сейчас тает, наоборот, все меняет, после этого опять замерзает,
7: да.
5: Или что с ним произойдет?
7: Да-да-да, то есть на самом деле все замерзнет как бы на севере, а вот на юге станет жарче. То есть там, где сейчас, вот, ну, грубо говоря, мы едем сейчас, вот вы сейчас говорили про наш климат, ну, я не знаю, но летом, по-моему, уже никто не любит ездить в Таиланд летом, или я не знаю, кто какой сумасшедший поедет в зону Персидского залива, там, в какие-нибудь Эмираты, я не знаю, там, в июль, например.
5: Ну, в плюс 60.
7: Ну, в плюс 60, это, ну, может, какие-нибудь экстремалы, вот, разве что, там, или тренироваться, я не знаю, там, в бане, там, спортивная, как это называется, спортивная баня, посещение. Ну, в общем, я могу сказать, что вот на самом деле с климатом не все так просто, потому что климат именно на территории русской равнины, он менялся в прошлом, и это, кстати, создало нашу цивилизацию, потому что все люди, которые, знаете, это такая западня, то есть сейчас там хороший климат, люди там расселяются, живут, потом хлоп, это же в прошлом тоже, это относительно быстро все наступает. И еще здесь наводнения случались. Понимаете, когда все это затапливало, эту русскую равнину. Собственно говоря, вот эту, почему я вот биофизик и климатолог? Собственно говоря, первоначально это было связано с зоологией. Вот вы, так сказать, все-таки как бы немножко к животным ближе, да? Вы знаете, вот есть такая загадка. А почему? Вы знаете, что...
4: У нас буквально 30 секунд.
7: В Каспийском море выводились тюлени, ну и сейчас водятся,
4: да.
7: И которые близкие родственники северных тюленей. Вот как они туда попали?
4: Мы не знаем.
5: Привезли.
7: Вот. Кто привез-то?
5: Кто-то.
7: 10 тысяч лет назад. Ну, в общем, вот мы эту загадку разгадывали, поэтому получили вот эту вот теорию о леденении, которая в северном полушарии, вот из которой все эти любопытные следствия следуют.
4: Да нет, ну вообще...
7: Приглашайте меня подробнее рассказать. Это очень интересная тема.
4: Очень будем интересно. Обязательно. Вообще интересно, как животные появились, да и люди появились на разных континентах. Это тема отдельная. Обязательно будем с вами беседовать. Ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Алексей Карнаухов был на связи. Дорогие друзья, час, к сожалению, пролетел мгновенно, неимоверно интересно, но я и Александр Букарев с вами вынуждены попрощаться.
5: Да, спасибо всем, дорогие друзья.
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
10: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
10: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин – не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. в каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем Учителя. Россия следит за ситуацией на таджикско-афганской границе. В Хабаровском крае на 15% сократят состав правительства. Об этом не только подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что именно они учат мыслить и вдохновляют на добрые дела, а также какие бы ни были новые технологии в школах, главное остается личность педагога. Владимир Путин отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. И в заключение глава государства пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким. Москва следит за ситуацией с безопасностью на таджикско-афганской границе. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерняк. Россия продолжает оказывать помощь Таджикистану в усилении охраны южных рубежей, отметил дипломат. В 2024 году главы государств ОДКБ приняли целевую межгосударственную программу по укреплению государственной границы Таджикистана с Афганистаном. Она рассчитана на 5 лет. Народы России и Армении хотят и дальше углублять создававшиеся столетиями межчеловеческие связи, несмотря на политическую конъюнктуру. Об этом рассказал представитель МИД России в Минеральных водах Сергей Нюпа. Российско-армянское сотрудничество продолжает развиваться на уровне региональных контактов, указал Нюпа. Он особо отметил гуманитарные контакты и напомнил, что армянские музыканты, художники и скульпторы традиционно принимают участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в том числе на Ставрополье. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о решении на 15% сократить состав краевого органа управления и объединить ряд ведомств и министерств с дублирующими функциями. В первую очередь Министерство ЖКХ и энергетики, и Министерство леса, и Министерство природы. Также едиными станут Главное управление соцразвития и Минсоцзащиты. Представить новые структуры и штатное расписание, по словам Демешина, планируется до 29 октября. Энергетики устраняют аварии на сетях в населенных пунктах в 3 районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В регионе на 5-6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей. В связи с непогодой в филиале «Приморские электрические сети» введен режим повышенной готовности. С начала сезона активности медведей в ЕДДС Петропавловска-Камчатского поступило 100 сообщений. С июня ликвидировано 7 животных, представлявших угрозу для людей. Режим повышенной готовности действует в краевой столице с 9 сентября. По сообщению властей региона, жертвами медведей на Камчатке в этом году стали 3 человек. Смертельное нападение хищников на людей зафиксировано в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Соболевском округах. Все, к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! Вы на радио «Спутник». С вами программа «Код преступления». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Это программа, в которой мы разбираем различные криминальные истории, различные истории, связанные с арестом людей. Мы рассказываем про то, какие законы существуют и как себя либо защитить, либо знать зоны своей ответственности перед государством и перед самими собой. Также, конечно же, мы отвечаем с Евой за самую важную функцию, которая так нужна в нашем мире — все проговорить, все обсудить и, конечно же, ОБЖ. Объяснить вам все основы безопасности и защитить вас. Здравствуй, Ева.
1: Здравствуй, Василий. Сегодня у нас будет такая очень социально важная тема. Не так давно прозвучало, что в ближайшее время в России будет создан реестр педофилов. Острая тема. Почему? Потому что за последнее время мы знаем о нескольких делах, в том числе с жутким трагичным исходом, когда педофилы убивали маленьких детей. Я напомню историю, когда два педофила смогли убедить пойти с ними маленькую девочку.
2: Похитили маленькую девочку. Там страшно было то, что один решил по допросу подарить другому эту девочку. Вот это было просто ужасно.
1: И как потом оказалось, что один из них уже отбывал наказание, причем примерно по тому же преступлению. Соответственно, он должен был быть на особом контроле. Так вот, когда заговорили об этом реестре педофилов, наверное, львиная доля населения отреагировала с таким отношением, что почему этот реестр не был создан давно, еще вчера. Да, как говорится. А другие засомневались, потому что у нас, что уж тут скрывать, есть ряд дел, которые очень странные, да, когда человека обвиняют по педофильской статье за то, что он там в пьяном виде где-то помочился, и это якобы увидели дети.
2: У нас была пересмотрена сексуальная статья, связанная с оголением половых органов, и теперь даже просто если ты мочишься или так далее, ты должен доказать, что ты мочился на детской площадке в 3 часа ночи, а даже если там не было детей, все равно ты будешь рассматриваться как сексуальный извращенец.
1: Есть также у нас серия лжедел по педофилии, когда, например, супруга в момент, когда происходит развод, да, деление имущества, детей, вдруг пишет заявление о том, что ее муж якобы педофил, он домогался маленького ребенка. А ребенок не может ничего сказать, потому что ему там, не знаю, 2 или 3 годика. И у нас было громкое дело по оправданию Верховным судом одного из таких оболганных мужчин. Я с ним много общалась, он рассказывал вот эту механику, когда очень сложно доказать, что ты невиновен, если есть заявление, и неважно, если судмедэкспертиза говорит, что ты не педофил, все равно следствие, уже запустив свой механизм, очень редко, когда откатывает назад, практически никогда. И такие дела доходят до суда, а суд уже выносит приговор по обвинительному заключению, исследуя его. И эти приговоры очень серьезные, это обычно там 10-15 лет, может быть, даже больше, вплоть до пожизненного срока. И, соответственно, те люди, которые были напрасно обвинены, считается, что, в общем, для них это будет трагедия, если их еще и в такой реестр включат. Поэтому давай разберемся, что будет, когда реестр разработает. Я почему-то не сомневаюсь, что он будет. И в целом я лично поддерживаю то, что реестр такой у нас в России станут вести. Но есть вопросы. Давай мы их сегодня как раз проговорим.
2: Есть очень много вопросов, потому что, например, когда мы это начали обсуждать и говорить, я читаю эту новость, потому что заявил этот просто человек, не относящийся ни к системе, просто он это обсудил где-то вне с кем-то. И вот это, наверное, меня всегда возмущает, например, в работе многих депутатов, то, что они что-то... То есть нужно научиться как-то либо ограничить их, либо что о законе можно заявлять только в том случае, если он действительно рассматриваться будет, а не просто, что мы хотим.
1: Для пиара, да. Поскольку тема громкая, многие на ней хотели, конечно, сделать какой-то пиар.
2: В преддверии выборов особенно, будем объективны и честны, которые уже состоялись. Но суть именно того, что для меня тут проблема в том, что когда я смотрю на все эти реестры, ну, для меня четко понятно, что внутри органов есть определенные реестры, есть определенные...
1: Не всегда они есть. А вот, кстати, педофильский, на мой взгляд, должен был быть давно.
2: Педофильского у них не существует, но у них существуют именно те, кто там обвинялись, те, кто были осуждены за... Но они рассматриваются скопом, как сексуальные там преступники, насильники и педофилы. Они находятся в одном списке. Но проблема всех реестров в том, что я полностью за то, чтобы их отслеживали участковые, чтобы отслеживалось, что они не снимают жилье или не живут рядом со школами, детскими садами и так далее. Потому что я сотни раз, я в свое время помню, я не буду называть станции метро, по тем или необходимым причинам личным я там был, и я вот школа, вот детский сад, вот забор, забор ничем не перекрыт, видно всех детей, и стоит какой-то дяденька и смотрит. И он точно не папа, и он точно не дедушка, потому что он никого не... Он стоит и смотрит. А самое главное, двор, где находится этот детский сад или школа, там многоэтажные, 11-этажные, там 12-этажные блочные дома, где есть балконы, где можно жить, и где можно сидеть и смотреть на потенциально свою патологическую цель, которая у них. И вот, например, для меня, когда мы с тобой будем рассматривать сегодня и британские, вот британская система борьбы с педофилами мне очень нравится. Я вот если уж забирать у кого примеры, то вот чисто с них. Потому что вот чего у нас, чего нет, это что человек, отсидевший в тюрьме за сексуализированное насилие...
1: В отношении детей.
2: Он регистрирует все устройства в органах правопорядка. В слежениях, грубо говоря, по нашему принципу полиция, следственный комитет, МВД, вот так далее. Вот он вышел из тюрьмы, вот моя симка, вот мой телефон, вот мой ноутбук, вот мой планшет и вот мой умный телевизор.
1: И полиция имеет доступ ко всем этим гаджетам в любое время, когда
2: захочет. И если у этого человека либо на этих устройствах, которые зарегистрированы, будет обнаружено хоть что-то, связанное с, даже не фотографическое, а хотя бы в переписке, или же...
1: Интересы по запросам в поисковых системах.
2: Публичные скандальные истории, на которые я ссылаюсь, они совершенно недавно произошли, на тему того, что связаны они были с нейронкой, искусственным интеллектом. Это мы обсуждали, кстати, вот в истории спорно.
1: Когда создавали образ ребенка.
2: Да, брали фотографию ребенка и требовали от такого-то вот человека, который занимается нейросетями, составить образ ребенка обнаженного. И вот если обнаружили, но у тех людей обнаруживали еще одно устройство, которое было не зарегистрировано. Это моментальный арест. И там уже это рассматривается, что это пожизненное или... Потому что вот эти мелочи показывают, насколько они патологичны, насколько они проблематичны. Потому что, то есть, в Америке, например, реестр существует, он демонстрирует у граждан, есть право запросить в любой момент, где и кто проживает за сексуальное насилие. Там не обозначается за что, но обозначается, что сексуальное насилие. У этих людей по документам в Америке они не могут селиться рядом со школами, детскими садами, детскими кружками, учреждениями. И там, например, очень много историй на тему того, что люди, которых подозревали в сексуальных преступлениях, но они не совершали их, им приходится выселяться из домов, если в этом районе собирается открыть школу. И вот это, например, одни из самых жестких прений, которые сейчас идут в обсуждении изменения законодательства Соединенных Штатов, именно чтобы такие случаи индивидуальные рассматривались, что там не было доказано, там нет подтверждения, но это спорно. Что значит нет доказано? Вот только что мы с тобой обсуждали историю, что осудили, человек расчленил, убил двоих, одного расчленил, и его осудили только за кражу кредитной карты, потому что доказать его виновность и причастность они так и не смогли. Хотя тоже вопрос, почему у нас нету за расчленение статьи, а есть просто за убийство или нанесение увечий. Но это другая сторона. И поэтому вот в Америке. Почему у нас это не вводится? Первая, наверное, причина, потому что я объективно знаю, что из-за большого количества утечек, которые происходят у нас постоянно, и они происходят как на уровне внутренних органов, так и на уровне простых каких-то бытовых вещей типа доставок, вероятность слива или продажи таких баз, или шантажа таких людей очень высока. И это, наверное, проблема. Кто-то сейчас обязательно в комментариях скажет, ну так им и надо, но это, друзья мои, простите, суд Линча. И это уже опасные прецеденты того, что наше общество начинает скатываться.
1: Ну и плюс может найтись какой-то персонаж, который тоже окажется психически нездоровым или неуравновешенным, который эту базу получив, просто будет, так сказать...
2: Охотиться. Как это был когда-то Максим Марцинкевич или же организации другого вот подобного толка, которые охотились за педофилами. Печально известная «Окупай педофилия».
1: Да. Но на самом деле их появление, оно как раз было такой лакмусовой бумажкой, что общество и государство не все делает возможное для поимки педофилов. Поэтому появились эти молодежные общественные движения. Более того, я тебе скажу, что они и сейчас активны. Не в таком формате, не с этими названиями. Это уже обычно группировки молодежные, которые сами собираются. И совсем недавно одна такая молодежная группа, она состояла буквально из нескольких школьников и студентов, была осуждена за убийство мужчины. Они его убили по подозрению в педофилии, за то, что он общался с девочкой-школьницей. Они его убили, и на его животе написали даже с ошибкой «педофил». Педофил.
2: Да, еще. Мы с тобой разбирали в одном.
3: Да, это, конечно, трагедия в том числе для этих детей, да, которые в итоге поехали в колонию вместо того, чтобы учиться и получать образование, хорошую профессию, потом создавать семьи. Они все за этот суд Линча оказались за решеткой. А был ли вот тот убитый педофилом или нет, мы до сих пор не знаем и теперь уже вряд ли узнаем.
2: Есть одна история с таксистом, который уже не был осужден, но в городе его обвиняли в том, что он был замечен где-то там с детьми. Мать ссылается на то, что когда он пристегивал маленькую девочку, ее дочь, в кресло вот это детское, что он ее потрогал за область гениталий. Возник скандал, она написала там в поддержку фирмы такси, на которой ездила, попросила его там уволить и так далее. Ничего не произошло, и мама обратилась к соцсетям. Uh-huh. Это вот еще одна грань современного общества. И люди на форумах, переписках начали, разумеется, говорить, да-да, мы знаем про него, его надо ликвидировать. Никто не предпринимал ничего...
3: Конкретного, да?
2: Физического, назовем так. Но травля, подбрасывание каких-то записок под его квартиру, заявление на его рабочие места, от чего ему пришлось уволиться, привели к тому, что он осознанно ушел из жизни.
3: И, возможно, он не был педофилом.
2: Возможно, и опять-таки...
3: Мы до конца теперь это не узнаем, когда человек в конечном итоге из этой жизни...
2: Действительно ли он? Действительно ли в его компьютере что-то хранилось подобного толку?
3: А я приведу другой пример, когда мы его показывали по одному из центральных каналов, когда женщина обвинила водителя в педофилии, что якобы он приставал к ее дочке, только потому, что ей не понравилось, что он отказался вести ее без детского кресла.
2: Без бустера.
3: И мужчина все это записал. Писала, как она угрожала ему и говорила, что я напишу, что ты педофил, раз ты не хочешь нас вести. А он настаивал, что это нарушение закона, он не будет сажать ребенка без детского кресла. Угу. То есть бывают, что называется, крайности, и мы понимаем, что на фоне того, что тема острая, социально прям значимая, у нас появляются тоже, скажем, особенности некоторых людей, желающих этим манипулировать.
2: Это грань, которая на весах, вот сейчас у нас в обществе идет дискуссия о возвращении криминализации за насилие в семье, насилие в доме. И сторонники того, кто против этой статьи, они именно все апеллируют именно к тому, что происходит развод, происходит раздел имущества, происходит, то есть там, кто будет, возьмет опеку над детьми. И многие именно против кто ссылаются на то, что женщина или мужчина обязательно использует это против тебя и выставит, что ты там совершал какое-то насилие из-за этого. Я, например, помню из практики, когда в Институте сербского мы сталкивались с историями, когда, например, нам привозили подследственного, которого жена в процессе развода обвиняла в педофилии, что он домогался их дочь, чтобы там успеть все правозащитные какие-то дела совершить. Бывали истории, когда там признавали пациентку невменяемой, а под это дело муж разворачивал развод. И вот это как раз граница, когда мы вот говорим про вот подобные обвинения, и это другая грань. Людей, которых обвиняют, благо там большинство там таксистов, например, сейчас ставят внутрь машины регистраторы.
3: Да, нужно максимально...
2: Чтобы себя обезопасить, потому что, если ты помнишь, когда-то...
3: И пассажира обезопасить, чтобы...
2: Да, где-то, то ли в Томске, то ли где-то падал метеорит у нас, это еще в 12-13 далеких вот этих годах, 14-м, в интернет, разумеется, там, на YouTube и во все

0: избиения нянями детей.
1: Да, сиделками.
0: Сиделками пожилых людей, потому что очень большой процент скандальных историй, связанных с тем, что непонятно, что происходит с ребенком, или почему мама или там папа в деменции, или просто из-за там онкологического заболевания ему плохо, гематома, не зря отдельный там, например, стезя реальных трукраймовских преступлений, это медсестринский персонал, потому что это очень большая проблема. Это очень частые истории, когда там травили, убивали, там чуть ли не насчитывается 70, а того и сотни жертв от этих людей, потому что они знают фармакологию, они знают, как сманипулировать. Это я вот как раз к чему, потому что есть грани, когда нужна хорошая, выстроенная защитная база и способность граждан также, потому что вот этот сразу переход, потому что я помню тюменскую историю, я думаю, ты тоже ее помнишь, Муравьева, девочка, в Тюмени долгие годы уже не могут поймать человека причастного и все-таки ссылаются в большей степени, что это серийный убийца, похищавший детей, ну, либо группа лиц внутри Тюмени, потому что там шло споров очень много, много статей об этом писалось. И вот, когда снова в очередной раз это все опять вышло на поверхность, когда похитили, исчезла маленькая девочка по фамилии Муравьева, спустя несколько дней, там тоже очень странная история, ее находят в месте, где поисковики уже искали, ее находят в стальном боксе, то ли расчлененную, то ли как-то разрезанно сложенную. Ну, короче, там была спаянная коробка на берегу реки. В какие-то кратчайшие быстрые сроки находят мужчину, но мы все с тобой знаем, что эта история до сих пор муссируется, потому что несколько раз это было суд с присяжными, он несколько раз признал его невиновность, и от этого дело заново перезапускали, сейчас его объявили в закрытом типе и без присяжных. И поэтому, то есть, там
1: есть вопросы, в общем.
0: Очень много вопросов, видимо, к доказательной базе, которую предоставляют следственные органы, потому что он и описывает как-то странно многие вещи, даже то, что выложили в интернете на допросах, это ссылаются на как бы... Но к чему я эту историю вспоминаю? Когда его арестовывали, все тюменцы, а это район такой промзоны, где в основном живут вахтовики или живут те люди, которые ну, там подработку, с проездом и так далее. Либо местные уже, которые там алкаши совсем спившиеся живут. В случае, к сожалению, этой девочки у нее была такая семья. Бабушка-алкоголичка, отец-алкоголик, которым даже пришли сообщить о том, что их девочка пропала, им дела не было. То есть вот такая история. И я прям почему акцентирую? Там была история, когда его выводили, этого подозреваемого, и паковали в автозак. Люди прям качали его. Они пытались его, отдайте нам его, отдайте, отдайте, мы сами все это сделаем. И вот тут я вижу большую проблему и угрозу. Таких историй, конечно, кратно меньше, но все равно они бывают.
1: Ты знаешь, найдутся те, кто скажет, ну и отдали бы. Ну вот пусть бы они сами с ним разобрали, на куски его порвали. Тут надо сказать, что тем самым мы погружаемся в дикое состояние, когда не существовало права, и это плохо для всего общества, это плохо для государства, для тех людей, которым позволят участвовать в этой расправе, потому что они все изменятся с того момента, когда они этот суд Линча совершат, если бы это произошло, они уже психологически сильно изменятся. И за ними самими я бы стала наблюдать, потому что это не есть норма, повторюсь, это есть отход такой к диким временам, к чему-то животному, звериному, и это крайне опасно. Поэтому нельзя допускать. А даже если преступник точно тот самый человек, даже если нет сомнений, что он совершил это страшное преступление, все равно должна быть правовая система. Это нужно каждому человеку. Это нужно всем нам, и государству, и обществу.
0: Это горячая тема. Почему она так в СМИ, в такой взрыв? И даже в половине добрых комментариев я сталкивался именно с тем, что люди такие, ну так и надо, но этот реестр уже давно должен быть. И вообще я хочу видеть, кто живет в моем районе и кто живет рядом со мной.
1: Здесь стоит вспомнить закон, который назывался «По имени девочки». Это закон, если не ошибаюсь, в Америке был закон Мэдлин.
0: Да, совершенно верно.
1: В его основе лежала совершенно трагичная, ужасная история гибели 7-летней девочки Мэдлин. Так случилось, что напротив дома, где она проживала, поселились трое, причем это было три изначально подозреваемых персонажа, которые отбывали наказание за сексуальные преступления против детей. И вот один из них ее выследил и убил. И после того, как все это произошло, общество потребовало открытости. Они считают, и мне кажется, совершенно справедливо, что каждый родитель должен знать, кто живет рядом, не только напротив, да, но вообще по соседству с тем домом, где они проживают, если у них есть ребенок. И если человек был осужден за сексуальное преступление против детей, то

0: Его нужно отцелять, да, и, по крайней мере, информировать, повторюсь, родителей, и за ним нужно наблюдать. Я с этим, мне кажется, совершенно согласна. Вот как ты сам считаешь?
1: Нет, на самом деле это совершенно верно, но, опять-таки, я приводил уже много раз. Есть страшная вещь, в которую не могут поверить большинство людей, и вещь, которая у нас, например, никогда не сработает, потому что я уверен, что это будет сожжено, уничтожено сразу же всем обществом, просто приедут люди с оружием и всех там поубивают. В Америке есть явление трейлер-парки для педофилов. Это трейлер-парки, которые охраняются службами безопасности Соединенных Штатов. Там свои магазины, свой интернет закрытый внутренний. Типа, что они не могут существовать в открытом мире.
0: Типа, это зона отчуждения.
1: Зона отчуждения из трейлеров, где живут вот эти люди. Они находятся, это находится зачастую либо в зонах прям очень отдаленных от городов, либо каких-то пустынных. Продукты, работа, функции им предоставляются. Они могут спокойно, то есть, себе существовать, действовать.
0: Такой заработать. Остров педофилов, условно, да?
1: Эпштейну бы понравилось, простите за эту ужасную ироничную шутку, но вот история всех этих монстров, она вот заключается. С одной стороны, мы дискутируем, мы их отселили от общества. С другой стороны, мы дискутируем о том, что а правильно ли, что мы селим вот этих людей вместе. Не случится ли так, что они сдружатся и станут совершать какие-то ужасные? И тут я приведу тезис. В Америке есть сейчас ужасное движение. Педофилы, которые вкладываются финансово очень много в психиатрию, чтобы психиатры начали признавать, что сексуальное влечение к детям — это одна из норм сексуальности. Они требуют, чтобы их называли инфантосексуалы, соответственно, от термина, и что это любить детей — это нормально. Испытывать к ним чувства — это нормально. Они говорят о том, что да-да, мы не будем трогать шестилетних, но любовь взрослого 40-летнего мужчины с 10-летней или 12-летней девочкой — это нормально. И ссылаются они на исторический контекст Греции, Римской империи, национальных особенностей, что если менструация пошла, значит, уже взрослая, или так далее. Что в Греции было принято какие-то нетрадиционные отношения с мальчиками, и прочие-прочие факторы. И есть прям, это страшно, именно потому что это прям юридически, документационно фиксируется. Это не какой-то, знаешь...
0: Они пытаются себя как-то закрепить.
1: Да, это не какой-то дурацкий миф с Reddit или Пикабу, где просто кто-то разгонял какую-то страшилку. Это серьезная существующая история, где у них существуют конференции, прости господи, конференции, где приглашаются специалисты, которые на их стороне, и что страшно, есть психиатры, есть психологи, которые и правда рассуждают о том, что это нормальное явление, что это может быть.
0: Ты знаешь, я думаю, что нужно что-то предпринимать. И понятно, что это не у нас, это в Америке. И тем не менее, на мой взгляд, эта история должна быть всем мировым сообществом как минимум обсуждена, а как максимум все-таки запретить подобные явления, неважно в какой стране. И я напомню, что у нас есть Организация Объединенных Наций, и там есть комитеты по защите детей. И кажется, что нужно туда написать как можно скорее обращение, приложив вот все те факты, о которых ты говоришь. Для этого надо сделать такой серьезный анализ. Попробуем этим заняться. Я тоже постараюсь подключить каких-то ученых.
1: Я тебе пришлю пару статей об этом.
0: И хотелось бы, чтобы он по этому поводу высказался. Я думаю, что это стоит запретить, требовать, по крайней мере, этого запрета, хотя бы отменить официальные регистрации их как юридических лиц. И вообще подвергнуть сомнению все те исследования, которые провели аффилированные психологи, психиатры. Я уверена, что среди них тоже есть педофилы. Вообще, это среди любой категории, да, могут быть. И надо противостоять этому злу всем миром.
1: И давай вот к этому рассуждению мы с тобой вернемся после перерыва.

0: каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Код преступления.
1: Друзья, вы на радио «Спутник», вы нас смотрите или слушаете. Это программа «Код преступления». С вами Ева Меркачева и Василий Бенарович. Сегодня мы обсуждаем очень сложную и непростую тему. И закончили мы первую нашу часть на очень сложном и ужасном процессе, потому что, я вот повторюсь, когда я нашел впервые, то есть я сначала подумал, что это шутка. Я думал, что это, ну, какой-то блогер хочет себе, ну, типа, просмотров нагнать. Потом я начал изучать сайты, я начал... У них, правда, есть своя... У педофилов есть своя организация, у педофилов есть свои интересы. Они строят...
2: Есть ученые, которые готовы оправдывать.
1: Есть ученые, которые готовы их оправдывать. Есть ученые, которые рассуждают, что весь опыт там химической кастрации, посаждения этих людей не привел ни к чему. Поэтому лучше это разрешить и в контролируемых условиях. Но в этот момент я буду ссылаться на жуткие, жуткие истории из Германии. У них была принята практика, в рамках которой педофилы могли усыновлять детей. И считалось некоторыми психологами, что в рамках этого педофил воспитает в себе от родительства и понимает...
2: Терапия такая.
1: Да, что с ребенком...
2: Это как хищнику бросить, представляешь?
1: Да, да. Ничего делать. Конечно же, там это было все под контролем, но дети все равно отмечали, что, ну, как бы...
2: Ну, это просто кошмар.
1: Вот. Ну, это, опять-таки, прецедентное право. Еще одно. Аргумент всех этих людей, которые рассуждают не про педофилов, а тех, кто за вот этот реестр и так далее. Обязательно в комментариях мы встретим сейчас кастрация. Кастрация для подобных преступников за всю историю человечества она делилась на два типа. Химическая, то есть препаратами подавляются и уничтожаются либидо, гормоны и так далее, отвечающие за возбуждение, и хирургическая. Сейчас наши соседи из Казахстана, они приняли закон, что будет вот подобная кастрация.
2: Химическая.
1: Химическая, да. Могу подобное привести. В Чехословакии была хирургическая кастрация, к некоторым применялась... Хоть и в Казахстане, сейчас и в Китае, кажется, да хотят это принять, говорят, что это поможет. В Италии тоже об этом рассуждают. Я отмечу, как человек, который за этим наблюдал, я знаю, что происходило за весь 20 век, я смотрел за этой проблематикой, это не приводит ни к чему хорошему. Кастрация не снижает. Однажды я, то есть, привел эту аргументацию, что из всех, кому это было произведено, снизилось это всего лишь на 30-25%.
2: Ну, то есть полностью не устранила...
1: На что, да, на что аргументация тех, кто говорит, ну, хотя бы этих мы избавили. Потому что моя логика – это глупость. Угу. По причине того, что... А вот те остальные 60-70%, эти люди стали более озлобленными, они стали более агрессивными из-за того, что у них была... Ну, зачастую мы, когда говорим про педофилов, мы всегда подразумеваем мужчин, хотя женщины тоже педофилы существуют. Из-за того, что у них возникала эректильная дисфункция. Эректильная дисфункция наносит психологический ущерб очень многим мужчинам, отчего они становились злее, садистичнее. И все их последующие преступления превращались в акты садизма, в акты нанесения ущерба. И получать удовольствие, и становились еще большими чудовищами, а не именно. И когда вы будете вот думать об этом, я вам рассказываю про... Представляете, Чикатило. Чикатило был импотентом, он не мог вступить в нормальную половую связь, и все, что он делает, вот это бесконечные удары, нанесение ножов, выкалывание глаз.
2: Садизм.
1: Садизм. Который... То есть, прежде всего, вот вам человек, который вроде бы лишен главной функции наносить ущерб. Вот он превратился в такое чудовище из-за этого. Поэтому те, кто сторонники, я просто привожу, потому что это не рабочая схема. У нас есть уже опыт мировой. Зачем к этому пытаются прибегать? И, ну, хотя бы кого-то мы избавим. Ну, вы создадите прецедент. Вы лучше следите за ними.
2: Наоборот, мне кажется, знаешь, что может возникнуть? Будут думать, что тот, кто прошел такую химическую кастрацию, он не представляет угрозы.
1: Совершенно верно.
2: А в итоге он проявит себя самым отвратительным и ужасным образом, совершит преступление, при том, что будет вне подозрений, поскольку эта кастрация была совершена.
1: Но он же кастрирован, да, он обезопасен.
2: Ты знаешь, у нас люди, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей, и у которых нашли отклонения, да, именно педофильские отклонения, часто оказываются в закрытых психиатрических больницах, ПБСТИНы так называемые, где проходят терапию. Я пыталась связаться с главврачами этих ПБСТИНов и уже от некоторых получила ответы, поскольку считаю, что нам нужно как-то инициировать исследование и вообще понять, что с этими педофилами делать после того, да, как их либо освободят из колонии, если это не пожизненный срок, либо они выпишутся из больницы. А из любой больницы все равно рано или поздно их выписывают. И вот они считают, что однозначно такие люди должны быть пожизненно под наблюдением. Вот прям у них нет никаких сомнений. Они говорят, что никто не может дать никакой гарантии, что они не совершат повторных преступлений и что, в принципе, рецидив огромен. Они также говорят, что вот методы, которые могли бы снизить риск рецидива, стоит исследовать. На сегодняшний день таких научных изысканий у нас практически нет. Во всем мире их не так много. А нам надо все-таки опираться, наверное, на свою собственную научную базу. В последние десятилетия мы не вели вот таких масштабных исследований. Мне кажется, почему бы не сказать, что время пришло, да, для того, чтобы ответить обществу на вопрос, что делать с этими людьми. Врачи не могут взять на себя ответственность и сказать, что вот надо ли таких людей, например, содержать пожизненно в тюрьмах, если они не совершили преступления, но у них есть такие наклонности. Но они говорят, что и содержать их пожизненно в больнице тоже нельзя. Почему? Потому что, ну, больница все-таки это лечебное учреждение, да, и там нацелены на терапию, а не на то, чтобы просто изолировать. И здесь встает вопрос как раз о создании каких-то мест, куда можно отселять было бы, да, вот то, что мы говорили, происходит в Америке. Но, опять же, вот твой аргумент, что вдруг они там все сговорятся, создадут какое-то свое педофильское, жуткое, страшное ОПГ и будут совершать...
1: Да, это один из границ, а другое еще, что, например, в России, я уверен, его еще даже не достроят или не установят, туда приедут люди с факелами и вилами и уничтожат. А если его достроят, туда будут приезжать люди и, прости Господи, отстреливать их или еще что-то. То есть наш народ, он в этом плане, и особенно я это вижу по многим нашим регионам и отношениям, потому что я помню, например, я рассуждал с аудиторией в зале в Краснодаре, и люди там были за... ликвидацию, за казнь. И они достаточно, ну, не эйфорично, но аплодисментами встречали, что преступника казнили, что преступника надо. И это именно взгляд отношения к тому, что вот такое. И это делится, кстати, по разным регионам нашей необъятной родины, о том, что к этому относятся вот по-своему и по-своему подходят. Потому что... И поэтому я и говорю, что здесь очень много «но». А это самое сложное и ужасное в любом законотворчестве, потому что это мы всегда упираемся... Вот это очень здорово. Реестр. Ну, давайте будем продумывать этот реестр. На основании чего?
2: Кому категории? Он будет доступен? Да. Как? По каким запросам? Ты знаешь, государству в реальности очень сложно, законодателю особенно. Почему? Потому что каждый закон может спровоцировать общество либо на поступки, которые его возвышают, либо на поступки, которые будут его погружать в дикость. Вот, к сожалению, да, наверное, если мы говорим о том, что реестр открытый может сподвигнуть какую-то часть общества на суд Линча, мы не сделаем точно общество добрее, там, да, законопослушнее и так далее. Мы его спровоцируем на это. Поэтому здесь нужно подходить, на мой взгляд, очень-очень аккуратно, но я в целом за реестр. Ты знаешь, вот ты вначале сказал, что такой реестр существует у наших правоохранительных органов, единая база данных, где находятся люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
1: Угу.
2: Но у меня есть, честно говоря, подозрение по поводу того, что эта база есть. А кажется, что просто, когда освобождается очередной педофил, суд выносит приносит решение об административном надзоре и уведомляется орган полиции. А что вот единого реестра, единой базы, которой могли бы пользоваться все и Следственные комитеты, и МВД, там, и ФСБ, и прокуратура, где, куда занесены именно люди вот такие, как будто бы нет. Почему я так говорю? Потому что, когда совершается очередное преступление, у них начинается вот этот долгий поиск, обмен базами, информацией. Создать такой реестр ведомственный, как мне кажется, крайне необходимо. Это позволит очень быстро находить совершивших тяжкое преступление против детей прямо в моменте. И, может быть, тот же педофил, который вдруг схватил где-то девочку, он не успеет довести ее еще до своего жилища, да? Как его тут же поймают, потому что он быстро пробьется, потому что будет понятно, кто в этом районе, кто на этой территории живет, камера видеонаблюдения, там система «Умный город» позволит тут же опознать, подходит ли одна из фотографий, да, образ того, кого в камеру зафиксировали, к людям из списка этого реестра, и тут же принять меры. Вот если это так будет работать, это здорово. А, кроме того, если родители будут иметь право в случае подозрения, вот у них есть какой-то сосед, что-то они чувствуют, и они имеют право сделать запрос и получить на него индивидуальный ответ. То есть это не в общую базу данных, а запрос мотивированный, где они объясняют, родители такой-то, такой-то девочки там, или мальчика, мы проживаем там-то и там-то, наш сосед такой-то, такой-то. Мы опасаемся, скажите, пожалуйста, не был ли он осужден, не проходил ли он какое-то, там, не знаю, лечение у психиатра, есть ли у него какие-то отклонения, что вы по этому поводу знаете. И им будут обязаны ответить, либо успокоить, да, либо, наоборот, их тревогу разделить и взять на карандаш его, следить, там, в дальнейшем, может быть, требовать отселения его и так далее. Вот это, мне кажется, будет очень здоровая система, и тогда мы говорим о том, что реестр будет помогать.
1: Ну, грубо говоря, в медицине я приведу пример. Просто когда, то есть, там, я работал в больнице, была история, то есть, там поступает пациент в острое мужское, и нам нужно выяснить, он из анамнестических данных рассказывает, что у него нету ни гепатита С, он не стоит на учете, у него нету там ВИЧ, СПИД и так далее. У нас есть единый реестр, в который ты должен каждый пациент взять и позвонить. То есть я сижу, звоню, и говорю, здравствуйте, такой-то, такой-то гражданин Российской Федерации, проживавший по такому-то адресу, прописан там-то. Зарегистрирован у вас? Она такая, ждите. Тык-тык-тык. И мне говорят, да, он зарегистрирован. Я спрашиваю, от какой даты? И мне говорят, от какой даты? И я такой, что же вы, Иван Иванович Иванов,
2: скрыли тот факт,
1: что вы же можете быть опасным, а нам кровь у вас брать, а нам то-то делать у вас. Что ж вы так делаете? Он такой, ой, я забыл. Угу. По медицинским базам. И это есть. Я помню, как это работает, это правда. Ну, типа, нет истории госуслуги, но у них есть внутренняя история, где мы об этом узнаем, но по телефону, как я помню.
2: Можно еще приведу пример, как эта база могла бы помогать, этот реестр. На сегодняшний день у нас человек, который был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не может устроиться на работу в школу, в университет, вообще в какие-то образовательные учреждения. Но этот человек может репетиторствовать, когда он выставляет где-то объявление, ведь никто не проверяет.
1: На так называемых сайтах по предоставлению.
2: Конечно, родители ищут своему ребенку репетитора, потому что у них там сроки поджимают, подготовка к экзамену, и смотрят, кто подешевле, кто там выглядит поприличней. А этот педофил вполне может снизить цену, выставить какую-то прекрасную фотографию, придумать себе легенду. И он действительно может знать, там, не знаю, хорошо английский язык или математику, почему нет. И вот он начинает приходить, обучать и одновременно совершать свои преступные действия.
1: Это мы возвращаемся к другой грани, которая, например, мне нравится, что, например, этот закон принят в Китае, вообще про дипломированных специалистов, которые могут вещать и не вещать в общественности. То есть, например, в Китае законодательство таково, что теперь, если ты не можешь говорить о медицине публично, вести блог о медицине, если у тебя нет медицинского диплома.
2: И это правильно.
1: Вот. И я считаю, что у нас это нужно, как я, обладатель сертифицированный, закончивший медвуз, что вот бороться с этими любителями аюрведа, искусственной, выдуманной медицины, что...
2: Потому что, понимаешь... Лечение мочой,
1: ну,
2: там, и все такое, да.
1: Втирание урины в веки. У меня системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание. И я попадаю на какую-то мракобесиху, которая рассказывает, что это психосоматика, это потому что родитель вас ругал в детстве. Я такой, у меня вот документ, это в генетическом коде аномалия была, вот оно нарушение было, вот оно произошло, оно идет по там такой-то наследственной линии. И типа все. Я такой, это все потому, что вы не можете полюбить себя? Я такой, ну давайте про аутоиммунное мы не будем вот сюда лезть. И вот это. И такая же история с этим, что не может человек выставляться на педагогический статус без хотя бы сертификата, предоставленного учреждением, что он преподает, а не просто потому, что он знает.
2: Ты понимаешь, тут здесь как раз очень важен этот реестр. Почему? Потому что в прошлом он мог быть преподавателем. У нас же есть ряд громких историй, когда педофилом оказывался преподаватель в школе,
1: это
2: допустим,
1: тоже,
2: или тренер какой-то.
1: Но это должно заниматься...
2: Но у него есть диплом об окончании, то есть
1: это обвинение тогда уже будет направлено в совет педагогический. Почему они не проверяли эти данные? То есть нужно создать реестр таким образом, чтобы там учреждение, вот пришел Иван Иванович Иванов, и у них такое, а вы зафиксированы, вы не можете устроить...
2: Если в большей степени про родителей, когда они пользуются услугами репетиторов и тренеров таких, потому что вот этих бывших педофилов, их как раз и не возьмут никуда снова в образовательное учреждение, поскольку у них будет справка о судимости, где указано, и вообще в целом без этой справки невозможно устроиться на работу в образовательное учреждение. Но вот что касается вот этих, особенно есть у нас рынок нелегальных репетиторских услуг, тут человек покажет, что у него в опыте это было, он продемонстрирует, что у него впрочем в прошлом педагог, у него есть корочка, что он закончил, но он не сообщит о том, что он сидел по этой статье. И родители, не зная о том, что он отбывал наказание, если они не могут его пробить вдруг по интернету...
1: Надо встраивать в госуслуги.
2: Ты знаешь, а ведь педофилы меняют фамилии, это тоже
1: и
2: большое...
1: ПННН. Вот как вычислили, помнишь, была скандальная история в 2023, кажется, году, когда был вот эксперт по... Он стакан воды все время всем показывал на всех интервью. Он обливался стаканом воды, потому что я облился стаканом воды. Это ваша проблема или моя? То, что вы изумились этому. И он там учил какой-то там как правильно садиться на собеседование.
2: И кто же он оказался?
1: Оказалось, какой-то блогер провел достаточное исследование его биографии. Оказалось, что он полностью сменил ФИО, но блогер это сделал, пробил по ИНН, потому что ИНН-то у нас не меняется. И вскрылось, что он владел агентством для маленьких девочек, которых как будто бы готовили для модельного бизнеса, актерской карьеры. И он оказался, что крышевал, что по факту там девочки-то куда-то, ну, уходили.
2: Да, он потом заявил, что это было какое-то странное дело якобы.
1: Он отсидел, если что.
2: Тогда, да.
1: Тогда отсидел, что он вообще ссылался на то, что он просто был распорядителем, он не участвовал, не знал вообще про это все, но по факту был обвинен в статье. Поэтому вот вам пример. ИНН. ИНН закрепляется за гражданином Российской Федерации.
2: То есть ты предлагаешь нам не создавать реестр, а ты даешь инструмент, как узнать родителям, которые хотят...
1: Ну, мы же с тобой обсуждаем, например, о том, что вы про каждого гражданина, как и про тебя и про меня, были ли у нас с тобой судебные заседания или иски, и судился ли кто-то с нами. И это можно сделать не по принципу и посмотреть, а судилось за что или почему.
2: Да, как то есть... был спор арбитражный,
1: да,
2: или уголовный.
1: И мы рассуждали именно о том факте, что таким образом вы можете посмотреть, были ли обвинения в отношении вашего будущего спутника или спутницы в насилии по отношению к бывшим партнерам, конфликтам, ссорам или заявлениям о разводах скандала. Поэтому это вот способ, который доступен каждому гражданину и о котором вы, кстати, зачастую не информированы и не знаете об этом. Понимаешь, вот я чего боюсь? Что вот этот преподаватель, который будет обвинен в педофилии, он обвинен, но при этом он не успел еще ничего совершить. Но его уже казнит все общество. Он только пытался инсинуацию. Он сволочь, он последний отброс человеческий. Нельзя ничего делать с ребенком. Ребенок — это святое. Это неприкасаемое, это непростительная линия. Это непереступаемая линия. Суд Линча. Как вот уничтожили... Да, виноват ли тот был таксист? Или это просто маме померещилось, и она...
2: Ну, здесь простое решение. В этот реестр можно вносить только те, кто судом признан совершившим преступление. То есть на стадии, когда еще идет следствие, когда он проходит в статусе подозреваемого...
1: Значит, мы сталкиваемся с другой проблемой, что тогда не надо публично афишировать эти истории в СМИ и раздувать из них большое дело. Вот как, грубо говоря, вот доказали вот сейчас все по Эпштейну, слили эти все документы, тогда мы уже можем говорить. А тогда были, его ни разу не осудили, его все время отпустили, ведь его же. Вот мы недавно с тобой были на как раз на смолтоке и как раз обсуждали вот с автором книги про Эпштейна, мы обсуждали момент, что возбудили то уголовное дело, которое было давно возбуждено, по которому он не был признан виновным, а его снова запустили много лет спустя. Вот в этом беда. Почему я, например, очень долго держусь от многих уголовных дел или преступлений? Мне пишут: «Василий, срочно про них расскажите, вот они сейчас». Потому что там нету решения суда, там нету завершенной точки в этом.
2: Да,
1: истории.
2: И мы должны сказать, что только суд может сказать, что человек совершил преступление, что он виновен.
1: Да?
2: А в процессе, когда идет расследование, человек находится только под подозрением. Поэтому если кто-то про него пишет вдруг, неважно где, в соцсетях, в СМИ, что вот он преступник, вот он убийца, допустим, он в конечном итоге может еще быть привлечен к ответственности. Да. Закон защищает. Поэтому будьте аккуратны и пишите, что человек под подозрением, что есть там основания полагать, что следствие считает. Вообще для журналистов, правозащитников вот эта фраза по мнению следствия, да, по версии следствия, она крайне необходима. Почему? Потому что тогда мы не клеймим человека и говорим, что вот да, действительно, есть версия, он подозреваемый, но установит это только суд.
1: И только до формулировки судом или следствием было подтверждено или да. был вынесен приговор на основании, тогда мы уже можем говорить «да», а не вот это. Хотя, с другой стороны, у нас с тобой история опять-таки про того мужчину, убившего двух, и который пользовался банковской картой. И ты сидишь такой, и как? Потому что у меня добрая половина истории. Было доказано только 3 убийства. 24 других доказать не удалось. И ты думаешь, ну он же. Ну, это же он. Но я не могу это говорить, что это он.
2: Ну, и следствие очень часто, особенно когда речь идет о серийниках, они подозревают, что убил гораздо больше, и он может признаваться в этом, но собрать доказательства бывает очень сложно. Поэтому все равно мы исходим из того, что доказанных вот столько. И часто даже про маньяков мы говорим, что по версии следствия там убил, допустим, 40 человек, по суду установлено, что 11 жертв. Все-таки да. мы опираемся на решение суда. Для нас это важно, да, поскольку это правовое важно. Государство. И кто его знает, как могло в действительности произойти. Надо опираться на то, что вынес суд.
1: Ну, у нас есть громкие советские дела, такие как Михасевич, который, в рамках которого там было казнено несколько отправлено в психиатрические больницы. Некоторые были осуждены до тех пор, пока не поняли, что это все была фальсификация следствия. И на самом деле виноват вообще-то он. И сколько всего там прошло. И он потом со спокойной улыбкой, эти жуткие видео следственного, потому что я не знаю, почему их сохранилось так мало, но когда ты смотришь на Михасевича, ты просто ужасаешься, с какой улыбкой он ходит на следственных экспериментах, и с какой улыбкой он стоит в суде. Как же он доволен собой, как же он эйфоричен. И вот ты понимаешь в этот момент, что такое расстройство личности, насколько там вот этот дефект человеческий, дефект эмпатии, дефект всего.
2: Возвращаясь к реестру, я бы предложила, чтобы в реестр включали только по решению суда. Вот здесь как раз мы подчеркиваем важность того, чтобы судебная инстанция, именно она принимала решение уже по результатам расследования, которое, по сути, суд ведь верифицирует. Суд принимает или не принимает доказательства, и судья выносит решение, виновен человек или не виновен. И тогда мы будем избегать того, что в реестр попадут те, кто в действительности никакого отношения не имеет к педофилам, а просто вот с ними решили поквитаться там бывшие жены, бывшие мужья, там, не знаю, бизнес-партнеры какие-то. Ведь и такие истории есть, к сожалению, у нас. Но и в целом мы сможем максимально как-то оградить этот реестр от попадания в него людей невиновных. И плюс все-таки я за то, чтобы он был закрытым, но с возможностью каждого родителя сделать запрос и в считанные, там, не знаю, часы или дни получить ответ, может быть, автоматизированной системы по поводу конкретного человека, который, как будет уверять запросивший, возможно, взаимодействует с его ребенком. И знать, кто живет рядом, кто может выступать в качестве там тренера, репетитора.
1: Вот это такие страшные истории, потому что я налетаю на эти истории балерины, фигуристки, как правильно, кто занимается ватерполо? Плавчих,
2: наверное? Да, наверное, плавцы.
1: Плавцы, извините, если я там как-то неправильно феминитив использовал, но суть именно в том, что когда ты вот эти рассказы, что он в 12 завел ее в свою каморку, и типа она думала до 16 лет, что это нормальные отношения тренера и маленькой девочки. И вот это еще один важный момент. У ваших детей не должно быть секретов. Вот воспитывайте своих детей в парадигме, вот это, если вы видели бабушка или дедушка, это будет наш секрет. Нет. У вас в семье нет секретов. И какой-то левый дядя или какая-то левая тетя не может сказать, но только не говори родителям. это расстроит родителей. Все. От этого формируется вот этот уровень доверия с ребенком, когда он расскажет, что-то дядя Толя со мной делал не то. Он трогал мои бедра.
2: И плюс мы тут с тобой снова, мне кажется, должны вспомнить про необходимость полового воспитания, про образование. И здесь надо признать, что у нас есть пробелы. Кажется, что пришло время также как-то обращать внимание на это государство и общество, и пусть бы в корректной, правильной форме детям, не знаю, там, с какого, с первого или там, с третьего класса, все-таки объясняли, что допустимо, что недопустимо, почему тело священно, кто может до него касаться, кто не может, в какой форме это должно
1: быть. Какие области запретные вообще для любого, даже и родителя, потому что есть проблемы отчимов, дедушек, теть, дядь и прочих друзей семьи.
2: Да.
1: Поэтому об этом надо говорить, поэтому не забывайте об этом, друзья, это все. Тема была сегодня тяжелая, Ева.
2: Тяжелая, но нужная. Нужная. Надо просвещать и нужно стараться оберегать наших детей.
1: Очень важно и интересно на основании нашей дискуссии с Евой, потому что мы обсуждали многие разные грани, сложности. Что вы напишете в комментариях, что вы скажете вообще, нам всегда это важно, потому что я очень внимательно слежу за
2: этим. Читаем.
1: Да, и потом мы реагируем и делаем какие-то темы на ваши запросы. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели или слушали «Код преступления» на радио «Спутник».
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летчиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила. Мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Цхинвале. 5 утра в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Российский боец спас двух раненых сослуживцев. Шри-Ланка хочет возобновить авиасообщение с Россией. Президент Бразилии определится во втором туре выборов. Подробности далее. Командир орудия российских вооруженных сил, младший сержант Андрей Игнатенко, вытащил двух раненых дроном Баба-Яга артиллеристов, один из которых был контужен, и отправил их в медицинское подразделение. Об этом сообщает Минобороны России. Как уточняется, огневая позиция батареи Игнатенко подверглась внезапной атаке ударного беспилотника. Дрон сбросил боеприпас, в результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию. Об этом заявила посол этой страны в России. Дипломат пояснила, что работы по возобновлению работы ланкийских авиалиний ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. Ранее заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки заявил, что власти страны работают над расширением авиасообщения с Россией, так как отсутствие удобного авиасообщения негативно влияет на показатели турпотока. Детский сад должен быть пространством воспитания ребенка, а не просто подготовки к школе. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что вопросы более осмысленного подхода к выбору игр, игрушек и медиаконтента для детских садов нашли отражение в резолюции форума «Время дошкольного образования», который прошел в Москве в преддверии Дня работников дошкольного образования. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан на знакомстве детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами. Президент Бразилии определится во втором туре выборов. Это следует из итогов подсчета 99% бюллетеней, которые публикует Высший избирательный суд. Во второй тур проходит правый кандидат, старший сын экс-президента Жаира Болсонару Флавия, набравший более 47%, и действующий глава государства Луис Инасио Лула да Силва 45% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать свыше 50% голосов, однако по итогам подсчетов этого не произошло. В таком случае во второй тур выборов состоится 25 октября. Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской партии «Зеленых» Изаку Полански на фоне официального осуждения партии сионизма, пишет израильское издание. Ранее партия «Зеленых» на ежегодном съезде приняла резолюцию, которая осуждает сионизм и приравнивает его к расизму. В партии отметили, что последовательно выступают против незаконной оккупации Израилем палестинских и сирийских земель и признают наличие гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Последний сокращенный рабочий день в 26-м году наступит 3 ноября. Он будет укорочен на 1 час в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили в президентской академии. Как уточняется, данное правило распространяется на всех работников и не влечет за собой снижение зарплаты. При этом для сотрудников со сменным графиком, а также в организациях с непрерывным производством, режим работы 3 ноября может отличаться. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии. У меня Сергей Брикотин сегодня в гостях. Редактор «Автошок Ньюс», политолог, публицист. Нет, по-разному. Пишут по-разному. По-разному.
3: Да, поэтому представлять можно абсолютно... Мне без разницы, да, как бы главное в печку не кладить.
2: Да, и в терновый куст не бросайте, да, да, желательно, да. Сергей, с учетом вашего жизненного опыта, профессионального в том числе, хотел поговорить о трендах современных некоторых, да, и экономических, и политических, ровно потому, что у нас, как бы странно ни казалось, начало года. для очень многих людей, которые живут не в рамках обычного календаря, а вот для экономистов, для политиков, для международной политики тоже там вот после лета начинается некий новый этап понятийный. Какие тренды мы сегодня наблюдаем в части, касающейся России, европейцев, Китая, Соединенных Штатов, Украины, возможно. Про Украину тоже, наверное, стоит сказать. Но начнем, наверное, с России. Что у нас хорошего или что у нас не очень хорошего?
3: Ну, по России можно говорить очень долго. Здесь, наверное, все-таки я бы отметил ключевой тот момент, что, несмотря на все санкции, введение СВО в настоящий момент, да, у нас экономика не стагнирует. Промышленность не стагнирует. У нас идет небольшой, но рост. Причем этот рост чаще всего именно качественный.
2: Причем здесь... То есть, когда идет разговор про рост 3%, это не вопрос статистической погрешности, это серьезная заявка все равно.
3: Ну, про 3% у нас как бы там временами выскакивали, конечно, но это месяц к месяцу, но это что-то как-то давно. У нас последние там месяцы 12, там в районе 0,7, 1, там где-то минус у нас выскакивает. Вот. Но все равно это как бы рост идет и нету стагнации. Хочу спросить, какая другая страна в мире после введения против нее там 35 тысяч санкций, да? Вот, если бы на нее нападали все и НАТО, после всего этого она еще умудрялась дальше развиваться. Опять же, в этом году у нас стали на крыло МС-21, встал Суперджет с российскими комплектующими.
2: Да, полностью из российских компонентов.
3: Да. Ну, то есть здесь ключевой момент, что полностью внутри российский. Если мы просто посмотрим на мировое авиастроение, те же и Airbus, и Boeing, они делают самолеты как конструкторы по всему миру. Причем даже китайцы со всей своей технологичностью, огромным рынком, они так до сих пор и не смогли сделать самостоятельно среднемагистральный самолет. Если их самолет посмотреть, он тоже как конструктор. Там авионика европейская, двигатели там частично американские. А мы делаем все в одну страну. Какая еще одна страна может производить? Причем полную линейку, да, то есть если вернуться. У нас фактически после того, как Ил-114 тоже опять же поставили на крыло уже наконец, заканчивают, по-моему, сертификацию, если я не ошибаюсь, у нас закрыта вся линейка. То есть и ближнемагистральный, среднемагистральный, широкофюзеляжный, транспортные самолеты, да, военная техника у нас, и истребители выпускаются, и Су-34 бомбардировщик работают на продолжением «Белого лебедя». Выпускается абсолютно вся линейка авиатехники. Ни одна страна в мире всю линейку авиатехники не выпускает. Более того, все остальные выпускают ее мировой кооперации, а мы внутри государства. Это огромная высокотехнологичная отрасль, которая не стагнировала, хотя, по идее, она должна была. Опять же, у нас атомное строение развивается, идут работы над новыми реакторами. И Брест, и БН-1200. Эти проекты живы, они развиваются. То есть от ВВР-ТУЭ уже перешли к следующему реактору. Да? Причем и ВВР-ТУЭ был самым совершенным реактором в мире. Не говоря о том, что ВВР-1200, если мы говорим по миру, в мире нету настолько совершенного реактора. С такими системами безопасности, там и ловушка расплава, и пассивные системы безопасности в том числе. И у нас продолжает атомная энергетика развиваться. Причем это все, прошу заметить, высокотехнологичные отрасли. У нас высокие технологии не ограничиваются. Для многих, может, это будет удивлением, да, то есть, ну, как неожиданным фактом, но высокие технологии не ограничиваются айфоном и автомобилями. Просто это все и автомобили, и микроэлектроника – это ширпотреб, прямо скажем. И чтобы производить по последним технологиям микроэлектронику, надо провести огромнейшие инвестиции в основные фонды. Это даже не миллиарды, не сотни миллиардов долларов. Это триллионы долларов и не один год, и помного. Надо инвестировать. А чтобы проводить такие инвестиции, тебе надо иметь доступ к рынку.
2: У нас... Более широкому, чем российский, да, естественно.
3: Ну, естественно, более везде даже так. Там не 500 миллионов, а да. Надо иметь всю планету. Как в таких условиях мы будем инвестировать в развитие микроэлектроники? Ну, извините, да, это как бы смешно. Потому что против нас санкции. Причем санкции, прошу заметить, начали не в 2020 году вводить, не в 2022, не в 2014 даже. Против России начали санкции вводить в 13 веке. И не факт, что это были самые первые санкции. Да. Опять же, еще здесь очень важный момент. У России нету ни одного полноценного, глубоководного, незамерзающего порта в центральной части России. У нас есть на Дальнем Востоке, там Владивосток и Камчатка. Но у нас в центральной части, вот можете назвать хотя бы один порт, незамерзающий, с удобным выходом?
2: Ну, там сильно на северах, если только Мурманск, да.
3: Да,
2: ну... И приехали, да.
3: Да, и опять же, да, то есть если мы сравним, там, допустим, с Великобританией. Или, допустим, если мы сравним с Китаем, где там куча рек имеют прекрасные эстуарии, где можно всю инфраструктуру строить, порты, разгрузочные терминалы. У нас этого нет ничего. То есть чисто логистически.
2: Чтобы нас не обвинили, мы помним и про Новороссийск, и про все остальное, но как бы сейчас условия определенные, да.
3: Так, Новороссийск, я уже сейчас, там, по-моему, 70 или 80 миллионов грузооборота. Там услуга с нуля выросла до 110 миллионов. Ну, больше 100 миллионов у нее уже точно. Это с нуля при России выросло. То есть, с одной стороны, да, такие порты есть, но это не надо сравнивать с Китаем. Потому что Китай — это абсолютно другие размеры. Просто возвращаясь опять же к России, те отрасли, где нету высокой стоимости доставки по отношению к конечному изделию, а там, где стоимость доставки, она достаточно низка к стоимости конечного изделия. А это, например, ракеты системы С-400. Причем мы их можем, кстати, своим ходом кому-нибудь доставлять, да, там, ну, другие ракеты. То есть. Это я, конечно, шучу, но те изделия, в которых цена доставки, она ничтожна, ну, или относительно невелика по отношению к стоимости изделия, это практически весь военно-промышленный комплекс. Ну, не весь, там, конечно, снаряды, патроны, это не те изделия, которые там доставляются, но, а те же даже автоматы Калашникова, они, естественно, пользовались спросом на рынке всегда. Это бренд, как бы, абсолютно надежный. Или те же С-400, за которыми очередь стояла до СВО. Ну, и сейчас, понятное дело, тоже. Прошу заметить, это самая же совершенная противоракетная система. У нас сейчас С-500 появилась. Поэтому те отрасли высокотехнологичные, где стоимость доставки конечного изделия к покупателю, она относительно невелика к стоимости самого изделия, это вся практически тяжелая промышленность. Мы исторически там сильны. И мы остались на своих позициях, и нас эти санкции не пошатнули. Более того, очень многие уязвимости, известный пример, как там, композиты для МС-21. Эти уязвимости мы закрыли. Все, что можно, где было нас ударить и где у нас были слабые места, везде по нам ударили. И несмотря на все это, мы продолжаем дальше функционировать, развиваться. Прошу заметить, под санкциями и в условиях ведения СВО.
2: Тут вам немедленно скажут, что да, да, да, да, да, но нет, потому что микроэлектроника.
3: И санкостроение сразу
2: и
3: добавлю.
2: И санкостроение.
3: Да. Это два вот момента таких, которые... Вот ты говоришь что-то хорошо про Россию, а тебе сразу говорят, там, посмотри, где российский iPhone. Давайте для начала констатируем тот факт, что отрасль микроэлектроники и станкостроения, они обе в России есть. Они не нулевые. И, условно говоря, мы входим в топ-10 стран по производству микроэлектроники. Мы уже настолько привыкли, что мы должны быть везде первыми, что если мы в какой-то отрасли находимся там на 10-й, 8-й, там, пусть 12-й позиции, что маловероятно, кстати, сразу воспринимается как какая-то неудача. Но, ребята, извините, да, очень классно. В Тайване отрасль микроэлектроника развита шикарно. Не вопрос. Но только если мы отправим на Тайвань буквально один или два ярса, от нее не останется ничего. Вопрос, что первично для выживания государства с точки зрения фундаментальных показателей? Ярс или завод микроэлектроники? На мой взгляд, ответ очевиден. Здесь первичное все-таки. Это именно вооружение, которое стратегическое тебя может защищать. А высокие отрасли технологии, опять же, многие говорят очень часто, лучше поставлять, допустим, высокого передела, ты имеешь большую норму прибыли.
2: Ну, в смысле, лучше делать иголки, чем просто поставлять железные чушки, да.
3: Ну, да.
2: Сильно, сильно дороже получается.
3: Ну, давайте просто вспомним такую высокотехнологичную компанию Nokia, которая буквально лет 15 назад была мировым лидером.
2: У всех был, да.
3: Да. Где эта высокотехнологичная компания сейчас? Под ее брендом китайцы делают там какие-то Nokia. Планшеты там что-то они до сих пор делают. Ну, все, нету этой компании по факту. Или, допустим, вспомним мирового лидера, безоговорочного, Sony. Вот, они в некоторых областях там где-то, они до сих пор остались лидерами. Но там бытовую технику они уже все уступили. И как долго они продержатся там в фото-видеотехнике, на которую нас сейчас, допустим, снимают, я у вас успел в студии посмотреть технику. Угу. Вот, они там остаются, конечно, ну, наверное, относительно лидерами. Ну, как минимум с точки зрения продаж. Но это не то доминирование, которое было там, ну, в нулевых годах. Sony тогда было это все, как бы там в 90-х особенно.
2: Не будем вспоминать Panasonic.
3: Тем более, да, Panasonic, Sharp и прочее. Где эти высокотехнологичные компании? Потому что для того, чтобы оставаться в топе высокотехнологичных проектов, тебе надо в них оставаться. Тебе надо инвестировать огромные средства в научно-конструкторские разработки. Да? Надо уметь не промазать. Надо быть всегда в тренде. А это очень сложно, потому что процессы в мире по-разному развиваются, и кто, допустим, в начале нулевых ожидал, что Китай станет безоговорочным лидером микроэлектроники. А вот, пожалуйста, получите. А с другой стороны, мы, допустим, построили газопровод в Европу при Советском Союзе. И если бы не вот эти военные действия, не глупость европейцев, он бы до сих пор работал. Или, допустим, кстати, если говорить про высокие технологии, в нефтегазовой отрасли наиболее сложными производственными объектами являются платформы и завод сжиженного природного газа, да. СПГ.
2: СПГ. Я вот как Сахалинский, да.
3: Да, Сахалинский.
2: Я был там, да. Очень интересное место, да.
3: 9 лет работал, да, там. Ага. Вот. Это же высокие технологии. Извините, запустили поставки СПГ в каком там, 2006 году. Завод прекрасно 20 лет отправляет по всему миру газовозы, и как бы все отлично.
2: И даже японцы добились, чтобы его из-под санкций вывели, на всякий случай.
3: Да, да.
2: Об этом почти забывают постоянно, что нет.
3: Ну, там еще такая малость, конечно, этот завод СПГ строился изначально на деньги японских инвесторов, в основную часть инвесторов были японские. У них 22,5% акций оставалось. После того, как их долю споловинили, до этого вообще было 45%. И 80% поставок всего СПГ Сахалина шло в Японию. Ну, там плечо доставки очень коротенькое. Поэтому, вот опять же, с одной стороны, это высокие технологии. Если кто-то считает, что завод СПГ – это что-то такое, нет, ребят, это высокие технологии, это реально сложное оборудование, которое даже поддерживать в эксплуатации или там развивать – это очень сложно. Когда их только построили, что греха таить, у нас не хватало квалифицированных специалистов в России для того, чтобы просто обслуживать этот завод. Но с начала функционера проекта, то есть достаточно большая когорта специалистов, она выросла, то есть эти специалисты появились. И поставлять тот же СПГ по всему миру – это тоже очень выгодная схема. И тут ты никуда не денешься.
2: Очень важную вещь сказали по поводу специалистов. Они как в компьютерной игре, значит, резиновой рамкой их выделяешь, они не появляются неожиданно, да, откуда-то. И если нажать несколько раз на кнопочку, они тоже сами не вырастут. Их надо как-то откуда-то сделать. Произвести, воспитать, натренировать. А микроэлектроники, это, кстати, тоже касается. Она же тоже не сама штампуется.
3: Конечно. И вот если, допустим, вернуться к атомной энергетике... Угу. Это же, допустим, наша передовая атомная энергетика, она базируется на колоссальной школе, на научно-исследовательских институтах по всей стране. Их огромное количество кафедр, которые там работают, и не только на атомную энергетику. Просто для того, чтобы создавался атомный реактор, по сути, должны функционировать сотни высокотехнологичных, сложных производств. И вот это многие недооценивают. Они у нас продолжили все работать, и причем мы функционируем. Вот это я бы назвал огромным достижением. Это факт.
2: Ну, там еще и гидроэнергетика у нас, там, в общем, с материалами все очень неплохо.
3: Ну, да. Материалы, опять же, да, в атомной энергетике используются материалы. И, допустим, те же китайцы, они так и не смогли повторить лопатки для Су-35 на двигателе, несмотря на все свои высокие технологии, потому что они такие лопатки сделать не могут. Это в чистом виде материаловедения.
2: Если вот из больших трендов последнего времени, именно вот по части сопряжения экономики и технологий, что бы вы отметили как прорыв?
3: Как прорыв, конечно, надо отметить то, что поставили гиперзвук уже на поток.
2: Ага.
3: Это прям огромнейшее достижение. Это я не могу не отметить. Второй момент высокие технологии, ну, это, безусловно, атомная энергетика. Это энергетика будущего, это наш задел на будущее. Где Россия практически, ну, или, наверное, по всем направлениям в атомной энергетике,

0: Ну, это абсолютно не наш ВВР, понятное дело. Ну и еще одну технологию, которую очень многие недооценивают, но она имеет огромное значение. Это, как ни странно, как ни парадоксально, но это IT-отрасль России. У нас принято считать, что у нас IT не развито.
1: У нас только русские хакеры есть, да?
0: Вот, у нас все крутится вокруг того, что Макс не такой идеальный, как Telegram. Это вот Telegram секси вообще, а вот не показывайте мне Макс, это прям что-то ужасное. Но если подумать о том, насколько высокие технологии в IT нас окружают каждый день, да, потому что госуслуги, реально удобный сервис. Вплоть до того, что я превысил скорость на автомобиле, мне приходит штраф, я его плачу со скидкой. Вот, это все в течение дня. Вот если откатиться, буквально на там 17-15 лет назад, 15, наверное, для меня платить штраф это было мучением. Реально, потому что надо было пойти сходить в кассу, оплатить в Сбербанке штраф. С этим штрафом надо было сходить в ГИБДД и где-то его отдать. И чтобы тебя еще из списка вычеркнули.
1: А на это скажут, что и штрафов было меньше.
0: Честно скажу, я не платил эти штрафы. Вот, я дожидался, пока мне приходило уведомление о судебных приставов, и ехал уже, оплачивал судебным приставом. Ну, во-первых, так платить гораздо... то есть до судебных приставов доходило гораздо меньше. Сейчас, извините меня, все мои штрафы в базе, и приходится их оплачивать сразу. Здесь можно посмеяться, но у нас сервисы, все эти электронные очереди, вот наши банковские приложения, оплата всех коммуналок, это сейчас кажется какой-то ерундой, это кажется само собой разумеющейся, такие вещи. Но те репатрианты, которые уехали в ту же самую Европу, в подавляющем большинстве своем говорят, у них нету госуслуг. Блин, как здесь не развито, да? То есть, это реально, это же есть. И если пообщаться с людьми, банки у них там не настолько качественный сервис, да? Поэтому область IT у нас достаточно неплохо развита. Опять же, те же гостендеры можно вспомнить. Госуслуги, повторюсь, банковская отрасль, и много-много где еще.
1: Здесь, опять же, контрвыпад, что называется. Где операционная система?
0: С операционной системой все значительно хуже, ее надо делать. Но есть условно, опять же, российские, которые пересобраны в России на базе Linux.
1: На Linux, да.
0: Они есть, это как российская сборка, которая типа проверена, и под ней можно жить. Вот. Известный факт, что Windows продолжает работать много лет, да, и там я помню статистику, когда еще сам работал в IT, что там, условно говоря, Windows 95 пользовались, там, условно говоря, в 2018 году, да. Там что-то, сколько-то процентов пользователей. Потому что, несмотря на то, что нету обновлений, ничего, она продолжает функционировать. И, условно говоря, если вдруг приспичит, есть время на то, чтобы полноценно перейти на какую-то операционку.
1: То есть это не настолько критично, чтобы этим надо было заниматься вчера? В отличие от гиперзвука.
0: Я, допустим, когда отвечал за application в той же Сахалинской энергии, мы попали под санкции. Компания обладала мелководным шельфом. То есть все наши платформы были на мелководном шельфе. А под санкции должны были попасть в глубоководный шельф. То есть фактически нас несли в санкционный список по ошибке. Юристы год выводили компанию из-под санкций, вывели. У нас же иностранные акционеры, 50%.
1: Да.
0: Компанию выводили из-под санкций, вывели. Вот этот год, сначала, я помню эту картину, приходят сервисные компании, не буду говорить, какие... Говорят, да фигня, мы вам там через Африку будем все поставлять, не волнуйтесь. Мы такие приходят, ребят, слушайте, реально, мы вам через Африку не сможем поставить, точно все, санкции, Компания не может рисковать рынком Америки, если Америка санкции вводит, здесь ключевое, что у всех сервисных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, у них самый главный рынок – это США. И многие компании фактически, та же Shell, имеют огромное влияние, хоть она там британо-голландская. И проходит какое-то время, они говорят, реально санкции, придется вводить против вас санкции. Мы не можем вам поставлять. Ладно. Год весь софт дальше продолжал существовать. Единственная была опасность в том, что софт же он такой, взаимосвязанный. И какие-то приложения приходилось обновлять, а какие-то они оставались без обновлений. И вот это был главный риск того, что они между собой перестанут коммуницировать, понимать. В общем-то, проблема была достаточно понятна, и как ее обходить, написание дополнительных костылей, которые для интеграции приложений, они были риски эти понятны. Прямо скажу, за год у нас ничего не вылезло. Все прекрасно понимают, что 5 лет софт продолжит работать, 5 лет у тебя будет время. Причем в нефтегазовом сервисе у нас есть свои российские компании, в которых есть софт, это не Шлюм, это не Хеллибертон, но тем не менее софт есть, и перейти на него есть возможность. Опять же, мы вернемся. У нас есть школа IT, у нас есть школа геологии. Как мне менеджер одной крупной России

0: российской IT-компании, когда я сказал ей, у нас же вот весь софт, практически весь софт нефтегазовой отрасли, он же иностранный. И я говорю, это большие риски того, что если нам отключат софт. Она мне, ну, она материца, сильно, правда, в личных беседах. И она мне сказала, да ты что мне говоришь, типа, мол, у нас что, в России софт не напишут, что ли? Написать софт для геологии, для еще кого-то. В России проблемы нет. Потому что у нас есть школа, у нас есть вузы. Если посмотреть результаты олимпиад, то Британия, например, студенческих, выступает, ну, примерно плюс-минус на уровне Казахстана.
1: Что на самом деле неплохо.
0: Для Казахстана, для Казахстана. Да, учитывая весь пиар вокруг этих рейтингов и вузов в Британии. А до России им, конечно, далеко. То есть китайские, американские вузы, некоторые, да, они остаются в топе, безусловно, несмотря там на всю коррупцию и вот эти вот. Допустим, они сильны по математике, американцы очень сильно, так же, как китайцы. Но наши программисты, они стабильно в топе. У нас огромная армия программистов, это общеизвестный факт. С точки зрения IT-школы в России, конечно, у нас нету таких технологических гигантов, как Microsoft и прочих. Многие компании, к сожалению, уезжают за границу. Тот же Abby, да?
1: Ну да, да.
0: Вот тот же Nginx. Была российская компания, стала иностранной. Это, кстати, ну, достаточно печальная тенденция, опять же. Вот, ну...
1: А это формальная смена, так же, как игровые компании некоторые меняют место приписки, оставаясь при этом вполне себе.
0: Я даже сейчас не готов обсуждать, потому что по каждому конкретному случаю там...
1: Своя история, да?
0: Своя история. Но все-таки эта компания уходит. И даже вот, ну, часть Яндекса ушла, это тоже как бы такой момент на самом деле. Вот. Но тем не менее у нас отрасль продолжает функционировать, да, возможно.
1: Можно сказать, что санкции и внутренние ограничения идут на пользу этому сегменту российской экономики.
0: Польза в чем выражается? Если рассматривать ситуацию в мире с точки зрения того, что мы приближаемся к кризису финансовому и энергетическому, а это к чему ведет? Ну, то есть вот вся мировая торговля, мировая глобализация, она жиздится на нефти. У нас все сухогрузы, да, все контейнеровозы, они ходят там на дизеле в основном. Переоборудовать их там на электрические, ну, это сколько надо, десятилетий на это потребуется. А нефть у нас, прошу заметить, не конечна. Ее добывают, продолжают, но себестоимость добычи постоянно растет. Нефти становится меньше, и фактически мировая торговля, она будет стагнировать. Опять же, вот эти вот элементы, которые мы наблюдаем в Ормузском проливе, сомалийские пираты, да, то есть йеменские хуситы, эти же процессы, они естественны. Уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. В связи с тем, что уровень жизни падает в среднем по миру, уровень преступности растет. Поэтому вот эти вот конфликты, это естественное продолжение. Даже если посмотреть на конфискацию российских танкеров европейцами, они, во-первых, захватывают наш танкер как пираты, а во-вторых, они потом еще ворованную нефть продают. Это в чем? Что это такое? Это пиратство в чистом виде. То есть это те самые европейцы, которые говорили там о демократии, о ценностях, еще о чем-то. Они занимаются банальным грабежом.
1: Нет, пираты – это когда ты сам это делаешь. А если государство, то это каперы. Каперство можно, лицензию выписал и погнали.
0: Вот. Ну, это же деградация, потому что ну, мы начнем, соответственно, в других морях. Да? То есть, опять же, уж не британцам, к примеру, да, каперствовать против России с их там несчастным флотом, блин, и с двумя этими авианосцами, которые они от острова отогнать не могут. Они их только отгонят. Каждый из них обычно ломается. Его назад там буксирами подгоняют.
1: Вот на этом прекрасном месте мы остановимся, уйдем на рекламу, погоду, что бывает на радио, и вернемся через пару минут.
2: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
12: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
13: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: Снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Брикотин в студии у меня. На Британии мы остановились, которая на веслах отгоняет авианосца. Но
0: ладно, пока что не на веслах, буксирами.
1: Да.
0: Ну, то, что там случаются регулярные поломки, это, в общем-то, факт.
1: У нас Британия самовыпрямилась из Европы. Осталась еще Европа в связке, значит, с 404-м государством. Страной, не знаю, государство – это слишком сильное слово для этого образования. При том, что самое любопытное, похоже, Европа всерьез надеялась, что за счет переваривания Украины она как-то приподнимется. Жизнь оказалась сложнее схемы выдуманной.
0: Ну, там, как они говорили, Украина – это Европа?
1: Да.
0: Вот. Но если сейчас посмотреть на Европу, то есть она фактически повторяет путь Украины. Государство Украина с чего начинало свой путь? Ну, откуда оно вообще появилось? недавнюю историю возьмем, не будем углубляться. Государство Украина появилось в 1991 году путем отделения от Советского Союза. Это факт. На момент развала Советского Союза, когда Украина только образовалась, вот просто вдумайтесь, на тот момент промышленный потенциал Украины был первый в Европе, ну, если не считать Россию. То есть промышленный потенциал Украины был выше, чем ФРГ.
1: Здесь смысл схемы тоже надо еще дополнить, что Украина, став независимой, фактически отказалась от всех советских долгов, потому что правопреемница Россия, и все долги Советского Союза легли на Россию. А тут у тебя нулевая нагрузка долговая, готовая шикарная промышленность, сельское хозяйство. Прекрасно все.
0: Опять же, у них сколько? 4 или 5 атомных электростанций было, которые функционировали. У них была шикарная промышленность. Ну, давайте вспомним, там строили самолеты Антонова.
1: Ну, да.
0: Самый крупный самолет в мире, Ан-225 Embraer, красавец, на котором Буран перевозили. Он же был сделан на Украине. Да, его делали всем Советским Союзом, но конечное предприятие головное, это было Антонов в Киеве. Русланы наши известные, знаменитые, да, то есть, которые сейчас самый крупный грузовой самолет в мире, эксплуатирующий серийный. И же тоже делали на Украине. Но опять же, всю линейку Ан-24 у нас до сих пор летают. Но это ничто по сравнению с Южмашем в Днепропетровске. Вот опять же, просто вдумайтесь. Р-36 ракета была сделана в 1985 или 1987 году. И она 30 лет оставалась самым мощным оружием в мире. Американские минитмены, я их всегда путаю, Трайдент и Минитмен. Вот. Но американские тяжелые ракеты, они слабее, ну, то есть менее мощные, чем Р-36. Ну, их Р-36 потом модифицировали, Р-36М2, она оставалась, ну, там, буквально до самого недавнего времени самым мощным оружием в мире. Сделано на Украине, при Советском Союзе, но, тем не менее, это было, ну, просто шикарное предприятие. Это высокотехнологичное, огромное, там колоссальные инвестиции были. Вот. Мотор Сич двигатели делал. Для вертолетов использовались у нас до самого последнего времени. В Николаеве построен наш авианосец, который у нас до сих пор есть, Кузнецов, да, то есть строили большие корабли там. Сколько там в Николаеве, там несколько верфей было, где строили. Такие предприятия, ну, то есть, вот как минимум вот это, четыре жемчужины мировой промышленности были. Опять же, у них была передовая энергетика. Казалось бы, плодородные земли, живи, развивайся. Опять же, плечо доставки, логистика с Европы, но она откровенно короткая, она близкая. Это не Россия. Да? Извините, нам с Тюмени, с Новосибирска куда-то товары доставлять, это же не то же самое, что из-за Львова, да, допустим.
1: И, конечно, ну и по морю самое главное, что тоже, да.
0: Да, да. То есть, начиналась шикарная промышленность и достаточно высокого уровня жизни на тот момент. Опять же, при Советском Союзе Украина была дотационным регионом, об этом очень часто умалчивается. Даже с учетом недооценки трансфера ресурсов, то, что ресурсы, которые энергетически поставлялись из России на Украину, они шли по внутрисоветским ценам и достаточно низкие. То есть там был такой дисбаланс, но даже с учетом этого дисбаланса Украина получала самый большой объем дотации Советского Союза. То есть был достаточно неплохой уровень жизни, шикарная промышленность. И они-то рассчитывали, что это же был популярный термин «станем второй Францией». Тогда же это регулярно, я не знаю, вы помните или нет, я-то вот это прекрасно помню. «Станем второй Францией». У них были все основания так считать. И то есть это был реалистичный путь. Но, тем не менее, сейчас они скатились к тому, что там численность населения там, от 50 миллионов скатилась, там сейчас как оценивают, там, в районе 20,
1: да, это...
0: как оценивать? По сути, государство существует последние годы на вливаниях. Там бюджет Украины до начала СВО там, в районе 47 миллиардов долларов. А сейчас в районе 100 миллиардов долларов им только военной помощи оказывается. Все. Ну, то есть, ну, объективно скажем, что промышленности как таковой уже на Украине нет. Ну, в конце концов, тебя если будут долбить ракетами... Ну,
1: она заканчивается.
0: Она заканчивается.
1: Мотросичи, Антонов и все-все-все.
0: Да, ну, эти предприятия...
1: Южмаш, естественно.
0: Естественно. Ну, ракеты они уже давно не производят, так же, как и самолеты, как и авианосцы, они уже их давно. Моторсич еще достаточно долго жил, вот, но в конце концов его все-таки тоже угробили. Европа повторяет их путь один в один. Та же деиндустриализация идет в Европе. Ну, просто вдумайтесь. Цифры, я сам, когда их вот стал анализировать, для меня это шок. От пика промышленного производства Италия потеряла 24%. Это 2007-2008. 24%. Германия, пик был 2017 год, потеряла в районе 18%. Это огромные цифры. Вот эта деиндустриализация идет полным ходом. Просто если провести аналогию, в Советском Союзе, вот с нашим развалом, деиндустриализация, ну то есть промышленность упала где-то на 40-45%. Это огромные цифры, но 24% Италии, они уже близки к нашим 40%. То есть это процесс катастрофичный. Это ровно то, что происходило и происходит на Украине. Но опять же, да, если вспомнить, вернуться вот к каперству, когда захватывают наши танкеры, это же не от хорошей жизни, потому что у них реально ресурсов не хватает. Практически у всех стран Европы, Германия, ну, ключевые, да, экономики, Испания, Италия, Германия, Франция, у них у всех долг за 100%, там, по-моему, кроме Германии. Британия там в районе 100%, у них государственный долг ВВП. Это огромные цифры, и практически очень мало государств, которые, набрав долгов под 100% ВВП, потом смогли с ними рассчитаться. Кстати, одним из таких государств были США после Второй мировой войны. Они сначала погасили большую часть долгов, но потом, тем не менее, опять их нарастили. Ну, то есть, они не прошли дефолт после огромного роста кредиторской задолженности.
1: А мы даже знаем, как. Они просто напечатали, и все. Так тоже можно. Ну, да?
0: Я бы все-таки так не говорил, потому что на момент завершения Второй мировой войны промышленность Соединенных Штатов составляла в районе 50% от мировой.
1: Нет, это мы учитываем тоже,
0: это,
1: да.
0: Это огромные цифры, и вот этот фактор недооценивать тоже нельзя. Они даже крупнее тогда были, чем Китай сейчас. У Китая там в районе 32% от мировой промышленности, а у Соединенных Штатов после Второй мировой было в районе 50%. Ну, это им и позволило выйти из той ситуации.
1: Вот. Но здесь тоже надо учитывать, что эти 50% это на фоне того, что там легла немецкая промышленность, была выбублена, французская тоже, советская, британская, конечно. Там все.
0: Конечно, вместе, да. Это все учитывая, да. Но, ну, возвращаясь опять же к Европе. В Европе откровенно ухудшается уровень жизни. Это очевидно всем. У меня вот буквально недавно знакомые из Германии приезжали, общались, они говорят, ну да, конечно. То есть уровень жизни падает, да, мы стали жить хуже, это все понимают. И непонятно за счет чего, ну то есть это говорят немцы. Опять же, проблему с мигрантами никто не решил, она же никуда не делась. Сейчас она меньше обсуждается, но проблема-то никуда не делась. А по мере ухудшения уровня жизни, что придется делать? То есть, хочешь не хочешь, тебе придется отказываться от социальных пособий, придется снижать уровень жизни, ты никуда от этого не денешься, вопрос времени. И чем раньше это будет сделано... В России в 98 году сделали дефолт. И это, ну, на самом деле, это было правильное решение на тот момент. Потому что если смотреть просто промышленное производство, все графики, они отталкиваются там от 98-99 годов. Дальше рост. Все годы шел. Европа будет стагнировать. И вот, да, Украина – это Европа, потому что Европа идет ровно по пути Украины. Деиндустриализации, нацификация в чистом виде идет. То есть потомки нацистов уже начинают гордиться своими дедушками, бабушками, что очень печально. Эти процессы, они, как сказать, когда падает уровень жизни, подобные процессы деградации, роста преступности, они растут. Ну, никуда-то.
1: И роста экстремистских идей, это мы очень хорошо знаем по странам Ближнего Востока, например.
0: Если вспомнить, посмотреть на карты Евросоюза, посмотреть на карту гитлеровской Германии, посмотреть на карту наполеоновской Франции, там отличия-то минимальные. Набор стран-то один и тот же. Ну, то есть, если вот на карте посмотреть, это одни и те же страны. Поэтому русофобия у них в крови, к сожалению. Она никуда не делась, и поэтому, да, нас не любят. Противостояние с Европой в том или ином виде – процесс, который, так сказать, активизирует европейца. Это не мы этот процесс развиваем.
1: А американцы сидят и аплодируют там под столом аккуратненько, что все это происходит с европейцами. Ну и с нами, кстати, тоже.
0: Насчет Америки, если, опять же, вернуться к мировому опыту, Америка стала мировым гегемоном на относительно короткий промежуток времени благодаря двум мировым войнам. Причем войнам в Европе и в Азии. Почему бы не повторить данный процесс? Сейчас проблемы, нужна война, но проблема в том, что сейчас есть ядерное оружие, в чистом виде не повторишь. Поэтому можно увеличение конфликтов в Евразии в том или ином виде. Поэтому у меня, допустим, не факт, я, допустим, не могу сказать 100%, что Трамп, начиная конфликт в Ормузском проливе, не предусматривал возможность блокировки Ираном Ормуза. Да, как это один из сценариев, который США, в принципе-то, устраивает. Потому что нефть из Ормуза идет куда? В Китай и в Европу. А в США практически не идет. Причем у самих Соединенных Штатов, у них плюс-минус баланс по нефти и нефтепродуктам, он там чуть-чуть, он в районе 500 000 баррелей в сутки. Это, учитывая их размер, 20 миллионов баррелей в сутки, это практически ни о чем. Ну, на самом деле. США себя закрыли по потребностям по нефти, и при необходимости они действительно могут нарастить ее. В отличие от европейцев.
1: Потому да, что... из внутренних, и вообще там у них под боком еще Южная Америка, там тоже можно
0: если Канада, постараться. Венесуэла, Канада, конечно. Тем не менее, в Соединенных Штатах сейчас самая передовая нефтегазовая промышленность. То есть, ну, мы много лет смеялись над сланцевыми компаниями в США, туда сколько денег вливалось. да, там по триллион где-то примерно было влито и спущено этих денег, но сейчас нефтесервисные компании американские, да, они передовые, они могут действительно нефть в США добывать. Ни Европейский Союз, ни Китай свои потребности в нефти не закрывают. Поэтому, если мы говорим о том, что ударить по своим ключевым оппонентам, перекрытие Ормуза для США, это, в принципе, нормальный, логичный шаг. Говорить о том, что американцам в кровь из носа надо открыть Ормуз, репутационные потери, да. С точки зрения экономики, проблема не у США, проблема у Китая, проблема у Европы больше, конечно. Но у самих США, у них есть одна глобальная, ну, то есть, нет, у них много проблем, но одна из проблем, которая последние годы начинает вот во всей своей красе выступать, это обслуживание долга.
1: Ну да, если вот такими темпами наращивать.
0: Он уже 40 триллионов долларов, и мы еще недавно с восхищением у себя на ресурсе на Авторшоке обсуждали то, что вот сейчас там будет, условно говоря, там 800 миллиардов на погашение только процентов. Триллион. Да, вот триллион, буквально недавно цифра появилась.
1: Психологическая граница, да.
0: Да, а сейчас я уже читаю, что за последние там 24 месяца 1 триллион 170 миллиардов долларов. Ну, это фантастическая цифра, да. У нас весь ВВП России номинальный, да, не по паритету покупательной способности, а номинальный, он там где-то в районе 2 триллионов. А тут только на погашение процентов по долгу требуется тратить в районе 1,2 триллиона долларов, когда там вся социалка в районе 1,5. И эта цифра быстро растет.
1: Такое впечатление, что это их совершенно не смущает. Опять же, там Министерство войны Соединенных Штатов регулярно говорит, что нам надо больше, еще больше. Это к вопросу, слипнется или не слипнется. Нет, не слипается. За триллион тоже они там уже выскочили по своим хотелкам.
0: Все эти же проблемы были присущи в свое время и Римской империи, и другим державам. Это вот процесс, он один в один идет. То есть это вопрос лишь времени, когда все это лопнет. Если бы у США была передовая промышленность, как у Китая, тогда я бы, возможно, согласился. Но у них сейчас нету передовой промышленности, позиции они свои очень быстро теряют, причем они много где уступают, не только Китаю. Ну, вернуться к атомной энергетике. В России сейчас лидер по ВПК, опять же, гиперзвуку. Россия гиперзвук в 2018 году продемонстрировала. А у США его нет до сих пор и не будет в ближайшие годы. У них нет этой школы. Соответственно, за счет чего можно здесь выплыть, сказать сложно. Они только могут большой бадабум устроить, и то под это уже вопрос встает. Поэтому выплывут ли они? Ну, вряд ли они останутся в числе мировых. Ну, свои позиции они потеряют точно. Это вопрос времени уже.
1: Трамп рассказывает, правда, что он все проблемы решил. Это при гнусном старикашке Байдене все было плохо. Вот, а при нем все замечательно. Но я боюсь, что когда сменится очередной раз власть в овальном кабинете и придут демократы, а это обязательно случится, мы все узнаем про Трампа в очередной раз.
0: Ну, один тот факт, что он уже сколько, 20 раз победил Иран? Ну, то есть
1: там уже сбили, там за 20-ку ушло. Да.
0: Окончательно и бесповоротно, учитывая, что там реально был случай, когда Трамп в течение дня сделал 4 заявления, которые противоречили друг другу. Да, поэтому апеллировать к его утверждению, что в Соединенных Штатах сейчас все идеально, ну, я бы, конечно, не стал. Это не сверхдержава. У них колоссальные проблемы, и вообще наш проект «Авторшок» появился с того, что авантюрист, ну, как бы создатель проекта Михаил Муравьев, он написал сценарий за ключевых игроков. За США, Европу, Китай, Россию. И для США был ключевой сценарий, который вот наиболее логичным для выхода, это большая войнушка в Евразии, блокада морской торговли, дефолт, и США запереться в двух Америках, ну, прямо скажем, учитывая на начало нулевых то, что военный корпус, морской корпус проецирования силы на дистанцию Соединенных Штатов был номер один, что-либо противопоставить Соединенным Штатам в двух Америках было практически невозможно.
1: Ну да.
0: Никто им не мог противопоставить. Если бы они тогда запустили этот процесс, дефолт, обнуление долгов и восстановление своей промышленности за счет двух Америк, этот вариант бы тогда сработал. Технически, если будет много больших войн в Евразии, на этот сценарий еще можно выйти. Но уже шансов гораздо меньше, потому что США очень сильно теряют свои позиции год-год. Ну, да, тот же государственный долг. И проводить вот этот вот дефолт доллара, дефолт по обязательствам, им надо быстрее. Чем дольше они будут с этим тянуть, тем хуже у них будет. Потому что это, ну, выражается в стагнации промышленности. Опять же, да, эти пособия у них только растут. У них доходы бюджета год-году падают.
1: Угу.
0: А расходы бюджета год-году растут. И вот этот процесс, он как снежный ком, год-году. То есть тенденции к тому, чтобы долг снижался, нет. Тенденция только к тому, чтобы вот долг рос. Причем он растет не просто вот в цифрах, он относительно даже. Доходы составляют все меньшую часть от расходов. В районе 50%. Я просто сейчас на память не помню. Это катастрофические цифры. Они могут дальше существовать, только набирая долги. Все мировые лидеры, ну, то есть империи, были разрушены примерно по плюс-минус одному и тому же сценарию.
1: И там была мудрая мысль у Трампа, что надо госдолг перевести в криптовалюты, а потом случайно сервер сгорит. Я думаю, это скорее всего так.
0: Мне сложно комментировать. Я вообще противник криптовалюты.
1: Так, почему?
0: Ну, смотрите, да, это как примерно... Вот деньги, рубль, за него кто несет ответственность? Государство российское.
1: А там написано на нем, да.
0: Да, на нем написано. То есть мы, в принципе, гарантируем стабильность рубля нашей валюты. Доллар, РС, как бы, да, тоже логично, понятно. Кто несет ответственность за криптовалюту? Ну, никто. Что такое криптовалюта? Это ничто. Условно говоря, да, если действительно кризис случится, и наши потомки там через несколько поколений, то есть будут бегать в шкуре от мамонта за очередным мамонтом.
1: С копьем из микросхемы, чтобы наконец-то
0: да, был сделан красивый. Чтобы из микросхемы. И такой внук говорит, дедушка, а что вы сделали? Сынок, мы все наши ресурсы вложили в уникальные последовательности байтов и битов. Ну вот это криптовалюта в чистом виде. Самое зло с криптовалютой, когда тратить ресурсы, чтобы сгенерить ничто.
1: Вот. Да, цифровой код, да.
0: Цифровой код, ну, который не имеет никакой ценности, если, ну, то есть, как бы абстрагироваться. Его в холодильник не положишь, да, не скушаешь там, маслом не намажешь. Когда мы вообще обсуждаем криптовалюту, это просто зло. Когда ресурсы тратятся непонятно на что, сами деньги используются там для мошенничества, обхода санкций, уголовщины и прочего, да. Есть что-то полезное в криптовалюте? Ну, говорят, что там помогают обходить санкции. Фигня полная, мы обходить санкции можем и по-другому. И вот ситуация с криптовалютой, когда кто-то пользуется криптовалютой, это примерно как отмазка педофила, да, который говорит, что ну, лучше я, чем урод какой-нибудь. Вот подход к криптовалюте, он примерно такой же. Цифровой рубль – это не криптовалюта. Это, я бы даже сказал, вот я являюсь апологетом вообще цифрового рубля. Жалко, что наш Центробанк выбрал двухконтурную систему. То есть Центробанк имитирует, передает в банки, а банки управляют, ну как бы дают сервис для управления кошельками. По большому счету, если бы из этой схемы были исключены банки, опять же, да, вот если, ну мы давайте вернемся к вопросу. Что такое банки? Вот что создают банки? Банки создают ничто. Ну, то есть в физическом объеме они ничто, они перераспределяют ресурсы. Но, тем не менее, если мы сейчас выйдем на улицу, у нас лучшие офисные помещения заняты банками. Куча людей работает в банках, чтобы вот обслуживать.
1: Потому что деньги – это товар с наивысшей ликвидностью. Да?
0: Зачем в одном здании периодически бывает два государственных банка снимают? Для меня вообще загадка. Ну, я не понимаю, зачем это надо. Ну, хорошо, у нас есть, ну, как бы, понятное дело, все привыкли к банкам, да, то есть мы в капитализме живем. Ну, количество банков, оно, конечно, сокращается в России, причем растет контроль государства. То есть я делаю практически каждый год обзоры, и у нас доля государственных банков в общей банковской системе, если судить по активам, она увеличилась с 52%, по-моему, последние... В районе 80, я вот цифры путаю. Угу. То есть рост, он каждый год к году практически без отклонений. Было один или два года, когда доля госбанков падала. Ну, это там скорее технические вопросы. Доля госбанков растет. Это правильно. Банки как минимум должны быть государственными. Ну, то есть это меньше зло. Потому что, ну, что такое банки? Банки забирают деньги, как Робин Гуд забирал у богатых и отдавал бедным, да? Ну, банки, по большому счету, забирают у глупых, отдают умным. И если вернуться там, к потребительским кредитам, ну, что это такое, да? Ну, по большому-то счету. Поэтому банки создают ничто. Ну, в итоге, они перераспределяют ресурсы. Большинство банковских операций сейчас можно перевести в онлайн, и искусственный интеллект с алгоритмами, с айтишкой, даже без искусственного интеллекта, обычные алгоритмы, они гораздо лучше там выдают кредиты. Практически все функции сейчас можно передать на откуп IT. В такой ситуации, почему, допустим, не взять цифровой банк? Бог с ним, пускай это будет там государственный, например. Да? Вот. Это IT-прокладка между банком и конечным потребителем. Государство просто оплачивает функционирование этого банка в том или ином виде. Ну, неважно, на самом деле, любой банк IT взять там и цифровой кошелек. Ну, то есть сейчас у нас Центробанк дает деньги банку, а банк выдает пользователю. Это двухконтурная система. Если Центробанк будет давать напрямую людям, вот этот судный процент, огромная прослойка всех банков, она просто станет не нужна.
1: Схлопнется, да.
0: И нагрузка на экономику в виде судного процента, в виде вот этих банков, которые ничего не создают и являются, по сути, только паразитами, она схлопнется. Это будет большим конкурентным преимуществом. Поэтому цифровой рубль с кошельками в Центробанке – это, конечно, позитивный процесс, который технически должен снизить нагрузку на экономику в лице судного процента, ну и как бы паразитирующей составляющей банков. Жаль, что этого не случилось.
1: Пока.
0: Пока что, да.
1: Уже завершая наш разговор, наверное, последний вопрос мне остается задать. Из всего того, что мы сегодня обсуждали, все вот эти тренды и движения современные, складывается ощущение, что в той или иной форме весь мир готовится к какому-то большому, значит, яркому событию, обрушению, не обрушению. И, судя по всему, Россия неплохо готовится, вынуждена. Она бы готовилась хуже, если бы не было всего того, что происходит и с санкциями, и с давлением внешним.
0: Ну, я вернусь опять к идеям Aftershock News. Это проект, посвященный экономическому и энергетическому кризису. И впервые в мировой истории они идут рука об руку. Никогда эти два кризиса на предыдущих технологических укладах экономических не накладывали. Соответственно, по мере увеличения кризисной ситуации экономики в мире будут стагнировать. Не могу сейчас точно сказать, там, проблемы с мировой торговлей – это тренд надолго или его удастся преломить. Но если мы смотрим на длительную перспективу, это, конечно, будет снижение морской торговли, мировой глобализации. Как следствие снижения мировой глобализации, это будет ухудшение уровня жизни. И в таких условиях Россия, естественно, она изначально была готова лучше других. Все фундаментальные отрасли необходимы для выживания государства, как то ЯРС я сейчас утрирую.
1: Да, ну, условно.
0: Вот. Но, условно говоря, какие отрасли принципиальны для выживания? Микроэлектроника просто и станкостроение являются отраслями промышленности. Да, важными, но это все-таки, опять же, они у нас есть. В том или ином виде. Да, они не передовые, не лучшие.
1: Но они должны закрывать ключевые задачи. Они, вот. Они чтобы экран был ярче или симпатичнее.
0: Сейчас они еще не закрывают, но тем не менее понятно, куда двигаться, чтобы они закрывали. Опять же, при падении мировой глобализации уровень развития микроэлектроники, конечно, упадет. Потому что микроэлектроника – это инвестиции в основные фонды, а их можно делать, только имея доступ ко всему мировому рынку. Да. Не имея доступа, оборудование все равно стареет, его обновлять надо будет, а это уже будет сложнее. Ключевые отрасли – это промышленность, военно-промышленный комплекс, армия, природные ресурсы, ну, нефть и газ туда же.
1: Сельское хозяйство, да.
0: Сельское хозяйство, атомная энергетика, медицина, образование, фундаментальная наука. По-моему, ничего не забыл.
1: Да,
0: все эти отрасли у нас свои. Ну, в отличие, например, от Китая, у которых проблема с энергетикой. Не буду сейчас детально разбирать. Я Китай могу еще несколько часов разбирать. У меня последние материалы как раз в основном про Китай. У Соединенных Штатов хуже. Соответственно, если мы пойдем дальше по крупнейшим экономикам, у них все еще хуже. Причем, если мы изначально были к этому готовы, у нас еще атомная энергетика как следующий технологический уклад, та самая синица в руках, а журавль в небе – это термоядерный реактор. У нас изначально позиция сильная.
1: Сергей Брикотин был у меня в студии сегодня. Это была культурная симпатия. Спасибо большое. Как всегда, было интересно послушать.
0: Спасибо вам. Приглашайте еще.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. Не переключайтесь, смотрите и слушайте «Спутник». А культурная симпатия вернется ровно через неделю в это же время на этом же месте. Пока.
2: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
12: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
14: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Сухуми столько же, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России уничтожает боевиков ВСУ, заблокированных в Доброполье. Оман не стал сообщать о радикальных взглядах пилота «Флай-Дубай». В Хабаровском крае на 15% сократят состав правительства. Об этом не только, подробнее далее. Расчет ударных FPV-дронов морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожил живую силу ВСУ в окрестностях Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации оборонного ведомства, на Добропольском направлении воздушная разведка обнаружила передвижение пехоты противника, которая пыталась скрытно продвигаться по лесополосе. На видео, которое предоставило Министерство обороны, зафиксировано уничтожение противника. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Премии присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий. А благодарности вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере. День учителя отмечается в России 5 октября. Власти Омана, узнав о радикальных взглядах пилота, напавшего на коллегу на рейсе «Флай-Дубай», не поделились этой информацией с другими странами или авиакомпаниями, утверждает газета «Wall Street Journal» со ссылкой на источники. Издание пишет, что предполагаемый виновник ЧП Хамам Аль-Хамами присоединился к компании «Оман Эйр» в 2018 году, а работать там пилотом он начал с 2022 года. Позднее оманские власти запретили ему полеты из-за его радикальных взглядов. В начале 25-го он ушел из компании. Источники также заявили газете, что если бы Оман официально отозвал лицензию у Аль-Хамами, этот факт, вероятно, стал бы известен Арабским Эмиратам. Кроме того, по данным газеты, компания «Флай-Дубай», нанимая этого пилота в феврале, не связалась с Оманом для проверки информации о его опыте. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о решении на 15% сократить состав краевого органа управления и объединить ряд ведомств и министерств с дублирующими функциями. В первую очередь Министерство ЖКХ и энергетики, и Минлеса, и Минприроды. Также едиными станут Главное управление соцразвития и Минсоцзащиты. Представить новые структуры и штатное расписание, по словам Демешина, планируется до 29 октября. Энергетики устраняют аварии на сетях в населенных пунктах в трех районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В связи с непогодой в филиале «Приморские электрические сети» с утра понедельника введен режим повышенной готовности. По данным регионального главка МЧС, без света остаются свыше 12 тысяч человек. В Приморье на 5-6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются в понедельник в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья, где может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем хой!
2: Потому что про панка будет программа, не подумайте, что-то плохого. Всем хой, да, есть такой, был такой певец. А Олег Демидов и Алексей Колобродов.
4: Леша, здравствуйте, товарищи.
2: Себя подлично, да, спасибо. Да, про юбилей Яны Станиславовны Дягилевой будет речь. Вот, что я хочу сказать. В 66-м году она родилась, прожила она 24 года. На 25-м году неизвестным образом ушла из жизни, пропала предположительно. Утонула, утопилась, покончила жизнь самоубийством. Случилось это 9 мая. Есть одна парадоксальная вещь, потому что я подросток того времени, и тогда, в 90-91 году, в разгар перестройки, мы все считали, что только-только начинается эпоха русского рока во всем его разнообразии, потому что русский рок был разный, и об этом мои товарищи сегодня будут говорить. Тем не менее, нам казалось, что вот сейчас все и начнется. Тогда, я напоминаю, вышли альбомы группы «Крови», «Кино», «Энергия» Алисы, «Отечество иллюзий», группы «Телевизор», очередные великие альбомы группы «Аквариум». Вышел, как я стал их предателем, «Аукциона», лучший альбом Феди Чистякова из группы «Ноль», ну и так далее. И нам казалось...
3: Целый букет «Гражданской обороны», русское поле экспериментов.
2: Конечно, да-да, и появились все эти... «Наутилус Помпилиус», соответственно, «Разлука», 86-87 годы. И казалось, что вот теперь-то это пойдет вертикально вверх. Вот просто вертикально вверх, и слава русского рока, она будет расширяться и фейерверком рассыпаться на наши головы. Но теперь, оглядываясь 35 лет спустя, даже не теперь, а чуть раньше, я вдруг понял, что тогда все и закончилось. Вот по сути, русский рок – это советский рок. Он тогда начался, и тогда он и умер. Все остальное было уже послесловием. На самом деле, никаких новых ярких феноменов, ну, и за исключением там группы «Сплин», может быть, там, да, отчасти «Земфиры» и...
3: «Пилот».
2: Но это уже, понимаете, это уже переходящие уже в иные сферы. Все-таки это уже... Вот «Пилот» точно нет, и «Звери» точно нет. Прошу прощения у молодого поколения. Это все уже совсем другая история. А вот русский рок – это русский рок. И Гребенщиков, он пережил и стал жить там дальше. Вот. Кинчев там написал несколько великих песен, но в чем-то превратился в самопародию, а в чем-то как бы вообще в другое совершенно существо. А вообще он умер тогда даже физически. То есть погиб Цой, умер Майк Науменко, выбросился из окна Александр Башлачев накануне всего этого. И памятуя о том, что иные поэты и музыканты любят этот мрачный символизм, я считаю, что даже уход Янки Дягилевой из дома 9 мая, он тоже по-своему символичен. Она, вот там 9 мая была победа, а она вдруг для себя поняла, что происходит какое-то страшное поражение. В тот момент, когда, казалось бы, все начиналось, когда открыта невероятная слава, невероятные возможности. В этом смысле она, конечно же, особенно близка с Башлачевым, в то время как наши идолы рока ликовали от счастья, что сейчас они пойдут и завоюют весь мир, снова-снова в Америку, как пел Константин Кинчев в песне пародирующей Бориса Гребенщикова. Вот. А Башлачев уже тогда, в 86-м году, для себя решил, что все закончено. Он перестал писать песни, он не хотел выступать. Он так еще неистово влюбленный в 84-м году в русский рок, считавший, что русский рок – это и есть дальнейшее продолжение русской души, русской культуры, русского бытия, русской хтони, вдруг сам для себя спустя всего 2 года эту историю закрыл. Он разуверился в этом, прямо говоря. И Дягилева, которой предложили пластинку на фирме «Мелодия», да, которой предлагалось, как тогда вцепились сразу разнообразные бизнес-деятели в русский рок, и предлагали самые разные формы участия в самой многообещающей там рок-эстрадной там жизни, она внутренне поняла, что вся эта история закончилась. И это для меня очень-очень важно, это осознание, потому что наше-то новое поколение считает, что рок-то начался после Советского Союза, а при Советском Союзе ему даже и голоса не давали, его слышно не было. А по итогам я еще раз говорю, что ничего лучшего ни «Аукцион» не сделал с той поры, ни Константин Кинчев не сделал ничего лучше после первых своих 3 альбомов, ну и так далее. Все так, тогда началось и закончилось. Вот от смерти Башлачева к смерти Цоя, к смерти Дягилева, до смерти Майка Науменко. Все, вот она как бы они раз, они зафиксировали совершенно неожиданно, на взлете явления они зафиксировали его прекращение. О чем, конечно, не я первый сообщил, я думаю, что так или иначе это осмыслил впервые очень ярко Илья Кормильцев, который тоже как бы своим уходом тоже окончательно поставил итог всей этой истории, что она закончилась, что вот все, ничего этого больше не будет, а все что иное, это уже другое. Вот, но если говорить о личной моей истории, я, конечно же, всегда ориентировался на ленинградский рок. Вот он именно ленинградский, никакой не петербургский, не санкт-петербургский, а ленинградский рок. И он мне казался более эстетским, более обращенным в культуру, близкую мне. Ну, то есть город символистов, город вот этой петербургской литературной школы. И там как-то это ощущалось, даже несмотря на отсутствие прямой обращенности к этой школе у того же самого иноагента Гребенщикова или кого угодно. Вот, это ощущалось. А сибирский рок мне всегда казался каким-то, прости господи, неопрятным, что-то они там кричат, что они как это у них немытые бороды, волосы. Все они грязные, гитары у них все грязно звучат. сразу 30 гитар одномоментно, фузы у всех включены, кричат, гаражный этот панк. Невыносимо.
3: Матерятся.
2: Матерятся, да, летом слушал я только акустику, ну или там те проекты, где он все-таки посадился и записывал все это нормально. Поэтому я последнего лета, последние его альбомы слушаю, а вот то, что тогда, 80-е, это не, просто я не понимаю, зачем вообще это нужно.
4: Да, нижегородский рок.
2: В таком виде. Но нижегородский рок, он был эстетский, он был продолжением ленинградского, а я часть екатеринбургского, но точно не сибирского. Вот, но сейчас, спустя годы, и глядя на поведение зачастую отвратительное ленинградского рока, иноагентское, ну, то есть Борис Борисович иноагент выехал у нас в Израиль или в Лондон, Федя Чистяков еще раньше съехал, Барзыкин из телевизора укатил в Финляндию, ну, и так далее. Даже из Сплин, как мне сообщили недавно, Васильев, который не высказывался, тот в Сербию уехал. И сейчас вот, глядя на все это, я вдруг понимаю, что на самом деле какая-то русская, прошу прощения за повторение слова этого, хтонь, какая-то русская истина, она именно там, в Сибири, и была, потому что наследовала она не ложному и реальному эстетству петербургскому, а наследовала вот этому скоморошеству, родением, каким-то вот этим страшным
3: шаманизму,
2: страшным вещам, страшным практикам, которые они, может быть, сами до конца не осознавали, ни Егор Летов, ни Дягилева, но они вот занырнули куда-то туда, и этот пресс земли и национальной культуры, он отчасти их самих и раздавил, но тем не менее, не успели как-то выскочить на поверхности, слово какое-то выкрикнуть, весть оттуда, из низовой, потерянной, исчезнувшей нашей праруси. Вот так я это вижу, а мои товарищи скажут, так это или не так.
3: Ты знаешь что, очень важно, да, что ты это обозначил тезисно. Я расширю этот тезис о глобальной терминологической подмене. Проблема существует до сих пор. Мы по словосочетаниям «русский рок» до сих пор пытаемся в него втиснуть явление даже не параллельные, а противоположные во многом друг другу, безусловно. Потому что, ну, условно, очень условно, питерско-московский рок, который начинался еще в 70-е, там в основном были люди, которые искренне совершенно воспринимали ценности западного мира. Ну, хиповско-мажорские, можно так сказать. Они имели для этого некоторые возможности свободного музицирования, соответствующего образа жизни, очень хорошие семьи номенклатурные зачастую.
2: Хотя Юрий Юрьевич Шевчук пел тогда песню «Мальчики-мажоры», которые якобы ставили себя на другой полюс. Сам при этом из семьи крупного советского руководителя, как и Борис Борисович Гребенщиков из семьи крупных руководителей, но они как бы были хипаны, а там на другом полюсе были мажоры. На самом деле, ну как бы, у кого чего болит, тот о том и говорит. Здесь, в данном смысле, те, кого они больше всего и развенчивали, они сами на самом деле и являлись чаще всего.
3: Вот, а на другом полюсе это вот как раз Сибирь, да, то, что потом стало называться сибирский панк или сибирский андеграунд. Тут, конечно, без фигуры Егора Летова, абсолютного магнита такого, ничего бы не получилось. Он, собственно, их всех собрал, организовал и во многом заставил мыслить, во многом заставил понимать мир, как он, да, для многих это плохо кончилось, для той же.
2: Да, многие после смерти Летова разучились мыслить, к сожалению. Пока он был, они думали, а без него думают очень слабо. Извини, пожалуйста.
3: Тут уже очень интересный пример упомянутого черного кича Вадима Кузьмина. Я был с ним знаком, и даже мы общались, выпивали. Очень интересный пример, потому что черный лукич периода влияния Летова — это, в общем, такая средняя вот фигура в ряду вот этих вот сибирских панкеров. Черный лукич, кончились патроны, бравые такие песни с аллюзиями на революцию, гражданскую войну. А поздний черный лукич, уже выбившийся полностью под влияние Летова, это уже невероятно силы лирик с очень глубоким диапазоном лирическим, с почти уже акустическим, почти даже, не побоюсь, бардовским звучанием. И вот, и это совершенно как бы тоже получилась такая противоположная история. Но вернемся. Вернемся к этой вот трагической раздвоенности. Вот. И вот эти ребята, они ощущали совершенно мир по-другому. Они все были, естественно, дворняги, как бы там никакой номенклатуры не было. Вот, это все сибирские города, появившиеся в виде вот мегаполисов уже в советском проекте, разумеется. Это, да, центры смысловые. Омск, родина Летова.
4: Новосибирск.
3: Новосибирск, Янка, Калинов мост, тот же самый Черный Лукич. И Тюмень, безусловно. Целый конгломерат музыкантов, поэтов. Да, инструкция по выживанию. Ну, такой общий зонтик. Роман Неумоев, Мирослав Немиров, кстати, да, больше литературная фигура. Вот, а то есть потом уже кооператив не «Ништяк», «Теплая трасса», вот эти вот ребята, да, и что там было интересно, помимо обозначенных Захаром вот этих вот историй скоморошества, юродства, шаманизма, каких-то вот достаточно страшных религиозных практик, это еще ощущение неизбывности корней, да? А вот, то есть вот, как бы мы их не приветствуем, но мы ничего с ними не сделаем. Они в нас присутствуют, и они рано или поздно из нас вырвутся и о себе скажут, и вернутся к тем самым ценностям. Тут вот эволюция Летова, прямо скажем, достаточно диссидентская. Он потом говорил, что всегда был советским человеком. Ну, тут надо достаточно послушать ранние альбомы, ребят. Вот.
4: Ну, и жизнь такую он вел, тоже надо учитывать.
3: Да, от диссидентства к кондовому советскому имперству, вот, это тоже очень показательная история. Вот, вот это вот неизбывность корней, которая все равно тебя туда в начало твое приведет. Это все у них было. Плюс совершенный надрыв экзистенциальный. Ощущение своего бытия, это очень способствовали 80-е советские годы, вот, потому что ощущалось, я даже помню вот по юности, вот этот вот какой-то, да, какое-то ощущение скорой катастрофы, оно присутствовало. У них оно присутствовало, вот они, пожалуй, вот такими работали медиумами, да, они вот это вот тогда поймали, потому что когда появились первые альбомы, первые записи вот этого вот, вот этой разветвленной достаточно группы, там это, конечно, уже в конце 80-х ощущалось невероятно, уже было понимание, что не один ты так думаешь, а вот оно сейчас что-то такое произойдет. Да? Вот, то есть, что любопытно, Артемий Троицкий, в общем, так рубанул с плеча, что вот эта хиповско-мажорская линия – это западники, вот, а эти вот такие исконно-посконные. Не совсем все так, потому что как раз сибиряки ориентировались на панк-музыку, то есть такую чисто западную историю, но потом ее естественным образом, как балет, как оперу, все это перевели на русские рельсы, все это стремительно переросли, стали звездами. Тот же Летов все-таки, по большому счету, наша единственная международная рок-звезда, мировая, мирового уровня, пожалуй, во всяком случае, в мире панк-музыки.
2: А на чем ты основываешь это?
3: А где, он где входил во все топы панк-музыки. Это на Западе, да, очень как бы распространенная история, вот эти вот все чарты-рейтинги, и вот, его неоднократно просто приглашали принять участие в самых таких крутых проектах вебест-панка всех времен, вот, на виниле, там, на это самое, на CD.
4: Недавно вышел винил на баскском языке, какая-то местная баскская группа, перебивает Янку Дягилеву. Полностью перевели ее тексты, переложили музыку и исполняют.
3: Не-не, они заметные фигуры, они заметные в мире фигуры, их знают, их, особенно Летова, я говорю, очень почитают, как одного из просто самых крутых панков.
2: Ну, я думаю, конечно, имеет значение Виктора Цоя, в этом смысле все-таки нельзя отрицать, количество каверов, которые исполнители первого уровня в Европе и в Азии его исполняют, и популярность некоторых перепетых им песен все-таки означает, что он присутствует не только как русский феномен, в отличие там, от того же самого Кинчева и кого угодно, и всех остальных, все-таки имя Цоя есть, имя для этого тут тоже есть, но в другом смысле, да, действительно, это, видимо, энергия даже для незнающего, знающих языка представителей любого европейского панк-движения, эта энергия, она, видимо, их пронзала,
3: пронзает. Вот, поэтому я думаю, что тут как бы градация тоньше несколько. Получается так, что вот питерско-московский, хипово-мажорский, это получилось, что как бы они возглавили вот ровно тогда мещанство, буржуазию, по сути, да? Вот. А Сибирь, сибирский андеграунд, это вот интеллигенция. Интеллигенция в русском, естественно.
2: Хотя казалось, что наоборот. Ну, отчасти наоборот, что интеллигенция это
3: питерцы. Духовный поиск, отказ от материальных благ, вот, предпочтение, так сказать, высокое религиозное чувство, предпочтение благ там, вот, небесных, земных, земным и так далее. Очень похоже, вот очень похоже на любые периоды существования русской интеллигенции, русского мещанства, буржуазии, это накладывай, и все ровно так же работает. И в начале 20 века, вот, и, собственно, накануне революции, и в 19-м даже, и вот мы имели вот некий такой ремейк в виде вот как бы ситуации с русским роком. Тут увлекательно как бы посмотреть, потому что потом все стало перемешиваться, конечно. Любопытно, например, кого к какому течению можно отнести. Ну, хипово-мажорское, это, конечно, «Машина времени», Макаревич.
4: Браво.
3: Наверное, браво, безусловно. Моральный кодекс, как бы просто людям нравилось музицировать и жить хорошей жизнью. Жить

0: феномены типа упомянутого Юрия Юлиановича, которого все равно снесло туда, к себе, домой. Как у Янки есть песня «Домой». Я к чему? Что вот давайте все-таки, как бы, если мы уж серьезно начинаем говорить об этих явлениях, вот давайте четко эту терминологическую, этот Гордиев, терминологический узел, наконец, разрубим и скажем, что, условно говоря, Макаревич и Летов, да, ну, я обостряю, это люди глубоко разных профессий, я уж не говорю о мировоззрениях, ощущениях.
1: Ну, полюса, безусловно. Но вообще это было сформулировано еще в те самые 90-е годы, там не имя Макаревича называлось, потому что Макаревич достаточно быстро стал эстрадой, и Макаревича, я напомню людям, которые этого не знают, уже в 80-е годы, после того, как он вошел в Москонцерт, считался эстрадой, считался не андеграундом, считался попсой. Алла Пугачева, Макаревич, Кузьмин, это тогда уже был один список, хотя он считал себя этим рокером и наследником Высоцкого, а он был...
0: Скорее Галичем.
1: Галичем. Писалось, что Гребенщиков иноагент и Летов – это разные полюса русского рока и вообще мышления как такового. И в этом есть правда.
0: А любопытно, есть летовская фраза, то она издевательская. Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А ведь спустя годы понимаешь, что это вот та самая неизбывность. Я бы хотел.
1: Да.
0: Но вот я другой.
1: Но русские корни меня
2: заземлили.
1: Да, потому что Гребенщиков-то он придумал русский альбом, как мы поняли постфактум. В 91-м году он вдруг неожиданно обрусел после своей американской поездки, когда понял, что никогда он не станет западной рок-звездой, что его там не примут никогда, и записал этот русский альбом. Но теперь, который я очень любил тогда, но теперь я понимаю, что он надутый шарик такой, он придумал, вот, что он русский, а он оказался не русский. А весь Летов, вся Дягилева, весь Башлачев, это и был русский альбом. Их корни утянули. Вот Леша сказал, что они их вырвались из них, а мне кажется, наоборот, они их утянули туда.
0: А и то, и другое.
1: Да,
0: вырвались как всегда, все вместе.
1: И утянули вниз, да.
0: Олег, продолжи, пожалуйста.
2: Давай. Вы же обращали внимание на то, что сибирские панки, они...
1: Олег, ты родился, когда уже не было
2: никого
1: в живых. Он...
2: Ну, 89-й год.
1: Ну, что, нет, ну, вот год ты прожил при Дягилеве и Цове, да?
2: Да, я их современник. Вы говорите, что сибирские панки очень интеллигентны, близки к интеллигенции. Тут можно вспомнить поэтов не только вот Мирослава Немирова, ну и, допустим, тюменского Владимира Богомякова, да, и вообще это шло, насколько я понимаю...
0: Вот это тоже примыкавшую конструкцию,
2: да?
0: По выживанию.
2: Да, да. Все это шло вместе, филология, поэзия и панк, и вот какая-то альтернативная музыка, все это на самом серьезном и на самой серьезной интеллектуальной подкладке, да, и если говорить о поэзии как таковой, к которой мы стремимся, что прозаики, что музыканты, потому что поэзия в каком-то самом высшем понимании это, с одной стороны, должна быть обычная человеческая речь, все должны говорить поэтическим языком, с другой стороны, это ангелическая речь, к которой всегда необходимо стремиться. Да? И именно у Дягилевой, именно у Башлачева, именно у Летова идет наибольшее приближение к поэзии, а может и есть поэзия как таковая. Можно легко снять всю музыку, которая у них есть, и просто читать их тексты.
1: Ну, уж ладно, не так уж легко. Я не могу читать ни Летова, ни Дягилева. Башлачева, конечно, могу, а это... Ну, то есть это...
2: И Веню Дыркина я бы добавил.
1: Говорит все-таки о твоей поэтической генеалогии. Это он, Олег, просто у нас исследует, как это называется, андеграундную, да, неподцензурную
2: поэзию,
1: поэтому ему легко очень перейти к этим панк-рокерам. Мне-то как раз от классической поэзии нелегко перейти. Я не могу эти тексты Летова читать, я не понимаю, в чем там...
0: Он к этому, естественно, не стремился.
1: Да, но вот Олег Сергеевич,
0: его читали, да, как
1: это поэзия. Ну, ладно, мы не будем нашему товарищу мешать. Но,
2: по-моему, Летова были и отдельные
0: стихи. Достаточно точно, потому что, как бы, с одной стороны, Летов забиравший, опять же, вот этот парадокс, да, забиравший вот от глубоко народных корней, включая, я говорю, хтонь уже самую низкую, да, читал-то он кого и почитал кого?
2: Советский
0: поэт. Хлебников, Маяковский. Абриуты, да, Абриуты, Веденский прежде всего, а не Хармс, как и я, кстати, я Веденского всегда предпочитал. Вот, и, соответственно, вот авангард. Ну вот как это в России работает, это, конечно, вот поразительная история.
2: Вот это
0: Я тоже не принимаю твою точку зрения, что это большие поэты, но как
2: явление... Я не говорю, что это большие поэты, это наиболее приближено к поэзии как таковой, да? И вот действительно Абриуты, в первую очередь, ни Хлебников, ни Маяковский, они дают какие-то самые высшие точки, на которые необходимо ориентироваться в русской поэзии, с одной стороны. С другой стороны, Абриуты дают язык, дают чисто на лингвистическом уровне, на философском уровне.
0: Веденский и Заболоцкий, Хармс в меньшей степени, это еще и прямой диалог с Богом.
2: Да, да, то, что было...

0: у Летова, то, что было у Дягилевой. Я глубоко не погружен в творчество Дягилевой. Я, естественно, как и все, Летов 12, 13, 14, 15, 16, заслушал, переслушал все это. И это не может не поразить. Ты в это погружаешься, ты с этим ходишь, ты в этом живешь, ты изъясняешься этими строчками. Не скажу, что признаешься в любви, потому что там нет практически таких строчек, но обмениваешься как каким-то тайным шифром, кодом с теми людьми, кто в теме, да, и Летов, и Дягилева, для тех, кто в теме. И вот у них именно строится на отношении к абориутам их поэтическое творчество. Не поэтическое творчество, а вот текстологическое, да. И я не так хорошо знаю биографию Дягилевой, но мне кажется, до Летова, до знакомства с ним, она писала немножечко по-другому.
1: Да, совершенно, влияние, вот скорее, угадал, совершенно точно.
0: Скорее,
1: да.
0: Влияние.
1: Причем настолько,
0: Гумилёва,
1: что даже считается, что, может быть, это и не ее стихи. Одна из подруг сохранила тетрадочку, которую...
0: Анна, Нюра.
1: В ранней студенческой или в поздней школе. Нет, Нюрка – это другая история. Вот, Нюрыч – это другая история. Там школьная подруга, по-моему, да? И исследователи вот до сих пор гадают, потому что это настолько по поэтике отличается. И чита вот Янка – поэтов Серебряного века.
0: Гумилёв, Ахматова, Цветаева, да? И по каким-то отдельным песням, ранним песням, долетовским песням это видно. Да, вот с приходом Летова начинается это абриутский абсурд,
1: ну,
0: стояние
1: вот
0: на голове, панкуха. Но панкуха,
1: это ужасно,
0: как
1: ужасно,
0: мы понимаем,
1: потому
0: панкуху.
1: Что вот как Захар сказал про невозможность слушать альбомы 80-х годов из-за этого чудовищного скрежета, перегруза. Ну, это ладно, потому что Летов имел возможность потом это все перезаписать, перепеть. А насколько испорчены многие песни Янки вот этим вот чудовищным панковским звуком, вот этим противофазой, вот это, ну, это, извините, ребята, это прям об этом продолжаю жалеть и горевать. Насколько прозрачны последние альбомы концертные в Ангарске, в Иркутске, они все записи остались, когда просто под гитару она поет, и насколько это сильнее и лучше, и звучит лучше.
0: Конечно, конечно. Но Летов обладал таким диктаторским менталитетом и переделывал Янку, наставлял Янку, да. А мы во второй части передачи будем говорить конкретно о Яне, Янке Дягилевой, а сейчас вот закончу, опять-таки, какими-то личными восприятиями. Я тоже не могу «Гражданскую оборону» слушать только в каверах. Или этого только в каверах. Максимум позднего Летова. Потому что очень больно ушам такое слушать. Я привык к
1: иной музыке. А хуя ты слушаешь при этом?
0: А у него там хорошая музыка.
1: Олег,
0: там
1: есть разные альбомы. Есть, например, ну, «Звездопад» есть блистательный.
2: Но он, Олег, говорил, что позднего может, а раннего не может.
0: А в случае Янки Дягилевой, я вот сегодня с утра сел в такси.
1: Есть «Свекок», есть «Сто лет одиночества».
2: Так, друзья мои, у нас реклама.
0: Потом наушники с Янкой Дягилевой, чтобы настроиться на передачу. И понял, что вот 5-6 песен, дальше все выключаю, хотя там чистый звук. Но, как выражался Черный Лукич, бабий вой, который просто слушать невозможно.
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим про Янку Дягилеву и про сибирский рок, и про рок вообще. Не покидайте нас, вернемся после рекламы.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
6: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
9: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
10: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
10: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
10: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
11: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
12: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Ключи Захара.
13: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
14: Всем привет.
13: И Алексей Колобродов.
15: Снова здравствуйте.
13: Филологи, литературоведы, а сегодня еще и музыковеды, потому что говорим мы о Янке Дягилевой, о русском роке, о сибирском роке, о ленинградском роке, о всех изменениях русского рока. Я говорил о том, что, несмотря на то, что считается, что в Советском Союзе рок был запрещен, а потом началась его золотая пора, а на самом деле рок закончился в Советском Союзе, и такие культурные феномены, как Виктор Цой, как Майк Науменко, как Дягилева, просто являются советскими рокерами даже с точки зрения чистой фактуры по годам. Они умерли в Советском Союзе, они там состоялись, и все, что они создали, оно напрямую связано с тем бытием. А кто-то и там и звездами стал. Я еще раз говорю про группу «Кино», которая гастролировала по Советскому Союзу, издала свои альбомы и записала свои альбомы внутри Советского Союза. Так вот, может создаться не совсем верное впечатление от слов моих товарищей. Я сейчас попрошу их прокомментировать о том, что вот он как бы есть ленинградско-московский рок, и он весь не русский, а вот весь сибирский рок, он весь абсолютно русский. Я скажу, почему, на мой взгляд, это не совсем так и требует некоторых уточнений, потому что считалось, что вот наряду с Летовым и Дягилевой одной из важнейших фигур рока сибирского является упомянутый Алексеем Роман Неумоев, такой музыкант, ну и Черный Лукич был упомянут, но Неумоев-то он и ныне здравствует, дожил до наших времен. Вот, а я на концерте Неумоева был в каком-нибудь году, наверное, древнем, там, 99-м, 98-м, там, как-то тогда, может, 2000-м, ну, очень давно, в общем, более четверти века назад. И я тогда поразился, конечно, я тогда уже знал, собственно, Летов приезжал к нам в город, в Нижний Новгород, и знал его о его взглядах, он был внутри национал-большевистской партии, он поддерживал левые движения, он был абсолютно красный, он такой был советский имперский патриот, полностью туда обращенный. Приехал Неумоев, и, во-первых, он без конца отпускал шпильки со сцены в адрес Егора Летова, во-вторых, там была видна совершенно очевидная, яркая, так сказать, монархическая перенаправленность Неумоева. Были эти песни, да там как-то, да придет царь, да еще там что-то такое, да тому подобное. И вот, и отдельно моим удивлением было, что к сцене собрались зигующие подростки, и вот все выступление Неумоева непрестанно зиговали. И тогда для меня это еще было в новинку. Сейчас для меня это не в новинку, а тогда было в новинку, что, оказывается, как бы переход плавный на радикально правые рельсы, на дореволюционную Россию, на вот этот культ некоего царя, и отсюда до зигования полшага. И, но парадоксальным образом, Неумоев, когда случилась русская весна 14-го года, а потом СВО, он не принял это, он выступил радикально против этого. И вот этот вот как бы странный противоположный вектор двух наиболее важных мужских, по крайней мере, фигур сибирского рока, он тоже заставляет об этом задуматься. Неумоев делал это из вредности, может быть. Он вот Летов пошел в левую сторону, а он подумал, я сейчас в правую пойду там, и ушел вообще в какую-то дебрь алогичную, неумную, да и бесталанную в конечном итоге.
14: Ну, совершенно погромное православие, да, монархизм вот это.
13: Да-да-да. Ну, вот тоже вещь, которую я просто следовало бы проговорить, и я ее сказал.
14: Нет, слушай, абсолютно точно, абсолютно точно. У меня есть некоторые объяснения, помимо того, что я тоже готов принять версию некого постоянного соперничества. Ну, начнем с того, что как бы Летов блистательным образом целый альбом этому посвятил, который так и назвал «Инструкция по выживанию», перепел все хиты Неумоева, там, эпохи конца 80-х, 90-х, и до сих пор-то слушают...
13: Это сильные песни.
14: Летовские варианты, конечно, да, да. Все пройдет, и непрерывный суицид, да. И красный смех, ну, суперхиты, великие вещи, гимны. Вот. Но в исполнении Неумоева их знают, естественно, меньше. А он автор, ему обидно. Но тут еще вот что. Собственно, Неумоев потряс в свое время, куда-то даже забредя радикальнее всех, публику, и в том числе публику этнически окрашенную, такой было много среди поклонников русского рока. Вот, когда на фестивале «Индюки» вспомнил, к примеру, песню «Я прошу прощения, убить жида». Ну и «Непрерывные суициды, убить жида». Два таких вот.
13: А это его песня, да?
14: Да, невероятных боевика. Ну, «Убить жида» там не про евреев. Тут надо понимать, что это метафизическая баллада, где-то она там в небесах, на горных склонах происходит.
13: Ладно, из песни слов не выкинешь, что она не про евреев, называется она так.
14: Я не оправдываю его, я просто объясняю свое восприятие. И вот после этого надо что-то делать. Янка ушла. Башлачев, вот что-то они такое какое-то нашли в себе, какой-то выход из ситуации, да? Вот, а он как-то, он начал что-то искать, что было бы, может быть, даже радикальнее вот этих высказок, потому что, ну, все ты сделал, дяденька, ну, все у тебя уже случилось, да? Вот, и поэтому вот эти вот достаточно смехотворно, на самом деле, выглядящие его метания, вот эти вот как бы. Он же организовал этот русский прорыв, вот это вот движение, в это самое, потому что я как раз у Лукича спрашивал, как это все появилось, он говорит, что Летов с Неумоевым вот это все начинали в 93-м или 94-м году, ну, в общем, после расстрела Белого дома. Совершенно левое, совершенно красное вот это движение, русский прорыв. Вот, и году уже к 95-му Неумоев оттуда убежал. Просто вот, как он говорил, из-за идейных разногласий. Но мы теперь понимаем, какие это были идейные разногласия. Угу. Вот комментарий мой к этой истории.
13: Вернемся к Дягилеву.
15: У нас так получается передача забавным образом, похожая на судьбу самой Дягилевой. Как ее воспринимали, собственно, при ее жизни? Вот всегда был Летов, всегда был где-то рядом Башлачев, пусть и дистанционно в Ленинграде.
14: Не дистанционно, там даже
15: и вот, нет, дистанционно был. Отношениями это сложно назвать. Такие дружеские, романтические, может быть, но сейчас отдельно об этом тоже поговорим. Чёрный Лукич, Манагер, Неумоев и прочее. И Чёрный Лукич вспоминал, что ее никто как исполнительницу не воспринимал. Мужики сидели, играли на гитарах, старались друг друга удивить какими-то песнями, а так, чтобы дать гитару Янке, зачем?
14: Яныч, да, друг, парень,
15: такая
14: парень такой, толстенький такой,
15: медвежонок
14: такой. Да. Медвежонок, да.
15: При этом не обращали внимания на нее как на девушку. Ну, вот один Летов, наверное, обратил внимание.
14: Ну, да, я тебе говорю, Башлачев был, да.
15: С Башлачевым труднее
13: было. И Башлачев и Летов обратили внимание, а вы рассказываете, что никто не обращал. Два великих поэта ее возлюбили.
15: С этим трудно. Вот пара баек и про Дягилеву, и про Летова расскажу, которые рассказывал Чёрный Лукич в одном из интервью. Про то, как они копались в Крым, из своей Сибири и дальше на Украину, с небольшими гастролями, с квартирниками. С Янкой было трудно, потому что она, как девушка, не могла себя подать по-женски, да? Не обладала каким-то таким женским очарованием и не всегда следила за собой. Не красилась, не прихорашивалась и тому подобное. Потом они же вели себя как хипаны, одевались как хипаны и если опять противопоставлять с московским и ленинградским роком, эти были какими-то пижонами в Москве и в Ленинграде, а это, ну, чистые хиппи, правда. И именно так и выделялись. И вот в Крыму, где-то под Севастополем или в самом Севастополе, заехали на хату, где их принимали как хипанов, а они автостопом добирались, жили непонятно где, бывало на улице, жили в палатках, не в палатках, просто на улице. И Лукич обращает внимание, что была такая деталь — вши. У одного появлялись, перекидывались на другого, и только вот они соберутся в город, где-то найдут денег на простую баню, сходят, а Янка в баню не идет. И у нее все остается, все только отмылись, избавились от этих вшей, приходят вновь на хату и от нее
13: все передают. А все вши сидят на Янке. Прекрасная история. Не очень понимаю, к чему мы ее рассказываем, тем не менее.
15: Не, ну просто каких-то биографических деталей, таких вот.
13: Вшивые сибирские рокеры.
15: Хипаны, рокеры, панки.
14: Слушай, я, так сказать, да, я тоже несколько шокирован. Хотя Лукич мне такого не рассказывал. Вот, а что касается стиля одежды, забавная есть история, ее Лимонов вспоминает. То есть, когда, значит, он пытался в очередной раз собрать крайне правых с левыми, вот, они ходили к ныне забытому персонажу, а тогда это был важный политический персонаж Александр Баркашов, лидер русского национального единства, ну, жесткой такой, буквально нацистской партии.
13: Жив и здравствует, что-то пишешь там в бложиках вроде.
14: Ну, да, нет, живой, да, слава богу. Вот, и, соответственно, Баркашов, летом говорит, да что вы, он же буржуазен насквозь. И тот подтвердил, говорит, Егор, что ты ходишь в этих кедах каких-то, вот что-то, иди подстригись там все. Вот, Летов очень жестко сказал, знаете что, я панк. И вот мои фанаты, мои слушатели, вот они так одеваются, и я буду так одеваться. Баркашов хотел бы что-то сказать, но тут заходит его сын, интеллигентный юноша, и, трясясь от почтения, протягивает Летову пластинку, чтобы... Баркашов так проглотил ее.
13: Забавная история.
15: Из тех же скитаний по Крыму, по Украине, они уже, по-моему, приехали куда-то в Харьков, и в Харькове расположились у очередного почитателя, слушателя на квартире, и денег совсем нет, выходит Черный Лукич с Летовым в город, надо где-то раздобыть какой-то еды, перекусить, подходит к буфету, и в буфете там хватает денег на какой-то пирожок с творогом.
14: Это история «Беспонтовый пирожок», да?
15: Нет. Это про другую. Ну, ты может, расскажешь эту историю, я не знаю. И говорят, ну, хочется пирожок, но вот Янка всегда умела находить какие-то кафетерии, где вот не доедают, остается еда, бабушки с тележками потом приходят, все это собирают, а Янка прибегала, все это собирала, говорит, ну, вы же все равно собакам будете выбрасывать, собаки голодные, мы сами их тоже накормим, но вот хипанов пожалеете, накормите их, да, приходила, забирала, а Янки в этот раз не было, да, и вот Летов, Лукич стоят у этого буфета, и приезжает какая-то украинская семья, муж такой здоровый, Боров, жена его, ребенок маленький, толстенький тоже, заказывают котлеты по-киевски, сразу несколько, и они сидят...
14: Макароны там.
15: Да. Они сидят, наблюдают за всем этим, и делят пирожок с творогом пополам, и думают, ну вот сейчас же не доедят, но невозможно столько котлет съесть. Вот ребенок точно не доест. Смотрят, и действительно, ребенок раз ковырнул котлетку, два ковырнул котлетку, Летов говорит, все идет по плану. Вот. Ребенок не доедает, и тут этот украинский Боров говорит, ну что, ты не будешь? Ну, давай тогда я съем.
13: Съел 15-ю котлету.
15: Да. Что за история про
14: беспонтовый пирожок? Да, просто купили тоже в буфете пирожок, вроде как ему обещали, то ли с мясом, то ли с чем-то. Сели в поезд, вскрыли, а там только тесто. Беспонтовый пирожок.
15: Ну да.
13: Вот она как, поэтика панка, как поражалась в кафетериях советских.
14: Она посерьезнее. Ну, слушай, вот это все, конечно, весело, но людей уже нет.
15: Посерьезнее. 80-е годы, которые пришлись на долю Янки, да, она опять-таки воспринимала это время как время безысходное. Мы сейчас вот в своих тесных кругах периодически говорим, что потихоньку, наверное, чем-то современное время начинает походить на 80-е в определенных местах, да. но тоже становится душновато, когда сидят одни старики, не дают пройти молодежи. И вот Янка это чувствовала, про это пела. У нее, собственно, что мы пойдем с тобой погуляем по трамвайным рельсам, это первый признак начала шизофрении, и так далее, так далее. Да, в чем обвиняли молодых хипанов, молодых панков, молодых людей, которые мыслят альтернативно, которые не хотят жить по старым устоявшимся традиционным законам каким-то. Она искала выход, но, опять-таки, насколько я понимаю, у нее была очень хорошая семья. И отец инженер, и мать тоже, по-моему, инженер. Мать рано умерла от рака в 86-м году. То есть Янке было 20 лет. А до этого она поступила, видимо, по наущению родителей куда-то вот в институт водного транспорта на инженерный. Там начала заниматься музыкой, но, опять-таки, в ансамбле политической песни «Амиго», да, и можно представить себе, что это за ансамбль политической песни.
14: Это было очень распространенное явление, и это было своеобразное такое, знаешь, своеобразная легальная форма существования, в том числе и рок-музыкантов. Это было очень.
15: Да, я понимаю, играют на официальных мероприятиях какие-то официальные песни, но имеют реп-базу.
14: Во-вторых, собственно, это не очень расходилось с мировоззрением, надо сказать, потому что преимущественно звучали песни латиноамериканских революций, «Команданте Че», вот это все как бы, и я так думаю, что никаких душевных вот таких разногласий
16: с этим. И многим они из этого подпитались на самом деле.
14: Да,
15: это... Но одно другому не мешает.
16: Не мешало в их случае, точно не мешало. Может быть, Гребенщикову мешало бы, а
14: им точно
15: мешало. Я бы хотел напомнить, что Янка хотела поступить в Институт культуры, но ничего из этого не вышло. И вот она начала заниматься музыкой с этим политическим ансамблем и тогда же познакомилась с какими-то первыми андерграундщиками. Да? Это был не Летов, это был Башлачев, с одной стороны. При первом знакомстве, насколько я помню, она подошла к нему на каком-то квартирнике. Он уже отыграл, сидел, попивал чаек. А она подошла, сказала: «Александр, а хотите, я вам нарисую лисичку?» Хороший такой подход, да, милый, добрый.
16: Как у «Маленького принца» было.
15: Да, да, да. Вот это вот то, что отличает Янку Дягилеву от остальных, да, и так они как-то сдружились, и Башлачев, конечно, оказывал на нее существенное влияние и поэтически, и лично, и мировоззренчески. Он к этому времени тоже уже надорвался, он пытался понять, что происходит со страной, что происходит с ним. Он уже начинал, не скажу исписываться, но в нем иссякал этот источник поэтического вдохновения, лирического вдохновения, музыкального вдохновения.
16: А небо, я еще раз повторю эту мысль, это важно все-таки проговорить. Когда легкомысленный русский, в первую очередь ленинградский и московский рок, думали, что все только начинается, а вот эти люди изнутри России пришедшие, такие как Башлачев, в первую очередь, и Дягилева, поняли, что все заканчивается, что все закончилось, что ничего не будет. Башлачев тогда дал ключевое свое интервью. Он говорит, все рокеры задаются вопросом, как сыграть, в смысле, как подать свой материал. Никто не спрашивает себя, зачем. Зачем вы это делаете? Потому что для Башлачева он воспринимал рок как русское проговаривание своей судьбы. Оказалось, что это просто говорит, забава какая-то. И он в шоке просто был от этого открытия. Он, видимо, со всеми переобщался и понял, что они глубоко легкомысленные, зачастую инфантильные люди. Они ничего не соображают вообще. Они едва способны мыслить. И в этом я даже вижу какую-то тоже страшную такую господнюю щедрость, что он не дал дожить ни Башлачеву, как ранее не дал дожить Высоцкому, не дал дожить Цою до 91-го года. Потому что представить всех этих...
14: Знаково же Майк чуть ли не в день путча уходит.
16: Да. И Наумченко в 96-м году, когда голосуешь или проиграешь, когда вот этот лицинизм невозможно совершенно, потому что это...
14: Не представляю.
16: И вот их убирают, символизируя тем самым окончание проекта русского рока как такового, потому как русский рок, он исчез. Может, как рок он сохранился, ну, в смысле вот как бы просто музицирование под гитару и громких песен. А как русское явление, все, его нет. И что события 14-22 года еще раз подтвердили, что это не русский рок. Это черт знает какой рок, западный рок, какой угодно рок, но не русский. Извини, Олег.
15: После Башлачева было знакомство с Эженом, как его называют в их компании, это Евгений Лещенко, да, из группы «Адольф Гитлер». Он там работал с своим братом Олегом Лещенко и с Егором Летовым. Это такой, на самом деле, антинацистский проект, да, с крайне веселыми панковскими постмодернистскими песенками, да. Ну, все это есть в сети, при желании можете послушать. И, собственно, с Летовым Янка начала тесное общение именно после того, как влюбилась в этого Эжена, он не обратил на нее внимания, обратил внимание в той же компании на какую-то другую девушку, и Янка напрямую у него спросила, ну что, мне уезжать тогда? Он говорил, ну, уезжай. И она отправилась к Летову. И тогда у них началась вся эта история. И это уже рубеж 80-х, 90-х. Да, 88-й, 89-й, 90-й год. Они приезжали в Ленинград вместе. Они путешествовали вообще по всему Союзу из-за того, что Летова преследовали.
16: Автостопом?
15: Автостопом, ну, конечно.
16: Практически, да.
15: Да, ну, Летова преследовали, хотели убить в психушку, и не безосновательно, как мне кажется, да, mm-hmm. Плюс употребление запрещенных веществ, на которые Летов подсадил Янку, от этого тоже никуда не уйти, и многие биографы, как раз-таки, которые знают всю подноготную Летова и Янки, обвиняют Егора во всех тяжких, да. В Ленинграде они познакомились с Башлачевым, и Летов тогда говорил, что уже Башлачев не живой, уже в нем нет никакой энергии. Угу. Непонятно, что Янка в нем нашла. Он-то ехал, Янка все уши ему прожужжала про Башлачева.
14: Он ревновал.
15: Он приехал, понял, что ревновать некому и не к чему. Да? Но в Ленинграде забавный эпизод. У них был большой концерт с такими группами, как «Аукцион». Это у них тоже один из первых концертов.
14: С «Аукционом» они дружили.
15: «Вопли Видоплясова».
16: «Вопли Видоплясова», да?
14: Да.
16: Поразительно, да.
15: Еще какая-то группа «Не ждали», может,
16: есть, была такая, конечно, да.
15: Я просто не слышал, но вот... Угу.
14: Тогдашняя, она как-то быстро прогорела. Вот, да. Но дело в том, что продюсер объявился Сергей Фирсов, впоследствии известный, сейчас уже подзабытый, вот, который продюсировал и «Аукцион», и очень хотел, чтобы «Гражданская оборона», ну, широко «Гражданская оборона», тоже переехали в Питер и начали как бы с ним работать.
15: Но это очень трудно представимо,
14: «Гражданская оборона». Да, Егор сказал, что все, я ваш Питер, я все, вернулся в Омск, все. Вот, что происходит, что забавного происходит. Мы как-то беседовали с Сергеем Федоровичем Летовым, ну, старшим братом Егора и, соответственно, нашим знаменитым классиком уже экспериментальной, фри-джазовой музыки, да, ну, глыба просто. Вот, у него понятное совершенно. Он считает, что не Егор портил девушек, а девушки Егора его портили, что мне напомнило... В общем, у него такое достаточно критическое отношение и к Янке, и к последней супруге.
15: Чумаковой, Наталье.
14: Вот, ну, что мне это напомнило, Захар прекрасно помнит эту историю, то есть, когда это самое Лимонов попал в тюрьму, вот, Раиса Федоровна звонила из Харькова Нацбовым, да, и говорила, что же вы с Эдиком делали, в то время как родители Нацбовов обвиняли Лимонова. Так что тут всегда какая-то такая обоюдность, конечно, присутствует.
15: Кстати, архив Дягилевой где находится сейчас?
14: У Чумаковой.
15: У Чумаковой, да, потому что после смерти Дягилева Егор ворвался в дом ее родителей, забрал все рукописи, черновики, все песни, ноты и прочее, и оставил у себя, работал с ними. Давайте
14: я
15: скажем...
14: написал в ее памяти совершенно гениальную песню «Офелия».
15: «Офелия», да. Давайте скажем, что Калинов мост тоже отметился, скажем так, сотрудничеством с Янкой Дягилевой. Они были не очень хорошо знакомы. Дмитрий Ревякин постоянно во всех интервью говорил, что, ну, вот, знал, кто это, что это, но такого тесного общения не было. Но на репетиционных точках где-то как-то пересекались, и Дягилева как-то помогла ему написать одну из песен.
14: С текстом песни «Надо было».
15: «Надо было», да.
16: Которую он до сих пор поет.
14: Да, сильная очень вещь.
15: А так-то говорят, что одна из ключевых песен «Калинового моста» «Родная» относится к Янке Дягилевой.
16: Как она относится? Она в 96-м году появилась.
15: А и что? Давайте поговорим про смерть Яны Дягилевой. Да, она 9 мая вышла из дома с дачи. Пошла покурить в лес, она хоть и панк, хоть и хиппи, но при родителях старалась не курить, да. Вышла в лес, пропала на какое-то время, отец сходил, нашел ее, вечером вышла опять.
14: Рыбаки нашли.
15: Вечером вышла опять, и там уже поиски не увенчались успехом. И только вот спустя неделю, наверное, рыбаки выловили за 40 километров от того места, где у них дача, да, тело. И что было на самом деле, не очень понятно. Может быть, несчастный случай. Янка оступилась, упала, не смогла выплыть. Может быть, намеренно утопилась, потому что была в тот момент в таком депрессивном периоде и очень переживала из-за смерти Башлачева, да, и из-за смерти своего сводного брата. Там тоже отдельная история. Есть версия, что ее убили. Ни для кого не секрет, что вот в такие ранневесенние, поздние осенние периоды на даче летние прибывают бомжики самые разные, да, и поселяются на этих дачах. И, может, нарвалась на кого-то из такой компании, тот наехал на нее.
16: Смотрите, не без домысла, а может, инопланетяне там, да, может...
14: Ну, это конспирология возникает всегда, там действительно все обстоятельства до конца, и уже не будут, конечно, выяснены.
15: Не, ну, говорят, что когда изучали тело Янки, патологоанатомы, они сказали, что она умерла еще до попадания в воду, потому что в легких нет
14: Егора.
15: Воды.
14: Это версия Егора, у которого их было несколько версий.
15: И который мог привирать.
14: Смерти, да, смерти Янки, поэтому тут надо относиться достаточно
16: критично. Все-таки у нас программа завершается. Я хотел бы спросить Алексея Колобродова, все-таки на каких основаниях будет существовать далее творчество Янки Дягилева? Можно ли коротко сформулировать?
14: А вот ты знаешь, здесь уже я должен горькую и печальную вещь сказать. Здесь уже проблема. Мне казалось раньше, что этой проблемы никогда не будет, что это будет существовать вечно, перепеваться, кавера, все это. Выходить книжечки, да, стихов, интервью, там немногочисленных всех воспоминаний о ней. Но сейчас мне кажется, что вот никому уже, кроме нашего поколения, это уже не нужно. Вся эта история, действительно всколыхнувшая, многих просто определившая их жизненный путь, вся она уходит. И здесь я скажу так, что заниматься в этой жизни надо серьезными вещами типа литературы. Вот тогда у тебя шанс как бы вот остаться, что называется, навсегда и достаточно крепко. А здесь со всеми поправками на предмет нашего обсуждения, крайне серьезный. Ну, вот это само по себе представить, что Янке 60 лет, ну, у меня никак это в голове не укладывается, а между тем это так, да? И мне кажется, конечно, эта история уйдет вместе с нашим поколением, к сожалению.
16: Печально, печально, друзья мои. Ну, вот так вот оно и есть. Но и мы говорим не только о вечных вещах, но и о вещах приходящих, по крайней мере, так резюмировал Алексей Колобродов. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь были я, Захар Прилепин, мои товарищи сведущие Олег Демидов.
15: Всем пока.
16: И Алексей Колобродов.
14: До свидания, до встречи.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
17: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
18: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
19: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвала фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
20: В 7 утра в российской столице, в Челябинске и Уфе 9 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Российские войска уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в Сумской области. Энергетики восстановили электроснабжение в Приморье. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что именно они учат мыслить и вдохновляют на добрые дела. И какие бы новые технологии ни появились в школах, главное остается личность педагога. Путин добавил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Как сообщила пресс-служба Кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин вручит в День Учителя премии и благодарности правительства в области образования. В этом году отмечено 10 работ, а лауреатами стали 37 человек. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Сумской области за неделю, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА. Он добавил, что это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава. Также офицер рассказал агентству, что за месяц северяне ликвидировали более 90 пунктов управления и точек запуска украинских дронов в Харьковской области. Цели поражали операторами FPV-дронов, а также беспилотниками самолетного типа «Молния» Два с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами. Партнерство стран Латинской Америки с другими государствами должно строиться на принципах равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела и не быть направленные против третьих стран. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он подчеркнул, что выбор государствами их политического и экономического развития, партнеров и форм сотрудничества является их суверенным правом. Щетинин добавил, что Россия открыта именно для развития на основе таких принципов. Киевские власти сознательно тормозят восстановление стабильной связи и интернета в столице Украины из-за угрозы нового Майдана, сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, в целом на Украине появляется все больше активистов, призывающих к всевозможным акциям протеста в Киеве. У самих киевлян также все больше растет недовольство сложившейся гуманитарной обстановкой и все больше претензий к действующей власти. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в соцсетях распространяются требования обозначить четкие сроки службы в ВСУ, ограничить полномочия сотрудников ТЦК, исключить мобилизацию женщин и ужесточить противодействие коррупции. Энергетики восстановили электроснабжение в Хасанском округе Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. Ранее поступила информация о том, что более 12 тысяч человек, а также 12 социально значимых объектов остались без света после аварии на подстанции. В Приморье 5 и 6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. В связи с непогодой введен режим повышенной готовности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
21: Всем доброе утро. У нас уже на календаре 5 октября, 7 часов 4 минуты. В эфире «Радио Спутник», утреннее шоу «Экспрессо». В студии Константин Придыбайло, Игорь Пименов и Дима Илюхин. Доброе утро, друзья.
22: Здравствуйте. Мне нравится, как ты мое имя обрезал.
21: А вот
22: Константин, Игорь.
21: Как написано, написали вот тут коллеги Дима, я думаю, может, тебе так больше нравится, или ты Дмитрий?
22: Как вам удобно?
21: Ну, я Димасик. Костя тоже нормально.
22: В принципе, в Москве к Дмитриям, точнее, к лже-Дмитриям особо доверия не имеют, поэтому Дима просто.
21: Да.
22: Поэтому я Игорь.
21: В сторону Польши из Пушки не хочется, да? Игорь, как дела? Ты побывал у нас там на дальних
22: рубежах, как говорится.
1: Да, ура, я вернулся. Я 2 недели был на Дальнем Востоке, Камчатка, Курильские острова. Там потрясающе, всем советую. Единственное, я мог не вернуться с Курильских островов. Погода испортилась, вертолеты не всегда летают. Но мне повезло, я вернулся. А кому-то не повезло. Кто-то сейчас на Курильских островах кайфует до сих пор.
22: А вот если бы ты не вернулся, то как бы ты там жил?
1: Слушай, на самом деле, там очень все продумано. То есть за счет авиакомпании есть определенный хостел, но он такой прям хороший.
2: Угу. Мне показалось, что он скажет, за счет авиакомпании происходит ежедневный сброс провизии.
1: Ну, они оплачивают, ты живешь в хостеле, тебя кормят. Вот один день у нас отменился рейс, и мы так один день на халяву провели.
22: Ну, то есть ты просто живешь, тебе там какую-то крышу над головой дают, еду дают.
1: Да, да. Единственное, что ты не можешь выйти никуда, потому что ливень.
2: Ну, ничего, я люблю дождь.
22: А я бы тоже представил, знаешь, что сбрасывается еда, и как в этой в PUBG игре, да, сужается кольцо, и вам нужно добраться до этой еды.
2: Ну, там как раз Япония недалеко, там как раз Королевскую битву и придумали.
22: Да, игра в кальмара. Ладно, давайте отбивкой новости. Мы традиционно любим темы, связанные с кофе, потому что в 7 утра по Москве многие прямо сейчас и занимаются тем, что делают кофе, оказывается...
1: Ну и мы все-таки экспрессо.
22: Именно. Опа. Да. Оказывается, в России не все дорожает, как многие считают. Цены на кофе снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей. А в зернах и молотый 2051 рубль.
2: Это просто я бросил пить кофе, и рынок просел.
22: Ты прям много пил кофе?
2: Нет.
22: Я вообще не фанат кофе.
2: Не фанат.
1: Я не кофеман. Но у меня мама просто... Ну, кофе — это религия.
22: Да?
1: Обожает.
22: И прям варит как-то там по-хитрому.
1: И прям кипяток пьет.
22: Да?
1: Настолько прям. Есть люди... У меня много кофеманов знакомых, но я вообще не понимаю.
22: Мне невкусно. Я там латте могу да, на каком-нибудь безлактозном максимум.
2: У меня, помню, отец однажды в технологиях не разобрался. Он в турке 3 в 1 варил.
22: Хорошо. Но получилось все равно вкусно, наверное. Ну, в общем, да, такие...
2: Обманул систему.
22: Такие у нас новости кофейные. Но сегодня 5 октября, День учителя. Все учителя, как мужчины, так и девушки, женщины, нарядные, теперь идут в школу, ждут подарки от учеников. В России на 2026 год насчитывается более 1 000 000 учителей, школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Дим, ты тут у нас мог быть учителем сейчас.
2: Да, да, но я вовремя отчислился. Да нет, но я, да, учился на учителя русского языка, но что-то пошло не по плану, в моей жизни появился КВН.
22: Это в Донецке было?
2: Да, да. Вообще, я просто вспоминаю...
1: То есть КВН мешает русскому языку?
22: Сказал победитель высшей, чемпион высшей лиги.
2: Это ты уже выкручивайся, ты завел эту тему.
22: Ну, и как? Подожди, расскажи сначала, когда ты поступил?
2: Я поступил в 2014 году.
22: А, уже все было интереснее.
2: Я поступил уже в 2014 году при ДНР. Меня сначала зачислили на кафедру украинского языка. Я сказал, по-моему, чуть-чуть уже не актуально, и меня за милку с цельным орехом перевели на бюджет русского языка.
22: А, то есть реально тебя на украинский язык зачислили?
2: Ну да, да, да. Там такое зачисление в 2014 году было. Там просто вот пол с разными профессиями, курицу голову отрезают, она бегает, на какой профессии упала, на того и учишься.
22: А вот а не доучился почему?
2: Вот. Слушай, я работать начал с первого курса, там, вот, опять же, детским аниматором, ведущим, как-то не до учебы было.
22: Ну, считай, почти по специальности.
2: Почти, совсем чуть-чуть вообще нет. Вот, и я помню третий курс, как меня отчислили, 12 часов дня, меня будет какой-то звонок, я беру трубку, мне говорят, шо ты? Вот так вот, шо ты? Я говорю, да не шо, хоть бы шо, а вы шо? И мне говорят, это тебя замдекана беспокоит, приди документы забери. Пожалуйста, этот эфир маме не показывайте моей.
22: Она думает, что ты закончил, да?
2: Да.
1: Она думает, что он учится еще до сих пор.
22: Вообще праздник.
1: Аспирантура.
2: Она думает, что я уверенный бакалавр.
3: Праздник появился уже в советский период. Так вот, в 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. А там уже к 1939 году, оказывается, грамотность увеличилась до 87% населения. То есть, прикиньте, за 19 лет почти все население Советского Союза стало грамотным. А праздник учредили в 1965 году. У меня в дипломе есть слово «преподаватель», но преподаватель психологии. И как бы я вот как психолог по образованию могу ее преподавать. Но это так трудно на самом деле. Я преподавал некоторое время в одном из вузов Москвы, и это прям, конечно, труд-трудище.
1: Особенно я сейчас.
3: Не преподавал ничего?
1: Я не преподавал, я педагог-психолог, но в школах я был только... когда учился, а потом был, когда надо было какой-то мастер-класс провести.
22: Игорь, а почему мастер-класс ты мог провести?
1: По КВН.
22: Вот так вот. Я могу... Извините, пожалуйста. Я хочу, кстати, поздравить всех своих учителей с Днем Учителя, но у меня есть история про моего классного руководителя. Я в феврале месяце снимал концерт в Донецке. Я позвал классного руководителя, она пришла, и парень на разогреве выходит и такой спрашивает, а что вы у Дмитрия преподавали? Она преподавала мне украинский язык, и она такая, я под камерами не буду это говорить.
3: Серьезно?
22: Ну, это прикол, это шутка.
3: Ну, это хорошо. Ну, привет большой учителю украинского.
22: Елене Николаевне, здравствуйте.
1: А сейчас она какой преподает?
22: Русский.
1: Уже на русский пришел.
22: Да, раскладку поменяла.
3: Это удобно. Но, кстати, у нас в России к украинскому нормально относятся. Вон в Крыму это один из языков
22: да,
3: официальных.
22: Да, у нас нормально, кстати, вот в Донецке. Вот показатель, кстати, разницы между Донецком и Украиной. То, что у нас бульвар Шевченко, памятник Шевченко, никто не трогает. И вообще даже нет речи, чтобы это там, условно, как в Украине, сносить, да, или переименовывать. Вообще все отлично. И у нас люди такие, это часть нашей культуры, часть нашей истории. Мы не будем от этого отказываться, я считаю, это верно.
3: Ну так у нас вон набережная Шевченко, улица Леси Украинки, памятник Леси Украинки стоит и многое другое. И учителя украинского языка, я думаю, нам еще пригодятся.
1: Да потому... и Богдана Хмельницкого, по-моему, тоже.
3: Да,
1: много
3: да.
1: аспектов улиц.
3: Тут сообщают эксперты по этикету, какие подарки неуместны сегодня дарить. В частности,
1: учителям.
3: Деньги в конверте, дорогие украшения... И алкоголь. Я не представляю, чтобы трудовику, например, принесли что-то, кроме алкоголя. Ну, это я шучу, конечно, сейчас трудовики совсем другие.
1: Мне кажется, трудовикам не дарят ничего.
3: Почему?
1: Ну, вот не это знаю, мне теперь. Кажется, это просто такая вот профессия, ты трудовик. Вот что тебе подарить?
3: Ну, не знаю.
22: Не знаю, ну, это будет жесткая шутка, но буквально указательный и безымянный палец.
3: Я тоже подумал в этом направлении. Знаешь, есть такие кольчужные перчатки продают, вот именно чтобы все пальцы на месте были.
1: Просто я вот, например, никогда не видел, чтобы трудовик физрук были вот на линейке, там стояли. То есть они где-то у себя в кабинетах.
22: В день учителя мы, кстати, всегда дарили бутылку коньяка.
3: Физруку.
22: Физруку и нашему трудовику. Ну, это я просто... У нас это был один и тот же человек. Вообще у нас был трудовик другой. Он преподавал немецкий, географию и труды.
3: Ого.
22: Он как будто вообще ко всему
1: трудился.
22: Да.
3: Но это дефицит кадров на самом деле. И сейчас в некоторых местах, в малых городах такое есть.
1: Либо талантливые люди в Донецке.
22: Очень талантливые.
3: Да.
22: Но мы учили... Я учился, кстати, в неплохой школе. У меня было 1500 учеников в школе. Мы лицей были, поэтому... Это просто очень талантливый мужчина был.
3: Это прикольно. Трудовик цветы и конфеты не пьет, нам пишет Антон. Ну, это, конечно, все шуточки. Уже таких трудовиков-то нет, я более чем уверен.
1: Так, а что дарить тогда, если вот это не надо?
3: А вот что дарить, не знаю. Пишите, друзья, в комментариях под нашей трансляцией.
22: Кстати, я помню своего директора. Она прям, мне кажется, тот человек, который придумал виш-лист.
3: Да?
22: Да, потому что у нас был прикол, что мы в школе скидывались на День учителя директору на плазму.
3: Ну, это круто.
1: Домой просто.
22: Да.
3: Я нашел варианты подарков, но вот я их читаю, и мне они все не нравятся. Например, это один из крупных порталов опубликовал. Меловые маркеры для доски. Ну, зачем? То есть подарить инструмент для работы. Стильная брошь. Физруку подойдет.
22: Да.
3: Павлопосадский платок. Ну, вот это ладно, для девушки еще может быть.
1: Это трудовику вытереть просто руки.
3: Термокружка с какими-то фотографиями или автографами учеников. Ну, термокружка физруку и трудовику тоже пойдет. Понимаете, да, о чем я? Чайная пара ручной работы. Ну, интересно. Вот этот, конечно, кринж. Букет из зефира. Знаете, а еще есть букеты с воблы там.
1: Да, да, да, да. Вот это им зайдет.
22: Вот это зайдет больше.
3: Клубника в шоколаде, домашние кексы, стенгазета от учеников. Песни под гитару от учеников.
22: Это как будто вот подарки по бюджету расставили на убывание.
3: Спектакль о школе.
22: Аплодисменты от учеников.
3: Просто обнимашки, в конце концов. Да, в общем, пишите в комментариях.
22: Единственный только вопрос. По-моему, же День учителя отмечают в пятницу. Сегодня же понедельник.
3: Нет, он, по-моему, прибит именно к числу, к пятому.
22: У нас всегда была первая пятница октября. Ну, как будто логично, что это должна быть пятница, День учителя.
3: Ну, в целом логично. Но вот как есть, так есть.
1: А теперь это мотивация выйти на новую рабочую неделю. Сразу поздравят.
3: Тут посчитали в одном из банков, сколько людей собирают на подарки учителям. Да, есть ограничение в 3000 рублей, но как бы все понимают и закрывают глаза. В общем и целом, в этом году средний сбор на подарок учителю в классе 8559 рублей.
22: Это одному учителю дают?
3: Да. Ну, вот класс кидывается. Ну, как сейчас собирают деньги? Кто-то создает сбор, там, кидает ссылку какого-нибудь банка там и говорит, вот эта ссылка на подарок учителю, переводите постолько-то. И все переводят, и в среднем кто-то недопереводит, потому
22: Я бы на месте учителя хотел бы полный список.
3: Переводов,
22: кто сколько
3: транзакции.
22: Перевел, чтобы потом, а теперь перекличка.
3: Да-да-да.
22: И он называет не фамилии, а суммы.
3: Ну вот смотрите, если...
1: Как на армянской свадьбе, короче.
22: Да-да-да, как на цыганской.
3: По-моему, на цыганской открывают что, конверты.
22: Да, на цыганской, вы не знаете, прикол, что реально стоит барон рядом с молодыми, вручают подарки, и барон может сказать, не-не-не, мало, еще давай. И люди с себя там золотые цепи снимают, либо по карманам достают еще.
3: А почему я не цыган?
1: А на армянской есть фиксированные суммы. Там есть человек ответственный. Ты вот насколько ты близок по родству, вот такая вот тебе сумма, конечно.
3: Ну, это интересно.
22: Причем забавно, что там инфляция не касается там до сих пор.
3: Да? Это классно. Слушайте, вот сумма-то 8559.
1: Это больше 3000.
3: Больше 3000. Но, допустим, в классе в среднем 25 человек.
22: Это получается, ну,
3: кто-то не доздает.
22: Либо в классе 4,5 человека.
3: Ну, то есть как-то дроби получается. Если 8559, допустим, разделить на 25, то целое число-то не получится.
1: Ну, ты не забывай, всегда есть освобожденные, те, кто N-ки получают, вот эти больные. Те, кто опаздывают. То есть уже все сдали, он пришел позже. Он такой, ну давайте я 29 рублей кину.
22: Я перевожу 350, но карандашом.
3: Ладно, всех учителей поздравляем с праздником. К этой теме вернемся в конце эфира. Будем ждать ваших звонков. Тем временем есть еще другие новости. Конечно же, не утихает тема с этим самолетом, который летел в Израиль. Потом там началась драка. Тут новые новости, как говорится. Журналист 12-го канала Амит Сигал, это Израиль, пишет, что пилот из Омана на допросе заявил, что планировал направить самолет прямо в здание терминала аэропорта Бен-Гурион в Израиле, недалеко от Тель-Авива. Именно поэтому он напал на коллегу только над Иорданией, недалеко до Израиля. Вообще, как это вам киношная история разворачивается?
22: Мне нравится, что журналиста зовут Амит Сигал.
3: Ну, практически как.
22: Ну, да, Стивен Сигал. У одного была заварушка в поезде, у этого уже в самолете.
3: Ну, как вам вообще вся эта история раскручивается? Кино ждем?
22: Конечно.
3: От кого?
22: Сарик Андреасян, естественно.
3: Ну, куда же без него-то?
22: Туда нужно в самолет вплести сюжеты сказок русских народных, и все, погнали.
3: Ну, там, не, подожди, Сарик не снимает сказки.
22: Снимает.
3: Серьезно?
22: Да.
3: По-моему, Сарик Андреасян не снимал.
1: По-моему, он даже записывал видео, что это вот не его.
22: Одну точно снимал.
3: Простоквашино, но это не сказка. Это, ну,
22: мне кажется,
3: это быль.
22: Там... Блин, мне кажется, ты просто адвокат Сарика. Извините, пожалуйста.
3: Не, ну подожди, вот я смотрю, там «Кровь Чикатило», ну это же не сказка.
1: Это для детей, конечно.
3: «Манюня», нет, тоже.

0: каски, либо про самолет.
1: Про самолет.
0: Слушай, ну там же вот эта новость, что посадил украинец русский, да?
2: Там новости менялись каждые 5 минут. Это самая искусственная новость в этом году, мне кажется. Просто каждый пытается хайпануть за счет нее, и она как будто искусственно сфабрикована изначально. Потому что Нетаньяху комментирует, Трамп комментирует.
0: Причем в прямом эфире.
2: Вот так все было. Вот этот молодец. Сантехник всех спас. Я такой, что происходит вообще?
0: Причем комментируют Нетаньяху, Трамп и Губернев.
1: Да. Ну, вообще, тут стало понятно, откуда вышла новость про то, что подрались русский и украинец. Оказывается, ну, как и у всего сообщества, у всех сообществ, у вас, я тоже уверен, там, у КВНщиков, комиков есть тоже свои чаты. И в чате журналистов, израильских журналистов, кто-то пошутил, что подрались русский и украинец. И ведущий израильского 12-го канала не подумал и сказал это в эфире, что подрались русский и украинец. И все зацепились за эти слова и растащили. То есть вот так шутка вышла из-под контроля. Как вам? И задумались все.
2: Столкнули лбами.
1: А у вас были шутки, которые выходили из-под контроля вообще?
0: Никогда. Вот у меня есть одна шутка про кошку, как мои родители хоронили кошку в лесополосе. И вот просто единственный момент, что я ее рассказал 2 года назад, и сейчас все равно, какой бы концерт ни был, сидит мужик в первом ряду и говорит, про кошку сейчас расскажи. И я себя уже ощущаю, знаете, кем...
1: Ну, вот... как Дима Билан, которого просят спеть там «Невозможное возможно», да?
0: Да. Но я скоро буду, знаете, брать дополнительные донаты за эту песню, ой, за эту шутку, и буду как ресторанный певец. Я буду говорить, а эта шутка про кошку звучит с наилучшими пожеланиями для Геннадия. Здоровья тебе и всем твоим животным.
1: С третьего столика, да.
2: У меня такая шутка есть одна.
1: Ну-ка.
2: Я был в Тунисе. В Тунисе есть Татуин. Татуин — это площадка, где снимали «Звездные войны». Кто знает, тот знает. Но декорации остались. То есть он так и называется — Татуин. Прям в картах вбиваешь, да, едешь туда.
0: Это же планету назвали в честь ресторана в Москве.
1: Ну давай, ты на планете.
2: Я фотографируюсь там, значит, вот я на Татуине. И у меня есть друг, который тоже любит, как и я, «Звездные войны». А я подписал креативно. Вот так получилось. Я был в Тунисе на отдыхе, и тут снимают, а это, ну, правда, относительно недалеко снимали новый эпизод, 7-й эпизод «Звездных войн».
1: Реально снимали?
2: Да, реально. Ну, не в этот день, но вот рядышком. И я пишу просто...
0: Ну, просто Игорь позвонил, сказать, освободите площадку, я еду.
2: Да, я пишу, что вот так получилось, мне удалось сняться в массовке нового эпизода. И мне пишет мой друг, говорит, Игорь, я же фанат просто невероятный. Возьми для меня, пожалуйста, автограф Джорджа Лукаса. Я такой, я постараюсь.
0: Сейчас я в Вибере ему наберу.
2: И я ему привез автограф от Джорджа Лукаса, собственноручно подписанный.
1: Серьезно?
2: И он думает, что у него автограф от Джорджа Лукаса.
0: Надеюсь, он нас смотрит.
1: А ты посмотрел в интернете, как выглядит Джордж Лукас, его автограф, и расписался на чем-то?
2: Да.
1: Ужас, какой ужас.
2: Но это такая добрая шутка, все равно мне
0: кажется. Добрая.
2: Он был такой довольный.
1: Да, да. А парень потом такой думает, в трудные времена решит продать на аукционе, а там экспертизу раз и пройдет. Прикиньте.
0: А он вообще откуда?
2: Да с Ростова.
0: А с Ростова? Это 100%. Да, да. Если это южный вайб, то он 100% Игорю звонил.
2: Он уже перепродал ее.
0: Да, перепродал, во-первых. Во-вторых, он говорит, ночью звоните, Игорь, я долго не буду тебя парить, скинь номер Лукаса, я ему сам наберу.
1: Да. Ну вот, я думаю, кстати, примерно так Мерц с Зеленским общаются, потому что у Мерца все очень плохо. И когда, я так понимаю, политтехнологи в Германии порекомендовали Мерцу, чтобы поднять рейтинг, приехать в Киев. Вот на ваш взгляд, как это вообще может сработать или нет?
2: А как это поднимет рейтинг?
1: А вот так они же создают образ, что Россия злая, а Украина вот спасает Германию, поэтому Германия вынуждена помогать Украине. И немцы, страдайте дальше.
2: Так этот образ же, он не работает у него, рейтинг снижается.
0: Мне кажется, они базу данных с 22 года
1: не обновили.
0: Они вот до сих пор думают, что вот Зеленский — это Черчилль, и все, кто прикоснутся к Черчиллю, они победители.
1: А, думаешь так
0: даже? Да.
1: Ну, видно по статистике, кто касался Зеленского, он в отставку потом уходит.
0: Ну, может, Мерц решил пораньше освободиться.
1: Есть, кстати, такой шанс, такая возможность. Альтернатива для Германии партии уже на 12% опережает вот этот ХДС, который...

0: представляет Мерс. Но мне очень интересно смотреть, как проходят выборы в Европе. Тут в Латвии прошли выборы в Сейм. И партия, которая проукраинская, ну, она как бы победила, у нее 43%. Но две партии, которые против Украины и за нормальный диалог с Россией, их две партии, они тоже как бы нормально набрали голосов. Вот интересно, развалится Европа или нет? Пока будут новости и реклама. Ну,
1: мне кажется, вот на Латвии висит все.
0: Кстати, я думаю, что кто-то из мелких первый посыпется и повалится все подряд.
2: Сан-Марино?
0: Например.
1: Андорра.
0: А у нас новости и реклама на радио «Спутник». Вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Операторы войск беспилотных систем российской группировки «Север» уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на Харьковском направлении за сентябрь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения подразделения. Он отметил, что с внешней стороны Волчанского котла расчеты также уничтожают квадроциклы и боевую технику противника. Это заметно снижает боеспособность ВСУ и позволяет российским штурмовикам продвигаться вперед, сужая кольцо окружения в Харьковской области. Спасатели третий день ищут двух рыбаков, которые вышли в море между Хабаровским краем и Сахалином и не вернулись обратно, сообщает Главное управление МЧС по региону. Мужчины отправились на рыбалку 2 октября, с тех пор их местонахождение неизвестно. В ведомстве добавили, что за 2 дня с помощью вертолета осмотрено 125 километров береговой полосы и более 2000 квадратных километров акватории. В настоящее время поиски продолжаются. Беларусь открыта ко встрече президента страны Александра Лукашенко с его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Максим Рыженков. Он добавил, что Минск предпринимает все усилия для того, чтобы эта встреча состоялась, но при этом не любой ценой и не с протянутой рукой. Лукашенко ранее заявлял, что встреча с Трампом была бы очень полезна для Беларуси. Он отмечал, что Минск готов работать вместе с Вашингтоном для нормализации отношений. Российские компании на фоне распространения искусственного интеллекта при поиске сотрудников стали в первую очередь ориентироваться на навыки, опыт и результаты работы соискателей, следует из результатов исследования ХХРУ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что почти 28% опрошенных представителей компании стали чаще уточнять логику решений кандидатов. Кроме того, работодатели начали тщательнее проверять данные из резюме, интервью и открытых источников и задавать вопросы, на которые сложнее ответить с помощью нейросети. Первый показ российского фильма «Сказка о царе Салтане» с индонезийскими субтитрами прошел в русском доме в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что фильм показали для 130 детей из двух детских домов и школы для ребят из малообеспеченных семей. Также дети познакомились с русскими играми и получили в подарок российские конфеты. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Игорь Пименов, Дмитрий Илюхин и Константин Придыбайлов в эфире. А вы верили Кашпировскому?
3: Ой, я люблю с ним видео пересматривать, как он выходит, дергает людей, и они сознание теряют. И еще Дмитрий Гордон там очень сильно накаливает. Не смейте вставать, не смейте вставать, потому что все пойдет не по сценарию.
2: Это Гордон, который сейчас украинский, да, экстремист наш.
3: Конечно, конечно.
2: Ничего себе, я не
3: так
2: видел.
3: Так они шкинты лучшие были с Кашпировским.
2: Да.
3: Да, но самое мое любимое про Кашпировского, то, что у него он... какие-то свои лекции выдавал на аудиокассетах, что он там заряжал людей успехом, и там было забавно, если, и там было написано прямо на кассете, если кассета не подействовала, то значит, это переписанная кассета, она не оригинальная.
2: Да, да, не оригинальная. Ну, умер Кашпировский, конечно, к сожалению. Глыба ушла 3 октября на 88-м году жизни. Да, Анатолий Кашпировский нас... покинул. Ну, это, может, только физическое тело его покинуло, а так-то он с нами. Игорь, у тебя есть какие-то воспоминания?
4: Ну, я его не застал, к счастью. Но потом, когда я читал, это какой-то сюрреализм, честно говоря. Такой первый инфо-цыган для меня просто.
2: Он не один был, еще Алан Чумак был.
4: Тот, а, да, да.
2: Тот тоже там воду заряжал через телевизор.
4: Ну, вот у меня бабушка верила в это, но это так странно вот сейчас, вот, когда
3: честно,
4: ты смотришь.
3: Бедные люди в 90-е, когда после развала Союза столько людей получили возможность врать, и все люди им верили.
4: Тогда было время, когда людям надо было во что-то верить, и они попали в очень удачное время. Типа, вот, все у вас будет хорошо. Или такие, да, конечно, включаем, смотрим, слушаем, воду заряжаем,
3: конечно, пьем. Вода заряжается.
2: Но людям нужна была надежда.
4: Нет, причем вот. по воде, наверное, я соглашусь, вода действительно заряжается. То есть это научно доказано, что если ты... Почему мы тост говорим? Потому что вода заряжается чем-то позитивным.
2: Серьезно?
4: Вода, да. Вода, где рядом умер человек, она плохо заряжена. Ее пить вредно. Это вот есть прям фильм, то ли часовой, то ли где-то, я помню, как-то смотрел. То есть у воды есть...
2: То есть есть живая и мертвая вода, да?
3: Да. У меня, кстати, конечно. Дома у воды Type-C разъем. Я вот так и заряжаю.
2: Серьезно веришь, что вода заряжается? Не, я не спорю, возможно.
4: Ну, вода — это нечто
3: даже
4: живое.
3: Даже объективно, ты бы посидел бы на Курилах. Ты бы не только воду заряжал бы.
2: Да-да-да. Когда рейс у тебя отменяется, третий день. Да не, ну, вода все равно как вещество, которое состоит там из атомов, оно, видимо, какую-то энергию может
4: переносить. Просто воду можно было и так дома зарядить, сказать, ты хорошая вода, все.
2: А.
3: И погладить ее, да?
4: Да.
2: То есть примерно...
4: Только руку помыть.
2: Вот примерно так грибники, которые в лесу заблудились, говорят, так, ты чистая вода, и пьют из лужи. Ну, вообще жалко, на самом деле. Целая эпоха уходит тех телевизионных, вообще легендарных личностей.
3: Да, слушай, тоже это говоришь, уходит, как будто она не ушла в 2002 году.
2: Да, она раньше ушла. Я думаю, еще в 95-м, вот когда... Там Кашпировский в Америку уехал году в 93-м, 4-м, 5-м. Тогда все. Тогда и ушла эта эпоха. Но было интересное время. Напишите в комментариях.
3: А у него, у Кашпировского, ролевая модель была Леня Голубков, что он уехал в Америку потом.
2: А потом вернулся.
3: А потом вернулся.
2: Да. Ну,
4: все-таки у нас
2: не получилось. Освещенная вода тоже заряженная, пишет Сергей С. Кашпировский своим взглядом мог бы посоревноваться с заставкой телекомпании «ВИД». Помните вот это?
3: Да.
4: Я думал, это Ельцин всегда.
2: Все думали, что Ельцин, да. Воду заряжал Чумак, Албер из Перми пишет. Да, я знаю, что Алан Чумак заряжал воду. И у них отличие было Чумака и Кашпировского. Чумак без слов все делал. Ну, там он просто такой, ха! И сейчас Дима должен был так упасть в сон.
3: Ну, ты же не Алан Чумак.
2: Да. А Кашпировский, он говорил, он как бы гипнотизировал. Он там, ты сейчас слышишь мой голос и уснешь. Раз, два, три, хоп, и все. И
3: блин, засыпаешь. Мы, честно говоря, такой сезон битвы экстрасенсов потеряли.
2: А мне кажется...
3: Кашпировский против экстрасенсов.
2: Кашпировский против... Вот это да.
4: А мне очень интересно, как Чумак оправдывал эфирное время на Первом канале. Такой, ну я буду молчать, но вы меня снимаете.
2: Мне кажется, он покупал его.
3: Я просто представляю, как вот в углу вот этот человек, который сурдоперевод делает, когда он молчит, он просто такой, что?
4: Просто в шоке смотрит.
3: О, хорошо, круто, у меня выходной сегодня.
2: Да-да-да. Не, ну вообще, наверное, он покупал эфирное время, чтобы себя раскрутить, и все. Так многие делали и делают до сих пор. Да, почему нет? А вообще, в общем, не знаю, мне кажется, отсюда-то корни и популярности вот этой битвы экстрасенсов и растут.
3: Конечно.
2: Я вчера летел...
4: Это самая популярная передача в России.
2: В самолете, и я смотрел битву экстрасенсов.
3: Мне понравился комментарий, Чумак был приятнее, чем Кашпировский, как будто вот человек их на ощупь пробовал. Чумак более мягкий, деликатный такой.
2: Поприятнее. Ладно, значит, что у нас еще есть из новостей? Новость грустная для нашей молодежи. Каждый третий безработный в России младше 25 лет. Зумеры составляют почти 30% от общего числа безработных. При этом на россиян старше 50 лет безработных всего лишь 20%. Средний возраст безработного, если взять от младших до старших, 35 лет. Вот так.
3: Ну, честно говоря, такая себе статистика, потому что люди до 25 бывают учатся.
2: Да.
3: А во-вторых, сейчас способы заработка немного другие. Вот могут неофициально трудоустроены быть.
2: Вот в том-то и дело, когда человек спрашивает, вы там трудоустроены, он говорит, ну, нет, например. А сам работает фрилансером.
3: В бьюти-сфере условно. Бровки, реснички.
2: Да.
3: А там если что, ребят, записывайтесь ко мне.
2: А там миллионерши работают.
4: Ну, миллионеры. Просто, да.
2: Ну, но в целом, я считаю, что это не грустно. У нас официальная безработица. То есть вот эти 30% — это из того там 1% нашей официальной безработицы. То есть это вообще очень малое количество людей, если честно. Ну, то есть у нас безработицы вот, формально
3: Игорь,
2: практически нет.
3: Игорь, ты 25, до 25 работал официально?
2: Я, да.
3: Я но тоже нет.
4: Если вожатым в лагере и в трудовой отметке это считается, то работал.
3: Слушай, жирные у тебя заработки. 3 месяца за 12, за год весь.
4: Не-не, я. Ну, у меня практика была, но она пошла в трудовую. Там было типа 2 недели, 3, что-то такое.
3: Ну, это ты уже на пенсию заработал, я посмотрю, с таким стажем. Ну, так вот, до 25, я думаю, абсолютно нормально.
2: Не работать?
3: Ну, не то, что не работать, а в принципе, что такой процент. После 25 люди начинают. И шачить.
2: И, кстати говоря, могут там создать семью. Тут зумерам надоели приложения для знакомств, сообщают наши коллеги-журналисты, и они все чаще заводят отношения на работе. Бесконечные свайпы...
3: Так они же не работают.
4: Поэтому нет отношений.
2: Чуть-чуть не работает, больше-то работает. Бесконечные свайпы, алгоритмы и, как пишут, гостинг утомляют, а постоянное общение с коллегами помогает сближаться без резких исчезновений после свиданий.
4: Вот, да. Я в это не верю вообще. Во-первых, зумеры не выпускают телефоны из рук, это раз. Во-вторых, они боятся общаться вживую многие.
3: Это вы вообще понимаете, что для зумеров фильм «Служебный роман» стал ролевой моделью?
2: Да. Кстати, спустя столько лет.
3: Новое, хорошо забытое старое.
2: Но зумеры меняются, это правда. Они теперь выходят в реальный мир.
3: Ты как будто говоришь, что про какие-то неведомые существа. А эволюция зумеров...
4: Как искусственный интеллект.
3: Да. Зумеры вышли из-под контроля.
2: Слушайте, ну придите в какое-нибудь хипстерское пространство. Вот в Москве.
3: Во-первых, зумеры не называют себя хипстерами. Хипстерами были мы с тобой в 2012 году, когда пили пепси и катались на скейтах.
2: Да.
4: Я вам больше скажу. Зумеры не называют себя зумерами.
3: Да.
4: Им это не нравится.
2: Да, их бесит это правда.
3: Если это их бесит, тогда зумеры, вы зумеры.
2: Поэтому мы зумеров называем зумерами специально. Они вот приедьте, как вот хорошо скажу, в модное пространство, не хипстерское, в модное.
4: Лофт.
2: Ну, типа лофты какие-то, вот эти арт-пространства, всякие хлебозаводы и прочее. И посмотрите, они не сидят там в телефонах, реально.
4: В ноутбуках они там.
2: Не, в ноутбуках это вот мы сидим. Которые приходят, фрилансеры, в кафе в 8 утра берут чашку кофе и стакан воды и до 8 вечера сидят.
4: Так а они там что делают?
2: А они там общаются, реально. Они начали общаться, они устали от гаджетов.
3: Ну это, кстати, у них реально есть тяга к старым вещам. Допустим, они игнорируют Bluetooth-наушники, они всегда слушают проводных наушников.
2: Да.
3: Вот, они вернули вот эту моду на нефорство. Вот эти вот люди, которые очень сильно похожи на эмо.
2: Они вернули моду на пластинки тоже.
4: Блин, а я не менял проводные наушники.
2: А еще
4: они же удобнее просто.
3: Это не удобство, это называется бедность.
2: Не, у них это...
4: Не знаю.
2: Ну, у них это... А, связано, да, с бедностью, а Б еще...
4: Так заряжать не надо.
3: Ну, Кашпировского попросил, он и наушники заряжет.
2: Не, это Чумак заряжал.
4: Путаешь, надо разобраться.
2: У них еще, я это читал объяснение, что так как многие молодые люди себя называют синдромом дефицита вот этого внимания.
4: СТВГ.
2: Да, что они переключаются постоянно там.
3: Мне нравится, как ты немного пренебрегаешь проблемами молодого поколения. Синдромом вот этого вот внимания.
2: Да, конечно, но это просто 90%, кто говорит, у меня СДВГ, он самозванец. Вот это правда. И они забывают вещи. И поэтому Bluetooth-наушники, они просто теряются постоянно. А проводные нет, ты их там сложил, там в карман положил и пошел, и они всегда с тобой.
4: Вокруг шеи обвязал.
2: Это следующая стадия. А еще говорят, что вот нам пишут, что когда глушат, например, связь, там по соображениям безопасности.
3: Bluetooth-наушники отлетают сразу, особенно вот по Москве, когда идешь на Цветном бульваре, там постоянно что-то.
2: Да, вот такое.
4: Ну, кстати,
2: такое
4: вот бывает. Почему у них СДВГ? Я читал как-то статью, это из-за мультиков. Мультики стали более быстрыми и более агрессивными, нежели советские. И поэтому смена картинок и потребность.
3: Ну, вообще, как будто потребление контента увеличилось в скорости, потому что раньше ты выделял там на какой-то формат час-полтора, сейчас тебе в минуту должны вложить, потому что, условно, я не знаю, разбирались вы или как делать рилсы, тебе всегда говорят, ты в первые 10 секунд должен сделать вещь, которая удержит до конца, а рилс идет минуту.
2: Да-да-да. А еще многие там ставят пометочку X2, типа зажми пальцем.
3: Это я так делаю.
2: И еще ускорится. Но
3: у меня, кстати, вот СДВГ у меня жесткое, потому что я включаю какой-то сериал, и через 2 секунды я уже рилсы смотрю под сериал. У меня однажды произошла такая ситуация, что я на ноутбуке листал шорцы, а на телефоне листал рилсы. Я ждал, что оно синхронизируется просто.
2: Что рекомендации совпадут, но это ради эксперимента. Слушайте, вот я знаю, что да, многие смотрят кино на ускоренном.
3: Да, это я.
2: Серьезно?
3: Полтора, да, я не могу вот тягомотину. Я еще, помните, сериал назывался «Черно-белый» такой был недавно про Италию? Рипли, по-моему, или как?
4: Талантливый мистер Рипли, вот это то, что
2: не,
4: сериал потом...
2: Ну, неважно.
3: Да-да-да, и он все, он как бы...
2: Он медленный, да?
3: Он такой? Очень медленный, я все, X2, и такой, ну, нормально все.
4: Блин, я хочу, чтобы ты «Семь самураев» посмотрел. Да. Четырехчасовой.
2: Он X4 поставит там, да, просто. Да, да.
3: Урасавы. Нет, X7 на каждого самурая по X.
2: Да-да-да. Я вчера «Сумерки» смотрел, например, фильм. И...
3: Ой, вообще, я, честно говоря, единственное, о чем сожалею, что мы с пацанами обсуждали уже 2 года, потому что я, условно, приезжаю к своим друзьям в Питер, и мы собираемся и просто смотрим «Сумерки», и очень смешно это комментируем. И мы 2 года обсуждали, что это нужно снять. И прикиньте, вот сейчас тренд дошел, и мы такие, блин, если бы мы это сделали бы...
2: Сейчас бы залетело.
3: Месяц раньше... Это бы вообще там...
2: Ну, еще не поздно, если вы скооперируетесь там в ближайшие несколько дней.
4: Вы можете посмотреть, как смотрят фильм «Сумерки» и снять это.
3: Вот у меня, вот по фильму «Сумерки» моя самая сцена, которая меня веселит, это когда он признается Белли, что он вампир. Ага. Я не понимаю. Ну, скажи ты, я
2: когда
3: вампир.
2: Когда он на дерево залезает?
3: Да, зачем ты вот просто как, ну, сайгак скачешь, просто как козел горный туда.
2: Игорь, ты не смотрел «Сумерки»?
4: Я смотрел, но вот, кстати, это было очень давно, я не помню, честно говоря.
3: Из-за вот этих вот движений, мне кажется, Эдвард — это первый СДВГшник. Вообще на месте сидеть не может.
2: Ну, просто он еще там столетний вампир, поэтому да. Ну, там сцена просто, где Эдвард Белли признается, что он вампир. И просто в какой-то момент вот он говорит... Она его, ты не спросила, чем мы питаемся, и она там что-то отвечает, и он такой исчезает, и кадр отъезжает, а он сидит на дереве на ветке сверху.
3: Да.
2: Вот как гопник. Зачем?
3: Он вообще-то говорит, скажи, кто я.
2: Да, скажи, кто.
3: И он такой, кто ты? И он, я, идеальное существо. И он просто как черт скачет вот так. Просто,
2: светки на
3: я тот, кто может убить, я тот, кто... И потом он говорит... Кстати, все говорили, волк влюбился в овечку, а там лев влюбился в овечку. Игорь, ты пропустил. Мне кажется.
2: Пересмотри, на самом деле. Вот будут выходные, пересмотри.
3: Пименов, не знаете теорию? Два.
2: Это в целом, это столб нашей жизни, так сказать. Ладно, тут еще одна новость. Кстати, про чертей, которые откуда-то появляются и исчезают. В Финляндии на полном серьезе обсуждают, что в туалетах финских депутатов работают русские шпионы. Более 20 парламентариев Финляндии заявили о том, что кто-то проник в их дома.
3: А у них одна методичка, вот эта пропагандистская, что унитазы воруют, и все?
2: Нет.
3: Они у украинцев списали это?
2: Слушай, тут хуже, тут не воруют. Тут депутаты финского парламента говорят, что кто-то врывается в их дома, включает свет, не выключает, и не смывает за собой в туалете.
4: И не поднимает стульчак.
2: Или не опускает. Вот какая версия? Не поднимает и все как бы заделал?
3: Это жесткие диверсанты.
2: Да.
4: Мне кто-то кажется, это на полном серьезе обсуждает.
3: Есть какая-то специальная лаборатория под Иркутском, где готовят этих агентов, которые проникают в Финляндию.
2: Премьер-министр Финляндии, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что да, возможно, вполне вероятно, здесь роль Москвы.
3: Слушайте, а вы знаете, что так
4: агенты... А у нас другие города есть, между прочим. И Казань, может быть, и Улан-Удэ.
3: Да-да-да. А вы, кстати, знаете, что вот так агенты Штази людей с ума сводили?
2: Вот они про это говорят.
3: Это вот эта схема, как... ты не знаешь?
4: Знаю.
3: Вот что они проникали. Ну, если ты знаешь, я все равно это проговорю.
2: Ну, ты слушателям расскажи.
3: Да-да-да, что агенты
4: это
3: Штази...
4: Это ж не сумерки.
3: Да-да.
4: Это я знаю.
3: Это ты знаешь. Вот, они проникали, когда человек уходил на работу, меняли предметы местами и уходили просто. И вот так человек сходил с ума.
2: Да, ты возвращаешься, а у тебя все на других местах.
3: Я просто газлайтили, вижу получается. Обучение этих наших шпионов, которые так... Начало лекции. Открываем листики и ручки. Вы проникаете в квартиру, поднимаете стульчак и уходите.
4: Это все очень маленькие шпионы, которые вылазят из унитаза, что-то там сделали и обратно.
2: Да. Ну, у меня был такой похожий случай.
4: Хомлины.
2: Когда вещи менялись местами. Это я выяснил, что это делает. Это робот-пылесос. Просто он падал, ходит и сдвигает стулья, сдвигает там какие-то вещи. И ты когда приходишь, ты понимаешь, что у тебя кроссовки вот были здесь, а потом у тебя кроссовок посреди комнаты. А просто этот подонок, у меня робот-пылесос первый, звали Валера. Он был очень такой жестокий.
4: Это Кирби? Вот это.
2: Да. Он реально, я потом выяснил, он цеплялся за шнурок, там какими-то местами своими. И он продолжал дальше работать. Потом в какой-то момент шнурок отваливался, и кроссовок мог просто посреди комнаты остаться. А он дальше ходит там, убирает.
3: Слушай, ну вообще возможно, что я могу аргументировать, почему это шпионы. Знаешь, ну-ка. Там же некоторые шпионы называют спящие ячейки.
2: Да.
3: И когда ты долго спал, и ты проснулся, тебе хочется в туалет. И вот так. Первым делом ты идешь. Вот финны вот так сообразили.
2: Возможно. Ну, вообще, возможно. Тут пишут, что «Сумерки» с 2008 года стал самым кассовым фильмом месяца в России. Его показывали в кинотеатрах недавно как раз-таки. Я не знаю, кстати, с чем это было вызвано, но он появился в кинотеатрах.
4: Ностальгия всегда приятна.
2: Ну, я вчера смотрел. Вот прям не досмотрел, правда. Пошел спать, чтобы выспаться перед эфиром. Друзья, я предлагаю вернуться к теме, с которой мы начинали, на самом деле, потому что хочется услышать голоса наших слушателей. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Хочется поговорить про учителей. Действительно, день учителя 5 октября, он приколочен в России. Но в первую пятницу октября, да, начинают отмечать. В пятницу отмечают и до 5 октября, как правило. Друзья, я хочу спросить наших слушателей об учителях, которые повлияли на жизнь. Вот есть ли такие? Мне кажется, у каждого есть человека, учитель, преподаватель, который очень серьезно повлиял на его будущее. У меня, например, в школе в Ижевске есть учитель истории Светлана Викторовна, которая настолько круто преподавала историю, что у меня среди там одноклассников вот в параллели человек, ну, не знаю, 10, наверное, на исторический факультет пошли. А мне просто привила любовь к истории. +7 495 95 95 91 2. Звоните, пожалуйста, делитесь именами ваших учителей, которые на вас повлияли.
3: Слушай, ну, у меня, кстати, вот учительница истории тоже привила любовь к истории. У нее был любимый ход. Мы условно разбирали там ледовое побоище. Вот мы делились классом на две команды. И мы писали сочинение, типа, ну, как действие, как мы думаем, со стороны, одни писали со стороны Тевтонского ордена, другие со стороны, там, условно, Александра Невского.
4: И мы вот так это частая говорили. Практика, на самом деле, в школах. Это очень интересно.
3: И вот тогда ты вживаешься в роль, и ты запоминаешь это.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро. Расскажите про своего учителя.
5: Вы знаете, я сам работаю в школе, поэтому...
4: Мы вас поздравляем тогда.
3: С ним учителя вас.
5: Да, спасибо. Я просто помню, вот вы начали говорить про учителей труда. У нас, у меня в школе преподавателя, я когда пришел, у нас меня перевели из другой школы, мы, был преподаватель труда, Бюш, его кличка была, Борис Юльевич Шпигель, Бюш. Мы так восхищались этим дядькой, и он фантастический был преподаватель. Вообще преподаватели это, учителя это такой... Такая каста людей, которые вот надо любить, уважать. И я до сих пор помню, мне уже почти 60 лет, преподавателя в первом классе своем. Я не верю, что дети в нашей школе, которые выпускаются, помнят сейчас преподавателей первых классов. Кто да. У них был классным руководителем.
2: Спасибо. Спасибо вам за звонок и с праздником вас. Спасибо большое за вашу работу.
4: Вот, я помню всех своих классных руководителей. Я в пяти школах учился.
3: Ничего себе.
4: И у меня вот была такая штука. Я, если вдруг на районе, где я учился, я любил заходить в школы, проведывать учителей. Относительно недавно, там несколько лет назад, я проходил в Ростове 52-ю школу. Школа, где у меня Татьяна Борисовна, учительница была. Меня не пустили. Я не могу зайти в школу.
2: А сейчас безопасность правильно. Очень серьезная.
4: У меня нет номера ее. То есть я раньше не думал, что такое может быть. То есть я там брал цветы, заходил, дарил. А сейчас все. Да.
2: Да, да. У нас есть звонок. Доброе утро. Поделитесь историей своего учителя.
6: Здравствуйте, Александр. Меня зовут.
3: Здравствуйте, Александр.
6: Хочу сказать про учителя физики, который просто учитель от Бога. Это город Карачаевск, Сарель Сергей Евгеньевич. К сожалению, он уже ушел в Царство Небесное. Но то, как он преподавал, здесь класс был в тишине. Он никогда не повышал голос. И это был просто ну, величайший учитель, который не только знал предмет, но и нес такой воспитательный момент. Он просто делал личности, которые сейчас, вот где бы я ни сталкивался, я очень часто вижу. И если кто-то о нем вспоминает, это просто светлая, яркая звезда была нашего педагогики.
2: Спасибо, спасибо вам большое, что помните учителей. Плюс 7495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Делитесь своими.
3: У меня есть история про моего учителя физкультуры. Он, знаете, вот помимо знаний и какого-то физической там наших усилий, он еще пытался из нас как-то сделать нормальных пацанов, мужиков. Uh-huh. И у нас, соответственно, вот эти стычки между классами был, и он хотел нас просто по-мужски с нами поговорить. И это вот время, конец февраля, он зовет два класса, которые подрались в свою коптерку. Вот это, знаете, вот эта коптерка учителя физкультуры, где очень много грамот и кубков. Mm-hmm. Школа столько в соревнованиях никогда не участвовала, сколько там оно все висело.
4: И мячи.
3: Да, да, да, да. И он такой, ну, мы такие, что, ну, говорите. Мы такие, что говорить? Говорите то, что я хочу услышать. Это конец февраля, и у нас такая полная гробовая тишина, и у нас пацан говорит, с 8 марта вас, Максим Валентинович.
2: И больше вы не дрались, да?
3: Ну, мы шакалы были просто.
2: А не, у нас был тоже потрясающий физрук, который давал нам играть в волю просто в любые виды спорта. Ну, абы играли. Вот, а вот сейчас детей, мне кажется, от гаджетов-то не оторвать. Очень много комментариев пишут с учителями про первых учителей и так далее. Всех вот тыкаю, чтобы показать во время трансляции. Всех не перечислю, но в эфире
4: круто,
2: в трансляции
4: видно.
2: Круто,
4: что помнят. Это очень приятно.
2: Да. Ну, потому что, мне кажется, и только, кстати, многие иностранцы отмечают, что только в России такое отношение к учителям. Только у нас, к классным руководителям, к преподавателям предметов и так далее. Потому что вот я смотрел видео, где ребята из США и Франции объясняли, что для них школа — это как сервис. И учитель, он в 90% он просто... Как...
4: Официант.
2: Ну, типа, да. Очень редко там бывают тоже такие яркие личности, но ну, вот в России, говорят, вот все, любого спроси, он назовет там несколько учителей, которые для него были крутыми.
3: Мне понравилось, что Игорь сказал, что учитель там официант, и, соответственно, если бы Игорь бы учился бы во Франции, то он бы учителям никогда бы не оставлял чаевые.
4: Лягушек бы им оставлял просто.
2: Ну что ж, с Днем Учителя, друзья, все, кто причастен к теме преподавания. Спасибо вам большое за вашу работу. «Экспресса» заканчивается. Игорь Пименов, Дмитрий Илюхин и Константин Придыбайло были в эфире. Пока.
4: Всем хорошей недели.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра, в Перми 10 часов. Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Турецкий Кабмин прокомментировал возможные переговоры России и Украины по Черному морю. Бойцы группировки «Север» выпустили 900 снарядов по Волчанскому котлу. В Душанбе стартуют юношеские дельфийские игры стран СНГ. Подробности далее. Турция осознает сложность возможных переговоров России и Украины по обеспечению безопасности в Черном море, однако рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. По его словам, Анкара продолжает изучать возможности для продвижения диалога по обеспечению безопасности судоходства и перевозок в акватории. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция и ООН готовят переговоры с Москвой и Киевом по вопросу прекращения огня в Черном море. Вместе с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России пока нет никакой конкретики об этой инициативе. Расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки «Север» выпустил по позициям ВСУ в кольце окружения более 900 снарядов с момента образования Волчанского котла в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия. Он добавил, что расчет работает в круглосуточном режиме, планомерно уничтожая опорные пункты, скопление техники и живой силы противника внутри кольца окружения. Особое внимание артиллеристы уделяют ликвидации пунктов управления беспилотниками и нарушению логистики в тылу врага, чтобы пресечь подвоз боеприпасов. Туристический поток на горнолыжные курорты Архыз и Домбай, а также на водолечебные курорты Кавказских минеральных вод постоянно растет. Он сопоставим с уровнем ведущих мировых курортов, заявил РИА Новости представитель МИД России в минеральных водах Сергей Нюпа. Так, по его словам, в прошлом году курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 2,5 миллиона человек. Дипломат также привел данные Министерства туризма Ставрополья, согласно которым в 2025 году край принял около 8,5 миллионов туристов, подавляющее большинство из них отдыхали на Кавказских минеральных водах. При этом, отметил Нюпа, турпоток западных курортов снижается. 20-е юношеские дельфийские игры стран СНГ стартуют в Душанбе, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистана. Международный конкурс и фестиваль пройдет в 10 номинациях. Среди них фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, народный танец, духовые инструменты и художественные ремесла. Соревнования проводятся с 5 по 9 октября. Первые современные дельфийские игры состоялись в 2000 году в Москве, где приняли участие представители 27 стран. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 6 на 5 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Медведев продолжает выступление на турнире категории ATP 500 в Пекине, где сегодня в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем. Андрей Рублев поднялся с 24 на 23 место. В Пекине россиянин дошел до четвертьфинала, где уступил австралийцу Алексу Деминауру. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, к чату. Не забывайте в следующем часе нам звонить по номеру +7 495 95 95 912. А пока привет. Пока привет.
5: Доброе.
4: Слышно, да? Да, слышно.
5: Слышно. Слава богу.
4: Как выходные?
6: Ой, слушай, да, отлично. Вот с женой и Takes Two поиграли, это очень весело. Знаешь эту игру?
7: А, погоди, это где за растение играешь или нет?
6: Не-не-не, это где у вас экран разделяется, вы должны там вместе всякое делать. Вот, ну, типа там по одному не пройдешь. Вот,
7: ну да, да, да, да.
6: Там всякие эти открывать. Очень веселая игра, всем рекомендую.
7: А мы вот недавно с девушкой тоже играли в похожую игру, там тоже разделяется экран на два, и там, правда, ты играешь, но вот за такие, я не знаю, как это правильно объяснить, ну тоже, вот какое-то растение, в общем, у них там свои способности, и без способности одного не получится пройти дальше. А вот эта игра, прикольно. Это не там, где в конце придает один...
6: Мы в конце еще не пошли, но я думаю, нет. Это игра, типа, там в начале у девочки, типа, разводятся родители, она там плачет, и возникает такая ситуация, когда родители вселяют их души в такие тряпичные, ну, не тряпичные куклы, а в такие
7: а
6: вот
7: это
6: куклы,
7: маленькие они, да, вот такие?
6: Проходить. Да, да, да.
7: Да, вот, ну что-то помню, но я плохо.
6: Здесь там не будет предательства, а то это как будто бы всю идею сюжета ставит под вопрос очень большой.
7: Не, ну я не помню, что это за игра.
6: Было бы смешно.
7: Наверное, это все-таки одиночная игра, вот которую я вспомнил. Там, да, там есть вот такой момент, но, может быть, это что-то другое. Вот слушатели, если играли, могут напомнить. Так, еще раз напоминаю про соцсети. Кто еще не подключился, кто уже подключился, всем доброе утро. Ну и кто просто слушает нас по радио, также всех привет. A Way Out. Вот это. Это получается...
6: Ну, тоже на двоих, там, с разделением экрана и прочее.
7: Я так понимаю, наверное, да. Ну, вот это вот слушатель написал. Может быть, он, кстати, говорит, что это от того же разраба. Ну, вот возможно.
6: Значит, тоже, да, поиграем, потому что сейчас вот мы с It Takes Two начали. Ну, очень весело, вот, потому что по выходным надо как... Но в Росомаху я так и не поиграл.
7: Да я не знаю, я посмотрел, я сам в него не играл, но я просто увидел, как это все выглядит, и как-то это
6: странно.
7: Симулятор
6: газонюха, это очень круто.
7: Да это не знаю,
6: такого еще не было.
7: Ну, это прям ужас. Ну, честно, ужас.
6: Ну, прикинь, 300 или скольки там, 200-миллионную игру, или сколько она там стоила, превратить в симулятор газонюха. Ну, это гениально. Но мне кажется, это постерония просто была.
7: А ты видел, где, вот там, я не знаю, какой-то чувак просто решил проверить, там есть миссия с поездкой на мотоцикле, где ты гонишься,
6: и просто
7: вот, ну, он не управляет вообще этим мотоциклом, он все равно доезжает до места назначения.
6: Ой, слушай, меня это, ну, не настолько там вот расстроило, как всех остальных, потому что я проклятый казуал, да, я вот все детство, я там проходил игры, и я на самом деле многие из них ненавидел за их сложность. Особенно, когда, знаешь, у тебя диск какой-нибудь приходит, а он поломанный. И я просто никогда не забуду, я вот Человека-паука на ПК проходил, наверное, год. Только из-за того, что, ну, у меня как бы денег там на другой диск не было, да и не факт, что ты там купишь другой диск, и он будет рабочий. И у меня вот такая история была, что если ты хоть один раз за игру умираешь, то ты, короче, ну, все, игра ломается, тебе ее надо переустанавливать. Поэтому я навострился Человека-паука проходить без единой смерти, но мне на это потребовался год. И там уровень сложности был непростой. Ну, то есть, прикинь, ты там 1.5-2 часа играешь, дошел уже где-то там до там, третьей игры, и случайно ты там ползешь по башне, в тебя прилетает какой-нибудь снаряд вертолета, ты из-за этого умираешь, и тебя начинает сначала всю игру. Поэтому я, конечно, вообще вот... Я не люблю игры с повышенной сложностью, вообще сложные игры. То есть я как бы одобряю соус-лайки и все остальное, там всякие секиры и прочие люди играют. Если им нравится, ради бога, я в игры прихожу отдыхать. Мне не хочется, чтобы была какая-то повышенная сложность. Поэтому, ну, как бы когда ты вообще ничего не делаешь,
7: знаешь, это тоже своего рода отдых. Именно получение вот эта эмоция, когда тебе сложно, ты добиваешься.
6: Но это не для меня.
7: Ну да, это, я не знаю, мне кажется, это любители вот Bloodborne, Dark Souls.
6: Ну да, соус-лайки и все остальное.
7: Да.
6: Пусть как бы играют, да, я просто про другие игры.
7: Так, ну ладно, давай про игры, которые у нас в геополитике происходят. Тут канцлер Украины приехал на Украину, ну, точнее, канцлер Германии, но канцлер Украины, так его Дмитриев, окрестил Фридриха Мерца, он 4 октября.
6: Кстати, справедливое замечание.
7: Да, очень четко. Он, значит, приехал в Киев с необъявленным визитом, на самом деле он приехал не один, с ним приехал еще министр экономики и энергетики Екатерина Райхе, также представители там немецких концернов, ну, там Siemens, Quantum Systems, многие другие. В общем, о чем договорились? Договорились о том, что будут там какие-то совместные предприятия развивать, плюс оборонную промышленность тоже. Видимо, я так понимаю, вкладываться Украина будет в оборонную промышленность просто Германии, но они это объяснили как совместное занятие вот таким-то направлением.
6: Бизнесом.
7: Да, совместным бизнесом. Кроме того, там, значит,
6: я
7: выделяют...
6: Я не халявщик, я партнер.
7: Да. Потом выделяют 1,3 миллиарда евро, значит, Германия. Ну, там сразу начали возникать вопросы в самой Германии. А почему мы эти деньги не пустили на нашу социалку? Почему мы не пустили эти деньги на решение наших проблем? Но Мерца это разве волнует? Нет. А в то же время тут достаточно смешная цифра получилась. Примерно 350 миллионов евро, как выделяется, говорится на вот восстановление энергетики. Я тут посмотрел, ну вот просто, даже по тем сообщениям, которые сами украинцы говорили, 91 миллиард евро нужен для того, чтобы... А, долларов. 91 миллиард долларов нужен для того, чтобы восстановить энергетическую систему. Ну, я не знаю, за 350 миллионов евро они, наверное, восстановят энергетическую систему администрации, может быть, еще чего-то, ну, или там закупят дополнительных каких-нибудь, не знаю, там, может быть, ну, аккумуляторов, чего-нибудь еще. Ну, в общем, того, что будет в случае чего бункер подпитывать. Ну, потому что это очень маленькие деньги, если сравнивать со всей суммой. А все остальное как будто бы пошло на систему противовоздушной обороны, дальнобойные вооружения, боевые беспилотники, спутниковое оборудование. Ну, в общем... Как будто бы деньги, конечно, не маленькие, но ни о чем. Давай пробовать вообще выяснять, чего он приехал-то. Ему просто вот как будто бы не с руки сейчас акцентировать внимание, акцентировать то, что он там отправляет какие-то деньги на Украину, когда у него внутри огромные проблемы.
6: Да, ну его, как минимум, по поводу его внутренних проблем, его недавно даже на публичном выступлении освистали, и оно все логично. Все-таки, во-первых, в 2026 году Германия платит за газ ровно в 5 раз больше, чем платила в 2020 году, когда у нас уже отношения были не самые хорошие, плюс вся Европа отсоединилась от России успешно, чтобы не получить так называемый газовый шантаж Путина, теперь... прекрасно получает газовый шантаж американский, да, потому что...
7: Да. Ну, об этом еще поговорим.
6: Газовый, энергетический шантаж. Поэтому приходится закрывать заводы Volkswagen и все остальное, и еще и китайскому автопрому полностью проиграли в космосе, со спутниками они ничего не могут. Ну, вот оно все и приходит к тому, что приходится хоть как-то терпеть, и Мерц вместе со своими соглядатаями пытается заработать. Вот. И как раз-таки на выделение денег Украине это все будут предприятия, с ними связанные. Ну, в принципе, тут как бы еще логично, да, потому что сейчас Украине из российских гераний действительно надо выделять деньги, иначе предприятие под названием Украина может очень скоро закончиться. Так что я начал запыхиваться,
7: Подожди, но одно дело, когда это там, не знаю, серьезные какие-то транши, по серьезным траншам мы уже недавно говорили, там Евросоюз все зарубает, он, в принципе, и вступление в Евросоюз упрощенное зарубил, потом сказали, что если хотите еще вот денег, которые мы обещали, тогда вводите вот эти реформы, ну, там, понятное дело, что эти реформы пока что или невозможно ввести, или просто не хочет Зеленский этого делать, а без этого денег не будет. Ну и, скорее всего, они такие, знаешь, делают, ну, что ли, манипулятивные ходы из разряда «сделайте то, чего вы сделать не можете, только тогда мы вам деньги дадим», потому что мы денег не можем откуда-то там взять, я не знаю, родить и просто вам вручить.
6: Но я считаю, что все-таки деньги дадут, потому что другого способа удержать предприятие Украины на плаву нет. Дадут не столько много, чтобы они победили, это
7: нет,
6: же
7: дадут,
6: как всегда.
7: Конечно.
6: Это же, как всегда, как завещал Гарри Трумэн, да, если побеждают одни, надо поддерживать других. Я бы не удивился, если бы Россия, слава богу, этого не происходит, но гипотетически, если бы Россия очень сильно проигрывала на поле боя, я бы не удивился, если бы с нее санкции все сняли, вот, чтобы дать денег. Им же приятно, что мы вот уничтожаем друг друга, и, ну, конечно, сейчас в большей степени... Ну, как бы Россия уничтожает Украину, но в любом случае для них это неплохой расклад. Это просто страна офшор, через которую сейчас выводятся абсолютно все деньги. И принцип всем хорошо знакомый еще по политике великих прибалтов, которые слили абсолютно все. А так вот прикинь, как хорошо. Есть Украина с мощным советским наследием, с очень крутой экономикой, связанная с Россией, но ты отсоединяешь Украину от России, делаешь тем самым Россию слабее, так еще и полностью уничтожаешь все, стали литейное производство, причем чужими руками. Ну, то есть, по факту, опять же, да, знаете, там победа и достижение цели зависят от полагания. Ну, вот смотри, короче, недавно американцы вывели войска из Ирака. А как к этому относиться? То есть, с одной стороны, это проигрыш, да, то есть полнейшее поражение. За 24 года вы не смогли там свой демократический режим поставить, с которым вы шли изначально. Но ведь это была просто декларируемая цель. То есть они говорили, вот, мы там принесем демократию, поборемся с терроризмом. И этой цели-то они, конечно, не достигли, потому что ни демократию не принесли, она там не прижилась в исламской стороне, ни терроризм окончательно не победили, да, иракские прокси в том числе там используются и Ираном, и всеми остальными. Но бабки-то они заработали и уничтожили все нефтяные месторождения и всю иракскую ресурсную базу-то они себе забрали и зарабатывают с нее деньги. Так что на словах они, по сути, это как бы проиграли, но по факту цели были достигнуты. Просто об этих целях никто не говорил. Но также и здесь. То есть Украину сейчас методично с помощью новых пяток Герани, с помощью системы Сусанин, с помощью системы спутников Рассвет втаптывают в каменный век. Но глобально-то они от этого не проиграют, но и терять такой офшор тоже не хочется.
7: Да я вот согласен с тобой, что все равно они будут эти деньги выделять. Другое дело, что каждый раз мы говорим, это становится все сложнее и сложнее. И просто вот те же самые кредиты, они уже брать не могут. Ну вот так легко, как это делали, там, не знаю, год, два, три года назад. Сейчас процент слишком большой. В то же время, вот знаешь, мне кажется, очень показательно...
6: Это была ставка, которая не сыграла.
7: Ну да, но очень показательно, каждый раз, когда у Евросоюза возникают серьезные проблемы с финансами, они начинают активнее говорить о российских замороженных активах. И вот тут новость была. 122 депутата Европарламента предложили использовать более 200 миллиардов замороженных активов России для помощи Украине. То есть вновь поставить этот вопрос на обсуждение. Каким-то образом накинуть это, значит, на специальный механизм ЕС, через который средства могли бы уже направляться на поддержку, а потом ответственность за вот эти действия, ну, то есть фактически за кражу 200 миллиардов евро, могли распределить как-то вот все страны ЕС, которые вот в этом самом механизме участвуют. Мне кажется, все-таки придет этот момент, пока что они, видимо, имеют какие-то ресурсы для того, чтобы все-таки Украину поддерживать, но придет этот момент, когда они скажут, все, нам уже без разницы, какие там будут последствия, какие там риски, какие там иски и все остальное, мы просто берем и эти 200 миллиардов забираем, вне зависимости от того, что нам скажет Бельгия. Но ты как думаешь, они вообще на этот шаг готовы будут пойти вот в такой, скажем, экстренной ситуации или все-таки
6: до конца?
7: Я думаю,
6: что нет все-таки.
7: Нет?
6: Да, я думаю, что этого не получится.
7: А что им терять-то? Ну вот если так подумать, вот нынешние управленцы, которые в Европе, они...
6: Европа разных скоростей. Да дело не в том, ну там как бы опять же объединять тоже не стоит, потому что управленцы есть разные и есть те, кто выступают против конфискации российских активов. Да, я думаю, что будут вот они бороться между собой. Конечно, в конечном итоге могут и конфисковать, но я почему-то думаю, что этого не произойдет.
7: Ну, я...
6: Но и возвращать их не будут. То есть они будут вот в таком вот подвешенном состоянии висеть очень-очень долго, еще, может быть, даже вечно.
7: Нет, ну просто, мне кажется, все равно они будут пытаться это сделать. Может быть, там, понятное дело, это
6: будет
7: зарубать.
6: Пытаться.
7: Ну, вот тогда было показательно, когда Франция, вроде бы выступающая одним из таких основных продвиженцев идеи Евросоюза, сама отказалась эти замороженные активы забирать, хотя всех остальных подбивала. Но как будто бы... Вот в моменте, мне кажется, они могут это сделать. Просто от того, что больше нет ресурсов. А надо
6: слушай,
7: каким-то образом
6: да
7: их находить.
6: Все может быть. Все может быть. Но от того, что они конфискуют... Ну, может, и конфискуют, знаешь, и в конечном итоге такие... Ба-ба-ба-ба-бэмс, мы втаптываем все эти деньги в войну, в итоге все равно никаких целей не достигаем. Ну, а где деньги? Они испарились, все.
7: Где деньги, Лебовский?
6: Нет.
7: А так да. Польша, которая продолжает вопросики задавать Украине, говорят, а вы предоставьте, пожалуйста, вот вся поддержка польская, которая направлялась на территорию Украины, она где? Где деньги, где там результаты вложения этих денег?
6: Ну, тут важно понимать, что... Польша начинает этот вопрос поднимать только в тех моментах, когда есть вопрос, кому выделять деньги в данном случае, то есть отправить Украине или Польше, да, то есть там в Евросоюзе идет очень большая дискуссия на тему того, что, ну, посмотрите, там Россия же на Польшу рано или поздно нападет, ну, так кого сейчас целесообразнее поддерживать, Украину, которая никаких видимых успехов не достигает, или уже нам забить на проект Украина и начать поддерживать Польшу, которая с Россией, скорее всего, будет воевать следующей, ну, или Прибалтику поддержать, ну, то есть там вот так вот ставится вопрос, а не то, что поляки там что-то прозрели. Про Волынь начинается разговор, когда этот просто удобно нынешнему польскому руководству.
7: Ну, про поляки, да, они все, мне кажется, немного сейчас недолюбливают в равной степени, поэтому я бы не говорил, что они исключительно там против России, и что у них риторика очень так меняется. У них просто есть вот разделение политики.
6: Они, оно неприменимо.
7: У них сильное разделение политики. То есть мы неоднократно ведь наблюдали.
6: Как у всех?
7: Ну да, ну нет, не сказал бы, что у всех. У многих есть все равно вот такая центральная линия, по которой идут, а остальные там, ну не знаю, что ли, придатки.
6: Так центральная линия-то не меняется, они все равно, русофобская она остается.
7: Никто не говорил, что...
6: Но меняются частности, да, да, то есть как вот мы будем против Русни-то противостоять? Мы будем сейчас вот так вот или вот так?

0: Одну кнопку нажимаешь, а вот твой противник ничего сделать не может. Вот, то есть он имбовый такой был в свое время. Ну и вот Европа также о перемирии. Они думают, что после всей вот этой вот тонны грязи, вылитых на нашу страну и на лично там Путина, да, кто-то из нашего там руководства еще переживает по поводу того, что про нас будут европейцы говорить. Переживали бы, наверное, если бы были бы хоть какие-то финансовые отношения, но теперь их не осталось. Партия войны стала намного сильнее, и время разговоров прошло. По сути-то они сами идиоты, они отказались от любого влияния, да, вот с помощью бизнеса они могли бы влиять. Ну, они бы влияли на бизнес, бизнес бы приходил к президенту и говорил: посмотри, президент, нам так тяжело торговать из-за того, что вот это вот происходит, давай там перемирие и все остальное. И это могло сработать. Но сейчас такого просто не осталось. Сейчас вот большая часть капиталистов, которые рассчитывали на Западе построить прекрасную жизнь, хорошие отношения с Западом, они попросту все пропали. Они сами их уничтожили, накладывая санкции на всяких Фридманов, Тинькофф и всех остальных. И те, кто не захотел выслуживаться, те, кто был привязан именно к России, они остались там в одной лодке с нами, да, и сейчас они на Путина никак как бы не воздействуют. Пусть там разбирается, пусть делает что угодно, нам уже, собственно говоря, все равно. Ну, это я вам объясняю с точки зрения бизнеса, как я это вижу. Поэтому пусть все идет так, как идет.
1: Тиньков у нас, кстати, признан террористом, экстремистом и иноагентом. Да, я с тобой согласен, что здесь вообще дело ясное, что дело темное. Точнее, наоборот, просто дело ясное. Но вот сама, я не знаю, формулировка, когда вы приезжаете с новым оборонным предложением и с выделением денег как раз на оборону и говорите...
0: Из фонда мира, для полноты картины, их надо еще из фонда мира выделять.
1: Из фонда мира, для того, чтобы там переговоры провести с Путиным после завершения боевых действий. Молодцы, великолепно.
0: Так, конечно, да. Это как в одном предложении у них сочетаются абсолютно взаимоисключающие пункты. Вот. Да никто не собирается.
1: Не забываем, Рюта сказал, надо обвинять во всем Россию. Если не уверены, да, если даже чуть-чуть уверены, надо обвинять Россию. Думаю, ну это вообще, это прекрасно, великолепно. А вы могли хотя бы, ну я не знаю, что ли, быть, ну, поскрытнее. Понятное дело, что это все осознают.
0: Самое смешное с Рюта, то, что это, по сути, провальный политик, который все реформы...
1: Будь здоров. Заранее. Вот так вот.
0: То есть там и в коррупции очень серьезное обвинение с доказательствами, и всех своих конкурентов пересажал. Ну, типичный демократ.
1: Демократия, да. Вот, ты, кстати, помнишь высказывание Макрона-то по поводу демократии?
0: Ну, там, какой из...
1: Да, вот недавно он говорил о том, что у нас кризис демократии наступил, и, может быть, надо задуматься об автократии. Великолепно.
0: Ну, да.
1: Франция.
0: Так это же подобно тому, как, по-моему, это Питер Тиль говорил, да, что типа, ну, демократия себя исчерпала, нужно посмотреть на что-то другое. Ну, короче, поиграли
1: с демократией. Нет, ну а как ему не смотреть? Это очень удобная правдопозиция. Он просто фактически говорит, это не я виноват, что у нас какие-то проблемы, это демократия виновата, потому что я там не могу какие-то решения протолкнуть. Меня, значит, вот эти системы сдержек и противовесов ограничивают. Ну, что это такое? А в это время школьники выходят. Ну, это Франция, правда, там, в принципе, может быть такой выходной. Ну, я не знаю, как провести вечер? Давайте сожжем пару баков и разобьем пару стекол. Как вариант. Да.
0: Но в таком случае нужно переходить. Тут же, понимаешь, парадокс не в том, что демократия не работает, а проблема в том, что вот он не готов ввести там какой-то режим чрезвычайного положения, да, который подразумевает, что вот все, у тебя сейчас больше полноты власти, и тебе не требуется никаких там согласований и всего такого. Автократия с точки зрения войны, ну, она правда эффективнее, потому что решение нужно принимать быстро.
1: Не, а по поводу вот таких двояких заявлений...
0: Хотя у нас, так вот подумал, но у нас-то при этом все равно продолжается там Госдума, принятие решений. Понятное дело, что как бы голосуют определенным образом, но мы, получается, в демократию-то играемся даже больше, чем они. Это я вам не к тому, что типа давайте это отменим, и вообще вот Путин принимает все решения без всяких указов и сразу все подписывает. Я это говорю не к этому, я это говорю к тому, что вот просто интересно за этим наблюдать, что даже в период войны у нас как бы вот война, да, но при этом у нас все равно остаются и выборы, и вся остальная история. У них войны нет, но у них и с бензином еще проблемы еще побольше, чем у нас. Ну, хотя, ладно, это оценочное суждение, тут, наверное,
1: мы во Франции побольше, не живем. Побольше. Но мы поговорим об этом вот чуть позже. У нас вот просто слушатель еще написал.
0: 95-го 150 рублей я тут заехал. Ну, это, конечно, заправка паршивая, но, тем не менее, конечно, 50. печальненько. Но гибриды, с другой
1: есть
0: стороны.
1: Есть момент. Так Зеленский же пообещал новые удары по НПЗ. Так, у нас тут слушатель, секунду, дописал. Он говорил вроде не про то, что надо задуматься,

0: об автократии, он говорил, что из-за кризиса демократии все чаще начинают обращать внимание на более автократические модели правления. Ему не нравится. Но это такая формулировка, просто она как будто подразумевает, что вот люди какие-то там думают об автократической модели, и это не я. Но в то же время кризис демократии наступает. Ну, я чуть-чуть переиначил.
1: Не-не-не, ну ты прям переиначил сильно, Саша, получается. Это имеет смысл. Не, ну вот в таком высказывании, потому что, ну, действительно, очень многие склоняются к автократичному типу управления, хотя это, на мой взгляд... Не, ну, опять же, я не знаю, как бы... Демократия-то в таком виде, она от автократии не особенно сильно.
0: Не, ну подожди, но он фактически сам же говорит о том, что не работают у нас демократические институты. А демократические институты, если не работают, то...
1: А кто виноват?
0: Ну вот, это получается, он просто берет и перекладывает проблему на политическую систему. Не на себя, а на политическую систему. А раз политическая система не работает, значит, надо менять. Люди хотят автократии, значит, ну да, тут можно сказать, что типа он не хочет. Он хочет, чтобы вот эти институты работали. Ну тогда, не знаю, тогда давайте...
1: Да, но это глупо.
0: Ну это очень
1: странно. Потому что у тебя, когда много денег у всей планеты, да, у тебя будет работать любой режим. Ты будешь диктатором, диктатором-фашистом, с тобой все прекрасно будут сотрудничать, потому что им надо какие-то твои, там, скажем, товары и ресурсы покупать. Ты будешь самым демократичным президентом на планете, суперсвободным, а все равно все с тобой будут работать, потому что ресурсы покупать, так у тебя еще экономика открыта, это еще и легче.
0: Так, ну вот давай как раз про ресурсы мы поговорим. Вот я думаю, всю следующую полчасовку на это выделим, потому что там есть о чем пообщаться. Сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу, послушаем новости. Не забывайте про соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Подписывайтесь, подключайтесь. Чат у нас, как всегда, активный. Вот также некоторые высказывания, мнения оттуда выхватываю периодически. Поэтому пишите, задавайте короткие вопросы. Длинные вопросы оставьте на вторую полчасовку. Там по номеру телефона можно будет нам позвонить и задать этот вопрос, мы на него ответим. Сейчас новости.
2: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска поразили электроподстанцию «Кочеток» в Харьковской области, сообщила Минобороны. Кроме того, в Одесской области наши бойцы нанесли удар по портовому пункту «Вилково», который задействован для переброски военных грузов. В Минобороны добавили, что армия России продолжает наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. угрозы со стороны ВСУ на подъездных дорогах Запорожской АЭС сохраняются, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что обстрелы и дистанционное минирование уже приводили к пострадавшим среди сотрудников и серьезно затрудняют доставку топлива, оборудования и материалов. Говорить об устойчивом снижении интенсивности атак пока оснований нет, добавила Яшина. По ее словам, даже отдельные периоды затишья не позволяют считать ситуацию стабилизировавшейся. Эстония под предлогом активной обороны занимается переброской элитных войск ближе к границе с Россией, утверждает газета Financial Times. По данным издания, планируется, что подразделение командира 1-й эстонской бригады будет переведено из Тапы в город Їхві, расположенный всего в 50 километрах от российской границы, где строятся новые масштабные объекты для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал 170 504 группы и канала, показала статистика мессенджера, с которой ознакомилась РИА Новости. Так, согласно данным, в субботу мессенджер заблокировал 100 304 группы и канала. Значение в 100 тысяч было превышено впервые с 16 сентября. В воскресенье показатель составил 70 200 групп. Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 483 149 групп и каналов. Из них 3108 сообществ, связанные с терроризмом. Число российских туристов, посетивших Египет в первые 9 месяцев текущего года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи. Он напомнил, что в 2025 году число туристов из России превысило 2 миллиона человек. По словам министра, россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму. Фатхи отметил, что египетские власти работают над созданием новых туристических продуктов и объединением пляжного отдыха и культурной программы в рамках одной поездки. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Стас разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, наши соцсети. Подключайтесь прямо сейчас. Присоединяйтесь к чату и к трансляции. Номер телефона плюс 7495-95-95-912. На следующую полчасовку, то есть через полчаса, можно начинать звонить. Пока что, там, не знаю, набирайте номер потихоньку, заготавливайте вопросы, там, не знаю, карандашком на листочке. А мы пока будем продолжать. Я вот еще не договорил. Вот по поводу вот этих, знаешь, двояких высказываний. Зеленский вообще в последнее время отличается. Он тут говорит о том, что переговоры надо, очень надо. Вот все, мир надо до зимы, пожалуйста. И
1: это
0: потом...
1: до того, как он говорит, что перекроет нам небо или после.
0: Вот, это в момент, как он говорит о том, что он перекроет нам небо, что, значит, усилит удары по НПЗ. Я думаю, ты что добиваешься? У тебя сейчас два моста...
1: What the fuck are you doing, Зеленский?
0: Ну там, да, вот интонация получилась сейчас такая, извиняюсь. Южный мост, Северный мост, мимо. Укртелеком попадает под удары. Дата-центры остальные попадают под удары. Энергетика уничтожается. И а дальше что? У нас сразу, самое главное, знаешь, что интересно? До этого у нас как будто бы МИД и Минобороны реагировали чуть позже. То есть какое-нибудь заявление со стороны Зеленского происходило, наши, ну вот, ждали там денек. И после этого отвечали на вот это заявление, что, ну раз вы вот так вот будете себя вести, там наносить удары, тогда мы нанесем в ответ более серьезные. Они наносили, и только потом мы начинали более серьезный ответ. Сейчас он только это заявление сделал про усиление атак по НПЗ. Наши через секунду, мгновенно, вот так, тогда все, сносим Вообще все.
1: Да, но тут и ситуация все-таки изменилась. Если до этого Украина могла что-то противопоставить, то сейчас, во-первых, задержки европейской помощи, а во-вторых, новые герани, которые сейчас, используя F-35, сбивают, ну, это как примерно на Феррари гоняться за мухой. То есть тут им уже и противопоставить нечего, и они и так в ужасном состоянии находятся. Ну и МИД тут, ну не МИД, Минобор, точнее, решил действовать, да, то есть показывает, что, ребятки, причина войны в Зеленском.
0: Не, ну, кстати, а какая там Зеленского, пощечина? И все будет мирно. Пощечина Трампа от Зеленского нормальная вообще? Там Трамп, да, ему там наоборот говорит о том, что не бей по дизелю.
1: Дипломатии. Да, конечно, Криворожская школа дипломатии. Это он уже и с президентом Южной Кореи поссорился. Да я вам говорю, это превращение в Израиль. Ждем, ждем. В конце главной битвы уже будет, когда вот Украина останется там один только Киев с небольшим. Вот будет битва, раз на раз выйдут Киев и Тель-Авив. Вот, а мы все будем всей планетой за этим просто наблюдать. Как еврей будет сражаться против поляка Нетаньяху, отомстить ему за Волынскую резню.
0: Нет, ну, ну,
1: в общем... Нетаньяху скорее Зеленскому, ладно.
0: Ну, тут ну, хотя, не, Нетаньяху-то постарше сильно. Там у Зеленского...
1: Ну, я и говорю, поэтому я бы поставил на Нетаньяху.
0: А, ты бы поставил на Нетаньяху? Опытом возьмет.
1: Ну, слушай, с одной стороны, в Голливуде одни евреи, но они поддерживают не Украину, а Израиль.
0: А погоди, а на Украине есть вообще F-35? Ты просто вот так сказал? Не
1: F-16? Да, конечно. О, F-16, извините, пожалуйста, F-16.
0: F-35 — это же последнее, если я не ошибаюсь.
1: Да, F-16 — это предпоследний.
0: Вон, у нас слушатели тоже, кстати, начали писать, да, вот про F-35.
1: Ну, бывает. Я тут сказал, что этот Южный мост Советский Союз в 1891 строил вместо 1981-го. Ну, бывает, прямая речь — это штука такая.
0: Советский Союз уже
1: тогда
0: был.
1: Вам, что...
0: Он, может быть, в головах уже был. Так, давай вот теперь про...
1: Это, кстати, правда.
0: Ну вот. Про...
1: Ты бы был неплохим юристом, Саш.
0: А то. Да. Ну, я учился на юриста, ушел оттуда, мне не понравилось.
1: Все понятно.
0: Так, значит, давай поговорим про как раз высвобождение топлива. Потому что вот я сказал о том, что Зеленский дал такую оплеуху Трампу, наплевав вообще на все его предупреждения, на все просьбы не бить по российским НПЗ. Он сказал, что наоборот буду бить. А Трампу надо как-то проблему с дизелем все-таки решать. Потому что вот уже приближаются выборы. Надо как-то, я не знаю, электорат на свою сторону перетягивать. С Ираном вопрос вообще пока не решен. Да и даже близко не решается. Иран говорит, мы только при одном условии Армузский пролив откроем, если Соединенные Штаты согласятся на наш меморандум. А их меморандум — это капитуляция США, на что они, скорее всего, не пойдут. Поэтому там уже будем ждать событий после выборов. Надо тогда искать альтернативы. Какие альтернативы? Ну, предлагать всем по $5000, кто проголосует. Поверят ли вы это? Сомнительно. База. Да. Другой вариант —
1: ну, первый
0: это...
1: раз более-менее еще сработало, но ну, теперь да. уже как теперь бы... Теперь уже... предыдущий раз всех кинул. За санкции обещал тоже каждому американцу с доходом ниже среднего, поскольку это $1000.
0: Да не, на самом деле, даже в первый раз там не сильно отреагировали рынки, во второй вообще даже не заметили этого высказывания. Так вот, надо найти еще какой-то вариант для того, чтобы вот эту ситуацию с дизелем выправить. Как это сделать? Значит, обращаемся к G7, говорим, так, у нас есть резервы, надо их выпускать, потому что, ну, дизеля мало, проблемы большие, цены огромные, давайте-ка мы выпустим 100 миллионов баррелей. Посидели, покумекали. Да-да-да, посидели, покумекали, решили, что да, давайте 100 миллионов баррелей мы выпустим. В то же время я тут посмотрел, во-первых, мне стало интересно, а что такое 100 миллионов баррелей? Потому что, да, звучит вроде много, так объемно, ух, хорошо, но, с другой стороны, этого хватит примерно, ну вот, странам G7, на 4 месяца. 120 дней. А в то же время это только, ну вот, при идеальных обстоятельствах. Если, например, сейчас закроется Бабель-Мандеп, ну, предположим, тогда хватит, ну, примерно на 1.5 месяца. Ну, вот где-то так. Дальше, если мы смотрим вообще на ситуацию, в принципе, с резервами, у них в районе 300 миллионов баррелей резерв. Весь оставшийся резерв. То есть они высвобождают треть. И дальше, ну вот, непонятно, что будет. Мне кажется, что дальше будет...
1: Будем накапливать обратно. Будем ждать, что все закончится, и накапливать.
0: Вот, вот. А закончится это? Вопрос. А каким это последствиям приведет до того, как это закончится, тоже большой вопрос. Давай посмотрим.
1: Макрону главное до конца срока досидеть, так же, как и всем остальным, а потом оставить следующему президенту со всем этим делом разбираться и сказать: слушайте, ну, примет, все было получше, да, не идеально, но как-то мы старались, а вот эти нет, конечно, да, вообще.
0: Да, просто...
1: Ну, так и делается.
0: А погоди, по можно тогда вообще все резервы потратить? Сколько там оставить? Просто один баррель. Ну, чтобы ноль не было, а то некрасиво. Один баррель оставить, и все остальное выпустить, и цены упадут, будет много-много дизеля. Правда, потом, через месяцев 7-8, не будет вообще. Но это уже не его проблема, да. Там уже Ле Пен придет, и он скажет: вот ваша Ле Пен. И что?
1: Националисты опять довели страну.
0: Да,
1: а
0: да,
1: националисты
0: да.
1: такие: это не мы, это предыдущие. Ну ладно, нападем на Россию. Да, может быть, получится, и мы заберем себе их топливо. Потом Волгоградская битва, сжигаем сами собственные НПЗ, лишь бы немцам не достались. Ну, в общем, мы все это проходили.
0: Ну, у нас слушатель пишет: Урсула между своих решила выпустить несколько тонн газа. Ну, так. Хорошо.
1: Вместе с Хрюта.
0: Да. Так, ну в общем, давай серьезно, если будем рассуждать и будем смотреть в долгосрок, каким последствиям это будет приводить, потому что, ну, понятное дело, тактически пока что это выгодно. Более-менее, там, снизятся цены, и то не сказать, чтобы сильно, но снизятся. А дальше-то что?
1: Дальше выпускать еще часть стратегических резервов и ждать, пока все закончится.
0: А дальше?
1: Ну, а дальше уже, ну, нападать на кого-нибудь.
0: А, ну, тоже верно. А нападать с чем?
1: Все, ресурсов нет. Ну, нападать с чем? Оборонная промышленность, рейн-метал, все переводится на военные рельсы.
0: А оно на чем работает?
1: Ну, оно работает на топливе, поэтому им придется напасть. Причем в какой-то конкретный момент, иначе они совсем без топлива останутся.
0: А на кого напасть? На Россию, получается?
1: Ну, получается, что так.
0: А мы им отдадим?
1: А можем, ну, мы не отдадим. Ну, или, может быть, на Иран, да, то есть, когда они поймут, что вот они загнаны, все, у них нефти там и всего остального не осталось, ну, всей Европой вместе с Америкой навалиться на Ормузский пролив, чтобы его разблокировать и открыть. Если они к этому моменту будут понимать, что с Россией они как бы не справятся, хотя, когда их как бы это останавливало. Но тут, понимаешь, тут же еще вопрос комплексный, в том числе и пропаганды. Немцы-то почему на Советский Союз напали? Ну, потому что их пропаганда, ну, то же самое, что и с Россией, да, их убедило, что вот мы, ой, чуть-чуть вот так вот подтолкнуть, все, вот они уже там на последнем издыхании, половина в ГУЛАГах сидит, воевать за эту страну никто не пойдет, но, может быть, после Украины придут к какому-то пониманию, но, с другой стороны, верится в это слабо, да, потому что, ну, они как будто бы да. до сих пор уверены, что вот у нас все прям вообще плохо.
0: Придут к пониманию, мы им официальное письмо направляли с тем, чтобы...
1: Не, придут к пониманию того, что, ну, у нас не так плохо, как они думают, это... стандартная история про самоотравление пропаганды. Это было и в Третьем Рейхе как раз-таки, потому что очень много распространено было пропаганды про то, что Сталин там предатель идей коммунизма, Советский Союз разваливается, именно поэтому они там в том числе приходили и говорили: вот мы не собираемся воевать с вами, русские советы или сам советы, мы против вашего жидобольшевистского правительства. Ну вот и здесь может быть такая же история, а может быть на Иран все вместе навалятся.
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, и на Иран наваливаться не будут, и на Россию тоже не будут, потому что для этого как раз нужны ресурсы. А когда у тебя нет ресурсов, да, с одной стороны, ты пытаешься их добыть с помощью экспансии, но тут получается замкнутый круг. Для того, чтобы тебе эту экспансию осуществить, тебе нужны ресурсы. Эта экспансия тебе нужна для добычи ресурсов.
1: Вот ну, смотри, оно же не бывает такое, что вот прям вот у тебя закончилось абсолютно все, и вот все, ты сидишь, ты просто не знаешь, что делать.
0: 300 баррелей.
1: Нет.
0: 300 миллионов, весь резерв, вообще весь.
1: Да. То есть я тебе говорю, они сейчас отпускают этот резерв, а потом у них еще что-то остается.
0: Ну, остается, ну вот смотри, ну, если...
1: И вот это, и это все они ставят на кон в попытке там напасть на кого-нибудь и отобрать ресурсы. Я думаю, самое логичное будет навалиться просто на Иран. Потому что, ну, с Россией, ну тут вопрос в том, понимают ли они, что с Россией они не справятся.
0: Мне кажется, знаешь, как это все будет происходить? В итоге они нападать и не будут, они разгоняют, да, вот эту историю с тем, что они будут там окружать Калининградскую область, на что мы им отправили письмо, хотя там Рюта, конечно, вышел и сказал: да я вообще не верю в то, что там Россия говорит о совершении ядерного удара
1: вот
0: и всем
1: это
0: остальном.
1: Это как раз-таки та проблема, да,
0: ну,
1: то,
0: да,
1: что они не понимают, да. Но тут, видишь, тут против лома нет приема. То есть, либо мы не используем полностью максимальное вооружение, и нас считают слабыми, и так. Тогда они вооружаются для того, чтобы нас уничтожить. Либо мы используем по максимуму вооружение, показываем свою силу, и они пугаются, и поэтому начинают вооружаться. То есть, понимаешь, вот это вот...
0: Вооружаются.
1: Ловушка Джокера.
0: В любом случае там...
1: То есть, они в любом случае, да, это неизбежно.
0: В любом случае там самые опасные и самые жесткие — это Литва, Латвия, Эстония. Поэтому... Но не забываем, а все-таки тут главная угроза не Франция с Германией. А если смотреть на вот нынешнюю обстановку, мне кажется, все-таки, знаешь, как будет? Придут все-таки к власти те же там в Германии АДГ, ну или как минимум, может быть, не прям станет премьером Вайдель, а будет решать серьезные вопросы. Ну, то есть не будет такого, что Мерц
1: будет решалый.
0: Будет решалый. Вот именно будет решалый. Он просто придет к России и скажет: нам нужен газ. Россия скажет: окей, чините Северный поток. И они скажут: ладно, давайте чините, потому что вариантов нет.
1: А будут... Ну, это слишком как-то оптимистично.
0: Мне
1: это
0: кажется,
1: было бы
0: реально так и будет.
1: Человечество так не действует.
0: Я думаю, так и будет. Честно говоря, вот мне кажется,
1: это,
0: так будет.
1: Это оптимист.
0: Знаешь, почему?
1: Не, ну, хорошо бы, если так. Если Россия будет с Германией в одной когорте, ну, это вообще хана всем. Потому что мы вместе с Германией, там мы могли бы тогда бы потом и с Китаем поконкурировать. И по части и электромощностей, и всего остального. Но я думаю, что вот то, что ты говоришь, оно из разряда невозможно. Потому что одно дело, когда у США просто разногласия с Германией, и они пытаются их продавить, но Германия не ищет альтернативы и пытается договариваться с США. Другое дело, понимаешь, просто, ну, это мы тоже уже проходили. Была так называемая доктрина Гитлера. В чем заключалась его идея? Он хотел как раз-таки объединить весь материк, чтобы Европа с Советским Союзом объединились, но Советский Союз он видел не как там равных партнеров, а хотел их уничтожить и подгнить под Германию, то есть вот в этом подбить. Да, то есть в этом и заключалась его доктрина. И именно этого США боялись больше всего, потому что вот такая вот страна, там, условно говоря, такое объединение, да, с огромным количеством сухопутных коридоров, они будут даже мощнее, чем США, и в конечном итоге смогут их задавить. И вот этого США боялся больше всего.
0: Знаешь,
1: поэтому
0: я
1: вот
0: чем...
1: они с этого начались их разногласия, между прочим.
0: Согласен,
1: это
0: тебе
1: к тому,
0: да,
1: что,
0: да, да.
1: Ну, если Германия будет какие-то клинья в сторону России подбивать, это бы, конечно, вообще бы лучший вариант для, там, как бы для
0: США
1: нашей...
0: США будут препятствовать, бесспорно, но так они и сейчас препятствуют.
1: Вплоть до ввода войск.
0: Сейчас не так. Войск? Ты думаешь, прям настолько?
1: Конечно, да.
0: Ну, не знаю, мне кажется, все-таки вот до такого не дойдет. Почему я вообще рассчитываю на такой оптимистичный вариант событий? Потому что вот я недавно думал, да, история циклична, все повторяется, все идет там к Третьей мировой войне. Мы уже наблюдаем, как постоянные стычки везде возникают, и, в принципе, вот этот накал проблем. Но, знаешь, во-первых... Первая причина, почему я не ожидаю Третьей мировой войны, потому что нет ярко выраженных блоков. Одна
1: так
0: страна...
1: Так она уже идет. Есть. Ну, как
0: какие?
1: Нет-то?
0: Какие?
1: Ну, Россия, Китай, Иран против США и Европы. Вот те два блока самых ярко выраженных.
0: Россия, Китай, Иран, но это слишком маленькие блоки. Блоки мировых войн.
1: Маленькие,
0: должны...
1: это большая маленькие часть блоки. Населения планеты.
0: Это реально маленькие блоки.
1: Индия, как... Ну ладно, Индия
0: пока
1: нет. А
0: вот смотри, в том-то и дело, что Индия, она, ну, по факту есть у нее некоторые конфронтации с Китаем. В то же время Пакистаном. Пакистан и Китай очень хорошо дружат. Иран не дружит совсем практически Ближним Востоком. В то же время Израиль вполне себе нормально взаимодействует с Пакистаном.
1: Ну так мои блоки, я тебе говорю про экономические.
0: Ты понимаешь,
1: Индия,
0: они друг с другом,
1: считаю...
0: в том-то и дело, они постоянно взаимодействуют. Сейчас и нет
1: что,
0: как таковых супер тесных связей.
1: Ради зарабатывания денег они примирятся все друг с другом. Могут быть какие-то небольшие локальные конфликты, но это всем позволяет. Все-таки смотри, изначальный тезис по поводу блоков. Ну окей, вот твоя оценка, что их ярко выраженных нет. А, ну тогда и у Америки-то нет никакого блока с Европой, потому что они все между собой ссорятся. Но
0: они созависимы.
1: Ссорятся между собой. Они, ну, так а мы что, не созависимы?
0: А мы...
1: С Ираном, с тем же самым,
0: нет,
1: с Китаем.
0: Нет, подожди.
1: Конечно, созависимы.
0: Мы созависимы в плане экономических нынешних, там, не знаю...
1: Так экономика все и определяет.
0: Да,
1: все
0: это другое. Смотри,
1: это фикция.
0: А если мы смотрим на противостояние, ну, например, там, той же Антанты и всех союзников в период, я не знаю, вот Второй мировой, то, получается, мы определяем, как бы сказать-то, их не как экономические блоки, а как идеологические блоки. Тут не получается говорить исключительно об экономике. Все-таки противостояние одной идеологии другой. Я бы не сказал, что у нас одна идеология с Китаем, Индией, Ираном и вот многими другими государствами, в которых мы там включаем БРИКС. В то же время идеология Соединенных Штатов Европы, ну, может быть, каким-то образом, там, не знаю, может сочетаться как-то, но все равно у них тоже внутренние противоречия. Нет ярко выраженных идеологических блоков, идеологических противостояний. А без идеологии, ну, сложно. Единственная, ну, идеология, на которой...
1: Ну, а вот там вот страны, например, там, Ближнего Востока, некоторые там, Саудовская Аравия, там, Иран, какие у них идеологические противостояния, если по факту они работают. Я тебе открою секрет, но у Антанты, ты не поверишь, в первую очередь
0: сказал,
1: были
0: подожди,
1: экономические
0: связи. Какую я Антанту сказал? Антанта — это Россия, Великобритания, Франция. Я имел в виду, господи, Германию, Италию и Японию. Антанта почему-то в голове возникла. Это вообще...
1: Так у них как раз-таки общее было именно экономические связи в первую очередь, а именно финансилизированная экономика, которая в конечном итоге начала рушиться, потому что реальных денег не было, зато было огромное количество кредитов.
0: Ну, я согласен с тобой, что экономически им было выгодно друг с другом взаимодействовать, но здесь нельзя говорить о том, что блоки создаются исключительно по экономическим соображениям. Причем...
1: Исключительно?
0: Хорошо, тогда давай будем говорить о том, что Индия, она где сейчас вот в блоках, если мы разбираем Индию? Она в каком блоке?
1: Индия получает свой гешефт ото всех. Индия торгуется
0: за свой
1: блок.
0: Значит, она не в одном блоке.
1: Но, ну, она, да. Я про Индию не говорил.
0: Китай в каком блоке?
1: А вот Китай... Китай в блоке российском.
0: Не факт. Китай, огромное количество товаров и всего продает Соединенным Штатам. Если обрезаются полностью экономическое взаимодействие, страдают, конечно, и Соединенные Штаты, и Китай в том числе, но говорить о том, что экономически они больше связаны с нами, чем с США, наверное, будет неправильно.
1: То, так в перспективе США их пытаются оторвать и импортозаместить за счет и санкций, и всего остального. Просто у них этого не получилось сделать. И это уже вопрос внутренних проблем Соединенных Штатов Америки, что там как бы люди не готовы работать, и Китай экономически более интересен. Но это не значит, что они в одном блоке. Они понимают, что их завтра оттуда могут выпереть. И выпереть их оттуда и полностью забрать себе все их производство не могут как раз-таки из-за России, из-за российских ресурсов и нашего тесного сотрудничества. Если отобрать у Китая Россию, ему сразу же, Венесуэлу ему уже перекрыли, с Ираном сейчас тоже есть некоторые проблемы, хотя они продолжают покупать нефть через всякие вторичные банки и прочее, но они понимают, что они просто будут тогда уничтожены.
0: Я согласен с тем, что вот прямо сейчас у нас такие отношения, но стоит начаться прямому противостоянию.
1: Вот смотри, что Россия... ты подаешь под блоком? Вот под блоком давай вот сразу с дефинициями определимся, и тогда станет понятно.
0: А, ну давай просто, не, ну вот мой блок вот в понимании того, как я это вижу, это вот, например, ось зла, это Япония, Германия, Италия и все остальные, которые потом присоединились к этой оси зла, и союзники, вот это второй блок.
1: Ну так это уже в период супербольшой войны они были объединены. Союзники до начала большой войны тоже нельзя было, получается, считать блоком. Да,
0: да.
1: То есть мы-то
0: да,
1: там
0: но...
1: США у нас были не самые лучшие, мягко говоря, отношения.
0: Но Япония, Германия, Италия, но по большей части даже Германия и Италия, они были именно очень сильно объединены вот этой идеологической системой. Того, что у них есть, значит, лидер, фюрер и, как назывался-то... Как в Италии-то назывался? Забыл.
1: Дуче.
0: Дуче, да. Дуче и фюрер — это две идеологические такие картины вот этого лидера, который стоит даже над государственными аппаратами, у него не может быть должности.
1: Ага,
0: просто
1: а
0: вот
1: Рузвельт как... не был лидером нации, который в период военных действий стоял там над государственным аппаратом, и Сталин не был. Ну тогда, получается, и Сталин-то был тоже, да, там, генсек. Ну тогда, получается, и мы были объединены. Понимаешь, идеология, ей можно крутить вообще как угодно, она не работает.
0: Хорошо,
1: вообще,
0: так, подожди, тогда что для тебя вообще Третья мировая? Третья мировая, ты подразумеваешь ее как экономическое противостояние или как физическое противостояние?
1: Конечно,
0: буквально?
1: Как экономическое.
0: А физическое,
1: ну, подожди,
0: будет
1: физическое вытекает из экономического.
0: Я согласен, но это
1: и
0: как
1: поэтому,
0: будет воплощаться?
1: Как бы победил Советский Союз. Ну как это будет воплощаться? Точно так же, как и сейчас со стороны России воплощается на Украине, когда инженеры придумывают новый дрон, и сколько бы героизма у российской армии не было, эти дроны решают и разносят Киев в щепки. Потому что идеология, она может быть любой. Но экономически Россия показывает свою большую эффективность. Это и инженерная школа, и все остальное. И это начинает рулить жить на поле боя.
0: Ну, соответственно, вот, ты считаешь, что сейчас вижу. Третья мировая?
1: Экономика. Я считаю, что мы экономически сильнее. Но я считаю, что да.
0: Угу. Ну, я не знаю. Мне кажется, вот второй момент, про который я хотел сказать. Ну, блоки, ладно, уберем в сторону.
1: Я считаю, что просто ядерное оружие, оно изменило вот. Расклад сил. Но мы воюем все равно в прокси-формате. Но Третья мировая, в принципе, она уже идет. И либо она сейчас идет, либо украинский конфликт – это предвестник вот этого Третьей мировой, который будет носить прокси-характер.
0: Вот смотри, ядерное оружие, оно вообще все меняет. Почему? Потому что раньше его не было. И сам факт его существования фактически лишает возможность дойти до какой-либо столицы ядерного государства. Ну, просто практически невозможно, потому что потом последствия будут слишком тяжелые. Если мы предполагаем...
1: ядерные державы падают, бывает. Их
0: они
1: уничтожают.
0: Могут упасть.
1: Вот тебе пример,
0: они могут упасть
1: Советский
0: изнутри.
1: Союз.
0: Они могут упасть изнутри.
1: Они изнутри
0: могут развалиться.
1: Да не падает. Ни одна страна изнутри вообще никогда не развалится.
0: А ты хочешь сказать, СССР исключительно извне развалился? Ну, так подбили.
1: Нет,
0: для того,
1: я хочу
0: чтобы
1: сказать, что были внутренние противоречия, ну. были внутренние проблемы, которые были использованы для уничтожения Советского Союза.
0: Ну
1: и
0: да, я об этом
1: в принципе,
0: говорю.
1: Да. И даже ты посмотри на сегодняшнюю Россию, да, вот ты заходишь там в социальные сети и, в принципе, общаешься с людьми, люди живут в каком-то вымышленном мире, да, то есть они уверены, что страна вот просто загнивает, вот все кончено, просто потому что они этого наслушались через всякие Радио Свободы, Свободная Европа и прочие
0: так,
1: запрещенные российские
0: экстремистские
1: организации.
0: Да,
1: я
0: да,
1: уточнил, да. То есть, по сути, это в основном разваливается. А так, когда людям-то не расскажешь, как плохо они живут, они просто живут, кайфуют там и работают, и все. Но ты им должен объяснить, что вот есть твои ценностные установки, они самые правильные, и по твоим ценностным установкам страна как бы загнила, да. Хотя вот по факту, если так посмотреть, а преимущественно все, кто недовольны, это не люди каких-то рабочих специальностей, это в основном креативный класс, который должен соответствовать там своему окружению, тоже интересоваться политикой. Так и Советский Союз разваливали в основном креаклы. Обычный рабочий люд, он как бы что, он там жил, работал, ему было по большей части все равно.
0: Ну, в общем,
1: равно.
0: По поводу вот этой самой мысли, то и начали это с того, что я считаю оптимистичным вот этим вариантом, что Германия начнет с нами взаимодействовать. Еще вот по поводу ядерного оружия, как раз, что они не будут идти на прямое противостояние из-за того, что им слишком это рискованно. Все. То есть сам факт наличия ядерного оружия уже лишает возможности...
1: Поэтому иранский вариант самый реалистичный.
0: Вот. Поэтому, на самом деле, да, иранский вариант самый реалистичный, но мне кажется, Иран сейчас поднапряжется и свою ядерку просто очень быстро сделает.
1: Они пока еще фетву не отменили. У них все-таки есть фетва, которая еще была при Хамини, да, и пока они фетву не сделают, ну, не отменят, вряд ли. А вот, ну, уже идут об этом разговоры, но пока что что-то не хотят они все-таки.
0: Ну да, ну, получается, при Али Хамини, потому что сейчас-то тоже Хамини, только Манштаба.
1: Ну да, да, да.
0: Так, дорогие друзья, сейчас будем делать паузу, послушаем новости. Напоминаю, номер телефона +7 495 95 95 912. Уже можно набирать, а после перерыва сразу будем отвечать на звонки и, соответственно, обсуждать все остальные темы. Ну, может быть, по этой теме еще немного поговорим. Сейчас новости.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно.
12: своим собеседником и может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.
2: Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 9 утра в российской столице, в Луганске столько же, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили нефтехранилище в ИСУ в порту Черноморска. Несколько человек пострадали в Белгородской области в результате атак в ИСУ. Брюссель ограничит доступ Киева к сельскохозяйственным рынкам. Подробности далее. Российские войска поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморска, предназначенные для обеспечения ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом, сообщили в Минобороны. На переходе морем южнее Одессы наши бойцы также нанесли удар по сухогрузу противника. В оборонном ведомстве добавили, что армия России продолжает поражать объекты энергетической, портовой инфраструктуры Украины и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. Один человек погиб, 6 пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки противник 153 раза атаковал территорию региона. Удары были нанесены по Белгороду и 10 округам области. В Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили 199 беспилотников противника над Россией. Вражеские дроны были сбиты над 11 регионами и над акваторией Черного моря. Военная прокуратура Украины за первый квартал текущего года зарегистрировала более 1500 обращений о сексуальном насилии и неуставных отношениях, совершенных в адрес женщин-военнослужащих ВСУ, следует из письма, переданного РИА Новости хакерской группы «Кибербиркут». Эта записка написана 30 апреля первым заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, бригадным генералом и адресованного директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины. В письме также отмечается, что большая часть военнослужащих женского пола насилие в отношении них не сообщает из-за страха быть обвиненными в дезертирстве или невыполнении приказа. Евросоюз может значительно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям в случае вступления Украины в блок, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. По данным издания, подобные ограничения рассматриваются на фоне опасений действующих членов блока, в частности Польши, Франции и Италии, о том, что украинская продукция может заполнить европейские сельхозрынки. Россия принимает энергичные меры в отношении незаконной миграции, и они приносят положительные результаты, заявил в интервью РИА Новости директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Он добавил, что цель этих мер заключается в обеспечении, прежде всего, безопасности и права наших граждан и законопослушных иностранцев. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за первое полугодие из России были депортированы почти 73 тысячи иностранцев. Около 80 тысяч москвичей приняли участие в столичных забегах осенью текущего года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что на данный момент беговое сообщество столицы превышает 1 миллион человек. Среди участников не только москвичи и гости из регионов России, но и атлеты из зарубежных стран. В сообщении также подчеркивается, что бег в Москве остается одним из самых популярных направлений массового спорта, а забеги стали не просто спортивными состязаниями, а настоящими городскими праздниками. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Как-то я неправильно показывал, наверное. Ну, примерно так. Заходите, да, подключайтесь. Звоните по номеру плюс 7-495-95-95-912. Помедленнее продиктую. Плюс 7-495-95-95-912. 8-9-5-9-5-9-1-2. Все, ждем ваших звонков, будем отвечать на ваши вопросы. Теперь, по поводу, вот как раз мы там говорили про мировую войну и про все остальное. В общем, сложная тема. Я тут не буду говорить. Тут тоже слушатели говорят, кто-то, значит, написал о том, что будет Третья мировая война, и она уже фактически идет. Она вот просто в виде вот этих гибридных войн. Кто-то говорит, что Третья мировая как таковой не будет. Я, наверное, больше склоняюсь к тому, что это все равно не Третья мировая, это больше похоже на вот такую холодную войну. Вот,
7: ладно, первая прокси.
6: Пусть даже ледяная война, такая ледяная война, вот назовем ее так. И даже вроде было такое выражение, мне кажется, кто-то из наших чиновников так ее называл, ну да неважно. Вот касательно еще одного очага противостояния, это Йемен, это значит сам Йемен, правительство против хуситов, им нужно установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, да и в принципе им надо как-то хуситов, значит, подавить, они им сильно не нравятся. Цель какая? Вернуть под контроль правительства территории, удерживаемой группировкой, восстановить государственные институты по всей стране. Это будет не так-то просто, потому что хуситы в том числе пользуются поддержкой Ирана. Так вот, знаешь, мне хочется вот здесь, во-первых, посмотреть на вероятность того, что Баб-эль-Мандебский пролив останется под контролем, ну, так скажем, проиранской страны. И будет ли так, что все-таки в рамках противостояния Соединенным Штатам и всем остальным, чтобы, так сказать, пусто было, закрыть Баб-эль-Мандеб? Или вот тут как-то Йемен спокойно вырулит, получится у них эту операцию благополучно осуществить, потому что Йемен не один, ему там в том числе и будут помогать, например, Саудовская Аравия заявила о полной оперативной поддержке наступления правительственных сил, а США предоставят разведывательную поддержку, некоторые европейские региональные государства, оборонительную помощь. В общем, там прям все так сказали, молодцы, давайте. Вот что будет.
7: Да я, откуда же я знаю такие вещи, что не предсказать? Но я тебе уже сказал, что предполагаю, что если пророком, то все навалятся на Иран. Вот если предполагать.
6: А на хуситов? Я же про хуситов. А Иран? Иран.
7: Хуситы — это иранский прокси, так что это, в принципе-то... Ну, понимаешь, хуситы, а как вот их вот развалить? Они не сказать, что прям централизованы-то.
6: Ну как? Нет, они все равно достаточно такая крепкая группировка, которая территорию удерживает и, в принципе-то, может противостоять. У них и вооружение имеется, и общие идеи имеются. Почему ты говоришь, что вот прям... так разрозненно. Я бы, ну, если бы было разрозненно, то, наверное, Йемен бы не устраивал такую прям серьезную операцию. Он бы, ну, я не знаю, как-то легче с этим справился. А тут, ну, не так все просто. Это же не какая-то там, не знаю, кучка бандитов, образно говоря, ну, я не знаю, там, не обязательно бандитов, которые где-то сидят и от правительства прячутся, и убегают, и их пытаются поймать. Это серьезная такая полуправительственная, что ли, организация, которая, ну, внутри и у себя свою иерархию создала. Почему?
7: Угу.
6: Мне кажется,
7: слушай,
6: здесь
7: да
6: все
7: Бог
6: равно...
7: Бог его знает.
6: Бог его знает. Но вот Бог его не знаю, знает или не знает, потому что наш Бог, мне кажется, не знает. Так, ну ладно. Давай дальше тогда идти. Здесь сильно вот на самом факте противостояния не будем зацикливаться. Вопрос больше по Баб-эль-Мандебу. Будут ли его закрывать? Или да, если его закроют... то чего ждем? Каких действий? Потому что, мне кажется, тогда Соединенным Штатам придется, ну, я не знаю, весь Ближний Восток разносить в клочья. Там в других вариантов не будет. Как сохранить?
7: Как придется-то? У них денег-то на это нет.
6: Ну, каким-то образом придется. Каких денег хватит? Все-таки я буду напоминать, что третью авианосную группу они туда подтаскивают. Там, может быть, и...
7: Ну, я думаю, что да, нападут. Я же даже на это деньги поставил. Но, конечно, я это... жду, что это рано или поздно произойдет. Но у меня, конечно, уже есть сомнения, что в этом году. Так что, возможно, спор я и проиграю. Но не хотелось бы, конечно.
6: Ай-яй-яй. Ну да, надо было спорить с нужными людьми, которые просто говорили о том, что противостояние США и Ирана не возобновится после перемирия. Это такая отсылка к другу была.
7: Ну, слава богу, у нас поле маркетов и прочего нет.
6: Ну да, тоже верно. Так, у нас звонок имеется. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие. Город Рыбинск, Екатерина.
6: Здравствуйте, Екатерина.
8: Два вопроса у меня. Вот, Стас, Александр, как вы считаете, ну, бунты во Франции могут все-таки нести какой-то положительный момент? Ведь все-таки есть вероятность, что часть денег может пойти на их устранение, а не на помощь укронацистам.
7: Ну, в этом плане-то, конечно, они уже несут, позитивные изменения, но вопрос-то заключается в том, что они не централизованы, да, то есть это просто бунт ради бунта. Если бы нашлась такая сила, которая способна все это дело организовать, и она может найтись, но она будет носить либо там коммунистический, либо националистический оттенок, и в этом плане, конечно, будет как бы получше. Но тогда они смогут достичь каких-то целей, но пока что таких сил как будто бы нет.
8: Сад, и вот можно еще второй вопрос я вам задам?
7: Конечно.
8: Вы часто повторяете, что вы шут, клоун, ну, как бы что, если честно, категорически, ну, категорическое несогласие вызывает. А в последнем эфире вы вообще сказали, что вы бесполезный гражданин. Но при этом в ваших коротких видео вы говорите в конце... Вот.
7: Ну, это да? Вы думаете? Так думаете. Вы просто вам не верится. Вам не верится, что кто-то может говорить такую правду. Нет, это правда.
8: Ну, просто вот все-таки, вот хотелось бы, знаете, узнать, вот это все-таки излишняя склонность к самобичеванию, или же, вот смотрите, вы говорите, что в том же время, что вы...
7: Это реализм.
8: Человек. Но смотрите, рефлексирующий человек, он не может не оценивать свою профессиональную значимость. Вот еще момент. Я знаю, что есть вероятность, что вы сейчас можете ответить не совсем честно, но у меня сегодня день рождения, поэтому я вас
9: рождения.
8: Прошу ответить искренне на этот вопрос.
7: Хорошо, я величайший человек в мире. Мое влияние на Россию даже больше, чем у нашего президента. Просто я очень скромный. Вот.
9: Екатерина, то есть ты я вас поздравляю на самом деле с днем рождения. День рождения тебя попросили максимально искренне, а ты вот так.
7: Да, не, а почему? А я могу, может быть, я действительно так считаю. Послушайте, ну как бы... Тут это же не отменяет того, что просто как бы остальные еще хуже. Ну, по поводу профессиональных навыков, вот смотря в чем как бы развиваться, да, я вот, ну, прикольно ролики снимаю, я это умею, могу сделать там материал интересным, да, но в остальном я как-то себе там не строю каких-то вопиющих иллюзий по остальным поводам. Ну, я, понимаете, вот если так, вот мой позитивный вклад, он вводится в том, что я же не предлагаю никакого решения, но я даю альтернативную точку зрения, даю возможность людям, которых сводят с ума путем аргументов и фактов, посмотреть на эту ситуацию по-другому. И мне это как бы кажется важным. Вот. А в остальном, ну, я же это делаю в клоунской манере. Мне нравится.
9: Но это весело. В то же время байт на комменты. Это в то же время хорошая, удобная позиция для того, что если скажешь какую-нибудь чушь, то можно в любой момент сказать: да я чё? Я ничего.
7: Не,
9: ну согласись, но это же
7: тоже. Это слишком поверхностно.
9: Но это же удобно.
7: Нет, это не то же. Ну, шо, во-первых, даже если это удобно, с чем я как бы не согласен, да, потому что, сейчас объясню, это удобно в этом плане, но это не значит, что это является моей там основной мотивацией. Понимаете, моя на самом деле основная мотивация, так уж и быть, Екатерина, в честь вашего дня рождения, я вам расскажу правду, в которую вы, скорее всего, не поверите. Да, но моя основная мотивация в том, что больше всего на свете я боюсь, что меня будут ненавидеть. Больше всего на свете я боюсь негатива в свой адрес, боюсь там буллинга и всего остального. И поскольку для меня это самая страшная вещь, то я человек, предпочитающий встречаться с врагами в лицо, я провоцирую это, потому что я этого боюсь, я знаю, что рано или поздно это произойдет, так зачем? Лучше сражаясь, я буду тонуть намного быстрее. Поэтому я начинаю с хейта изначально. И поэтому там и провокационные модели все такие, потому что я переживал фантастические травли, и из-за того, что в школе был вот такой вот фантастический буллинг, да, я как бы вот это вот больше всего на свете боюсь и больше всего не люблю, и поэтому заранее провоцирую, чтобы со страхами встречаться в лицо. Ну вот если вам действительно настолько интересно, но и как бы рефлексируя, я понимаю, что я там как-то мир менять не собираюсь, потому что все, что я делаю, оно ни на что не влияет. Но помочь каким-то людям посмотреть на всю картину по-другому, ну, это как бы ради бога.
9: Не, вот это вообще, да, я согласен с этой позицией, она правильная.
7: У человека день рождения, надо сказать. А по поводу того, что это там очень удобно, ну что значит, а если бы я собирался себе какую-то карьеру строить, я хочу себе построить карьеру, но не в политике, а вот именно в развлечении, понимаешь? Именно потому, что мне это нравится. Мне вот это вот интересно, и я... Тем самым еще и говоря о том, что я там просто клоун и прочее, показываю остальным, что, ребятки, можно, оказывается, просто развлекать, можно как бы быть там криаклом, потому что, ну, очевидно, что я к креативному классу вот этих вот творческой интеллигенции, как ее называют, да, ну, правда, интеллигенция в моем отношении слушает смешно, но я говорю вот именно с точки зрения такой вот, ну, такой вот характеризации, да, я, очевидно, к этому классу принадлежу, и мне очень круто показывать всем своим коллегам, что, ребятки, если вы просто что-то делаете в интернете, вам не обязательно пытаться быть властителем мира и лезть со своими погаными советами и что-то кому-то там показывать и считать, что раз уж вы смогли в интернете ролики интересные снимать, теперь вы должны там и про политику рассказывать. Мне вот эта вот идея просто как бы сама по себе близка. Ну, пусть остальные люди посмотрят, что можно быть просто развлекать и быть клоуном, не пытаясь кого-то большего из себя строить. И я этим заниматься и не собираюсь, строить там из себя кого-то.
9: А, кстати, по поводу Франции, вот просто тоже хотел сказать. Я думаю, что это не то, что вот прям приведет к чему-то, но это в любом случае показательно. Почему? Мне кажется, это важно с той точки зрения, что это школьники. Это молодежь. А когда начинает бунтовать молодежь, это всегда
7: ведет... А кому бунтовать-то, кроме молодежи? Ты видел где-нибудь бунт пенсионеров?
9: Не, бывает. Ну, то есть,
7: оно, да, конечно, такое бывает, деды выходят с клюшками.
9: Не, во Франции же могут выйти. Мы во Франции неоднократно видели.
7: Во Франции
9: там все могут
7: это
9: выйти.
7: Спорт. Во Франции это спорт.
9: Ну, да, я каждый раз вспоминаю чемпионат мира и огромное количество мемов, когда там французы все думали, вот пройдут они в финал, а в Парижу конец. Не пройдут в финал, Парижу конец. Ну, там два варианта, и оба одинаковые.
7: Да. А, в общем, это так. Как мировая война.
9: Да. Дорогие друзья, продолжаем звонить. Спасибо большое за звонок. Плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших вопросов, будем на них отвечать. Пока что по Йемену Баб-эль-Мандебу. Чуть-чуть еще, вот буквально. Европа здесь каким-то образом...
7: Буб-эль-Мандеб.
9: Буб-эль-Мандеб. Ну, это какая-то уже жвачка. Будет вмешиваться вот прям сильно и Китай. Вот тоже любопытно. Почему? Потому что, с одной стороны, хуситы — это проиранское. С другой стороны, они могут перекрыть важную артерию, которая Китаю в том числе выгодна. Китай же тоже
7: Главное
9: через...
7: не проиранить.
9: Проиранить. А Китай будет как-то участвовать вот в этом или останется просто, ну вот так скажем, в стороночке?
7: Ну, а он и так участвует. Они закупают иранскую нефть, тем самым вкладывают деньги в экономику. Но если ты про прямое военное столкновение, то нет, но вооружение, конечно, будут поставлять.
9: Я имею в виду, они будут препятствовать, потому что, мне кажется, вот они именно будут препятствовать перекрытию Баб-эль-Мандеба или не будут?
7: Ну, будут препятствовать экономическими методами.
9: Ну да.
7: Китай, он как бы не вклинивается в какие-то такие разборки, используя вот эти вот классические американские методы, типа там куда-то войска отправить или что-то такое. Но это, в принципе, не в духе Китая.
9: Ну, хорошо, хорошо. Так, у нас еще звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
10: Здравствуйте, уважаемые радиоведущие Александр, Стас. Это Алексей
9: Привет.
10: Из Брянска.
9: Здравствуйте.
10: У меня такой вопрос. Вот Зеленский попросил Трампа...
7: От Зеленского сбивать внезапно.
10: Да, попросил сбивать российские спутники системы «Рассвет». Вот, на что он ответил, якобы там нет, сослался. Но у меня вот такой вопрос. А есть ли вообще как бы технические возможности у США это делать? Или просто
7: Я думаю, да.
10: такое вот позерство? Вот.
7: Нет, и возможности есть.
10: Да, и вот следующий такой вот вопрос. Человек-паук и дядя Степа, ну, то есть вот советский еще, будем говорить, вот супергерой. Кто победит по этому делу, Стас, как вы думаете?
7: Слушайте, ну, к сожалению, Человек-паук. Я за дядю Степу, но у дяди Степы нет суперспособности все-таки.
9: Ты видел, какого размера дядя Степа?
7: Но
10: ну, я с вами не согласен,
7: не таких,
10: потому конечно. Что у него, да. вот он появится у нас здесь, допустим, зима. Уже Человек-паук не сможет своей паутиной владеть. И при том, что у дяди Степы есть спецбригада, психбригада, потому что это ж неадекватный человек, который прыгает по зданиям, и его сразу запакуют.
7: В дурку. Реально, ты что по зданиям прыгаешь, дурак? Ты бы мог своей паутиной сколько полезного сделать, да?
10: Да, да. Вот. И скажите, теперь по-новому, как у Юрия Дудя теперь должна правильно называться программа?
9: Сейчас, иноагент, террорист, экстремист.
10: Да, да. Но мне кажется, на самом деле не Юрий Перевдуть, а, наверное, Юрий Сдуть.
9: Юрий Сдуть.
7: Ну нет, скорее Юрий Бомбануть, потому что он же террористом теперь признан. Так что там как-то вот такие вот заставочку надо в правильном русле переделать. Вот. Но по поводу Дудя, да по-любому он ФСБшная как бы история. Его сейчас прикрыли просто, чтобы подозрения отвести, потому что наш слоняр на самом деле там и с Новиком, и со всем остальным. Столько, сколько Юрий Дудь дает российской пропаганде, ну, я
9: Ты
7: думаю, ни один человек
9: шутка.
7: Не дает. Ну, по поводу ФСБ, конечно же, шутка. Да. А по... Хотя, знаешь, ну, вот эта на... шутка хотя... на 90... ну, 97%, 3% я не, вот как не, бы не. Оставляю.
9: Давай
7: потому
9: не
7: что,
9: оставлять.
7: Ну,
9: объявили террористам, экстремистам, иноагентам. Какой он там проект ФСБ? Ну, нет. Он... Не-не-не-не. Не надо.
7: Вот, слушай, вот что только в жизни не бывает, да? Я не знаю, не, ну, понятное дело, что я считаю, что это максимально идиотская теория, которая, ну, просто максимально невозможна, но оставляю 3% просто для того, чтобы когда-нибудь лет через 50, когда издательство «Комсомольская правда» вместе с Российским историческим обществом выпустят ролик, где, точнее, выпустят книгу со всеми переписками с Дудем и будут рассказывать, что все это время они просто оппозицию, потому что, ну, слушайте, ну, столько для разрушения России оппозиции, сколько сделал Юрий Дудь, ну, я не знаю даже, кто вот может больше заслуг в этом плане получить. Поэтому, не, ну, конечно, я считаю, что это идиотская теория, но сколько идиотских вещей в итоге-то оказались правдой в нашей жизни. Поэтому давайте я все-таки вот это оставлю. Ну, касательно дяди Степы и Человека-паука, все-таки победит, наверное, Человек-паук, потому что суперспособности. Но мы будем болеть за дядю Степу. Вот.
9: Дядя Степа его вот так схватит одной рукой. Ну, хотя, да, вспоминая это, как его

0: космос у них вкладывались огромные, и я думаю, что возможность есть, но то, что это говорит Зеленский, ну, зачем Америке усложнять так себе, потому что если они наши спутники начнут сбивать, а это может только Америка, то почему бы нам не начать их спутники сбивать, а это уже финансовые
1: убытки.
0: А вот это, да,
1: и это другой вопрос. Мы вчера с экспертом как раз по этому поводу говорили, я тоже спросил, а могут ли вообще сбивать, и он сказал о том, что, в принципе, и мы можем. И это не какая-то большая проблема. Это могли сделать и мы, и Соединенные Штаты, очень давно. Но достаточно разрушить там один спутник, появятся вот эти осколки, которые разрушат близлежащие спутники, потом это просто лавина из гигантского количества космического мусора вот так вот будет кружить, в один момент уйдет, и, считай, все начнут с нуля.
0: Слушай, про космический мусор, там же есть вообще одна такая теория, что чем больше его будет появляться, тем больше будет вероятность того, что космический мусор начнет сталкиваться с другим космическим мусором.
1: Да-да-да-да.
0: И в конечном итоге это, в принципе, я забыл, как эта теория в науке называется, но она такая, типа, как бы, ну, заслуживающая, так скажем, внимания и
1: доверия. Ну, в общем, там прям волной
0: доверия.
1: Вот так все пойдет, и поэтому ни одна из сторон не рискует какие-либо вот так подобные события осуществлять в космосе, потому что все лишатся всего. Просто не будет победителя, вот так вот скажем. Так, хорошо. Еще раз спасибо огромное за вопросы, за звонки. И настроение подняли. Вот у меня, правда, вот никогда не возникало мнения сравнивать Человека-паука и дядю Степу. Хотя дядя Степа молодец. Вот ему просто респект вот так отдельно выделим. Так, будем продолжать. Дядя Степ, респект. По поводу одной премии. Очень любопытный, очень великолепный. Вот прям вот лайк хочется поставить. Вот такой, знаешь, огромный. Премия мира. Как думаешь, кто вот достоин получить премию
0: мира?
1: Я
0: думаю, только один человек. Мы все понимаем, кто он. Никто не сделал для мира на планете больше, чем Дональд Фредович. Вот нет никого, ни
1: Дональд
0: одного
1: Фредович
0: такого человека.
1: Полностью заслуживает. Да, согласен.
0: Абсолютно.
1: Тут вообще вопросов никаких не возникает. В то же время НАТО получил международную премию Вестфальского мира 2026 года. НАТО.
0: Тоже правильно.
1: НАТО.
0: Правильно. Они больше всех из Фонда мира для войны выделили, поэтому
1: вот,
0: они заслуживают.
1: Вот именно. Да. Вот никто не понимает.
0: Ну, а кто, если не они?
1: Да-да-да. И, кстати, еще...
0: Ну, глупые людишки. Людишки-то глупые, не понимают просто.
1: Премия присуждается раз в два года обществом экономики Вестфалии и Липпе и сопровождается денежной частью в 100 тысяч долларов.
0: Липпе.
1: Да, в общем, на самом-то деле организаторы объяснили решение чем? НАТО в условиях глобальной нестабильности обеспечивает безопасность стран Европы и Северной
0: Слава
1: Америки.
0: Богу. Слава Богу. Боже, храни НАТО.
1: Поддерживает международные партнерства. Сдерживает военные угрозы, что важно. Поддерживает Украину.
0: Ну, знаешь, по поводу сдерживания военных угроз, шутки шутками, но я сегодня спас женщину от изнасилования. Каким образом? Воздержание. Самоконтроль, точнее.
1: Ой, не люблю
0: так, что
1: я вот эту шутку, ну не люблю, она ужасная.
0: Она слишком реалистичная, она слишком как в нашу жизнь отражает.
1: Ну, если отражает настолько жизнь, это печально, это не надо так.
0: Ну, а что поделать-то, в таком мире живем.
1: Погоди, это была твоя жена? Если так, то, ну, хотя все равно, шутка плохо выходит. Ну, что ж ты вы так сделал, мне теперь неловко, не надо так делать.
0: Да, абсолютно нормальная шутка, спас женщину от изнасилования, как
1: самоконтроль? Я не против, вот
0: все.
1: После эфира выйдем, я готов такие шутки хоть каждую секунду говорить. Ну, не на федеральном. Не знаю. Мне
0: это, да ты что гонишь? Это самое вообще безобидное
1: ну
0: в мире.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Шутка.
1: Хорошо, хорошо.
0: Это просто самое вообще добро. Просто добро пошло. Женщины не изнасиловали. Как бы
1: ну все, все, все, все. Это серьезная такая тема. Не надо. Ну, в общем, если говорить серьезно, то вот эта премия, это, конечно, я не знаю, это абсолютный сюр. И вот это объяснение по типу «мы обеспечиваем защиту и все остальное». Тут вопрос один остается. А сейчас вообще какие-нибудь вот такие мировые политические премии имеют какой-то вес? Ну вот какой-то
0: да,
1: вес?
0: Слушай, я тебе открою секрет, да? Но вообще ни одна премия никакого веса не имеет. Она имеет вес только для тех, кто ее признает.
1: Вот, а «Золотая малина»?
0: Считается у нас «Оскар» или прочее. Да вообще никакие, там все свои получают.
1: Да,
0: на всех премиях везде в мире так всегда было, так и будет.
1: Даже «Золотую малину» все свои получают? Как-то
0: увы,
1: неправильно.
0: Увы и ах. Увы и ах,
1: то есть
0: да.
1: Они такие, мы даже вот за худшую роль, за худший фильм отдадим своему. Вот чтобы кому-то другому не отдать статуэточку.
0: Слушай, так, ну, изначально она могла быть честной, эта премия, но потом-то начинается история с тем, что, а это, оказывается, черный пиар, это тоже пиар
1: ну,
0: и прочее.
1: Тоже,
0: и поэтому в итоге все равно все забирают свои.
1: Тоже верно, тоже верно. Да, вот как-то да. Ты заметил, конечно, ладно. Не, ну вообще, я все равно не могу не налюбоваться.

0: Вот этой новостью по поводу того, что НАТО действительно получает за поддержку Украины, за сдерживание угроз премию мира, но в то же время сами фактически эти угрозы создают. Но кто же будет об этом говорить? НАТО — это оборонительный союз, не забываем. Они только обороняются, у границ России обороняются.
1: А мы расширяем свои границы.
0: Да, да, да. И лезем к ним, понимаешь? Какие мы злые, плохие, невыносимо вообще. А в то же время там еще, кстати, Мерц выступал, он говорил там о том, что вот мы так говорим огромное спасибо, мы будем поддерживать Украину, усиливать НАТО, будем для этого вкладывать деньги в европейскую безопасность, вообще будем осуществлять все, что необходимо для того, чтобы НАТО жило, было крепким, было
1: слава
0: стойким.
1: Богу.
0: Ну, в общем, ну только правильные слова говорил. Ну, понятное дело, дорогие друзья, везде здесь можно поставить кавычки вокруг наших вот этих оценочных суждений, потому что на самом-то деле НАТО никогда, наверное, не могло похвастаться тем, что действительно защищает мир. В то же время, ну, все остальные враги. Тот, кто эти премии выдает, тот и определяет, кто прав, кто виноват. Так всегда было, есть и будет. А сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу, послушаем новости и уже через пару минут вернемся. Не забывайте про номер телефона. Плюс 7-495-95-95-912.
2: Стас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Системы спутниковой связи, подобные Starlink, все больше используются для вмешательства в дела стран, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Иран ранее предоставил доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink для координации протестов в стране в 2022 году. С тех пор более 10 государств пострадали от незаконного использования подобных систем. Захарова добавила, что в том же Иране до сих пор выявляют незаконные устройства Starlink, хотя владельцы этой системы заявляют о якобы дистанционной приостановке обслуживания терминалов. Партнерство стран Латинской Америки с другими государствами должны строиться на принципах равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела и не быть направлены против третьих стран. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он подчеркнул, что выбор государствами их политического и экономического развития, партнеров и форм сотрудничества является их суверенным правом. Щетинин добавил, что Россия открыта именно для развития на основе таких принципов. Проблема с экспортом зерна может стать катастрофой для Украины в финансовом плане, пишет газета Financial Times. Согласно оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, которую приводит издание, если порты страны останутся закрытыми в период с июня текущего года по июнь 2027 года, Украина потеряет не менее 8 миллиардов долларов. По данным Financial Times, эта сумма составила бы 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год. Ранее издание писало, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Преподаватели Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова проведут открытые лекции и мастер-классы на базе Российско-Таджикского университета, сообщает таджикское государственное информагентство «Хавар». Отмечается, что мероприятие направлено на расширение профессиональных знаний студентов, развитие практических навыков и творческих мероприятий. Мастер-классы проведут с 15 по 19 октября. Открытые лекции, мастер-классы, творческие встречи с преподавателями будут организованы в рамках третьей национальной кинопремии «Таджи-Самон», говорится в сообщении. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом «Ай как просто», который пока что где-то загулял, но сейчас будет. А, дорогие друзья, не забываем про соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь прямо сейчас. В то же время номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 912. Не забывайте нам звонить, задавать вопросы. Мы на них с радостью будем отвечать. А в то же время, кстати, у нас тут новость одна появилась по поводу Мерца. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется...
4: Что за мерцость?
3: Действительно. Сохраняется напряженность из-за стремления... Он такой страшный еще. Напряженность из-за стремления Киева быстро вступить в Евросоюз. У них тут это, представляешь, с Мерцем разногласия. У Зеленского с Мерцем. Да как же так? Это, ну, все. Если у Зеленского еще и с Макроном разногласия начнутся, ну, мир схлопнется, я не знаю.
4: Там... Да. Я думаю, надо будет в этот, в овальный кабинет опять на встречу съездить, да. Чтобы ему там это, не прогибаясь, стоя бы прям там накуканили.
3: Так, дальше. Давай, у нас есть еще несколько тем, пока звонков... Или есть? Нет, еще звонков, можно обсудить. Давай поговорим про космическую инфраструктуру. У нас, потому что продолжают, значит, Соединенные Штаты, Китай и Россия создавать разные планы взаимодействия с Луной. И сейчас мы, кстати, об этом тоже говорили, что собираемся ядерный реактор на Луне устанавливать. США пытаются развернуть свою установку к 30-му году. Китай также планирует этим заниматься. И вот на самом деле, мне знаешь, что любопытно? С одной стороны, да, наверное, сейчас космических объектов Соединенные Штаты запускают больше. Китай тоже. Но вот с точки зрения ядерных технологий, ну и вообще там создания реакторов, мы, наверное, ну или первые, или... Да не или даже, мы первые. Поэтому вот если мы будем говорить о такой истории, вот о такой тактике, а во-первых, давай вот так, а надо это вообще?
4: Ну, слушай, по сути, США удерживают лидерство в этом направлении, потому что вся остальная планета наложила на Россию преимущественно санкции, да, и они, по сути, запускают мощностями США. То есть сами-то они ничего не запускают, но при этом у США большое количество запусков. Но оно, конечно же, нужно и для низкоорбитальных всяких историй, и для освоения космоса, в принципе, потому что, ну, с помощью космоса можно в том числе и российский ядерный арсенал на самом деле обезвредить, да, потому что если все эти ракеты будут вычисляться, можно будет их из космоса как-нибудь подорвать, чтобы они взорвались над Европой. То есть такая тенденция тоже есть. Так что это надо. Ну, Луну тоже надо осваивать. Можно там будет всякие опасные эксперименты проводить, да, человечество, оно уже прекрасно научилось всякое разрушать, и можно будет, например, ядерные испытания, ну, классно бы, если бы их где-нибудь на Луне проводили, хотя, конечно, если ты там проводишь, то как это потом говорит об использовании, так скажем, на Земле, да, то есть это, конечно, вопрос, но это уже с учеными надо разбираться, но по логике понятно, что нужно осваивать все, что осваивается, для того, чтобы быть первым. Ты же никогда не знаешь, какие-то там минералы найдешь. А может, найдут какую-нибудь ерунду, которая нам нефть изменит. А может быть, какие-то ядерные испытания на Луне приведут к тому, что откроют, что, допустим, расщепление атома урана может быть в лунной атмосфере, оно будет давать еще в 10 раз больше энергии, и от одной какой-нибудь маленькой песчинки можно будет запитать вообще все, что угодно. Ну, то есть, ну, надо осваивать. Это прогресс,
3: он не остановит. Нет, ну ладно, я согласен, осваивать в любом случае надо, но просто это первоначальная или прямо сейчас задача. С одной стороны, ну да, кто первый успел, тот и съел.
4: Диверсификация. Ну, конечно, диверсификация. Надо осваивать все. Все, так, что осваивается, мы осваиваем.
3: Но, кстати, вот по поводу ядерных испытаний тут очень сомнительно. Знаешь, почему? Ты знаешь,
4: это,
3: какой...
4: это я вот так вот набум сказал. Ну, я, да, не ученый.
3: Диаметр Луны знаешь какой? Да. Ну, примерно.
4: Ну, как примерно, там, не знаю, как Сан-Франциско.
3: Как Австралия. То есть примерно 3500 километров, а Австралия, если я не ошибаюсь, 3800, 3900. То есть
4: а
3: чуть-чуть
4: также,
3: меньше, чем Австралия.
4: Всякие минералы там можно найти. Ждем, ждем планету, где найдут какой-нибудь минерал, какую-нибудь пряность, которая
3: пряность
4: позволит людям межгалактические перелеты совершать или что-нибудь такое. Ну, я же говорю про общую логику ресурса. Она не меняется, в принципе, там, да, вот в Китае есть редкоземы, там, в Украине и прочее. На Луне могут быть еще какие-то металлы, которые будут использоваться в производстве чего-то.
3: Это, знаешь, или, это может быть, наступит вот такой момент, как когда отправлялись в кругосветные путешествия, ну, практически в кругосветные, пытаясь добраться до Индии, вот за этими самыми пряностями и за всем остальным, а плыли же вообще по очень такому длинному странному маршруту, а если мы в космосе вот то же самое будем устраивать, там, например, лететь до той же Луны, но не по тому маршруту, может быть, там есть какая-нибудь кротовая нора маленькая где-то рядом с нами, для того, чтобы нырнуть и вынырнуть на Луне. А мы вот будем думать о том, что это единственный вариант, как можно добраться. Потом, спустя 1000 лет, ну, даже не 1000, может быть, 500 лет, люди будут думать, как мы сложно до Луны добирались. Вот же лифт. Ну, там...
4: Конечно, поэтому осваивать все это дело тоже нужно.
3: Ну да, это в любом случае расширяет наши возможности. Но все равно, вот мне
4: главное
3: кажется...
4: Главное на зоне не оказаться, на Луне, чтобы там что-то другое не расширили инопланетяне.
3: Инопланетяне, во-первых, надо, чтобы они нашлись. А я просто вспомнил сразу «Люди в черном». А какая третья часть, где там Борис Животное сидел на Луне? Вот не помню. Вроде
4: то есть
3: бы...
4: теперь у него фамилия Джонсон, он в Великобритании сидит.
3: Но они, кстати, похожи.
4: Он остался по-прежнему животным.
3: Борис Животное. Так,
4: да Борис Джонсон просто на мутанта похож.
3: Да он просто страшный.
4: Урод.
3: Не, он утка. Он такая, вот знаешь, утка, у
4: голос
3: которой оперение слетело, половина оперения слетела. Ну, я не знаю, бешеная
4: утка. Он вообще
3: утка
4: похож на персонажа комиксов. Я вот его прям идеально в каком-нибудь комиксе по типу пацанов вижу. Или там особо опасен, что-нибудь такое.
3: Ну да, только в комиксах фриковатое обычно карикатурно рисуют, а его даже просто можно срисовать, и получится вот комиксный персонаж. Не знаю, я вообще не очень понимаю, каким
4: Борис
3: образом
4: Чуприна
3: этот человек стал действительно, ну вот прям премьер-министром страны, как будто такой человек должен где-то, я не знаю, бегать по обочине, кричать.
4: Он должен полы
3: странные
4: подметать
3: песни.
4: Ну, не-не-не, он должен это с Германом Ягодкой трэш-стримы вести. Вот этот идеальный, я прямо его там вижу, знаешь.
3: Герман
4: прям
3: Ягодкой?
4: Да. Ты не знаешь Германа Ягодку? Я красивый мужчина, я люблю. Не знаешь? Ну, посмотри.
3: Нет.
4: Я тебе ролик сейчас скину. Я тебе прямо сейчас скину, ты должен ознакомиться, потому что, ну, конечно, тебе надо повышать свой культурный уровень, потому что, ну, Германа Ягодку не знает, но это, конечно...
3: Ну, что ж поделать. Вот так вот, не осведомлен. Так, хорошо. А, у нас звонок есть.
4: Лучше
3: звонок
4: в таких
3: есть
4: вещах
3: звонок
4: больше не
3: есть
4: признавайся.
3: Здравствуйте,
4: окей, да.
3: Слушаю
4: я
3: вас.
4: Я кидаю прямо сейчас в чат.
3: Давай, давай. Здравствуйте, слушаем вас.
2: А, добрый день.
3: Добрый.
2: Приветствую, Стас. Рад, что дозвонился. Хотел сказать, что первое впечатление о Стасе, когда увидел на YouTube...
4: Гений, конечно, сразу, как у всех.
2: С неприятной ведущей, говорят, это дочка бывшего мэра, так до сих пор и неизвестно. Вот, я подумал, что пригласили очередного либерала. Но я оказался неправ, и слава богу, что Стас это такая прям свежая кровь в ряды патриотов, прям, можно сказать, находка. Вот.
4: Спасибо.
3: И ты клад. Стас, ты клад.
4: А вы, получается, кладмен.
2: Молодой, дерзкий и, ну, и тому подобное. Вот, хотел спросить, зачем Россия покупает госдолг США до сих пор? Раньше, когда у нас, ну, до СВО, там такой политолог Стариков объяснял, что систему нельзя разрушить, она как кирпичная стена, вся попадает, надо потихоньку менять кирпичики. Но сейчас, когда все оголено, противоречия, то есть война прямая, зачем до сих пор мы покупаем госдолг? Вот хотел, чтобы Стас мне объяснил.
4: Да, и, слушайте, это такой суперсложный экономический вопрос, поэтому объяснить я не смогу, я могу просто предположить. Мы покупаем госдолг, потому что на нем по-прежнему можно зарабатывать деньги, и вся система устроена таким образом, да. То есть покупать госдолг – это примерно точно так же, как и вкладываться. Кроме того, насколько я понимаю, это еще и способ сохранить резервы, да, потому что госдолг США, ну, по-прежнему еще даже не то чтобы раньше, но и сейчас, по-моему, считается одним из самых надежных активов в мире, да, который никак не обрушится. Но, насколько я знаю, Россия же продавала почти все облигации, вот, и какие-то копейки она сейчас, ну, покупает, но это может быть.
3: Я вот сейчас нашел, история. Даже не покупает. Банк России официально заявляет, что не покупает американские ценные бумаги, а текущий уровень около 27-73 миллионов долларов. Но это ни о чем. Это так.
4: Ну вот. Да, то есть это... Не, я имею в виду, что это могут быть, ну, вот частный банкир, да, у нас же все частное, вот какой-то банкир решил, а вот я хочу там вот хранить деньги в этом, да, вот он хранит, потом госдолг обрушится, его вкладчиком выплачивать, как всегда, будет Центробанк и все остальное. Ну, то есть, ну, я не знаю, по-моему, эта информация не соответствует действительности. То есть после 2018-го, насколько я знаю, продавали. Какие-то там эти остаются, ну, слушайте, вы тоже можете пойти и купить госдолг. США, в принципе, там какой-то мизерный процент, конечно, но вы можете это сделать. Вам никто не запрещает, у нас свободная страна, ну, потеряйте потом деньги.
3: Купите весь госдолг, сколько там, 31 триллион? Или примерно столько? Ну да, такая не слабенькая сумма. Ну, вообще, не знаю, мне кажется, тут не сказать, что мы прям покупаем, все равно отрезаны и... Нет там какой-то вот прям серьезной связи.
4: То есть мы гиюр прошли.
3: Да-да-да. Я, кстати, вот ты мне скинул Германа Ягодку, видел я его. Я не знал, что это
4: ну,
3: его
4: вот,
3: так
4: ты,
3: зовут.
4: Ну, ты, если ты не знаешь, значит, ты не разбираешь. Ты должен знать. Герман Ягодка — это просто это бессмертная классика. Дон Грязь, Сергей Симонов.
3: Ты понимаешь, на момент,
4: понимаешь,
3: когда
4: это наши
3: он
4: герои.
3: Был...
4: Это, конечно, дядя Степа.
3: Но он говорит, на момент, пока, там, не знаю, бессмертной классикой был, я еще, наверное, телевизор не смотрел.
4: Ну вот и вот ознакомливайся. Это история, как бы, знать надо.
3: Так, тебе сколько лет? Мне сильно меньше. Все. Не,
4: ну
3: не
4: и
3: надо.
4: Что?
3: Я учился.
4: Нет, о том, кто такой Герман Ягодка, я узнал, если честно, год назад.
3: Это да, это знаешь, нет, это когда серьезно. Там, не знаю, фильм какой-нибудь посмотрел, и через день спрашиваешь у другого, а ты смотрел этот фильм?
4: Да,
3: тот
4: конечно.
3: Нет. Да как так? Ты как мог не смотреть этот фильм? Я его вчера
4: конечно,
3: посмотрел.
4: Конечно, я-то
3: да.
4: теперь человек высокой культуры, а как мне еще самоутверждаться, Саш? Ты там джудаист, там спортсмен, я хотя бы Германа Ягодку знаю, понимаешь? Я вот нашел критерии, по которым я лучше, чем ты, потому что я знаю Германа Ягодка, Сергея Симонова. Ну, тебе надо что-то противопоставить, да?
3: Класс. Вот так. Так, спасибо еще раз огромное, дорогие друзья, за звонок. Так, давай продолжать. У нас еще звонки принимаем. Плюс 7495-95-95-912.
4: Вообще, кстати, в нижнем интернете идеально бы Трамп смотрелся. Вот ты, нет, ты ролик все-таки потом посмотри.
3: Хорошо,
4: и вот я
3: посмотрю.
4: Я прям всех этих политиков, вот Бориса Джонсона, я прям представляю, в Таиланде депает вместе с Германом Ягодкой. Вот все бабки, которые с Хардборна и Квантима получил, прям идеально он там смотрится. Вот он прям идеальный там.
3: У меня все это время вот в голове крутилось, что сейчас слушатель написал 45, Герман Ягодка опять. Да-да-да. Вот идеально сочетается. Так, звонков ждем, а пока продолжаем. У нас еще предложили, значит, закупать охранные услуги для школ, детсадов и больниц не через аукцион, где по большей части определялось все ценами, а через конкурс. Ну, соответственно...
4: Все определяется будет ценностью, сам соответствованию ценностям.
3: Соответственным ценностям, традиционным ценностям. Если в охране есть голубоволосый, то сразу все мимо. А, значит, при электронном аукционе главным критерием обычно как раз становится цена, выигрывает участник, который предложил наиболее низкую стоимость при соответствии формальным требованиям, а при конкурсе оценивается совокупность условий, опыт охраны сопоставимых объектов, квалификация сотрудников, наличие оборудования, система контроля качества, скорость реагирования, подготовка персонала, цена, дополнительные условия исполнения контракта. Ну, в общем, хотят сделать так, чтобы безопасность школ, детсадов, больниц и всего остального обеспечивалось не только за счет того, кто там более низкую приемлемую цену предложит, а за счет того, какие услуги они вообще в принципе могут предоставить.
4: Да,
3: и какое
4: кто будет
3: качество
4: оценивать
3: имеет.
4: Качество
3: вот,
4: этих услуг?
3: Вот да. Это вопрос. Во-вторых, еще, каким образом тогда цена здесь тоже, она что, исчезнет? Я думаю, не от хорошей жизни берут за самую низкую цену. Скорее всего, берут, потому что, ну, это
4: не, ну, не,
3: могут
4: не, не, не,
3: потянуть.
4: Слушай, ну, не от хорошей берут, ну, просто потому что выгодно, то есть ты будешь отдавать предпочтение более выгодному предложению,
3: ну да, я имею в виду,
4: нежели
3: да,
4: менее выгодному, не, а то это будет
3: здесь
4: совсем,
3: фраза.
4: Да.
3: Да-да-да, но в любом случае, это просто рентабельно. Если ты выбираешь более такую дешевую, что ли, охранную сеть, тогда вопрос другой. А почему вот эти дешевые, как будто бы, ну, которые все равно являются охранной системой, то есть это очень странно. С одной стороны, вот ты купишь, ну, я не знаю, пришел в магазин, хочешь купить сковородку. Ты можешь купить дешевую сковородку, она тоже, по идее, должна жарить, она должна там помочь тебе приготовить еду, а здесь получается так, что дешевая охранная организация ничего не может, почему она тогда охранная организация? Откуда у нее лицензия? Откуда у нее возможности осуществлять свою деятельность?
4: Да, Ну, вообще вот... должно государство всем этим заниматься. Берите и как бы сажайте туда Росгвардию по фиксированной цене, которая будет определяться государством, и будет контролирующая инспекция, которая будет ходить все это проверять. Все эти тендеры, фигендеры, ерунда капиталистическая. Не вижу в этом смысла, честно.
3: Ну, я вот это, я не знаю, все равно сам факт проверки качества и всего остального, да, может быть, ну, некоторые охранные организации, частные охранные организации, они все равно востребованы. Как бы мы не хотели, да, я с тобой согласен, что, наверное, этим государством, может быть, стоило заняться, но есть что есть, собственно, вот смотрим на реальные события. И вот определять каким-то уровнем цены, качества и всего остального, они просто должны быть качественными. Просто если вы оказываете какие-либо услуги охраны, ну так предоставляйте их. И неважно, ну, какая
4: проблема
3: там цена.
4: Проблема в том, что услуги охраны ты не поймешь, качественные они или нет, пока на тебя не нападут.
3: Ну тоже верно.
4: А ну, может... пока не произойдет инцидент.
3: Не, ну, понятно,
4: потом,
3: что
4: да,
3: там...
4: произошел инцидент. Короче, это как вот я пример этот приводил с определенным видом коитуса, да, как бы когда легче попросить прощения, чем разрешения. Вот это вот как раз-таки тот случай. Попросят прощения, все там, обанкротят этот ИП, частное военное, там, частное охранное предприятие, и создадут еще десяток таких же, и диверсифицируют все это, офшоры насоздают, а контракты будут получать кто нужно. Какие-нибудь Нет. инспекторы, которые должны mm-hmm. были за качеством этих услуг следить, потом сядут, но уже будут как бы пострадавшие, и отношение уже будет подорвано, что вот нас защитить как бы не могут.
3: Но вот теперь как раз обратная сторона. Это вот к тому, чтобы не было вот таких, скажем, решений проблемы постфактум. А сделать так, чтобы вот эти охранные организации приходили только при учете, что у них соблюдены такие-то, такие-то, такие-то требования. То есть не только вот там, скажем, низкая цена и доступность, а они
4: еще?
3: Могут предоставить необходимые количество персонала, чтобы у них не получалось так, что там один охранник, я не знаю, на...
4: Ну, бабушка-вахтер возьму. Ну, будет две бабушки-вахтеры.
3: Как минимум две бабушки,
4: когда
3: они будут не
4: сонные. Когда будет инспекция, будет пять охранников из ЧВК, там какому-нибудь из ЧВК Вагнер, да, бывшие там вагнеровцы сидеть, и все-таки, да, круто. А потом, когда уходит инспекция, будет сидеть две бабушки. Одна утром, другая вечером, все.
3: Ну, в любом случае, это, знаешь, как будто бы чуть-чуть подстегнет. А может быть, и не подстегнет. Хотя я вот сейчас еще задумался по поводу того, если государству это передать, так это увеличение налогов, потому что это сколько надо будет государственных служащих, ну, подрядить так, на
4: любая
3: охрану.
4: Хорошая любое хорошее охранное предприятие, оно будет стоить дорого. Не потому, что там они жадные даже, да, если они решат это делать, а потому, что хорошая работа, в принципе, работа с достойным персоналом и прочее, она стоит дорого. Так ты будешь не через налоги за это платить, ты за это будешь платить, потому что будут больше денег, так скажем, на шторы собирать, да? Ну, вы поняли, о чем я. Поэтому оно какая разница? Просто, понимаете, люди предпочитают платить в открытую. Они думают, ну, мы будем лучше платить, точнее, извините, вскрытую. Они думают, ну, мы лучше будем платить больше, но мы этих денег видеть не будем. Поэтому мы за всю эту историю как бы заплатим через... Господи, как мысль сбилась. Затупил. Короче, люди просто предпочтут платить больше за услуги худшего качества, но прямо, чем за услуги более высокого качества, но путем повышения налогов, просто потому что любое повышение налогов воспринимается как идиотия. Но если вы вот так вот прикинете и вам гарантировать хорошее обслуживание за повышение налогов и при этом гарантировать, что с вас школа не будет брать какие-то дополнительные деньги, чтобы вот эти низкокачественные, но подорожающие услуги более дорогие оплачивать. Но если вы разумный человек, вы скорее выберете просто платить больше налогов. Это не то, что вы там сейчас начнется какой-нибудь прогон, там вот готовят очередное повышение налогов еще и на охранные предприятия в школе, там и через стасай как просто вкидывают. Я просто говорю, логично, что мы вообще не должны никакие деньги ни за что платить сами, оно все должно быть там включено в налоги, а если мы что-то и доплачиваем, то это должны быть какие-то копейки за услуги более еще высокого качества, да, там, за дополнительную установку металлодетекторов, но это должно быть разово, что-то такое. А так все оно, конечно, должно быть через налоги, и все должно быть государственным, потому что все частное, вообще, в принципе, частный бизнес, это история про то, чтобы снять с государства нагрузку. Ну, короче, да, тогда раз ты так говоришь, я не буду повторять, да, потому что, ну, значит, очевидно, мысль, которую я подвожу. Ну, да, да, да. Но она работает типа во всех сферах жизни, поэтому, ну, я все эти, ну, как бы хорошо, что они хоть что-то делают, но от этого толку будет ноль, и очередная трагедия в нашей школе, очередная поножовщина, которая, впрочем, будет вызвана не столько там низким качеством охранных предприятий, сколько тем, что там детей травят, а учителям абсолютно плевать, и в итоге какого-то школьника психически нестабильного на ранее этапах не идентифицированного, да, как человек, который потенциально может что-то такое сделать, его в итоге просто доведут одноклассники, потому что он поймет, что его никто не защищает, схватится за какую-нибудь там эту историю, и дай бог, если это окончится, ну, позитивно для всех участников, ну, у парня жизнь все равно, так скажем, будет, ну, не то чтобы поломана, но уже как бы это.
3: Ну, тут вообще это такая сложная, больная тема, которую не хочется поднимать. В то же время вот предложение по поводу защиты школ есть очень любопытное и, если честно, меня насмешило. Чтобы эффективно проверять людей, нужно в каждой школе при входе рентгеновскую установку. Рамка срабатывает на телефоны, да. А потом, ну, вторая рука выросла. Ну, это так. Это, знаешь, это
4: отрезали.
3: Да, это когда говорят, что там МРТ, рентген, это все безопасно, не переживай. И после этого врач убегает за три стены, прячет и там фотографируют только. Ну да, там все-таки это обучение
4: в том,
3: каждый
4: что...
3: раз.
4: Да, да, что, ну, как бы не каждый раз, а там раз в месяц, раз в пару месяцев, там, может, даже реже, ничего такого. Ну,
3: тем
4: не менее, они же там дают рекомендации, что-то попей.
3: Читаю у всех всегда на руках флюорографию.
4: Зато ты проверишься на всякие болячки и внезапно так не заснешь ночью и не проснешься уже там у врат ада или рая.
3: Ну, или наоборот, эта самая болячка от постоянных просветов появится. Так,
4: да, бывают такие ситуации.
3: Давай, минута осталась. Анатолий Кашпировский умер 3 октября 26 года.
4: Земля стекловатый, ублюдок.
3: Вот так вот. Вот такое заключение. Ну, а что?
4: Ко всем экстрасенсам,
3: вот этим вот уродам. Ты не хочешь подзаряжать воду у телевизора? Ну, почему?
4: Не хочу.
3: А что?
4: Не хочу. Все вот эти вот экстрасенсы и прочее. Слушай, у меня как бы тут личная история тоже, да?
3: Да?
4: Рассказывал про мать подруги. Ну, и, да, в принципе, многие люди лечатся вот у этих морозей. Это вот беспринципно. Я к ним хуже, чем к политикам отношусь. Вот этих бы всех бы просто собрал бы. Всех экстрасенсов, всех этих магов, там, Бантеевых и прочее. Я бы их просто перестрелял бы как-то. Товарищ Сталин.
3: Ну вот настолько критично, наверное, не
4: это
3: скажу.
4: Это конченые люди.
3: Но...
4: Из-за них умирают другие люди, причем рушатся семьи, теряются квартиры.
3: С этим
4: это
3: я полностью
4: хуже
3: согласен.
4: Лудомания. Да, это мразь. Кашпировскому земля стекловатой. Жаль, так поздно.
3: Так, дорогие друзья, на этом не очень, наверное, позитивной ноте будем сегодня завершать, но ничего страшного. Сегодня тоже было достаточно весело, активно. Как и всегда, спасибо огромное за звонки, за комментарии. Увидимся завтра и всем пока.
1: Стас разберется.

Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Анапе столько же, в Калининграде на час меньше. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК. Лантратова обсудила с Жапаровым создание российско-киргизского центра помощи гражданам. Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией. Подробности далее. В Перми и Белгородской области задержали двух агентов спецслужб Украины, которые собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сообщила ФСБ России. Установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов собирали данные для дальнейшего совершения терактов. У одного из задержанных изъята бомба. Другому за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз. Возбуждены уголовные дела. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с президентом Киргизии Садыром Жапаровым создание российско-киргизского центра помощи гражданам. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе МАКС. По ее словам, создание совместного центра помощи – первый подобный формат в СНГ. Центр будет помогать россиянам в Киргизии и гражданам Киргизии в России получать документы и решать социальные и правовые вопросы. Там, где необходимо участие ведомств обеих стран, правозащитники будут работать вместе, добавила Лантратова. Турция осознает сложность возможных переговоров России и Украины по обеспечению безопасности в Черном море, однако рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. По его словам, Анкара продолжает изучать возможности для продвижения диалога по обеспечению безопасности судоходства и перевозок в акватории. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция и ООН готовят переговоры с Москвой и Киевом по вопросу прекращения огня в Черном море. Вместе с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России пока нет никакой конкретики об этой инициативе. Евросоюз может значительно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям в случае вступления Украины в блок, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. По данным издания, подобные ограничения рассматриваются на фоне опасений действующих членов блока, в частности Польши, Франции и Италии, о том, что украинская продукция может заполнить европейские сельхозрынки. Эстония под предлогом активной обороны занимается переброской элитных войск ближе к границе с Россией, утверждает газета Financial Times. По данным издания, планируется, что подразделение командира 1-й эстонской бригады будет переведено из Тапы в город Йихви, расположенный всего в 50 километрах от российской границы, где строятся новые масштабные объекты для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военных. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, однако западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Около 420 тысяч абонентов остаются без света в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что энергетики продолжают восстановительные работы. Накануне стало известно, что в результате ночной атаки ВСУ республика была полностью обесточена. Руководство ДНР и все службы круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 5 октября. У нас 10.04. Лучшее радио страны «Радио Спутник». Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Начинаем новую неделю. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро.
3: Доброе утро, Трофим Викторович.
2: Доброе утро, Петр Алексеевич. У нас в «Изоленту плюс» поступают вопросы. На меня куда-то пропала картинка. Ну, неважно, я думаю, что меня слышно. Есть вопросы у нас от Григория. Он у нас как это с утра заходит и прям сразу спрашивает. Можем с них начать? Можем начать с тем, которые у нас есть.
3: Ну, можем. Я давай просто пару слов скажу. У нас сегодня будет по традиции Кира Сазонова. По понедельникам бывает по международным делам и, в частности, по международному праву. И у нас сегодня будет посвященное Дню Учителя выступление гостя Михаил Клочихин. Будет директор Московской школы 1164. Вот Михаил у нас бывал. Он молодой, такой активный очень, очень современный учитель и директор, управленец. Вот, поэтому с ним, ему как раз можно будет адресовать любые вопросы. По, вот я пишу, вижу в чате, пишут по зарплатам, по тому, как работает сейчас школа. Это большая школа, у него, по-моему, там несколько тысяч человек, 3000, по-моему, человек учится. Так что любые вопросы можем ему задать, ну и сами мы с ним тоже поговорим, это в последние полчаса. Вот, а первые полчаса мы и вторые полчаса мы с Трофимом поговорим со слушателями. Поздравим всех и с Днем Учителя, и с Днем работников уголовного розыска, который отмечается сегодня. Вот, ну, наверное, про учителей поважнее сегодня поговорить. Мы, безусловно, все прошли, и слушатели, и зрители, и ведущие, и руководители, да кто угодно, все, кто в нашей стране есть, все прошли через школу, через учителей. И, кстати, этот сам факт воспринимается, ну, как данность такая, что мы все учились в школе, некоторые даже учились в вузах, у всех были учителя и преподаватели, а ведь так было не всегда. И далеко не все дети в мире сегодня имеют возможность иметь учителей, и тем более учителей хороших. Поэтому здесь, конечно, понятно, что мы страна весьма цивилизованная в этом вопросе, и, наверное, сложно представить любого ребенка в любой жизненной ситуации, чтобы у него не было учителя. Вот. Но хочется напомнить, что еще, например, 100 лет назад было совсем не так в нашей стране, так что ценить это надо. Вот, поэтому, конечно, вспоминая нашу историю учителей и устремляя взгляды в светлое будущее нашей страны, мы понимаем, что учителя играют в этом будущем определяющую роль. Всех вас поздравляем, всем вам сил. Терпение – это важно в этой профессии, оптимизма. И, конечно, почаще видеть такие замечательные результаты своего труда, как, например, вот мы видим в рассказе Трофима, который возвращается в свою школу, помнит учителей, вот, встречается с одноклассниками и достигает каких-то больших, серьезных жизненных успехов. Вот. Позвонить нам вы можете.
2: Да. Про жизненные успехи, конечно, судить, наверное, нашим
3: потомкам. Ну, я думаю, что учителям это приятно.
2: Будут они.
3: Нет, ну, имеется в виду не успехи. Ну, важно, что человек счастлив, человек на своем
2: это
3: месте.
2: Да.
3: Человек
2: вот насчет счастлив, это обществу. Правда.
3: Это правда, же не обязательно да. должен быть Нобелевский лауреат, вот, который, как мы знаем, Нобелевскими премиями не определяется уровень развития науки, как мы выяснили вот, от наших зрителей и от Трофима. Вот, а как раз сегодня, по-моему, начинается да, там вручение Нобелевских премий. Медицина, по-моему, сегодня у них или что-то такое. Ну да ладно, дело не в этом. 495-95-95-91-2. Звоните нам. Задавайте вопросы, если хотите поздравить своих учителей, пожалуйста, мы готовы предоставить эфир для этого. Можете сказать теплые слова какому-то конкретному своему преподавателю, вспомните о нем, я думаю, что им будет приятно.
2: Уже звонок.
3: А вот у нас уже звонок да. есть.
2: Слушаем вас, алло.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Любимая изолента, Иван Чайкун, Санкт-Петербург.
2: Иван, доброе утро.
4: Учился в 12-й школе в Санкт-Петербурге. Я сердечно хочу поблагодарить Людмилу Петровну Сакееву, директора школы, которая вот только в этом году ушла на заслуженный отдых, а до этого времени исполняла роль директора. Ну и всех учителей, кто принимал участие в моем воспитании. Это Инга Николаевна, учитель английского, и классный руководитель, и учитель истории. Много у меня было хороших учителей. И, наверное, у меня был не очень хороший учитель один, не буду называть его имя, чтобы обидно не было, а все остальные были превосходны, им огромная благодарность. Вот. И, собственно говоря, в эту тему вот как раз-таки значит, в предыдущем эфире ваши коллеги затронули вопрос охраны. И у меня появился такой вопрос. Я им не дозвонился, решил дозвониться моим любимым изолентянам вот, и задать вопрос. А почему у нас вот так происходит, как вы думаете? Что значит, у нас президент говорит, что дети наши все, это будущее нашей страны. Они учатся в государственных школах, а эти государственные школы, где, собственно говоря, учителя тоже играют важнейшую роль, охраняются какими-то ЧОПами, которые вообще ни разу не государственные. Почему государство не охраняет самые важные...
3: Давайте задам вам встречный вопрос. А как, кто должен, с вашей точки зрения, охранять школы?
4: Ну,
3: армия?
4: Была неплохая
3: полиция?
4: Идея,
3: кто?
4: Чтобы это была Росгвардия, да, например. Почему нет?
3: Ну, идея-то, может, неплохая. Ну, не знаю, почему нет. Ну, наверное, потому что численный состав Росгвардии, возможно, не позволяет. Вот потом Росгвардия сейчас решает... Вообще Росгвардия для чего нужна? Не для охраны школ. Вот. Хотя можно и так использовать. Можно вообще их заставить улицы подметать. Вот. Но в целом, конечно же, Росгвардия в первую очередь выполняет функции боевые. То есть это подразделение... по большому счету, которые входят, например, в населенные пункты после того, как там прошла армия, и обеспечивают порядок. Дальше полиция, значит, принимает эстафету. У Росгвардии есть функции охраны. Они охраняют государственные объекты, и действительно у них есть вот этот функционал, но не очень понятно, а в чем, собственно, разница. Там будут работать, ну, примерно те же сотрудники. Или вы считаете, что там должны какие-то вооруженные более люди с техникой стоять?
4: Ну, я не знаю насчет там вооруженные более люди. Мне больше вот интересно, почему...
3: Почему именно вы так против? Ну, какая разница, государственная или негосударственная? В чем разница?
4: Ну, мне кажется, что просто лишние деньги там, да, это самое. Почему? Ну, вот у нас же...
3: В смысле лишние деньги?
4: Ну, нормально, если условно там какой-нибудь объект типа ЛАЭС охраняет государство. Да, а почему государственный объект типа школа 112 да. не охраняет государство?
2: Смотри, Иван, подожди.
3: Потому что школ очень много. Школ, вот я смотрю сейчас, значит, в России на 26-й год 40 тысяч школ. Значит, чтобы их охранять, нужно, ну, не знаю, там, наверное, там примерно получается, наверное, 200 тысяч человек. Где их взять?
2: Если позволите, два слова добавлю. Просто Иван, по-моему, не очень понимает суть вопроса. Что такое Росгвардия? Росгвардия – это... В 2016 году объединили три больших подразделения. Просто если их назвать своими именами, станет понятно, что это не школьная охрана. Это внутренние войска МВД, так на секундочку, которые осуществляют спецохрану, там, не знаю, мест заключения, особо опасных преступников, транспортировку там, и прочее, внутреннюю безопасность государства и прочие всякие разные вещи. ОМОН и СОБР, отряд милиции особого назначения и войска быстрого реагирования. То есть это не дедушки с берданками, которые охраняют школу. Это люди, которые реагируют на внутренние проблемы, включая, например, уличные бои, восстания там, и прочие всякие разные попытки переворотов. Ну, короче, вот это вот все. Ну, куда им школу-то охранять? Алло. Ну, так же, надо же просто посмотреть, из чего состоит Росгвардия, чтобы таких вопросов-то не задавать.
4: Так вот, суть вопроса ровно в этом. Что дети наши все, их должны защищать максимально квалифицированные люди. Да, люди, которые в Росгвардии, это максимально квалифицированные люди, но наших детей охраняют бабушки.
2: Ну, а почему ВДВ не поставить их охранять? Ну, елки-палки.
3: Ну, подождите, но вы рассуждаете, вот, знаете, в таких вот, ну, довольно фантастических категориях. Ну, нельзя, нет возможности 40 тысяч школ охранять при помощи армии. Но это, она не для этого создана. И, ну, да, дети наши все, и старики наши все, а обычные граждане тоже наши все. Ну, давайте каждому гражданину представим сотрудника Росгвардии. Это невозможно. Их просто нет столько. У них другие функции. И это просто нереально. Но это здорово, это хорошая мысль, классная идея, но... Это просто нереалистично. Они решают другие, более приоритетные задачи в сфере безопасности. Например, там борьба с терроризмом, ну и так далее. Вот. А как распределить ресурс, вот тот, который есть, который ограничен, это определяет государство. Вот. Силовые структуры, они, вот, собственно, и распределяют эти ресурсы.
2: Причем
3: можно всех отправить в школу охранять, но кто тогда будет на СВО там воевать, не очень понятно.
2: Я еще добавлю, что, например, 1 сентября у нас в Петербурге, не знаю, как в других городах, когда было большое собрание и детей, и учителей, и родителей в одно и то же время, у нас сотрудники Росгвардии охраняли подходы к школам. Это прям было, да, это да, они стояли в экипировке, во всех делах, да, но это, возможно, один день в году, когда у тебя собирается...
3: Но это там, угроза теракта,
2: тысячи,
3: когда есть,
2: да, конечно. Да, тысячи человек у тебя одновременно собирается у школы.
4: На большее количество праздников, ну, то есть на все церковные...
3: Ну, еще раз, это другое, это охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, антитеррористическая деятельность, да, защита и так далее. Но поставить в каждую школу сотрудников спецслужб, ну, это ни одна страна не может себе такого позволить.
4: Как-то таким же
3: образом. Ну, еще раз, вот я приведу вам пример. У нас, у вас нету просто столько людей обученных. Ну, это невозможно. У вас, ну, вот представьте, да, министр внутренних дел Колокольцев, по-моему, 2 года назад говорил о том, что недобор в МВД 200 тысяч человек. Это, ну, как вы, кого обучать-то?
4: Людей.
3: Вот проблема. Ну, по понятным, а, кого?
4: Людей. Ну, как-то заманивать их в МВД.
3: Ну, давайте, почему вас не обучить? Вот почему вы не охраняете школу, например? Давайте мы вас обучим и пойдете охранять. Люди, во-первых, это... Ну, сами обратитесь. Обратитесь в ЧОП. Вас там возьмут на работу, вам дадут форму, дубинку, обучат, и будете сидеть охранять. Вот. Ну, просто тоже так рассуждать, давайте всех обучим. Ну, давайте. Но у людей есть, во-первых, добровольно они туда идут работать. У них есть зарплаты, которые им там платят. А кто-то за такую зарплату не пойдет работать. Тот, кого вот вы представляете себе, двухметрового, значит, какого-нибудь супермена обученного, он туда не пойдет за эти деньги работать. У него есть альтернативные варианты, куда пойти работать. Принудительно вы их хотите туда загнать или как? Ну, слушайте, хороший вопрос и правильно, но он больше, знаете, там очень много пафоса, дети наши все, поэтому давайте, вот мы, ну, давайте, да. Вот, ну, только где людей-то брать?
2: Ну, и опять же, да, если посмотреть, вот, например, 40 тысяч школ, это как минимум, если 2 через 2, там, или сутки через 3, или как-то еще, это нужно 5 человек на школу, это 200 тысяч
3: человек. Ну, 5 человек, я сказал сразу, 200 тысяч человек, да, где вы их возьмете? 200 тысяч обученных человек? Вы считаете, что сейчас, в сегодняшней ситуации, можно их откуда-то снять и отправить охранять школы? 200 тысяч профессионалов? Я вам могу сказать, что вряд ли.
2: Так для них есть другие задачи. 350 тысяч. Вообще весь штатный состав 350 тысяч в Росгвардии. Включая гражданских. Включая поломоев, там, этих уборщиц и всех вообще кого-то.
3: Ну да, то есть какие-то отдельные суперважные стратегические объекты Росгвардия охраняет. Это, да, действительно несут вот такую службу. Но 40 тысяч школ, просто это было бы здорово, но это нереально. Это, наверное, должно быть очень, очень мирное время. Когда, значит, вот эти люди, как у нас страна должна быть каким-то безумно высоким уровнем дохода, когда вы можете позволить себе взрослому молодому мужчине, подготовленному, заплатить такую зарплату, что он не пойдет, там, я не знаю, куда-то еще, а будет сидеть охранником. Это не очень простая работа, это не очень перспективная работа. Ты там карьеру не сделаешь, денег не заработаешь. Это скучная работа, рутинная.
2: Особо, да.
3: Да, вообще ничего нет. Это постоянно, вот ты сидишь там
2: сидеть
3: около
2: на стуле.
3: Рамки и сидишь себе. Да. Да. Поэтому довольно сложно.
4: Хорошо.
3: Или вы предлагаете как-то это самое по периметру занять оборону там вот, вокруг.
2: При этом необходимость, давайте уж цинично. Иван, секунду, да, если цинично подойти к этому. Иван, смотри,
3: вот. Ну вот мнение такое.
2: Когда раз
3: хорошо, лет... спасибо, давайте мы,
2: да,
3: это,
2: спасибо,
3: а то у нас,
2: да,
3: 20 минут
2: дискуссия,
3: про охрану школы.
2: Дискуссия, да, пошла большая. Когда раз в 5 лет происходит какой-то инцидент, для этого держать военизированную охрану во всех школах, ну, наверное, в принципе, даже не рационально. Проще как-то решить это механически, а с нынешними возможностями видеонаблюдения и раннего предупреждения, закрывания дверей на магнитные замки, досмотра и всего прочего, в школу это не метро. Да, то есть там нет потока взрослых людей, 50 человек в минуту или 500 человек в минуту. Там взрослые люди вообще редко заходят в школу, вот, а детей, в общем, можно и досмотреть, и посмотреть, и все. Ну, короче, это, мне кажется, не та проблема, из-за которой стоит вот сейчас этот, условно говоря.
3: Нет, проблема безопасности, безусловно, есть, но мне кажется, там решение, как ты абсолютно правильно рассуждаешь, во внедрении технологий, раз у нас все хорошо, вот, с цифровыми технологиями. Потому что здесь вопрос денег и технологий. Тут не надо людей, и скорее можно это контролировать каким-то центральным образом, создавать, возможно, какие-то системы там, быстрого реагирования. Эти функции, по идее, должны быть в полиции, но еще раз.
2: Распознавание лиц,
3: там все дела. Не просто сделать одним указом. Вот. Да. К тому же, конечно, много школ. Вот. А вопросы безопасности тут с Иваном нельзя не согласиться. Они, конечно, супер важны. Вот, и ими, в общем, занимаются.
2: Вот. Да. Да. Так, ну что, долго мы поговорили с Иваном сегодня в честь Дня Учителя, а так все хорошо начиналось с поздравления учителям. Звоните нам, звоните, мы вас с удовольствием выслушаем, можно поздравлять учителей, общаться, задавать вопросы. Петр Трофима, хуситы и йеменские хуситы – это одно и то же. Я думаю, Григорий Эл спрашивает, там, наверное, не хуситы и йеменские хуситы, там есть как бы Йемен как государство и граждане Йемена, а хуситы – это отдельная же движуха, то есть это люди, живущие в Йемене, но только поддерживающие вот эту вот идеологию хуситов. Соответственно, это, ну, грубо говоря, они живут на одной территории, ну, а хуситы сами по себе, а эти сами по себе. Вот. А, ну, если смотреть так, хуситы и йеменские хуситы – это, в общем, одно и то же, да. Тут все верно. Так, дальше что? А, ну дальше про Бразилию вопрос. Я не знаю, может, это до Киры Львовны оставим про Бразилию-то? Там сегодня Нежданчик выскочил, да.
3: Почему Нежданчик?
2: Ну, все очень удивились, что Лула да Сильва проиграл первый тур. Там прям даже местные я почитал, посмотрел. Ну, я вот сегодня смотрю бразильскую эту прессу через иску, теперь же можно переводить, все легко. У них в основном такое все удивительно. Они все удивились, что Лула да Сильва...

0: Вот это удивило некоторых людей, мягко говоря.
1: Так, некоторых, Елена... может, удивило, но вообще папа Болсонаро был президентом, и там не было, ну, у них всегда была очень равная борьба, и там перевес был очень небольшой всегда, и, в общем, это две политические силы, там страна фактически разделена. Поэтому я, конечно, не бразильская СМИ, которую ты читаешь, но, на мой взгляд, это ничего удивительного нет. То есть, там предсказывали, насколько я помню, второй тур, может быть, то, что побеждил Болсонару, а не этот самый Лула да Сильву, может быть, в этом, ну, там не очень большой перевес. Нет, они просто всю жизнь там, они идут ноздря в ноздрю, и там, я напомню, что кто проиграл, тот по правилам приличных стран садится в тюрьму обычно у них, вот, поэтому, в общем, не знаю, ну, может быть, я не прав, я не знаток бразильской политики, но...
0: Да я тоже не знаток бразильской
1: политики. Тем более Болсонару, даже на взгляд...
0: Это же не тот Болсонару, ты понимаешь, да, что это сын Болсонару?
1: Я понимаю, да, но сын Болсонару, он, наоборот, даже интереснее, потому что он молодой. Он очень презентабельно выглядит, здорово, такой прямо красавец. Вот. Он, у него есть четкая политическая позиция, которая сильно отличается от социализма да Сильвы. Он дружит с Трампом. Ну, то есть, это... И, собственно, папа его довольно популярный был, вот, когда был президентом. Так что, не знаю, мне кажется, что наоборот, у него шансов даже побольше, может быть, из-за молодости, из-за новизны, так как, наверное, много недовольных текущим положением дел, как всегда, Бразилия – страна такая, где много недовольных всегда. Угу. Вот, ну, может быть.
0: В связи с этим может... Григорий Эл спрашивает, если Лула да Сильва проиграет, на ваш взгляд, останется ли Бразилия в БРИКС?
1: Я думаю, останется, да. Политически это выгодно. А вот там были... Нет, он и Болсонару же, там, в общем, как-то... Ну, можно, это Кир вот хорошо знает про Болсонару и про их позиции. Но я думаю, что им нет резона. Зачем выходить прямо принципиально? Там с БРИКСом он будет любой руководитель сохранять козыри какие-то. Смысла нету, если он, конечно, не совсем уж радикальный какой-то. Но он не очень радикальный, мне кажется.
0: Угу. Ну, посмотрим.
1: Мне кажется, покажет. Что нет там смысла.
0: Он еще и не выиграл, на самом деле.
1: У меня там, ну да, как не выиграл, там еще второй тур будет.
0: По Южной Америке у меня другое мнение. У меня есть ощущение, что в ближайшие 10-15 лет США будет концентрироваться именно на Центральной Южной Америке и прибирать все к себе всеми возможными способами, ну, в первую очередь, политическими. А если не политическими, то военными, как с Кубой, с Венесуэлой. Я думаю, что там еще будет пару стран, если они будут упираться, их ждет такая же судьба. А Южная Америка будет постепенно, как Аргентина, политически мигрировать в сторону США, это будет полностью их зона влияния. Но это мое ни на чем не обоснованное, кроме какой-то вот, ну, базовой такой аналитики мнения. То есть это, мне кажется, сейчас будет для США очень выгодный вариант. И у них был такой план в 70-е годы, и они этот план низко... То есть это не теория заговора, скажем так, а это прямо на бумагах нарисованные, в документах нарисованные планы. Вот, ну, посмотрим. Интересно. Все зависит от того, как дальше в самих Штатах будет. Сейчас мы уйдем на новости, на рекламу и вернемся через несколько минут.

Вы слушаете «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили. Уже

готовности – на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Агент спецслужб Украины признался, что по заданию сотрудника СБУ готовился совершить диверсию на заводе оборонно-промышленного комплекса в Пермском крае, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ. Ранее в ведомстве сообщили, что в Перми и Белгородской области задержаны 2 агента украинских спецслужб. По заданию кураторов они собирали данные об объектах ОПК и ТЭК для дальнейшего совершения терактов. У одного из задержанных изъята бомба. Возбуждены уголовные дела. Славянско-Краматорская агломерация станет последней в освобождении всей территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что бои в этом районе продолжаются у Славянской и Николаевки. По его словам, там наши бойцы используют условия рельефа как свое преимущество. На прошлой неделе, напомню, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что под контролем Украины осталось около 11% территории ДНР. Недоговороспособным Владимира Зеленского делает то, что ему придется ответить за все содеянное, сказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он прокомментировал сделанное накануне депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, внесенным в России в перечень террористов и экстремистов, заявление относительно мирного урегулирования на Украине. По мнению Медведчука, Гончаренко предлагает подшустрить начать переговоры и что-то выторговать преступному режиму Зеленского. Крупнейшая фракция Европарламента, Европейская народная партия, к которой принадлежит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, отвергла предложение резервировать 15 миллиардов евро на восстановление сектора газа в следующем 7-летнем бюджете, сообщает «Политико». Отмечается, что в партии считают преждевременным резервировать средства до появления четкого плана восстановления сектора. При этом сама фон дер Ляйен ранее неоднократно публично подчеркивала, что Евросоюз является крупнейшим международным донором помощи Палестине. Заявляла о тяжелом гуманитарном положении в секторе Газа и намерении ЕС участвовать в его восстановлении. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. Он отметил, что все больше юных талантов выбирает путь учителя, а конкурсы профессионального мастерства привлекают молодежь в школы. Министр добавил, что поддержка педагогов является безусловным приоритетом для государства. Символом этого внимания стал указ президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей. Этот документ знаменует собой укрепление престижа профессии и создание достойных условий труда. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, уважаемые друзья. Поздравляем всех учителей с Днем Учителя. Зачитаю поздравления от Елены Старковой. Она отправляет на благотворительность нам 1000 рублей. Мы продолжаем перечислять средства на кормление бездомных. С Днем Учителя всех причастных. Как думаете, такая ситуация со школьниками, как во Франции, возможно в России так распустить детей? Как такое возможно? Трофим Викторович, возможно ли?
5: Возможно, все в этой жизни. Как думаете, я сейчас еще раз перечитаю, чтобы понять, такая ситуация со школьниками, как во Франции, возможно ли в России?
4: Ну, во Франции, да, они поджигают учебное заведение.
5: Я все это прочитал, даже сегодня планировал об этом немножко поговорить. Там интересная очень ситуация, много политики. Не то, чтобы распустить детей. Там не то, что дети распущены. Я еще раз повторю, что любые протесты, какие бы они ни были, это протесты, которые кому-то важны, нужны и кем-то организованные. Не могут ни дети, ни взрослые просто так выйти на улицу, самоорганизоваться. Еще раз всегда привожу пример. Вы попробуйте самоорганизовать многоквартирный дом для того, чтобы собрать денег на ремонт лифта или на что-нибудь еще. Вот просто ради эксперимента там будет 80 квартир, вы никогда не самоорганизуете этих людей. Это нужен будет человек, который будет ходить и бить по башке каждому. Ну, условно, виртуально. Вот, чтобы люди деньгами скинулись. А организовать 3000 или 5000 школьников, чтобы они синхронно вышли на улицу в одинаковых одеждах, подготовленные с зонтиками, в капюшонах и с рюкзачками, как это модно было во время любых протестов. Ну, попробуйте. Я очень посмеюсь над этим. Владимир Ильич Ленин когда-то тоже думал, что можно государство без государства самоорганизовывающееся сделать. Вот. Но почему-то пока ни у кого не получилось. Поэтому, конечно же, это никакая не школьные протесты. Понятно, что это политическая акция. Кому она интересна, можно разобраться. Это длинная история. Там сейчас все всех обвиняют. И, кстати, каждая французская партия, включая партию Макрона, которая сейчас у власти, они пытаются сейчас ехать на этом протесте. Вот просто все оттоптались на этом протесте красиво и попытались на нем прокатиться. Кто-то в одну сторону, кто-то в другую. Ну, французы и протест – это близнецы-братья, и для них это один из ключевых инструментов политической борьбы, и он ни к чему такому не приведет. Если вы помните, вот даже за момент изоленты, сколько, 6 лет, 7-й год мы в эфире, скоро 7, надеюсь, будет, сколько мы французских протестов освещали. И же там и желтые жилеты, и синие каски, и белые противогазы, и что там только не было. И вот теперь школьники, а до этого у них колхозники выезжали. Помните, калом там поливали друг друга из тракторов этим навозом, вот, и так далее. Что там только не было за эти 6 лет. Франция постоянно в протестах. Постоянно. Это их инструмент нормальный абсолютно. Теперь, что касается нас. Вот сейчас в Дагестане сидели как раз с учителями. Собирались учителя со всех регионов, общались. Знаете, какой они вопрос задавали. Все. Поголовно. Кто-то подходил, кто-то там что-то. Ну, просто мы говорили про учителей, про преподавание, про уважение. Как сделать так, чтобы статус учителя в нашей стране наконец-то стал уважаемым? Не обслуживающий персонал, который пинают все, и учителя, и родители, и не дай бог ты что не так сказал ребенку, тут же прибегают родители, мамки, няньки, бабки, начинают клевать этого бедного учителя несчастного, там и так далее. Ученики могут его ссылать куда подальше, и учитель никак не может отреагировать, у него нет никаких прав. Это люди, мне учителя говорят в Дагестане, вот, что это все прям ужасно, переужасно, и вот как сделать так, чтобы учителя уважали родители и дети. И вот это вот сейчас для нас, наверное, самая главная проблема, а не то, что там какие-то дети где-то организуются и выйдут на протесты. Никто никуда не выйдет, если никто не будет эти протесты организовывать. А я надеюсь, мы избежим этого. А вот статус учителя, да, это то, чем мы должны сейчас заниматься. И активно учителя повышать в статусе именно уважения. И, как знаете, как на корабле. Вот директор школы – это командир корабля, а команда корабля – это учителя. А все остальные – это те, кто учиться пришел, и они в подчиненном положении. Вот мне кажется, что это должно быть так, со временем, может быть, так и будет, и тогда у нас будет прорыв в школьном образовании и через уважение к учителям, и через их статус и так далее. Вот. Причем многие учителя, извините, завершу эту длинный монолог, очень многие учителя мне говорят, Когда я езжу, разговариваю, ну, у меня довольно часто приходится общаться, слава богу, с учителями. Они говорят, нам даже денег не надо. Нам надо, чтобы нас уважали. Это очень-очень-очень важно. То есть мы не хотим зарплаты по 500 тысяч. Мы переживем, у нас там мужья есть там, и так далее. Да, все, мы горим своей работой, любим. Ну, чтобы нас родители не пинали. И школьники наши как обслугу нас не воспринимали. Вот это вот. То, чего очень хочется сделать. Вот, извините за долгий монолог. Это не слышно. Да. Почему-то.
4: Ты сказал, и пишут в комментариях, надо менять законодательство, это не должно быть сферой услуг. А можешь поподробнее? Я не очень понимаю, вот что значит.
5: Я про сферу услуг не сказал ни слова, хотя это очень часто распространяемая такая. У нас было записано, что школа, это в уставах школ записано у некоторых, раньше было поголовно, с 90-х годов, что школа оказывает образовательные услуги. То есть, грубо говоря, если родитель считает, что услуга оказана плохо, ну, условно говоря, да, то начинаются там наезды на учителей, суды. Вы не додали, вы там... Mm-hmm. Ну, то есть, учитель в положении обязанного, то есть, сервисмена, обслуживающего персонала, да, он услугу оказывает. Вот за что, ну, тоже раньше об этом очень часто говорили. Сейчас эта ситуация изменена. По-моему, кстати, чуть ли не лично президент Владимир Владимирович об этом говорил, что надо отходить от понятия образовательной услуги и переходить на образование, воспитание там, и прочие все вот эти вот вещи. К этому мы идем. Это хорошо. Я думаю, что этот вопрос уже по большому счету решается или даже, может быть, где-то решен. А вот вопрос именно статуса учителя как главного в классе. То есть не родитель главный в классе и не ученик главный в классе, не клиент всегда прав. Вот как у нас в бизнесе было принято, да, ученик-клиент, учитель-поставщик услуги. Клиент всегда прав. То есть если ученик недоволен, то учитель виноват. Ну, понимаешь, да, о чем речь? Вот, соответственно... Вот.
4: Нет, я не очень понимаю, честно говоря, но окей.
5: То есть, это вот в этом вот. Ну, чтобы не унижали учителя, родители, как минимум.
4: Я ни разу не сталкивался с унижением учителей, честно говоря, в жизни.
5: Я сталкивался многократно.
4: Вот, а ты считаешь, что учитель не должен нести ответственность за, ну, скажем, уровень знаний учеников? Или учитель не критики
5: должен.
4: Получается?
5: За уровень знаний должен, но он должен иметь право использовать максимальное количество инструментов, чтобы этот уровень знаний поддержать. А когда ученик в классе начинает пинать балду, откровенно издеваться над учителем, а учитель ничего не имеет права с этим сделать, даже из класса выгнать не имеет права теперь. Ни подзатыльник дать, условно говоря, как раньше, там, ничего, ни наорать на него, ни указкой по столу стукнуть, чтобы привести какого-нибудь малолетнего дебила в норму. Вот этого ничего нельзя, потому что это сразу суд. Это сразу суд, это сразу проблемы, это сразу лишение статуса, увольнение, родители, все. Это просто какой-то кошмар теперь кромешный. То есть учитель должен стоять на цыпочках перед учеником, а ученик будет откровенно над ним издеваться. У учителя нету никаких.
4: Я не знаю, я понял. Но я, честно говоря, не знаю, о чем ты рассказываешь. Возможно, у вас там так происходит в школах, но вот я, где у меня там учится ребенок, ну, там никто за указкой по столу не лупит, с одной стороны, с другой стороны. К учителям относятся с большим уважением. Нет такой проблемы, чтобы учителя там куда-то жаловались и переживали, что их посылают. Ну, я думаю, что такие эпизоды
5: бывают.
4: Я думаю, что эпизоды бывают такие где-то, но это скорее эпизоды. Или это ты все-таки считаешь, что это повсеместная проблема, и надо разрешить
5: учителям давать
4: подзатыльники и стучать указки по столу?
5: Поясню. У нас в стране все же не все школы равны. Да, то есть, ну, извините за цинизм, но ты свою дочь в школу в соседнем дворе не отдашь. Ты будешь ее возить в определенную школу, где будут определенные.
4: Ну, давай ученики, меня оставим в стороне. Я не хочу сейчас свои.
5: Ну, окей,
4: сказать,
5: хорошо, не
4: излагать.
5: Тебя, а человек, живущий на
4: Рублевском шоссе. То есть, я виноват
5: шоссе,
4: теперь, получается.
5: Повезет.
4: Я не живу на Рублевском шоссе.
5: Я не против.
4: На Рублевском шоссе живут единицы. У меня дочь ходит в городскую школу. Ну, и все, в обычную государственную.
5: Ну, наверное, не совсем в обычную, да, но все равно в определенную. И дело не в тебе. Давай про меня говорить.
4: Ну, вот у нас будет сегодня директор школы, в которой 3000 человек учатся в обычном районе.
5: Давай про меня говорить.
4: И что там, учителя в панике, значит, бегут,
5: мой сын и моя дочь ходят в определенную школу, до которой добираться 20 минут, хотя у меня в полутора минутах ходьбы от дома есть школа, в которую мои дети не ходят и не пойдут. Статусы школ у нас формально одинаковые, да, ну, не считая, там есть школа, есть гимназия, да, или там что-то такое. Но качество образования, ну, мягко говоря, в школах у нас разное. И, соответственно, контингент в школах разный. И у нас есть так называемые, там, ну, условно говоря, как в простонародье называют, дворовые школы, которыми детей некоторых пугают. А будешь так себя вести, будешь плохо себя вести, переведу тебя вот в эту школу. В которых учиться легче, в которых там выше могут быть даже результаты, там все, но качество на выходе знаний там будет сильно ниже, и условное, там, в условное МГИМО ты оттуда не пойдешь никогда вообще. Ну, ни при каких раскладах. Есть спецшколы языковые, это уже другой уровень. Есть гимназии, это уже третий уровень. Там подбор учителей другой, зарплатные другие совершенно подходы, да, там и так далее, и тому подобное. И статус школы другой совершенно. Соответственно, в некоторых школах попадают дети, которые ведут себя не совсем адекватным образом.
4: Ну, это понятно. Ну, в некоторых, вот. Да. Но ты-то говоришь о том, что это повсеместная проблема.
5: Но у нас, к сожалению, того, что... школ дворовых,
4: мне кажется,
5: таких,
4: что это условно, скорее называю,
5: их большинство дворовых. В стране.
4: А какое соотношение примерно?
5: Ну, я думаю, что я не смотрю, но я так вот могу предположить,
4: ну,
5: что
4: 80% на 20%. То есть 80% можно отнести к дворовым школам. Давай просто у нас уже будет вот директор школы.
5: Давай,
4: вот у него, интересно, думаю, что... дворовая школа. Вот, например, да, взять его школу. У него школа большая. Она находится не в центре Москвы. Вот это, значит, сейчас я тебе скажу, где. Это средняя общеобразовательная школа государственная. 1162. Вот, она, ну, я не знаю, обычная, в общем, ничего там особенного такого нету. Ни гимназия, ни на Рублевском шоссе. Это дворовая школа или нет?
5: Ну, я не знаю или эту школу. Я вообще не знаю, как в Москве у вас там. Я говорю про Питер тебе.
4: Ну, это большая школа. То есть, в таких школах учатся большинство детей.
5: Я работаю. Не, ну, хорошо. Большая школа.
4: В Москве.
5: Вот, ну, не знаю. Я знаю, вот в Самаре у... Кельдяшкина, я был в гостях у нашего директора школы, да, у них там не то шесть тысяч человек школы, самая большая в России, по-моему, школа, вот, у них там этих корпусов одних 6 штук, где дети учатся, и детские сады, и все деревенская школа, но это школа, в которую со всей России люди хотят приехать, потому что они олимпиадников поддерживают, они, у них особое направление там по олимпиадам.
4: Там
5: по
4: учителей не обижают, видимо.
5: Там, я, кстати, не знал, ну, а чьи учителей не обижают, у них есть внутренний распорядок и так далее. Это зависит очень много от директора школы, как он ставит вопрос. От родителей, как с родителями работают, очень важно тоже. Не хочешь учиться в этой школе, перейди в другую. Вот, но это все же, знаешь, мне кажется, это должно быть не на уровне каждой школы, а на уровне государственном. Сделаны какие-то определенные...
4: А что нужно сделать-то? Какие ты, вот, ты считаешь,
5: учителя.
4: Что разбираешься
5: статус
4: в этом
5: учителя.
4: Вопросе?
5: Ну,
4: а что значит статус учителя? Ну, его надо кем-то... Что нужно сделать?
5: Что если ученик оскорбляет учителя, то у ученика должна быть ответственность, ну, как минимум.
4: Угу. Ну, у него есть ответственность,
5: ну, как например, отстранить от учебного процесса, как это было в советские времена. Учитель имеет право отстранить ученика от учебного процесса, вызвать родителей, объяснить родителям недостойность поведения учителя, в смысле ученика.
4: Ну, а сейчас он не имеет права такого?
5: Сейчас нет, не имеет, потому что родители его потом заклюют за то, что он выгнал ребенка из класса. Это может быть вплоть до судебного разбирательства и наказания учителя, потому что учитель... оказывает услугу, ну, условно говоря, да, он обязан учить ученика, даже если тот над ним издевается.
4: А так ты считаешь, что он должен быть не обязан учить ребенка?
5: А так, мне кажется, что все же учитель должен иметь возможность наказать ребенка за плохое поведение, как минимум, за оскорбление. Ну, не так ли? Или он должен перед ним на цирлах прыгать?
4: Ну, насколько эта проблема... Просто мне кажется, что ты какие-то частные случаи вот выводишь в какую-то общую закономерность. Возможно, я не в курсе, что повсеместное, значит, наказание, вернее, атаки на учителей со стороны учеников происходит, и родители их клюют, как ты говоришь, и в суды подают. Но я не видел, чтобы учителей осудили за то, что они, значит, вот как-то выгнали ребенка из класса. Судов таких не припоминаю. Мне кажется, это было бы довольно резонансное дело.
5: Потому что все решается, ну, все решается быть, на уровне школы. Учителя регулярно извиняются, например, перед родителями. Таких историй много. Да, извините, я не прав был, да, наорал на вашего ребенка. Для учителя это унижение.
4: Ну, нет, ну, не очень понятно. Ну, хорошо, ладно. Я просто не знаю, что... мы видим все эти видео, когда это бывает, действительно, унижение учителя. Но мне кажется, этими детьми там разбираются. Или родитель там какой-то пришел. Но это каждый раз серьезный скандал, мне кажется. И это, в общем, нельзя сказать, что государство говорит, ну, вы знаете, терпите, товарищи учителя, потому что, значит, у вас сфера услуг, вот, а тут, значит, вот это же потребитель всегда прав, поэтому они будут нас орать, а вы стоите и терпите. Я такого посыла...
5: Так государство особо ничего наоборот не говорит. Нет, государство, конечно, не говорит вот так, как ты говоришь, совершенно верно, ты прав. Это все решается на уровне школ в основном. В основном на уровне школы.
4: То есть, если, вот мне кажется, что тут ключевое, что если у тебя администрация школы или администрация районного, как они сейчас называются, не знаю, отдела народного образования, плохо работают, непрофессионально и некомпетентно, то такие ситуации могут допускаться. Это совершенно не в том дело, что какой-то статус учителя где-то там не записан, или почему-то какие-то законы про услугу. Я, вообще мне это странно вообще слушать. Но учитель всегда учитель. Услуга, не услуга, это ладно, это уже философский какой-то. Но если переписать какой-то закон, вряд ли что-то изменится. Либо у тебя директор и педагогический коллектив профессионально подготовлен и занимается там за достойную зарплату, значит, профессионально своим делом, и тогда уж они могут унять там любых детей в сотрудничестве с полицией, с охраной той же. Вот. Либо нет. И как-то тут, мне кажется,
5: бывает на государство здесь детей, довольно сложно. Понимаешь, вот в чем вопрос.
4: Почему не имеют? Что значит не имеют права?
5: Потому
4: ну,
5: что...
4: даже имеют.
5: Ну...
4: Только ну, не имеют. Вот ребенок встал и начинает ругаться матом на уроке. Что должен, учитель не имеет права ему перечить, что ли?
5: Перечить имеет право, а, например, выгнать с класса, отстранить от учебного процесса не имеет права. Наорать на него.
4: Ну, давай мы к...
5: А ученик имеет вот право придёт... наорать на учителя.
4: Понятно. Все. Давай мы это зафиксируем. Значит, давай мы договоримся так, что мы директору школы вот эту ситуацию обрисуем. Да? То есть, твое понимание, что ученик любой имеет право орать матом на учителя, а учитель не имеет права ничего делать. И государство должно принять какие-то меры, чтобы эту ситуацию исправить. Правильно?
5: Ну, мне кажется, что да. Этим надо заниматься.
4: Хорошо, мы спросим.
5: Это не мое мнение. Это мнение тех учителей, с которыми я общаюсь регулярно.
4: Ну, Михаил придет к нам
5: их
4: и поговорим.
5: Их десятки, этих учителей.
4: Как они решают?
5: Ну, как бы, понятно. Я просто с ними работаю.
4: То есть, ты представляешь десятки учителей. Хорошо.
5: Я
4: мы
5: могу тебе
4: спросим
5: сказать,
4: специалиста.
5: Даже... Ну, как бы
4: я просто не сталкивался с таким.
5: Ну, а я сталкивался.
4: Ну, у нас там вот в школе попробуй наори там на кого-нибудь. Там тебе так
5: надо. Еще раз говорю, у тебя элитная школа.
4: У меня не элитная школа.
5: И у меня элитная школа. У нас тоже такого нет. А вот в соседней школе...
4: Хорошо, окей.
5: Понимаешь?
4: Все, хорошо.
5: Вот.
4: Окей.
5: Ну, вот. Это да.
4: Хорошо. Ну, разберемся с этим попозже. Когда у нас будет... Сейчас можете нам позвонить, кстати, еще есть возможность. 4-9-5-9-5-9-1-2.
5: Да, еще 4 минуты есть.
4: 1-2. Есть 4 минуты. Угу. Мы с удовольствием вас послушаем. Павел Александров отправляет 2000 рублей на благотворительность. Спасибо большое. Всем привет из Екатеринбурга. Вопрос... А, от Кирилла Вовли. Ну, мы зададим ей вопрос. Да.
5: Зададим. Тут еще есть вопросы в Изолите Плюс. Так, до Сильва был. Петр Трофим, является ли ловушкой призыв Евросоюза прекратить огонь после этого начать переговоры? Ну, мы это обсуждали миллион раз, Григорий. Разве при остановке они не обещали ввести войска на территорию Украины?
4: А почему ловушкой? Кого они там ловят?
5: Ну, нас, типа, что мы остановим огонь, они быстренько введут туда войска.
4: Ну, вы как будто вчера родились, Григорий. У нас наши руководители миллион раз уже на уровне президента, министра иностранных дел, пресс-секретаря президента, пресс-секретаря Министерства иностранных дел, Дмитрия Анатольевича Медведева, заместителя секретаря Совета Безопасности, говорили черным по белому, что мы не будем останавливать боевые действия на время проведения переговоров. Что еще надо-то? Какая ловушка? Вы думаете, что они еще расскажут и эти... А может, в этот раз все-таки нам передумать? Ну, какая здесь ловушка? Нет никакой ловушки. Нет. Да, они говорят это с политическими целями, со своими просто. И все, понимая, что ответ будет отрицательный. Никакой ловушки тут нет.
5: Угу. Так, еще вопрос. Доброе утро, Петр Трофим. Вопрос... А, это к Михаилу. Вопрос к ведущим. И всем гостям, Павел Бадин. Скажите, а не устали ли вы от новостной повестки? Не хочется ли вернуться в ужасные и страшные времена COVID-19? Первый вопрос. Как ты? Давай в блице.
4: Я не устал, да. Да, COVID-19, там тоже новостной, там про вся повестка про COVID была.
5: Не меньше, чем сейчас.
4: Ну, вакцины эти все и
5: да,
4: так далее.
5: Да. Мы же как раз тогда и начинали изоленту, если вы помните, уважаемый Павел. Вот, как раз у нас тогда вообще было, тогда еще повестка была и с протестами, если вы помните, и прочее всякое разное. Вот, и антиваксеры, и что там только не было. У нас повестка тогда была не менее жесткая, чем сейчас. Смотрели ли вы очередной сериал по Стругацким, если да, как вам, если нет, будете ли?
4: Я не смотрел.
5: Очередной сериал, имеется в виду «Трудно быть богом», я смотрю, да.
4: Там еще, по-моему, какой-то есть, там уже еще
5: вышел. Да? Может, еще какой-то, не знаю, да, я
4: Дмитрий
5: этот пока...
4: Дмитрий рассказывал.
5: Он еще не до конца вышел. Вот это, кстати, меня, ну, я понимаю, что это коммерция, но вот когда это по серии в неделю, это... так это все тягомотно.
4: Слушай, а вот тебе тут хороший вопрос. Да. А, ты же недоволен, что дети матом ругаются на учителей? А вот Любовь спрашивает: Трофим, а вы не считаете себя лично ответственным за распространение матерной речи? Вы с экрана льете матершину, а потом удивляете ее наличию у подростков. Двойные
5: стандарты.
4: А
5: я не удивляюсь ее наличию у подростков, еще раз. Где я хоть что-то удивился? Я вообще считаю, мат – это неотъемлемая часть русского языка. Не буду сейчас приводить пример старого моего любимого анекдота про то, что что-то есть, а слова нету, про Вовочку, вы отлично знаете это. Я считаю, что мат – это абсолютно нормально, просто это должно быть, во-первых, в формате, во-вторых, в определенных местах и с предупреждением. Ну, то есть, если мужики сидят в бане, извините, я не знаю ни одного мужика вот за свою жизнь, который бы в бане, сидя под бутылочку чего-нибудь, не вставлял бы крепкое словцо. Просто нет таких людей в моем окружении, ну, может быть, у меня окружение, конечно, такое, но все абсолютно вставляют крепкое словцо туда. Вот. А, например, когда ты сидишь в окружении дам достойных, конечно, никто, те же самые люди из бани, они не будут вставлять там крепкое словцо, если дамы первыми не начнут. Поэтому, конечно, нет, это должно быть к месту и ко времени, а я всегда предупреждаю, что мой формат именно такой. Новости у нас и реклама. Вот, поэтому...
0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Казани и Волгограде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В СУ атаковали здание переработки радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана. Венгрия может снять вето на технический этап переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Подробности далее. В СУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что повреждены кровлю обоих объектов. Угрозы ядерной безопасности нет. Кроме того, по словам Лихачева, в ночь на воскресенье украинские боевики атаковали машину с продуктами для персонала атомной электростанции. Погиб водитель. Глава Росатома подчеркнул, что последние две недели в СУ обстреливают территорию Запорожской ТЭС, от которой зависит безопасность атомной электростанции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Афганистана Амиром Ханом Мутаки на полях 8-го заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. На заседании московского формата консультации приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задача укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков. Венгрия, как ожидается, на этой неделе снимет вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает Financial Times. По данным издания, премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров, которые касаются внутреннего рынка и политики конкурентоспособности. Как сообщает Financial Times, окончательная политическая поддержка открытия кластеров будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября закон о расширении образования для национальных меньшинств. Ранее бывший премьер Венгрии Виктор Орбан активно задействовал право вето на голосованиях в Евросоюзе для блокирования выделения средств Украине и на начало прямых переговоров о членстве Украины в Союзе. Два человека погибли в Приангаре после встречи с медведями, сообщает Главное управление МВД региона. Кроме того, по данным полиции, медведь набросился на мужчину на реке Илим в лесном массиве более чем в 100 километрах от райцентра. Другие рыбаки отогнали зверя, а пострадавшего доставили в больницу. Из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что с весны жертвами нападения бурых медведей стали по меньшей мере 24 жителя российских регионов. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что принял решение распустить парламент и провести досрочные всеобщие выборы 29 ноября. По его словам, для проведения дальнейших реформ правительству необходимо обновить и расширить поддержку граждан и добиться формирования в парламенте более широкого прогрессивного большинства. Санчес признал, что часть общества испытывает недовольство, а властям не удалось реализовать все поставленные задачи, в том числе в сфере борьбы с неравенством, развития государственных услуг и обеспечения доступа к жилью. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Может быть, доброе утро, дорогие товарищи. Продолжаем наш эфир. Сегодня у нас насыщенный на дискуссию эфир. И к нам врывается несравненная, красивая, умная, замечательная доктор юридических наук, юрист-международник, политолог Кира Сазонова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Да, так, ну что ж, вы хотели о чем-то, Киру, сразу спросить Львовну по поводу Бразилии.
4: Про Бальсонару.
2: Да. Бальсонару.
4: Кто победит?
2: Что за Бразилии такой, да, у нас появился?
3: Бальсонару – это бразильский
4: Почему
3: игра.
4: Гарри Поттер?
3: Это человек. Я начинаю? Мерси. В общем, Болсонаро — это такой бразильский Трамп. Это действительно яркий, безусловно, правый политик, который очень укладывается в вот эту череду правопопулистских политиков, которые своим духовным покровителем считают Дональда Трампа. И в этом смысле, конечно, даже какие-то отдельные элементы предвыборной агитации, они очень похожи на людей с плеяды Трампа. Например, там тот же самый Илон Маск бегал с бензопилой, Хавьер Милей тоже с ней бегал, а вот Болсонаро ходит с таким большим мечом, мачете, и тоже вот так вот ярко привлекает внимание. Сейчас, собственно, в Бразилии ожидается второй тур, то есть в первом туре, в котором Болсонаро соперничал с Лулу да Силвой, действующим главой государства, победителя определить не удалось. И в целом, конечно, ну если все-таки Болсонаро возьмет власть, то это вызывает определенные вопросы с точки зрения того, как он будет развивать отношения со странами БРИКС, потому что в аббревиатуре БРИКС первая буква как раз означает, буква Б – это Бразилия. И, ну, насколько, во всяком случае, публично заявляет Болсонаро, он не в восторге от идеи многополярного мира, от тех нарративов, которые продвигают Российская Федерация и Китай. Ему вот очень близка вот эта практическая реализация доктрины Монро о создании такого единого пространства под протекторатом США в Северной и Южной Америке. И в этом смысле, конечно, ну, не сказать, что прям тревожно, но, скажем так, да, вопросы определенные возникают. Но электоральный процесс – вещь такая непредсказуемая. Посмотрим, что покажет, собственно, второй тур. Хотя обычно тот, кто набирает чуть больше в первом туре в Бразилии, во всяком случае, если посмотреть вот на вот эту всю антологию выборную, то, как правило, вот этот человек и выигрывает. То есть у Лулы сейчас, ну, положение, ну, не очень хорошее, скажем так. Но, повторюсь, вещь непредсказуемая, электоральный цикл, поэтому просто пожелаем всем кандидатам удачи и честных, справедливых подсчетов.
4: Угу. А ну, Лулу, там, насколько я вот успел прочитать сейчас, там, значит, так как все-таки его оппонент – это сын Жаира Болсонаро, Флавио Болсонаро, считалось, что, в общем, как-то там у Лулу позиции сильные, и поэтому якобы большая часть его сторонников просто не пришли на выборы, они думали, да и так там сейчас нормально будет все. Вот, и, возможно, его расчет сейчас, что он все-таки мобилизует всех, кто не пришел, чтобы они пришли, и вот тогда, значит, он все-таки сможет победить.
3: Ну, посмотрим. Посмотрим, да.
2: Да, и давайте, чтобы два раза не вставать, уже раз мы по этому сегменту языковому пошли, про Испанию пару слов скажем, хотя в Бразилии португальский, понятное дело, но тем не менее. Премьер Испании распускает парламент, сейчас свежая новость. Новость прошла, на прошлой неделе он заявил о том, что он будет продлевать, в смысле вводить закон о продлении безотказного, скажем так, безотказной аренды жилья. Уже даже назвали, что Испания стала первой социалистической страной в мире реально, у которой социальное жилье, ну, то есть жилье, за которое ты можешь не платить, грубо говоря, будет основным сегментом. Ну, короче, много там проблем. Сейчас там идут протесты в Мадриде в связи с тем, что сдача жилья для Испании – это большой сегмент бизнеса весьма. Что вы там видите вот в этом кризисе испанском? Будет ли там что-то серьезное или опять, как говорится, поболтают, разойдутся?
3: Ну, я не вижу каких-то прям таких вот страшных перспектив. В целом в любой европейской стране сегодня огромное количество проблем, связанных как раз-таки с соотношением вот этого капиталистического начала и отдельных элементов того, что называют социализмом. Хотя, конечно, это к социализму не имеет никакого отношения, но это действительно вот некие такие воспомоществования, скажем так, от государства, которые порой там занимают целые сегменты. То есть это может быть связано там с частично бесплатным образованием, это может быть связано с социальным жильем, это может быть связано с помощью мигрантам и так далее. То есть сегодня мы видим, что, в общем-то, во всех государствах европейских, в том числе западноевропейских, все вот эти проблемы, они стоят очень остро, и вообще в целом ну, скажем так, социальная ситуация довольно тяжелая, потому что вся вот эта милитаризация экономики, вот этот новый кейнсианский курс, который мы наблюдаем во всех странах Евросоюза, все это, конечно, не проходит бесследно. То есть количество денежной массы все равно конечно, поэтому, соответственно, если где-то убыло, где-то прибыло и наоборот. И мы сейчас видим, что, в общем-то, курс Евросоюза таков, что убирают по максимуму денежные потоки с различных социальных треков, не только связанных с непосредственно обществом в каждом конкретном государстве, но и, например, там есть отдельная статья у Евросоюза о помощи депрессивным территориям, то есть типа той же самой Андалусии в Испании. И сейчас, в общем-то, без этой помощи этим регионам будет и так довольно тяжело. В Испании даже есть, если брать опять же Испанию, есть такой специальный термин «Испания васьяда», то есть это значительные очень территории, которые, ну, фактически превратились в пустоши с очень низким процентом населения. Имеется в виду с низкой плотностью, точнее, населения на квадратный километр, и просто целые там поселки городского типа всякие разные стоят, ну вот фактически не заселенные людьми, там доживают буквально свой век несколько стариков, и, ну, действительно, это огромная проблема, потому что, в общем-то, площадь населения приличная, но... Точнее, плотность населения приличная, но и площадь большая у страны, но при этом вот это вот очень сильно неравномерно распределенные люди и количество вот таких вот объективно депрессивных регионов, ну, действительно, это серьезная проблема. Ну, плюс мы помним, как вот совсем недавно Испания справляться пыталась с нашествием мигрантов. К слову, это до сих пор не закончилось. Я имею в виду ее эксклавы Сеута и Мелилья. Это тоже были такие очень серьезные вызовы для действующей испанской власти. Но я соглашусь с тем, что из всех, пожалуй, вот этих вот западноевропейских стран у Испании, ну, во многом за счет Педро Санчеса, конечно, лично, такая, наверное, наиболее... Ну, мятежная, что ли, позиция по отношению к официальной линии Евросоюза, которую представляет, ну, условно, там, Урсула фон дер Ляйен, о том, что там сплотимся против России и срочно милитаризируем экономику. Но тут надо понимать, что Педро Санчес — это такой прям вот матерый социалист. Он входит в, даже, по-моему, возглавляет социалистический интернационал, как такое целое движение европейских социалистических партий. Ну, то есть это тоже определенный взгляд на мир, определенный взгляд на структуру государственного управления, безусловно. Поэтому это тоже, ну, скажем так, фактор, который нужно иметь в виду. А так, резюмируя, да, сегодня всем европейским странам приходится довольно непросто, потому что и милитаризация экономики, и дефицит, собственно, энергоносителей, и удорожание всего и вся – и сильная инфляция, и вообще общее вот это вот ощущение беспокойства перед будущим, которое сознательно разгоняют европейские политики, ну, потому что, когда там начинаются все вот эти вот бумы из серии «Айда скупать все там таблетки йода, потому что скоро ядерный апокалипсис», и там «Айда все строить бункеры, потому что скоро начнется, опять же, там Третья мировая война», ну, согласитесь, это все не способствует тому, что у людей как бы уверенность в завтрашнем дне и хорошее настроение. Поэтому вот как бы в целом ситуация такова.
2: А вот под этой, штукой всей, как вы думаете, европейские руководители, они прячут какие-то экономические провалы или это объективное какое-то движение, которое позволяет им, наоборот, поднять экономику за счет милитаризации ее?
3: Скажем так, вот та Европа, которую вот мы привыкли считать неким таким символом благополучия, ну, во-первых, ее уже практически не осталось, во-вторых, все это благосостояние, оно держалось на дешевых энергоресурсах, дешевой рабочей силе и беспрепятственном получении американских технологий. То есть вот на вот этих трех китах мы получили вот ту благополучную, сытую, относительно стабильную Европу, которая действительно приводила к тому, что и Евросоюз расширялся, и туда там с удовольствием страны вступали, и так далее, и так далее. Сейчас это движение замедлилось по совокупности того, что ну, практически все вот эти три опоры, они ну, либо отвалились совсем, либо, ну, скажем так, серьезно пошатнулись, в том числе и связь с Америкой, но, во всяком случае, вот при нынешней политической власти в Белом доме. Возможно, там через пару лет что-то изменится, но пока ситуация такова. Европа тоже начинает думать о формате осажденной крепости. Европа начинает укреплять рубежи свои, в том числе восточные. Это все требует денег. Все вот эти вот там проекты стен, каких-то там крепостных валов и прочее-прочее. То есть это все там заболачивание части Польши для того, чтобы русские танки не прошли. Это все, кстати, это все реальные концепции, которые обсуждаются. На самом высоком уровне. Все это требует огромных денег, плюс перестройка ВПК с, в общем-то, одних рельсов на совершенно другие скорости производства вооружений и военной техники. Плюс мы видим, что, конечно, ядерный фактор всех очень нервирует, потому что на весь Евросоюз только одна страна с ядерным оружием, и это Франция, и она как-то пытается, в общем-то, везде успеть, ну, пока вот еще длится президентство господина Макрона, но мы понимаем, что уже вот буквально весной придет новый человек, и совершенно, наверное, по-другому, может быть, будет выглядеть политика, ну или существенно изменится политика Елисейского дворца. Поэтому, да, ситуация такая нервная, напряженная. Возможно, кто-то из политиков искренне видит вот в этом новом кейнсианстве выход для того, чтобы, так сказать, начать новый этап в экономическом развитии Европы, и на какое-то время действительно вот этот вот буст, он экономически будет в некоторых отраслях экономики сказываться, но очевидно, что вот в такой долгосрочной перспективе все это выглядит очень сомнительно. Европейцы сами себе поставили сначала 30-й год, сейчас мы уже видим 28-й, в качестве возможной даты войны с Россией. Ну и объективно, что 28-й год, это, в общем-то, уже ну, через буквально 2 года настанет. И мы видим, что действительно подготовка идет такая весьма-весьма серьезная. Поэтому, опять же, это нервирует, безусловно, и политиков, и широкие народные массы электоральные. В общем, на нерве все. А как бы человек на нерве, он все равно соображает уже не так хорошо, принимает не всегда адекватные ситуации решения. И вот, собственно, вот так вот, собственно, всю Европу лихорадит. Примерно вот в таком формате.
2: Угу. Понятно. Петр Алексеевич, ты к вопросам или у тебя есть еще?
4: Да, есть вопрос тут от Павла Александрова, который мы начали зачитывать. Всем привет из Екатеринбурга. Вопрос прекрасный Кире Львовне. Стоит ли ожидать подробного обсуждения темы 80-летия окончания Нюрнбергского процесса в четверг? Всем хорошей недели. Ну, в смысле, обсуждение в четверг, окончание 1 октября. Вот.
3: Вы знаете, 1946 года. Спасибо большое за предложение. Надо подумать, потому что обычно, конечно, именно начало каких-то событий вызывает острую потребность, так сказать, обсуждения. Но в данном случае, да, я думаю, что про Нюрнберг надо будет упомянуть, потому что, конечно, ну, это грандиознейшее событие вообще в истории человеческой цивилизации. Я как бы сейчас абсолютно это говорю без пафоса, это действительно так. Того, что было на Нюрнберге, не удалось повторить больше никогда. То есть даже токийский процесс, который, хотя, как казалось бы, там и по соседству хронологически, и действительно похож по очень многим параметрам, но все равно не обладал, скажем так, той степенью беспристрастности, отстраненности и величия. То есть все-таки там и ситуация с императором и его семьей, и ситуация с отрядом 731, и ситуация с тем, что потом людей, которых судили на Нюрнберге и потом всех отпустили, ну, соответственно, кого не казнили, а, соответственно, те, кто потом стал представителями там, Японии, например, в ООН, они тоже прошли через токийский процесс. и так далее. Ну, то есть к токийскому процессу уже другое отношение. К последующим трибуналам тут вообще даже нечего говорить. Отношение абсолютно другое, потому что там просто один хуже другого. То есть там, если просто проводить конкурс на худший международный судебный процесс, там, ну, такое разнообразие претендентов на первое место, что прям глаза разбегаются. Там и МТБЮ ужасен, и, собственно, там так называемый трибунал по Ираку, по итогам которого казнили Саддама Хусейна, тоже нехорош, прям скажем. А вот Нюрнберг, я не скажу, что он прям вот идеален, но он очень близок к тому, что действительно задумывалось и в итоге было реализовано. И все это, я напомню, на фоне развернувшейся буквально с февраля 1946 года холодной войны. То есть, несмотря на то, что судили нацистов-союзники, эти союзники были уже врагами, и вот это как бы вражеское отношение, фултонская речь Черчилля уже продекларировала. Отсюда, кстати, невероятный оптимизм во второй половине 46-го года и весной 46-го года со стороны нацистов, подсудимых, относительно того, что, скорее всего, союзники не доведут дело до конца, потому что, ну, просто все перессорятся, и начнется уже и не просто холодная война, а горячая война. Но то, что довели дело до конца и сделали из этого, в общем-то, одно из вообще самых громких явлений юридических в истории человечества. И благо тогда ведь уже была фото- и видеосъемка, и все очень подробно, ну не все, но многое очень подробно запротоколировано, зафиксировано. Вот в этом смысле, конечно, это, ну, совершенно грандиозное событие.
2: Угу. Хорошо. Кира Львовна, еще вопрос вам от Григория Л. Почему авиапроисшествия так сильно резонируют в СМИ во всех странах? Ну, имеется в виду, наверное, сейчас то, что произошло у нас, да, в Дубае.
3: Угу. Я поняла. Хороший вопрос. Дело в том, что самолет является очень необычным средством передвижения. Я напомню, что по статистике он является самым безопасным средством передвижения, а самым небезопасным является автомобиль. При этом количество аэрофобов, ну, довольно большое, людей, которые боятся летать. Но вот так, чтобы прям люди были автофобами, то есть которые боятся садиться там хотя бы на пассажирское кресло автомобиля, ну, в общем, таких людей довольно мало. С чем это связано? Это связано с тем, что, да, самолеты очень безопасны, но если действительно происходит какая-то катастрофа, связанная с самолетом, за счет того, что сразу в замкнутом пространстве находятся десятки, а то и сотни людей, это всегда вызывает очень большой резонанс в мире. Это привлекает внимание. Кроме того, как правило, это же какие-то международные рейсы, и люди из разных стран, то есть столкновение, вот эта коллизия разных юрисдикций, как государство будет обсуждать между собой произошедшее, как они будут проводить расследование, какие политические аспекты во все это дело вмешаются.

0: плюс огромное количество событий, связанных с тем, что, например, там самолеты захватываются террористами. Это привело к целой конвенции, которая была согласована государствами в 70-е, как раз вот конвенция о противодействие незаконному захвату воздушных судов, потому что, ну, это была просто катастрофа, когда угоняли в 60-е, 70-е годы самолеты, и, собственно, очень многие правила как раз вот технической безопасности, они вот именно с этими событиями связаны, а не с 11 сентября, как многие думают, то есть это в том числе вот все, что касается там запрета проноса колюще-режущих предметов и так далее, потому что, ну, вообще, если посмотреть вот до начала 21 века, как выглядели правила безопасности, мы удивимся, насколько, в общем-то, они были гораздо более травоядные, чем сейчас. Да. То есть, в том числе вот эти все и, соответственно, там, просмотр человека и его сканирование, в том числе и тема герметичности кабины пилота, в том числе и тема того, там, что там не более там, 100 миллилитров жидкости провозить, то, в том числе и запрет курения на борту на многих рейсах. До начала 21 века можно было курить, кстати. И так далее. То есть все вот это действительно писалось кровью. Все это было связано с тем, что происходили какие-то трагические случаи. Иногда это действительно, ну, скажем так, связано с каким-то человеческим фактором, потому что пилоты — это тоже люди. И вот сейчас все вспоминали вот этого немецкого пилота из 2015 года, который вот в измененном состоянии сознания, соответственно, направил самолет на скалы. Но бывает, что это и присутствие террористической какой-то организации за спинами произошедшего. Иногда это бывают даже случаи государственного терроризма, то есть когда за произошедшим стоит государство. И, конечно, здесь повод для обсуждения, для спекуляций, для различного рода вбрасывания фактов и так далее, ну, просто широчайший. Потому что, ну, посмотрите, как сработали, уж я не знаю кто, то ли спецслужбы, то ли СМИ, но первые несколько часов все обсуждали, что якобы русский и украинец подрались на борту вот этого рейса Fly Dubai. Ладно, хоть потом дали опровержение, надеюсь, до него хотя бы люди дочитали.
1: Там интересная история про это, кстати, Кир Львовна. Я могу рассказать.
0: Да, там много любопытного.
1: Покопались, да, я быстренько, 15 секунд, давайте сейчас с радиослушателями все равно попрощаемся, я быстренько расскажу эту историю. Докопались там до основы, откуда это все вылезло, это твиттерская история. Значит, в Твиттере один из блогеров, узнав про это, пошутил, ну, мемчик сделал о том, что, о, смотрите, прикольно, наверное, один пилот русский, второй украинец. То есть это была просто шутка, эту шутку подхватили СМИ и выдали ее за, ну, сначала подхватили телеграм-канал, и потом СМИ, и выдали ее типа за основу. Вот. Потом извинялись, сказали, это была, извините меня, мы не поняли, это была шутка, там, тра-ля-ля. Но изначально просто был мемчик в Твиттере.
2: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. «Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта трансформатора на Запорожской ТЭС и установления для этого временного режима тишины, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он добавил, что последние 2 недели ВСУ обстреливает территорию тепловой электростанции, от которой зависит безопасность Запорожской АЭС. Также, по информации Лихачева, в «Энергодаре» в результате атак ВСУ всего уничтожено около 70 объектов. Коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры еще порядка 50 повреждено. Системы спутниковой связи, подобные Starlink, все больше используются для вмешательства в дела стран, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Иран ранее предоставил доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink для координации протестов в стране в 2022 году. С тех пор более 10 государств пострадали от незаконного использования подобных систем. Захарова добавила, что в том же Иране до сих пор выявляют незаконное устройство Starlink, хотя владельцы этой системы заявляют о якобы дистанционной приостановке обслуживания терминалов. Предполагаемому убийце предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Задержанный в Воронежской области подозреваемый, которым оказался уроженец Грузии Теймураз Гагиашвили, частично вину признал. Следствие просит суд об аресте обвиняемого. Напомню, в субботу стало известно, что в квартире дома на Жулибинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела. В гараже Гагиашвили также нашли тело дочери убитой, и схрон оружия и боеприпасов. Помощник президента России, спецпредставитель главы государства по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев возглавит делегацию страны на климатической конференции ООН в Турции в ноябре. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам климата Сергей Кононученко. Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Анталии 9-20 ноября на площадке Анталия Экспо Центр. Вторая по численности фракция Европарламента, прогрессивный альянс социалистов и демократов, располагающий 136 мандатами, может полностью отказаться от сотрудничества с крупнейшей фракцией Европейской народной партии, а также не исключает поддержки или даже инициирования вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание «Рапортер». Отмечается, что такой сценарий стал бы историческим сдвигом и мог бы серьезно осложнить фон дер Ляйен проведение законодательных инициатив через Европарламент. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Life.
5: Опасность пожароопасности, я думаю. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента живьем, продолжает отмечать День учителя. И к нам присоединяется Михаил Клочихин, директор Московской школы номер 1164 и сопредседатель Всероссийского общества наставников-просветителей. Михаил, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Михаил, здравствуйте.
5: Извините, что мы вас оторвали от руководства учебным заведением в такой праздничный день. Вот, мы вас поздравляем. Поздравляем весь ваш коллектив, всех ваших коллег. О роли и месте учителя мы уже сегодня поговорили. Вот, а не могли бы вы обрисовать проблемы, которые сегодняшняя школа испытывает в нашей стране, с вашей точки зрения, широкими мазками? Или, может быть, детально тоже?
6: Договорились. Не с бытовой точки зрения, а с управленческой, я бы заменил бы слово «проблема» на слово «задача», которая есть.
5: Давайте заменим. Да.
6: Заводим в школу. Задача мы сейчас видим образовательное пространство, видовоспитательное пространство. Конечно, в дальнейшем развитии инфраструктуры. И вся страна сейчас в едином порыве. Большое количество школ. Прошло через капитальные ремонты. Сейчас уже говорят про детские садики. В Москве тоже правительство делает, чтобы все тоже были школы красивые, современные. Мы здесь не, так сказать, не уходим от этой задачи. У нас тоже видно, что больно пропусков будет состояние капитального ремонта и.
5: У нас, Михаил, прошу прощения, перебью вас. У нас со звуком что-то очень большая проблема, и мы вас еле слышим. Может быть, мы вас попробуем подключить по телефону, тогда, например, будет проще, тогда хотя бы звук будет нормальный, потому что, конечно, для радиослушателей это крайне сложно. Вот, мы не можем это вот так продолжать. Давайте попробуем, да, и вот зрители жалуются. Давайте попробуем тогда это самое набрать Михаила по телефону и решить с этим.
7: Угу, попробуем. Попробуем. Тут Михаилу есть вопросы. Да, извините, что прервали. Это очень интересно было сейчас послушать, но, к сожалению, не слышно, так бывает. Сейчас исправим. Сейчас все будет исправлено. Так, а мы пока что? Пока я посмотрю, что пишут нам наши зрители. Пишите нам в Изоленту Плюс. Да, тут есть вопросы Михаилу. На которые не... Вот вопрос Михаилу. Как в вашей школе распределяются дополнительные уроки? А, ну тут прям специфические такие вопросы, такие как разговоры о важном, «Россия, мои горизонты» и ОБЗР. Что такое ОБЗР? Ладно, все эти уроки. Ну ладно, сейчас Михаил придет, мы попробуем ему это все дело позадавать. Эти вопросы можно будет задать. Я надеюсь, что мы подключим сейчас Михаила и решим все эти вопросы. И тут еще был у нас вопрос, по-моему, один. Здесь.
5: ОБЗР – это основы безопасности и защиты Родины.
7: А, это то, что НВП у нас было с тобой, грубо говоря. Все понял. Ну, спасибо за расшифровку. Потому что потом был уже ОБЖ, что там только не было, да? Потом после ОБЖ – ОБЗР. Угу. Отлично, отлично. Хорошо.
5: ОБЗР включает два обязательных курса: безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. То есть это объединенные ОБЖ.
7: А ОБЖ и НВП.
5: И НВП.
7: Отлично. Прекрасно. То есть стрелять научат и бинтовать научат, и все что угодно. Это прекрасно. Иноагент Олег Куваев приговорен по делу об уклонении от обязанностей иноагента и публичных призывов к действиям против государства к 4 годам и 1 месяцу колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Только что вот новость пришла. Кто не помнит, это этот человек, который Масяню делал. Вот, так домасянился теперь.
5: Ну, он не домасянился, он скорее находится не в России, поэтому...
7: Он гражданин Израиля. И гражданин России, у него двойное гражданство. Находится он не здесь, да. Вот. Но, видишь, все равно это как-то усложняет же жизнь, насколько я понимаю, для даже...
5: Ну, тех, Дмитрий Юрьевич Пучков, он у нас на Украине тоже приговорен там к чему-то. Усложняет это ему жизнь или нет? Не знаю, по-моему, не особо.
7: Ну, не знаю. Мне, например, за границу нельзя теперь ездить после того, как меня в санкционный список взяли.
5: Нет, это вопрос, усложняет ли тебе эта жизнь или нет. Кому-то, может быть, усложняет.
7: Я не рвусь за границу, например, честно говоря.
5: Мне за границу не надо, мне не усложняет. Вот кому-то, может, усложняет. Может быть, этот Куваев хочет вернуться в Россию.
7: И все, больше нет.
5: В Таиланд ты можешь съездить, что тебе Таиланд?
7: Ну, да, Виктор Бут тоже съездил разок вот в Таиланд, и потом...
5: Ну, Виктор Бут все-таки... Ты, конечно, ты масштабная фигура.
7: Нет, я просто не хочу рисковать, потому что...
5: Определенных сферах бизнеса международного.
7: Таиланд – это страна, которая выдает всех всем. Это известная тема, а у них это прям фишка. Вот, если будет запрос, если не будет, повезло, если будет, не повезло, сорян.
5: А ты где у нас? Кто тебя хочет?
7: Я персональные санкции Владимира Зеленского. Вот, и, по-моему, там еще что-то. Он меня своим указом внес в санкционные списки.
5: Ну, то есть, это санкционный список, а что он подразумевает? Это же не уголовная статья. Это просто с тобой нельзя украинцам заниматься бизнесом, и тебе на визу.
7: Бизнесом, в общем-то, я никаким не занимался, тогда это было бы глупо. Да нет, там что-то есть по поводу каких-то санкций.
5: Нет, про санкции, они подразумевают ограничения со стороны государства в отношении, там, не знаю, организации, компании, человека и так далее. То есть, одно дело там разное. Например, если на тебя завели уголовное дело, приговорили и разыскивают, это одно. А санкции против тебя – это другое. Санкции – это, например, ну, не знаю, тебе там могут закрыть возможность что-нибудь там перечислять какие-нибудь деньги или вступать в какие-то транзакции, или там имущество отчуждать и так далее. Вот, то есть, здесь надо понять, что именно, в чем проблема. Поэтому за санкции вряд ли тебя Таиланд будет выдавать по санкциям. Скорее, если есть уголовное дело, то это другая история, может быть. Михаил, как сейчас? Слышно ли нас?
8: Чудесно. Чудесно. Главное, что вам было слышно.
5: Да-да-да, вот получше. Тут главное даже не столько нам, сколько зрителям и слушателям. Вот, потому что мы-то еще можем разобрать, но когда через радиоэфир, то немножко сложнее. Хорошо, давайте продолжим тогда. Мы обсуждали задачи, которые стоят перед школой, и вот на этом, собственно, моменте вас прервали. Давайте к этой теме вернемся. Вы обозначите, так сказать, главные задачи, они же, ну, проблемы, не проблемы, куда идем. А потом мы позадаем, потому что огромное количество вопросов от слушателей, мы их вам позадаем.
8: Да, ну вот как я уже говорил, что система образования страны занимается вопросами создания и развития единого образовательного пространства, единого воспитательного пространства. Огромное количество школ сейчас проходит капитальный ремонт. И Москва как субъект, и мы как образовательная организация не исключение, тоже проходим стадию капитального ремонта. У нас вот целый школьный корпус нам за год обещают откапиталить, отремонтировать, чтобы такую красоту современную получить уже к следующему 1 сентября. Такая достаточно большая задача. Это не просто задача отремонтировать, а задача наполнить это новое современное пространство интересными, хорошими образовательными решениями, так, чтобы вот страна и город, которые потратили большое количество ресурсов на капитальный ремонт, получили не только эффект, связанный с ремонтом, но и эффект, связанный с реальным повышением качества образования.
5: Можете потом все для этого делается. Да, про школу вашу 1164 мы знаем, но для слушателей, сколько людей учатся, где находятся, и к какой категории бы вы ее отнесли? Вот Трофим, он провел тут час назад сегментацию от элитных до, или элитарных до там, дворовых так называемых. Вот вы бы как классифицировали свое учебное заведение? Это что? Это какое-то, ну, может быть, пару слов про школу.
8: Ну хорошо, давайте так. Значит, Московская школа 1164 – это 4 здания, 3 школы и один дошкольный корпус. По количеству детей это чуть меньше 2000 юных москвичей. По истории, история достаточно серьезная. Нам в этом году 108 лет исполнится в декабре. Поэтому такая достаточно школа с большим количеством традиций. Что касается сегментация, но это, знаете, такой, мне кажется, вопрос немножко провокационный. Пускай нас где-то там в голове, в душе сегментируют все-таки наши дети, родители, вот, а мы сами все-таки должны просто строить, делать, развивать нормальную московскую школу. Ну вот, а вот слово, знаете, там вот это прилагательное дворовое, ну, знаете, это дворовые у нас собаки все-таки, да, это есть, это как, даже, мне кажется, оскорбительно слышать. Вот. В Москве должны быть просто нормальные школы. Любая среднестатистическая московская школа должна быть лучшая любой, так сказать, среднемировой школы в любом крупном регионе, так сказать, нашей планеты. Потому что все ресурсы для этого есть, средства есть, голова есть, мозги есть у педагогического коллектива.
5: С вашей точки зрения, да, с вашей точки зрения, можно ли сказать, что учитель сегодня – это человек, находящийся, ну, под постоянным давлением со стороны оскорбляющих его учеников, родителей и беззащитные перед законом, осуществляющие, ну, скажем так, образовательные услуги, и на этой основе не имеющие возможности вот как себя защитить и иметь какие-то права. Можно ли так сказать? Есть ли такая проблема у сегодняшнего учителя, с вашей точки зрения?
8: Я бы сказал так, что, наверное, такие проблемы имели место быть какое-то количество лет тому назад, но постепенно и государство, и общество в целом эту задачу решает. И сейчас уже официально даже из законодательства убрана вот эта вот фраза про образовательные услуги. Мы ее не используем. Все-таки школа это не услуги оказывает, она реализует образовательные программы. Вот такие были изменения в законе об образовании. Значит, в этом году у нас был принят закон об особом статусе учителя. И сейчас мы ждем соответствующих, значит, там, постановлений правительства, подзаконных актов Министерства просвещения, чтобы некоторым образом этот закон можно было реализовать. Но тренд, который сейчас задан, в этом отношении он достаточно понятен, что и престиж профессии государство поднимает, и в целом обеспечение школ идет очень серьезными темпами. И, так сказать, даже можно сказать, и нужно сказать, что потихонечку, полигонечку зарплатные вопросы стали решаться, потому что мы видим, что ежегодно и даже сейчас уже ежеквартально происходит мониторинг, так сказать, этих абсолютно значений по регионам, то есть это не уходит из повестки, не уходит из зоны внимания руководителей регионов. Вот, ну, так сказать, здесь команде московского мэра вообще можно сказать отдельное спасибо за те зарплатные возможности, которые есть у московских педагогов. Это, конечно, так сказать, очень такая серьезная мотивация для повышения качества образования, и в этом отношении результаты не отстают от роста заработных плат. Поэтому надеемся, что у коллег из регионов потихонечку, полигонечку эта ситуация тоже будет выправляться. С точки зрения защиты прав учителей и там того, что вы говорили там про оскорбления. Но в данном случае можно сказать, что есть и правовые подвижки, есть и очень серьезная работа Общероссийского профсоюза образования. Сейчас созданы на уровне, значит, Министерства просвещения Общероссийского союза образования большая комиссия по этому вопросу, как раз она там возглавляется и министром, и председателем Общероссийского профсоюза образования. Они, в принципе, эти вопросы рассматривают, и уже есть первые кейсы, где мы видим, что, так сказать, государство заняло однозначную сторону педагога. Есть уже даже судебные решения, когда там какие-то семьи, каких-то родителей уже обязали, значит, произвести определенные выплаты за нанесение морального вреда. Поэтому видим, что государство развернулась в эту сторону, и надеюсь, что этот тренд он будет продолжаться. Но самое главное, конечно, это все-таки работа конкретной школы, конкретной администрации, конкретного директора. Вот. Надо понимать, что педагоги тоже люди, они тоже могут ошибаться, и нужно на месте разбираться в конкретной ситуации. И как у нас есть такое выражение, что вот воспитывать нужно за закрытой дверью. Поэтому за закрытой дверью, так сказать, чаще всего это все и происходит. И если педагог виноват, тоже обязательно понесет, так сказать, определенную правовую и дисциплинарную ответственность. Если не виноват, значит, задача школы – обеспечить его защиту.
9: А если потом уже будет виноват, там... или родители виноват? Ну, родители, ладно, они взрослые люди, они несут ответственность, в том числе и уголовно. И я надеюсь, что это все повернется как раз в сторону, когда родители перестанут орать на учителей прилюдно, причем во многом на родительских собраниях, да, с криком «мою дитятку, дитяточку обидели, как вы смели».
7: на нее повысить голос. Да, а вот дети, которые, например, оскорбляют учителей, я знаю очень много таких случаев в разных регионах, и учителя об этом говорят, и говорят, что у них нет механизма, например, взорвавшегося ученика поставить на место. Вот как вы можете, как вы решаете, скажем так, вот такие вопросы в вашей школе?
8: Ну, слушайте, есть наша
7: может,
8: школа...
7: Может, совет какой-то другим учителям, которые не справляются с этим?
8: Ну, понятно. Ну, в данном случае есть, конечно, и педагогические механизмы, но есть и вполне конкретно организационно-правовые, которые простроены, выстроены. Вот. Конечно, где-то есть какой-то человеческий фактор, и, может быть, механизм не очень правильно работает, но в целом в Москве есть нормальная, понятная история взаимодействия школы с органами опеки, с органами территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, работают окружные комиссии и городская комиссия, есть механизмы постановки на учет, понятные, определенные, там, дальнейшего контроля за решениями этой комиссии. Даже есть, так сказать, случаи в том году отчисления ребенка там, за, так сказать, достаточно серьезный дисциплинарный проступок. Поэтому механизмы эти работают. Другой вопрос, кто эти люди, которые эти механизмы запускают, и, так сказать, насколько эти люди готовы вот, все-таки разобраться, взять на себя ответственность и все эти механизмы решить и применить. В этом, да, там вопросы, наверное, у кого-то возникают, когда говорят, что где-то что-то не работает. Но в целом же, ну, все законы приняты, то есть, а их исполнение от нас ведь с вами зависит. Никто не запрещает школе защищать свою честь, достоинство, деловую репутацию в целом и конкретного работника. В частности, всегда можно обратиться в профсоюз и нанять адвоката, если такая необходимость есть, и, так сказать, выстроить вот эту систему защиты.
7: А поэтому это, нет, этим... в Москве работает? Или вы не знаете?
8: Слушайте, но ну, у нас все-таки закон-то общий в Российской Федерации. Поэтому
7: я имею в виду, что, условно говоря, в деревне Кукуево может учитель пойти нанять адвоката и обратиться в профсоюз? Ну, просто вот...
8: В профсоюз точно может, и зная вот позицию председателя Общероссийского профсоюза образования, однозначно она с большим удовольствием занимается такими вопросами и искренне помогает коллегам. И у нее очень много историй, которые с Москвой вообще не связаны.
7: Угу. Хорошо. Хорошо.
5: Ну, то есть, просто об этом хорошо.
8: Говорить надо.
5: Да. Да, побольше говорить, потому что создается впечатление, что некогда учителю податься бедному, вот, а все действительно есть. Профсоюз – это вообще большое дело. Хорошо, давайте, тут вопрос от зрителей у нас есть. Я не знаю, Трофим, как лучше сделать? Вот это вот большое разделить, может быть, на части? Ну, давайте я один задам от Константина Винограда, первого. Я ничего не понимаю, что там написано, но давайте так. Вопрос Михаилу. Как в вашей школе распределяются дополнительные уроки? Такие как разговоры о важном, Россия – мои горизонты и ОБЗР. Все эти уроки не отражаются в приложении госуслуги «Моя школа». Там указано 6 и 7, 3, 2 урока. Вот такой, я так понимаю, такой вопрос. Ничего очевидно, правда. Связанный со временем у школьников, свободным, что ли. Так, да. У Михаила потеряли.
7: А, по-моему, похоже, завис, немножко. Да. Да, есть чуть-чуть.
5: Да, сейчас переподключу.
7: Так вы и не узнаете.
5: Я правильно сформулировал? Я, честно говоря, тут дальше каково, не в восьмом классе.
7: Все эти приложения не отражаются, все эти уроки не отражаются в приложении госуслуги «Моя школа». А вот дальше я не понимаю, 6.3, 7.2 – это...
5: А
7: вот
5: дальше, мне кажется, это уже другой вопрос. Вот это вот 6.3 и 7.2 урок, это непонятно, что такое. А дальше уже следующий вопрос.
7: Ну, да, дальше вот, про музыки,
5: да, ваши
7: про
5: отношения. Музыку, технологии. Да, это уже отдельный вопрос. Да. Вот. Ну, сейчас мы ждем Михаила. Вот. И пока ждем Михаила, напомним, что можете нам прислать, хотя уже времени-то осталось 3 минуты, все. Но мы можем Михаила еще разок позвать, потому что мы только начали разговаривать.
7: Да, и что-то на самом интересном побольше. Месте, как обычно, все у нас оборвалось.
5: Со связью, но мы в прошлый раз делали с ним интервью на час, на целый, вот, и с ним общались. Это, конечно, очень интересно. Говорили
7: о зарплатах
5: в школах и так далее. Ну, нет, мы делали здесь. Вы, кстати, в дорогую редакцию, хорошую мысль его позвать. Угу. Это действительно интересно было бы.
7: Ага. Вот. Понятно. Хорошо, ну, я думаю, да, мы вернемся к этому вопросу и к этой теме. Очень интересно вообще поговорить про образование. А еще есть, про репетиторство есть. А вот, кстати, к нам вернулся Михаил. Я надеюсь, что, может быть, в этот раз получится что-то у нас еще России.
5: Вы слышали вопрос, нет, там про дополнительные...
8: Да, я слышал. Да, ну, судя по вопросу, это какая-то школа в каком-то субъекте федерации, не в Москве, потому что моя школа как программа, как электронный дневник, она, ее в Москве нет. В Москве это московская электронная школа. Значит, отвечая на этот вопрос, скажу следующим образом, что разговор о важном России, мои горизонты, как правило, проводит классный руководитель. Но вместе с тем, все-таки в соответствии с законодательством, конкретный круг обязанностей, распределение этих обязанностей в конкретной школе, там, не знаю, колледже, детском садике, оно относится к компетенции руководителя этой школы, этого учреждения, поэтому кому это будет поручено, определяет конкретная школа. В Москве, как правило, этим занимаются классные руководители всеми вот этими так называемыми внеурочными занятиями, которые идут каждую... Значит, это, да, каждую неделю. Что касается работы госуслуг и синхронизации с информационной системой моей школы, ну, логично, что нужно обращаться в техническую поддержку, и там, я уверен, ему помогут, и все ему сделают, восстановят.
5: Угу. Еще один вопрос зададим, успеем, у нас минута есть. И, кстати, пользуясь случаем, приходите к нам еще, потому что вот не очень успели, мы попробуем вас еще раз позвать. Репетиторство – неотъемлемая часть современного образования, спрашивает Григорий Л.
8: Я скажу по-другому, она вредная очень, потому что, знаете, за ваши деньги любой каприз. Вот чаще всего все-таки репетиторы деньги берут, а за качество конкретного результата ответственности никакой формально вообще не несут. Вот, и, а вот в отличие от школьных учителей, так сказать, за которыми и государство, и администрация школы смотрят, и за качество образования, что называется, головой отвечает. Поэтому самое лучшее все-таки в школу не прогуливать, учиться и точно совершенно не думать о том, что репетиторы дадут лучше и больше, чем конкретный школьный учитель, который совершенно точно диплом у него проверен, и уроки его смотрят, и качество образования его каждый год измеряют. А что такое репетитор? Я вам скажу, знаете, очень интересное вот мои личные воспоминания когда-то, когда был еще... совсем молодым человеком.
9: На секунду, мы попрощаемся с радиоаудиторией, с нашей, и мы вернемся завтра в 10 утра, продолжим сейчас в интернете.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Самаре час дня, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана. Российские войска освободили населенный пункт Запорожской области. Сергей Лавров заявил о продолжении гуманитарных поставок в Афганистан. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава российского государства поздравил своего коллегу с днем рождения. Также Путин и Рахмон отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества двух стран, подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов и Днепропетровской области. В результате украинские войска за сутки потеряли более 255 военных. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеский дрон ударил по грузовику в городе Шебекино. Раненый мужчина находится в тяжелом состоянии. Кроме того, по данным штаба, от взрыва второго FPV дрона загорелась кровля хозпостройки коммерческого объекта. Возгорание потушено. Также украинские боевики атаковали еще 9 населенных пунктов Белгородской области. Повреждены транспорт, частные и многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты. Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом он сказал на 8-м заседании московского формата консультаций по Афганистану. Лавров также добавил, что Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в стране и соседних государствах. Также глава МИД отметил, что экономика Афганистана продолжает развиваться, несмотря на жесткие санкции Запада. Вторая по численности фракция Европарламента – прогрессивный альянс социалистов и демократов, располагающий 136 мандатами, может полностью отказаться от сотрудничества с крупнейшей фракцией Европейской народной партией, а также не исключает поддержки или даже инициирования вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание «Рапортер». Отмечается, что такой сценарий стал бы историческим сдвигом и мог бы серьезно осложнить фон дер Ляйен проведение законодательных инициатив через Европарламент до окончания его нынешнего созыва в 2029 году. Туристический поток на горнолыжные курорты Архыз и Домбай, а также на водолечебные курорты Кавказских минеральных вод постоянно растет. Он сопоставим с уровнем ведущих мировых курортов, заявил РИА Новости представитель МИД России в минеральных водах Сергей Нюпа. Так, по его словам, в прошлом году курорты Карачаева и Черкесии посетили почти 2,5 миллиона человек. Дипломат также привел данные Министерства туризма Ставрополя, согласно которым в 2025 году край принял около 8,5 миллионов туристов. Подавляющее большинство из них отдыхали на Кавказских минеральных водах. При этом, отметил Нюпа, турпоток западных курортов снижается. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. И это авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами на прямой связи находится. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: сегодня понедельник, 5 октября, и это важный праздник для всех нас. День учителя. Тут и премьер-министр Михаил Мишустин поздравил наших педагогов. Сообщили, сколько у нас в принципе педагогов работает. Свыше миллиона школьных учителей. Порядка 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах работают. В связи с этим, Александр Гильевич, у меня к вам вопрос. У нас государство в последнее время, помимо того, что педагог должен заниматься непосредственно своими обязанностями, большое внимание уделяет работе воспитательной. И как будто бы у нас сейчас на этом фокус сосредотачивается. Вот в чем, с вашей точки зрения, выражается эта воспитательная функция современного учителя?
3: Ну, дело в том, что я в первую очередь хочу поздравить всех учителей с этим праздником. Это действительно героическая часть нашего общества. И то, что делает учитель, это называется подвиг. Не только потому, что дети — довольно сложный материал для того, чтобы с ними взаимодействовать, и мы живем в сложную эпоху и с технологической точки зрения, культурологической, культурной, и в семьях могут, не бог, неизвестно чему, учить детей, значит, их приходится, наверное, и переучивать, и перевоспитывать. У них внимания не хватает, они постоянно отвлекаются. Это настоящая мука. То есть поэтому это подвиг. Работать с детьми – это благочестивый духовный подвиг. А теперь по поводу соотношения воспитания и образования. Вот в Греции существовало такое понятие «пайдея». «Пайдея» – это, ну, можно сказать так, приблизительно то, что мы понимаем под обучением и одновременно воспитанием. То есть одно слово «пайдея» от слова «паэс» — это ребенок. Это как бы то, как из ребенка делают человека, можно сказать так. Это искусство, это подвиг, это труд, это чудо. Потому что, собственно говоря, человек, может быть, ему и свойственно что-то изучать, быть любознательным, но это свойство, оно часто купируется и уравновешивается другими. Ленью, в первую очередь, ментальной, как раньше говорили, душевной ленью. Вы знаете, мы забыли этот термин, это очень важно. Так вот, душевная лень, она очень сильна бывает в детях. То есть они любознательны, могут быть в интересном направлении, в правильном, а могут быть совершенно неправильным, могут быть пронизаны этой душевной ленью, могут быть безразличными, могут постоянно отвлекаться. И пайдея – это формирование человека, по сути дела, потому что ребенок, он становится человеком по мере обучения, по мере воспитания, по мере образования. Он образуется как человек. Он лишь сам по себе, лишь некоторое обещание человека. Это кредит, это вексель, который надо как бы обналичить. И вот получится этот процесс сделать из ребенка человека, или он застрянет, или его формирование будет искаженным, его личность фрагментарна, уродлива. Это во многом зависит от успеха или неуспеха процесса пайдеи. Что очень важно в этом понимании пайдеи? Это не различие, не разделение знания и воспитания. Потому что невозможно воспитывать человека, не давая ему знания, а давая ему знания, невозможно не воспитывать его природу. Поэтому знание и, то есть обучение, образование и воспитание – это не два процесса, а один и тот же процесс. Это чрезвычайно важно. И мы сейчас вспомнили об этой воспитательной функции образования, что образование – это не только научить каким-то навыкам, каким-то скиллам, как говорят, компетенциям, а это сформировать личность, в первую очередь сформировать открытую, способную быть в мире, быть в обществе, способную самостоятельно учиться, самостоятельно реализовывать свои планы, свои намерения и делать это все в соответствии с нашим культурным кодом, с нашими нравственными установками. Поэтому делить учителя и воспитателя нельзя, это искусственно. В 90-е годы и вот в 2000-е годы, до начала СВО, мы как-то считали образование услугами, просто неким технической профессией. Так никогда не было в русской школе. Русская школа – это была образцом пайдеи и в 19 веке, и в 20 веке. Вот Ушинского педагогические заветы, которые бережно хранятся в наших преподавателях, они изначально были настроены на то, что это воспитание воспитание личности. Личности со всеми парадоксами, со всеми измерениями. И когда люди изучают математику или историю, изучают литературу, учатся писать и читать, или искусство, или другие науки, естественные науки, или физику, они постигают тем самым мир. Это мы закладываем в людей карты мира, их онтологические маршруты. По ним они будут двигаться во взрослой жизни. Это чрезвычайно важная вещь, и поэтому отношение к учительству, к процессу образования, как к оказанию услуги, это абсолютно порочная, противоестественная, русофобская практика. Мы должны относиться к этому как к подвигу, как к искусству, как к миссии. И вот что же, собственно, да, вот интересно, что в Индии слово «учитель» просто переводится как «гуру». Там нет специального разделение на духовного учителя, светского учителя, учителя навыкам или учителем каким-то высшим метафизическим основанием. И то, это тот, и тот, это гуру. Гуру учит всему. Учитель, гуру – это учитель. Гуру, он обладает авторитетом, его слова имеют ценность и значение. И вот это возрождение авторитета учителя, вот что чрезвычайно важно. Мы должны учить своих детей относиться к учителю как к гуру. Даже если нам, может быть, как-то не совсем мы согласны с тем, как он учит, чему он учит. Во-первых, есть программы, а во-вторых, лучше иметь этот авторитет по отношению к человеку, который лишь относительно его заслуживает, чем ставить под сомнение авторитет гуру как таковой. Поэтому этот гуру, этот учитель, преподаватель, он что делает? Он передает социальную идентичность. Человек, проходя по идее, проходя образование, обучение, он становится полноценным, он готовится к тому, чтобы стать полноценным членом общества, чтобы разделять его законы, понятия, его нравственные ориентиры, понимать, что ему говорится, на каком уровне, уметь разделить разные сферы и потоки информации, потоки экзистенциальных ситуаций, для того, чтобы стать полноценным носителем нашей исторической идентичности, чтобы стать полноценным человеком в социальном смысле, в духовном смысле, в нравственном смысле. И, конечно, для этого недостаточно передать какие-то чисто технические навыки расчетов или ответов на тестов, или факты. Все это вне контекста культурной трансляции, культурной идентичности. Все это будет формальным, будет приложение неизвестно к чему. Не будет главным, не будет стержня. И лишь к этому стержню, духовному стержню, социальному, личностному стержню и должны примыкать все остальное, все остальные навыки. Раньше, кстати, в XIX веке образование делилось на классическое и реальное. Классическое образование, классические лицеи, гимназия, потом университеты, они давали знания о Гомере, о религии, о трагедии греческой, о Гесиоде, о Платоне, и о христианстве, безусловно, о великих людях, их мыслях. И, в принципе, вот то классическое образование, которое тогда существовало, оно было направлено не на конкретную профессию, не на профессиональные навыки, а на то, чтобы знать все в целом, чтобы иметь представление о мире, мировоззрение. То есть классическое образование – это передача, трансляция мировоззрения, важнейшая часть по идее. А вот реальное образование, оно уже говорило о каких-то исполнениях конкретных профессиональных навыков, как вот наше, скажем, техническое, профессионально-техническое училище, например. Вот это было реальное образование. И вот оба важны. Но классическое образование, оно главное, потому что оно формирует личность. А вот эта личность уже может быть личностью строителя, сварщика, бизнесмена, экономиста, юриста, врача, самого же учителя. То есть это лишь профессиональная специализация. Она еще ничего не говорит нам о личности. А вот классическое образование – это самое главное. Я думаю, что нам надо возрождать классические лицеи, открытые для всех, всех слоев населения, не только для богатых или высокопоставленных. Классическое образование не должно быть привилегией какого-то одного класса. И вот это классическое образование, которое будет доступно людям всех страт социальных, вот это наша цель. А вот здесь как раз образование и воспитание неразрывно связаны. Но и технические тоже профессии, они должны как бы примыкать к этому ядру классическому. Вот где-то мы стоим на пороге этой реформы. Я много принимаю участие в разных конференциях и совещаниях на эту тему, могу сказать, что общий вектор именно таков. Если ранее вектор был на коммерциализацию образования, на представление сервисных услуг, на такие компетенции, тесты, по сути дела, мы превращали людей в нечто аналогичное искусственному интеллекту, только очень ранние версии. То есть искусственный интеллект сейчас гораздо более компетентен и полноценен. А вот сейчас идет поворот к человеку, поворот к личности, и об этом говорят и в школе, об этом говорит и министр образования и науки Валерий Николаевич Фальков, и его министерство, и Кравцов, и министерство просвещения. То есть, по сути дела, это общее направление, что это касается и средней школы, это касается и высшей школы. И этот в целом цивилизационный поворот, который сейчас происходит в нашем обществе, он, конечно, затрагивает в первую очередь учителей. Учителя – носители нашего культурного кода, поэтому они выполняют больше, чем профессию, или, там, получают деньги. Они настоящие миссионеры, они герои, они выполняют то, что в принципе до последнего времени, в последние десятилетия их уже и не просили делать, передавать культурный код. А они все равно это делают, потому что они настоящие русские учителя.
2: Александр Гельевич, но ведь даже если по сравнению с временами Российской империи, когда у нас было, да, классическое образование, объем данных, которые необходимо знать человеку для жизни в обществе, он же вырос кратно, и мы уже сейчас без наличия вот этой большой воспитательной компоненты говорим о том, что учителя и ученики перегружены. Вот как в этом случае быть?
3: Смотрите, на самом деле знаний никогда не бывает слишком много или слишком мало. Вопрос, вот есть такой Луман, философ, который занимался системами, он говорит, в системе главное не аккумуляция, не набор информации, а система – это способ отбрасывания неважной информации. И тогда, чтобы только важное доходило до ядра, до центра, и когда будет определенная проведена вот эта огромная работа отсева второстепенного, третьестепенного, десятистепенного, стостепенного, то тогда до ядра этой системы и будет доходить то, что по-настоящему важно. И вот я хочу сказать, Леви-Строс, другой антрополог, другой философ, доказал в своих работах, великолепных работах, что и у примитивного человека, и у человека сложного, современного, западного, например, технологического общества, вообще-то одно количество знаний, просто система того, что он отбрасывает, по-другому устроена. Например, у людей архаических племен, амазонки, существует множество названий для разных трав, для разных растений, сотни, и различия они делают самые нюансированные. То есть количество информации в каждой цивилизации, в сложном и в простом обществе одинаково. Меняется лишь система отсеивания того, что мы считаем важным. Вот для нас эти травы не нужны, зато он там марки айфонов или какие-нибудь персонажи из игр для нас имеют значение, для детей имею в виду. И поэтому на самом деле объем один и тот же. И искусственный интеллект здесь, и сложность общества вообще ничего не меняет. Самое главное, что именно учитель и именно наставник, вот такой русский гуру, его задача выделить самое главное и построить эти иерархии того, что по-настоящему воспитывает человека, просвещает человека, отделить того, что является, ну, в общем-то, может быть, ну, важным, но гораздо менее важным случайным элементом. Система одна и та же у самого примитивного человека и у человека самого развитого общества. Но причем, если у примитивного человека собьется эта система иерархизации, и он также впадет в ступор, перестанет быть адекватным просто. И такие тоже случаи есть. И если человек сложного общества не сможет скомпоновать эти потоки информации, то и он тоже поплывет. Поэтому на самом деле дело-то вообще не в объеме информации, а дело в форме ее иерархизации и выделения важных, так то, что называется в науке, релевантных компонентов. Вот они должны доставляться ученикам. И самое главное, это не просто знания, а умение их понимать. Это герменевтические ключи, потому что по большому счету, в этом тоже интересные специалисты по структурализму и морфологии, в том числе наш Проб, такой замечательный русский историк волшебных сказок, он сказал, что вообще все сценарии, с которым сталкивается человек, все рассказы, все мифы, все истории, все романы, все повествования, священные и секулярные, светские, просто вот обычная литература, строится по одному и тому же принципу, как и волшебная сказка. Ну, он описал это, в общем, совсем несложную сложную модель, которая на разные этапы обыгрывается во всех произведениях мировой культуры. Человек, который знает код к этому, легко видит этот пример и образец и в детективном романе, и в сериале, и в древнем мифологическом тексте, и в современном философском трактате, и даже в инструкциях к использованию пылесоса или какого-нибудь механизма. Потому что все строится по одной структуре. Человеческое сознание, по сути дела, оно константно. А то, что у нас есть искусственный интеллект или способ обратиться, легко обратиться к справочному материалу, это на самом деле в случае того, что нам передаются эти вот базовые ключи, базовые коды, мы можем использовать это во благо. Мы можем просто сделать такую открытую легкую библиотеку, которая великолепно ищет по массивам знаний. Это очень удобно, но только ты должен понимать, что ты ищешь, кому ты доверяешь, что ты хочешь от искусственного интеллекта. Если обратиться к искусственному интеллекту, не зная предмета, ну, он будет, по сути дела, передавать ну, почти такие, не то что случайные, либо общепринятые модели, либо идеологически заряженные. Но ты не, а иногда он еще и ошибается, а иногда он пристрастен, а иногда у него кончаются токены. Поэтому ему нельзя доверять, он недостаточен. Искусственный интеллект – это некое подспорье в знании, очень неплохое подспорье. Другое дело, что задача учителей – научить не просто, как им пользоваться. Нет, это три кнопки нажал, и все там понятно. User-friendly интерфейс. А вот надо как бы, как с ним взаимодействовать, какие коды, какие стратегии, и в том числе и стратегии знаний, стратегии получения информации, работы с этой получаемой информацией, какие применить. Ему ни в коем случае нельзя безоглядно доверять искусственному интеллекту. Это не учитель, вот что. Вот для чего нужен учитель. Учитель должен обучить человека быть человеком и как человек взаимодействовать с искусственным интеллектом. Вот для чего нужен учитель. И таким учителем никогда не станет ни один искусственный механизм. Почему? Потому что человек живой, у него душа есть. И учитель обращается к этой душе. Он видит за набором навыков, свойств, каких-то особых качеств ученика, видит нечто, что никогда не увидит машина. Он увидит бессмертную душу, он увидит личность, которая должна, призвана сложиться. А искусственному интеллекту все равно. Он отвечает, что его спрашивают, и отвечает. И он не заинтересован в душе, он не может заменить учителя. И вот это самое главное, почему нам надо сохранять это человеческое, по сути дела, духовное, если угодно, даже отчасти религиозное измерение в образовании.

0: этого, конечно, сами наши учителя тоже должны учиться.
1: Александр Гильевич, у нас пару минут до перерыва остается. Вот есть практический момент с практической реализацией того, о чем вы говорите, потому что сейчас, как вы правильно заметили, есть проблема авторитета в школе, что родители, а, соответственно, вместе с ними дети, воспринимают процесс образования как услугу. Вот должно государство какими-то нормативными актами это отрегулировать, или же мы это должны каким-то образом просто на уровне общечеловеческом моральном понять? Просто как на практике реализовать то, о чем вы говорите?
0: А вот это очень просто. Очень просто. Почему мы предлагали рассмотреть образование как услугу? Потому что в нашем обществе до последнего момента преобладали капиталистические, либеральные, западнические ценности и установки. Вот транслировала либеральная власть, которая разделяла либеральную идеологию, транслировала это на общество, на родителей, дальше там на детей и так далее. Сейчас власть больше так не думает. Либерализм, по сути, если он еще не объявлен токсичной и экстремистской идеологией, то близко уже к этому. Мы разобрались с национализмом, признав его запрещенным, разобрались с экстремизмом социальным, религиозным, осталось как бы покончить с экстремизмом либералов, либеральной идеологии, которая до этого была у нас, ну, честно говоря, послесоветской доминирующей. У нас была советская идеология, все общество было советским, коммунистическим, потом все общество стало либеральным, и остатки этого еще, увы, сохраняются. А то, что обучение в школе и в институтах есть услуга, это просто следствие либеральной идеологии. Если наша власть больше в эту идеологию не верит, и если, более того, она от нее отказывается, а потом, а еще лучше бы запрещает, так же, как и другие формы экстремизма, я думаю, все станет на место. И мы вернем это отношение уважением к учителям, которое было характерно как для царской системы, так и для советской.
1: Да, и это нужно, опять же, понять не только на уровне государства, но, как мне кажется, еще и на уровне родителей, потому что есть много историй в педагогической среде, которыми они между собой делятся. Сейчас будет выпуск новостей. В эфире «Радио Спутник», философ Александр Дугин, Михаил Алимов для вас также работает. Не переключайтесь, скоро вернемся.

Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологии?

0: космической сингулярности.
1: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
1: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
1: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Группировка войск «Север» ведет бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резняково. Завершена зачистка малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленного Харьковской области, сообщила Минобороны. Здесь же за сутки противник потерял более 270 военнослужащих и танк. В Минобороны добавили, что наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Инспекторы МАГАТЭ будут поставлены в известность об атаках ВСУ в ночь на понедельник на производственные здания Запорожской АЭС, в том числе на здание переработки радиоактивных отходов. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что атакованный украинскими боевиками лабораторно-бытовой корпус Запорожской АЭС расположен примерно в 200 метрах от энергоблоков. Радиационный фон на станции в норме, пострадавших нет, отметила Яшина. Россия и Афганистан заинтересованы в укреплении контртеррористического потенциала Кабула, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что для этого поддерживаются контакты по линии спецслужб и силовых ведомств двух стран. Выступая на 8-м заседании московского формата консультаций по Афганистану, Лавров указал на бескомпромиссную борьбу, которую ведут афганские силовики против террористических группировок. Финансирование раздела здравоохранения в предстоящей трехлетке составит более 28,5 триллионов рублей, почти 9 триллионов в 2027 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. Там отметили, что расходы в сравнении с нынешним годом увеличены. Кроме того, проект бюджета гарантирует увеличение объемов финансирования медпомощи по ОМС с опережающими инфляцию темпами, в том числе по онкологии, добавили в пресс-службе Минздрава. При этом общий объем финансирования медпомощи пациентам с онкозаболеваниями сохраняется на прежнем уровне. Отмечается, что финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, как и прежде, осуществляется преимущественно в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Венгрия на этой неделе снимет вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает Financial Times. Окончательная политическая поддержка открытия кластеров будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября закон о расширении образования для национальных меньшинств. Ранее бывший премьер Венгрии Виктор Орбан активно задействовал право вето на голосованиях в Евросоюзе для блокирования выделения средств Украине и на начало прямых переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
5: 12 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем мы прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. И это авторская программа Александра Гелича Дугина, философа, который также с нами на связи. Александр Гелич, еще раз добрый день.
6: Добрый день.
5: В Бразилии завершилась первая часть голосования на выборах президента. По итогам первого тура действующий президент Луис Инасио Лула да Силва набрал чуть более 45%, а его оппонент Флавио Болсонару 47%. Будет второй тур. Почему нам сейчас вот в России важно следить за тем, какие электоральные процессы происходят в Бразилии, и в случае, если у действующего президента не получится переизбраться на четвертый срок, что нас ждет?
6: Мы уже, наверное, поняли, дорогие радиослушатели наши, поняли, что мы всерьез, совершенно всерьез, глубоко, надолго и по-настоящему взялись за строительство многополярного мира, где Россия будет суверенным и независимым полюсом. И в отличие от двухполюсной системы, которая существовала во время Холодной войны, или просто системы, основанные на обычных национальных государствах, маленьких или больших, как они представлены в ООН, все это не та модель, это новая модель. То, что мы строим сейчас, это совершенно уникальная историческая конструкция, которая основана на государствах цивилизации или больших пространствах. Безусловно, Запад является государством цивилизации, единым, несмотря на то, что там есть разные национальные формы, а по сути дела все стратегические решения там принимает одна и та же группа людей, иногда легально, иногда закулисно, что называется, deep state. Но в любом случае там одна воля, одна цивилизация. Запад. Мы отдельная цивилизация, мы отдельное государство цивилизации. Китай еще одна цивилизация, еще одно государство цивилизации. Отдельной цивилизацией является Индия. Исламский мир – это цивилизация, которая еще не стала государством, но ищет путей консолидации, пока не очень получается, и только шииты, только иранцы поднимаются на уровень противостояния западной гегемонии. Но вот именно того, чтобы и Латинская Америка тоже стала государством цивилизации, тоже стала полюсом и опорой этого многополярного мира, мы на это настроены. Поэтому и роль Бразилии в БРИКС. БРИКС начинается с «Б». Это БРИКС начинается с Бразилии. А БРИКС – это и есть как раз такой намечающийся альянс многополярного мира. И там одна страна Латинской Америки, только одна – это Бразилия. И это тоже не случайно. И это единственная страна при Луле, которая осталась верной левой политике. В какой-то момент почти все латинские, латиноамериканские страны были ориентированы влево. То есть за социальную справедливость, за поддержку бедных слоев населения. Но постепенно начался правый поворот. Там, в Латинской Америке, стали приходить люди, либералы, иногда протестанты, это в католической-то, в католической цивилизации, ориентированные на США, на либерализм и против многополярного мира. Яркий пример – Милей. Хавьер Милей, аргентинский президент, который тоже правый, правый либерал, сторонник США и либеральных американских ценностей, просто проводник гегемонии, по сути дела, в Латинской Америке. И он вывел свою страну из БРИКС, где Аргентина принимала до этого участие. И остался, по сути дела, Лула. И в этой... При этом надо сказать, что, вот будем говорить честно, политика левых в Латинской Америке, разве что вот их поддержка многополярности. Во всем остальном она провалилась просто, она недееспособна. Они не могут обеспечить обществу ни стабильности, ни какого-то минимальной ориентации. Они говорят о социальной поддержке, но при этом на практике лишь ограничивают какое-то действительно развитие в своих стран. То есть левые провалили левую повестку. Они продвигают античеловеческие, антисемитские ценности. Если левый, значит сторонник ЛГБТ, запрещенного в Российской Федерации, трансгендеров, запрещенных в Российской Федерации. Это уже стало какой-то частью левой повестки. Они за миграцию, против идентичности, против традиционных религиозных ценностей. И поэтому левые вот свою миссию по объединению Латинской Америки как полюса этого многополярного мира, они, к сожалению, провалили. И вот последним фрагментом этой политики, неуспешной в целом в своих обществах, но хотя бы сохраняющей связь с многополярным миром, это Лула, который задействован был и в коррупционных скандалах, и сидел в тюрьме, и своего противника Джайро Болсонаро, посадившего в тюрьму. Ну, в общем, это все крайне сомнительно. Никакой большой поддержки, настоящей поддержки не имеет. Его курс не обладает никакими признаками стратегического мышления. Но он, пожалуй, лучше, чем вот Милей или, например, чем протестантский пастор, ориентированный на Вашингтон. Лучше, прямо скажем. Но при этом бразильцы уже так не считают. Они разуверились в нем. Вот в чем проблема. И сейчас тот правый поворот, который идет в Латинской Америке в целом, это потеря многополярного мира, потому что для этих про-США политиков, которые ориентируются на Вашингтон, для них никакого многополярного мира строить не надо, никакой особенной идентичности у Латинской Америки нет, они хотят встроиться в западную систему, западной гегемонии. То есть они, по сути дела, превращаются в такую огромную Украину, если угодно, запрещенную в Российской Федерации. Поэтому на самом деле это для нас ничего хорошего нет в том, что Флавио Болсонаро, сын Джайро Болсонаро, который находится в тюрьме сейчас, вот он взял так больше голосов, чем Лула. Лула для нас, ну, как бы привычный партнер, и он гарант Б в БРИКСе, то есть в Бразилии в БРИКСе. А Болсонаро, кстати, когда был президентом, он не поспешил вывести страну из БРИКС. Он был достаточно сбалансированную политику, Жайро Болсонаро. Он проводил достаточно взвешенную политику. Может быть, так и на сей раз получится. Может быть, вот внутренняя оппозиция курса Лулы, может быть, все-таки не превратится в то уродство, которое утвердил, например, в Аргентине тот же Милей. Это действительно крах, это такой Зеленский просто. Это экстремизм, шутовство, бензопила, маразм, какие-то дикие абсолютно выходки, пение на подпевках просто каких-то израильских хорах. То, что вот Милей выделывает, это просто чудовищно. Это настоящее оскорбление прекрасному и замечательному аргентинскому народу. Вот нельзя исключить, что Болсонаро, вся семья, которая, кстати, другие, жена Болсонаро, и бывшая жена Болсонаро, дети Болсонаро, они тоже принимали участие в этих выборах, там же не только были такие президентские, это еще и парламентские, собственно говоря. И там много людей из вот, семьи Болсонаро победили. Поэтому, наверное, бразильцам виднее, короче говоря, кого выбирать. Мы тут не должны им навязывать свою точку зрения. Было бы совершенно замечательно, если бы побеждающие в Бразилии правые не оставили бы курса, который, кстати, был характерен, этот курс для такого правого политика, как Жетулио Варгас. И вот Жетулио Варгас, это еще 20 век, но это был президент в Бразилии, который был ориентирован на полную независимость латиноамериканского континента от влияния США. Он был правым. Он был отчасти близок к Перону, аргентинскому генералу Перону, аргентинскому такому харизматическому правителю. И вместе они разрабатывали планы, как вот сохранить, с одной стороны, традиционную идентичность, христианскую идентичность в Латинской Америке, а с другой стороны, развивать свои страны на основах справедливости, хустисиализму, было такое направление у Перона, справедливость, идеология справедливости, и одновременно получить геополитическую независимость от Соединенных Штатов и глобального Запада. Вот это идеальное была модель интеграции латиноамериканского континента, но справа. И в Бразилии есть такие прецеденты. Другое дело, что, конечно, если человек протестант, это уже серьезная тревожная лампочка. Протестант в католическом обществе, в католической культуре – это уже какая-то аномалия. И вот это нечто противоестественное, это как бы проводник чуждых ценностей совершенно и религиозных установок в сложной такой религиозной системе Бразилии. Поэтому мне кажется, что такое ослабление позиции Лулы и потеря веры в него, что точно видно в результате этого первого тура, будет второй, причем никто из них 50% не набрал. Болсонару не набрал 50%. 47 у него.
5: Да, 47 и 45, да.
6: 45, да. Утром говорили 43. 47-45. Значит, будет второй тур. И, соответственно, через пару недель мы увидим, какой выбор сделает бразильский народ. Нам бы главное не потерять Бразилию в БРИКС. То есть это все-таки... Она представляет всю Латинскую Америку в БРИКС. Это очень важно. Латинская Америка для нас очень важна. Но тут вопрос и к нам. Ну, сколько можно пожинать вот инерцию, двигаться в инерции нашей старой советской политики, где наши сторонники левые? Они не такие уж уже давно и наши сторонники, не такие уж они и левые, не такие уж они противники капитализма. Они привлекли в левую идеологию столько отвратительных элементов, которые просто, ну, у нас-то в стране просто запрещены. И, соответственно, может быть, нам как бы сделать нашу позицию более интегральной, более охватывающей? Может быть, просто подумать о том, чтобы создавать, ну, такие сети сторонников многополярности? Совершенно не обязательно пророссийские, но зато пролатиноамериканские, которые бы стояли за независимость и интеграцию континента. И собирать под эти, помогать, по крайней мере, развертыванию таких сетей и поддерживать и правых, и левых. Потому что если правые будут, как Варгас или Перон, стоять на стороне независимого латинского государства цивилизации, это отлично, нас это устроит. Если это будут левые, это отлично, это тоже нас устроит. То есть вот геополитика и большое цивилизационное мышление, вот чего нам не хватает. Мы должны не просто защищать что-то, мы должны что-то строить, создавать, что-то придумывать, если угодно, что-то продвигать. А многополярность в этом отношении, который является, безусловно, мы сейчас вот хартию подписали, евразийскую многополярную хартию с Белоруссией, Вьетнамом, Ираном, Россией. Великолепный, блестящий ход. Может быть, и латиноамериканцев надо брать, Кубу хотя бы взять, Никарагу, Кубу, а так и Мексику, и так далее. Причем левое правительство или правое должно быть нам все равно. Если ты за многополярность, ты наш, и мы тебя поддерживаем. Если ты за гегемонию, ты не наш, и мы тебя не поддерживаем. И вот здесь, если у нас будет ясная политика, не такая реактивная, а проактивная, то есть мы продвигаем многополярный мир, и он для каждого региона, для каждого народа, для каждой страны у нас свой есть свой план. Он не обязательно должен полностью всегда и во всех случаях быть противоположным Западу как таковому, но он всегда и во всех случаях должен быть противоположен западной гегемонии. Вот с ней мы как раз боремся, потому что либо мир будет многополярным, либо однополярным. Мы с этой гегемонией Запада, которая не пытается Запад с ней расстаться, мы в единственном числе, в одиночку, не справимся. Это очень важно. Поэтому мы не сможем быть единственным полюсом, который будет противостоять этой гегемонии. Нам нужны союзники. Давайте их не просто искать, этих союзников, а давайте их создавать. Давайте их поможем им сбыться, сложиться. И в Латинской Америке, вот поскольку мы о ней сейчас говорим, в том числе, а может быть, это и важнейшее направление. У нас был дружественный нам президент Венесуэлы, Мадуро. Ну, мы так и позволили, его не очень эффективно, скажем прямо. Хороший он человек, конечно, с ним безобразно поступил Трамп, но на самом деле, ну, систему экономическую, социальную, политическую, культурную он не выстроил. Вот Чавес — это был действительно человек идеи великих свершений. Мадуро продолжал его линию, но как-то по нисходящей. Вот нам бы включиться тогда, может быть, всего этого не произошло. Не просто с военной поддержкой, не просто с экономическими отношениями. Мы все почему-то сводим к каких-то техническим второстепенным вещам. Как будто нас плохо учили в школе, что главное, что не главное. Как будто наша система плохо функционирует, будучи неспособной отделить какое-то десятистепенное и формальное от настоящего и главного. Мы не умеем выделять главное во внешней политике. От этого мы сильно страдаем. Мы все делаем правильно, мы идем в правильном направлении, у нас совершенно верная ориентация. Но когда доходит до практического применения этих замечательных принципов, тут я вот в какой конференции, на какой площадке я не окажусь, кроме первых лиц в государстве, в наших министерствах, там действительно там великолепные, естественно, стратегические речи президента, важнейшие стратегические речи и ходы министра иностранных дел, тут все безукоризненно, отлично. Следующий шаг, вот следующий, должно быть, ну как бы, может быть, чуть поспокойнее, чуть поконкретнее, но тоже на уровне. А следующее, все, как будто люди сразу со второго уровня мгновенно куда-то перестраиваются на десятый. И обсуждают такие мелочи в отношениях со странами. Вот, абсолютно какие-то беспомощные инициативы, никуда не ведущие. То есть на верхнем уровне все хорошо, дальше вакуум, просто какой-то непонятная пустота, и уже отдельные энтузиасты на нижнем уровне кого-то приглашают, с кем-то взаимодействуют, что-то там делают. Но это так не заменить.
5: Александр Ильич, а это проблема кадровой политики или обучения кадров, вот с вашей точки зрения? Почему так происходит?
6: Я думаю, что это тяжелое следствие 90-х, 2000-х. Просто мы уповали на то, что Запад... Как бы вот смотрите, вот есть такой экстремистский запрещенный лозунг наших противников на Украине: «Бандера придет, порядок наведет». Это запрещенный экстремистский тезис в Российской Федерации. Но у нас было так: Запад придет, порядок наведет. Мы прочитаем западный учебник и будем знать, что делать. Мы посмотрим, что делает Запад, и будем встраиваться в его повестку. Вот что у нас доминировало. Поэтому элита была научена подражать Западу. Делать как на Западе, копировать, copy-paste, вот так, его правила, его порядки, его договоры, его документы, его форматы, шаблоны. Мы все копировали на Западе. Вдруг мы оказались в противостоянии с этим Западом. Конечно, нужно переучить, нам нужна другая кадровая элита, безусловно, другие управленцы. Но не потому, что эти плохие. А этим или хорошие, или плохие, даже не могу сказать. Но они совершенно не на то настроены. А надо их перестраивать. Поэтому обучение здесь имеет первостепенное значение. Необходимо учить наш дипломатический корпус, всех наших международников, не просто признавать многополярный мир и цивилизационный подход, но понимать его глубоко, развивать, уметь самостоятельно развивать то, что в теории еще не дописано, и воплощать на практике. Нам нужны другие многополярные кадры. Если у нас многополярность — это установка нашего президента, нашего министра. Многополярность — это наша политика, официальная политика. Но давайте ее расшифровывать, давайте обучать этой многополярности в разных учебных заведениях и оттуда черпать новые кадры. И те, которые есть, давайте переобучать. Ведь легко все заходит, но усилия требуются. Я и в МИДе читаю иногда лекции на разных площадках и среди профессиональных дипломатов, сотрудников разных департаментов. И я замечаю, что это понятно, люди начинают в этом разбираться, если они вникают. Но для этого нужно усилие. Ну как вот для постижения нового? Это новое. Многополярность для нас новая. Это не продолжение ни советского, ни тем более либерального, который глобализм и однополярность, ни и Вестфальского мира с национальным суверенитетом, на котором основан ООН. Это совсем новая парадигма международных отношений. Ее надо изучать, ее надо понять, ее надо прочитать, ее надо усвоить, ее надо обсудить, ее надо пропустить через себя, а потом воплощать. Вот этих операций пока кадровый состав нашей дипломатии не прошел в должной мере. Проходят отдельные энтузиасты, отдельные направления. Везде встречаешь представителей, которые понимают и разделяют, естественно, разделяют, потому что как они могут не разделять тогда, где они работают, многополярные установки нашего руководства. Но это пока еще исключение. То есть большинство даже прекрасных наших дипломатов — это все-таки советский опыт, советский, который это совсем другое, он неприменим сейчас в полной мере. Что-то очень важное там было, суверенитет, самое главное, было важно. Но там были другие ресурсы, другой идеологический контекст. А без ресурсов идеологического контекста очень многие вещи просто проскальзывают. Нам надо, в общем-то, переобучать и их, вот этих замечательных, таких маститых, вышколенных, образцовых наших дипломатов. У них есть очень много данных, навыков, но они, увы, часто неприменимы к новым политическим условиям. И у них как раз компетенции и определенные, то, что называется, скиллы те же самые, они не соответствуют вызовам нового мира.
5: Александр Гельевич, у нас пару минуток остается. В таком случае, может нам отойти от традиционного разделения на правых и левых, потому что сейчас что те, что другие очень видоизменились, трансформировались, откровенно себя дискредитировали. Может быть, еще глубже копнуть? Вот на основе даже деления по взглядам?
6: Конечно, надо копнуть глубже. Я еще там лет, наверное, там 15 назад в... Да больше даже. В МГУ мы начали разработки на социологическом факультете четвертой политической теории. По ту сторону либерализма, коммунизма и фашизма. Ни одна из этих идеологий нам не подходит. Ни одна из идеологий ни для нас не подходит, не является нашим союзником за пределом России. Нужно выходить за старые границы в политической науке. Это все западные модели, это западные конструкты. И либерализм, и коммунизм, и фашизм. Все это, и перемешивать эти бесполезные эти идеологии все равно, они помечены Западом, они маркированы, они как бы, на них есть такое пятно, след, инфракрасный след Запада. Поэтому нам надо выходить за пределы. И также нам надо поддерживать в других цивилизациях, в других обществах тоже поиск новых идеологических путей. И на это надо обращать внимание, и в этом направлении надо двигаться. Все вместе. Нам надо все переосмыслять. Мы же совсем в новых условиях.
5: Да, это безусловно, в этом я с вами согласен. Благодарю вас, Александр Гельевич, за эфир. В эфире «Радио Спутник» был философ Александр Дугин. Для вас также Михаил Алимов работал. Не переключайтесь, сейчас выпуск новостей. Начнем «Дневной ракурс» на «Радио Спутник».
0: Эскалация Александра Дугина.

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, 6 вечера в Улан-Удэ, в Саратове 14 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Песков прокомментировал переброску Эстонии элитных войск ближе к российской границе. Группировка «Центр» продвигается в Доброполе, в ДНР. Матвиенко заявила о стабильном функционировании экономики России. Подробности далее. Минобороны и другие службы России, несомненно, обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы отслеживать ситуацию вокруг границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Эстония под предлогом активной обороны занимается переброской элитных войск ближе к границе России. Ранее газета Financial Times сообщила, что подразделение командира 1-й эстонской бригады будет переведено из Тапы в город Їхве, расположенный всего в 50 километрах от российской границы, где строятся новые масштабные объекты для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военных. При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Подразделения группировки «Центр» продвигаются в Доброполе, в ДНР, сообщили в Минобороны. Отмечается, что освобождено более 50 зданий, уничтожено более 20 украинских боевиков. Кроме того, заняв более выгодные тактические рубежи, наши бойцы за сутки уничтожили здесь почти 400 военных ВСУ, 4 боевые бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны. 5 человек пострадали в приграничье Курской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что врачи оказали всем потерпевшим необходимую медицинскую помощь. Их доставят в областную больницу. Минобороны информировала о том, что за сутки силы ПВО уничтожили 861 беспилотник и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» ВСУ. 5 детей и 1 взрослый отравились угарным газом в селе в Ингушетии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. При всех трудностях экономика России функционирует стабильно, устойчиво, и хотя бюджетный прогноз остается умеренно консервативным, сенаторы смотрят на него с осторожным оптимизмом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, грамотная финансово-бюджетная политика закладывает основу и для сбалансированного регионального развития, и для экономического роста всей страны. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета на этот период. Он отметил, что размер госдолга страны в те же ближайшие 3 года будет под контролем, а доля нефтегазовых доходов бюджета России не превысит 17%, добавил Силуанов и пояснил, что это означает снижение зависимости от конъюнктуры бюджета. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с президентом Киргизии Садыром Жапаровым создание российско-киргизского центра помощи гражданам. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе МАКС. По ее словам, создание совместного центра помощи – первый подобный формат в СНГ. Центр будет помогать россиянам в Киргизии и гражданам Киргизии в России получать документы и решать социальные и правовые вопросы. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13.04 в Москве. Начинаем дневной ракурс на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лиса Хабалова. Всем здравствуйте.
4: Всем здравствуйте. Привет, Михаил. Как дела? У нас сегодня понедельник, получается.
3: Получается понедельник, получается 5 октября и День учителя. Мы сегодня в эфирах много об этом говорим. Ну и с тобой, я думаю, поздравим наших педагогов. От себя скажу, что и наших коллег. Я выпускник педагогического университета, преподаю. В общем, сил нам всем, здоровья, и чтобы мы продолжали заниматься важным, поистине героическим, я считаю, делом.
4: Однозначно героическим, особенно преподаватели, которые работают со школьниками. И здесь очень важно любить свое дело. Вот желаем вам любви, любви к тому, что вы делаете, потому что без этого очень тяжело, мне кажется, выполнять любую, в принципе, работу. Слушатели нас приветствуют. Здравствуйте, очень приятно.
3: Да, всем еще раз привет. А мы по традиции обсуждаем актуальные новости. Наиболее актуальные уже назвали. Двигаемся теперь к не менее, но тоже важным новостям. Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова заявила, что Starlink вмешивается в дела государств, привела в пример жалобы Ирана на компанию Илона Маска, что, мол, на территории Ирана использовались незаконно ввезенные терминалы Starlink, а мы все знаем, что в Иране сейчас происходит.
4: Да, и здесь, кстати, говорится в этой информации о том, что с 2022 года более 10 государств пострадали от незаконного использования подобных систем. И также Захарова отметила, что в Иране до сих пор выявляют незаконное устройство Starlink, как, в принципе, ранее сказал Миш. Но, видишь, говорят, что несмотря на заявление владельцев о дистанционной приостановке обслуживания терминалов.
3: Да, и как также еще один представитель МИД России Александр Алимов ранее обращал внимание, что интернет от компании SpaceX используется для организации протестов на местах. То есть вот таким образом спутниковый интернет тоже используется.
4: Да, и также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о необходимости жесткого государственного контроля над подобными глобальными системами связи. И да, здесь я полностью поддерживаю. В принципе, уже, знаешь, начинают контролировать искусственные интеллект, что-то придумывают, вот здесь тоже однозначно стоит озадачиться.
3: Да, и я тут сразу же, когда эту новость увидел, вспомнил недавнее заявление Зеленского, точнее, не заявление, а очередные угрозы на этот раз в отношении нашей системы «Рассвет», которая тоже на полную мощность скоро заработает, ее уже используют, я так понимаю, наша армия. И вот это настолько обеспокоило представителя украинского политикума, что он нажаловался американским друзьям с просьбой защитить и устроить, пожалуйста, космическую войну. Я это так трактую, во всяком случае.
4: Слушай, ну, не знаю, как это трактовать, на самом деле, но новости все интереснее и интереснее становятся. Слушайте радио «Спутник», у нас тут всегда самые интересные новости.
3: Да, безусловно. А что еще интересно, так это, что ВСУ продолжают атаковать Запорожскую атомную электростанцию. На этот раз глава Росатома рассказал, что было атаковано здание по переработке радиоактивных отходов.
4: Да, в обоих случаях была повреждена кровля, пострадавших нет. Что здесь важно? Также Алексей Лихачев заверил, что угрозы ядерной безопасности нет.
3: Я все пытаюсь понять для себя, может быть, с точки зрения там противника, потому что всегда для того, чтобы понять ситуацию, нужно оценить не только, как ты это воспринимаешь, но и вот некие ориентиры со стороны человека, который такие приказы отдает. Что это за дичайшая просто фиксация на Запорожской атомной электростанции? Там ежедневные обстрелы энергодара, обстрелы самой территории станции. На этот раз вот здание, где отходы радиоактивные хранятся. Тоже недавно читал новость, связанную с тем, что у нас та станция, которая электричеством ЗАЭС снабжает для того, чтобы там охлаждение работало и прочее, на плановый ремонт должна была уйти. Договаривались о прекращении огня, но ВСУ это нарушили. В общем, очень какая-то странная фиксация на атомной станции. Не просто странная, а опасная для всех вокруг.
4: Ну да, а может быть поэтому и есть эта фиксация, потому что она как раз и опасная для всех вокруг.
3: Ну, не знаю, я сомневаюсь, что кто-то желает ядерной катастрофы. Может быть, я, конечно, слишком хорошего мнения о людях, но это тема для отдельной дискуссии. Мэр Краснодара Евгений Наумов уходит в отставку, об этом сообщил депутат городской думы Александр Сафронов. Во время работы к Наумову накопилось большое количество претензий, утверждает парламентарий, например, по поводу зимней очистки снега и устранения других погодных катаклизмов. То есть связанных с некими наводнениями.
4: Да, претензии к вводу в строй социальных объектов, объект инфраструктуры. В качестве примера также приведен провал строительства трамвайной ветки на западном обходе. В общем, вот формулировка, выражаем удовлетворение отставкой Евгения Наумова. И надеемся, что новый глава исправит допущенные ошибки.
3: Да, это мнение одного из краснодарских депутатов.
4: Да, и вот еще что важно, здесь парламентарий также выразил надежду на то, что новый мэр Краснодара не поддержит проект застройки набережной. Я знаю, что многие жители Краснодара как раз очень сильно переживают об этом, чтобы набережная не была застроена, в том числе у них все очень красиво, благоустроено, и действительно очень боятся того, что может быть как-то иначе, что появится новострой.
3: Да, и проблема с трамваями и прочим, это тоже важно, потому что необходимо развивать параллельные транспортные пути, пути сообщения. Вот у нас в ряде регионов тоже есть с этим проблемы. Я рад, что на это обращают внимание, что это поводы для кадровых перестановок в том числе. Вот тут есть мнение от слушателя по поводу прошлой темы. Делают по поводу Запорожской атомной станции. Делают это для того, чтобы обвинить нас в ядерной катастрофе. МАГАТЭ пока напрямую не называют, кто обстреливает. Да, это так, потому что пока фиксируются только обстрелы. Мы говорим, кто обстреливает, а мы просто фиксируем обстрелы. Вот такова реальность, к сожалению.
4: Да, также Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Капайгородского к 15 годам колонии за получение взяток на сумму свыше 300 миллионов рублей, растрату и легализацию преступных доходов.
3: Да, что-то у нас южные регионы в плане городского управления пока подкачали. Вот то не очень хорошо, особенно в силу того, какой потенциал есть у всех курортных наших мест, и не только курортных, потому что там и климат, там и возможности для действительно масштабных проектов по их реализации. Часть уже готова, но тем не менее, когда вот вся эта история с взяточничеством там закончится, я уверен, что мировой курорт из Сочи и из Краснодара в том числе точно получится.
4: У него еще и были, у него была медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, лишили экс-мэра этой медали. Супругу тоже суд признал виновной в посредничестве коррупционным преступлением мужа и в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. 9 лет ей назначили колонии общего режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей.
3: 500 миллионов, значит, есть, что для градоначальника сумма как будто бы весьма и весьма великая. Также по поводу денег на этот раз в положительном ключе, в положительном контексте есть рейтинг регионов по материальному благополучию населения по итогам 2025 года.
4: И этот рейтинг такой, знаешь, немножечко удивил. Он меня очень сильно, потому что Москва оказалась в этом рейтинге где-то в серединке очень сильно.
3: Я удивлен, знаешь, да, чему? То, что ниже Московской области Москва по этому показателю. Это прям для меня какой-то очень большой сюрприз.
4: Да, у нас Московская область на 8-м месте, расскажем нашим слушателям, а вот Москва уже на 9-м, и сразу после Москвы на 10-м Камчатский край, и потом только Санкт-Петербург на 11-м месте, Республика Татарстан, Хабаровский край. Вот все как-то в разброс. Но так на первом месте у нас Ненецкий автономный округ.
3: Да, затем Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Чукотка, Мурманск и Магадан. Наши северные территории, там мы буквально, по-моему, вчера с экспертом тоже обсуждали, за счет чего там средние заработные платы выше на севере. Там история с тяжелыми условиями жизни, за счет чего есть соответствующие льготы, надбавки. Плюс к этому там несколько дороже те же продукты питания, свежие фрукты, овощи. Те, кто там был, те, кто живет, об этом знают. Поэтому высокий уровень доходов компенсируется высоким же ростом расходов.
4: Вот Республика Ингушетия замыкает этот список. Да, Республика Ингушетия на 85-м месте. Но чуть там, выше Карачаево-Черкесская республика.
3: Там, опять же, обратная ситуация. Там, мне кажется, свои могут купить те же фрукты и овощи сильно дешевле, чем вот люди из центральной России, например. И нет. Плюс там еще и сами выращивают. Или мне так кажется?
4: Тебе так кажется. Если, например, смотреть на республику Северную Осетию Алания, которая находится на 74-м месте, дело в том, что там действительно невысокие зарплаты, вот прям совсем низенькие. В принципе, во всех тех республиках, о которых мы говорим, так и есть. Там невысокие зарплаты, но при этом стоимость продуктовой корзины зачастую даже выше, чем в той же самой Москве, потому что здесь можно найти магазины, где будут очень классные скидки, например. Там такое редко встречается.
3: Потому что меньше ассортимент, меньше выбор, да? То есть...
4: возможно, просто меньше магазинов, которые могут соперничать между собой и, соответственно, из-за этого цены понижать. Так что вот так.
3: Да, ну, все-таки хорошего мало в какой-то степени, да, но я все-таки пытаюсь понять, где разница между областью и Москвой. Это прям такой вопрос, очень-очень интересный, на основании чего это и как посчитали.
4: Ну да, почему область на 8-м месте, а Москва на 9-м?
3: Да, давай пока попринимаем, может быть, мнение от слушателей, и дальше двинемся.
4: Да, значит... кстати, вы нам расскажите, какие у вас предположения, где вы живете, в каком регионе, республике, и как там у вас обстоят дела, в принципе, с зарплатами, с ценами на продукты, какие есть сложности, а может быть, наоборот, какие-то радости, которых нет в той же самой Москве.
3: Вот о радостях. Шри-Ланка заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией. При этом сами авиакомпании островные пока не готовы возобновить полеты. То есть, я так понимаю, это такое приглашение российским авиакомпаниям поучаствовать в процессе от посла страны в Российской Федерации Шабини Каушалы Гунасекеры.
4: Да, здесь, видишь, говорят о том, что работа по восстановлению авиасообщения продолжается, но препятствует ряд ограничений, связанных конкретно со страхованием. А что там со страхованием? Вот здесь уже не уточняется этот момент, но хочется верить, слушай, что еще одно направление станет доступным, открытым, и хочется узнать, сколько будут стоить билеты. Если, например, наши компании будут осуществлять эти перелеты, чего наши компании очень хотят, тот же самый Аэрофлот, они часто об этом говорят, что им нужны международные рейсы. А сколько будут стоить эти билеты?
3: Да, и насколько от этого выиграют в том числе наши туристы, наши компании, потому что чем больше направлений, тем лучше, но важно, чтобы еще и отечественные курорты мы вниманием не обделяли. Еще одна новость, связанная с авиацией, на этот раз не позитивная, далеко не позитивная. Появились подробности от ситуации с самолетом Fly Dubai, который чуть не стал террористическим актом. Значит, капитан самолета рассказал, что не заметил подготовку второго пилота к нападению, потому что тот отошел помолиться.
4: Да, и вот цитата: пока он молился, я из Демократической партии смотрел вперед, а не назад, и вдруг через 4-5 минут я получил очень сильный удар по голове, сообщает капитану премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.
3: У нас тут, да, Нетаньяху выступает в роли некоего телефона, через которого сообщают вот такие комментарии. Учитывая, в принципе, тот вал слухов, домыслов, вбросов, которые вокруг этой истории, в том числе на уровне официальном, находится, я уже даже не знаю, верит ли нам господин Нетаньяху даже в этом случае, или это просто несколько возможность подогреть ситуацию, потому что, если вспомнить, что там вообще началось с национальной почвы между Россией и Украиной внезапно откуда-то, это тоже был, кстати, вброс одного из израильских СМИ, потом мы слышали истории, что, мол, там... пассажиры помогли задержать. Потом Нетаньяху заявил, что некий израильский сантехник помог в этом деле. В общем,
4: так
3: очень много
4: сантехника
3: странностей.
4: Версия самая любимая, потому что я помню интервью, которое давал этот сантехник, и он говорил о том, что он опирался на зарубежные фильмы, где какой-то рандомный человек спасает падающий самолет, и он говорит, я увидел рычаг и понял, что за этот рычаг нужно потянуть. Я потянул, и вот каким-то образом смог спасти самолет. И помимо рычага, на какие кнопки нажимать, он тоже это все понял благодаря фильмам.
3: Увидел три педали, как на автомобиле, да, нажал на две, смог выровнять. Это очень-очень-очень правдоподобно, и ни разу не сюжет какого-нибудь «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом, дай бог ему здоровья.
4: Так, а я, знаешь, уже и предположила, что возможно, совсем скоро мы уже увидим какой-нибудь фильм по сценарию, который описан во всех СМИ. Возьмут да. Везде по чуть-чуть. Еще что интересно, что капитан самолета, вот он... Понимаешь, он даже не ожидал, что такое может случиться. Он абсолютно не был к этому готов, потому что вот с его слов, после первого удара по голове я подумала, что что-то случилось с самолетом. Но только лишь после того, как удары рассыпались один за другим, я только тогда поняла, что дело не в самолете, а в другом парне, который был со мной в кабине, он говорит.
3: Да, не является ли это разжиганием по вере, просто акцент на молитве слишком навязчивый, спрашивает Григорий Л. Я практически в этом уверен, потому что чем больше таких подробностей будет появляться, тем больше в глазах у массовой аудитории будет рисоваться картина человека, который мог в начале нулевых направить самолет в башни-близнецы. Вот примерно такую же картинку нам сейчас, это моя точка зрения, пытаются нарисовать. И как будто бы правды этой истории мы не услышим еще лет 20.
4: Ну, возможно, потому что мне тоже все-таки кажется, что есть какая-то в этом всем другая история, которой мы просто не знаем, которую вот не суждено узнать. Но это всего лишь мое мнение. Я ни в коем случае не притягиваю никакой информации дополнительной. Мы просто смотрим на все детали, которые есть, а детали очень сильно разные, и некоторые, ну вот как даже история с сантехником, ну будто вымышленные.
3: Да, верить или не верить, решать, как говорится, вам и нам. И ошибку с верю-не верю, я так понимаю, судя по выпущенному интервью, совершила глава SA Agency Анна Супчева, которая на словах доверилась, это опять же мы сейчас цитируем интервью, была предварительная договоренность с «Газпром-ареной» по поводу концерта Kanye West, который продолжает греметь по отечественным СМИ. Вот, говорит, если бы мы могли что-то поменять, то мы бы, соответственно, заранее договорились о точном проведении концерта, подписали бумаги. А пока была предварительная договоренность, и вот эта предварительная договоренность сорвалась.
4: Мне, знаешь, понравилась формулировка «единственная ошибка, допущенная при организации отмененных концертов Kanye West'а, состояла в том, что организаторы полагались на понятийные отношения, которые приняты в индустрии». Ну, слушайте, мы тоже, можно сказать, все здесь в этой индустрии понемножечку, да, и все всегда, везде должно быть обязательно заверено какими-то подписями, особенно такой серьезный масштабный концерт, куда билеты стоили, я, если не ошибаюсь, от 9 или от 10 тысяч рублей. Ну, что да. Значит, какие, каких понятийных отношениях может вообще идти речь?
3: Понимаешь, оно так, ну, в принципе, я могу понять, оно так всегда работает, ну, бы и продолжало работать, но есть факторы, которые заставят пересмотреть, в принципе, практику взаимоотношений в индустрии, и теперь без подписанного контракта никто ничего анонсировать не будет. Тем более, что агентство и так очень крупно попало, потому что, если судить по официальным, точнее, даже не официально, по публикациям СМИ, West получил 1,5 миллиарда рублей за концерт, которого не будет, у него все хорошо, а откуда эти 1,5 миллиарда будут возвращены, вот это другой вопрос. И, кстати, коллеги меня поправили, да, Супчева фамилия, поэтому прошу прощения за неправильное ударение. Так, у нас есть еще пара тем, которую мы можем обсудить. Я предлагаю начать с вот этой жуткой абсолютной истории Соединенных Штатов, потому что очень хотел бы высказаться, с неудачной смертной казнью.
4: Ну, да, что выскажись. Давай, сразу говори. Давай напомним нашим слушателям, что мы об этом рассказывали в пятницу, если не ошибаюсь, в четверг, возможно. Но суть в том, что женщину, которая совершила, она забила до смерти,
3: она убила,
4: насколько
3: помню. Однокурсницу, да. Еще в студенчестве.
4: Да, там ей было 18 лет, однокурснице было тоже 17-18 лет. В некоторых СМИ сообщают информацию, что все это сделано было из ревности. То есть там она и ее пособник, напарник, и вот как раз этой женщине тогда было 18 лет, а парню было 17 лет. Они замучили до смерти девушку, и два смертельных укола сделали этой женщине. Должна была состояться смертная казнь. Смертная казнь не состоялась, потому что она смогла выжить.
3: И насколько я помню, насколько вот в исторической практике, когда на Западе где-то, по-моему, то ли в Британии, то ли еще где-то, когда преступников вешали, угу. И если обрывалась веревка, то это списывали на божественное провидение и приговор отменяли. Вот угу. Не следует ли здесь руководствоваться подобными методами, тем более, что, несмотря на, опять же, страшное преступление, да, которое доказано, ну, человек уже отсидел значительное время, и, кроме того, еще и по медицинским показаниям сейчас ему будет очень жить тяжело, и превращать вот это вот в конвейер из неудачных казней, когда одну вакцину, ну, не вакцину, какая ужасная оговорка, одну инъекцию провели, она получилась неудачная, вы затем делаете вторую, а там еще

0: который, по идее, должен быть как-то протестирован, то это либо аномалия в организме самой девушки, ну, уже женщины, которая обладает каким-то богатырским здоровьем, несмотря на десятилетия в тюрьме, или же это халатность человека, который отвечал за поставки этого препарата.
1: Ну вот, потому что, да, здесь огромный вопрос, и юрист, слова юриста, женщина в критическом состоянии подключена к аппарату вентиляции легких. И, конечно, получить информацию, какие-то прогнозы по ее состоянию здоровья в течение еще нескольких дней не получится, сообщается.
0: В общем, не всегда следует доводить дело до конца. Опять же, частное мнение, но посмотрим, как будет эта история развиваться.
1: И смотри, я вот еще добавлю, говорят о том, что могут потребоваться месяцы, чтобы в полной мере понять масштаб повреждений, который нанесен организму, и на то, чтобы спасти эту женщину.
0: Да,
1: и потом снова казнить.
0: Тут очень тоже интересный момент, как себя чувствуют врачи, которые сейчас ее там пытаются восстановить, вылечить для того, чтобы там она в себя хоть пришла, потому что там и повреждения мозга могут быть. И вот ты лечишь человека, которого буквально там через пару месяцев условно еще раз попытаются убить, и ты делаешь это для того, чтобы она выглядела хотя бы достаточно презентабельно для этого процесса. Но это очень и очень странно все.
1: Давай мы успеем очень быстренько сказать, еще закончить на позитивной ноте. Дональд Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж. И об этом стало известно из мемуаров брата принцессы Чарльза Спенсера, графа.
0: Да, к сожалению или к счастью, не сложился такой масштабный воистину альянс, но, как сама принцесса Диана описывала, от Трампа у него мурашки, у нее были мурашки, да. Отчего это уже решать, опять же, вам. Михаил Алимов, Лисо Хабалова, в эфире «Радио Спутник», выпуск новостей.

Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично, но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм?

0: где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России. Наши бойцы сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что именно режим Зеленского пошел на расширение перечня своих целей в мирной экономике нашей страны. Ранее в Минобороны сообщили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на удары российских войск по украинскому военно-промышленному комплексу. Российские войска зачистили более 400 строений, уничтожив до роты живой силы ВСУ в ходе освобождения Самойловки в Запорожской области, сообщила Минобороны. Несколько часов назад стало известно об освобождении населенного пункта. Наши бойцы продолжили продвигаться в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли более 250 военных. Слушание по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов состоятся 19 и 21 октября в норвежском окружном суде, свидетельствуют данные картотеки суда. Напомню, судно было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. 30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение норвежской стороны об аресте судна профессор Молчанов обжаловано в судебном порядке. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер заявил о риске вовлечения Германии в возможное вооруженное противостояние с Россией. Об этом он сказал в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета Бундестага, который управляет деятельностью разведывательных органов страны. При этом Егер признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия якобы может планировать нападение. Однако заявил, что НАТО не может позволить себе расслабиться. Ранее постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявлял, что западные лидеры активно формируют у европейцев восприятие России как врага, пугая их якобы исходящей от страны угрозой. МЧС России отмечает стабилизацию паводковой обстановки на территории страны. Так, за прошедшую неделю в 4 субъектах от воды освободилось 8 приусадебных участков и 7 участков автодорог. На данный момент подтопленных жилых домов нет. Ранее говорилось, что на прошлой неделе в 20 субъектах страны обстановка осложнялась неблагоприятными погодными явлениями. В 3 регионах без энергоснабжения находились более 35 тысяч человек, добавили в МЧС. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лиса Хабалова. И ближайшие полчаса мы с вами будем обсуждать самые важные, интересные темы к этому часу. Обязательно пишите нам, задавайте вопросы. И вместе с экспертами постараемся ответить на все вопросы и подробно рассказать, раскрыть каждую тему. И перейдем сразу к тому, что Минцифра разрабатывает единые правила включения интернет-ресурсов в белый список. То есть перечень сайтов, которые должны оставаться доступными даже при отключении мобильного интернета. Есть поводы для этого на самом-то деле, и поводом стали три причины. Это жалобы бизнеса на непрозрачность процедуры, претензии ФСБ к тому, что на белых адресах размещаются VPN-сервисы и запрещенный контент, а также то, что у каждого оператора связи сейчас действует собственный белый список, куда они вносят своих партнеров. Давайте вместе с нашим экспертом разберем все интересующие нас вопросы. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу и насколько вообще оправдано, что у каждого оператора сейчас свой список, и почему вот это как-то решили поменять, исправить?
4: Ну, это оправдано, потому что в государстве у нас не было и нет единых правил того, кого, на каких условиях, когда, на какое время включать в такого рода белые списки. Ну, и в условиях отсутствия единых правил каждый оператор трактует их по-своему и, соответственно, решает свои бизнес-задачи. Коль скоро государство сверху не установило правила, как бы любой бизнес будет решать отсутствие правил в свою пользу, и понятно, что помимо явных ресурсов, которые внесены в черные списки, и ресурсы, которые не внесены в белые списки, операторы будут вносить каких-то своих партнеров для того, чтобы больше зарабатывать и себе, и этим партнерам. Поэтому необходимость назрела, и государство ее пытается сейчас реализовать.
3: А вот здесь сразу к вам вопрос от слушателей. Есть ли риск, что эти единые правила приведут к цензуре или ограничению доступа к информации? Это возможно, что такое случится?
4: Безусловно, есть. И более того, ради этого это и делается. То есть любой белый список – это ограничение доступа к информации. Понятно, что это делается в рамках национальной безопасности, но мы прекрасно понимаем, что интересы государства в такие моменты достаточно редко коррелируют с интересами граждан. Достаточно вспомнить историю с ковидом, когда мы все сидели по домам, несмотря на наше желание выйти на улицу и прогуляться. И там тоже не было на уровне законодательства жестко прописанных правил. Это было ограничение конституционных прав, как и ограничение на доступ к информации. Но мы сейчас живем в такое время, что можно, конечно, с этим спорить и подавать в суд, но, на мой взгляд, это бесперспективно, и так или иначе такие правила будут введены.
3: А как вы думаете, вот эта процедура попадания в белый список, она будет насколько сложной? То есть как, например, бизнес может попасть в этот белый список?
4: Я не думаю, что она будет сложной. Она, по крайней мере, должна сильно ускорить процесс, потому что сейчас, по своему опыту, могу сказать, что внесение в такого рода белые списки занимает не один месяц на те или иные, даже вполне легальные ресурсы. Поэтому по новым правилам, если они будут достаточно адекватными, время должно сократиться, я думаю, до нескольких дней, ну, в худшем случае, там, недели две. Но здесь тоже надо понимать, что создание таких правил не означает, что любой ресурс может попасть в этот список, потому что белый список означает, что как бы будут более жесткие требования к оборудованию, которое должно фильтровать этот трафик. И как следствие, это приведет к более пристальному контролю того, кто туда уже попал и кто будет попадать. Потому что бесконтрольно увеличивать эти списки невозможно. Оборудование, которое стоит на сетях операторов связи, просто не способно фильтровать такого количества адреса и ресурсы. Поэтому будет более пристальный контроль. Но самое главное, что будет понятно, кто точно туда может попасть, а кому туда лучше даже не соваться.
3: Здесь еще комментарий от слушателей. В ковид вышедший на улицу нес опасность для окружающих. Сейчас же вышедший в сеть не несет по умолчанию опасности. Вообще это антиконституционно, вот говорят слушатели наши. Такое мнение.
4: Безусловно. Безусловно, только надо смотреть не на то, что вышедший в интернет несет или не несет опасность, а то, что ресурс, который выставили в интернет, несет или не несет опасность. Совершенно другая точка зрения, и в этом случае ресурсы, которые распространяют либо запрещенный в России контент, либо предоставляют доступ к такому контенту, они представляют угрозу именно для национальной безопасности, скорее всего, не для граждан, и поэтому их и контролируют.
3: Алексей, еще одну тему успеваем с вами обсудить. Минцифра вернулась к обсуждению платы за международный интернет-трафик. То есть здесь речь идет о лимите в 50 гигабайт в месяц. В сетях 5G при превышении пользователю придется доплачивать. Причем суммы серьезные. Стоимость платы за VPN оценивалась в 2-3 тысячи рублей в месяц. Очень хочется понять, зачем будет вводиться, если будет вводиться, вот эта плата за международный трафик.
4: Ну, причина, на самом деле, ровно та же самая. Контролировать все те VPN, которые есть в стране, стало очень накладно. Это требует достаточно серьезной вычислительной инфраструктуры. В бюджете денег на это было не заложено, поэтому хотят деньги брать уже непосредственно с пользователей. Но при этом я бы не сильно сейчас переживал на эту тему, потому что, во-первых, 50 гигабайт трафика надо очень сильно умудриться потратить в месяц. Потому что средняя квота, которую человек тратит, это 24 гигабайта. И то при активном использовании интернета, ютубов и так далее. Поэтому в два раза перекрыть эту квоту очень непростая задача. Во-вторых, это касается только 5G. А у нас, как мы помним, 5G работает только в крупных городах и только на платформе Android. И то не на всех, ее надо еще там включить. Поэтому тоже большой вопрос. А самое главное, что если эта норма все-таки будет введена, она автоматом означает, что государство будет блокировать 5G. Потому что когда в головах у большинства абонентов 5G сопряжено с дополнительными затратами, никто 5G пользоваться не будет, а у государства как раз стоит задача прямо противоположная развивать все эти 5G в стране. Поэтому вряд ли это распространят на 5G. Либо это отменят и в очередной раз проверят просто отношение граждан к этому всему. Либо распространят на все сети, не только 5G, но и на LTE. Но здесь опять повторюсь, что больше 50 гигабайт человек обычно не тратит. Ну и технически это будет сделать достаточно сложно, выделить трафик, который будет уходить за границу, и чтобы именно этого трафика было больше 50 гигабайт. Поэтому и операторы достаточно адекватно оценивают проблему и говорят, что ее сложно реализовать при текущем уровне развития российского оборудования, которое используется в сетях связи. Ну и чисто технически со стороны государства непонятно, зачем они это делают, потому что как бы одной рукой ограничивают 5G, а другой как бы говорят, что все должны переходить на 5G. Поэтому мне кажется, это просто пока проверка сил и очередной вброс в гражданское общество, как оно будет реагировать уже после выборов на такого рода инициативы по очередному закручиванию гаек.
3: Алексей, буквально вот 20 секундочек. Очень хочется услышать вас, ваш ответ. Слушатели тоже спрашивают, почему не сделают гос-ВПН?
4: Потому что VPN это регулируется ФСБ, а ФСБ не хочет предоставлять такого рода услуги всем гражданам.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу, за то, что нашли время с нами пообщаться. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.
0: Дневной ракурс.
3: Следующая тема не менее интересная, для многих она наверняка очень актуальная. Правительство России внесло изменения в правила аннулирования лицензий на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. С 1 марта 2027 года лицензии будут отзывать за продажу сигарет несовершеннолетним, а также за неоднократные нарушения ограничений. То есть должно быть не более 2 раз в год. Документ расширяет перечень видов деятельности. Раньше правила касались производителей, импортеров, теперь охватывают и розничную, и развозную торговлю. И основаниями для отзыва остаются оборот без маркировки, непередача сведений в систему мониторинга, незаконное использование товарных знаков. На самом деле тема очень интересная, и уже очень давно обсуждают все эти детали. Мы сейчас вместе с вами имеем возможность обсудить эту тему с нашим экспертом, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства. Виталий Милонов с нами на связи. Виталий Валентинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Хочется у вас спросить, вообще, возможно, вы будете знать, то есть какая-то статистика наверняка, насколько серьезна проблема продажи табака детям? Я когда читала эту новость, честно сказать, немного была озадачена, потому что мне казалось, что у нас-то уже настолько сильно регулируется, что уже не продают это все детям, а тут вот, оказывается, нужно еще больше регулировать.
5: Здесь вопрос, конечно, ответственности бизнеса. Если есть действительно серьезные компании, большие сетевые компании, которые стараются соблюдать нормы приличия и требования закона, и вопросов к ним практически не возникает, то если брать мелкие лавки, которых больше, чем большого бизнеса, там, где продается непонятно что, вот там и детям продают, там весь набор. Там продажи детям и продажи контрафактной продукции. Зайдите в любую маленькую вот эту вот лавку частную, и вы там чаще всего, скорее всего, увидите и непонятного происхождения вейпа без вообще без какой-либо маркировки или с имитацией маркировки. Но, и тут же будут и детям продавать. Поэтому, конечно же, мое мнение направлено исключительно на защиту прав людей, так сказать, которые хотят, чтобы не было вот этой продажи ядовитой смеси. Мнение, что можно ограничить количество субъектов предпринимательства, которые занимаются продажей торговли. Ну, не могут по-хорошему. Давайте там, пусть будет 10 там, федеральных операторов, которые продают. Это же не продукция, которая как бы является полезной для общества. Это продукция вредная, продукция опасная для общества. Поэтому нормы, распространяемые на реализацию, не знаю, молока или колбасы, или там, булки, на них распространяться не должны. Это вредная продукция, реализация которой должна соответствовать ряду специальных условий. Поэтому, если мы назначим федеральных операторов продажи табачных изделий, это будет только во благо, потому что люди не будут рисковать, что им подсунут вместо легальной продукции с понятными вредными параметрами, нелегальными, где эти параметры могут в 10 раз превышать допустимые значения.
3: Но на самом деле вот здесь я с вами полностью согласна, потому что мы через день, наверное, рассказываем новости, когда какие-то подростки, разные подростки, их много, они покупают эти вейпы, потом им становится плохо, они попадают в больницу. И вот здесь вопрос от слушателя, я с ним немножечко согласна, хочется понять на самом-то деле, как это возможно, как такая продукция поступает на территорию России и продается, почему это продается, и в итоге действительно много подростков страдает.
5: К сожалению, вынужден вас разочаровать, большинство продукции разливаются нелегально у нас в России.
3: Серая зона, так называемая.
5: Вот. Не серая, а в черную зону. Mm-hmm. Понимаете, там вообще незаконные. Те цеха с полнейшей антисанитарией. Непонятно с какими людьми. То есть это целые мафиозные кланы. Кланы этим занимаются. Нелегальные мигранты разливают непонятно какую жижу, извините, по этим флаконам. И продают через огромную сеть как раз мелких лавок, которые, как, извините, как оспа на теле России рассыпаны, и они как раз не подпадают под регулирование. По сути дела, они мелкие, они, ну, даже заплатят кто-то штраф. На всех контролеров не хватает. И плюс к этому очевидная проблема с недостатком мониторинга со стороны Роспотребнадзора. Роспотребнадзор, что греха таить, в силу каких-то причин, объективных, субъективных, не справляется с этим. У нас огромное количество людей, которые продают нелегальную опасную продукцию годами, и к ним ни разу не применены серьезные меры. Максимум какой-то штраф, который за полдня работы они окупают.
3: Здесь еще, знаете, тоже интересный вопрос. Видимо, курильщики переживают, не приведет ли это к росту цен на табак из-за ухода части продавцов с рынка.
5: А вот я хочу напомнить, это может быть непопулярное ныне сравнение. Посмотрите по всему миру. Везде, как правило, на пачке с табаком и так далее написана цена. Цена формируется на табак не только рыночными какими-то факторами, но и налоговыми. То есть там цена прямо на пачке прописана. Таким образом, завысить ее будет невозможно. Маржинальность там заложена. Угу. Но то, что вы покупаете табак... Знаете, я раньше когда-то, давным-давно, был курильщиком, причем заядлым. И, извините меня, купить сигареты какие-то вредные для здоровья, и за эти деньги получить непонятно где изготовленный фальсификат, ну, кто в результате выигрывает? То есть, ну да, вы можете купить сигареты дешевле, но только это будет не сигареты, а непонятно что. И можете свой организм отравить. Поэтому лучше все-таки пусть гарантированно будет, и весь мир к этому пришел. Вот так вот просто в каком-то подвале, чтобы продавали какие-то там вейпы и сигареты, такого уже давно нигде нет. Ну, к сожалению, давайте мы тоже придем к этому.
3: Спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Тема на самом деле очень актуальная. Хочется ее обсуждать и обсуждать. Вопросов очень много от слушателей поступает. Но время у нас с вами ограничено. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. Тема для тех, кто любит фастфуд. Сейчас она, наверное, очень сильно взбудоражит наших слушателей. Вообще слушатели сегодня очень активны, и спасибо вам огромное за это. Пишите нам еще больше вопросов, задавайте. Как раз у нас с вами есть еще 5 минут. Так вот, Бургер Кинг приостановил работу двух своих ресторанов во Владивостоке. Ситуация следующая. Поводом стало видео с кухни, которое было снято сотрудниками. На кадрах показано, как работник брал со стола средства контрацепции, лежавшая рядом с продуктами. На другом ролике человек пинал футбольный мяч на рабочем месте. То есть вы можете себе представить, насколько там было грязно и вот насколько грязный был футбольный мяч. То есть его пинали прямо там, где готовят. И Роспотребнадзор запросил у компании пояснение по этой ситуации, и после чего обещает обязательно принять меры. Мы сейчас подробнее обсудим все детали вместе с нашим экспертом, председателем общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Олег Владимирович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Здесь, наверное, главный вопрос вообще, как себя защитить от таких ситуаций? Потому что в последнее время, ну, мне кажется, наверное, за последние 2 месяца уже будто третий раз мы обсуждаем что-то похожее.
6: Ну, вы знаете, здесь мы на самом деле имеем дело, скорее всего, с человеческим фактором, и вопросы, наверное, могут возникать не столько к там, к качеству продукции в сети или там к бренду, сколько к тому, каким образом организован подбор персонала, подбор кадров, там контроль за их действиями и прочее, потому что там, может быть, все в порядке с точки зрения там сырья, продукции, ингредиентов, могут там быть нормальные технологические карты, там нормальные должностные инструкции, но если должным образом не контролировать, кого вы принимаете на работу, собственно, как они себя ведут, или не продумывать какие-то механизмы контроля, конечно, такие инциденты, они возможны, неизбежны. Но, опять же, вряд ли они свидетельствуют о каком-то системном сбое, наверное, просто недоработали в плане кадровой политики.
3: Олег Владимирович, смотрите, вот очень, на самом деле, подмечают в комментариях верные вещи. Зачем тогда везде камеры на каждом шагу? Никто не следит за тем, что на кухне происходит. И вот еще пишут в добавление, можно же было не доводить до вот такой публичной огласки. Здесь, на самом-то деле, хорошо, что довели до публичной огласки. Возможно, люди как-то станут осторожнее. Но вот действительно, везде камеры, никто за этим не следит. И, получается, сами сотрудники настолько уверены, что никто за ними не наблюдает, что ничего им за это не будет?
6: Ну, сотрудники могут быть разные, они могут забыться, они могут не знать, что какие-то камеры там их фиксируют, они могут считать, что там менеджер не заметит или там что-то еще, тем более мы не знаем, как там дальше просматриваются картинки на этих камерах. Поэтому здесь, скорее всего, вопрос действительно к конкретным сотрудникам.
3: Конкретным сотрудникам вопрос. Ну да, здесь я с вами полностью согласна. Конечно, рассказать о том, чем они руководствовались, могут только они самостоятельно. Здесь, конечно, слушатели тоже очень активно пишут, они возмущены. А как на самом деле, на что обратить внимание следует? Или есть торговые центры, там общепит, все туда ходят. Как-то можно проконтролировать, как вы думаете, что там происходит? На что обратить внимание?
6: Вы знаете, надо... В каждой сети, особенно если это крупный сетевой бренд, она должна быть заинтересована в сохранении и поддержании надлежащего уровня своей репутации. То есть мы понимаем, что вот любые такие инциденты, они сказываются на восприятии конкретной марки, там, в продвижение которой вкладывается постоянно большое количество усилий. Поэтому, наверное, одно из элементов, это должны быть механизмы цифрового контроля, сейчас очень развито все это дело, это первое. А второе, наверное, нужно рассказывать персоналу, что ну, пока вы находитесь в зоне кухни, где вы имеете дело там, с продуктами питания, с источниками повышенной опасности, там, пищевая, вопросы пищевой безопасности, вы находитесь под наблюдением именно в силу того, что это там, требует внутренние регламенты компании, обеспечение требований безопасности. И если им регулярно об этом напоминать, то, наверное, они себя и будут вести надлежащим образом, ну или, по крайней мере, воздерживаться от таких совсем уж.
3: А вот еще вопрос, мы как раз успеваем, у нас с вами минутка еще есть. А могут ли обратиться в суд те посетители, которые были в тех ресторанах, где персонал так себя вел, и отсудить компенсацию? Ну, предположим, 4 октября вроде как-то все случилось, или 4 октября они закрылись, то есть на день ранее, вот, например, 3, предположим, октября эта ситуация произошла, и люди, которые 3 октября в Burger King пришли, они могут обратиться в суд?
6: Но здесь для того, чтобы что-то получить в суде, нужно доказать факт причинения вреда охраняемым законом интересам. Должны быть нарушены какие-то права потребителей, либо на качество, либо на безопасность, либо на информацию. Там, и только в этой связи можно будет, обосновав какой-то размер причиненного ущерба, а может быть даже в том числе морально, его компенсировать. Но по большому счету нужно всю причинно-следственную связь доказать, что именно вы являетесь пострадавшим от момента посещения, например, там, или, там, не знаю, возникновение какого-то пищевого расстройства или чего-то подобного.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш комментарий и развернутый ответ. Председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов был с нами на связи. Я Лиса Хабалова. Вы слушаете радио «Спутник». Сейчас короткая реклама. Выпуск новостей. Не переключайтесь.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15:00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации. Дрон ВСУ ударил по автомобилю в ЛНР, погибла девушка, двое парней ранены. Минобороны Литвы хочет создать мобильную игру о Балтийской линии обороны. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, а также продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. По данным Минобороны, противник потерял свыше 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. 16-летняя девушка погибла, двое юношей 17 и 19 лет ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что пострадавшие подростки оперативно доставлены в медучреждение, и им оказывается вся необходимая помощь. Мужчина получил акборотравму в результате взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области. В оперштабе добавили, что в селе Бобравое Ракитянского округа от взрыва FPV-дрона пострадали кузов и стекла автомобиля, а в хуторе Кривая Роща пробита кровля частного дома. Кроме того, атаки были зафиксированы в Грайворонском округе. Минобороны и другие службы России, несомненно, обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы отслеживать ситуацию вокруг границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее газета Financial Times сообщила, что Эстония под предлогом активной обороны занимается переброской элитных войск ближе к границе с Россией. При этом президент страны Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Успехи Афганистана в антинаркотической и антитеррористической борьбе во многом связаны с идущим военно-техническим сотрудничеством с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Ранее в понедельник он выступил на заседании московского формата консультаций по Афганистану и отметил, что меры правительства и этой центральноазиатской страны по пресечению незаконного оборота наркотиков приносят свои результаты. Министерство обороны Литвы планирует выпустить мобильную игру «Балтийская линия обороны» для повышения интереса населения к вопросам национальной безопасности. На разработку будет выделено около 25 тысяч евро. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. Проект ориентирован на широкую общественность, особенно на молодежь. Игру планируется адаптировать для мобильных телефонов. Ведомство утверждает, что таким образом планируется повысить осведомленность населения о готовности государства к обороне, а также привлечь внимание к защите восточной границы Евросоюза. Украинские власти хотят увеличить время работы для подростков из-за дефицита рабочей силы. Законопроект предполагает, что рабочее время для молодежи возрастом от 16 до 18 лет вырастет до 38 часов в неделю, а для подростков 14-15 лет – до 26 часов. В этой минуте пока все. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Здравствуйте, друзья. Карина Геворгян, политолог-востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, и продолжаем наши, иногда, может быть, витиеватые восточные эссе.
3: Я стараюсь быть попроще.
2: Нет, это хорошо,
3: чтобы
2: мне нравится.
3: Чтобы к нам
2: потянулись
3: нравится. Подписчики.
2: Знаете, есть такой писатель Владимир Орлов, который Альтиста Данилова написал. Вот у него такой язык, что мне его интересно читать, даже если вообще ничего не происходит. Вот он как-то описывает его строй, его текста. Вот, так что в этом есть своя прелесть, как
3: признаться,
2: я
3: считаю. Признаться, кого мне очень трудно читать? И кто гениален? Шолохов.
2: Да.
3: Тихий Дон. Это как самой писать. Это вот Простите, все, переходим к Ближнему и Среднему Востоку.
2: Ну, такое лирическое отступление, если хотите, литературное, может быть, немножко. Мы начнем не с Ирана. Должен разочаровать, я не знаю, вас, Карина Александровна, или радиослушателей. У нас сегодня другой, для начала, по крайней мере, герой, другая страна — Афганистан.
3: Отлично. Вот. Была там. Очень люблю.
2: Ну и, соответственно, наш глава МИД Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Афганистана Амирханом Муттаки. И, в числе прочего, сказал несколько интересных вещей. Ну, констатировал, что талибы поставили под контроль территорию страны. И, надо признать, достаточно успешно ей управляют. Ну, то есть, вот у меня двойственное чувство. С одной стороны, я помню, как они взорвали статую Будды, вообще не очень-то суровые люди, скажем так. С другой, приходится мириться с реальностью, что именно они контролируют это государство. То есть, с одной стороны, их считали террористами, с другой, теперь приходится иметь с ним дело. И это действительно очень важная страна. Вот как из этого узла выбраться? Или
3: а
2: вообще
3: вот давайте
2: не стоит?
3: С другой стороны подойдем. Страна, которая кладбище империи, да, имеет такое прозвище. А вот почему? Откуда эта устойчивость при, надо сказать, очень консервативном таком обществе и стиле жизни? А это связано с тем, что в Афганистане так называемая, вот тут мне придется, я тут от терминов не убежишь, каумная структура. Что такое каум? Каум – это род, племя. Значит, во главе его стоит патер-фамилия, то есть некий глава. Он избираем. Причем избираем и по своему, в соответствии с имущественным цензом, и с его авторитетом. Вот. Если его сын, например, разгильдяй и развратник, его после смерти отца не изберут в любом случае, а старейшины. Значит, и вот патер-фамилия обеспечивает выживание, кормежку, там, не знаю, условия жизни для всего рода и племени. Поэтому в зависимости от конъюнктуры, он сегодня коммунист, завтра талиб, послезавтра еще кто-то. Я понятно сейчас говорю?
2: Абсолютно.
3: Потому что его главная задача любыми способами обеспечить выживаемость. И в этом их консенсус. Каждый контролирует свою территорию, они обозначены. Это уже тоже понятно, да? Понятно, что ссоры бывают внутри Афганистана. А плюс ко всему, это не моноэтническая страна. На севере проживают и узбеки, и таджики, да. Да. И, кстати, дари, язык иранский, он очень близок и к персидскому, и к таджикскому. Понятно, что с различиями, пусть меня специалист сейчас не ловит. Вот. Но, в общем, я, владея персидским, легко объяснялась и переводила в Афганистане. В 1979 году, октябрь-ноябрь. Ноябре я покинула, в конце ноября. Приблизительно за 3 недели, может быть, за 4, за месяц до штурма дворца Амина, да. И, в общем, видела, что происходит внутри. Поэтому как устроено это общество? И у меня, вы знаете, ведь тут надо понимать такую важную вещь, что в любой стране с людьми любых этических таких комплексов, этнических, национальных и так далее, можно наладить доверительные отношения, потому что, как говорят по-русски, понимаете, хороший человек и добро и зло, оно как бы и в Африке те же понятия. Вот, поэтому у меня были великолепные отношения, в том числе с представителями нескольких пуштунских родов. Я с ними работала, будучи студенткой, переводчицей в Москве. Вот. И вот эти личные отношения, они значат значительно больше, личные и доверительные. У меня только теплые воспоминания в адрес этих людей. И я уверена, что если я сейчас поеду в Афганистан, соблюду дресс-код, у меня никаких проблем не будет. Я уверена в этом совершенно. Вот. Мне эти люди хорошо известны. Поэтому, когда говорят талибы, это, понимаете ли, для не разбирающихся в специфике этой страны людей для западных средств массовой информации. Потому что Талибан неоднороден. Один Талибан взрывает статуи Будды. Вот еще вопрос, кто их сподвиг на это и кто подсказал им это делать. Потому что, например, ссорятся с Индией, где на севере буддизм распространен, да, совершенно было талибам не с руки. В Индии проживает 11 миллионов пуштунов. Основное население страны — это все же пуштуны. Вот. И надо отметить, что конфликт Индии и Пакистана и попытка апеллировать к исламскому вероисповеданию этих пуштунов оказались абсолютно неудачными. А старейшины пуштунов сказали, что их абсолютно все устраивает, и правительство в Нью-Дели. То есть они не являются сепаратистской и взрывоопасной частью Индии, которая очень сложная страна, если кто знает. То есть это несколько стран...
2: Да, там, говорят, северяне с южанами друг друга вообще не понимают.
3: Там не в этом дело, там несколько основных языков. Вот, и тут надо отметить, что у большинства из этих языков собственные традиции и собственная литература. Вот, и человек, который не выезжает из своего региона, вообще не понимает остальных. Вот, да,
2: всех
3: понятно.
2: Всех объединяет Болливуд.
3: А? Нет, всех объединяет, особенно элиту страны, объединяет такая варна, как брахманы. Потому что брахман, бенгалец, брахман, который говорит на хинди, да, используя хинди в качестве основного родного языка и так далее, они друг друга понимают как рыбак рыбака. То есть это люди одной социальной категории. Вот. Вот это единственное, пожалуй, объединяющее, очень интересно. Вот. А они-то как раз наиболее мобильные и знают друг друга. Вот. Скорее всего, так. А так даже непонятно, как Индия существует. Это какая-то тайна метафизическая. Короче, вот я сказала про «возвращаемся к Афганистану». Вот посмотрите, те же пуштуны, которые фактически в Пакистане контролируют большую провинцию Вазиристана, они там проживают, и плевать хотели на Исламабад, условно сейчас говорю, пусть на меня никто не обижается. Вот. В Индии абсолютно ни на что не претендуют. Поэтому вот этот подрыв этих статуй Будды, это еще вопрос, кто их подорвал. Не Пакистан ли, знаете ли, там немножечко коготок запустил, пакистанские спецслужбы. Потому что, как сказал мой друг Бишвароб Саньял, как раз брахман из Индии, и человек очень просвещенный, и в том числе и в политическом плане, он иногда выступает, может быть, даже как-нибудь на спутник его позовете. Очень любопытно. Он мне сказал, что у каждого уважающего себя государства есть армия, но Пакистан – это единственное государство, где у армии есть свое государство.
2: А, ну примерно понятно, да.
3: Да. Вот, поэтому тут есть нюансы, как вы догадываетесь. Например, Пакистан не признает государство Израиль, но при этом даже в интернете вы найдете интереснейшие тексты на тему о том, что, по крайней мере, с 60-х годов спецслужбы Израиля и Пакистана взаимодействуют в постоянном режиме. Вот, поэтому такое...
2: А это, по-моему, не связанные вещи, там профессиональные дела уже.
3: Ну, я сейчас к примеру говорю, да, поэтому, может, это там как-то... Я не обвиняю, я просто говорю, что я имею... То есть талибанов много, и сейчас у власти находится консенсусная пуштунская элита. Вот о чем речь. Да, они себя называют Исламский Эмират Афганистан. Понятно, что это и всегда пуштунская элита в Афганистане была у власти, при том, что некоторые из них, это очень интересно, живя в Кабуле, даже не владели пушту. Владели, например, там таджикским и английским, но не владели пушту. Я таких встречала, это забавно. Вот. Но это отдельная тема. Поэтому то, что сказал Лавров, он сказал правильно. А почему он это сказал? Потому что, конечно, им удалось в немалой степени сократить вот эту базу для кормления Центрального разведного управления героиновую эту маковую базу. Там Монсанто поставлял эти семена и так далее и тому подобное. Да, они это действительно сократили. Они производят основу для лекарств, опиатов, которые необходимы, в том числе необходимы при боевых действиях. Вот, что такое медицинские опиаты, это небо и земля, да, это не сравнение, не надо сравнивать с героином. Тем не менее, база они производят. Я думаю, что это, конечно, закрытая тема, но я смею предположить, что они могут продавать в том числе вот эти медицинские опиаты за продовольствие, потому что в стране достаточно сложная ситуация. Но они к этому привыкли. Вот. И надо сказать, сумасшедшая красивая страна. Тянет до сих пор меня.
2: Ну, вот смотрите, все-таки контакты есть, и контакты налаживаются. Встреча на достаточно высоком уровне, и талибы приезжали, насколько я помню, и к нам.
3: Я их видела тоже на Казанском форуме.
2: Вот, но можно же было вот сделать лицо строительным материалом красного цвета и делать вид, что вообще этой страны не существует. Ну, как-то от них отгородиться.
3: Не получится.
2: Нет, значит, у нас есть какой-то интерес.
3: Есть, конечно.
2: Вот, расскажите, если есть у вас предположение, какой.
3: Ну, вот это я упомянула. Например, мы же раньше у британцев покупали медицинские основы для медицинских опиатов. Сейчас мы не можем не зависеть от этого. Ну, это нужно. Это онкология, там и разные тяжелые заболевания. Вот. А, друзья, медицинские опиаты привыкания не вызывают. Вот. Используются в крайнем случае. Но они необходимы абсолютно, поэтому Афганистан в этом смысле для нас интересен. А Афганистан как перекресток коммуникаций континентальных, которые интенсивно строятся, включая железную дорогу, которая уже построена и в полной мере в 27-м году между Афганистаном и Ираном. Вот сейчас развиваются континентальные коммуникации. Учитывая то, что, ну что греха таить, Китай всячески старался вложиться в том числе в коммуникации срединный коридор, который минует Россию для того, чтобы, в общем-то, не создавать излишней, наверное, зависимости. Ну, я не знаю, почему, короче говоря, может, им так удобнее. Вот, может, ничего зловредного в этом не было, но тем не менее. Вот, тоже строит и вкладывался в автомобильные и железные дороги. Это очень серьезно. Советский Союз, как вы помните, да, перевал Саланка, вот эти вот места и эти тоннели, которые сумасшедшие были построены. Вот, и афганцы, они благодарны, они это помнят.
2: Шурави,
3: и более того, да, более того, обратите внимание, сколько репортажей, в том числе на федеральных каналах, бывшие наши военные в отставке, которые приезжают и со своими визави, да, встречаются, обнимаются. И это можно понять, потому что там, ну, такая вот эта война и вот это наше пребывание нашего контингента, там была своя специфика. Вот. Я не хочу сказать, что это была рыцарская война, но какой-то элемент этого был, взаимное уважение было. Вот. И их встречают, их никто, они с распростертыми объятиями, те, кто с ними воевал. Более того, воспоминания о Советском Союзе, даже у тех, кто воевал против нашего контингента, самые положительные, они это подчеркивают. Это правда, да. Вот. Поэтому для нас присутствие, любое присутствие, в том числе и в рамках торгово-экономических отношений, оно очень важно. Это один из ключевых регионов. Понимаете, ни на какой козе не объедешь. Это очень здорово.
2: Ну да, между Индией фактически там ближе.
3: Совершенно
2: Восток,
3: верно.
2: Да.
3: Это путь в Индию в том числе. Хотя понятно, что Афганистан граничит со Средней Азией здесь тоже. Но через Иран и через Каспийское море тоже между нами может быть связь.
2: Тогда еще один вопрос. Ну вот до сих пор Запад, понятно, что американцы ушли, но не предпринимает никаких попыток, насколько я понимаю, может, поправите, да, Афганистан тоже как-то приголубить. Ну, хотя взяли...
3: Предпринимают.
2: Им... А деньги почему не отдают?
3: А, это, ну, потому что торгуются, естественно, но предпринимают.
2: Хотя, да?
3: Даже закрытые встречи сенткомовских руководителей, это США, соответственно, да, командование, и военных с талибами уже не один раз имели место. Даже были такие вбросы, что талибы там чего-то им разрешат. Но пока я этого не вижу. Надо сказать, что правительство в Кабуле полностью поддерживает Иран. Категорически отказалось закрыть свое небо и аэропорт для иранских самолетов. То есть это демонстративно было сказано. Вот, то есть сейчас Афганистан выступает на стороне Ирана.
2: Еще Сергей Викторович сказал, что Россия категорически не приемлет, это вот его слова, да, это я цитирую, размещение натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и сопредельных стран. Ну, то есть на наши, видимо, да, Ирак, а хотя Ирак-то они же у них же есть, но хотя они собираются выводить.
3: Да вроде вывели.
2: Вывели уже все, да?
3: Да, но я не знаю, может быть, Сергей Викторович на Азербайджан намекнул.
2: Mm-hmm.
3: Вот, потому что ни Нетаньяху, ни американцы не скрывают, что на территории постсоветского Азербайджана есть израильские базы, в связи с чем Ильхам Алиев подал даже в суд на компанию CNN и на комплекс «Нью-Йорк Таймс», которые публиковали такие данные. Но, по сути, даже израильтяне не отрицают этого. Вот. А то, что это видят в бинокль, а иногда без бинокля иранцы, это факт. Они расположены как раз на территории Нагорного и Равнинного Карабаха. Есть такое понятие, было, по крайней мере. Вот этих семи районов вблизи границ с Ираном. Вот, может, он это имел в виду, потому что, ну, здесь не НАТО, а НАТО в виде Турции присутствует больше в Нахичеванской автономной республике. Но сейчас эта тема, конечно, очень острая после выступления Алиева на заседании, да, партии «Ени Азербайджан», вот, где он сказал, что существуют всего две сверхдержавы, США и Китай, с обеими у Азербайджана стратегические отношения, третья нет. То есть ни Россию, ни Индию он в упор не видит. Вот. А далее он сделал заявление, я сейчас к этому веду, потому что это важный региональный момент, заявление о том, что все победы он совершил самостоятельно, и всем, у кого он что-то покупал, или услуги, или вооружение и так далее, он никому не обязан, он покупал вооружение у Турции, у России, вот, и у Израиля. Ну, сейчас вот просто волна, да, в Турции, и митинги антиазербайджанские. Вот вам два государства, один народ, осуждение Алиева, в том числе за продажу энергоносителей Израилю. Ну, тогда возникает большой вопрос, а чего вы к собственным властям не обращаетесь, и чего они кран не перекроют вот в Джейхане, да? Потому что нефть идет как раз Баку-Джейхан через территорию Турции. То есть здесь есть элемент лукавства. Но обида колоссальная, и ругаются матом. Значит, блогеры и азербайджанские, и турецкие, вот такая вот, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Пока это не перешло на уровень официоза, но вот в СМИ и в блогеры, конечно, бушуют совершенно. Вот такая вот. Это очень интересно. Народ спросит, а при

0: азербайджанский военнослужащий прошел там вглубь 15 километров, проник в дом, мать спасла детей, но ценой очень серьезного ущерба для здоровья. Это вот сейчас Армения кипит по этому поводу. Вот. При этом идут учения с Узбекистаном и Турцией. Вот. Но вот удастся ли втянуть Турцию, оттянуть интерес Турции от Восточного Средиземноморья и Кипра, вот, и как-то использовать, например, вооруженные силы Турецкой Республики под любым предлогом, любой провокации, потому что Армения лежит на боку, и армия даже не реагирует на эти учения, в ответ никаких учений нет, поэтому сейчас речь не об Армении. Это не оценочное мое суждение. Вот так все и есть. Иранцы усилили свои контингенты, вот, и готовятся к удару с этой стороны, потому что для них потеря границ с Арменией многое означает. Это значит, они потеряют потенциально один из коридоров проекта «Север-Юг». Остается только Каспий с Россией. Понятно, да? Они много прилагают усилий к тому, чтобы железная дорога, идущая по территории Абхазии и Грузии через Армению, тоже заработала в качестве одной из веток, и чтобы не только через Азербайджан наземные коммуникации шли. Вот. Для них это критически важно, потому что, ну, особенно сейчас, когда они наблюдают, да, как если в 2020 году Алиев говорил, что мы все сделали благодаря братской Турции, то сейчас он говорит ровно обратное, что все сами, и никто нам не помогал. Вот, тут какой-то такой интересный разворот, согласитесь. Ну и в регионе к этому относятся достаточно нервно, то есть идет такая пока политическая эскалация, совершенно очевидная, и немалую роль в этой политической эскалации играет тот же глобальный Лондон и Нетаньяху. Я специально подчеркиваю Нетаньяху, которому очень важно, наверное, развязать еще какой-нибудь узел горячий, в том числе вот там, для того, чтобы, может быть, перенести выборы и не оказаться на скамье подсудимых.
1: Прервемся на новости. Еще будет несколько интересной и полезной информации. Некоторое количество. Карина Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года утверждена. Ее основные приоритеты касаются укрепления собственной технологической базы, глубокой переработки биоресурсов, создания новых рынков и расширения применения биотехнологий в традиционных отраслях. Об этом заявил первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Он подчеркнул, что по этим направлениям уже работают сотни российских предприятий и организаций. В начале сентября Минпромторг сообщал, что финансирование национального проекта по биоэкономике в период с 2027 по 2029 годы планируется в объеме около 12 миллиардов рублей. Россия готова оказать максимальное содействие Афганистану и Пакистану в разрешении конфликта в случае обращения сторон. Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Но он добавил, что совместное заявление по итогам московского формата не было принято из-за разногласий Кабула и Исламабада. В Москве проходит 8-е заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей приглашены делегации из Белоруссии и Египта. В НАТО придумали теорию победы на случай якобы потенциального военного конфликта с Россией, передает Bloomberg. Документ разрабатывает главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. Там предусматривается в том числе применение недорогих дронов и средств наведения с искусственным интеллектом. После получения свободы маневра Альянс будет стремиться уничтожить системы командования и управления противника. Мировые запасы нефти пугающе малы, и на их восстановление может уйти до 2 лет. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на руководство нефтегазовой компании Saudi Aramco. Уточняется, что мировые правительства высвободили более 300 миллионов баррелей из-за стратегических резервов. Большая часть поступила из запасов компаний, которые располагали последним серьезным инструментом в арсенале. На данный момент осталось менее 6 миллиардов баррелей коммерческих запасов, причем подавляющая часть из них практически недоступно, говорится в материале. Более 2 миллионов туристов посетили Карачаево-Черкесию за 9 месяцев текущего года, и это на 11,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В правительстве республики отметили, что рост турпотока связан с последовательным развитием туристической инфраструктуры и расширением возможностей для круглогодичного отдыха. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что.
3: Я присоединяюсь к вашим приветствиям.
2: Очень приятно. Чуть-чуть переместимся, скажем так, западнее. Только хуситы или представители движения «Ансар-Алла» — это не одно и то же, но нас принято называть более кратким словом. Так вот, гоняли по пустыне там Саудовскую Аравию, изничтожали ее нефтяной потенциал там по обработке нефти, трубопровода и прочее. И вот сейчас, значит, официальное правительство, которое они тоже, в общем, загнали куда-то, да, объявило о том, что начинает операцию по освобождению столицы страны, города Саны. Угу. И операция называется «Рассвет Йемена». Вот кто кого и что это такое?
3: Почему? Давайте плавно так сделаем. Мы же начали с Афганистана.
2: Да, да.
3: На российско-афганском совещании присутствуют разные страны, включая, как я прочитал, возможно, и Беларусь даже. То есть там и Киргизия, и Таджикистан, и Казахстан, и Пакистан присутствует. При этом, значит, Пакистан, то есть это армия, у которой есть государство, да, одновременно в Эр-Рияде проводят второе совещание в соответствии с так называемым Мекканским соглашением между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном относительно такой, как это сказать, как его-то объединить, такое азиатское НАТО такое, отдельно взятое. Три страны, к которому могли бы присоединиться вроде... Кстати, Египет в Москве тоже принимает участие в этом совещании с талибами. Это интересно же очень. Вот, а, значит, одновременно идет вот это совещание. 50 тысяч, я не могу верифицировать, 40-50 тысяч пакистанских военных в Саудовской Аравии находятся. А якобы им удалось вот из лояльных признанному официальному правительству Йемена, то есть не Ансаруля, сформировать армию или как это, боевые части в 100 тысяч. Поэтому кто будет освобождать? Ну, вроде бы они должны освобождать Сану. Кто среди них то самое записался йеменцем, это мы пока не знаем. Вот и кто там будет в этом составе. При этом Эр-Рияд даже проводит парад, чтобы показать, какая Саудовская Аравия грозная, чтобы Ансар-Улла быстренько испугалась бы и, значит, поджала бы хвост. Но пока этого не происходит, ничего не могу верифицировать, потому что это сегодня было сделано заявление. Поэтому подождем недельку все-таки, что удастся. Потому что, учитывая тот момент, что Трамп не в состоянии и не хочет оказывать поддержку, это довольно любопытно. Вот, потому что эти хитрые представители...
2: Кому, Йемену или Саудовской Аравии не хочет?
3: Саудовской Аравии. Они же провели в Омане переговоры. Вот, и американские-то суда, они пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив. Поэтому что, у Трампа не горит и не свербит. Другое дело, что ему выгодно сейчас ниже плинтуса опускать, ну, в плане энергогенерации Европу. Она же его главный конкурент. Мы это видели, все они договорились что-то там продлить, да, свои соглашения, да, до декабря. Даже больше, по-моему, на полгода они, да. Вот, так что Европа его главная, это такая, как профессор Евстафьев это называет, битва капитализмов. Угу. Мне очень понравилось.
2: Да, да, есть такое у него выражение.
3: Да, ну действительно так. Я просто вот удивлялась, я сейчас как раз в ночь вернулась из Еревана, мне в открытую задавали вопросы, но я говорила, ну вы понимаете, коридор Трампа и вступление в Евросоюз – это как слабительное и снотворное одновременно. Но все-таки не очень понятно, чем руководствовался Пашинян и те, кто и его советники, когда и ту, и другую инициативу проявляли. Вот. Но сейчас не о нем, речь, а не об Армении. Уж точно. Хотя определенную роль во всех этих раскладах севернее она играет, безусловно. Это так вот кажется, что... не играет. Там есть один очень серьезный вопрос, кому достанется Армения. Ну, не в смысле, вы понимаете, да, там обязательно как территория и с ликвидацией государственности, я сейчас не об этом. Но под чьим она будет зонтиком и так далее, потому что это резервуар с питьевой водой.
2: Это да, да.
3: Не случайно там действительно будут строиться дата-центры, потому что это просто изобилие питьевой воды. Вот я ездила как раз с Бишваропом Саньялом, вот, и он знакомил меня с очень высококвалифицированными индийцами, которые работают в Ереване. Их немало. Там студентов немало и так далее. Вот они первое, что они испытывают, шок. Лето, жара, там плюс 45 на солнце, и при этом стоят эти пульпулаки, эти, да, фонтанчики с водой питьевой, и народ ходит, а они льются. понимаете, эта вода просто льется. Вот, и они в шоке.
2: Бесплатно.
3: Вот, бесплатно, питьевая вода сладкая, артезианская, да, потрясающая. Вот, так что для этого региона это очень важно. Вот, поэтому там... И все делают вид, что, а что там подумаешь, такая маленькая территория. Ну, это и коммуникация, и вот вода, пожалуй, как стратегический ресурс. Так что...
2: Вам тоже задам детский вопрос.
3: Вперед.
2: А мы за кого? Мы за хуситов, ну, или Ансар-Алла, да, и, или за саудитов и официальное правительство Йемена? Нам что выгодно?
3: А нам не обязательно то самое проявлять свою позицию. Мы не поставляем Ансар.
2: Нет, без проявления. Вот нам что?
3: А, нам мы с вами.
2: Нет, вот. мы, то есть про правительство ничего не говорит.
3: Не Путину и Лаврову, а нам да. с вами. Ну, да, вы да, это да. хотите сказать. Ну, то самое... Мы, конечно, могли бы, как Меркуцию, говорить, чума на оба ваших дома, вот. Но в данном случае... Все, что там происходит, и оттягивает ресурсы стран, которые могут создавать для нас проблемы.
2: Ну, то есть вот Европа,
3: опять-таки. Все меня поняли, да?
2: Да, конечно, да. Что вот их не пропускают через пролив со сложным названием.
3: Да, а может быть, со временем...
2: Для тренировки дикции он подходит.
3: Да, но мы выступали против блокады Йемена, понимаете? Мы выступали в этом смысле Ансар-Алла, на нас не обижаются, потому что мы категорически выступали против блокады. И немалая часть населения голодала и прочее. Тут мы последовательно. Ну, все остальное посмотрим, как это будет. Мы же признали, сначала у нас талибы были террористической организацией, сейчас мы с ними переговоры ведем. Так что кто там в Йемене придет к власти, того и признаем.
2: Еще одна тема, она тоже с этим связана. Через проливы идет примерно треть мировых удобрений. То есть мы, как всегда, эгоистически думаем о себе. А вот, например, я узнал, что Филиппины, оказывается, закупают 90% удобрений, да? И поэтому, если эту страну, она очень хорошо населена, добро населена, лишить этих самых удобрений, то народу нечего будет кушать. То есть вот этот весь конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и с йеменцами, это такая...
3: Нужно это, это как-то уж за уши притянуто.
2: Да?
3: Да, Филиппины действительно закупают. А что мы Филиппинам через Тихий океан не можем поставить удобрения? Причем тут Ближний Восток?
2: Ну, смотря у кого закупают.
3: Ну, будут у нас.
2: А это хорошо, это мне нравится.
3: Ну вот.
2: Уже через северный...
3: Why not, как говорят
2: или
3: в англоязычных странах.
2: Да. Ну, то есть на перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандебского пролива никак на продовольственной безопасности
3: Филиппины
2: не скажется.
3: Филиппины не пропадут.
2: Ну, если... я просто Филиппин как пример
3: я
2: привел.
3: Я понимаю, но вот, по крайней мере, Юго-Восточная Азия, сейчас вот саммит АТЭС, да, очень интересное же событие происходит. Угу. Мы вполне через Тихий океан можем поддержать эти страны. В чем проблема?
2: Потому что вы же сказали, что представители Египта сейчас вот приехали в Москву. И мне что-то сдается, что они не только вот по тем проблемам, о которых мы до этого говорили. Они наверняка еще хотят поговорить о продовольствии каким-то образом.
3: Надо сказать, очень диверсифицированные в хорошем смысле торгово-экономические отношения с Египтом, где мы строим атомные электростанции, правильно? Вот, то есть это надолго, это поставки соответствующие обогащенного урана, тех таблеток для электростанции, это наша работа, это такой долгосрочный стратегический вклад. Вот, и мы когда-то строили вот наши друзья, наши семьи, в том числе в руководстве строительства, Асуанской плотины, Асуанской ГЭС были. То есть у нас давние очень связи и по многим вопросам. Другое дело, что Египет пока, как это Горбачев, да, это его словечко, не определился, да, политически. Он и с теми, и с другими, и с третьими, и с четвертыми.
2: Правильно делает, наверное.
3: Нет, это не всегда выигрышно. Вот. Кое-какой выбор и придется делать, потому что... Вот эти связи с нами, но при этом сложность логистики. Ведь нас не очень хотят пускать в Средиземноморье, да, осложняют нам жизнь очень. Вот приходится вот такими путями там как-то там находиться, а для нас это и наше присутствие в Африке и прочее, прочее, прочее. Нет, ну, тут придется выбирать, и для нас очень важно, чтобы Египет выбрал в немалой степени эту ориентацию. Я думала, вы меня будете об этом эпизоде с летчиком.
2: Так я уже приготовился.
3: Вперед.
2: Ну, мы конспирологии немножечко тут добавили. Политико пишет, в общем-то, я согласен с теми вопросами, которые это не очень дружественное к нам издание задает. Вот этот вот товарищ, который попытался совершить теракт, гражданин Омана, да, вопросы такие. Между Оманом и Израилем нет дипломатических отношений. Этого, значит, террориста, его уволили из авиакомпании оманской, потому что подозревали в экстремистских взглядах. И возникает вопрос. Мы же все говорим, Моссад – это прям такая крутейшая структура, вплоть, так сказать, до молекулы. Все разбирают. В Израиле к безопасности относятся просто очень скрупулезно. А здесь вот они проморгали, прошляпили вот такую ситуацию. И сразу, например, у меня, это уже без Политико, на памяти возникает вот тот самый октябрь 24-го, да, ведь года, да, если я правильно помню, когда они проворонили спецслужбы, вот выход этих бармалеев, да, которые да. там, да, учинили то, что они учинили. Понимаете, как это все работает? То есть что там, хватку ослабили, какие-то люди не те пришли?
3: Ну, я же тоже рассказывала в предыдущие, на предыдущих неделях, что Моссад тоже, многие в самом Израиле спрашивают, что же ты, Иглесиас, да, потому что, а почему вы все время утверждали, что Иран рухнет после первых ударов? А тут произошла консолидация населения. Да, проблем, конечно, хватает, и диверсантов хватает, и собственных там таких, ну, как и у нас на территории, да, ловят всяких диверсантов, вот осуждают и так далее, каждый день почти. Вот. Но иранцы тоже как-то с этим вроде справляются. Основная эта масса, невзирая на критическое отношение к аятоллам или кому бы то ни было, они совершенно не желают быть оккупированной страной. Но это претензии к Моссаду со стороны других спецслужб Израиля, потому что у Моссада большее финансирование, замечу я вам. Вот, ну тут, знаете, только ленивый не рассказал, включая западные средства массовой информации и разных летчиков, специалистов по гражданской авиации, что это такая спецоперация, причем такая сшитая белыми нитками и так нелепо слепленная, потому что список летного состава, тем не менее, Эмираты, то есть Дубай, да, Fly Dubai, предоставил Израилю. И это имя было там. Слушайте, если вы каждого террориста, антиизраильского какого-нибудь человека отслеживаете, то где вы были? Ну, такое... И, а все остальное просто картинка до какой-то нелепости.
2: Запасная бригада пилотов летела вдруг.
3: Да, какие-то, да, самолет в пике, а при этом видео, где никакого пике нет, бегают они по самолету. Потом Нетаньяху встречается с этим спасителем, а он до этого побывал в Саудовской Аравии. Потом его отправили в Дубай, после этого он вылетел в Израиль, и он до сих пор вот майку не сменил окровавленную. Ну, это вообще какая-то бредятина уже совсем, знаете. Это какой-то такой дешевый спектакль даже для очень наивных людей. Вот вопрос, кому это нужно.
2: Вот, вот кому выгодно, я забыл, как по латыни это звучит.
3: Да, qui prodest.
2: Qui prodest, да. Вот. И то, что мне приходит в голову...
3: Я думаю, тем, кто валит в определенной степени, это, конечно, слишком закрытая информация, но, по всей видимости, в Израиле действительно серьезные претензии к тому же Моссаду и по 7 октября, и, потому что это вообще непонятно что... И по, соответственно, вот иранской операции, и по всем этим событиям, Ну, кто организовал и провел эту спецоперацию, уже ни у кого нет сомнений. Вот, типа вот Израиль что-то такое ожидало а-ля 11 сентября. И здесь, надо сказать, не лучшая апелляция к этой дате, потому что есть специалисты, которые считают, что в немалой степени американские спецслужбы тоже имеют рыльца в пуху. Вот, то есть это какая-то внутренняя драка внутри, я уже много раз говорила, я никогда не ставлю знак равенства между еврейским фактором в политике и в истории и, разумеется, еврейским народом. Это вообще просто знак неравенства даже. Вот. А, ну вот что-то там в этом факторе, в этом датском королевстве происходит, то есть внутренняя конкуренция обострилась. И очень интересно, и кто против кого и как играет, тут надо быть все же специалистом. Я могу лишь предполагать это, и намеки я сделала. Дальше можно поискать, может быть, информацию на эту тему. Но настолько, как-то, знаете, вот мы с дочерью вспоминали, там она попросила рассказать о моем пребывании в Афганистане, мне было 23 года. И я действительно сорвала спецоперацию американских спецслужб. Так получилось, разведчики хорошо знают. Я была случайным человеком, я была студенткой. Вот. И просто в нужный момент оказалась в нужном месте, нашла нужные слова и аргументы. В связи с чем эта провокация была сорвана против Советского Союза. Вот такой подвиг. Моя дочь спрашивает, где орден? Я очень смеялась.
2: Да хоть именные часы с музыкой. Например.
3: Да, о, или что-нибудь. Ну, я смеялась очень, да. Ну, мы посмеялись, вот и такая ситуация была. Но вы понимаете, ну, как-то обидно даже. Раньше-то в моё-то время спецслужбы так красиво организовывали спецоперации, что никаких концов найти нельзя было.
2: Да, это как раз Трианон какой-нибудь тех времен же, да, получается?
3: Да, даже моя дочь говорит, слушай, давай, говорит, этот жив, говорит, резидент ЦРУ, он сейчас, говорит, преподает в Массачусетском университете, старичок, который явно за эту спецоперацию отвечал, давай я ему напишу. Вот так вот мы. Ну, в общем, резвились, как могли. Я сейчас не саморекламой занимаюсь, а просто говорю, что какая деградация исполнителей. На уровне исполнителей.
2: Если это не специально было, вот понимаете? Вот если это было не специально, я понимаю, что это конспирология, но тем
3: не менее. Это может быть и специально, но довольно забавно. А почему тогда Моссад-то промахнулся? Им же тоже не хочется ни финансирования, ни авторитет терять. Они его уже теряют, если не потеряли. Значит, кто-то выходит на передний край, что-то в Израиле происходит. Ну, извините, подвиньтесь, вот, ну, знаете, Афганистан, Иран, вот приходится следить югом постсоветского пространства, да и за украинским театром военных действий. Вот эта внутренняя ситуация в Израиле, здесь нужен конкретный специалист, который мог бы вот на тему этого расклада поговорить. Потому что я не читаю на иврите, разумеется, то есть мне представляется, что это, да, это проекция, да, понятно, может быть, в самом Моссаде как бы существует агентура других израильских, скорее всего, так, других израильских спецслужб. Ну, потому что, ну, до такой степени кондова.
2: Тем более, если учесть, что у нас еще полторы минуты осталось, что при всей жестокости и бесчеловечности операций с пейджерами и по уничтожению руководства Ирана, они были как раз максимально эффективны, я так скажу. То есть просчитали все, судя по всему.
3: Знаете, насчет пейджеров я даже написал в своем телеграм-канале, что я в какой-то степени благодарю их. Потому что это было первое вот гвоздь в гроб глобализации а-ля Пакс Американо, вот, в которой мы жили в 90-е годы. Потому что все сразу поняли, что любые стратегически важные гаджеты нужно производить самому и в полном цикле. Все. Спасибо большое. То есть вся эта международная интеграция, это был первый звонок, когда она так.
2: Ну, то есть это работает только один раз.
3: Да, потом это работает только один раз. Понимать. Поэтому спецоперация может быть, то есть они уничтожили не массу граждан, нанесли вред ливанцам, вот, но все смекнули, и больше это не повторишь. Поэтому не факт, что да, успешно-то успешно, а вот результат-то стратегический совсем не такой успешный.
2: Спасибо большое, Карина Оксановна. Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев.

0: то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ не позволяют людям покинуть прифронтовой город Алешки в Херсонской области. Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ и тепло в следующем году. Участники протестов старшеклассников во Франции начали использовать коктейли Молотова. Теперь подробнее. Подразделения группировки «Войска Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. ВСУ не позволяют людям покинуть прифронтовой город Алешки в Херсонской области, а также используют дроны для срыва поставок продовольствия и питьевой воды. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской газете «Нью-Йорк Таймс». Ранее он сообщал, что российская армия делает все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в этот населенный пункт. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать этим поставкам. Алешки находится на левом берегу Днепра напротив подконтрольного Киеву города Херсона. Ранее глава региона Владимир Сальда рассказал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удар по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. В Белгородской области спишут почти 3 миллиарда рублей бюджетного долга. Освободившиеся средства направят в том числе на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, регион воспользуется федеральным механизмом сокращения бюджетной задолженности, что позволит дополнительно направить средства на ключевые нужды области. Словакия в следующем году направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электричество для потребителей. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо по итогам заседания правительства, где был согласован проект бюджета. Отмечается, что в этом году словацкое правительство направило более 400 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электроэнергию для домохозяйств. Госкорпорация «Ростех» совместно с партнером разработала роботизированный комплекс для лечения поврежденных участков кожи. Отмечается, что уже проведены соответствующие исследования комплекса на животных. Корпорация надеется на регистрацию такого оборудования и планирует в дальнейшем начать поставки роботов в российские клиники. Участники протестов старшеклассников во Франции начали применять коктейли Молотова. Об этом сообщает префектура северо-восточного департамента Мерта и Мозель. По информации французского телеканала, по всей стране 413 учреждений образования уже стали объектами протестных акций в понедельник. Причем 40% из них впервые пострадали за все время протестов. Французские старшеклассники и студенты, напомню, уже вторую неделю протестуют против проблем в сфере образования. По последним данным, задержаны более 5000 человек. Большинство из которых несовершеннолетние. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 15:04 в Москве. Начинаем информационный час на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Информационный час, а это значит, нам предстоит обсудить в течение часа целых шесть актуальных и очень интересных тем.
2: Да, и начнем мы с заявления министра финансов Антона Силуанова. Он выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где рассказал о перспективах бюджета и экономической ситуации в России вот на ближайшие годы и конкретно на 2027. С нашей студией на связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль Гудвин. Вячеслав Таквиль, Вячеслав, добрый день.
4: Да, добрый день.
2: Начнем с заявления, касающегося реальных доходов населения. Значит, в 2027 году они вырастут на 1,4%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Реальные доходы населения включают в себя инфляцию или нет? То есть как это нам оценивать?
4: Да, все верно, действительно, реальные доходы, как раз-таки поэтому такая приставка дается, что они даются с поправкой на инфляцию. Но так как у нас официальная инфляция 6,8, ну, по этому году пока получается, то вот получается, что вырастут они больше, чем, сколько там, 7 с лишним процентов, и вот 1,4 у нас получается остаток на то, насколько вырастут реальные доходы. Ну и в последующем по 2,5 ежегодно, это опять же прогнозные цифры, это ну, не факт, то есть мы можем двигаться как в большую сторону, так и в меньшую, но это такой ориентир для правительства и оценки эффективности вообще работы, в данном случае как раз-таки ведомства Антона Силуанова.
2: И там еще среди заявлений было, насколько я помню, касающееся регионального бюджета, что с 2021 года у нас сумма доходов регионов выросла там чуть ли не в разы. За счет чего нам этого удалось добиться и в каком направлении вот мы по этой траектории направляемся?
4: К сожалению, это удалось добиться за счет роста налогов. И здесь стоит упомянуть, что есть ряд налогов, которые собираются непосредственно сразу в федеральный бюджет, такие как НДС, а есть ряд налогов, которые как раз-таки остаются в регионах. Например, тот же самый училисбор, там еще ряд налогов, которые ну, остаются, перераспределяются внутри региона. И как следствие повышения в целом класса, ну, довольно широкого класса налогов, оно как раз и дает вот те самые цифры, которые позволяют еще местным бюджетам получить дополнительный прирост. Не будем также забывать, что у нас местные бюджеты сейчас находятся в довольно сложном экономическом положении. Многие из них занимаются большими, довольно серьезными заимствованиями, поэтому перераспределение в пользу регионов – это очень даже хорошо. Ну и не забываем, опять же, тот факт, что у нас очень разношерстные регионы, а по стране какие-то регионы имеют хороший профицит, большие налоги отчисляют в федеральный бюджет, а какие-то регионы, наоборот, дотационные, то есть они полностью зависят от федерального бюджета, сколько, в общем-то, начисляют из Москвы Минфин. Поэтому тут такая легкая уравниловка, но она в пользу людей.
2: Вот как раз вы несколько предупредили мой следующий вопрос. У нас, по-моему, в общей массе регионов, там, по-моему, 16 являются донорами регионами, а не те, которые там или в ноль уходят, или дотации получают. Вот есть теоретическая возможность и в каком разрезе планирования, чтобы этих регионов стало больше, и мы, в принципе, систему дотаций как таковую несколько искоренили?
4: Ну, полностью искоренить это практически невозможно, потому что в таком случае каждый из регионов должен ну, довольно существенно зарабатывать. В некоторых случаях это невозможно по ну, климатическим причинам определенным, в некоторых случаях это сложности связаны с тем, что людей, население проживает немного, и, в общем-то, какие-то виды промышленности и заводов, они исторически присутствуют в одних регионах, и в других регионах их просто нужно чуть ли не с нуля строить и создавать новые рабочие места и такие объекты, которые будут приносить и региону большие налоговые отчисления, и в том числе и в федеральный бюджет. То есть это такая сложная работа, которая ну, даже не десяток лет, то есть там планировать нужно будет на более серьезные сроки.
3: Вячеслав, а задача выйти на 35 тысяч рублей к 2030 году, МРОТ я имею в виду, это не слишком амбициозная задача, как вы думаете, она выполнима?
4: Да, я думаю, вполне выполнимо. Дело в том, что у нас уже сейчас, да, у нас там идет повышение МРОТ, если не ошибаюсь, в последнем сколько здесь?
3: До 28 тысяч, по-моему, 28 935 рублей.
4: Повышается, то есть, ну, в действительности тут осталось-то 7 тысяч.
3: Ну, хотя да.
4: В общих процентах по отношению к 2030 году, то есть еще 4 года, то есть, ну, я думаю, что это вполне достижимо. Не забывайте, смотрите, у нас МРОТ идет с поправкой все время на инфляцию. И тут нужно, знаете, даже больше вот про что сказать. Дело в том, что МРОТ, это же платит работодатель, не только государство, но и в том числе частные компании. И она является такой базовой ставкой. Это не значит, что у всех после этого поднимется зарплата, но, как правило, идет ориентир. И если кто-то, допустим, в компании получает ставку в формате МРОТа, то есть привязанную к ней, то тут же у бизнеса возникает дополнительная нагрузка, которую нужно будет ему оплачивать. Соответственно, нужно будет либо повышать эффективность сотрудника, который, в общем-то, работает у наемного сотрудника бизнеса, либо, в общем-то, придумывать какие-то новые задачи сотруднику. То есть это, с одной стороны, и тяжело, может быть, для бизнеса, и, с другой стороны, кому-то придется чуть больше работать, возможно. Ну, то есть нужно оценивать реалистично. То есть и по поводу МРОТа, скорее всего, мы пойдем в эту сторону. Действительно, я думаю, что цифра вполне достижима, абсолютно не с потолка взята. Даже если мы думаем, типа, 4-5%, ну, вот как раз примерно так оно и будет.
3: А что стоит, хочется, наверное, последний вопрос как раз вам задаю. Что может стоять, какие отрасли в качестве двигателей прогресса, грубо говоря, когда мы говорим о том, что у нас должен произойти рост с ВВП с 1,4% до 2,4%? Какие отрасли здесь могут стать реальными драйверами в этой истории?
4: Тут, наверное, больше, наверное, правильно так сказать. В целом ВВП... И просчет, вот, как он финансово строится, он построен на том, что там берется абсолютно вся номенклатура товаров и произведенных услуг, которые есть внутри Российской Федерации. Например, те же самые там различные развитые экономики, у них сектор услуг преобладающим является, то есть там порядка 70% в нем уже заложено вот ВВП товаров и услуг. И поэтому просто чисто физически каждый день появляются новые виды услуг, каждый день появляются новые товары, каждый день индексируются цены на определенные виды товаров. И вот этот рост ВВП, который все любят считать экономисты, по факту он связан с тем, что у вас ведется экономическая активность, она не останавливается, люди все время придумывают новые виды товаров. Ну и у нас примерно такая же история, но с меньшим упором в пользу как раз-таки сферы услуг, и у нас больше упор в сферу промышленности. У нас будет введено несколько довольно серьезных проектов. Это «Восток-Ойл», это «Новотек Арктик СПГ», это ГМК, практически полное переоборудование производства и так далее, и так далее. В общем, огромные, наоборот, пласты промышленных, в общем-то, компаний, которые производят огромный объем, они и будут, наверное, генерировать основную часть, в данном случае, прироста этого ВВП. То есть, по факту, тот же самый нефтегазовый сектор, ну и сектор, который относится к полезным ископаемым.
2: Благодарим вас, Вячеслав, за комментарии. Вячеслав Таквиль, экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль-Гудвин, был с нами на прямой связи.

0: Осень – прекрасное время года, но оно еще и зачастую оборачивается подъемом заболеваний вирусными инфекциями. И, как сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов, в России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян пока нет иммунитета. Как защитить себя и означает ли отсутствие иммунитета автоматическую высокую вероятность заболеть этими новыми штаммами, выясним вместе с врачом скорой помощи, педиатром медицинским блогером Дмитрий Молодой с нами на связи. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот есть несколько, да, новых штаммов, которым у россиян пока нет иммунитета. Означает ли это, что с практически, там, ну не 100%, но хотя бы процентов 70%, что мы их подхватим и вот какое-то время придется нам выбыть из строя?
1: Определенно риск такой имеется. Больше того, даже если мы, собственно, вакцинируемся от гриппа, это нам не гарантирует того, что мы точно не заболеем. Заболеть мы можем, но вакцинация снижает риски, собственно говоря, летального исхода и осложнений.
0: А за счет чего вот эти новые штаммы, они появляются? Потому что вроде бы мы привыкли, да, что есть у нас там такой штамм, уже коронавирус стал сезонной болячкой, которая к нам пришла и осталась. А вот сейчас в этом сезоне какие-то новые штаммы появились. Как это происходит?
1: Во-первых, есть определенный набор штаммов гриппа, которые по планете непрерывно циркулируют. Во-вторых, эти самые штаммы, которые циркулируют, непрерывно мутируют, и наша иммунная система перестает их узнавать. Поэтому необходимо вот буквально каждый год проводить вакцинацию, причем для южной части нашей планеты, для южного полушария будет одна вакцина, для северной другая вакцина, и каждый год разная. Собственно, не и гриппа, не только в России, но и, собственно, во всем мире. Они как раз занимаются разработкой таких вакцин. Вот, поэтому очень важно именно каждый год проводить вакцинацию.
2: Дмитрий, на самом деле тему ОРВИ обсуждают СМИ каждый год. Каждый год грозят нам какими-то новыми штаммами, каждый год грозят тем, что будет очень страшно. Но в итоге многие эксперты, многие врачи говорят о том, что не нужно ничего бояться, это сезонная история, просто переболейте, и все. Да, действительно, нужно прививаться, это правда, об этом тоже многие говорят. И на личном опыте могу сказать, что те, кто прививаются, они как-то немного легче переносят эту болезнь. Здесь, может быть, хотелось бы узнать, что вы порекомендуете нашим слушателям в ситуациях, если, например, коллеги приходят простывшими. И я сейчас абсолютно на кого не намекаю, но вот в целом приходят коллеги простывшие. А ты такой здоровый, и ты хочешь дальше работать. Как защититься, чтобы ничего не подхватить извне?
0: Выгнать пинками домой.
2: Ну вот если нет возможности выгнать пинками домой, что тогда делать? Оксалиновая мазь, например, как вариант.
1: Нет, к сожалению, это совершенно никак не помогает, да, только психологическую поддержку вам окажет, да и то, в общем-то, не очень сильно, в это надо искренне верить. На самом деле все меры уже известны буквально каждому из наших слушателей, достаточно только вспомнить, что рекомендовали мы с коллегами в период пандемии коронавируса, в общем-то, вся эта информация про маски, про дистанцию 1.5 метра, про то, что надо мыть руки. Вот поднимите всю эту информацию, еще раз освежите, оно прекрасно работает для любой другой острой респираторной вирусной инфекции. Все еще актуально.
0: Да, и еще как будто бы вариант настоятельно рекомендовать, я все-таки продолжу на своей теории, настаивать, что если человека, у которого есть ярко выраженные симптомы, в помещении не будет, то риски сводятся, ну, не к нулю, но сильно-сильно уменьшаются.
1: С вами в этом смысле невозможно не согласиться, но есть один неприятный нюанс. Довольно большое количество вирусных инфекций с симптомами ОРВИ начинают быть заразными еще в конце инкубационного периода. То есть человек себя чувствует прекрасно, он практически здоров, но уже выделяет вирусы в окружающую среду. Поэтому, с одной стороны, конечно, 100%, да, если у него есть симптомы заболевания, ему нужно сидеть дома и лечиться. Кстати, это благоприятно влияет и на его личный прогноз. То есть шансов, что он, скажем так, получит какие-то осложнения, несколько меньше, если он будет сидеть дома, чем он пойдет на работу. Но, соответственно, полностью мы не можем себя чувствовать защищенными, даже если все люди вокруг нас чувствуют себя полностью здоровыми.
0: Да, и вирус может даже в этот момент в нас самих находиться.
1: Именно так.
0: первое действие, когда вот горло начало болеть, насморк, если ты особенно много с людьми контактируешь, тоже маску носить, только теперь для того, чтобы других не заразить?
1: А здесь на самом деле в первую очередь история такая, что маска лучше работает именно когда человек больной перед нами. То есть хорошо, когда на обоих людях маска находится, но лучше она все-таки работает на больном, потому что его, условно говоря, слюна не разлетается в окружающий воздух, и меньше шансов, что она кому-то, например, на слизистый глаз попадет, потому что через них тоже многие вирусы способны проникать. Ну, еще раз повторюсь, просто достаточно включить память и вспомнить о том, как это все работало там 3-4 года назад, вот ничего не изменилось в этом смысле.
0: Угу. Благодарим вас, Дмитрий, за беседу. Дмитрий Молодой, врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Реклама на телевидении или же в других, на других площадках оккультизма и язычества. Я, признаюсь честно, на личном опыте с подобным не сталкивался, но, как считает председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирей Федор Лукьянов, необходимо подобные вещи запретить, поскольку мы таким образом ориентируемся на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, и неплохо было бы, чтобы депутаты нового созыва Госдумы этим вопросом занялись.
1: Значит, вопросом мракобесия. Вот слово мне тоже понравилось здесь.
0: Да, это ты сейчас как раз цитируешь Ирия. С нами на прямой связи священник, клирик Белгородской епархии Николай Дубинин. Отец Николай, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, я вот, мы даже с Лисой перед эфиром поговорили, я вроде бы как не вижу особо какой-то такой рекламы, чтобы ее прям можно было заметить, и она пропагандировала каким-то образом оккультизм. Или мы невнимательно смотрим просто?
1: Единственное, я тоже добавлю, что мы вспомнили, это различного рода передачи, там всякие, ну, про протарологов, например. Но вот чтобы так прям реклама, не припоминаем.
2: Не-не, она существует, эта реклама, потому что, вот, например, в Телеграме, если вы ведете авторский канал православный, то пользователи без премиальной, так называемой, версии получают априори, получают рекламу как раз очень похожей тематики. Например, там карты Таро вот эти, и гадания, и прочие оккультные услуги. Так что вот в интернет-сегменте этой рекламы слишком много, и алгоритмы выстроены таким образом, что если ты ведешь религиозную страницу или канал, то ваши подписчики будут получать именно такую рекламу. Вот, к сожалению, есть такая пакость.
0: А вот что касается язычества, тоже, как мне кажется, достаточно спорный момент, опять же, может быть, я ошибаюсь, но просто приравнивать язычество к оккультизму несколько неправильно терминологически.
2: Ну, если мы про терминологию, может быть, и сойдемся, но по духу, по эффекту, скажем так, я бы поставил все-таки на один ряд эти явления.
1: Отец Николай, хочется вас спросить вообще, насколько остра сейчас проблема? То есть действительно ли реклама тарологов, астрологов, она угрожает духовному здоровью? Потому что, ну, на своем опыте, давайте я так скажу. Я, например, человек верующий, я хожу в церковь, и я не обращаюсь к тарологам и не обращаю внимания на подобного рода рекламу. То есть я про то, что если человек верит, то будто бы нельзя его веру как-то вот сломить.
2: Я понял.
1: Как вы думаете?
2: Вот замечательно, вы подводку сделали к тому, что я хотел сказать. До какого-то момента мы все себя осознаем как людьми, как людей, которые не очень-то имеют потребность, да, вот в таких услугах оккультных. Но, знаете, жизнь-то, она так сложена, что завтра наступил какой-то момент, когда мы психологически можем оказаться уязвимыми. Потому что, ну вот смотрите, например, там, не дай бог, там муж ушел от женщины, да, из семьи, или там ребенок заболел, или там кто-то близкого потерял. И вот такая категория лиц, такая категория людей, они становятся уязвимыми, психологически уязвимыми. И вот как раз срабатывает вот в такие моменты, когда человек чувствует одиночество, чувствует нехватку там, близкого плеча или страх элементарно, банально. И вот тогда эти алгоритмы, эти рекламы, эти услуги очень даже востребованы. Я помню, когда-то давно занимался противодействием секте, запрещенной ныне. Помните, да, вот свидетели Иеговы, они, по-моему, сейчас, да, входят в список экстремистов. И мы работали очень сильно вот, в Белгородской области против них, там и книги издавали. Так вот, мне в руки попадали их методички, где буквально говорится, что вы, это для адептов была инструкция, значит, должны знать, в вашем дворе, в вашем подъезде, вдруг кто-то там умер, вдруг у кого-то семейная драма, и надо подкладывать в почтовый ящик, соответственно, тематики, там, сторожевую башню. То есть они совершенно четко понимали, что человек, находящийся вот в эмоционально нестабильном состоянии из-за своей там драмы семейные, личные и так далее, он становится для них очень таким вот уязвимым, очень даже податливым. Поэтому вот категория лиц, которые переживают как раз психологическую какую-то драму или страх, вот эти люди уязвимы. Потому что что делает оккультизм, что он делает? Он предлагает быстрое решение проблем. тебе вот дают надежду, вот, там говорят, например, на тебе порча, да, человек думает, о, надо ее убрать, платит за это деньги. Потом он продал, и его становят, его делают, знаете, он становится адептом, потребителем. Ему потом говорят, надо продолжить, там, вот, а вот ты сейчас порча на близкого перешла. И все, он на крючке. И из него вытягивает.

0: иди к врачу.
1: У нас с вами 20 секундочек буквально, отец Николай.
0: Да-да-да. Поэтому, да, нам нужно защищать своих граждан от таких видов услуг.
2: Благодарим вас за беседу, отец
1: Спасибо
2: Николай.
1: Большое.
2: Я уверен, что депутаты нового созыва обратили внимание на заявление и посмотрим, будем ждать в этом направлении законодательных инициатив. С нами на связи был священник, клирик Белгородской епархии Николай Дубинин, Михаил Аримов, Лиза Хабалова, в эфире «Радио Спутник», выпуск новостей, вернемся в эфир.

0: Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Еврокомиссия рассматривает возможность ограничивать, а при серьезных нарушениях временно приостанавливать право голоса новых государств-членов Евросоюза. Об этом сообщает газета «Паис». Новая стратегия призвана ускорить

0: Процесс вступления в ЕС Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, государства, которые успешно проводят необходимые реформы, смогут еще до вступления в блок постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, в том числе в сферах энергетики, транспорта и обороны. Их компаниям также могут открыть доступ к отдельным сегментам единого рынка. Российская сторона готова рассмотреть заявление авиакомпании Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было. Об этом рассказали в Минтрансе. Ранее в понедельник в посольстве отметили, что работа с целью возобновления рейсов ланкийских авиалиний в Россию ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. Также в Минтрансе отметили, что сейчас рейсы между Россией и Шри-Ланкой выполняет Аэрофлот с частотой 2 раза в неделю, а в зимнем сезоне частота полетов будет увеличена до 3. Кроме того, ряд других российских авиакомпаний также планируют начать выполнение полетов из городов России по этому направлению. 6 человек спасли из рабства в подмосковном Раменском. Задержаны 5 фигурантов. В областном главке Следственного комитета рассказали, что обвиняемые незаконно удерживали в частном доме 6 мужчин и заставляли их работать на стройке, забирая заработанные деньги. При этом потерпевшим угрожали насилием, в том числе с оружием. Возбуждено уголовное дело. 5 мужчинам предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы 6 граждан группы лиц по предварительному сговору с применением оружия. 4 заключены под стражу, еще 1 под домашним арестом. Следствие продолжает устанавливать возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Глава государства назвал его зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, современный комплекс был построен на средства российских предпринимателей. Почти 80% детей и подростков в России ежедневно смотрят видео на смартфоне. Среди них 58% смотрят мультфильмы, сериалы и видео во время еды, 33% при подготовке ко сну, а 22% опрошенных в общественном транспорте. Кроме того, 38% юных зрителей практикуют фоновый просмотр во время других занятий. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 15.33 в Москве продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте. У нас такая тема интересная. У нас всегда тема интересная на радио «Спутник», но вот это чем-то, вот знаешь, она меня прям зацепила.
2: Ну, как же не поговорить про Европу и про то, какие политические процессы там происходят. Вот сегодня, например, речь идет об Испании. Испанский премьер Педро Санчес заявил, что будет распущен парламент, и 29 ноября в Испании состоятся досрочные всеобщие выборы. Почему понадобилось такое решение, на что рассчитывает господин Санчес? Это все сейчас выясним с доцентом финансового университета при правительстве России, политологом-европеистом Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Почему Санчес решил сейчас вот распустить парламент? Что его не устроило в действующем политическом процессе?
4: Ну, действующий политический процесс там такой, что, в общем, его правительство давно висело на волоске. Он проиграл предыдущие выборы, но поскольку там коалиция не собралась, поэтому он фактически за временщика и остался. За это время он успел лишиться поддержки крайне левых партий, а он, да, умеренно левый, да, и успел лишиться поддержки каталонских и баскских националистов, которые также его поддерживали. А в общем, причина главным образом одна – это миграционный кризис в Сеуте, с которым он совершенно не справился, да, и просто опозорился, если не на весь мир, но на всю Европу точно.
3: Также сообщается о том, что поводом стал провал некоторых правительственных законопроектов о защите арендаторов жилья, и там сообщается о том, что оба указа, они были отклонены парламентариями, и протесты вспыхнули против после резонансного выселения 87-летней женщины, которая прожила в доме 70 лет. Вот это тоже такая история, нонсенс какой-то. И получается, там сейчас происходят очень серьезные массовые протесты. Люди в палатках ночуют. Вот это же уже тоже такое, это можно назвать неким социальным, ну, я не знаю, даже, может быть...
2: Бунтом, взрывом.
3: Да, взрывом, бунтом.
4: Это уже вишенка на торте была, потому что основные массовые протесты были именно против миграционной политики Санчеса, а Санчес решил просто в последние так года полтора поиграть в глобального борца, как он сам говорил, с фашизмом. Угу. А под фашизмом он подразумевал правых евроскептиков европейских, которые главным образом делают себе рейтинг на миграционных проблемах. В меньшей степени на вопросах, касающихся вооружения России и Украины, а в большей степени как раз вот на этих делах. Санчес попробовал себя сделать главным антифашистом Европы с трибуны ООН. Он выступил, сказал, что не надо делать из мигрантов врагов. А между тем, именно он устроил всему Евросоюзу миграционный кризис в Сеуте, который теперь разгребать. Ну, плюс ко всему, он не выполнил свои социальные обязательства. И он... Чем дальше, тем больше стал таким мадридским централистом и стал лишаться поддержки сторонников расширения автономии в Каталонии и в стране басков.
2: Миграционный кризис, он спровоцировал в том числе ситуацию с жильем, то есть много мигрантов, мигрантам да, много конечно. Жилья, да? Вот такая логика.
4: Да, конечно. Потому что он амнистировал более полумиллиона нелегалов, и они сразу стали претендовать на жилье. Им сразу стали выдавать пособия. То есть население Испании, которое на что-то претендует, увеличилось так примерно на 2% благодаря его решению.
3: А как вы думаете, насколько вообще реальна ли угроза сейчас на данный момент, ну, выглядит так, будто бы очень сильно реально, что Санчес окончательно потеряет все свои полномочия, власть, или у него еще есть какой-то шанс? Вот хочется понять, что дальше?
4: По совокупности, в общем, шансов у него мало, потому что он лишается поддержки, ну, правые его изначально не поддерживали, да, поддержки левых автономистов, голоса левых, они в большей степени уходят в более крайние левые партии Сумар, да, раздражение растет в Каталонии, в стране басков, а это богатые по испанским меркам регионы. Вот, поэтому вероятность того, что он останется, ну, близится к нулю, с учетом того, что события последних месяцев резко увеличили рейтинг не просто там консерваторов из Народной партии, а именно правых евроскептиков из партии «Голос», которые там теперь под 20% имеют. Да, поэтому вероятность того, что он удержит власть, ну, она крайне низка.
3: Ну, еще хочется заметить, что он выбрал такой достаточно радикальный способ. Может быть, у него были какие-то другие варианты? Или вариантов не было, поэтому он так отрубил все сразу?
4: Ну, тянуть просто было больше нельзя. Угу. Да, потому что дальше, понимаете, ни один законопроект проходить не будет, потому что никаким парламентским большинством в генеральных кортесах он не обладает. Да, плюс еще один момент я здесь отмечу. Санчес очень впрягся в поддержку Палестины. А Испания, у нее все-таки историческая память-то своеобразная. Да, по части отношений с арабами. Да, и многие испанцы это просто не поняли.
3: Вот да. Здесь еще я, знаете, что смотрю, у него есть отставание от консерваторов, то есть уже до 29 декабря 2026 года есть у него время, и у него 7%, то есть у него разрыв от консерваторов 7%. Это, интересно, много или мало в формате всего того, что сейчас происходит?
4: Это много.
3: Это много.
4: Особенно с учетом того, что набирает еще и правая партия «Голос». Потому что дело может идти к созданию коалиционного правительства Народной партии как раз и «Голоса».
2: А правый поворот в Испании, равно как и значимой части Европы, уже как будто бы грядет.
4: Ну, в Европе такое происходит, что там и левые партии правеют. Например, на недавних выборах в Швеции социал-демократы выступили жесткой миграционной политикой, а премьеры Швеции и Дании резко ругают Санчеса внутри как раз европейского левого лагеря.
2: Да, какие любопытные события происходят в мировой политике и в политике европейской. Благодарим вас, Вадим Вадимович, за беседу. Вадим Трухачев, доцент финансового университета при правительстве России, политолог-европеист, был на связи со студией «Радио Спутник».

0: Сегодня немало у нас такой, таких новостей, которые потом, по которым можно будет снимать фильмы.
1: Да, мало российским автолюбителям было проблем с покупкой новых авто, с покупкой подержанных авто. Теперь еще и Интерпол подключился к этому процессу. Москвичка, значит, по-моему, 10 миллионов купила,
0: ну да, почти.
1: Porsche Cayenne с рук бэушной.
0: В 2024 году, вот 2 года назад она его купила, да. И в сентябре 2026 года ее остановил сотрудник ДПС на Тверской улице, причем в центре города, да. И проверка показала, что автомобиль числится в международном розыске по линии Интерпола.
1: Как не попасть в такую историю? Есть ли шансы у москвички вернуть деньги или вернуть автомобили? Как, в принципе, сейчас осуществляется взаимодействие наших правоохранительных органов с Интерполом в контексте именно украденных автомобилей? С нами выясняем вместе с автоюристом, правозащитником Львом Воропаевым. Лев, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот перспективы дела со стороны именно девушки, значит, потому что продавец ссылается на то, что в момент, когда он продавал, розыска не было. 2 года спустя розыск появился.
2: Ну, смотрите, здесь ситуация простая. Если продавец юридическое лицо, то близко 100%, что суд удовлетворит исковое требование девушки. То, что продавец в соответствии с разъяснениями Верховного суда и требованиям Гражданского кодекса отвечает за все недостатки, которые возникли до продажи транспортного средства физическому лицу. Неважно, знал продавец об этом до продажи, либо не знал. То есть девушке необходимо подать претензию, если мы говорим, что это юридическое лицо. В случае отказа обратиться в суд. И суд, я еще раз повторюсь, большой долей вероятности удовлетворит исковое заявление.
0: Ну, это отлично. То есть, получается, она имеет все шансы вернуть свои деньги. Это вообще замечательная новость.
2: Не то, что свои деньги, а там штрафные санкции. Продавец, если юридическое лицо, он же должен понимать, что там 1% за каждый день просрочки от стоимости товара, плюс штраф в размере 50%. Поэтому девушка в идеальной ситуации сможет вернуть 1,5-2-3 стоимости автомобиля.
0: А тогда какие действия продавца? Ну, предположим, с девушкой разобрались, деньги она свои вернула, но есть во всей этой истории продавец, который говорит о том, что он не знал, что машина находилась в розыске. Вот ему дальше что с этим делать? Деньги-то не маленькие.
2: Да, продавцу необходимо выяснять вопрос с тем, кто ему продал или доставил данное транспортное средство. То есть на него тоже распространяется требование Гражданского кодекса. Если продавец сам являлся покупателем по какой-либо сделке, то у него тоже есть все основания для расторжения договора купли-продажи и возврата себе уплаченных денежных средств по этому договору купли-продажи.
1: А если основания для розыска уже были, но они, например, не были внесены в базу документальную, то есть может ли в данном случае виновной стороной выступать непосредственно государство, которое, например, в розыск подало?
2: Нет. У нас вообще, в принципе, информационные базы не содержат информацию, извините за тавтологию, по поводу того, что автомобиль находится в розыске по линии Интерпола. Поэтому проверить эту информацию практически нереально в момент заключения сделки и так далее. Но даже если мы говорим о том, что эта информация стала каким-либо образом доступна, требовать от инициатора розыска государства либо лица, который, да, подал соответствующее заявление о возмещении причиненных убытков, вряд ли возможно.
0: Лев, еще знаете, что хотелось бы понять? А что вообще означает эта формулировка «розыск по линии Интерпола»? И насколько это может быть важно для самого человека, который ездит на такой машине? То есть какие могут быть последствия?
2: Последствия однозначные. Автомобиль изымают. Угу. Помещают на стоянку, спецстоянку при МВД, да, какие-либо регистрационные действия в отношении данного транспортного средства осуществлены не могут. То есть, условно говоря, данный автомобиль становится мертвым грузом. В Российской Федерации с ним сделать что-либо невозможно. И если мы говорим по логике, да, идеального развития событий, в случае подтверждения криминального следа этого автомобиля в другом государстве, этот автомобиль должен инициатору розыска быть возвращен, то есть другому государству, и все. На этом как бы и все должно быть закончено. Но реалии на сегодняшний день таковы, что если мы говорим про недружественные страны, они на запросы МВД для, по поводу подтверждения или представления документов по поводу того, на каком основании автомобиль объявлен в розыск, не предоставляют нашим представителям МВД. Поэтому обычно автомобиль мертвым грузом стоит на соответствующей спецстоянке.
1: То есть, да, такой любопытный прецедент получается. С одной стороны, по розыску изъяли, но тем, кто запрашивал, не выдают, потому что те не делятся информацией. В результате люди остаются без автомобиля и без денег те, кто, соответственно, этот автомобиль из-за рубежа пригнал.
0: Ну вот да, действительно, может быть, что-то должно тогда измениться в законодательстве, чтобы следить за вторичным авторынком? Или, может какие-то лазейки все-таки?
2: Летом МВД еще предложило внести изменения в действующие нормы, да, в том числе в приказ МВД, что в случае обнаружения такого автомобиля на территории Российской Федерации и отсутствия соответствующего ответа из недружественной страны, каких-либо препятствий по регистрации такого автомобиля на территории Российской Федерации не должно чиниться. Но пока мы не видим, что эти изменения были бы внесены в соответствующие нормативы.
1: Ну, а если внесут, то в таком случае эти автомобили смогут потом с этих же стоянок уехать к тем владельцам, которые вот первыми из-за рубежа их везли?
2: Ну, сомнительно, да. То есть, если не будет соответствующего подтверждения, направленного в адрес МВД, эта информация никак не поступит на территорию Российской Федерации, вряд ли этот автомобиль уедет. Инициатор розыска в другое государство. Вот если российский гражданин на таком автомобиле выйдет за рубеж, то вполне реально, что у него там эту машину могут изъять и передать инициатору розыска в то государство, где разыскивался этот автомобиль.
1: То есть тут получается в зоне риска это огромное поле компаний, которые занимаются на коммерческой основе поставкой автомобилей из-за рубежа.
2: Я думаю, здесь лучше говорить о том, что в поле риска граждане, которые приобретают такие автомобили. Потому что юридические лица, которые занимаются купли-продажей таких автомобилей, они немножко действуют хитрее. В случае, если к ним прилетают большие исковые заявления, они придумывают различные схемы, в том числе доходящие до банкротства этих юридических лиц, чтобы не отдавать денежные средства. Поэтому нужно гражданам быть очень внимательны, когда они приобретают такие автомобили.
0: Да. Ну еще вот я на что обратила внимание, что здесь, если все-таки водитель добросовестный покупатель, то есть он не знал об угоне, как эта девушка, то нет никакой уголовной ответственности, она исключена. Вот это, наверное, тоже прям очень важно. И когда про Интерпол как раз задавала вопрос, я больше это имела в виду, мне хотелось понимать, вот нужно ли девушке как-то доказывать прямо-таки, что она никак не причастна к случившемуся. И тут вот понимаю, что это тяжело доказать. То есть следствие еще должно доказать, что водитель точно знал.
2: Обычно следствие этим вопросом и не занимается.
0: И не занимается.
2: Взял автомобиль и дальше ждет документов из страны инициатора розыска. Вот и все.
1: Да, благодарим вас, Лев, за беседу. Лев Воропаев, автоюрист, правозащитник. И я тоже от себя добавлю, когда видите там где-нибудь ВКонтакте или на других платформах рекламу компаний, которые из-за рубежа машину возят, вот есть и такие риски, об этом нужно и важно знать.

0: Миша очень любит такие темы.
1: Конечно, потому что меня такие вопросы, в принципе, берут за душу. Я как человек, который всей душой болеет за наш игрострой, сам считаю игровую индустрию видом искусства. И вот когда мы начинаем в эфире обсуждать темы, связанные с видеоиграми, сразу, да, некого энтузиазма добавляется, хотя его и так, конечно, очень много. Значит, в чем новость заключается? Предприниматель, глава телеканала «Царьград» Константин Малафеев дал интервью коллегам из РИА Новости, в котором высказался по поводу ряда видеоигр. А конкретнее, что нельзя локализовывать и пускать на российский рынок компьютерные игры, в которых, цитата, «нужно убивать плохих русских», либо игры, которые пропагандируют нетрадиционные ценности.
0: Так, ну и вот ты как игрок, что думаешь по этому поводу?
1: Есть уже очень прям-таки хрестоматийный пример одной из частей стрелялки Call of Duty, в которой игроку нужно было в одном из эпизодов стрелять по людям в аэропорту, и это был русский аэропорт. Вот это прям за гранью, это чернуха. Я абсолютно в этом плане с Константином Малафеевым согласен. Но вот в других вопросах, конечно, нужно все рассматривать, как мне кажется, очень индивидуально, потому что, в принципе, в сфере искусства, в сфере видеоигр, особенно это должно работать в сфере видеоигр, есть инструментарий, который позволяет взрослому человеку самому решить, будет он играть в игру, которая противоречит традиционным ценностям, или не будет. Называется она «возрастная маркировка».
0: Давай еще к нашим слушателям обратимся, дорогие наши любимые слушатели. У нас остается буквально 4 минуты, успейте нам еще написать хотя бы несколько своих мнений, что вы думаете по этому поводу, любите ли вы играть в подобного рода игры, и как вы вообще относитесь к таким предложениям. Очень интересно было бы услышать. Я обратила свое внимание на то, что еще говорила с нашим шеф-редактором, с Мариной по этой теме, по поводу того, что, в принципе, плохие русские были всегда в играх, фильмах, но как-то раньше не акцентировали на этом так сильно внимание, потому что, возможно, ну, невозможно, а так и есть определенно, не было той ситуации, в которой мы находимся сейчас. И поэтому теперь, конечно, это многих еще больше трогает. И иногда даже, когда с подростками сидишь, смотришь какой-то фильм, и они тут же подмечают, ага, снова русский у них там плохой.
1: Да, Лисо, я, в свою очередь, апеллирую к твоему тезису, который мы с тобой в конце прошлой получасовки тему обсуждали, про культизм. Есть возможность у людей, взрослых, выбирать, во что им играть, что им смотреть, на какую рекламу. И здесь уже, в отличие от рекламы оккультных услуг, на тебе не пытаются заработать в момент, когда тебе плохо. Наоборот, ты пытаешься себя неким образом развлечь, может быть, скуку позади оставить, когда в игру играешь. И вот здесь вот как будто бы вот инструмент, связанный с возрастной маркировкой, опять же, за исключением совсем каких-то непотребных вещей, он вполне себе рабочий. И об этом же свидетельствует популярность франшизы и новой шестой части, которую мы тоже здесь в эфире обсуждали, вселенной GTA. Здесь детям не играйте, взрослым дайте, пожалуйста, свободное время отдохнуть. Но я еще пару слов скажу. Тут есть же еще продолжение цитаты господина Малафеева, потому что вот, например, тогда. Вот. Если игра прославляет чуждые нам ценности, если в игре есть садомия или прямая дьявольщина, чего хватает в играх, то эти игры не должны быть допущены на наш рынок. Вот что подразумевается здесь под дьявольщиной? Религиозные мотивы в играх, серия, там, допустим, Devil May Cry про Данте, ну, это очень сомнительная история.
0: Вот Миша называет всякие разные слова, а я тут сижу и очень быстро пытаюсь напечатать Call of Duty, Devil May Cry.
1: Не,
0: вот
1: понимаешь, просто
0: такое.
1: Очень хрестоматийные тоже примеры были, вот когда мы там несколько лет назад очень активно, в том числе по телевидению, высказывались против игры Dota 2. Когда ее там даже один из коллег, по-моему, неправильно произнес, и когда у нас действительно на официальном уровне рассказывали о том, что она вредна. И мы с тобой же недавно, да и не только мы, в принципе, тоже коллеги, мы похвалили наших ребят, наших киберспортсменов, которые на мировом турнире выиграли первое место. Вот просто нужно для себя понять, что игры не есть зло.
0: Здесь, может быть, знаешь, дело даже не в самих играх, а в том, что предлагают убивать русских. То есть вот такой момент. И больше акцентируют, наверное, на этом внимание в связи с, повторюсь, ситуацией, в которой мы находимся сейчас. Возможно, все-таки, мне кажется, здесь больше дело в этом. А там уже, конечно, да, каждый сам может выбирать. Вот не знаю, ты думаешь, возможно ли, что, имея все задачи важные, которые сейчас вот стоят перед всеми вообще нашими высокопоставленными чинами, что они будут заниматься как раз этим и будут запрещать игры?
1: Я очень надеюсь, что этого не произойдет, опять же, но я надеюсь, что мы сосредоточимся на другом направлении, что мы будем поддерживать наших игроделов, и что мы будем делать те продукты, которые будут конкурентоспособны не только в нашей стране, но и за рубежом. Потому что, как правильно умные люди говорят, игры — это тоже инструмент мягкой силы, в том числе через упомянутые убийства плохих русских. Если мы будем рассказывать не про хороших русских, это сейчас, простите, практически ругательство на фоне общих событий, но если мы будем показывать все как есть и пропагандировать наши ценности, вот тогда все будет хорошо. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, выпуск новостей.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Россия планирует увеличить объем выпуска продукции биоэкономики к 2030 году. Турпоток из России в Малайзию в этом году опережает рекордный прошлый год. Более половины граждан Украины не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Биопрома. Он добавил, что в прошлом году объем российского рынка биоэкономики составил около 480 миллиардов рублей. Министр также назвал основные показатели стратегии развития этой отрасли в России. К ним относятся объем инвестиций, объем экспорта, производительность труда, объем производства и доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления. План благоустройства дворовых территорий в Подмосковье сегодня выполнен на 91%. Полностью его планируют реализовать до середины ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В этом году больше всего объектов охвачено в округах Балашиха, Химки и Одинцовский. В приоритете обустройство тех маршрутов, которыми уже пользуются жители, к школам, детским садам, больницам, спортивным комплексам, остановкам и так далее. В рамках комплексного благоустройства территории ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают парковки, водоотведения, устанавливают лавочки и урны, проводят озеленение, полностью меняют бортовые камни. Поток туристов из России в Малайзию за январь-август этого года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результаты за тот же период прошлого года. Об этом рассказал малазийский министр туризма, искусства и культуры Тионг Кинг Синг. По его словам, россиян в Малайзии привлекают ее красивые пляжи, богатая культура, кухня, а также животный мир и возможности для приключенческого туризма. Министр также указал на изменения в предпочтениях российских туристов. В частности, россияне перестали воспринимать Куала-Лумпур как транзитную точку и теперь задерживаются там для знакомства с городом. Более половины граждан Украины не хотят, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Согласно результатам исследования, за последний год в стране также выросло разочарование действующей властью, а более трети опрошенных испытывают по отношению к властям чувство стыда. Страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе западные, пока не выдвигали идею резолюцию Совета Безопасности о применении силы против йеменского движения «Ансар-Алла» на фоне обострения в Йемене. Об этом рассказал заместитель главы российского МИДа Александр Алимов. Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось в середине июля после 4-летнего затишья. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «16.04» в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, а также экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте. Все, кто нас слушает сейчас, может загадать желание, потому что оказывается между двумя Михаилами.
2: Между двумя Михаилами это, безусловно, и желание, и, в принципе, радость, потому что, как написано на футболке, которую я где-то видел, плохого человека Мишей не назовут. Но это несколько другая тема. Сейчас мы будем говорить об экономике. Минфин в октябре, начале ноября будет направлять на покупку валюты и золота по 12,7 миллиарда рублей в день, что в 5 раз больше, чем в минувшем сентябре. И это максимум с ноября аж 23-го 2023 года. О чем говорит такая цифра? Почему столь стремительный рост покупок?
3: Стремительный рост покупок, потому что предполагается, что у нас будут дополнительные нефтегазовые доходы у бюджета, и, соответственно, эти деньги будут поступать в виде валюты на рынок, как предполагается, опять-таки. Хотя дедолларизация нашей внешней торговли, казалось бы, уже прошла, но Минфин рассчитывает, что будет приходить валюта. Соответственно, раз валюта приходит, ее нужно скупать. Это отражение бюджетного правила. Бюджетное правило высоко формализовано, очень высоко формализовано. И что будет делать Минфин, если вдруг эта валюта не придет? Потому что, скажем, в предыдущие месяцы продажи валюты экспортерами были абсолютно мизерными, то это вопрос открытый. Но если он будет продолжать покупать валюту, которая на рынке физически не окажется, то тогда рубль, конечно, ослабеет. И при этом Банк России будет ни при чем, потому что во всем виноват Минфин, его бюджетные правила. А если валюта все-таки придет, потому что это же очень деликатные вопросы, как мы сейчас осуществляем экспорт энергоносителей. Самое главное, как мы осуществляем расчеты за экспортируемые энергоносители. Если придет экспортная выручка, причем она придет именно в виде валюты, а не в виде там, рублей или чего-то еще, то тогда все будет в порядке.
2: При этом я так посмотрел тоже наши планы в бюджете. Стоимость нефти с точки зрения наших финансовых властей, она упадет в ближайшие годы, и там, по-моему, в районе 50, что ли, долларов за баррель.
3: Это способ занижения расходов, чтобы потом сказать, смотрите, как мы хорошо работали, смотрите, какие у нас колоссальные сверхдоходы бюджета. И, соответственно, дополнительные доходы бюджета можно будет направлять уже не по бюджетной росписи, а на те направления, которые будут признаны наиболее важными. Например, предоставлять их в прокрутку банкам коммерческим. Два способа такого получения дополнительных доходов. Первый – это занижение инфляции. Ну, сказки про 4% инфляции уже давно никого не смешат. Но Минфин стоит на них с упорством, который, вообще производит впечатление очень сильное. У нас во всем мире из-за разрушения логистических цепочек растут издержки. Соответственно, инфляция издержек – это не только российский феномен, это общемировой феномен, хотя и по другим причинам. Но нам продолжают рассказывать сказки про 4% инфляции не потому, что кто-то глупый или не читает газет, а потому что занижение инфляции обеспечивает инфляционные дополнительные доходы бюджета. Соответственно, то, что бюджетополучатели не могут выполнять работу на те деньги, которым предусмотрены в бюджете, никого не волнует, в крайнем случае посадят. Уже среди строителей такое общее настроение, что нельзя брать государственные подряды, потому что если вы берете федеральный подряд на строительство, то вас посадят, и это без вариантов практически. Вот. Ну, если вы, конечно, просто строитель, а не часть какой-нибудь большой значимой группы. Вот, разговор о том, что государство выполнит все свои социальные обязательства, это тоже, в общем, звучит достаточно остроумно, потому что при 4% у вас одни социальные обязательства, при 6% тех же самых денег уже не хватит на решение социальных проблем, а уж при 16%, 15% инфляции и того не хватит. А это способ получения дополнительных инфляционных доходов ценой дезорганизации бюджетного процесса. А занижение цены нефти, это ориентировочно, это просто способ получения дополнительных доходов без какой бы то ни было дезорганизации, чего бы то ни было. То есть это вполне, как это, джентльмен в поисках десятки, да, было?
2: Угу. Михаил Геннадьевич, упомянули вы Центральный банк. Вот есть как раз комментарий от зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который считает, что российская экономика перешла от режима умеренных зарплат к высоким. И тут же рядышком данные Росстата, которые гласят, что в июле средняя зарплата в России 109,5 тысяч, а реальные за год выросли на 3,3%.
3: Знаете, если сравнить среднюю зарплату уважаемых топ-менеджеров, даже не господина Заботкина, даже нижестоящих по отношению к нему, И сравнить, сделать среднюю из их зарплат с зарплатой там какого-нибудь уборщица в муниципальной организации, где-нибудь в Забайкальском крае, да, хоть в Ивановской области, да, хоть в Подмосковье, в Неблизком, то да, действительно, конечно, средняя зарплата может быть любой, вообще любой. Но важно понимать, что к реальности, в которой живет абсолютное большинство граждан России, это имеет довольно отдаленное отношение. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно помнить, что у нас этим летом, следующим летом, намечается смена председателя Банка России. Причем, учитывая даже не то, что кому-то там не хочется отвечать за последствия охлаждения экономики, которые в марте месяце еще будут не ясны, а вот летом уже будут ясны точно. Хотя просто из логики бюджетного процесса. Потому что в основе бюджетного процесса лежит единая денежно-кредитная политика, которая определяется Банком России, а Минфин действует в ее рамочках. Ну и поэтому, чтобы взаимодействие выстраивалось с новым руководством Банка России с начала бюджетного процесса, было бы логичным менять председателя не в июне, а там на несколько месяцев раньше, там, скажем, в марте или в апреле. То есть, поскольку это понятно, и это объективная реальность, это просто логика бюрократического процесса, никакой политики, никакого содержания здесь нет, то, возможно, товарищ Заботкин уже принимает участие в забеге на вожделенную позицию. Потому что президент Российской Федерации год назад сказал, что нам нужна экономика высоких зарплат. Ну, по-моему, в правительстве ни у кого духу не хватило, так сказать, что мы уже все выполнили, мы уже все сделали. Вот данные Росстата. 109 тысяч рублей в месяц получает средний гражданин Российской Федерации, точнее, средний житель. Ну, а вот, воспользовавшись этой заминкой, стремительно вырывается вперед заместитель председателя Банка России. А вот пока там Росстат еще, так сказать, что-то подсчитывает, мы уже фиксируем, что все уже замечательно. И вот даже данные Росстата, которые Минэкономразвития озвучить, духу не хватает соответствующей риторикой. Мы уже, Владимир Ильич, все сделали. Вот вы год назад пообещали, мы уже сделали. Экономику охладили, зарплаты подняли, все счастливы.
4: Продолжая тему Росстата.
3: Я не удивлюсь, если у нас в конце этого года окажется, что инфляция 4%.
4: Ну, всякое может быть, я тоже не отрицаю. Значит, продолжая тему с Росстатом, есть данные по средней, опять же, заработной плате за июль 26 года, и более 150 тысяч рублей в месяц в среднем получали жители 7 регионов.
3: Ну, понятно. Это если посмотреть, какие это регионы, я просто могу сказать заранее. Это Москва и отдаленный, труднодоступный регион. И когда мы говорим о зарплате, нужно сравнивать эту зарплату с реальным уровнем цен. Потому что одно дело 100 тысяч рублей в Москве, там 150 тысяч рублей в Москве, а другое дело 150 тысяч рублей на Чукотке, где у вас огурцы золотые, картошка золотая, все золотое. И при этом у вас еще очень тяжелый климат, и вам нужно сильно больше одежды, сильно больше витаминов и, вообще говоря, сильно больше лечения. Оптимизация здравоохранения, она прошла везде. Правым катком. Поэтому, когда говорят о семи, нужно всегда смотреть на реальную покупательную способность этих денег. Если смотреть на реальную покупательную способность денег, то есть Москва, есть Питер и все остальное.
4: Но мы стремимся к тому, чтобы эту ситуацию изменить. И завершая тему...
3: Кто стремится к этому?
4: Я стремлюсь, я искренне...
3: Вы стремитесь, безусловно, конечно.
4: Да,
3: и
4: я уверен...
3: Все москвичи, за исключением тех, которые работают в органах государственной власти, стараются приложить к этому все усилия.
4: Я искренне в этом убежден.
3: Кроме охладителя экономики.
4: Да. Завершая тему благополучия, есть рейтинг благополучия населения по регионам. И здесь вот коллеги из РИА Новости его публикуют. По сравнению с 2024 годом индексы несколько подупали. Но что меня в этом рейтинге очень сильно удивило, потому что я человек, который здесь живу в области, приезжаю в Москву для того, чтобы... Московская область по этому индексу находится выше, чем Москва.
3: Вот и все, вот и вся цена рейтинга, понимаете? Ну, как бы я москвич, но я очень много езжу по Московской области, не с целью отдыха, а в практических целях. Ну, сравните жизнь в Московской области, в Москве, сравните образование там и здесь, сравните здравоохранение, да? В конце концов, сравните наличие участковых. Вот просто наличие участкового, к слову говоря, милиционера. Не могу оскорблять сотрудников органов внутренних дел тем, как их положено называть сейчас. Хорошо, участкового. Ну просто сравните. Сравните жизнь людей. там и здесь. Ну и какова цена этого рейтинга? Там, по-моему, 18 место по благополучию жителей занимает Белгородскую область. В прошлом году она была 15-я. Напомню, что Белгородская область, значительная часть Белгородской области по-прежнему находится под обстрелами. Да, то есть вот 18-е место в стране по благополучию занимает область, часть которой периодически испытывает на себя обстрелы, там люди гибнут. И о каком благополучии идет речь? Допустим, только о материальном благополучии. Но опять-таки зарплату нужно сравнивать не только с уровнем цен в магазинах. Я допускаю, что в ближнем Подмосковье люди зарабатывают в Москве, у них московские цены, а значит, цены, может быть, чуть ниже, чем в центре Москвы. Во-первых, точно не ниже, чем на окраинах Москвы, это первое. А во-вторых, огромное количество житейских бытовых проблем. Начиная с того, что ниже качества построенного жилья, и не только старого. Просто ниже качества жилья, то есть у вас на единицу времени вам приходится тратить больше сил на поддержание своей обычной повседневной жизни. И, ну, как бы я хорошо отношусь к рейтингам, особенно к их динамике, но нужно всегда понимать их объективную ограниченность. Потому что пока мы не знаем, что там внутри, как он складывался, ну, мы не можем оценить.
2: Да, потому что есть много факторов, которые рейтинг может не учесть.
3: Преступность, например. Причем преступность не та, которая фиксируется, а та, которая не фиксируется. Потому что если у вас нет участкового, или он как бы сидит у себя и наружу не высовывается, то у вас... И одно дело, когда у вас добросовестно работают сотрудники органов внутренних дел и регистрируют хотя бы преступление. Другое дело, когда их не регистрируют. И...
2: Вот было бы интересно узнать, входит ли как раз в этот рейтинг такой показатель. Это, во всяком случае, кого-то может точно удивить. Давайте дальше по новостям. У нас есть грядущие возможные поправки в налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму в составе бюджетного пакета.
3: Если правительство внесло, значит, их одобрит. Это не обсуждается.
2: Хорошо, я вам поверю в этом случае. ПВЗ теперь будут облагаться налогами, исходя из, я так понимаю, кадастровой стоимости, да, помещения.
3: Еще раз. Подождите, это имущество ПВЗ, да?
2: Да.
3: Недвижимое имущество. Нежилое, но недвижимость. Она кому-то принадлежит. А сейчас что, эта недвижимость не облагается налогами?
2: Ну, она облагается налогами, но не так, как другие помещения, которые используют там те же магазины, рестораны.
3: А, то есть раньше у них была скидка, теперь скидку снимают.
2: Да.
3: Ну, что называется, добро пожаловать, дорогие друзья. Теперь мы будем немножко больше платить за маркетплейс, за товар на маркетплейс. Правда, там 22% НДС на импорт. И на этом фоне повышение цен из-за ситуации с ПВЗ, снятие льгот с ПВЗ будет не очень ощутимо. Ну, что называется, добро пожаловать, это бизнес. Он приравнен ко всем остальным видам бизнеса.
2: Да, и продолжая тему с ПВЗ, вот у нас уже 5 октября, с 1 числа закон о платформенной экономике заработал.
3: Ну, он ограничивает самые чудовищные злоупотребления, он заработал еще не полностью. В основном он заработал рамочно, ну, что нельзя продавать несертифицированные товары через маркетплейсы. А что, раньше было можно? А как это? Да? Ну, и существенное ограничение, что, значит, физлицо в рамках маркетплейса, но другое физлицо может работать, помню, не более 60 часов в месяц. А иначе он не самозанятый. Ну, слушайте, найдем других физлиц, будут оформляться на них. То есть сейчас они работают самозанятыми маркетплейса, но будут работать самозанятыми у сотрудников маркетплейса. Ну...
2: То есть нельзя полностью ограничить момент, связанный с уходом от налогов тех, кто на маркетплейсах работает?
3: Можно, но для этого нужно использовать существующее законодательство. Потому что если вы работаете на компанию регулярно, даже если у вас гибкий рабочий график, то вы все равно являетесь трудящимся, вы являетесь работником. А все остальное – это от лукавого. Но поскольку маркетплейсы, как высокоэффективная часть бизнеса, имеют значительную политическую поддержку, или там административное влияние, я уж не знаю, что они имеют, но налоговая служба делает вид, что она этого не знает. Ну, они, одна сторона делает вид, что у них самозанятые, другие делают вид, что они не видят, что здесь, значит, люди заняты у людей трудовые отношения, предпринимательские отношения. И все дружно экономят деньги. Так что маркетплейсы еще очень долго будут, так сказать, вводить в правовое, в традиционное правовое русло, просто потому что это новый элемент экономической и политической жизни.
4: Для потребителей в контексте маркетплейсов с момента, когда закон полностью заработает, лучше станет? Потому что там есть же раздел, который касается и правоотношений между покупателями и продавцами.
3: Ну, действительно, есть маркетплейсы, на которых очень высокая доля фальшака всех видов. И эти фальшивые товары иногда некачественные. Ну, понятно, что если товар не маркирован, но при этом он качественный, никого, кроме монополистов, которые наживаются на маркировке, это не интересует. Но если он при этом еще и некачественный, ну, естественно, это вызывает недовольство. Сейчас инструментов защиты практически нет, потому что вот сидит там где-то на другом конце страны ИП, вот разбирайтесь с ним как хотите, мы здесь ни при чем. Но обычно, если есть серьезные возражения, то маркетплейс это дело компенсирует как-то. То есть если уж там совсем какой-то лютый трэш, и человек упирается, то маркетплейс не хочет скандала, и маркетплейс как-то это дело компенсирует. Другое дело, что вы не определите, что это фальшак. При этом вы можете вернуть, скажем, мне несколько раз приходило вскрытые лекарства, вскрытые товары медицинского назначения. Причем такое ощущение, что по ним ногами ходили. Но я это дело возвращал, совершенно спокойно мне все принимали, потому что, ну да, понятно, что это вещь. То есть некоторая защита вырастет, но у маркетплейсов такая рентабельность, что это можно совершенно спокойно решить за счет незначительного снижения этой самой рентабельности.
4: Да, пока запас прочности в контексте взаимодействия с покупателями у маркетплейсов
3: невероятный, скажем так. Невероятный запас прочности. И усиление регулирования маркетплейса, во-первых, оно очень незначительное, оно очень рамочное. Оно для них не стеснительное на самом деле. Вот, оно в сегодняшних рамках, оно же им самим идет на пользу, потому что, ну, не будет массовых беспорядков, как, так сказать, один из маркетплейсов устроил в центре Москвы. Ну и хорошо. Им же самим это хорошо. Вот, так что пока, вот в этом отношении потребителю бояться нечего. Потребителю будет лучше, на самом деле. А проблема с введением НДС на импорт, ну, простите, это хотя бы частичное уравнивание наших производителей в правах с иностранными конкурентами. Понятно, что наши производители все равно в проигрыше, потому что их давят и неправильные структуры налогов, и произволом монополий, и запретительно дорогим кредитом, и частичное, только по одному параметру, по налогам, по НДС, приравнивание их к импортерам, в общем-то, просто приведет к росту цен, а производить товары внутри страны от этого станет невозможно, станет не легче, так же, как с утильсбором. Да, это же была изначально задумана как протекционистская мера, но когда производство автомобилей внутри страны блокируется, как и любое производство, да, всеми этими факторами, перечисленными мною, то в результате производства нет, есть просто дикий рост цен. Вот. Но, по крайней мере, от регулирования маркетплейсов никакого ухудшения жизни людей не будет.
4: И вслед за этим сразу же новость от газеты «Ведомости», которые ссылаются на проект бюджета, правительство будет сокращать льготные программы автокредитования, которые в том числе касались и, точнее, не в том числе, они преимущественно касались отечественных и локализованных брендов.
3: Ну, что такое льготное кредитование? Это из федерального бюджета оплачивается произвол банковских монополий, которые задирают цены до небес, задирают процентные ставки вслед за Банком России. И говорят, а вот теперь разницу мне, пожалуйста, оплатите из бюджета. Федеральный бюджет не резиновый, это сокращение всех льготных программ, включая льготные ипотеки, это цена отказа от контроля за произволом монополии, от ограничения произвола монополии, в данном случае банковских.
4: Окей, так, и еще успеем одну тему обсудить, связанную она с налогами, на этот раз иностранцев. У нас чуть меньше 2 минут остается. Федеральная налоговая служба начала передавать в МВД данные о доходах иностранцев. Это мера для чего? Для того, чтобы МВД понимала, легальна ли деятельность тех, кто к нам приезжает?
3: У нас с 1 января мигрант должен показывать легальный доход хотя бы в размере прожиточного минимума на члена семьи, чтобы не было так, что ой-ой, мы бедные, мы безработные, дайте нам, пожалуйста, квартиру, при этом мы, бизнесмены, занимаемся благотворительностью среди своих. Вот, чтобы этого не было, ну, маленький шажочек к этому, что хотя бы прожиточный минимум они должны легализовать на территории Российской Федерации. Ну, а, соответственно, раз они его легализуют, то налоговая служба это видит и, соответственно, сигнализирует МВД. Вот этот вот легализовал свои доходы, а вот этот вот отказывается признаваться, за счет чего он живет, и, соответственно, нарушает наше законодательство, должен быть депортирован.
4: И это поможет выяснить, откуда действительно приезжие берут деньги, или они могут формально направлять там в белую прожиточный минимум и затем спокойно получать деньги разными другими способами?
3: Конечно, это очень маленькое, очень слабенькое ограничение, за счет чего, так сказать, диаспоры живут, я думаю, так все.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в $100 за баррель может быть не пределом. Об этом заявили в Институте энергетики и финансов. Эксперты отметили, что на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке мировой нефтяной рынок начинает привыкать жить и функционировать в условиях постоянной геополитической и военной напряженности. Напомню, из-за эскалации конфликта между Штатами, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Ключевой маршрут поставки на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Минпросвещение в ближайшие 5 лет создаст 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройство на передовые предприятия России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей.

0: Сергей Кравцов. Он предложил включить школу образовательного комплекса «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых школ и обеспечивать общие подходы к обучению школьников, обмениваться передовым опытом, а также реализовывать единые меры поддержки. Более 50 проектов с общим объемом инвестиций более 3 300 миллиардов рублей реализуются с мерами господдержки в Амурской области. 22 из них введено в эксплуатацию, создано более 15 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В понедельник в рамках рабочей поездки в Благовещенск он провел совещание о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области. Украина инвестирует 93 миллиона евро в строительство завода по производству боеприпасов на территории Литвы. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. В публикации уточняется, что строительство завода планируется начать в ближайшие месяцы. Подрядные проектные работы уже начались, а приступить к производству боеприпасов собираются в конце следующего года. Также указывается, что производимые боеприпасы будут соответствовать стандартам НАТО. Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев вряд ли улучшил его позиции в общенациональном рейтинге ФРГ, так считает политолог Александр Рар. В воскресенье Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. По словам политолога, сторонники приезда Мерца в Киев видят в поездке проявление европейской солидарности с Украиной и противодействие российской агрессии. Критики же считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Он способствовал продвижению конфликта и росту напряженности в отношениях с Россией. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В студии я, Лиса Хабалова, и ближайшие полчаса мы с вами будем обсуждать самые важные, интересные темы к этому часу. Обязательно пишите нам, задавайте вопросы, и вместе с экспертами постараемся ответить на все вопросы и подробно рассказать, раскрыть каждую тему. И перейдем сразу к тому, что Минцифра разрабатывает единые правила включения интернет-ресурсов в белый список, то есть перечень сайтов, которые должны оставаться доступными даже при отключении мобильного интернета. Есть поводы для этого на самом-то деле, и поводом стали три причины. Это жалобы бизнеса на непрозрачность процедуры, претензии ФСБ к тому, что на белых адресах размещаются VPN-сервисы и запрещенный контент, а также то, что у каждого оператора связи сейчас действует собственный белый список, куда они вносят своих партнеров. Давайте вместе с нашим экспертом разберем все интересующие нас вопросы. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу и насколько вообще оправдано, что у каждого оператора сейчас свой список, и почему вот это как-то решили поменять, исправить?
3: Ну, это оправдано, потому что в государстве у нас не было и нет единых правил того, кого, на каких условиях, когда, на какое время включать в такого рода белые списки, ну и в условиях отсутствия единых правил каждый оператор трактует их по-своему. И, соответственно, решает свои бизнес-задачи. И, коль скоро государство сверху не установило правила, как бы любой бизнес будет решать отсутствие правил в свою пользу. И понятно, что помимо явных ресурсов, которые внесены в черные списки, и ресурсы, которые не внесены в белые списки, операторы будут вносить каких-то своих партнеров для того, чтобы больше зарабатывать и себе, и этим партнерам. Поэтому необходимость назрела. И государство ее пытается сейчас реализовать.
2: А вот здесь сразу к вам вопрос от слушателей. Есть ли риск, что эти единые правила приведут к цензуре или ограничению доступа к информации? Это возможно, что такое случится?
3: Безусловно, есть. И более того, ради этого это и делается. То есть любой белый список – это ограничение доступа к информации. Понятно, что это делается в рамках национальной безопасности, но мы прекрасно понимаем, что интересы государства в такие моменты достаточно редко коррелируют с интересами граждан. Достаточно вспомнить историю с ковидом, когда мы все сидели по домам, несмотря на наше желание выйти на улицу и прогуляться. И там тоже не было на уровне законодательства жестко прописанных правил. Это было ограничение конституционных прав, как и ограничение на доступ к информации. Но мы сейчас живем в такое время, что можно, конечно, с этим спорить и подавать в суд, но, на мой взгляд, это бесперспективно, и так или иначе такие правила будут введены.
2: А как вы думаете, вот эта процедура попадания в белый список, она будет насколько сложной? То есть как, например, бизнес может попасть в этот белый список?
3: Я не думаю, что она будет сложной. Она, по крайней мере, должна сильно ускорить процесс, потому что сейчас, по своему опыту, могу сказать, что внесение в такого рода белые списки занимает не один месяц на те или иные, даже вполне легальные ресурсы. Поэтому по новым правилам, если они будут достаточно адекватными, время должно сократиться, я думаю, до нескольких дней, ну, в худшем случае, там, недели-две. Но здесь тоже надо понимать, что создание таких правил не означает, что любой ресурс может попасть в этот список, потому что белый список означает, что как бы будут более жесткие требования к оборудованию, которое должно фильтровать этот трафик. И как следствие это приведет к более пристальному контролю того, кто туда уже попал и кто будет попадать, потому что бесконтрольно увеличивать эти списки невозможно. Оборудование, которое стоит на сетях операторов связи, просто не способно фильтровать такого количества адреса и ресурсы. Поэтому будет более пристальный контроль. Но самое главное, что будет понятно, кто точно туда может попасть, а кому туда лучше даже не соваться.
2: Здесь еще комментарий от слушателей. В ковид вышедший на улицу нес опасность для окружающих. Сейчас же вышедший в сеть не несет по умолчанию опасности. Вообще это антиконституционно. Вот говорят слушатели наши. Такое мнение.
3: Безусловно. Безусловно. Только надо смотреть не на то, что вышедший в интернет несет или не несет опасность, а то, что ресурс, который выставили в интернет, несет или не несет опасность. Совершенно другая точка зрения. И в этом случае ресурсы, которые распространяют либо запрещенный в России контент, либо предоставляют доступ к такому контенту, они представляют угрозу именно для национальной безопасности, скорее всего, не для граждан. И поэтому их и контролируют.
2: Алексей, еще одну тему успеваем с вами обсудить. Минцифра вернулась к обсуждению платы за международный интернет-трафик. То есть здесь речь идет о лимите в 50 гигабайт в месяц. В сетях 5G при превышении пользователю придется доплачивать. Причем суммы серьезные. Стоимость платы за VPN оценивалась в 2-3 тысячи рублей в месяц. Очень хочется понять, зачем будет вводиться, если будет вводиться, вот эта плата за международный трафик.
3: Ну, причина, на самом деле, ровно та же самая. Контролировать все те VPN, которые есть в стране, стало очень накладно. Это требует достаточно серьезной вычислительной инфраструктуры. В бюджете денег на это было не заложено, поэтому хотят деньги брать уже непосредственно с пользователей. Но при этом я бы не сильно сейчас переживал на эту тему, потому что, во-первых, 50 гигабайт трафика надо очень сильно умудриться потратить в месяц. Потому что средняя квота, которую человек тратит, это 24 гигабайта. И то при активном использовании интернета, ютубов и так далее. Поэтому в два раза перекрыть эту квоту очень непростая задача. Во-вторых, это касается только 5G. А у нас, как мы помним, 5G работает только в крупных городах и только на платформе Android. И то не на всех, ее надо еще там включить. Поэтому тоже большой вопрос. А самое главное, что если эта норма все-таки будет введена, она автоматом означает, что государство будет блокировать 5G. Потому что когда в головах у большинства абонентов 5G сопряжено с дополнительными затратами, никто 5G пользоваться не будет, а у государства как раз стоит задача прямо противоположная развивать все эти 5G в стране. Поэтому вряд ли это распространят на 5G. Либо это отменят и в очередной раз проверят просто отношение граждан к этому всему. Либо распространят на все сети, не только 5G, но и на LTE, но здесь опять повторюсь, что больше 50 гигабайт человек обычно не тратит, ну и технически это будет сделать достаточно сложно, выделить трафик, который будет уходить за границу, и чтобы именно этого трафика было больше 50 гигабайт. Поэтому и операторы достаточно адекватно оценивают проблему и говорят, что ее сложно реализовать при текущем уровне развития российского оборудования, которое используется сетях связи. Ну и чисто технически со стороны государства непонятно, зачем они это делают, потому что как бы одной рукой ограничивают 5G, а другой как бы говорят, что все должны переходить на 5G. Поэтому, мне кажется, это просто пока проверка сил и очередной вброс в гражданское общество, угу. Как оно будет реагировать уже после выборов на такого рода инициативы по очередному закручиванию гаек.
2: Алексей, буквально вот 20 секундочек. Очень хочется услышать вас, ваш ответ. Слушатели тоже спрашивают, почему не сделают гос-ВПН?
3: Потому что VPN это регулируется ФСБ, а ФСБ не хочет предоставлять такого рода услуги всем гражданам.
2: Угу. Спасибо. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу, за то, что нашли время с нами пообщаться. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.
1: Дневной ракурс.
2: Следующая тема не менее интересная, для многих она наверняка очень актуальная. Правительство России внесло изменения в правила аннулирования лицензий на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. С 1 марта 2027 года лицензии будут отзывать за продажу сигарет несовершеннолетним, а также за неоднократные нарушения ограничений. То есть должно быть не более 2 раз в год. Документ расширяет перечень видов деятельности. Раньше правила касались производителей, импортеров, теперь охватывают и розничную, и развозную торговлю. И основаниями для отзыва остаются оборот без маркировки, непередача сведений в систему мониторинга, незаконное использование товарных знаков. На самом деле тема очень интересная, и уже очень давно обсуждают все эти детали. Мы сейчас вместе с вами имеем возможность обсудить эту тему с нашим экспертом, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства. Виталий Милонов с нами на связи. Виталий Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хочется у вас спросить, вообще, возможно, вы будете знать, то есть какая-то статистика наверняка, насколько серьезна проблема продажи табака детям? Я когда читала эту новость, честно сказать, немного была озадачена, потому что мне казалось, что у нас-то уже настолько сильно регулируется, что уже не продают это все детям, а тут вот, оказывается, нужно еще больше регулировать.
4: Здесь вопрос, конечно, ответственности бизнеса. Если есть действительно серьезные компании, большие сетевые компании, которые стараются соблюдать нормы приличия и требования закона, и вопросов к ним практически не возникает, то если брать мелкие лавки, которых больше, чем большого бизнеса, там, где продается непонятно что, вот там и детям продают, там весь набор. Там продажи детям и продажи контрафактной продукции. Зайдите в любую маленькую вот эту вот лавку частную, и вы там чаще всего, скорее всего, увидите и непонятного происхождения вейпа без вообще без какой-либо маркировки или с имитацией маркировки. Но, и тут же будут и детям продавать. Поэтому, конечно же, мое мнение направлено исключительно на защиту прав людей, так сказать, которые хотят, чтобы не было вот этой продажи ядовитой смеси. Мнение, что можно ограничить количество субъектов предпринимательства, которые занимаются продажей торговли. Ну, не могут по-хорошему. Давайте, там, пусть будет 10 там, федеральных операторов, которые продают. Это же не продукция, которая как бы является полезной для общества. Это продукция вредная. Продукция опасная для общества. Поэтому нормы, распространяемые на реализацию, не знаю, молока или колбасы, или там, булки, на них распространяться не должны. Это вредная продукция, реализация которой должна соответствовать ряду специальных условий. Поэтому, если мы назначим федеральных операторов продажи табачных изделий, это будет только во благо, потому что люди не будут рисковать, что им подсунут вместо легальной продукции с понятными вредными параметрами, нелегальными, где эти параметры могут в 10 раз превышать допустимые значения.
2: Но на самом деле вот здесь я с вами полностью согласна, потому что мы через день, наверное, рассказываем новости, когда какие-то подростки, разные подростки, их много, они покупают эти вейпы, потом им становится плохо, они попадают в больницу. И вот здесь вопрос от слушателя, я с ним немножечко согласна, хочется понять на самом-то деле, как это возможно, как такая продукция поступает на территорию России и продается, почему это продается, и в итоге действительно много подростков страдает.
4: к сожалению, вынужден вас разочаровать, большинство продукции разливаются нелегально у нас в России.
2: Серая зона, да, так
4: называемая. Вот. Не в серой, а в черной зоне. Mm-hmm. Понимаете, там вообще незаконные. Эти цеха с полнейшей антисанитарией. Непонятно с какими людьми. То есть это целые мафиозные кланы. Кланы этим занимаются. Нелегальные мигранты разливают непонятно какую жижу, извините, по этим флаконам. И продают через огромную сеть как раз мелких лавок, которые, как, извините, как оспа на теле России рассыпаны, и они как раз не подпадают под регулирование, по сути дела. Они мелкие, они, ну, даже заплатят кто-то штраф. На всех контролеров не хватает. И плюс к этому очевидная проблема с недостатком мониторинга со стороны Роспотребнадзора. Роспотребнадзор, что греха таить, в силу каких-то причин, объективных, субъективных, не справляется с этим. У нас огромное количество людей, которые продают нелегальную опасную продукцию годами, и к ним ни разу не применены серьезные меры. Максимум какой-то штраф, который за полдня работы они окупают.
2: Здесь еще, знаете, тоже интересный вопрос. Видимо, курильщики переживают, не приведет ли это к росту цен на табак из-за ухода части продавцов с рынка.
4: А вот я хочу напомнить, это может быть непопулярное ныне сравнение. Посмотрите по всему миру. Везде, как правило, на пачке с табаком и так далее написана цена. Цена формируется на табак не только рыночными какими-то факторами, но и налоговыми. То есть там цена прямо на пачке прописана. Таким образом, завысить ее будет невозможно. Маржинальность там заложена. Но то, что вы покупаете табак... Знаете, я раньше когда-то, давным-давно, был курильщиком, чем заядлым. И, извините меня, купить сигареты какие-то вредные для здоровья и за эти деньги получить непонятно где изготовленный фальсификат, ну, кто в результате выигрывает? То есть, ну да, вы можете купить сигареты дешевле, но только это будет не сигарета, а непонятно что. И можете свой организм отравить. Поэтому лучше все-таки пусть гарантированно будет, и весь мир к этому пришел. Вот так вот просто в каком-то подвале, чтобы продавали какие-то там вейпы и сигареты, такого уже давно нигде нет. Ну, к сожалению, давайте мы тоже придем к этому.
2: Спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Тема, на самом деле, очень актуальная. Хочется ее обсуждать и обсуждать. Вопросов очень много от слушателей поступает. Но время у нас с вами ограничено. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. Тема для тех, кто любит фастфуд. Сейчас она, наверное, очень сильно взбудоражит наших слушателей. Вообще, слушатели сегодня очень активны. И спасибо вам огромное за это. Пишите нам еще больше вопросов, задавайте. Как раз у нас с вами есть еще 5 минут. Так вот, Бургер Кинг приостановил работу двух своих ресторанов во Владивостоке. Ситуация следующая. Поводом стало видео с кухни, которое было снято сотрудниками. На кадрах показано, как работник брал со стола средства контрацепции, лежавшая рядом с продуктами. На другом ролике человек пинал футбольный мяч на рабочем месте. То есть вы можете себе представить, насколько там было грязно и вот насколько грязный был футбольный мяч. То есть его пинали прямо там, где готовят. И Роспотребнадзор запросил у компании пояснения по этой ситуации, и после чего обещает обязательно принять меры. Мы сейчас подробнее обсудим все детали вместе с нашим экспертом, председателем общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Олег Владимирович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Здесь, наверное, главный вопрос вообще, как себя защитить от таких ситуаций? Потому что в последнее время, ну, мне кажется, наверное, за последние 2 месяца уже будто третий раз мы обсуждаем что-то похожее.
5: Ну, вы знаете, здесь мы на самом деле имеем дело, скорее всего, с человеческим фактором. И вопросы, наверное, могут возникать не столько к... там, к качеству продукции в сети или там к бренду, сколько к тому, каким образом организован подбор персонала, подбор кадров, там контроль за их действиями и прочее. Потому что может быть, все в порядке с точки зрения там сырья, продукции, ингредиентов, могут там быть нормальные технологические карты, там нормальные должностные инструкции, но если должным образом не контролировать, кого вы принимаете на работу, собственно, как они себя ведут, или не продумывать какие-то механизмы контроля, конечно, такие инциденты, они возможны, неизбежны. Но, опять же, вряд ли они свидетельствуют о каком-то системном сбое, наверное, просто недоработали в плане кадровой политики.
2: Олег Владимирович, смотрите, вот очень на самом деле подмечают в комментариях верные вещи. Зачем тогда везде камеры на каждом шагу? Никто не следит за тем, что на кухне происходит. И вот еще пишут в добавление, можно же было не доводить до вот такой публичной огласки. Здесь на самом-то деле хорошо, что довели до публичной огласки. Возможно, люди как-то станут осторожнее. Но вот действительно, везде камеры, никто за этим не следит. И получается, сами сотрудники настолько уверены, что никто за ними не наблюдает, что ничего им за это не будет?
5: Ну, сотрудники могут быть разные, они могут забыться, они могут не знать, что какие-то камеры там их фиксируют, они могут считать, что там менеджер не заметит или там что-то еще, тем более мы не знаем, как там дальше просматриваются картинки на этих камерах. Поэтому здесь, скорее всего, вопрос действительно к конкретным сотрудникам.
2: Конкретным сотрудникам вопрос. Ну, да, здесь я с вами полностью согласна. Конечно, рассказать о том, чем они руководствовались, могут только они самостоятельно. Здесь, конечно, слушатели тоже очень активно пишут, они возмущены. А как на самом деле, на что обратить внимание следует? Или есть торговые центры, там общепит, все туда ходят. Как-то можно проконтролировать, как вы думаете, что там происходит? На что обратить внимание?
5: Вы знаете, надо... В каждой сети, особенно если это крупный сетевой бренд, она должна быть заинтересована в сохранении и поддержании надлежащего уровня своей репутации. То есть мы понимаем, что вот любые такие инциденты, они сказываются на восприятии конкретной марки, там, в продвижение которой вкладывается постоянно большое количество усилий. Поэтому, наверное, одно из элементов, это должны быть механизмы цифрового контроля, сейчас очень развито все это дело, это первое. А второе, наверное, нужно рассказывать персоналу, что ну, пока вы находитесь в зоне кухни, где вы имеете дело там, с продуктами питания, с источниками повышенной опасности, там, пищевая, вопросы пищевой безопасности, вы находитесь под наблюдением именно в силу того, что это там, требует внутренней регламенты компании, обеспечения требований безопасности. И если им регулярно об этом напоминать, то, наверное, они себя и будут вести надлежащим образом, ну, по крайней мере, воздерживаться от каких-то совсем уж.
2: А вот еще вопрос, мы как раз успеваем, у нас с вами минутка еще есть, а могут ли обратиться в суд те посетители, которые были в тех ресторанах, где персонал так себя вел, и отсудить компенсацию? Ну, предположим, 4 октября вроде как-то все случилось, или 4 октября они закрылись, то есть на день ранее, вот, например, 3, предположим, октября эта ситуация произошла, и люди, которые 3 октября в Burger King пришли, они могут обратиться в суд?
5: Но здесь для того, чтобы что-то получить в суде, нужно доказать факт причинения вреда охраняемым законом интересам. Должны быть нарушены какие-то права потребителей, либо на качество, либо на безопасность, либо на информацию. Там. И только в этой связи можно будет, обосновав какой-то размер причиненного ущерба, а может быть даже в том числе морального, его компенсировать. Но по большому счету нужно всю причинно-следственную связь доказать, что именно вы являетесь пострадавшим. От момента посещения, например, там, было, там, не знаю, возникновение какого-то пищевого расстройства или чего-то подобного.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш комментарий и развернутый ответ. Председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов был с нами на связи. Я Лиса Хабалова. Вы слушаете радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из 3 огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами. Общайтесь с ведущими. Становитесь звездами нашей радиостанции.
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. США передали Эстонии 13 разведывательных дронов для наблюдения за границей. РЖД изменит график южных поездов из-за работ, в том числе отменит 47 рейсов. В Астраханской области стартовали дни иранского кино. Теперь подробнее. От российских учителей во многом зависит, как страна ответит на вызовы 21 века. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема». Глава государства добавил, что Россия будет и дальше создавать условия, чтобы учителя могли развивать свое мастерство. Кроме того, российский лидер поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Владимир Путин также выразил благодарность учителям за верность профессии и любовь к детям. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности принятия Украины в Евросоюз вызвало панику у Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил первый зампредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, паника в политических верхах, как правило, приводит к необдуманным поступкам, которые предвещают скорый конец режима. В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики страны Катарина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Агентство Рейтер передавало, что в ходе поездки Мерц пообещал выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Киева. У Соединенных Штатов есть соглашение об обороне и безопасности с Саудовской Аравией, и США намерены придерживаться его. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос о помощи Саудовской Аравии против хуситов. Военное противостояние между йеменским движением Мансар-Ала и проправительственной армией, которую поддерживают саудиты, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных дронов для наблюдения за границей. В публикации эстонской телерадиокомпании уточняется, что переданные компактные беспилотники можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа захочет войны, то Россия готова к этому прямо сейчас. РЖД с 17-19 ноября скорректирует расписание южных поездов из-за строительных работ. В частности, 20 рейсов пойдут по измененным маршрутам, а 47 рейсов будут отменены. Компании уточнили, что билеты на поезда дальнего следования продаются с учетом внесенных изменений в расписание. Актуальную информацию обо всех изменениях можно найти на сайте компании, а также в приложении РЖД пассажирам. Дни иранского кино стартовали в Астраханской области в рамках фестиваля иранской культуры в России. Региональное министерство внешних связей отмечали, что в течение нескольких дней в Астраханском кинотеатре «Иллюзион» зрители смогут познакомиться с современным иранским кинематографом, будут показывать фильмы, которые рассказывают о культуре, истории, традициях и жизни людей, открывая новые грани взаимопонимания между странами. В этой минуте пока все. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
7: Здравствуйте, друзья! Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян, в студии «Радио Спутник».
8: И Алексей Осин.
7: О, как интересно.
8: Вот, так вот.
7: Да, даже поработать не дали. Да.
8: Хлеб с маслом отбирать.
7: Ну, у нас сегодня такая мозаика, в общем, даже не знаю, с чего начать. Честно говоря, если рассматривать выборы как некий спорт, то нам...
8: Есть о чем поговорить.
7: Забили Правда, немного, но где-то 0,1, 1,2 наши проиграли. Ну, я так думаю, что наша Россия считает своим, так сказать, ну...
8: Пожалуйста, скажите выборы в какой стране, а то сейчас люди
7: сейчас
8: не так...
7: Сейчас скажу. Там по именам будет понятно. Мы в данном случае считаем своим союзником, скажем так, наверное, да, Игнасио Лула да Силу, бразильского, нынешнего действующего президента Бразилии, да, и противостоит ему Флавио Болсонару, сын, соответственно...
8: Жаира.
7: Жаира Болсонару, который, в общем, немножечко сидит в тюрьме.
8: Ну, тут не вот я сам за то, чтобы, когда есть проблемы, называть вещи своими именами, но это не тот случай, когда вот можно однозначно сказать, что Лулу да Силва наш, а, значит, Болсонару это какой-то украинский агент или британский шпион. Он, их семья известна своей супер-про-трамповской позицией, они в действительности очень близки к этому истеблишменту. Они являются ультраправыми на вот этой шкале. Да, в сравнении с да Силвой у них с американцами лучше отношения, но у нас сейчас и у самих с американцами такой вот период общения, который сильно отличается от того, что было при Байдене. Это имеет большое значение, когда мы их соизмеряем с американским политическим спектром, демократы и республиканцы. Вот там это важно. Да Силва точно с республиканцами общий язык не находит, не хочет находить, у них возникают часто какие-то противоречия. Но с Бразилией наши отношения, они, во-первых, институционально очень важны. Это тот случай, когда вне зависимости от того, кто находится у власти, эти взаимоотношения опираются на очень глубокие национальные интересы бразильские. И примерно таким же образом, как вне зависимости от того, кто конкретно возглавляет Индию, она в любом случае... ввиду своих размеров, геополитического положения и возникающего миропорядка, она заинтересована в многополярности. Вот так же и Болсонару, папа, отец или кто-то еще из родственников. Они, конечно, очень прекрасно могут относиться к Трампу, но вряд ли они хотели бы просто встроиться в качестве колонии в внешнеполитическую линию США. Вполне хотели бы. Они очень сильно отличаются от да Силвы во внутренней политике, безусловно. Они по риторике могут отличаться, но национальные интересы Бразилии им будут диктовать необходимость нахождение и в БРИКС, и выстраивание дальнейшего сотрудничества.
7: Все пишут, что немедленно на следующий день Бразилия выйдет из БРИКС.
8: Не, вот как выйдет, обсудим, я думаю, что
7: вроде
8: нет.
7: Вроде как Аргентина, по-моему, да? Вот там же была такая ситуация, когда Милей пришел.
8: Да, но Аргентина даже в названии БРИКС не фигурирует. Ну, что понятно, говорит о том, что для нее это, конечно, интересный был формат. Ну, Бразилия в этом, я считаю, кровно заинтересована. И из всего, что произошло за последние пару лет со сменой режимов и правителей в различных государствах, это не самая страшная трансформация. Здесь Болсонаро, во-первых, уже был главой Бразилии, отец, да, и не сказать, чтобы наши отношения были в каком-то ужасном, негативном, отрицательном пространстве. И тем более не могу сказать, что да Силва вот буквально позавчера рассматривал вступление в союзное государство России и Беларуси, и вот опять эти, значит, англосаксы не дали реализоваться вековой мечте бразильского народа.
7: Да, ну, на самом деле мы так говорим, как будто Лула уже проиграл. Это же не так, еще будет второй тур, а разница между ними там всего несколько процентов.
8: Ну, я подозреваю, что дай бог здоровья Лулу да Силве. Но подозреваю в глубине души, что победит, тем не менее, Болсонару, потому что американцы на этот регион смотрят как на свое стратегическое важнейшее пространство. Неоднократно, уже вот в последний раз это было предельно четко сформулировано их внешнеполитическим ведомством, что первый приоритет мы отдаем собственной родине, второе место занимает регион, то есть Америка, северная и южная. Затем идет Тихий океан, и только потом Европа и все остальное. Поэтому для них это чрезвычайно важно.
7: Ну, то есть я прочитал, что Лули ставит в вину, например, да, что при заявленной инфляции, там, по-моему, в 3%, а у него там меньше 2 и чего-то, а у него, значит, 4. Я про себя подумал: Господи, да, если бы у нас такая была.
8: то, я думаю, у нас Центральный банк бы превозносили вообще на
9: уже всех углов. Уже ставка 70 была бы тогда. Уже сказали бы, что все, пора охлаждаться, там что-то мы слишком разогрелись.
8: Ну, то есть волноваться слишком не стоит?
9: Нет, у нас есть за что волноваться в настоящий момент, и пространства, на которых мы должны поактивнее, пожестче, потребовательнее, понаходчивее работать. Ну, вот конкретно Бразилия, знаете, если мы из-за Венесуэлы не волновались, то вот случай с Бразилией сильно переживать сейчас не стоит, я думаю.
8: Ну и еще одна страна, где грядут выборы, вообще на самом деле и Франция в следующем году, и в Испании 29 ноября парламентский, но у них ведь, насколько я понимаю, как раз парламентская республика. Конечно. Да, и
9: поэтому... Ну, это не республика, это монархия, но правительство в Испании король Филиппе II, если не ошибаюсь. Но правительство формируется путем выборов в парламент, где, скорее всего, победит или будет близка к этому партия Вокс. Такая вот новая.
8: Голос, что ли?
9: Вот, да. Ага. Очень жесткая, такая тоже правая партия, очень популярная. И вот все эти события в Сеуте, которые были с марокканцами, они им там рейтинг подняли так, что, как сказали бы коренные жители Франции, салам алейкум. Вот до такого уровня подняли им рейтинг.
8: Ну, а вообще, если в целом ситуацию на континенте рассматривать, ну вот здесь миграционный кризис, беспорядки, да, и выборы как следствие, потому что, Санчес, не очередные же выборы или нет?
9: Нет, очередные.
8: Очередные, просто подоспели, да? Франция тоже в огне, много сейчас об этом говорят.
9: Дай бог, пожалуйста.
8: Это хочется. Мы хотим, да.
9: Это мы хотим, это мы одобряем.
8: Это нам нравится, да? А там-то что? Ну, как-то не все верят, что это школьники вот так вот самоорганизовались и 24 школы сожгли, избили там десятки, под сотню преподавателей или еще кого-то и так далее. А сейчас даже 400 лицеев решили временно прикрыть из-за этого.
9: Ну, вы знаете, это вопрос даже более системный, большой, чем только то, что касается Франции. Я принципиально никогда не обсуждаю теории заговора по той причине, что я не могу их академически доказать. То есть, если я вот что-то не могу вам привести в качестве фактов и научного доказательства, то у меня-то своя точка зрения по очень многим вопросам, и я ее держу при себе, потому что, ну, иначе передача будет уже не «Мировая политика», а конспирология с Генри Сартаряном, что-то из этой серии.
8: Скандалы, слухи, расследования.
9: Вот, мы и с этим можем справиться, но это уже другой жанр немного. Всегда при любых массовых беспорядках есть заинтересованные лица, которые ими пользуются, подпитывают, финансируют, распространяют информацию, влияют на это. По-другому не бывает, причем не только сейчас уже, вот, по крайней мере, за документированную историю революций, протестов, бунтов и так далее. Мы знаем, что всегда зарубежные разведки иностранные и прочие могут этими вещами пользоваться. Но
8: еще бы не пользоваться.
9: Утверждать, что можно в обществе, где, в общем-то, есть консенсус социальный, где общество живет категориями общего блага и стремится к тому, чтобы гармонично развиваться в симфонии такой социальной, вдруг могут прийти какие-то 4 подстрекателя, свести людей с ума, вывести на улицы и заставить свергать власть. Так не бывает. Это не совсем правда. Им всегда нужно найти, на что давить. Можно вывести на улицу купленных 1500 агентов каких-нибудь, ну, 1000 агентов. Но чтобы за ними вышли десятки тысяч, для этого нужно объективное социальное недовольство. Весь феномен современных европейских руководителей, и Макрона, и Мерца, заключается в том, что они не являются политическими деятелями. Я сейчас говорю вот удивительную вещь, но будучи главами крупнейших европейских государств, они не являются политиками. Потому что политический деятель, он в первую очередь заинтересован в сохранении власти. Это, можете к этому относиться плохо, можете относиться хорошо, но если политика – это борьба за власть, то политический деятель – это человек, который борется за сохранение власти. Кто-то из них становится государственным деятелем, то есть, сохранив власть, еще пытается сделать что-то хорошее для страны. Но не факт, есть и те, кто, тем не менее, продолжают всю жизнь оставаться политическими деятелями, для страны ничего хорошего не делают, но за власть борются уверенно. А эти деятели – это уникальный случай, когда, став главами государства или правительств в случае с Мерцем, они даже не борются за власть. Потому что если ты видишь, что какие-то твои действия приводят к катастрофическому падению рейтинга, катастрофическому, потому что тот рейтинг, который сейчас у Макрона, тот рейтинг, который у Мерца и у большинства европейских лидеров вот такой жесткой проукраинской позиции, они, ну хорошо, полгода, ну год. Но если на протяжении нескольких лет они в таком крутом пике находятся, а вы продолжаете делать заявление, что я понимаю, что вот эта позиция не находит поддержки среди населения, но я, тем не менее, буду продолжать на ней настаивать, это говорит о том, что эти люди подотчетны не своему избирателю и не своей партии, а центрам силы, которые находятся вне территории этих государств, у которых интерес никаким образом не совпадает с национальными интересами этих стран. И что эти люди свое будущее, Макрон, Мерц, они связывают не с тем, что, вы знаете, в конце концов, хорошо, срок заканчивается, человек может решить, что я в конце срока уйду, тем не менее. Но если он собирается жить в этом государстве, если он собирается, я не знаю, как кто-то из бывших президентов США, там, открыть президентский центр, читать лекции, или как Тони Блэр за деньги ездить на переговоры различные, он, тем не менее, предполагает, что у него должно быть наследие какое-то. И это наследие, если заключается в уже какой-то статистической погрешности, а не в политическом рейтинге, говорит о том, что они насчет своего будущего уверены, и это будущее никак не зависит от населения их собственной страны. Они просто обслуживают интересы внешних игроков. И поэтому и Эммануэль Макрон, который все, что происходит в их стране, списывает на Россию. Это уже очевидно в каждом своем выступлении. Мерц говорит, вы знаете, альтернатива для Германии — это подконтрольная Россия организация. Они не понимают,
8: мы
9: что они...
8: Мы об этом еще поговорим, да, да. Мерц, да, конкретно.
9: Но в целом они не понимают, что они делают. Почему? Вот Макрон говорит, сейчас на улицах и вообще вся моя оппозиция — это все русские агенты, русские шпионы. За этими силами стоят миллионы обычных граждан этой страны. Ты хочешь сказать, что миллионы граждан твоей страны — это наши подопечные, наши агенты? То есть, получается, Россия внутри твоей страны популярнее, чем ты, если так?
8: Так,
9: ну,
8: да.
9: Вот, да, надо задать вопрос. Хорошо, у тебя рейтинг 10%, у твоих оппонентов под 40%. Ты говоришь, что они — это наши шестерки какие-то.
8: Так, а я уверен, что Путин бы выиграл выборы и у того, и у другого.
9: Ну, да,
8: даже в их стране с их пропагандой.
9: И поэтому это раз. Во-вторых, а что будет, когда эти силы придут к власти? Вы в этот момент признаете, что теперь Франция руководит, то есть Франция — это колония России, вы это хотите сказать, или Германия там? Я считаю, и надо быть объективным в этом вопросе, конечно, есть наше влияние на эти процессы, так же, как есть влияние США, Китая, его не может не быть, потому что если Макрон на выходных выступал, и как сумасшедшая старуха какая-то туда-сюда ходила и говорит, вот, говорит, раньше все наше благополучие зависело от дешевых энергоносителей, их больше нет. Раньше наша безопасность зависела от единства в НАТО. Его больше нет. Так вы, дегенераты, можете себе зададите вопрос, а чего их нет? Кто в этом виноват? Как говорил знаменитый Людвиг Аристархович. А кто это сделал? Кто? Вот как так получилось, что их больше нет? Вы не хотите населению сказать, что та политика, которую вы проводили с 2022 года, привела к тому, что экономическая ваша стабильность полностью разрушена, безопасность, система безопасности полностью разобрана, и это и есть ваше наследие политическое, которое вы оставляете после себя. Вот если так на этот вопрос посмотреть, вы преступники просто. Вы не имеете права не то что страну возглавлять, вас вообще, как в древнем мире, должны изгнать за пределы крепости, и чтобы вы там в пещерах где-то гуляли, потому что предали собственный национальный интерес. Я не говорю, что вы должны были быть прорусскими, значит, православными активистами во Франции, в Германии или еще где-то. Ваша главная задача была соизмерить то, что сейчас происходит. Я считаю, что в тот момент, когда президент сказал, что еще до начала специальной военной операции были обозначены ключевые условия, они должны были костьми лечь, из Москвы не вылезать, быть здесь, организовать саммит, попросить президента Путина там присутствовать, обсудить субстантивно, да, содержательно, обсудить эти условия, но постараться сделать так, чтобы решение было найдено до начала специальной военной операции. А вот то, что было ими сделано, этот расчет на то, что сейчас русские надорвутся, и вот здесь-то мы и посмотрим,
10: да,
9: и докажем,
10: кто... Да, ими не было сделано ничего. Они, абсолютно. Как и Владимир Владимирович говорил, меня удивило не то, что они... Если бы они отказали, я бы еще понял.
9: Да, вообще ничего.
10: Они вообще ничего
9: вот
10: не сказали.
9: Вот об этом и речь. Почему? Потому что если бы они отказали, они бы... Это тоже позиция. То есть они могли бы занять какую-то позицию, для нас было бы понятно. Они решили дать, значит, разгореться конфликту исключительно с той целью, чтобы он привел к такой эскалации, в которой глядишь, и в мутной воде они что-то выловили бы. Но что они выловили, мы видим.
10: Нет, ну а вот сумасшествие. Вот я зачитываю фразу, которую сказал Мерц в Киеве. «Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас». То есть это прямым текстом он говорит, что «ребята, украинцы, останавливать будете вы,
9: да,
10: а мы будем, значит, вот сидеть за вашими спинами и ждать». Ну, это же на Украину действует каким-то образом. Ну, они же есть... их это устраивают. Я извиняюсь, сам Зеленский говорит, мы защищаем Европу, ну, то есть мы себя даем убивать,
9: да,
10: чтобы
9: да,
10: они жили хорошо.
9: Вот давайте, тут возникает два ключевых вопроса. Вопрос первый. Фридриху Мерцу. Значит, вялотекущая шизофрения – это сложная болезнь, такой биполярка, там прочие расстройства личности. Но они, тем не менее, клиническому наблюдению, какой-то форме лечения вроде как поддаются. Просто надо его изолировать от общества. Потому что, когда вы утром говорите, что Россия не может справиться с Украиной, и уже доказано, что вооруженные силы России слабые, они ничего сделать не могут, и давным-давно уже русские проиграли, это ваша утренняя позиция. Как мы, что должны на вас направить тогда? Вот вы говорите, если сейчас, значит, Украине не помочь, то завтра русские пойдут на Европу. Тогда ответьте на вопрос, чем? Вы же говорите, что у нас ничего не получилось, все плохо, мы провалились, катастрофа какая-то. Окей, хорошо, чем мы на вас пойдем? Или у нас здесь скрытые резервы, которые мы тут не используем? Тогда объясните, о чем мы их не используем, если мы проиграли, по-вашему. Как-то очень странно, либо у нас ничего не получается, и тогда мы пойдем на вас. Либо же другая позиция, вы использовали все, что было возможно, отдали огромное количество денег, ресурсов, всего прочего на Украину, и тем не менее у вас ничего не получилось, и вы понимаете, что победа на нашей стороне. Ну тогда надо будет взять на себя ответственность и сказать, а хрен ли вы тогда столько всего отдали, почему вы не пошли с ними договариваться? Русские вам говорили, давайте разговаривать, вы говорили, да вы сейчас вы проиграете, скоты, и будем тогда мы с вами разговаривать.
10: Теперь оказывается,
9: с позиции силы. Теперь оказывается, что нет, тем не менее мы можем захватить весь НАТО, и вот не сегодня, завтра. Второй вопрос. Когда Мерц обращает... Я не знаю, смотрят ли нас, слушают ли нас на Украине, там, в разных городах. Не знаю. Если слушают, пусть зададут себе простой... Вот простые люди, которые не являются вот виновниками всех преступлений этого режима. Пусть зададут себе простой вопрос. Фридрих Мерц говорит, Украина, значит, сражается за Европу. Можно простой вопрос? А с хрена ли? Почему Украина должна сражаться за Европу? Вы ее приняли в Евросоюз? Нет. Марта Кос позавчера заявила, говорит, ребят, там еще у нас, значит, Македония, Албания, Черногория, нормальные страны, куда там...
10: Турция, мы Сербия.
9: Тоже... Да, мы на вас точно пока расширяться не будем, это вы сами решили, что хотите в Евросоюз, у нас пока такой возможности нет, поэтому Украина должна будет проходить ровно ту же процедуру, которую проходит Черногория. Черногория в настоящий момент не разрушена, население половина страны не покинула территорию государства, и она не находится фактически в состоянии вот уже близком к уничтожению государственности. И вы, тем не менее, говорите, вы знаете, вы должны за нас сражаться, умирать, но в Евросоюз мы вас принимать при этом не будем. А, и, кстати, если что, в НАТО мы вас тоже принимать не собираемся. Тогда возникает резонный вопрос. А с хрена ли нам сражаться за вас? Вот представьте себе, ровно на таком же основании завтра вот к вам приезжает глава Африканского Союза. Вы, допустим, живете в Болгарии, и глава Африканского Союза говорит, завтра вы должны напасть на Марокко. Почему? Потому что вы должны сражаться за Африку. Африка с вами, Африка в жизни этого не забудет, вы должны умереть, чтобы Африка жила. И что, вот болгары на это пойдут, или любой народ вообще на это пойдет, вы не Европа, вы не будете Европой никогда. Так же, как ни одна другая постсоветская страна никогда в жизни не будет принята в Европу в том качестве, качестве, в котором туда приняты не то, что восточные европейские, западноевропейские страны. Потому что еще большой вопрос насчет последующих расширений Евросоюза, которые имели место быть, Румынии, Болгарии, Венгрии и так далее. Маленький вот такой экскурс. Через день они выступают, говорят, мы должны 500 миллиардов евро выделить на развитие ВПК. Кто-нибудь когда-нибудь думал, вот эти 500 миллиардов, их же будут собирать со всего Евросоюза, правда, со всех стран-членов, в том числе восточноевропейских, балканских и так далее. Мы знаем какую-то грандиозную там киприотскую фирму по производству боеголовок, или, может быть, мы знаем, что в Болгарии есть фантастические какие-то, я не знаю, снайперские винтовки или еще что-то. Нет, мы же прекрасно понимаем, что речь идет о буквально 3-4 компаниях, которые находятся в ФРГ, Италии и в Франции. В первую, там, Леонардо в Италии, в ФРГ Rheinmetall какой-нибудь будет, во Франции Thales. Ну, хорошо, ну, умножим эту цифру на 2, ну, получится 6-7, ну, в крайнем случае 10 компаний, но они все в Западной Европе. То есть вы должны выращивать помидоры, пшеницу, я не знаю, продавать как-то, пытаться свести концы с концами, держаться правил бюджетного дефицита, вот это все делать, чтобы мы потом пришли, у вас деньги забрали и отдали корпорациям из сферы ВПК, которые ой-ой-ой...

0: они это прекрасно понимают. Она абсолютно...
1: Тут я поспорил, у Греции были проблемы, и вкачали же денежки туда. 240 миллиардов, если я правильно помню.
0: А проблемы вследствие чего-то возникли? Вот почему-то их не было до расширения Евросоюза. В Италии нынешний катастрофический дефицит, у них там долг внешний составляет 146% от ВВП. Постоянные ужимания, урезания и все прочее. Любого итальянца старше 50 спросите, вот во время лиры, вы по ощущениям, я не говорю по макроэкономическим показателям, которые на жизни населения никак не сказываются. Вы при лире лучше жили или при евро? Если найдете из 10 человек хотя бы двух, которые скажут, что, знаете, вот все-таки при лире было хуже, чем при евро, я буду поражен. Я таких не встречал никогда.
1: Продолжим после новостей. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин призвал осторожнее использовать искусственный интеллект в образовании. По его словам, нейросети должны помогать в учебном процессе, но не лишать школьников мотивации самостоятельно получать знания. Президент также подчеркнул важность сохранения стимула к саморазвитию и самостоятельному обучению. Он добавил, что необходимо всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности. Сохранение поддержки семьи в рамках проекта бюджета на период с 27 по 29 годы и его социальной направленности имеет принципиальное значение. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в бюджете предусмотрено средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений, а также на решение задач в сфере здравоохранения. Сенаторы исходят из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения, чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей, добавила спикер. С 1 сентября по 5 октября к московскому региону летело 9994 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что большую часть нейтрализовали на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожили на подлете к столице. Украина должна выполнить 4 требования для получения транша от Европейского Союза в размере 4 миллиардов 260 миллионов долларов. В парламентском комитете по вопросам бюджета уточнили,

0: Или что депутаты должны принять законопроекты, в том числе об отмене налоговой льготы на посылки, об отмене оценки имущества, о создании конкурсной комиссии для отбора членов счетной палаты. Отмечается, что если Рада примет необходимые законопроекты на следующей неделе, деньги Украина может получить уже до конца октября. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Украинский пограничник нелегально переправлял военнообязанных за границу за взятки в размере от 10 до 19 тысяч долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Во время обысков у него изъяли 25,5 тысяч долларов, 27 тысяч евро, автомобиль, технику, поддельные печати, штампы и бланки военкомата, а также военно-врачебной комиссии и нотариусов. С февраля 2022 года, напомню, на Украине введен режим военного положения и всеобщая мобилизация. – А на этот период выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В августе прошлого года разрешено выезжать за границу только мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО Генри Сардарян,
3: студия. И Алексей Осин.
2: Радио «Спутник», оба причем. Как там у Ширвинта была шутка, говорит, ты встретил, говорит, Шереметьева 1-2. Ну, если продолжать тему...
3: Есть еще такой анекдот, когда у мужика стучат в дверь, он говорит, кто там, говорит, Жан-Клод Ван Дам. Говорит, я выйду, всем четверым наваляю.
2: Разбавили. Да. Ну, без Дональда Фредовича никак не обойтись, хотя, может, к Европе еще вернемся. Вот я, что мне нравится в американцах, ты не просто вот что-то создаешь. А у нас это бывает бюрократически, название какое-то неприглядное, аббревиатура какая-то кривая, косая, да?
3: Типа американцев.
2: Ну, например, да. А у американцев силы суперинтеллекта. Mm-hmm. И сразу... виден Дональд Фредович в этом, значит, синем плаще.
3: Который и есть суперинтеллект.
2: Вот так с кулаком впереди, летит куда-то, всех спасает и так далее.
3: Ай, кошмар, да. Ну, и он здесь, конечно, по-русски это звучит как силы Си. Это провокационно для Соединенных Штатов Америки в настоящий момент. Но по-английски Си пишется через X, поэтому он на это не обратил внимания. На самом деле, по форме этой новой организации, это такой совещательный орган, в который просто вошли действующие различные руководители в этой сфере, для того, чтобы была координация деятельности. То есть это какая-нибудь там межправкомиссия в нашем представлении. Ну звучит, да, межправкомиссия. Межправкомиссия, да. Ну, звучит так, что, да, может, завтра, конечно, межправкомиссия и чуть-чуть прихлопнуть кого-нибудь. А там силы суперинтеллекта. Чем занимаются? С инопланетянами воюют, там Землю спасают от астероидов, вот что-то такое. Но в действительности единственное показательное во всей этой истории то, кто будет возглавлять структуру, а возглавляет ее разведчик. Тут они много всем нам рассказывали, что, если кто не знает, суперинтеллект — это то, как искусственный интеллект называет Трамп. Он сказал, что ему больше нравится суперинтеллект. И намного они рассказывали, что это даст свободу творчества, и человек сможет образование получать более доступно, и еще что-то. Но на всякий случай возглавлять организацию будет разведчик.
2: Вот, а там, кстати, комиссия-то какая? Там еще председатель Федеральной торговой комиссии.
3: Это уже заместитель.
2: И заместитель министра войны, между прочим. То есть еще и Пентагон там присутствует. Так что там все серьезно. Почему силовики одни?
3: Ареса. Ну, кроме... заместитель, да, все подчиняются разведчику.
2: И тут, что важно, Дональд Фредович сам любит, видимо, общаться с...
3: Хотя не нам, конечно, говорить фразу «все подчиняются разведчику», да? Но эта схема давно отработана в Российской Федерации. Да, рабочие, видимо, решили взять пример с Россией.
2: Почему нет? Так вот, Дональд Фредович сам любит пообщаться с суперинтеллектом, как он любит говорить, да, и... какие-то опять средства массовой информации пишут о том, журнал Time, что он обсуждал план операции в Венесуэле как раз с Гроком Илоном Маском, вот этим агентом. Но ладно, бог с ним, но если, предположим, так, значит, вроде ребята хоть и рассорились, но... тайно встречались и общаются, с одной стороны, да, вот, еще тут, как вот это оценить?
3: Что, ну, искусственный интеллект что-то спрашивает?
2: Нет, бог с ним, с интеллектом, с Маском.
3: Его взаимоотношения с Маском? Да. Он не может с Маском прервать взаимоотношения окончательно, потому что Маск, так же, как Алекс Карп, так же, как Питер Тиль, они являются чем-то, что мы в настоящий момент еще... в должной степени с философской точки зрения не осмыслили. Для того, чтобы внести свой вклад в эту историю, вот сейчас скоро, в ближайшую неделю-две, выйдет моя новая академическая статья, которая утверждает, что в журнале «Полис», кстати, вот я у себя размещу в телеграм-канале, чтобы могли наши граждане ознакомиться. Вот смысл статьи в том, что я пытаюсь там утверждать, что все эти деятели, они не являются новым видом олигархии или крупного капитала, что это абсолютно отдельный политический класс, у которого есть классовое сознание, у которого есть классовый интерес, у которого есть уникальный ресурс, технология и все, что, в общем-то, причитается классу. И что как в XIX веке мы не очень осознали, что пролетариат – это не бедные, это не новый вид бедных, а что это отдельный класс. И вследствие этого получили революции, потом фашизм, и потом целый ряд других явлений. Ну и, скажем, в изначальной форме марксизм как идеологию, которая сильно повлияла на дальнейшее развитие. Ровно таким же образом, если мы сегодня не осознаем, что все эти люди, перечисленные мной, являются новым политическим классом со своим интересом, со всем прочим, то мы не поймем грядущие политические процессы, которые обязательно произойдут. В чем их отличие от всех других классов? В чем отличие Маска, Карпа, Тиля и прочих от просто крупного капиталиста, какой-нибудь владельца пароходов, заводов, теплоходов? Ключевое отличие в том, что он одновременно финансируется, во многом финансируется за счет государства, но при этом обладает такими ресурсами и технологиями, без которых это государство существовать не может уже. Он обладает критической инфраструктурой, фактически ею владеет. И мы видим, что государство впервые за всю историю свою, государство отдает монополию на принятие стратегических решений, важнейших решений, отдает не то что внешнему актору, не человеку. Вот что важно. Мы знаем примеры там, со времен Маргарет Тэтчер, когда внедрялся New Public Management, и частью этой идеологии была максимизация аутсорсинга, когда давайте улицы будут убирать одни частные компании, красить заборы другие, паспорта выдавать третьи. Но это нормально, это компания, государство дало эту функцию временно исполнять кому-то, как отдало, так может и забрать, если захочет. Когда мы слышим, что американцы наносили удар по вот школе для девочек в Иране, потому что такое решение принял искусственный интеллект, никогда ничего подобного в истории до этого не было, когда решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Искусственным интеллектом владеет вполне конкретная корпорация, а этой корпорацией фактически владеет вполне конкретный человек, который, с одной стороны, безумно зависим от государства, а с другой стороны, это государство зависимо от него. Настолько уникальных взаимоотношений еще у буржуазии не было таких взаимоотношений.
2: Я прошу прощения, да. А это не просто технический момент? Условно говоря, я могу принять решение об атаке вот этого конкретного объекта, заложив данные в искусственный интеллект. Или я, например, могу посмотреть данные спутника, там, фотографии, и тоже принять такое же решение. Но в чем разница здесь?
3: Разница в том, что речь не про методику, которую вы описали в первом случае. Там было не так, что заложили в искусственный интеллект и приняли на его основании это решение. Утверждается, по крайней мере, в ходе различных журналистских расследований и так далее, что искусственный интеллект, сам анализируя спутниковые снимки и информацию разведки и еще много чего, что там было, пришел к выводу, что в этом объекте абсолютно точно находится военный объект, что на этой территории военный объект, и он не предлагал наносить удар, а он принял решение о нанесении этого удара. По крайней мере, так нам это обрисовывается в различных докладах.
2: До этого-то задачу перед ним какую-то поставили?
3: Задача была поставлена на территории Ирана на основании спутниковых снимков найти военные объекты. И говорят, что если бы человек анализировал бы эту территорию, он бы пришел к выводу, что точно утверждать, что там находится военный объект, нельзя. Что информация о том, что там военный объект, такую информацию принять нельзя. Но даже если там была бы не школа для девочек, а военный объект. Но сам факт, что есть человек, который был убит, и это решение об убийстве принял не министр обороны или министр войны, как угодно его называете, а что это решение было принято искусственным интеллектом, невоодушевленным, абсолютно искусственным субъектом, который может теперь принимать решение об убийстве человека. Но это абсолютно новый этап в истории развития человечества, я не уверен, что он такой позитивный.
2: Я просто я не до конца все равно понял. Да. Помните, была ситуация, когда Штаты в Афганистане воевали, там свадьбу атаковали.
3: Да.
2: Вот они говорят там, ну, мы ошиблись, да?
3: Да.
2: Ну, вот это, ну, хорошо, тут он ошибся, искусственный интеллект. Да, нет, оценил информацию.
3: Я же не говорю, что без искусственного интеллекта человек не ошибается. Тут речь о другом, что никогда до этого вопрос принятия решения не отдавался искусственному интеллекту. Что это решение все равно принимал человек со своей ответственностью, с конкретным именем, фамилией, отчеством и паспортными данными, который отвечал за или не отвечал за эти принятые решения. Но это был человек. Сейчас решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Пройдет очень короткий период времени, и огромное количество решений в нашем отношении как граждан будет принимать искусственный интеллект. Хотим мы этого или нет, потому что его единственное оправдание этого — это а. сокращение расходов, б. увеличение скорости. Вот почему искусственному интеллекту дали анализировать эти снимки. Не потому, что он это качественнее сделает, чем человек, а потому что он быстрее с этой задачей справится. Он этот снимок анализирует за какие-то фантастические доли времени.
2: Нет, просто вот еще раз, чтобы уточнить. Генеральное решение об атаках на военные объекты Ирана приняли люди.
3: В целом,
2: конкретную
3: что будет
2: цель
3: наносить
2: искусственный интеллект.
3: Да, да.
2: Ну так это он же не принимал решение напасть на Иран.
3: Нет, войну начинать это решение принимал не искусственный интеллект, но решение убить конкретные 200 человек, которые находятся на этой территории, или 300 человек, которые на другой территории, это уже решал искусственный интеллект.
2: Ну вроде да, как, понятно. Ну и отсюда вот эти бесконечные сейчас разговоры, ограничивать, не ограничивать. Да. И сам там Трамп их ведет то же самое. Он, кстати, по-моему, против ограничений.
3: Ну, конечно, так, достаточно посмотреть на гражданство тех лиц, которые владеют ключевыми платформами. Среди них там французов или граждан Южноафриканской Республики нет. Это все сконцентрировано в США. И чем больше искусственный интеллект распространяется, чем больше им пользуются и внедряют, тем эти корпорации становятся более весомыми. Это раз. И плюс, кто его к власти привел? Это одна из ключевых групп его сторонников, которые его финансировали, вели, поддерживали.
2: Если возвращаться к европейским делам, мы, вернее, в первой половине говорили о том, что Мерц и Макрон не являются политическими деятелями, ибо не борются за власть.
3: Да.
2: Но, может быть, так сказать, меня обманывает собственное ощущение. По-моему, это как раз у них здорово получается. Там Макрон, когда соперничал с Марин Ле Пен, очень у него все замечательно получилось, да, там была хитрая комбинация первого-второго тура и так далее. То есть технологии-то он обладает, что вы имели в виду?
3: Когда мы говорим, как я говорил, не борется за власть, имеется в виду, что этот человек, мы же всегда говорим про политику, исходя из контекста, в который она ее положили и в котором эта политика осуществляется. Бороться за власть во времена семьи Сфорца или во времена... значит, Генриха VIII, это одна политическая борьба. Бороться за власть в современной Франции — это совершенно другая борьба за власть. Вот мы не можем оценивать допустим, ну, какого-нибудь средневекового бунтаря, который захватил власть в итальянском городе какой-нибудь, по меркам того, вот, что он как-то не соответствует представлениям современным о Франсуа Олланде, допустим, и прочих деятелях. Ровно так же, как и мы не распространяем их представления на современных политических деятелей. Современная политическая система Франции, Германии и так далее предполагает, что борьба за власть осуществляется на двух уровнях. Сначала ты должен добиться доминирующего положения в политической группе, которая может тебя выставить, да, может являться твоей опорой. Это партии. Ну, так получается, что эти государства, они построены вокруг партийного представительства в первую очередь. Вот ты сначала должен добиться, ты не можешь стать во время, вот скажем, прошедших выборов, не можешь стать канцлером ФРГ, если тебя не поддерживает, допустим, ХДС. Вот на тот момент именно ХДС должна была определить. Вот ты сначала получил поддержку ХДС, а ХДС должна при этом иметь поддержку населения в каком-то виде. И вот если ты существуешь в таком контексте, становится очевидно, что представители твоей партии не поддерживают твои политики. А вследствие того, что ты, тем не менее, ее продолжаешь, это экстраполируется на твою политическую силу, и ее перестает поддерживать местное население, и именно поэтому ты проигрываешь на одних земельных выборах за другими. У тебя рейтинг уже там до какого-то исторического минимума падает. И ты не хочешь ничего с этим сделать, ты не хочешь менять собственную позицию, ты не хочешь объяснять ничего, ты не хочешь, по крайней мере, пойти на какой-то компромисс с собственным обществом, услышать его. Это говорит о том, что ты не интересуешься в целом продолжением деятельности собственной партии, ее популярностью и прочими вещами. Когда же используются политические технологии, так называемые, когда, значит, вышли во второй тур партии во Франции, Макрон, значит, в каких-то округах убрал свою партию и дал победить Меланшону за счет этого, в других округах не убирал для того, чтобы уменьшить голоса Ле Пен и все прочее. Это не борьба за власть, потому что в результате этого сам рейтинг Макрона лучше не стал. Он смог сделать таким образом, чтобы премьер-министрами не стали представители Ле Пен и не стали представители Меланшона, но это и не его непосредственная политическая команда в большинстве своем. Это более-менее такие технократические кабинеты, и все, что происходило после этого, это только падение популярности Макрона и фактически приведение к невозможной ситуации, чтобы кто-то из его команды сейчас на выборах мог победить. У него там целый набор боевых гомосексуалистов, которые у него там и премьерами работали, и министрами, переженились, развелись. Я напомню, что ЛГБТ — это запрещенная экстремистская организация в России. Вот у них там целая очередь из них стояла, ни у кого из них шансов на этих выборах не будет. Они кто бы ни выдвинулись, у них мизерные шансы будут на победу, потому что Макрон испортил всех. Вот он не боролся за победу. И то, что у него получилось так поступить с Ле Пен, при всем уважении к мадемуазель, но у нее в целом шансов проиграть всегда больше, чем шансов выиграть. Она просто очень сложно избираема. Был бы Барелла от ее партии.
2: Бардала.
3: Извините, Барелла — это полузащитник Интера. Мы с вами про футбол говорили, да, я про Никола Бареллу подумал. Речь, конечно, о Борделе. Вот если бы Бардела был, то шансов было бы значительно больше на выборах, на мой взгляд. Он проще избираем, чем она. И в те же самые финты с избирательными округами, где-то выдвинуться, где-то нет, где-то сконцентрироваться. Но Ле Пен на то и дали на тот момент, на мой взгляд, выйти во второй тур, потому что она бы в нем проиграла, иначе ее бы арестовали, как до этого неоднократно было. Здесь мы видели, ее арестовали, начало подходить время выборов, и решили, что подожди, это если она под арестом, то выдвигаться будет Бардела, значит, шансов будет побольше, давай-ка ее выпустим.
2: То есть они с вами согласны?
3: Я 100%
2: согласен. Я извиняюсь, а Ле Пен — это политический деятель? Ну, мы говорили о том, что Макрон смерть.
3: Безусловно, потому что, и приведу неприятный для нас пример, она уже несколько раз выступила с такими комментариями, которые не сильно укладываются в образ российской марионетки на этой территории. Там нас критики какой-то подвергли, еще что-то. Почему? Потому что она борется за власть. Потому что ей необходимо создать впечатление, что она суверенный лидер Франции. Вот она создает себе такой образ. Ровно таким же образом, как, допустим, любой, как их называют, популисты, да, вот, скажем, Дональд Трамп. Почему он политический деятель? Вы правда верите, что Дональд Трамп очень верующий христианин, такой вот, который в Господа верит и очень хочет вернуть христианству важное место в западной цивилизации? Я в это не верю. При всем уважении и безусловной харизме.
2: Можно не верить, но хотеть, чтобы вернулось христианство.
3: Я даже насчет этого сильно сомневаюсь, потому что для этого хотя бы нужно более-менее понимать, что из себя представляет христианство. Я боюсь, что если с Трампом сесть и час просто поспрашивать, кто такие апостолы, а кто Иисус, Дева Мария. Вот просто хотя бы поверхностно поговорить. И я практически не сомневаюсь, что он не читал Евангелие, знает его содержание только по кино и каким-то пересказам, значит, знакомых. Ровно таким же образом, как когда этот человек строит из себя суперконсервативного такого деятеля или рассказывает о себе как о простом американце, который сильно заботится о простых американцах. Нет, он в какой-то момент, я сам полагаю, что это было во время выборов, когда Обама сражался против Джона Маккейна, и у Маккейна кандидатом в вице-президенты была Сара Пейлин. Сара Пейлин была предвестником этого ультраправого движения в США. И Трамп увидел, что есть новая группа населения, которая растет, легко мобилизуется, и надо обращаться к ней. И будучи политическим лидером, он стал говорить иначе совершенно. Он стал говорить совершенно другие вещи. Он стал вести себя по-другому. И этот человек, он не очень похож на Трампа, которого знали, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад. Это не один и тот же персонаж. Ровно таким же образом, как, скажу даже крамольную вещь, у нас наш президент, будучи безусловным государственным деятелем, но при этом еще и самым крупным политическим деятелем в стране и, скорее всего, ну хорошо, одним из крупнейших в мире за последние лет 30-40. Он в начале 2000-х, у него была одна позиция, потому что контекст, мир и окружающая среда были одни. Сегодня она очень сильно отличается. Это две разных политических доктрины и программы. Он тоже рефлексировал, реагировал на мир вокруг себя. И что самое важное, он рефлексировал на собственное население. Изначально у него могла быть позиция несколько иная, но в России, кто бы ни стал главой государства, глубинный народ, глубинный русский народ, в первую очередь, со своей культурой, убеждениями, принципами, они из любого правителя за достаточно там, какое-то количество времени начинают делать привычного для себя императора, который движется в соответствии с тысячелетними заветами, не сильно отвлекаясь на вот шелуху, которая происходит вокруг. Это наша история. Можно свергнуть царя, после царя привести большевиков. 20-30 лет, и гамарджоба. Мы там сейчас из духовной семинарии все поправим. Потом, нет, все, вот Советский Союз, это плохо, надо это все дело сворачивать. Будем строить либеральную республику, как во Франции. Там вот тут уже меньше лет. 10 лет прошло, добрый вечер, и мы пошли по привычной для нас стезе. Почему? Потому что народ имеет ключевое значение. Народ – это самый недооцененный, с точки зрения ученых и академического сообщества, самый несправедливо недооцененный субъект, но это на самом деле в истории России единственный субъект. Вот мы все время изучаем один правитель, другой правитель, война, значит, военачальник, тут Чайковский появился, а тут вот картину нарисовали, а на фоне где-то там вот существует, бултыхается где-то сам по себе народ. Но на самом деле сколько было государств, которые на первом же кризисе, который у нас в нашей истории был, ломался, переставал существовать и сразу размывался в исторической действительности. У нас каждый раз нам что-то сверху пришли, все, теперь будем строить марксизм. Теперь у нас, значит, будет вот такое общество, полностью модерновое, в полном соответствии с представлениями европейских парочки мыслителей. И всего пару десятилетий народ это перемалывает через себя. Постепенно, медленно, но перемалывает, опять начинает строить то, что было до этого. Это не политическая элита делает. Это народ из своей среды начинает выталкивать, постепенно аккумулироваться и мобилизовываться вокруг той силы, которая способна вывести все обратно на свою собственную колею. Обидно только за то, что пока мы играемся, значит, в эти игрушки, у нас большой потенциал теряется, страна иногда-то уменьшается, потом, правда, обычно увеличивается в больших масштабах, дай бог. Но сил на вот эти эксперименты, игры мы тратим непростительно много, и хотелось бы, чтобы баловаться мы так перестали уже и вот перешли на свою традиционную колею, при всем уважении ко всем точкам зрения, взглядам людей. Вы как не старайтесь, если будете пытаться медведя учить вести себя как домашнюю кошку, это все равно не получится. Чтобы не обижать, хорошо, не домашнюю кошку. Если вы от медведя будете ожидать скорости лошади или...
2: Да он когда-то быстрее бывает, я, конечно,
3: да, нет, ну хорошо, не знаю, ну, чтобы он ходил как кенгуру, допустим, или умел делать, ну, да, какие-то вещи как крокодил. Но не надо этого делать. Вы оставьте его в покое, пусть живет так, как он умеет, и что у него лучше всего получается. Иначе мы, вот я этот пример спортивный приводил, если будете оценивать олимпийского чемпиона по вольной борьбе по тому, как он забрасывает мячи в корзину, скорее всего, он средненький спортсмен.
2: Не очень так выглядит, я могу сказать.
3: Не очень, да, но да, вот вы оцениваете его как вольного борца, и дайте ему бороться. Он тогда... И то, ровно так же баскетболиста не ставьте к нему на ковер и не ожидайте, что он
2: покажет. Односложного буквально ответ попрошу. Я так представляю, что Владимир Владимирович помягчел за последнее время, ну, там, предположим, 10 лет. Согласны, если да, то это действительно требование народа. Мы же хотим сейчас все вдарить, там, нет, разбомбить.
3: Я думаю, что просто мы все хотим, и эмоционально, конечно, мы хотим, чтобы весь мир, я сейчас пытаюсь найти целомудренный термин, не могу, испугался, скажем так, но просто у президента объем информации, которым он владеет, и представление о том, что по-настоящему происходит вокруг нас, какие есть риски, он не сопоставим ни у кого из нас его нет, поэтому он принимает решение, исходя из всей полноты этой.
2: Генри Сардарян, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
1: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте, в этом выпуске. Два человека пострадали из-за падения обломков ВСУ в Курске. Продолжение конфликта с Россией грозит и для Украины крахом государственности. Женская сборная по волейболу примет участие в чемпионате мира в следующем году. Теперь подробнее. Два человека пострадали в результате падения обломков дронов в ВСУ в Курске. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор области Александр Хинштейн уточнил, что сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта. Поврежден электробус, он загорелся. Пассажиров оперативно эвакуировали. Кроме того, поврежден частный дом. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам лишения свободы жителей республики, которого обвиняли в госизмене и приготовлении к совершению диверсии. В пресс-службе региональной судебной системы сообщили, что дело рассматривалось на закрытом заседании. Уточняется, что первые 3 года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Пенсии россиян в следующем году будут проиндексированы дважды. Соответствующие деньги заложены в бюджете. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын. В проекте бюджета также увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения. На это будет направлено более 7 триллионов, из которых более 5 триллионов по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, детский бюджет за 3 года составит более 10 триллионов. Это единое пособие и материнский капитал. Также, по словам сенатора, сохраняется ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с 2 и более детьми. Продолжение конфликта с Россией грозит для Украины крахом государственности, так считает выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, власти Украины преследуют национальные интересы Великобритании, Соединенных Штатов, Евросоюза, но только не свои собственные. Он отметил, что каждый день конфликта – это погибшие и раненые на фронте, разрушенная украинская инфраструктура и падение экономики. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам, однако не видит такого желания со стороны киевского режима. Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешения, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе. Протяженность трассы 440 километров, а высота полета 800-830 метров, что соответствует новому классу воздушного пространства. Летать здесь смогут беспилотники, оснащенные необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности. Первой задачей нового маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких маршрутов может расширить все возможности гражданских беспилотников в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий. Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира в Соединенных Штатах и Канаде. Турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября следующего года. О допуске российских сборных до соревнований Международная федерация волейбола объявила 8 июля. Решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 18 часов 4 минуты в российской столице. Вечер на «Радио Спутник» начинается. У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Со мной сейчас в студии гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Сегодня также, помимо того, что сегодня понедельник, день тяжелый, сегодня еще и день радостный, когда педагогов по всей стране мы поздравляем с Днем Учителя, поздравляем не только мы, но и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И он высказал достаточно такое резкое, на мой взгляд, заявление, которое можно смело трактовать в сторону неких, может быть, даже изменений, может быть, мне так показалось, давай с вами сейчас и обсудим. Значит, президент призвал не допустить, чтобы общество в России разделилось на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится.
3: Да, заявление действительно было жестким, очень определенным по характеру, и, на мой взгляд, оно очень своевременное, потому что стремление разделять общество, оно, так сказать, очень, значит, очень распространено по разным, причем, критериям. И в итоге мы видим, в общем, достаточно значительное неравенство. Неравенство в нескольких, так сказать, аспектах. Ну, социальное, классический, значит, пример. И оно основано как раз на, в значительной степени на доступе к образованию, на интеллектуальном неравенстве, на том, что как раз образуется эта самая интеллектуальная элита, о которой говорил президент. Неравенство доступа к различным ресурсам, например, образовательным, но не только. Неравенство региональное. Вот образуются, так сказать, места, где места настоящего процветания и вот эти самые гнилые местечки, да, как когда-то говорили, характеризуя британскую провинцию. Люди, каждый, так сказать, да, человек, каждый гражданин России в идеале должен иметь равный доступ к различным ресурсам и возможностям. Не должно быть так, что образование или связанное с образованием состояние семьи, да, или, так сказать, наличие каких-то других ресурсов предопределяет то, что, как говорится, вечно, всю жизнь сверчок знай свой шесток. Для общества должна быть характерна динамика. Тот, кто внизу, должен иметь возможность подняться, обучиться, получить компетенции, взять кредит и подняться. Тот, кто, так сказать, проигрывает реально, допустим, на предпринимательском рынке, естественно, должен, так сказать, опускаться вниз. И вот эта динамика, да, она и обеспечивает обществу устойчивость. Главное, чего не должно быть, это застойной бедности. Это характерно у нас для моногородов, для многих других удаленных мест, для мест, где люди привязаны к крупным производственным, допустим, компаниям, к определенному образу жизни, не могут физически даже, так сказать, в некоторых местах собрать хорошо вещи, да, упаковать в контейнеры, уехать куда-то. Вот. Этого быть не должно. Если мы исходим из того, что в обществе необходима динамика, значит, каждый должен иметь право на обучение, во всяком случае, так сказать, базовое, да? Каждый должен иметь право на кредит, и кредит этот должен быть достаточно доступен. И, кстати, там Центробанк здесь значительную активность предпринимает последние там, полтора года. Вот. Каждый, кто чего-то стоит и чего-то реально достоин, должен иметь возможность движения вверх. И меритократическое общество, то есть общество, где достижения являются мерилом, критерием успеха, достижения, а не связи, достижения, а не заслуги родителей, достижения, а не кем-то накопленный капитал. Да, вот это должно быть главной характеристикой и основой, значит, общества. Для этого нужно максимально уменьшать неравенство, и в этом смысле этому могут, конечно, поспособствовать те изменения в налоговой системе, которые планируются. Нужно не изымать, конечно, но аккуратно перераспределять капитал от состоятельных слоев с помощью налоговой системы к менее обеспеченным. И, конечно, создавать гарантии вовлечения в различные процедуры вот этого самого подъема, входа в этот лифт. Главное из этих процедур – это, конечно, образование. Возвращаясь к словам президента, элита, продолжая, да, эту логику, элита должна формироваться благодаря образовательным достижениям. Элита должна формироваться благодаря людям, которые, значит, хорошо учатся и способны что-то продемонстрировать. А не наоборот, какая-то застывшая интеллектуальная элита, которая тормозит, значит, учебный процесс, который тормозит движение, разного рода движение. Движение должно быть гарантировано. Движение – жизнь. Движение – это динамика. Образовательная, политическая, какая угодно.
2: Дмитрий Иванович, но при этом же можно парировать, что одним из подобных лифтов было, есть, и я надеюсь, что будет в дальнейшем, это высшее образование. Но у нас и в этом направлении, в силу доступности высшего образования, мы как будто бы эту дорогу несколько более четко делаем. Если раньше мы там могли выбрать из огромного перечня специальностей и там, допустим, получить тот же кредит с господдержкой, то сейчас государство этот коридор возможностей несколько уменьшило.
3: Ну, как уменьшило? Все-таки высшее образование, бюджетные места, они, так сказать, гарантированы. Можно, кстати, привести пример, что, так сказать, большевистский режим гарантировал всеобщую доступность высшего образования. А в 40-м году при Сталине была введена платность не только высшего образования, но и обучения в старших классах. Ну, вот она была реальная, так сказать, да, политика... реальная стратегия вовлечения людей в, там, я не знаю, в образовательный, в политический процесс. Стратегия была на самом деле отсечение. Да, она мало чем отличалась от того самого преснопамятного циркуляра о кухаркиных детях, который при Александре III был, так сказать, издан, что вот, значит, сыновья поваров и кухарок, они не могут, значит, в силу самого своего быта, жизни, да, не могут, так сказать, оценить прелести образования, поэтому должны находиться, ну, я упрощаю и модернизирую, да, эту логику, должны оставаться за его бортом. Это ни в коем случае не должно в стране быть. Так вот, сейчас есть бюджетные места, доступ к ним гарантирован. Не добрал, плати. Вот такая все-таки у нас логика. Главный в этой логике человек, который сдал хорошо. Человек, который пусть даже из маленького города, пусть даже из села, но, значит, хорошо сдавший ЕГЭ, хорошо разбирающийся в тех предметах, да, которые будут основой, так сказать, да, учебной программы в ВУЗе. Вот. У нас образование всегда было ориентировано на достижения, но всегда, я имею в виду, где-то с конца 50-х годов прошлого века. И таковым оно остается и сегодня. И важно не допустить, чтобы с помощью финансовых, допустим, рычагов люди талантливые, умные, но, так сказать, не обладающие капиталом или там благосостоянием, чтобы их не отсекать от учебного процесса. Это будет способствовать застойности общества, застойной бедности и протесту, кстати.
2: Продолжая обсуждать заявление президента, глава государства отметил, что от учителей во многом зависит, как страна ответит на вызовы 21 века, которых еще, я уверен, будет немало. И вот здесь мы, как граждане России и конкретно преподаватель, тоже сталкиваются с рядом проблем. Первую из них, ее тоже на высоком уровне поднимали, это проблема авторитета учительского. Когда приходит родитель в школу и говорит: вы мне должны, вы мне обязаны, а я своего ребенка никак контролировать не буду, это вот ваша обязанность. Это нам как справлять?
3: Ну, это извечная проблема, что первичнее, семья или школа, что, значит, какой из институтов должен нести большую, так сказать, ответственность. И ответ здесь, так сказать, довольно банален, это должна быть синергия. Родитель должен помогать учителю в образовании, воспитании, развитии, значит, ученика. Семья – это тыл, да, хорошо бы, чтобы надежный, да, школа – это фронт, хорошо бы, чтобы результативный, с достижениями, вот, и личность, там, а талантливый ученик без поддержки семьи может быть психологически ущербным. Значит, хороший мальчик или хорошая девочка, но, так сказать, не демонстрирующая желание учиться, так сказать, это тоже, в общем, так сказать, однобокая штука. Так что синергия важна.
2: Да, синергия важна, и в контексте школьного образования тоже не могу не упомянуть. Сегодня резонансное заявление от главы СПЧ Валерия Фадеева по поводу школьной программы. Это уже моментально дискуссию в комментариях породило на, например, той же РИА Новости платформе. Значит, суть предложения такова. Валерий Фадеев проконсультировался с ученым сообществом, и они вместе считают, что необходимо ряд предметов из числа школьной программы сократить в рамках общего курса, потому что там, по-моему, чуть ли не лишними знания называются вот в таком контексте. И это относится к математике и еще там паре предметов, которые такие достаточно прикладные. Вот по этому направлению как мы будем двигаться-то в итоге?
3: Ну, здесь важно, так сказать, пройти между Сциллой и Харибдой, да. То есть, с одной стороны, конечно, вот этот самый багаж знаний, на который есть запрос, он постоянно меняется. Если там в начале 20 века там, классические языки были основой образования, классические древние языки, то сейчас это, ну, точнее, не сейчас, а признано это бессмысленным багажом еще там 70 лет назад. Вот. А сейчас настает время и других классических, казалось бы, да, предметов. Не так они важны. Возможно, а возьми другие знания, умения, навыки. Знаменитая это, да, школьная триада. Вот. То есть, в принципе, то, о чем говорит Фадеев, это вполне логично. Другое дело... Здесь вторая сторона, да, Харибда, не выплеснуть с водой ребенка, не в попытке сделать образование более современным, адекватным, качественным, не отказаться от чего-то сущностного, главного, от той же математики, так сказать, да, от иностранных языков, от литературы. Вот, от базовых каких-то вещей в физике и химии. В общем, ту самую золотую середину, тот самый реальный вектор развития образования должны определять, конечно, профессионалы. И, сказать, ну, пока, скажем, Академия образования, значит, Минобрнауки, они демонстрируют значительную готовность, как мне представляется, к этой работе. Вот. И вообще, так сказать, там, то, что происходит с вот, значит, программой «Приоритет», да, вот, развитие, значит, высшего образования такое углубленное. То, что происходит в некоторых других кластерах, так скажем, это вселяет, безусловно, оптимизм. И высшая школа должна быть доступной, с одной стороны, профессиональной, с другой, современной, модернизирующейся, с третьей. И, в общем, модернизация реально происходит на наших глазах, к счастью. И важно, что, так сказать, ну, те регуляторы, которые сегодня этим занимаются, они вполне адекватны, не торопятся, предпринимают адекватные, так сказать, такие достаточно эффективные шаги. Понаблюдаем.
2: Да, и тут сразу нужно говориться, что это пока предложение, это еще даже не обрело вид какого-то законодательного акта. Это предложение от одного из наших ведущих мыслителей в государстве. И тут тоже нужно дополнить, что Фадеев предлагает оставить зарплату такой же, что тоже важно, учитывая не самую высокооплачиваемую все-таки работу учителя. Это вот важный момент.
3: Да-да-да, здесь важны те и обязательные, индикативные, значит, показатели, которые должны характеризовать, скажем, оплату труда учителей, работников вузов. Были знаменитые майские указы Путина, есть, так сказать, нацпроекты, есть другие, так сказать, разного рода директивные документы. И вот эти цели по уровню зарплаты, так сказать, по их соотнесению с уровнем зарплаты учителей и работников вузов со средней там, в регионе, да, они, конечно, ну, в перспективе, возможно, они должны сказать, соблюдаться, сказать, эти заданные ориентиры должны быть выполнены.
2: И завершая, наверное, такую большую образовательную тему, связанную у нас с Днем Учителя, опять же, праздник, у нас есть заявление президента, также который предложил создать образовательную нейросеть, на это уже и в Минпросвещении отреагировали, говорит, сделаем, товарищ президент. Вот, и вслед за этим сразу же хотел бы упомянуть, что у нас есть такой конкурс, который называется «Учитель года», и его победители получают бесплатное обучение технологиям искусственного интеллекта там в партнерстве с одним из наших крупных банков. Вот, может масштабировать как-то эту историю, потому что у нас вот и искусственный интеллект везде появляется, и нейросеть специализированную готовят, а учителя, я уверен, далеко еще не все с ней ознакомились.
3: Ну, искусственный интеллект — это, безусловно, будущее, и задача российского политического класса создать условия для его распространения, во-первых, и для обучения ему максимального, во-вторых, причем обучение и учеников в школах и просто население, так сказать, взрослого, да, через специальные отраслевые какие-то программы, да, вовлечения в этот процесс, через системы игр, как, да, сказал классик, человек — это человек играющий, вот через игру возможно. Это должна быть целая такая сеть, паутина вовлечения граждан в искусственный интеллект. Я думаю, через 15-20 лет ситуация изменится с этим качественно. И, конечно, является очень благоприятным фактором внимание президента к этому вопросу. Давайте вспомним, что именно его внимание постоянное, в общем, пристальное к цифровизации привело к тем, ну и, естественно, то, что делал в Москве и продолжает делать Сергей Собянин и его команда, прежде всего, да, если сравнивать с другими субъектами. Вот два этих драйвера привели к тому, что цифровизация победила, можно сказать, в стране. И она стала по, там, допустим, госуслугам, по, значит, по вообще цифровому профилю, да, стала страна, Россия оказалась вообще впереди планеты всей. Вот если такую же ставку сделать на искусственный интеллект, такое же внимание властей, на федеральный, региональный, отраслевых регуляторов будет к искусственному интеллекту, то и здесь мы сможем достичь серьезных, так сказать, уровней, серьезных показателей. В конечном счете всегда вся политика – это воля, это политическая воля. Если она у субъекта есть, если есть для этого ресурсы, хотя бы минимальные, для там, достижения тех или иных целей и задач, задачи будут выполнены. Если воли нет, если нет регулярной активности, ну, извините.
2: Да, я бы еще дополнил, что помимо воли необходимо еще и взаимодействие с гражданами. Потому что вот буквально на днях общался со знакомой, у нее дочка ходит в школу, и им там в столовой не продают еду там обычными банковскими картами, там через специальную какую-то карточку, и вот человек не разобрался, как эту карточку пополнять, вот элементарно. И поэтому ребенок ходит по школе, ну, грубо говоря, голодным.
3: Нет, вообще проблема, кстати, питания – это важная проблема, не только в смысле, так сказать, удобства оплаты, но и того, чтобы горячая еда была доступна просто каждому. Вот у меня, например, дочь учится в музыкальном училище Гнесиных, тоже она там иногда не успевает просто за время перемен, тем более у них ответственное очень, в общем, ответственное дело, которым она занимается, не успевают дойти вот до, там, до горячей еды. Конечно, это должно быть везде. И от тех практик, которые были связаны с какими-то закупками, разогретой еды, каких-то там, значит, малоадекватных полуфабрикатов, нужно возвращаться к тем практикам, которые были в советское время. Горячая еда везде, достаточно простая, но достаточно качественная. Вот. Здоровье, нация – это, так сказать, основа интеллекта, как надстройки не будет без базиса. Ну, это если прибегать, конечно, к вульгарной марксистской, да, социологии. Без базиса, без нормального питания в школах и вузах.
2: не только без нормального питания не будет все хорошо в школах и вузах, в частности для детей, но и без хороших, проработанных, качественных законопроектов. Также считают и в Думе, и, например, сейчас там обсуждается формат оценки воздействия принимаемых законопроектов на семьи с детьми. Причем это все не только в виде каких-то предварительных консультаций с членами профильного комитета хотят реализовать, но как через некую, я не знаю, отдельно одобряемую форму, которая должна вот при законопроекте быть бюрократически. Это такая достаточно большая тема, затравочку сделаем еще на следующую получасовку. Но вот насколько мы не сделаем здесь излишнего формализма при таком подходе?
3: Я не думаю, что здесь какой-то, так сказать, будет формализм. Скорее, речь идет о том, что расставляются точки над «ё», над «и». Процесс просто систематизируется.
2: Каким образом, например, мы можем рассчитать, вот принимается законопроект, касающийся, там, я не знаю, рынка аренды загородного жилья, и вот каким образом должна на это выдать соответствующее заключение комиссия из депутатов профильного комитета? Просто мне интересно, как это будет именно с точки зрения законодательства работать и формулировок.
3: Ну, здесь, так сказать, логичнее вам, наверное, спросить специалистов по законодательству и по той процедуре, которая будет выработана. Но, безусловно, есть запрос на адекватную, качественную, профессиональную оценку, так сказать, пустоты

0: России, да, они показали приход, продемонстрировали приход в депутатский корпус и молодых, и более эффективных профессиональных, и более подготовленных в узком смысле, да, отраслевых специалистов. Вот все это позволяет надеяться на более качественную работу Думы. Ну и, так сказать, есть надежда и на то, что администрация президента, правительство, регуляторы отраслевые будут работать с Думой более предметно, более качественно.
1: Дмитрий Иванович Орлов, в эфире «Радио Спутник», гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Также Михаил Алимов для вас работает. Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Количество пострадавших в результате падения обломков БПЛА ВСУ на электробусы в Курске выросло до 3. Среди раненых есть 8-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что помощь ребенку оказали на месте. Травмы у нее легкие. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги. Его госпитализируют в Курскую областную больницу. У 27-летнего молодого человека травма головы. Он госпитализирован. От госпитализации он отказался. Ранее глава региона рассказал, что в течение сентября в области были повреждены 97 частных и 12 многоквартирных домов. Работы по восстановлению продолжаются в ежедневном режиме. Недружественные выпады Японии не останутся без соразмерных контрмер с российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что 2 октября Токио объявило о 27-м пакете нелегитимных мер против России, которые затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц, а также ряды компаний за рубежом. Кроме того, недружественные решения впервые касаются ограничений в сфере судоходства. Захарова добавила, что Токио новыми антироссийскими мерами отдаляет установление долгосрочного мира на Украине. Вводя новые ограничения, Япония вновь пренебрегла международным правом. Польша отказывается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение. Об этом заявил представитель МИДа республики. Ранее в российском МИДе заявили, что иностранные граждане и дипломаты, не покинувшие Киев, осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами. Об этом рассказал российский посол в Доминикане Алексей Середин. По его словам, Россия открыта к возобновлению перелетов в эту страну. Технические рейсы возможны, просто потребовалось бы облетать закрытое воздушное пространство стран Европы. Дипломат добавил, что необходимо обеспечить здесь юридические и технические гарантии, имеется в виду ремонт самолетов, а также снабжение топливом в республике. Он добавил, что в этом деле мяч находится.

0: находится на доминиканской стороне. Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник. В финансовом университете при правительстве рассказали, что на почту или в мессенджер приходит сообщение с предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа этого года. И, по словам экспертов, к письму может быть прикреплена фишинговая ссылка, которая имитирует официальный сайт госуслуг. Эксперты рекомендуют проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
2: 18:33 в Москве. Вечер на радио «Спутник» продолжается. В студии я, Михаил Алимов, и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Прошлую получасовку мы закончили на теме, связанной с Думой и проверку соответствия законов, точнее, не соответствия, неправильная формулировка, проверку влияния тех законопроектов, которые наша Нижняя палата парламента будет принимать вот в контексте семей с детьми. И обосновывается такое предложение тем, что у нас демография выходит на первый план, президент об этом также говорит. Вот мое личное глубокое убеждение, что демографическая проблема, она действительно стоит у нас очень остро, но она не может быть решена без решения проблемы жилищной. Вот, потому что без наличия, как минимум, льготных арендных квартир для молодых семей мы далеко в этом направлении не уедем. Я, конечно, не профессионал, но вот лично у меня такое впечатление складывается. Вот с вашей точки зрения, ваш взгляд на проблему хотел бы услышать.
3: Ну, мой взгляд на проблему здесь, так сказать, распадается на несколько подтем. Первое, конечно, должны быть различные стимуляторы. Система стимулирования для покупки жилья. Вот. Конечно, надо развивать, практически у нас сейчас отсутствующий сектор, или там незначительный сектор социального жилья. И он бы позволил, так сказать, семьям, которые с небольшими доходами, так сказать, сразу вселяться, да, платить относительно небольшую аренду. Ну, а потом, когда уровень благосостояния изменился, ну, так сказать, извините, да, выезжать в ипотечное жилье, вот это очень было бы, ну, создание этого большого такого сектора, оно было очень бы помогло. Ну, естественно, это квартиры должны быть в удаленных, скажем так, районах, достаточно простые по качеству. Ну, вот те самые панельки, которые в советские годы обеспечивали значительную часть, ну, большинство граждан, да, жильем. Второе, должна быть регрессия ипотечной ставки при росте количества детей. Но это сейчас сделано, да, то есть 5 детей и регрессия минимальная, там 4, по-моему, да, процента. Угу. Значит, соответственно, один...
2: Там, даже чуть ли не от 2.
3: Ну, да-да, один ребенок, случае. Соответственно, 10. Вот, так сказать, тебе дорожная карта. Рожай, да, значит, и бремя ипотеки будет все меньше и меньше. Вот, и в этом смысле политика вполне стимулирующая. На мой взгляд, в принципе, и материнский капитал при рождении, там, скажем, третьего ребенка мог бы быть больше, чем сейчас заявлен. Вот, то есть, вот это, так сказать, должна быть отсечка, должна быть ясная стимулирующая мера при переходе от воспроизводства к расширенному, да, воспроизводству населения. Ну, вот моя, значит, здесь точка зрения, да, вот такова. Другое дело, возможности. Государство сейчас, так сказать, достаточно напряженное положение с бюджетом. Он планируется, так сказать, со значительным дефицитом, хотя и не критическим, да, порядка 2% ВВП. Ну, так сказать, идет ВВП, есть необходимость достаточно значительных, 17 триллионов рублей, да, военных расходов. Соответственно, сказать, другие расходы, они конечно, подвергаются, значит, рестрикции или ограничительным, значит, решением. Но, тем не менее, я думаю, что с завершением СВО вот этот массив, да, эти деньги, которые, так сказать, есть, средства, которые есть в распоряжении властей, они, конечно, в значительной степени будут направлены на решение демографических проблем. Но заканчивая, я бы хотел все-таки сказать, что именно дело здесь в количестве детей, то есть вот этот переход от 2 к 3 и далее, он должен очень сильно стимулироваться, вероятно, более масштабно, более заметно, чем сейчас.
2: Да, и это требует действительно, помимо вот количественного показателя, еще и комплексного подхода, потому что жилищная проблема, да, она тоже важна, я на ней внимание сакцентировал, но помимо этого должна быть соответствующая инфраструктура, должны быть возможности приобрести автомобиль для большой семьи, потому что там и с общественным транспортом у нас тоже вопрос по регионам. В общем, работы предстоит много, работа предстоит комплексная.
3: Нет, конечно, здесь нужна и дополнительная система ипотечного стимулирования для покупки автомобилей. Вот. Вообще, так сказать, семья сложившаяся, она должна иметь право воспользоваться ипотекой один раз и на отечественный автомобиль по более выгодным ставкам, чем, так сказать, чем они есть в банке. Ну, хотя бы 2% выигрыш должен быть.
2: Да, это безусловно. Но ситуация с бюджетом на текущий момент, она пока такова, да, что у нас есть приоритеты, которые связаны с ведением боевых действий. Это мы все прекрасно понимаем.
3: Ну и потом процентные выплаты очень значительно уже. И сильно увеличивать долговое бремя, много занимать страна тоже себе уже не может позволить. Наоборот, нужно, на мой взгляд, говорить о том и предпринимать конкретные меры для уменьшение вот этого долгового бремени, потому что его обслуживание долга сегодня сопоставимо, там цифры эти приводились, в сельское хозяйство, еще некоторые да, направления расходов вместе взяты, это вот те самые процентные расходы, которые несет бюджет.
2: Вот, помимо сокращения расходов, есть еще один способ бюджет наполнить, это пополнение доходов. И Валентина Матвиенко, в частности, заявила о том, что регионам необходимо усилить свои действия по наращиванию дохода. Какие у наших регионов есть источники финансирования, к которым они до сих пор не обратились, чтобы вот это в этом направлении осуществить подвижки?
3: Ну, прежде всего, так сказать, это рост налогов различных и сборов, как федеральных, так и, значит, региональных. И в этом смысле я считаю, что прогрессия, которая будет, так сказать, распространена на процентные доходы, например, и вообще на пассивные доходы, она верная. Потому что гражданин, который получает там условно 200-250 тысяч рублей процентных доходов, и гражданин, который получает десятки миллионов, это разные граждане. И прогрессия, конечно, должна быть. Тем более у нас прогрессия достаточно плавная. 22% это не 45, а не 75, которые в некоторых других странах есть. Это очень щадящий режим. Вот. Я полагаю, что верно распространить его, конечно, и на имущество. Единственное, логично все-таки, чтобы в стране был, как, например, во Франции, в некоторых других странах, был налог на прирост капитала, а не просто на продажу имущества. То есть вот ты купил за 10, продаешь миллионов, продаешь за 25, вот с этих 15, и, так сказать, должно производиться налогообложение. Ну, на мой взгляд. И, собственно, налоговая база, она таким образом должна определяться все-таки. С прироста капитала, а не с капитала вообще. То получается, так сказать, не стимулирующая инвестиции схема, если вообще с капитала в такой ситуации, в недвижимости. Вот, это, допустим, вот, так сказать, подоходные налоги. Ну, естественно, есть и акцизы, есть и налогообложение производственной деятельности, много чего, имущество, так сказать, имеющегося у бизнеса, да, много ресурсов и возможностей которые позволяют наполнить бюджет. Но, конечно, по большому счету, надо стремиться пополнять бюджет с роста. Не, так сказать, с имеющегося объема, да, там, доходов, собственности, разного рода ресурсов, а с роста. Когда облагается рост, тогда это менее заметно. Но сейчас, к сожалению, ситуация далеко не самая благоприятная. Есть проблемы в экономике, поэтому, значит, вот мобилизуются доходы самыми разными способами. Матвиенко в этом права. И местные, и региональные власти должны здесь, сказать, максимально активизировать.
2: Тут, на мой взгляд, есть проблема. Есть ли граница вот у того момента, когда мы вот, да, вводим налоги здесь, налоги здесь, налоги здесь, а не настанет ли вот, что этот ручей, он останется на том же уровне, то есть не будет больше базы?
3: Да, конечно, есть угроза дестимулирующего налогообложения, налогообложения подавляющего экономический рост, экономическая активность, она есть. И вот в этой активности налоговой иногда тяжело увидеть границу. Да, на мой взгляд, у нас граница это еще далеко не перейдена. 22%, допустим, по НДФЛ, это относительно невысокий уровень налогообложения. Социальные налоги, НДС у нас тоже, в общем, относительно невысоки. Поэтому резервы есть, но надо помнить, понимать и помнить, что есть вот эта граница, да, граница, за которой начинается угнетение экономического роста, спад экономической, спад бизнес-активности. О ней должен думать, в общем, любой правительственный чиновник.
2: Да, и наряду с таким заявлением Валентина Матвиенко есть еще и государственные действия по тому, как облегчить жизнь регионам, а именно списание бюджетных кредитов. Вот в частности, в Белгородской области почти 3 миллиарда списали, и этот инструмент не только в одном регионе действует. Вот за счет чего мы можем себе это позволить? То есть это именно те налоги, которые собирают федеральный бюджет, и оттуда выделяются деньги, затем их прощают.
3: Это очень верная стратегия, поскольку накапливание долга, которое было характерно, допустим, для нулевых, накапливание долга региональных бюджетов, оно ведет к усугублению регионального неравенства, потому что деньги отвлекаются от социальных задач на обслуживание долга, значит, происходит угнетение выплат социальных, это очень опасная вообще вещь, происходит схлопывание вот этого, схлопывание доходов бюджетников, и на это направлено прежде всего вот списывание этих долгов, и списание, прошу прощения. И это очень логичная мера, уже не первый раз она проводится. Вообще региональное неравенство – это колоссальная проблема, страна очень разная, доходы различаются иногда в десятки раз, уровень инвестиционной активности, качество благоустройства, качество образования и здравоохранения, в общем, по тысяче критериев можно рассматривать. И допустим, в народной программе «Единая Россия», которая, так сказать, недавно, да, победила на выборах весьма убедительно, тема регионального неравенства очень важна, имеет значение, роль, место, да, много говорит об этом и постоянно председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Вот. Это, возвращаясь к тому, о чем мы, так сказать, начали, да, условия для того, чтобы жить, работать, учиться, вести бизнес, они должны быть равны и гарантированы. Понятно, что сказать, это идеальная цель, но тем не менее сглаживать неравенство – это большая сверхзадача для государства. Неравенство граждан социальное, неравенство региональное. Не должно быть гнилых местечек, не должно быть застойной бедности, не должно быть людей, целых страт людей, целых групп людей, которым недоступно нормальное образование или доступ к капиталу для открытия собственного бизнеса, если желание у них такое есть.
2: или к транспорту? Просто мне сейчас...
3: К транспорту, конечно, да, элементарно.
2: Вот история из наших регионов, например, вот в Кузбассе, когда целые трамвайные линии прекратили ходить, потому что компания не может выплачивать счета по электроэнергии. Вот как в таком случае следует поступать и местным властям, и бюджету? Потому что вроде как компания частная, но она занимается социально значимыми вещами, потому что общественный транспорт — это вещь, ну, я не знаю, в топ-5 приоритетов российских граждан точно входящая. Вот. И как в таком случае быть? Простить долги можно, нельзя?
3: Ну, тут надо, так сказать, решать, можно ли простить долги. Но вообще тут есть еще примыкающая к этому тема, так сказать, коррупции. Коррупция в госзаказе. Есть, я, поймите меня правильно, не призываю к оправданию коррупции, но есть ситуация, когда коррупция допустима. Условно говоря, чиновник привлек 100 миллиардов рублей, из них 500 миллионов украл. Еще раз, не, значит, не говорим о допустимости этого, но это можно принять. Привлек, да, украл с инвестиций. А бывает обратная ситуация. Есть водоканал, который, так сказать, доставляет людям воду. Есть перевозки какие-то простейшие, да, те самые газели, которые, или там простые автобусы, которые в небольшом городе перевозят людей. И вот этот тот самый чиновник, уже другой чиновник, совсем другой по морали, по психотипу, по своим мотивациям. Он вот залезает в эти, значит, несчастные компании, точнее, не залезает, а принуждает, так сказать, их к выплатам, значит, в своих интересах, или там подрядчиков им каких-то навязывает. Много таких было случаев. Вот это совершенно недопустимо, надо здесь бить по рукам. То там и 20-30% значит, доходов таких компаний чиновники все присваивали. Соответственно, разваливался транспорт, ухудшалась безопасность. Ну или, соответственно, водоканал не мог нормально работать, водоканалы. Ну вот, вот здесь надо прямо, так сказать, правоохранительным органам очень жестко действовать в отношении вот такого рода чиновников. Ну, надо сказать, к чести действующей власти в целом, всей системы. Конечно, ее коррупция в ней и степень коррумпированности намного, так сказать, упала по сравнению с началом нулевых. Вот, многим кажется, что она везде, коррупция, на самом деле это не так, просто экономика сильно выросла, и кажется, что там вот большие суммы, хоть если говорить о доле, там сейчас, конечно, немыслимые, значит, вот эти практически, ну, за редкими исключениями, 40% откаты с господрядов, которые были там еще в 2005-2008 годах, да. Вот, сейчас это просто невозможно, и люди очень быстро и чинов лишаются, и свободы.
2: Да, уголовные дела, да, которые приседают,
3: да, так что ситуация, конечно, становится лучше, и нужно стремиться к тому, чтобы изменить мотивацию, прежде всего, как ни странно. Здесь психологическая, да, задача, чтобы решение о в том же транспорте, благоустройстве, значит, доступе к коммунальной инфраструктуре, принимал человек, заинтересованный в развитии своего там, или того, где он работает, населенного пункта, который руководствуется иными мотивами, чем пошлое, так сказать, там, воровство или вообще стремление к доходам. Но здесь мотивация очень, так сказать, очень важна. А за мотивацией следует и падение уровня коррупции, и рост эффективности. Вот. Здесь все, так сказать, взаимосвязано.
2: А если отбросить мотивацию, мы как будто приближаемся или уже вступили в то золотое время, когда появляются инструменты, чтобы риск коррупции минимизировать. Я сейчас про запущенный уже цифровой рубль. Вот если у нас он получит большое масштабное распространение, и человек физически не сможет потратить деньги, выделенные на один проект, на что-то в виде откатов, вот. Тогда мы сможем победить эту гидру?
3: Ну, победить не сможем, резко уменьшить однозначно. И цифровой рубль, я, например, большой его сторонник, давно. Любая сумма, любой ресурс маркированный резко отличается кардинально от ресурса немаркированного. Если что такое цифровой рубль, если пошло? Есть, так сказать, некая сумма денег, да, которая передает, и там меченые, да, все купюры, угу. все они отмечены, ну, не так, как в советских фильмах, да, когда пересчитывали купюры, а другим образом, то есть метка она стоит, да, на этих самых средствах, и они, нельзя так сделать, что на второй или третьей итерации они, допустим, перестают быть бюджетными, они бюджетные навсегда, судьба у них такая. Вот, и, конечно, так сказать, тут уже вот как совершить коррупционные действия, это уже нужно какие-то параллельные схемы с нецифровым рублем создавать, это очень как-то невероятно сложно, с другими уже финансовыми потоками. Вот, и вот эта маркировка, отмечание, да, выделение этих денег, это серьезный очень шаг, который, ну, в этом блоке, во всяком случае, в этом потоке, да, он вообще искореняет, да, фактически, коррупцию. Конечно, есть противники у цифрового рубля, их немало. И не только с коррупцией связано, там с многими другими вопросами. Но я думаю, что за цифровым рублем, безусловно, будущее. И я думаю, через 10-15 лет, по мере его, так сказать, массового распространения, мотивация в государственном аппарате, качество государственного аппарата существенно изменится. И откат, скажет, станет просто редким, специально выстроенным, очень тщательно сокрытым и менее угрожающим развитию национальной экономики явлением.
2: Да, и смогут такие схемы проворачивать люди не с многими уровнями интеллекта, а те, кто наиболее смогут к этому приспособиться. Завершая такую бюджетную тему, есть проект бюджета на 27-й год и на 28-29-й плановые периоды, и в нем заложено около 19 триллионов рублей на реализацию национальных проектов, рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. В масштабах трех лет сумма в 19 триллионов рублей. Это действительно большие деньги. Вот как бы нам проконтролировать ее правильное применение?
3: Ну, здесь поможет и цифровой рубль, и системы, так сказать, индикативного такого оценки, KPI, расходования этих средств, которые существуют. Но есть контрольно-резервное управление Минфина, есть счетная палата. Нельзя сказать, что в распоряжении российских властей недостаточно механизмов контроля, или что эти механизмы контроля там неадекватные или несовременные, все есть на самом деле. И сказать, то, что делается по нацпроектам, оно меняет уже Россию. И я думаю, в перспективе тоже там 15 лет можно будет не узнать просто многие, так сказать, населенные пункты, особенно с учетом того, что происходит реальная муниципальная революция, приходят молодые, энергичные, жесткие деятели. Надеюсь, с окончанием СВО в распоряжении муниципального уровня власти будет намного больше средств, чем сейчас. И вот это произойдет коммунальная, условно говоря, такая революция. То есть коммуны, вот эти сообщества местные, они будут более жестко контролировать средства. И развитие на этом уровне станет более энергичным, более активным, я думаю, мы еще увидим благоустройство вот в небольших городах, где сейчас это представляет проблему, оно будет близкого к тому уровню, который есть в Москве. Надо, ну, дай срок, одновременно все не бывает.
2: Да, и здесь еще у нас пару минут осталось. Здесь еще, как мне кажется, важно сделать так, чтобы люди, которые живут, вот, например, в определенном городе, в определенном населенном пункте, сами интересовались, на что расходуются средства. Потому что мы видим в открытых источниках, сколько выделено на такой-то проект. Если мы этого проекта не видим, это вполне себе резонный, логичный повод обратиться к профильным службам, чтобы они проверили, а правильно ли эти деньги были освоены.
3: Ну, здесь вот запрос на движение как бы на встречных курсах. Государство ставит цели, определяет критерии эффективности расходования средств, да, с помощью KPI. Следит за активностью и стимулирует активность контролирующих структур, с одной стороны. С другой стороны, конечно, и невозможно без другой стороны. Население должно предъявлять запрос на эту активность. Население должно жестко контролировать, максимально жестко контролировать расходные средства. Если каждый гражданин, каждого гражданина интересует, на что деньги потрачены, если этот контроль не просто, так сказать, поговорить, а институциональный, то есть они собираются, оценивают, вносят какие-то предложения, то ситуация кардинально изменится. Я думаю, тоже это все произойдет в течение ближайших 10-15 лет. Муниципальное самоуправление, формирующееся и модернизирующееся, просто не даст воровать, не даст эффективно, не даст неэффективно расходовать средства. Надеюсь, вот это движение на встречных курсах власти и общества приведет к благоприятным результатам.
2: Да, уже сейчас в некоторых регионах существует такой формат, как выездные администрации, где можно напрямую пообщаться там с принимающими решения людьми. Поэтому мы, да, двигаемся в этом направлении. Благодарю вас, Дмитрий Иванович, за беседу. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, был в эфире «Радио Спутник».
1: За 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин вручил госнаграды педагогам и наставникам, воспитавшим героев СВО. В МИДе прокомментировали новые меры Японии против России. Хуситы предупредили авиакомпании не использовать саудовское воздушное пространство. Теперь подробнее. Россия гордится героями СВО. Они на деле доказали преданность Отечеству. Об этом заявил президент Владимир Путин во время вручения госнаград учителям героев спецоперации в Кремле. Глава государства подчеркнул, что участники СВО становятся наставниками для детей и активно работают в системе образования. Пример их показывает, что России удалось сохранить преемственность педагогической школы. Российский лидер также отметил заслуги учителей в воспитании силы духа участников спецоперации. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Белгородской области. Пострадали два человека. В оперштабе уточнили, что у одного мужчины диагностировали осколочное ранение мягких тканей лица, у другого предварительно акубаротравму. После оказания медпомощи для обследования они направлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Отмечается, что транспортное средство сгорело. Последствия ударов также зафиксированы в еще 10 населенных пунктах региона. В результате атак беспилотников повреждены жилье, транспорт, а также коммерческие и социальные объекты. Новые меры Японии против России стали очередным подтверждением несамостоятельности внешней политики Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что 2 октября Токио объявило о 27-м пакете нелегитимных мер против России, которые затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц, а также некоторых компаний за рубежом. Кроме того, недружественные решения впервые касаются ограничений в сфере судоходства. Недружественные выпады Японии не останутся без соразмерных контрмер с российской стороны, добавила Захарова. Суд в Латвии приговорил волонтера Сергея Никитина, имеющего гражданство России и Германии, к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщают латвийские СМИ. Никитин был задержан на латвийско-российской границе в сентябре прошлого года, когда перевозил гуманитарный груз, собранный в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на то, что сопроводительные документы были в порядке, сотрудники службы безопасности Латвии задержали волонтера, обвинив его в оказании помощи российской армии. По сообщению латвийских СМИ, Никитин своей вины не признает и утверждает, что речь шла о гуманитарной помощи мирным жителям, а не армии. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» предупредило авиакомпании о небезопасности полетов над Саудовской Аравией из-за военных мер, которые они планируют использовать против королевства. Хуситы указали, что после этого заявления они снимают с себя всякую ответственность за возможные последствия. Напомню, военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, которая поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: 19:04 в Москве. Продолжаем вечер на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И с нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Наши войска, наши вооруженные силы ВКС продолжают наносить удары по Киеву, и самые обсуждаемые новости, наверное, ближайших недель – это то, что мы наконец-то начали наносить удары по мостам через Днепр. Борис, уже видно именно в зоне боевого соприкосновения тот эффект, который наносится при таких ударах?
3: Пока говорить о том, что это оказало какое-то критическое влияние именно на военную логистику, подавлять не приходится, потому что, во-первых, мостов там несколько, и они все используются для военной логистики, поэтому даже вот частичное перекрытие одного из мостов это лишь, частичные неудобства для местного населения, это, безусловно, гораздо более серьезные последствия, потому что там нарушается график привычной жизни, плюс там в одном из районов отвалилось теплоснабжение, и при повторных ударах, безусловно, каждый такой удар будет вызывать новые всплески транспортного коллапса в Киеве. Они это прекрасно понимают, что, опять же, после каждого удара мост надо перекрывать, хотя бы частично проверять уровень повреждений, там же и от ударов какие-то могут микротрещины пойти и так далее. То есть это огромный там список разных процедур, которые надо провести, потому что нельзя выпускать людей на потенциально поврежденный мост, который может где-то при каких-то обстоятельствах начать там сыпаться. Поэтому, безусловно, каждый такой удар для противника – это проблема. Военную логистику они, конечно же, будут стараться сохранять в первую очередь даже ценой ущерба для гражданских. Безусловно, когда они заявляют о том, что они будут строить там переправы через Днепр, чем они, видимо, и займутся, то, конечно же, в первую очередь эти переправы строятся в интересах военной логистики, а уже гражданские там уже постольку поскольку. То есть там пока какие-то мосты будут ставить, говорят, нет, мостов эти повреждены, разрушены, езжайте вот к тем. То есть, а там то, что крюк на несколько часов, это как бы ваши проблемы. Это обычный формат отношения нацистского режима на Украине и сохраняющегося там населения. Так что, конечно же, любую логистику я буду ставить именно в первую очередь в интересах военного снабжения.
2: Я читал у коллег интересные материалы, связанные с нашими модернизированными геранями, которые с помощью специальной боевой части наносят максимальный ущерб не бетонному там основанию моста, а неким более тонким элементам, там ажурным конструкциям, которые этот мост соединяют. Действительно, так мы вот специально для того, или не специально, но используем подобные технологии для того, чтобы удары наносить.
3: Опять же, очевидно, что мост сам по себе это крайне устойчивая конструкция, то есть в него закладываются повышенные характеристики. Опять же, если мы говорим о советских мостах, они, как правило, если они построены после Второй мировой войны, то, конечно же, они строились в том числе с запасом прочности на случай потенциальной войны с НАТО, и потенциальной ядерной войны, поэтому эти мосты имеют очень высокую прочность. Это мы прекрасно видели и по Антоновскому мосту, который десятки раз был поражен ракетами «Хаймарс» в течение 22 года. При этом мост не упал, там были дырки, он там был поврежден в ряде мест, но при этом он работал до того момента, пока наши войска, отходя с правобережья, не подорвали пролет. То есть, использовали для этого достаточно большое количество взрывчатки. Уничтожить его ударами «Хаймарсов», конечно, противник не смог. Есть пример моста в Затоке в Одесской области, который пережил также большое количество попаданий ракет, кабов, дронов, даже БЭК туда попал. Обрушился ли этот мост? Нет, не обрушился. Он существенно поврежден, но противник его постоянно пытается устанавливать и как-то его использовать. Это, опять же, показывает запас прочности. Вот эти мосты, которые носят удары в Киеве, они также, безусловно, принадлежат к мостам подобного класса. Почему выбран, в первую очередь, для ударов был тот же Южный мост? Потому что там вантовая конструкция, там устойчивость моста обеспечивается за счет вот этих тонких тросов, относительно всей конструкции, так-то, безусловно, это достаточно прочные тросы, которые помогают удерживать целостность конструкции. Именно поэтому часть ударов, сколько ударов было, были удары по тросовой конструкции, то есть по самим тросам, то есть задача обрубить. И чем меньше этих тросов, тем менее устойчивая будет вся конструкция. А также удары по месту, где они крепятся к самому этому мосту, соответственно, пока неопределенного количества таких ударов, которые должны быть нанесены, и повреждение части троса, мост станет либо аварийным, либо там произойдут какие-то критические деформации. Защитить полностью, конечно, этот объект трудно, поэтому противник сейчас уже заранее готовится к тому, что придется наводить какие-то понтоны, потому что это наиболее реалистичный мост, который можно вывести из строя. Ну вот, хотя, вот как показал удар по Северному мосту, где удалось пробить, опять же, хватило мощности у дрона пробить дорожное покрытие, то есть образовалась такая же дырка, как в Антоновском мосту, когда туда прилетали Хаймарсы, и при этом еще задело трубу, которая там идет. А учитывая, что там через этот мост идет метро, там идут вот эти системы связи, теплотрассы и так далее. То есть повреждение этого объекта вызывает комплексный каскадный эффект. Соответственно, это также является ощутимой проблемой для противника, несмотря на то, что сама по себе... То есть если бить просто по пролетам, бить по опорам, то есть ждать, что он возьмет, как-то рухнет, ну, тяжело. Это он имеет высокий запас прочности.
2: А, говоря о понтонных мостах, они разве в таком случае не станут целью? Вот есть мост, рядом есть понтонный мост. Что мешает вместо одного дрона по мосту запустить один дрон по мосту, другой по понтонному мосту?
3: А, ну, так и будет, безусловно. То есть, если противник запустит понтонную переправу, то есть, во-первых, можно бить по самой этой переправе практически, но, опять же, все-таки выпадающие элементы понтонной переправы можно заменить, то есть, поставить там инженерные, там, по инженерному, условно, там, батальону или по инженерной роте, скажем, части, там, вот этих у мостов, которые, значит, быстро максимально восстанавливают. То есть, плетело понтон, надо вытащить из этого моста, рядом иметь запас понтонов, чтобы, ну, они, это вещь не очень дорогая, нормальный квалифицированный понтонер устанавливают там, ну, в теории очень быстро, то есть вы можете и у нас на учениях видеть, как быстро наводятся мосты через преграды, как быстро из этих понтонов ставятся, то есть у противника, безусловно, также есть понтонные части, которые могут быть использованы достаточно быстро, но, опять же, в случае достаточно систематических ударов, это постоянная морока, во-первых, с тем, что надо вынимать эти поврежденные понтоны, ставить новые. Это все равно перекрытие движения, это образование, а если ты на час перекрыл даже такой мост, там образуются гигантские пробки. То есть это, ну, борьба длительная, ну, как бы для противника, учитывая, что мы тратим, ну, достаточно по общим меркам войны, ну, не очень дорогие дроны, для противника это создает огромные проблемы, это потери времени, потеря денег существенных, и при этом постоянный перебой с логистикой в столице. Это дешевая тактика, которая позволяет наносить противнику ощутимый материальный и логистический урон.
2: Причем мы эту тактику переняли, я так понимаю, у самих ВСУ, потому что до этого мы эти цели обходили стороной.
3: Ну, противник в свое время хвастался, что вот он там начнет там, отрезать там, Крым логистически, там, уничтожить все движение по трассе Новороссии. Ну, как бы теперь пусть не обижаются, когда им начинают системно выносить логистику уже без оглядки там, на какие-то там моменты. Потому что, ну, они сами хотели там, за 40 дней чего-то там достичь. Ну, вот, а теперь наступала пора платить по счетам. Вексель предъявили. Ну, вот давайте теперь. И не случайно вот началось стойнытье, что нужно срочное инфраструктурное перемирие, нужно срочно мораторий на удары по логистике энергетическим объектам, нужно срочно прекратить удары в Черном море. То есть они сами же развязали эти кампании, а когда поняли, что не вывозят ее ведение дары, они там тоже носят ущерб, но сами-то они теряют кратно больше. Там, у них одна металлургия выпадает там, на 8 миллиардов, у них там половина урожая сгниет, при этом и на следующий год, там даже по самым скромным оценкам, на 30-40% сокращение посевных. Выпадают электротепловозы, с которых мы выбиваем, они там сейчас их клянчат в Европе, ну и так далее. То есть идет огромный комплекс последствий, за которые они, ну, то есть они-то рассчитывали, что вот этим террором они чего-то добьются, но плата за эту стратегию для них оказалась неподъемной. Кто будет оплачивать? Европа, как мы сейчас им деньги, ну, не сильно горит желанием оплачивать вот эти непрофильные, не военные расходы. А они-то думают, что вот Европа сама оплатит, допустим, упадающие 8 миллиардов металлургии. Европа будет выкупать нашу сельхозпродукцию. Нет, не будет. То есть есть целый ряд моментов. Понятно, что они не хотят заканчивать войну. Им нужна передышка, чтобы как-то перестроиться и подготовиться к следующим раундам по инфраструктурной войне, которые они хотят вести на своих условиях. А им не дают вести на их условиях. Сейчас именно Россия диктует темп этой инфраструктурной войны. войны. Им этот темп совсем не нравится, несмотря на то, что они там в отдельные дни там, могут там, до 1000 там, дронов отправить. То есть, ну, опять же, ущерб от этой 1000 есть, да, но по сравнению с тем ущербом, который мы наносим каждый день, ну, как бы тут разница, я думаю, всем очевидна.
2: Вот тут тоже вопрос, хватит ли вот этого темпа, который мы сейчас задали, для того, чтобы конкретно эта зима, это холодное время года, действительно что-то коренным образом изменило в рамках конфликта, потому что вот тут тоже, если подумать, у нас как будто бы сейчас есть уникальное окно возможностей, которое не следует упустить. Европа активно вооружается, вооружиться не успела, у ВСУ наблюдаются сложности с поставками, а у нас, наоборот, промышленность уже раскачалась. Чигарилось, и мы можем позволить себе наносить те удары, которые наносим. Вот хватит этого, чтобы додавить?
3: Ну, во-первых, это временное окно, потому что противник, безусловно, пропустил вот этот ну, момент, когда мы вышли вперед в этой беспилотной войне, когда потом он сосредоточился на массировании вот старых дронов, чтобы мы будем на количестве, да, а мы сделали ставку, вот именно мы запускали меньше в мае-июне, то есть ну, мы в тот период как раз переходили на производство реактивных беспилотников, которые дали нам очень серьезное преимущество. Во-первых, это можно запускать меньше, но добиваться большего количества попаданий, потому что ПВО противника была заточена на борьбу с медленными низколетящими дронами, а оказалась ситуация, когда они должны бороться именно с высокоскоростными реактивными дронами, которые зачастую могут лететь даже выше обычного порога, то есть ну, в недосягаемости МОГов, в недосягаемости даже там, ПЗРК, а ракет зенитных нет, ну, их, или их очень ограниченное количество, чтобы их тратить на подобные дроны. Это позволяет, применяя меньше дронов, наносить больше ущерба. При этом противник, безусловно, сейчас всеми силами стремится нарастить ну, выпуск реактивных ПВО дронов. Ну, у них есть какие образцы, то есть они будут стремиться достичь более высокого процента поражения и масштабировать выпуск таких дронов, чтобы бороться с текущим поколением российских реактивных дронов. Но, опять же, мы на месте не стоим. У нас сам противник отмечает, что помимо текущего поколения уже применяются еще более высокоскоростные дроны, которые по своим характеристикам уже совсем подошли к такому гибриду дрона и крылатой ракеты. Когда вот говорят, что вот Бандероль, что вот Герань-5, это вот уже такой полугибрид крылатой ракеты, но вот сейчас уже вот применяется Дань-Т, там следующие поколения Герани, которые неизбежны, там, безусловно, скорости будут еще выше, и противнику надо постоянно как-то обновлять свою ПВО. Конечно же, вот сейчас они вот заявляют, что мы там будем, но и ПВО дрон, вот мы сейчас там будем внедрять и турели с искусственным интеллектом, с автозахватом. Но, опять же, это пока костыли. То есть это не спасет, как говорится, отца украинской демократии от ударов, потому что ну, территория большая, все так не прикрыть. То есть а производство тех же ПВО-дронов пока недостаточно. Безусловно, они будут напрягать Европу. Давайте больше ПВО-дронов. Поставляйте нам какие-то ЗСУ, типа, еще больше типа гепардов, там, или, ну, чтобы как-то чем-то отбиваться. Потому что текущих средств отчета не хватает. Мы видим, насколько безнаказанно герани действуют даже в Киеве, когда они там могут летать. Там висят дроны, которые обеспечивают съемки объективного контроля ударов. То есть, ну, а уж про какие-нибудь Харьков, Запорожье, Днепропетровск вовсе говорить не приходится. Там, как бы, герани там сейчас чувствуют себя как дома. То есть, да, противник технологически его пропустил, именно поэтому ему сейчас срочно нужна передышка, именно поэтому они пытаются как-то выключить какое-то перемирие, которое России, конечно же, сейчас объективно невыгодно. Ну, у нас в Кремле это ну, видно, все понимают, поэтому и заявляют, что ну, какие, ребята, перемирия? Вы сначала должны заплатить по счетам. Вот, вы платите.
2: Да, вот говоря об изменившейся риторике Дмитрия Пескова и нашего Министерства обороны на его официальных ресурсах, что, мол, за все, что дальше будет происходить, благодарите Зеленского и его авантюры. Не пора ли нам, вот я периодически тоже, когда общаюсь с экспертами на тему, связанную с СВО, читаю комментарии, читаю то, что пишут нам слушатели, и спрашивают, почему мы вот как будто бы нет-нет, да, оглядываемся на кого-то. Возникает такое ощущение у людей. Вот мы перестали оглядываться или еще нет?
3: Ну, почему? У нас есть определенные параметры удара, то есть мы стремимся, как говорят, то есть если противник бьет, вообще не обращая внимания на потери среди гражданских, а зачастую бьет специально по гражданским, у нас фактор ну, минимизации потерь именно гражданского населения, он присутствует, и присутствует с начала войны, от него не отказывались, то есть у нас специально бить, чтобы убить каких-то гражданских, ну, как бы у нас ну, как бы так не работает. То есть если, допустим, есть риск гибели большого количества гражданских, у нас еще подумают, там, наносить удар, как бы, или нет, ну, тем более есть, ну, есть еще выбирать в плане военных целей. Именно, собственно, противник это, кстати, понимает и использует. Не случайно там командные структуры ВСУ находятся, в том числе, под одной из детских больниц в Киеве, потому что, ну, они думают, что вот мы не будем бить больниц, потому что может быть большое количество погибших. Ну, понятно, что если какой-нибудь Израиль или США бы наплевали, там бы сразу ударили, там, в расчете, что накрыть этот штаб, сколько там погибнет, там, детей, там, женщин, да вообще плевать так, расходный материал. То есть у нас как бы на этот фактор как бы все-таки обращают внимание. Это первый момент. Второй момент. Некоторые удары мы все-таки, ну, когда мы наносим удары по Украине, мы важно понять, что нам-то в принципе плевать, что там скажут в Европе, да? То есть, но мы, в том числе, нам важна позиция глобального юга, который, ну, собственно, тоже наблюдает за этой войной. И мы, безусловно, боремся с западными нарративами в глазах глобального юга, что ну, нам важно показывать, что да, мы сражаемся за правое дело. Не мы агрессоры, там, и военные преступники, а наши противники. Поэтому эту позицию регулярно зачастую, это, когда адресаты каких-то заявлений, это не Запад, это даже не наше население. Адресаты находятся в странах глобального юга. И нам важно показывать, что мы действуем не мясницкими методами, мы воюем за правое дело, и мы сами защищаемся от западной агрессии, связанные с Западом прокси войны на Украине. Поэтому мы сами на себя накладываем решение. Ну, это зачем нам обращать внимание, что там скажут на глобальном юге, некоторые так любят говорить. Ну, во-первых, у нас экономика во многом выстояла именно через каналы серого параллельного импорта, который идет через страны глобального юга. Китай, Индия, Эмираты, даже Турция, Иран. То есть Запад почему не смог нас задушить экономически, хотя как хотел? Потому что у нас были выстроены каналы получения товаров, продажи наших товаров и обхода санкций, получения товаров, в том числе даже из стран Запада. У нас до сих пор ну, в страну поступает существенное количество западных, в том числе товаров смежного двойного назначения, которые мы в том числе можем использовать в нашей военной продукции. В том числе за счет вот, наших выстроенных отношений с глобальным югом. Их это нельзя недооценивать. Запад предпринимает все возможные усилия, чтобы как-то пытаться закрывать нам каналы взаимодействие с глобальным югом, пытается нас как-то опорочить, вот эти все провокации, взбучие и прочее, это в том числе попытка нас как-то очернить в странах глобального юга, который, конечно же, ну, не заинтересован в том, чтобы Россия как-то проиграла и западная гегемония в прежнем ее виде вернулась.
2: Да, и в таком случае, Борис, упомянули про удары, и у меня такой вопрос. Мы как будто бы вот с этого лета начали придерживаться другого плана, наше командование, опять же, подробностей не знаю, но вот начали мы с портовой инфраструктуры, потом перешли на плотные такие удары по Киеву, там и дата-центры, там вот сейчас мосты. Исходя из этой логики, какая дальнейшая цель будет логичная? И когда мосты мы уже наладим, дальше что?
3: Ну, во-первых, это разрушение транспортное, инфраструктурное и информационной связанности ну, этого пространства, которое там называется Украина, то есть ну, чтобы разрушить единую структуру, вот, экономическую, инфраструктурную вот, этого, вот этой территории, чтобы она постепенно распадалась на отдельные такие макроострова, которые ну, сохраняют лишь ограниченную связанность между собой. Собственно, это ведет именно к общему нарушению устойчивости всего вот этого так называемого государства, когда у тебя, не, ну, ты не можешь контролировать одновременно все процессы у себя в государстве, то есть у тебя в каких-то регионах у тебя есть движение поездов, а в каких-то нет, у некоторых уже фактически там движение прекращено, в каких-то у тебя еще работают соды, сохраняются связь, в каких-то регионах у тебя соды выведены, где-то у тебя заправки есть, а на каких-то дорогах заправки просто физически уничтожены. Даже если у тебя, допустим, есть бензин, тебе приходится там заниматься вопросами организации каких-то мобильных заправочных пунктов, ну, конечно, что, конечно, ну, все понимают, это ну, не то же самое, когда у тебя выстроена сеть заправок и так далее. То есть, создаются массовые проблемы, но это усиливает общую нагрузку на инфраструктуру противника, это влечет за собой рост расходов транспортных, логистических, расходов на восстановление и так далее. А Украины денег, ну, очевидно, своих нет. Это ведет, по сути, к возложению дополнительных расходов на Европу, которая, в свою очередь, вынуждена либо занимать на эти деньги где-то, либо пытаться что-то отбирать у Украины, чтобы какие-то деньги дать, но это, в свою очередь, ведет к росту социально-экономической напряженности в самом. То есть у этих ударов есть в том числе отложенные последствия для Европы, потому что ей придется многие из этих вещей, хотя бы, ну, чтобы это все сразу не рухнуло, ей придется это оплачивать. Ну, вот они подведут эту прокси-войну, то есть вполне резонно необходимо повышать стоимость ведения этой войны для Европы. То есть пусть они обдирают своих обывателей, пожалуйста, ну, разбираются с последствиями этого, потому что, ну, как вот мы видим в некоторых странах, политические последствия для поджигателей войны в Европе в некоторых странах уже очень серьезные. Ну, на того же Мерса достаточно посмотреть, к чему привели вот эти вливания в Украину для правящей партии. То есть там любые выборы, которые будут сейчас в ближайший год, они будут с треском проигрывать.
2: Да, и то чувство, когда ты популярнее в Киеве, чем в родном Берлине, которым в теории управляешь. Также эти удары как будто бы еще должны повлиять непосредственно на командование в зоне боевых действий. Когда у вас там невозможно снабжение через железную дорогу перебросить, когда у вас там невозможно приказ отдать, потому что связь заглушена. Вот это тоже мы увидим.
3: Ну, безусловно, при сохранении даже текущих темпов, а у нас как бы Минобороны в Кремле говорят скорее не о том, что текущие сохранятся, а наоборот, что впереди наращивание ударов. Ну, собственно, и противник заявляет, что Россия под зимний этап накопила огромное количество ракет, дронов и ФАБов с УМПК, которые будут применяться в том числе по объектам энергетики. Безусловно, это будет вести к тому, что инфраструктурные потери Украины даже, ну, я предполагаю, что даже в этом случае, конечно же, они пройдут зиму, но опять же, с какой ценой для населения, для экономики, для инфраструктуры, то есть это реально это миллиарды долларов потерь, много часть этой инфраструктуры, которая, скорее всего, никогда после этой кампании вообще не будет восстановлена. Важно понимать, что, скажем, на Украине за все время не построили ни одного НПЗ, на Украине не построили, по сути, ни одной новой большой ТЭС, на Украине за все время, с 91 года не построили каких-то крупных подземных хранилищ нефти. Ну, да, то есть масса таких объектов, которые, ну, уничтожение которых фактически носит для Украины без глаза. То есть Россия, несмотря на то, что там, да, она несет определенные издержки там, с ударами по НПЗ, но, как мы видим, любой НПЗ после повреждения через там, 2-3 месяца его восстанавливают, он продолжает свою работу. После окончания войны, естественно, все, что там не восстановили сразу, все будет восстановлено. А Украина, ну, часть этих потерь, которые она несет, это потери безвозвратные большевиков, которые будут выстраивать экономику Украины, выставить промышленные кластеры, энергетические. По сути, все это же не заслуга каких-то бандеровцев. Они

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 4 жителя Белгородской области, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии после атак ВСУ 3-4 октября. Ранее региональные власти сообщали, что в течение 2 выходных дней в результате атак на область погибли 3 и были ранены 19 мирных жителей. Для лечения самых тяжелых пациентов белгородские врачи консультируются с коллегами из федеральных медицинских центров. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах области. Ранее губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Власти России делают все необходимое для повышения качества образования. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что с этого года по поручению президента в программу подготовки студентов математических, естественно-научных и технологических специальностей включен педагогический модуль. Таким образом, у молодых людей появится возможность преподавать, а также право на повышенную государственную стипендию. Кроме того, российские школьники, по словам премьера, в этом году приняли участие в 5 таких состязаниях и завоевали 31 медаль, большинство из которых золотые. Украине в следующем году не хватит 70 миллиардов евро на финансирование государственных расходов, в том числе оборонных. Об этом пишут немецкие газеты. Отмечается, что на заседании Евросовета 15-16 октября Еврокомиссия предоставит главам государств и правительств предварительную оценку того, сколько дополнительных средств потребуется Украине. Обсуждение бюджета Евросоюза на период с 28 по 34 годы, общий объем которого может достигать 2 триллионов евро, придется увязать с вопросом о финансировании Киева. Украина в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом почти в 2 триллиона гривен, это около 45 миллиардов долларов. Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание правил дорожного движения и стандартов работы с 15 октября. Для прохождения теста необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов. В столичном департаменте транспорта уточнили, что курьер должен знать правила безопасного вождения, в том числе касающиеся скоростного режима, движения на велосипеде и средств индивидуальной мобильности. Кроме того, он должен знать требования к своей работе. Результат тестирования сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать 1 год. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету нападающего 929 заброшенных шайб.

0: минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
2: 19.33 в Москве. Вечер на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нами на связи все так же эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис, добрый вечер снова.
3: Добрый вечер. Еще раз всем.
2: Минувшие дни ознаменовались рядом заявлений, связанных с системами спутникового интернета. Начнем мы с заявления Марии Захаровой, официального представителя МИД России. Она сообщила, что растет угроза от систем Starlink, поскольку они используются для вмешательства в дела суверенных государств. В качестве примера Мария Владимировна привела Иран, который ранее предоставил доказательства, что на территории страны используются незаконно ввезенные терминалы Starlink. Действительно, насколько масштабна проблема, какие есть инструменты у государства контролировать вот такого рода терминалы, которые могут быть ввезены где-нибудь в багажнике автомобиля?
3: А зачем их возить? У нас они спокойно продаются в товарных количествах прямо в Москве. Набираете просто даже в Яндексе «купить Starlink» в Москве, и там вам выпадут десятки магазинов, спокойно продающих терминалы. Формально они в России не работают, но, опять же, на территориях рядом с Украиной вполне себе работают.
2: Тут ведь логика, если продается, значит законные. А вот здесь вот конкретно говорится о незаконных.
3: Да, они, раз не запрещено, значит, можно. При этом в Иране они запрещены, там за нахождение Старлинка или, допустим, тем более ввоз Старлинка могут и повесить на площади где-нибудь там, собственно, за подрывную деятельность. Там запрещено ввоз и владение такими терминалами. Перед нападением на Иран Маск сознательно включил над Ираном спутнику Сима Старлинк. Для чего? Для того, чтобы ввезенные терминалы использовались для координации террористических диверсионных ячеек на территории Ирана и для создания новых каких-то массовых протестов. То есть именно для этого и ни для чего более там Starlink не включался. Starlink — это система военной связи, он используется как для координации военных усилий, так и для координации различных подрывных террористических усилий. То есть характерный признак потенциального приближения конфликта уже прямого с США — это включение Starlink на территории России. То есть для включения Starlink в России это для чего необходимо? Для повышения точности ударов дронов по территории России, для, скажем так, усиления террористической войны на территории России, что и дабы террористические ячейки, которые, объективно есть на территории России, могли координировать свои действия через спутники американские, соответственно, команды им могут отдавать там прямо из Пентагона напрямую, то есть в режиме реального времени. Соответственно, в случае такого, безусловно, будет введен запрет на использование, завоз, продажу и владение старлинками, с какими-то уголовными сроками, но, опять же, сначала ударов, это нас приближает уже к войне США. Понятно, что если начинается там война со сбитием спутников, это долго не останется просто войной со сбитием спутников. Поэтому, это один из тех шагов, который ведет дальше войны. Как раньше у нас полагались на какие-то там западные космические спутниковые системы, конечно, этого никак нельзя делать. И раньше было нельзя делать, и сейчас тем более. То есть нам, конечно, нужна своя спутниковая группировка, которую мы сейчас там с большими усилиями создаем, с запозданием. Потому что перед войной вместо развития собственной группировки мы тем же британцам зачем-то помогали запускать аналогичную систему OneWeb, которая используется также для поддержки боевых действий, в том числе и против нас. Понятно, мы какое-то время пользовались американской системой Starlink, находили достаточно эффективный способ ее использования, пока нам ее не отключили. Это создало для нас немалые проблемы, потому что заменителя отечественного для этого у нас не было, потому что его своевременно не создали. То, что наконец-то у нас появились спутники и визги противника, что надо его срочно запретить, вот, систему «Рассвет» и так далее. То есть они-то понимают, что как только эта система заработает на полную мощность, у него сразу начнутся огромные проблемы, потому что эти спутники будут летать над Украиной, и, соответственно, Россия сможет сразу использовать на территории Украины дроны, которые летят по спутнику уже, ну, а это обесценит практически все системы РЭП, которые используют противник. Мы сразу серьезно развернемся в плане применения БЭКов на Черном море. У нас, скажем, резко повысится дальность НРТК, которые используют Starlink, потому что при всем уважении там к МЭШ, связи на, или трансляторам, конечно же, когда у тебя есть спутниковая связь, то есть ты гораздо менее скован различными техническими ограничениями. Ну, это во многих. То есть, на самом деле, вот именно наличие такой спутниковой группировки, которая обеспечивает связь, управление на больших пространствах, это сейчас не какой-то там блажь там, или пожелание, это жизненная необходимость. То есть, современная армия без такой группировки, ну, как бы очень плохо себя будет показывать в сравнении с армией, которая такими возможностями располагает. Поэтому мы здесь, да, пока еще догоняем противника, которому предоставлены все ресурсы западных, аналогичных западных систем, но как только мы сможем запустить на полную мощность свою систему, противник сразу это почувствует. Как чувствовал это, когда мы активно использовали дроны на Старлинке и это кошмарили ему тылы. А теперь представьте возможности тех же реактивных дронов в тылах противника, которые смогут, которые будут иметь терминалы, ну, Старлинка и использовать их для заглубленного, ну, не Старлинка, этого Рассвета.
4: Да, терминалы Рассвета.
3: Да, вот, поэтому, да, это одна из тех перспектив, которые сделают противнику еще больнее.
2: Да, и недаром уже Дмитрий Анатольевич Медведев предупредил наших американских партнеров о том, что в космосе нужно быть поосторожнее, и то, что вот те действия, о которых прямо говорит Зеленский, они станут началом чего-то сильно большего.
3: Ну, уже стало, да, то есть ответные удары, скажем так, вышли далеко привычных и ожидаемых противников неких таких точечных ответов, которые, ну, его не сильно беспокоили. А вот такая кампания длительная, то есть мы, ну, там, не обращая внимания там, на заявление там, этого киевского режима, то есть есть, видимо, на определенный намеченный план, намеченные цели, мы идем, там, это не рубрика «Ответ на ответ», а именно вот комплексное уничтожение целых отраслей промышленности. Вот закрыли, ну, часть крупнейших предприятий металлургии. И, безусловно, такие удары, скорее всего, ну, при попытках как кто-то там возобновить, безусловно, такие удары будут продолжены. Это же касается вот сельского хозяйства. То есть вы там били по судам в Азовском море, там, которые там зерно. Ну, получите сейчас у вас там все ваши терминалы. Вот вчера там вот этот Ильичевский, там отлично горел объект этого Кернела. Там эти бочки с маслом, там все равно. Вот сегодня сухогруз зерном потопили на выходе из Измаила. То есть это уже последствия серьезные. Они сразу, ну, как бы, это, там все измеряется в деньгах. А когда там начинаются прилетать последствия по несколько миллиардов, а суммарно это там улетит очень хорошо вверх. Ну, а доллар-то выше 45 гривен за $1, он же не просто так обязался. Это в том числе следствие вот этих нарастающих экономических проблем, которые идут в том числе из-за вот этих ударов.
2: Меж тем, несмотря на такие достаточно остужающие заявления от наших политиков, глава Пентагона Пит Хексет рассказывает, что Соединенные Штаты не намерены оставлять космос мирным. Уже там идет речь про окололунные военные базы, которые Пентагон, я так понимаю, намерен в дальнейшем строить, но пока вопрос изучает. Вот не приведет ли это к тому, что нам все-таки понадобится некое соглашение по космосу, даже, я так понимаю, что США не намерены оставлять его мирным, но хотя бы по разграничению сфер влияния космического пространства?
3: Yeah. Ну, с моей точки зрения, США, безусловно, разорвут все договора, которые, ну, даже кто-то, вы хотите, придерживайтесь, мы придерживаться не будем, мы будем милитаризировать комплекс так, как мы считаем нужным. Ни на какие договоры сейчас они не пойдут, потому что они считают, что не смогут добиться стратегического преимущества над Китаем и Россией. Поэтому, конечно же, они будут милитаризировать комплекс, и у нас просто выбора не будет, кроме как заниматься тоже выводом на орбиту каких-то средств для орбитальные войны, средств, которые можно использовать для поражения из космоса каких-то наземных целей, потому что, ну, если, ну, как идет гонка, уже идет гонка вооружений, на которую нацелили США, то не участвовать в ней ты уже не сможешь. Это как с гонкой ядерных вооружений, с гонкой гиперзвуковых вооружений. Ну, это, собственно, особенность гонки вооружений, что даже если ты не хочешь в ней участвовать, даже если ты понимаешь стоимость этой гонки вооружений, а, безусловно, как и ядерная гонка, развитие космических вооружений – это очень-очень недешевое удовольствие, потому что запуски стоят дорого, вывод полезной нагрузки на орбиту стоит дорого, это, ну, много узких моментов, связанных там, с надежностью тех или иных систем, что, ну, какие-то спутники, часть там, сошла с орбиты, то есть надо обновлять постоянно, то есть это огромные расходы. Безусловно, США рассчитывают на текущий момент, чего-то с этим добиться. Вот. Безусловно, и Китай, и Россия, ну, будут в этом участвовать, потому что, ну, нет смысла оставаться в договоренностях, если в них не участвуют оппоненты. Ну, ты же не будешь сам себя ограничивать, когда с той стороны развивают средства космического нападения.
2: Да, главное еще в процессе не найти секретную базу нацистов на обратной стороне Луны, как это обыгрывают, скажем так, некоторые писатели. Но действительно, милитаризация космоса, к сожалению, как будто бы сейчас выглядит неизбежной. Вот, исходя из тех новостей, которые мы читаем. Давайте дальше по новостям. Есть две публикации, связанные с некими оборонительными, в кавычках, действиями блока НАТО в отношении нашей страны. Там и переброска эстонских войск поближе к границе. А агентство Bloomberg говорит, что вот у НАТО есть некий план обороны против России. Его уже вполне успешно комментируют даже представители военных ведомств определенных стран. У меня, как при виде таких публикаций, всегда один вопрос. Разве военное планирование не любит тишину? Для чего трубить об этом по ведущим мировым изданиям, что мы вот готовимся, смотрите, они не нападают, а мы все готовимся?
3: Ну, опять же, это делается сознательно, то есть нагнетание военной истерии необходимо для выбивания военных бюджетов, оправдания всей этой политики, потому что мы видим, что во многих европейских странах эта политика сталкивается с серьезным сопротивлением, поэтому ее надо оправдывать угрозой нападения России. Поэтому они постоянно планируют, ну, безусловно, только-только оборонительные действия. Ну, понятно, как и Гитлер планировал только-только оборонительные действия против Советского Союза. То есть логика такая у этой пропаганды. При этом, безусловно, наблюдается, помимо выстраивания оборонительных позиций в Сувалдском коридоре, в Прибалтике, отмечается нарастание реальных мероприятий, связанных с подготовкой к войне. Это вопросы подготовки системы гражданской обороны, это развитие модернизации военной логистики, военных трубопроводов, портовой инфраструктуры, через которые должны пойти потоки военных грузов. Также видим попытки увеличить армии европейских государств, вести призывную армию в той же Германии и так далее. Ну, это все характерные признаки, которые свидетельствуют о реальной подготовке к войне. При этом, безусловно, на пропагандистском уровне они все это представляют как пропагандистские, ну, как такие защитные оборонительные мероприятия. А при этом они, ну, открыто говорят, что мы там нападем на Калининград, там нанесем там России поражение, ну, при этом сознательно игнорируя тему ядерного оружия, о чем из Москвы периодически напоминают, что война в случае ее начала, она не будет конвенциональной, то есть сразу будет использовано тактическое и стратегическое ядерное оружие. Потому что, ну, очевидно, что НАТО совокупно, учитывая количество стран, которые там стоят, оно имеет превосходство на России там, по населению, под ВВП, там, под общей численности армии и так далее. То есть, ну, как бы зачем России вести такую конвенциональную войну с НАТО? Ну, когда есть у нас нас преимущество в ядерных блоках, то есть, где, причем в Европе, где имеется дефицит ракет ПВО и ПРО. То есть, безусловно, критические жизненные центры в Европе, Россия может гарантированно поразить количество ядерных блоков. Но если мы не берем, если брать НАТО без США, у России там практически десятикратное превосходство по ядерным боеголовкам.
2: Борис, вот знаете, что лично меня беспокоит в этой ситуации? Когда одна страна уже на уровне таком всем приявшемся начинает говорить, что вот-вот мы вас не боимся, мы пойдем на Калининград, мы в ответ уже тоже достаточно, ну, шаблонно, мягко говоря, отвечаем, что да, вы вот попробуйте, все будет очень быстро, и тут вдруг Европа, сама уверившись в том, что это все лишь слова, нападает, мы, естественно, отвечаем, но последствия-то от этого будут не на словах, а самые что и на есть реальные.
3: Ну, тоже, да, это мировые войны так часто и начинаются, как когда-то канцлера Германской империи уже после Первой мировой войны спросили, а как же вот дошло до всего вот этого, а вот этот канцлер Бетман-Хольвих, он заявил, ах, если бы знать, а это был канцлер Германской империи, который развязывал Первую мировую войну, то есть понятное дело, что последствия Первой мировой войны они, мягко говоря, недооценили, там, собственно, сама Германская империя прекратила свое существование. Вот. Но при этом, опять же, что люди, скажем так, склонны преувеличивать свои возможности, недооценивать возможности оппонентов. То есть, и, безусловно, если бы они были на 100% уверены, что Россия не применит ядерное оружие, то есть мы, скорее всего, уже бы несколько лет как воевали бы с НАТО. Но поскольку такой уверенности нет, поэтому пока еще НАТО ведет против нас прокси. Но если они будут уверены, что Россия в случае нападения на Калининград не применит ядерное оружие, они 100% нападут на Калининград.
2: Да, и здесь не нужно, да, недооценивать возможности такой ядерной дипломатии, как я ее называю. Еще одна новость, связанная с разжиганием военных настроений в странах Балтии. На этот раз Минобороны Литвы второй раз уже проводит конкурс на некую видеоигру о защите рубежей Отечества и стран сопредельных от некоего противника. И под этим неким противником мы всерьез понимаем нашу страну. Насколько эффективна такая история, особенно если учитывать, что в первый раз этот тендер, в принципе, не состоялся?
3: Ну, эта тема, во-первых, она и без них достаточно хорошо раскрыта. Есть, допустим, отечественная игра от студии Steel, железо-стальная балалайка, называется Broken Arrow, которая моделирует сценарий войны на территории Прибалтики, Польши и Калининградской области, войны между Россией, США, странами НАТО. То есть, ну, игра достаточно популярная, ну, и как бы и у нас, и на Западе, причем выпущена российской студией. Ну, понятно, что они-то выпускают, ну, как бы она выпускалась как, прежде всего, коммерческий продукт, который моделирует политическую ситуацию. Ну, понятно, что в Прибалтике-то хотят не какой-то там эффективный, ну, какую-то там игру, которая будет популярна, а им нужна какая-то просто пропагандистская какая-то история про то, вот как они там героически защищаются Россией, то есть понятно, какими нарративами. При этом Россия про современные войны, да, выпускает, выходила игра про Гастомельский десант, уже есть, продается даже в американском скине. Сейчас вот готовится игра про штурм Мариуполя. То есть в этом плане игроизация даже современных актуальных политических событий – это норма. Американцы, допустим, выпускают сейчас вот свою Call of Duty там, про войну, фактически войну США с Северной Кореей. То есть игры – это такой же инструмент, безусловно, пропаганды, как кино, сериалы, там, живопись, там, песня, ну, музыка. Там, да. То есть пренебрегать этим направлением нельзя. То есть, ну, безусловно, как у нас, это, ну, Прибалтика вряд ли сможет что-то сделать в плане игр, которые даже сопоставимы с тем, что у нас на тему современной войны выпускают Запад. Да, на Западе игровая индустрия, она более развита. Там, безусловно, пропагандистские изделия игрового характера. Там, да, есть достаточно массовые. В том числе там, где мы выступаем там, в роли каких-то там злодеев, что там надо... Вот это игры, где надо убивать русских. Причем в свое время выходили, была игра такая, как называлась... операция Flashpoint Галичина, это было еще, по-моему, нулевые годы, и там уже моделировалась война на Украине. Почему Галичина? Это, опять же, отсылка к дивизии СС, Галичина, то есть оно, вот некоторые вещи, которые тогда было смешно, да, что вот, а фактически такие окна Авертона приоткрывают, и безусловно, вот это не, ну, то, что вот на Западе такое выпускают, это не просто потому, что они хотят сделать там какую-то игру там для развлечения, нет, это, безусловно, чисто пропагандистский продукт.
2: Вот как раз буквально сегодня мы обсуждали новость, связанную с призывом подобные игры к нам не пущать от одного деятеля, вместе с коллегой Лисой. Я в этом плане занимаю строго уже годами проверенную позицию, что пущать нужно, но рассказывать, почему это неправильно, возможно, даже там в массовых каких-то историях. А вот ваше отношение к подобного рода проектам. Вот есть такая уже хрестоматийный пример, тоже серия Call of Duty, которую вы называли, когда там в аэропорту сцену потом из игры даже вырезали за излишнюю жестокость, излишнюю чернуху, с чем я полностью согласен. Но вот пущать или не пущать?
3: Ну, оно этого в многом это как бы бессмысленно, потому что все эти якобы запрещенные игры, они все прекрасно доступны на торрентах, вы любую можете скачать и Call of Duty с миссией в аэропорту, и там еще одну Call of Duty, где там российские как бы наемники якобы с такого ЧВК, с отсылками к ЧВК Вагнер, убивают гражданских там на Ближнем Востоке, то есть ну, запретите вы, ну, кому надо, он установит торрент и скачает, это не, ну, это такая дискуссия. Ну, как бы чиновники отметили, да, вот мы запретили, и как-то изменился ли доступ подростков или даже взрослых. В России, кстати, большинство сейчас игроков взрослые, чем больше играют в компьютерные игры, чем подростки. Изменилось ли что-то с точки зрения доступности? Нет, ничего не изменилось. С моей точки зрения, тут надо идти не к тому, что нам это формально запретили, а фактически ничего, как бы, ничего не добились. Надо запрещать продажи. То есть, ну, будет там где-то появляться ну, на торрентах, ну, появляется, да, кто захочет, и так это посмотрит. Главное, ну, бить рублем тех, кто это продает в официальных магазинах, то есть, чтобы ну, люди ознакомятся, но при этом они не заплатят производителям этого ни копейки. То есть, это, с моей точки зрения, гораздо более эффективно. А кому надо, тут и пойдет в аэропорту, там выйдет террориста, постреляет людей. А ну, сейчас вы загуглите просто даже, ну, зайдете в какой-нибудь Google, ну, в Яндексе это, может, вычищают из поисковой выдачи, а в Google забьете там, хочу скачать Call of Duty с миссией в аэропорту, ну, там десятки ссылок прилетят, и вот и смысл этого запрета, это просто, ну, кто-то пиарился, а защитил ли он подростков как-то от этого, помешал ли он как-то там что-то зарабатывать, причем эти производители, которых там вырезали, они еще денег заработали на российском рынке, продавая эту игру.
2: Да, потому и, ну, что ее все обсудили.
3: Да, имитанты, как бы то есть запрет это, ну, понятно, где-то они хороши, а где-то это просто имитация. То есть вы фактически как бы отчитали, что запретили, а где выхлоп практически-то? То есть вы никому не помешали, просто там побили себя тапком в грудь, вот смотрите, какой я защитник там и патриот. Но де-факто вы, ну, ничего не добились, просто шум подняли и все.
2: У нас 2.5 минутки осталось, успеем еще такую тему обсудить. Значит, экс-министр армии США Дэн Дриск дал интервью одному из изданий, в котором заявил, что Украина превосходит Соединенные Штаты Америки в вооружении, и это, по словам Дрискола, унизительно. Я так понимаю, так можно говорить, когда ты уже экс-министр.
3: Ну, опять же, Дрискол ушел после очень серьезного конфликта с Хексетом. Он тянулся в таком вялотекущем режиме несколько месяцев. В конечном итоге Хексет Дрискола сожрал, как и, собственно, и многих генералов из комитета начальников штабов и из прежнего руководства Пентагона. То есть, безусловно, вот эти заявления, особенно перед выборами, это часть критики, которая идет в адрес Хексета со стороны американского военно-политического истеблишмента, что вот это негодный министр, при нем стало только хуже, при нем чуть ли не там войну Ирану проиграли, стали в производстве отдельных видов вооружений, это касается дронов, это касается гиперсового оружия. То есть, безусловно, эта критика имеет в том числе предвыборный характер, безусловно, опять же, вот эта критика показывает, что американская армия отнюдь не так всемогуща, ну, всем это, собственно, Иран показал, что возможности США, там, они отнюдь не безграничны, ну, и, безусловно, опять же, как всякая огромная структура, она страдает огромной инерцией. Ну, собственно, мы сами прекрасно знаем, как это выглядит, то есть, как мы вошли в войну на Украине тоже с огромной бюрократической рабочей инерции, с отставанием во многих важных направлениях. Американская армия ровно точно такая же, она огромная, то есть там тоже страдают от самодовольства, там так же, как и у нас, там есть распилы на разных проектах, то есть просто раньше-то считалось, ну, вот, о, светлая там всемогущая американская армия, там либералы рассказывали, а это вот только в России, там старая, отсталая там армия, все, проворовались, да, по факту, ну, увидели, да, что там американская армия там показала на Ближнем Востоке, что-то они по этому поводу помалкивают, да. Но это как любая, многие армии, которые застаиваются, они готовятся к предыдущей войне, также вот, они, вот это бюрократическое трение, также они не успевают отслеживать новые веяния или недостаточно их оценивать. То есть они высмеивали те же иранские герани, а потом дошли до того, что начали их колонировать. Но при этом мы-то герани оценили-то еще в и шахеды, мы-то оценили на несколько лет раньше, и посмотрите, к чему мы пришли за это время, а они только вот в войне с Ираном начали использовать клоны самых первых герани. То есть к вопросу о том, кто же быстрее оценивает новшества.
2: Да. Только, к сожалению, системы. Мы учились в том числе на своих ошибках, а США учатся на ошибках украинских, и только теперь начали учиться на своих на Ближнем Востоке. Благодарю вас, Борис, за диалог сегодняшний. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин был в эфире «Радио Спутник». Для вас Михаил Алимов также работал. Хорошего вечера.
1: Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека подорвались на мине ВСУ в Хомутовском районе Курской области. Авиакомпания Red Wings продолжит летать в Израиль на фоне ужесточения требований безопасности. Рекордная жара летом обошлась Франции минимум в 16 миллиардов евро. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его подписания 5 октября текущего года. Два человека подорвались на мине ВСУ в Хомутовском районе Курской области. Один из них лишился ног. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что мужчина находится в операционной, его будут госпитализировать в Курск. По предварительным данным, у второго пострадавшего осколочное ранение грудной клетки. Президент США Дональд Трамп намерен объявить о пакете исполнительных мер, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом сообщает издание «Политика». По данным газеты, президент представит эти меры во время предвыборной поездки в штат Небраска, которые будут включать поручение Министерству финансов провести пересмотр ряда налоговых сборов на дизельное топливо. Кроме того, в своем указе Трамп призовет власти штатов повысить доступность освобожденного от налогов маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве и строительстве, а также временно отказаться от взимания определенных региональных топливных сборов. На федеральном уровне также планируется объявить режим неприменения ограничений на использование маркированного топлива обычным транспортом. Авиакомпания Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме. Система подготовки экипажей перевозчика полностью соответствует новым требованиям Израиля, который ужесточил меры по защите безопасности на авиатранспорте после инцидента с самолетом компании Fly Dubai. Российский авиаперевозчик подчеркивает, что в Израиле, как и в российской авиационной отрасли в целом, действуют повышенные требования к безопасности полетов, а также к профессиональному отбору и подготовке пилотов и членов экипажа, а стандарты неуклонно соблюдаются. Аномальная жара минувшим летом обошлась Франции как минимум в 16 миллиардов евро, что превышает первоначальные прогнозы властей. Об этом рассказал депутат и докладчик парламентской комиссии по оценке последствий рекордной жары Эрик Кокрель. По его словам, только по предварительной оценке последствий ущерб для роста экономики составил как минимум 3 миллиарда евро, а расходы государственных структур на срочные меры оцениваются в 2,5 миллиарда. Убытки для домохозяйств в связи с потери имущества из-за пожаров достигли 500 миллионов евро. Что касается убытков предприятий, то на настоящий момент удалось зафиксировать только те потери, оцененные сельскохозяйственными профсоюзами. Это 10 миллиардов евро. Кокрель также заявил, что в следующем году властям будет необходимо дополнительно выделить примерно от 8 до 12 миллиардов евро на приспособление к новым климатическим условиям. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, по понедельникам вечером в эфире программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии историк Денис Шполянский. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые у нас накопились за это время, приходят в эфире «Радио Спутник», приходят комментарии на моих каналах в Максе, ВК, Телеграме, канал Владимира Мединский. Мы выбираем наиболее часто повторяющиеся темы вместе с Денисом, и сегодня некоторые из этих вопросов ответим из самых разных исторических сфер. Если останется время, еще поговорим о русском кино о Средневековье, поскольку эту тему мы на одной из наших предыдущих передач, что успели завершить. Денис, список вопросов у вас, давайте вы начинаете, а потом вместе двинемся.
3: Да, Владимир Александрович, в последнее время было достаточно много гостей интересных, которые приходили в студию, рассказывали свои истории на интересные темы. Но вот поднакопилось вопросов, некоторые из них уже достаточно давно ждут свой час, а которые какие-то свежие. И начинаем сегодня с вопроса человека, который подписался в телеграм-канале Владимир Мединский в комментариях как историк, может быть, коллега, может быть, просто человек, который себя позиционирует историком. Вопрос следующий. Владимир Славович, добрый вечер. Хочу спросить, не могли бы вы снять лекцию по Александру Васильевичу Колчаку, его жизненном пути, его карьере и многое другое? Личность очень интересна, по моему мнению. Спасибо вам, с удовольствием смотрю и слушаю ваши лекции.
2: Безусловно, спасибо за интересный вопрос, тем более с таким никнеймом историк. Это приятно. Ну, вы, наверное, обратили внимание, друзья, Денис, что я ограничиваюсь в рассказах из русской истории периодом до 17-го года. Дальше начинается революция, гражданская война, вся эта тема сильно идеологизирована, и, в общем-то, внимание аудитории уже будет приковано не к историческим фактам и каким-то размышлениям, а скорее к точкам зрения, к идеологемам. То есть, как говорилось в известном кино, вы за коммунистов или за большевиков, за красных или за белых, а все остальное уже из этого вытекает. Поэтому мы ведь не ставим своей задачей защищать ту либо иную идеологическую точку зрения. Мы ставим задачу историческое просвещение. Ну, поскольку речь все-таки не только об одном из лидеров белого движения, но еще о человеке, чья судьба главным образом сложилась до революции, давайте в нескольких словах Денис поговорим о Колчаке, да? Но так, без оценок, настолько, насколько это возможно. В первую очередь, наверное, обратить внимание, что Колчак почти ровесник Ленина, да, то есть он младше Ленина буквально на несколько лет. То есть к моменту революции ему не было 50. Это весьма молодой адмирал. Это во-первых. Во-вторых, до революции он известен был и как активный участник русско-японской войны, показавший храбрость и доблесть, и Первой мировой войны. Вот. И не самый плохой командующий флотом, Черноморским уже на завершающем этапе участия России в Первую мировую войну. Вот. Ну, вообще во всех отношениях блестящий военно-морской офицер, наверное, отдельного рассказа заслуживает его работа как полярного исследователя, Денис.
3: Да,
2: дополните здесь что-нибудь, да.
3: Там совершенно была героическая история, когда он в качестве командира судна, точнее, отряда такого небольшого судов, вышел в полярную экспедицию, сопровождая ученых, высадил их вместе, где нужно было, где условились. Потом эта экспедиция пропала, и Колчак совершенно героически, тут безоценочно, как говорится, это просто медицинский факт, добивался повторной экспедиции на спасение, всячески пытался найти следы. То есть с этой точки зрения к нему вообще никаких вопросов, поступал совершенно героически. А потом еще опубликовал замечательное исследование, по-моему, касающееся структуры приполярных льдов, которые, как говорят специалисты, до сих пор не потеряло своей актуальности. Там это глисиология, или как это правильно могу оговаривать?
2: Да, глисиология, да.
3: Так что...
2: Это, между прочим, отрасль знания сейчас особенно актуальна, потому что Россия обладает уникальным транспортным преимуществом, мешает которому льды. Это Северно-морской путь. Северно-морской путь на традиционно развернутой географической карте выглядит не очень понятно, он кажется очень длинным из Китая, из Азии в Европу и неудобным, но ведь горизонтальные географические карты совершенно не дают правильного впечатления о расстояниях и размерах. А если мы посмотрим на схему Северного морского пути, монополию, над которой в силу своего географического положения, то есть в силу достижения наших предков, монополия, над которой обладает Россия, то мы увидим на глобусе, что это не такая уж и долгая дорога в дюнах, понимаете? Это примерно в два раза меньше, в два раза быстрее, чем традиционный путь из Европы в Азию через Суэцкий канал.
3: Да, и, кстати, пути никаких никаких пиратов на сомалийском роге.
2: Да, никаких хуситов, никаких сомалийских пиратов.
3: Мирные китобои и коренные малочисленные народы Севера, которые...
2: Только белые медведи, да. А если брать еще путь, если представить себе чисто теоретически, что нужно обходить вокруг Африки, ибо сейчас плавание через Суэц и же с ним проливы связаны с дополнительными рисками, то Севморпуть получается в три раза короче. Соответственно, представьте себе потенциальную экономическую эффективность. Проблема в чем? Проблема во льдах. За большую часть года эта дорога в основном скована большими льдами. И вот в данном случае специалисты работают в нескольких направлениях. Во-первых, есть ледоколы. Кстати, таких ледоколов, как у нас, нет нигде в мире, которые сопровождают торговые караваны, в первую очередь танкеры, перевозящие топливо, сжиженный газ, нефть, там, ну и так далее. Вот, это раз. Но это дорогой путь. Есть еще специальные суда ледового класса, и наша страна обладает уникальной в этом отношении компетенцией. Она умеет строить эти суда, умеет их эксплуатировать, и, ну, пожалуй, ну, строят их еще несколько стран, а эксплуатируем, по-моему, только мы одни. Я вот не очень здесь глубоко разбираюсь, но, по-моему, кроме нас там мало кто это может еще делать. Это суда, которые проходят сквозь льды без сопровождения ледоколов. Это просто высочайшие технологии судостроительного дела. Ну и, наконец, третье направление мысли – это вот как-то топить лед. Поэтому наука о льде – это наука будущего. Не хочу здесь углубляться в детали, но я беседовал на эту тему со специалистами, и это действительно что-то уникальное, что-то потрясающее, интересное, перспективное. Вот этим, собственно, занимался Колчак, если мы с вами говорим об его ипостаси в качестве полярного исследователя. Но наиболее известен он, безусловно, как офицер тем, что занимался, будучи капитаном корабля, минированием, по-моему, на Балтике, подходу к Питеру. Денис, да?
3: Ну, миноносцем он командовал точно в русско-японскую войну, а минирование на Балтике — это проект адмирала Эссена под его верховным руководством, как раз таки защита центральной минной артиллерийской позиции, насколько я помню, называлась.
2: Ну и затем 17-й год, это его дерзкий, но вполне исполнимый план огромной десантной операции по взятию Константинополя, тогда еще Стамбул еще тогда так назывался, по-византийски. Вот. И если бы эта операция была осуществлена, то, наверное, ход мировой истории пошел бы совершенно по другому руслу. Мы тогда ждали достройки кораблей, все введение их в проектную мощность этих гигантов императорского флота, императрица Мария. Какие там еще были, Денис?
3: Александр Таити, Екатерина Великая и Николай Первый, насколько я помню.
2: Николай Первый, да, 4 гигантских броненосных корабля. Императрица Мария взорвалась у нас на Рейне, видимо, в результате германской диверсии, судя по всему. Это все описано в замечательном романе Анатолия Рыбакова «Кортик». Вот. А остальные корабли ждала очень ироничная судьба. Расскажите, Денис Александрович?
3: Да, там ирония позволяет делать некоторые переклички с судьбой самой Российской империи. Ирония, на самом деле, в высшей степени грустная. А поскольку сменился государственный строй, Россия сначала стала, ну, республикой с 1 сентября 1917 года, фактически до этого еще, когда дом Романовых был отстранен в ходе февральской революции. И волна переименований началась, на самом деле, еще до большевиков, и именно правительство Керенского, или там кто был до него, переименовали Александра Третьего в «Волю», Екатерину Великую в «Свободную Россию», а Николай Первый, который...
2: Воля, да?
3: Да-да. Екатерину Великую в «Свободную Россию», да. А Николай Первого в «Демократию». Там они находились в разных степенях готовности.
2: Чудесно.
3: Да, вот насколько помню, Николай Первый, последний корабль этого класса, он строился дольше всего. И затем, когда начались перипетии уже борьбы за власть с участием большевиков, когда вот начала разгораться гражданская война, а эти корабли ждала следующая судьба. «Воля» попала в руки белых, была переименована имя в генерала Алексеева и уцелела, ушла в эмиграцию с белой армией. Помним, что это Александр Третий, именно его знамя. После того, как уже корабль был распилен на металл в Бизете, это Северная Африка. И этот флаг, какая-то там совершенно замечательная история, Владимир Славович, вы ее очень хорошо рассказывали.
2: Да, не будем повторяться, это последний флаг русского императорского флота, да.
3: И в итоге он
2: сейчас находится в военно-морском музее Севастополя находится.
3: А копию вернули в атомоход, да, наш подводный класса «Бои», насколько я помню.
2: По-моему, там какой-то атомный ракетоносец, которому присвоили то же самое имя, поскольку корабли, не сдавшиеся в бою, не погибают, они бессмертны, то ему присвоили решением президента имя Александра Третьего. Вот сейчас находится в составе наших военно-морских сил.
3: Да, вот «Свободная Россия», да, которая, на самом деле, как мы помним, была крещена Екатериной Великой, а когда-то «Свободная Россия» топедировали большевики, только вот как это звучит, да, вот буквально готовый газетный заголовок какой-нибудь из не самой такой ответственной газеты. А топедировали не со зла, а чтобы она не досталась немцам, поскольку тогда страны России, в частности, не Оси, центральная держава, оккупировали значительные территории и Украины, и Кавказского побережья, и Крыма. Они побивались так, что это было сделано с этим намерением. Ну, а демократия, Николай Первый, ее не достроили. Тоже практически готовый.
2: Пустили на металлолом.
3: Пустили на слом. Тоже фактически готовый заголовок для какого-нибудь такого популярного исторического заголовка статьи.
2: Ну да, что же касается Колчака, то, в общем, посмотрите фильм, он довольно такой сусальный и благостное в отношении сложного, безусловно, образа и жизни Арсена Васильевича Колчака. Это фильм «Адмирал», продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Режиссер замечательный, режиссер Андрей Кравчук. Ну, фильм яркий, яркий, убедительный. Сторонники тех, кто за красных, поливают этот фильм грязью, тех, кто за белых, значит, рыдают, утирают слезы кружевным платочком. Мы не будем давать, опять же, никаких идеологических оценок, поскольку потом начались самые сложные годы жизни Колчака, когда он сначала был отправлен Керенским в Америку, видимо, подальше, так сказать, популярную военную, подальше его куда-нибудь, чтобы он там чем-нибудь занялся в Америке, строил отношения с союзниками, тогда России по Первой мировой. Потом он долгим кружным путем возвращался в Россию, оказался в Омске, эсеро-меньшевистского центристском правительстве. Потом военный переворот, и он стал знаменем правых и принял официальный титул верховного правителя России, то есть формально ему подчинились все белые армии, но это было достаточно формальное подчинение, потому что координировали они свои действия отвратительно, и даже Колчак и Деникин не могли толком договориться о едином плане действий. Две крупнейшие группировки белых. Потом были военные преступления, которые совершали подчиненные Колчака не по его приказу, так в любом случае под его руководством. Хотя есть много на этот счет разных точек зрения. Опять же, есть исследования современных белогвардейцев, я читал их, доказывающие, что большая часть этих военных преступлений были документированы и фотодокументированы впоследствии большевиками с очень сильными преувеличениями, вплоть до прямой фальсификации. Но это этим всем надо профессионально заниматься. Есть немало людей, которые глубоко в теме, поэтому, я думаю, Денис, мы не будем в это погружаться. В конце концов, судьба Колчака была предельно трагической. Он был расстрелян без суда, предан союзниками и расстрелян без суда. Вопрос в любом случае о том, что западным союзникам, тогда союзниками Колчака выступали как раз французы, белочехи и англичане, собственно, на судьбы конкретных русских офицеров было совершенно наплевать. Их больше интересовали собственные вопросы. Ну и золотой запас России тоже дело не безинтересное было для них.
3: Да, тем более часть его делать куда-то совсем уже без каких-либо концов. До сих пор исследователи ищут и...
2: Ищут. Кто-то ищет на дне Байкала, а кто-то на счетах чешских банков, которые основали легионеры чешские, вернувшись на родину. И, в общем-то, потом Чехословакия неплохо себя чувствовала. Она как-то сразу обрела довольно приличные деньги.
3: Да, там был золотой век.
2: Да. Из воздуха нарисовался.
3: Там президент Ян Гаек Масарик, он, конечно, был талантливый человек, но вот явно какой-то стайтовый импульс получила экономика чехословацкая для такого рывка.
2: Как говорил, помните, Денис, бессмертный пан-атаман Грициан Таврический, его верный адъютант Попандопола, какой же атаман без золотого запасу? У Масарика в этом отношении правительство, его правительство золотой запас оказался. Ну хорошо, давайте мы с этой грустной темы. Посмотрите фильм «Адмирал», кому интересно. Вот, лекцию про Колчака я делать не буду, потому что я представляю, как потом все это взорвется, а мне не хочется говорить об истории, которая разделяет людей. Хочется говорить все-таки о том, что нас объединяет.
3: Следующий вопрос как раз об этом. От пользователя или пользовательницы телеграм-канала Владимир Мединский, подписчицы под псевдонимом Поля. Чем вы вдохновлялись при написании книги «Особенности национального пиара. Правдивая история Руси от Рюрика до Петра»? Планируете ли вы писать новую книгу по тематике пиара, только уже о современной истории и политике? Такой вопрос.
2: Первое, точно нет. Ничего не планирую. Второе, эта книжка появилась случайно совершенно, потому что это буквально написано под диктофон и обработаны моим замечательным редактором. И даже, так сказать, переработанный текст, весьма многослойный и путанный текст лекции, которые я читал в МГИМО, все-таки имел честь там преподавать с 90, дай бог памяти, 2-го года, аспирантура 93-го года. И до 2011-го включительно, чем очень горжусь, прошел все ступеньки от аспиранта до профессора. Вот. И я преподавал как бы пиар сквозь историю или историю сквозь призму пиара. Был довольно любопытный курс, вот его удалось записать и сдать в форме таких лекций МГИМО. Потом это многократно переиздавалось с той поры. Надо, честно говоря, как-нибудь к этому вернуться. Она давно-то уже книга. У нее не выходило новых изданий, наверное, уже лет 10. Может быть, будет время, посижу и ее актуализирую. Или, по крайней мере, сокращу. Вот. Издам в укороченном варианте.
3: Но, кстати, насколько я помню, буквально в этом году вышел, кажется,
2: Случайный продукт.
3: Да. Кажется, словацкий перевод книги вышел в таком красивом издании.
2: Кстати, буквально в этом году. Интересно, да. На нас удивительно, нас вышли издатели из Словакии, Евросоюз. Вот, и взяли у меня права, издали, очень красиво издали. Ну, видимо, для любителей есть там круг любителей русской истории. Поскольку там охватывается в основном русская история от Рюрика и примерно до Смуты, примерно вот так. Чуть-чуть еще период 17 века, но до Петра, скажем так, до Петра. Ну что, поехали дальше.
3: Да, третий вопрос задает его постоянная подписчица, хорошо знакомая слушателям радиопередач Ольга Басманова, тоже с канала телеграм-канала Владимир Мединский. Владимир Славович, подскажите, пожалуйста, известна ли история герба и девиза «Deus conservat omnia» графов Шереметьевых? Спасибо. Были выходные в усадьбе Кускова, вот возник такой вопрос.
2: Ну, усадьба Кускова — прекрасное место, я всем рекомендую там побывать. Это нечастый пример, когда усадьба находилась в собственности одной семьи на протяжении нескольких столетий. То есть, опять со времен еще Федора Ивановича и Бориса Годунова до, собственно, до 17-го года. И все время это собственность семьи Шереметьевых, славного рода, который немало дал нам выдающихся исторических деятелей культуры, и оставивших большой вклад в историю России. Ну, что касается герба, ну, это ж, Денис, вы меня поправьте, по-моему, это опять расхожая латинская фраза.
3: Да, это латинская пословица, причем не древнеримского происхождения, а средневекового, когда в латыни упражнялись школяи в разных университетах средневековых, схоластики их придумывали массово. И, видимо, вот это осталось в качестве аудимента или, наоборот, там, какого-то предметного наполнения в образовательных программах 18 века, когда складывались большинство там самых древних наших гербов, потому что геологическую традицию, за исключением некоторых экспериментов там 17 века, отдельными, как бы сказали, передовыми представителями дворянства и боярства, в основном геологическую традицию завел у нас Петр I, который повелел, во-первых, начал титулы присваивать дворянам и боярам, чтобы как-то их уравнять, вот так
2: при Петре. Вполне себе западные титулы, казавшиеся нам совершенно непривычными, типа барона.
3: Да, ну...
2: Граф тоже был не очень...
3: Бароны, как правило, к нам поезжали, насколько я помню, то есть их просто утверждали в их титуле или не утверждали, с этим отдельные истории.
2: Но они оставались баронами.
3: Да, ну, а вот графы и князья, это... Петр присваивал в основном графов, потому что князья у нас уже свои были. А вот граф он любил присваивать, вот Шереметьев стал одним из первых, кто был пожалован в этот титул. И я бы не сказал, честно говоря, что для Шереметьевых это было повышение. Потому что до этого были боярами.
2: Да, для боярина стать графом — это непонятно чего. Вот для поколения членов Боярской думы, которых было иногда по 10 человек, все. Шереметьево входили не раз в Боярскую думу, по-моему, Денис.
3: Да, принимали важнейшие решения государственные. Если бы местнические книги не сожгли при Федоре Третьем, при Федоре Алексеевиче в 1682 году и последующие годы. Кстати, жаль, на самом деле, шаг прогрессивный, но историкам, конечно, очень много не хватает этих материалов.
2: То источники мы потеряли, да?
3: Да, потеряли большую источниковую
2: базу.
3: Надо было
2: спрятать их, зарыть в подвале.
3: Да, поэтому, когда я в школе детям рассказывал про отмену местничества, мне приходилось рассказывать, что это все было хорошо, а дети спрашивают, а чего ты такой грустный? Я говорю, ну вот, как человек, родившийся судьбу Отечества, я радуюсь, а как историк переживаю, потому что многое потеряли источников, незаменимых и нигде не дублированных.
2: Вот Шереметьев стал одним из первых графов, если мы вспомним с вами классическую феодальную лестницу в Западной Европе, то на вершине этой лестницы после короля следовали сразу герцоги и князья, ну, в нашем варианте это князья, а в западном чаще герцоги, хотя были и князья Священной Римской империи, там, ну, и другие. Вот вслед за ними, под ними графы обычно. Дальше, по-моему, ну, я не буду считать...
3: Маркизы, по-моему.
2: Да. Угу. Маркизы, потом бароны. Хотя, опять же, в разных странах по-разному. Ну, бароны-то... Ну, а потом дальше рыцарь. По-русски помещик. Примерно так. Хотя рыцари были многие рыцари владели наследственными ленами, то есть они были, у них были вотчины, в то время как бы дворян до Петра, скажем так, все-таки довольно сильно отличался юридический статус землевладения дворянского и боярского.
3: Да, у бояр, как правило, были вотчины, а у дворян поместья, собственно, отсюда слово помещик, и если для 18-19 века помещик это звучит гордо, то для предшествующих веков бояре, конечно, посматривали на вотчинники, бояре посматривали на помещиков так, мягко говоря, снисходительно.
2: Совсем сверху вниз, потому что поместье — это форма выплаты тебе заработной платы как ренты земли. Вот, ничего более. Это помещик, по сути, полунаемный слуга государев. А, находящийся при этом в полной личной зависимости еще абсолютно. Поэтому и служба дворянская была пожизненная и военная, как мы помним с вами. Никакими сроками она не ограничивалась. Когда службу рекрута из крестьян ограничили 25 годами, то это казалось, конечно, катастрофой с точки зрения крестьян. Но с точки зрения дворянина, который отправлялся в армию лет так в 15, вот, и дальше пока ходит и есть силы носить папу ружье, никто его не освобождал от воинской службы. На дворянина это было, в общем-то, а что такого? Ну, подумаешь, ну, 25 лет, ну и ладно.
3: Да, вот, Валерий Александрович, тут у нас, да, подходит во имя к перерыву, я предлагаю тогда закончить вот этот вопрос.
2: Да. Да, и давайте после выпуска новостей
3: продолжим.
2: Обсудим оставшиеся вопросы. Спасибо.

0: людям в эпоху искусственного интеллекта.
1: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
1: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
3: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Число пострадавших из-за падения обломков БПЛА ВСУ на электробус в Курске выросло до 5. Среди них 13-летний подросток, который получил акубар-травму. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что раненых доставили в Курскую областную больницу. Ранее глава региона рассказал, что за прошедшие сутки над регионом сбито более 210 украинских беспилотников различного типа. 20 раз БПЛА атаковали с помощью взрывных устройств, 85 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Польша увеличивает численность войск на востоке страны в Люблинском воеводстве. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Конесяк-Камыш. Он уточнил, что в регионе создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В частности, в городе Белгарай дислоцируются мотострелковый батальон и подразделение ПВО, а в Лукове сформируют подразделение беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады. Кроме того, министр рассказал о размещении там зенитных ракетных комплексов «Патриот». Анонсированная в СМИ стратегия НАТО по быстрой победе над Россией – это шаг к эскалации в информационной войне и раздувание пугалок для оправдания неудач стран Запада. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что в западном обществе по-прежнему нагнетается российская угроза для фабрикации основания милитаризации и перевода экономики европейских стран на военные рельсы. Россия при этом, как указал Слуцкий, не раз заверяла, что не собирается нападать на страны Альянса. Агентство Bloomberg ранее передавало, что главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае якобы потенциального военного конфликта с Россией, получившее название «Теория победы». Соединенные Штаты передислоцировали бомбардировщики с базы Фэрфорд из соображений безопасности. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Он отметил, что Штаты предельно осторожны, однако развивать эту тему не стал. Вице-президент также заявил об определенной уверенности в опасности для американцев, которая якобы исходит от Ирана. Авиакомпания «Якутия» в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту «Нальчик-Москва-Якутск». В международном аэропорту «Нальчика» рассказали, что первый рейс состоялся при полной загрузке, что подтверждает востребованность маршрута и высокий интерес к нему у пассажиров. Перевозка по этому направлению выполняется на воздушных судах «Боинг 737-700» и «Боинг 737-800». Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
5: Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели.

0: выпуска новостей, продолжаем наши рассказы из русской истории и отвечаем на ваши вопросы, поступающие в студию вместе с историком Денисом Шполянским. Какие у нас еще вопросы, Денис?
1: Александрович, мы немножечко, мне кажется, недосказали про Шереметьевых, про усадьбу Кускова, потому что не только у урода была судьба интересная, по нему мы поговорили, а вот про усадьбу еще пару слов можно сказать, если позволите, я расскажу.
0: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
1: Да, усадьба, ну, как Владислав сказал в первой части передачи, усадьба была основана фельдмаршалом Шереметьевым, как раз тому, кому Петр присвоил графский титул первым из Шереметьевых.
0: Это усадьба была построена при нем, а земли-то принадлежали Шереметьевым.
1: Да-да-да, а земли принадлежали еще с конца 16 века, как минимум. Это вот то, что документы охватывают.
0: Да, там лет за 100, а то и больше, да.
1: И место это достаточно символичное в истории России, потому что здесь гостил и Карамзин, не только в Астафьево, но и в Кусково. Все были рады, ну, не все, может быть, многие рады великому русскому писателю и одному из первых русских таких серьезных историков. В 1612 году, трагический год для Москвы, усадьба уцелела в пожар московский, но при этом там квартировались французы. Источники пишут, что квартировались офицеры корпуса маршала Нея. Казалось бы, должно было быть некой гарантией того, что усадьба сохранится, и действительно не жечь дома там у них хватило совести, а вот уйти с пустыми руками из чужой собственности у них совести не хватило.
0: И Шереметьевы... Забрали с собой все, что могли унести.
1: Да, все, что могли, и, пожалуй, даже больше. Ну, Шереметьевы не обеднили. Есть любопытное свидетельство, что когда Николай I, по-моему, в 1835 году побывал в Москве со своей семьей, останавливался в том числе в Кусково. Москва тогда еще далеко не до конца была восстановлена и отстроена. Он с удивлением узнал и сказал, что вот он был здесь еще ребенком, можно сказать, еще до московского пожара. И несмотря на все эти разорения, усадьба практически сохранилась в том виде, в каком он ее застал. Наверное, император хотел сделать хозяину приятное и польстил, но это говорит о том, что богатство Шереметьево не сильно убыло после вот этих событий, которые заели очень многие московские дворянские ряды. Поэтому-то, кстати, многие поместья и меняли своего хозяина, потому что не все благополучно пережили вот это лихолетие. И после этого в Кусково тоже достаточно часто бывали Романовы, не только императоры, но и члены их семей. В общем, Шереметьевы были исторически очень близкой к трону семьей, и сейчас территория представляет собой очень хорошо благоустроенный парк, один из лучших в Москве. Помещение музеифицировано, там проходят разнообразные выставки, вот на одной из которых была как раз задавшая вопрос Ольга Басманова. Так что действительно стоит там побывать, кто еще не был, ну а кто был, наверняка при каждой возможности хочет там побывать снова.
0: Ну, я добавлю, поскольку некоторое время все-таки служил в Министерстве культуры, что все подобного рода дворцово-парковые комплексы, которыми так благодатна и прекрасна наша страна, они делятся на две категории. Это дворцово-парковые комплексы федерального подчинения, которые содержатся, реставрируются, облагоустраиваются и расширяются зачастую за счет федерального бюджета, то есть за счет Министерства культуры, по линии Министерства культуры. Это, ну, во-первых, это комплекс Московского Кремля, весь раз, а музейные. Это Царское село в Петербурге, это Петергоф знаменитый, это Павловск, питерский, Ораниенбаум, огромный усадебный комплекс, входит в состав музейного комплекса Петергоф, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там даже есть еще литературные музейные усадебные комплексы, как-то Ясная Поляна, Шолохов, Вешенская, Михайловская и так далее, и прочее. А есть дворцово-усадебные комплексы, которые находится на балансе субъектов федерации и городов наших федерального подчинения, Петербурга, Москвы, ну и разных регионов. Вот, например, Болдино, Михайловск – это федеральный усадебный комплекс, федеральный музей, а Болдино, где Болдинская осень, это Нижегородский музей. Ну, такое вот разделение финансирования и ухода. Так вот, Кусково, ему в этом отношении, наверное, повезло, потому что Кусково – это собственность Москвы, города. Ну, вы знаете, Москва, во-первых, богатый город, а во-вторых, в Москве с большим трепетом относится ко всему историческому наследию, которое как бы в черте города. И поэтому Еще Юрий Михайлович Лужков, вот мы скоро будем отмечать его юбилей, по-моему, 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. И Лужков, и правительство, тем более Сергей Семенович Собянин, уделяет очень большое внимание поддержанию и развитию этих музейно-усадебных комплексов. И вот Кусково, прекрасный парк, прекрасная усадьба московского подчинения. То есть, если вы там не были, сходите обязательно. Вот, кстати, а Архангельская, с противоположной части Москвы, Архангельская – это федеральный музейно-усадебный комплекс, только не Шереметьевых, а другой знатной фамилии Юсуповых. Так что можете съездить туда и туда, проведите и там выходные, вы не пожалеете, вместе с детьми, пока особенно хорошая погода. Сравните, где вам больше понравится.
1: Да, а следующий вопрос тоже от постоянной подписчицы телеграм-канала Вадима Мединский, Инны Волковой. Вадим Александрович, нашла в интернете информацию о том, что в любимом мной Малом театре собираются ставить спектакль по вашей пьесе о декабристах. Эта новость меня очень обрадовала. Спектакль по вашему роману «Стена» мне очень понравился. Не могли бы вы сказать, как у вас родилась идея написать пьесу о декабристах? Чем обусловлен выбор
0: Я
1: темы?
0: перебью. По-моему, какой-то такой вопрос там задавали в прямом эфире. Сейчас, наверное, не хочется повторяться. Я очень боюсь здесь сглазить. Поэтому есть пьесы, Малый театр взял эту пьесу в работу. Вот когда что-то выйдет, тогда и будем обсуждать. Я очень боюсь в этом отношении что-то заранее говорить. Если у Малого театра не изменятся планы, они собирались, по-моему, поскольку речь о декабристах, они собирались в декабре этого года дать премьеру. Посмотрим. Название пьесы легко запомнить. 14 декабря.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос от Владислава Думанова, тоже с телеграм-канала Владимир Мединский. Вопрос к уважаемому Владимиру Славовичу Мединскому. Не пора ли переименовать острова Франца Иосифа, названные в честь самого лукавого и коварного союзника Российской империи? Франц Иосиф, да.
0: Австрийского императора.
1: Того самого, портрет которого засиженный мухами был одним из атрибутов великого романа Гашека «Похождение Байла Салтышвейка».
0: А, знаете, с чего начинался этот роман? Там, я помню, первая фраза на чешском звучала так. «Забили нам Фердинанда».
1: Убили Фердинанда нашего там эсгерцога.
0: Да. Дословно перевести довольно сложно, но что-то типа «убили нам Фердинанда». Но имелся в виду наследник, эрцгерцог Фердинанд. А земля была названа, насколько я понимаю, по праву первооткрывателей.
1: Ну,
0: Так там
1: официально, потому
0: есть. Да,
1: что,
0: официально.
1: да, первые были австрийцы, австро-венгры, точнее даже по названию страны, которую они представляли. Но мне кажется, что фактически первооткрыватели были не они.
0: Ну, наверняка там были, я думаю, и русские мореходы, и викинги уж точно им там близко. Поэтому, ну, я считаю, что надо заниматься не переименованием объектов, устоявшихся на карте, и бороться за этим. У нас тут есть специалисты, вы знаете, среди наших геополитических партнеров, которые еще любят переименовать залив там или еще что-то. Вот. Тут надо больше вспоминать о тех географических открытиях, феноменальных, грандиозных, вот, которые были совершены русскими мореплавателями в XIX веке, главным образом, в ходе многочисленных полярных, южных и кругосветных экспедиций, и которые в силу тех либо иных причин почему-то на мировых картах называются по-другому, хотя по полному, 100% международному праву первооткрывателей, ну, например, острова, многочисленные в Тихом океане, которые назывались по имени наших полководцев и событий, связанных с 812 годом войной. Вот. Острова и географические точки в районе Антарктиды многочисленные. Помните, это все еще Лазарев и Беллинсгаузен поименовывали, а потом как-то тихо из сапы англичане все это по-другому назвали на своих картах и, пользуясь тем, что они на английском, это всячески тиражировали. Помните такие примеры, Денис?
1: Да, теперь это, по-моему, если мне память не изменяет, Южные Шетландские острова, и там, где были Смоленск, Бородино и Малоярославец, это в
0: Да,
1: честь...
0: остров Малая Равня. Астральском остров в Бороде. Как звучит?
1: Они там
0: приятно
1: все,
0: нашему.
1: Они там все попеименовали. Единственное, ну, они, естественно, под это подкладывают какую-то фактическую основу, что там какой-то английский или американский капитан видел этот остров в бинокль чуть ли не чуть-чуть раньше,
0: да,
1: чем
0: да,
1: Лазарь
0: да, да.
1: Бенсгаузен.
0: Якобы издалека, якобы. Да,
1: и там даже сказали, что мы не хотим стирать эти русские имена. Вот пускай будет пролив Смоленск между там островом, по-моему, Ливингстона и еще каким-то соседним. Но это какие-то разговоры в пользу бедных, потому что фактически открытие совершили, насколько я помню, все-таки наши. Лазарев, Беренсгаузен, назвали они острова не только в честь сражения Отечественной войны. Там еще был трагически погибший матрос или даже два. Вот в честь них небольшие острова называли. Так что это действительно наша история, наша память. И, в принципе, очень хорошо, что вы эту тему подняли. Мне кажется, действительно надо бороться. Я знаю, что у РГО, Русского географического общества, был проект по восстановлению исторических названий. Они карты выпускали.
0: Ну, это правильно. Это надо, по крайней мере, стараться, чтобы на наших картах российских, начиная с Яндекс.Карт, электронных картах, уже не говоря уже про географические карты при учебнике, написалось двойное название, причем наше русское, историческое, правильное название должно, безусловно, идти первым должно идти. А вот как они там сейчас его там шотландскими обозвали, это пусть идет в скобках, как дополнительное. И пусть они дальше мучаются. Нам эти фарватеры вот этих вот западных переименований абсолютно даже не дело в том, что оно нам нравится или не нравится, просто совершенно несправедливо. Это как таблица Менделеева, понимаете, которую в западноевропейских университетах преподают почему-то то как таблицу Бора, то как просто периодическую таблицу. То, что она добыла, кто ее, собственно, изобрел.
1: Да, и сформулировал периодический закон. То есть...
0: Да. Ну, это вот не очень порядочная история, так как с точки зрения. Имена ведь это тоже сфера политической конкуренции, в каком-то смысле даже идеологической борьбы. Поэтому это надо понимать. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Большевики в этом отношении были не дураки. Они переименовывали все, что только можно сразу. И под корень. Поэтому никакого романа в Борисоглебске, город, названный именами трех святых, а только город Тутаев. Никакой Вятки, а только Киров. Хотя какое отношение имел этот замечательный мальчик из Уржума к городу Вятка, древнему русскому, понять невозможно. Он там, по-моему, не бывал никогда. Там, и вряд ли подозревал вообще его существование. Вот. В детстве. Ну, вот он город Киров. Ну, и дальше, далее по списку. Поэтому большевики понимали здесь, какое значение имеет имя. 100 раз назовешь ее, отпечатается навсегда.
1: Ну,
0: кстати, Трамп тут тоже в этом же русле действует. Молодец.
1: Ну, кстати, Трамп, есть давайте. Некие объекты, которые были наречены еще по империи, а потом перемены большевиками и сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня. Я говорю не о географических объектах, а, скажем, о корабль «Коммуна», самый древний корабль нашего флота, действующий, там, по-моему, 1912 года закладки в Черноморском флоте в составе. Я вот запамятовал, какая из дочерей Николая II его освещала. То есть Боева, по сути, как говорится, крестная мать корабля. Но имя, которое было присвоено изначально, я тоже, кстати, запамятовал. Но вот сейчас называется «Коммуна». Вот корабль-то, наверное, можно обратно переименовать по желанию.
0: Ладно, давайте пойдемте дальше. У нас еще есть минут 10, Денис. Мы обещали нашим радиослушателям закончить список исторических фильмов о русском средневековье и наших российских, которые мы рекомендуем к просмотру, поскольку эти фильмы мы отобрали для школьников и студентов, и их родителей, поместили их в отдельную таблицу у меня на сайте medinsky.ru. Давайте эти фильмы перечислим, пусть наши радиослушатели посмотрят, и потом в прямом эфире мы обсудим их об этом впечатление. Мы рекомендуем только то, что мы видели сами, и то, что рекомендовать не стыдно. То есть этот список довольно ограничен. Денис, поехали?
1: Да, большую часть списка успели пройти на одной из прошлых передач, но вот остановились как раз-таки, обсудив «Сердце Паймы», «Черный старый» еще раньше обсудили, на замечательном сериале «София» 2016 года.
0: Угу.
1: О нем поговорить не успели как раз-таки.
0: Ну, София сериал, это София, это по имени Софьи Палеолог, представительница последней правящей династии Восточной Римской империи, или Византийской, или Ромейской империи, как ее называли в те времена. Византийская принцесса, которая, уже лишившись родины, и родные ее лишили, семья ее лишилась трона в Константинополе, которая вышла замуж за великого князя московского Ивана III, которого нередко называют царем, и сам он изредка фигурировал в переписке дипломатической как Цезарь, царь. Хотя он формально не короновался как царь, короноваться будет его внук Иван IV Васильевич Грозный. Так вот, она вышла замуж за Ивана III, тем самым подчеркнув, это было грандиозное политическое, на самом деле, событие, потому что подчеркнула она преемственность, что Первый Рим, так сказать, подошел по грехам своим, вот, равно как и Второй, а вот Москва Третий Рим, и Четвертому не бывать. Вот, и таким образом центр православия, истинной правильной веры, центр христианства, правильно ли его трактовки перемещается из Константинополя в Москву вместе с кровью, с генами, с наследственностью византийских, римских императоров. И все последующие потомки Ивана III и Софии, собственно, несли в себе кровь императоров Рима. Так что это было большое событие. Плюс с ней пришла государственная печать большая с двуглавым орлом византийским, с ней пришла грандиозная библиотека, ставшая основой будущей библиотеки Ивана Грозного, утерянной. С ней придет огромное количество из Италии, приедет мастеров, которые будут строить Успенский собор, Архангельский собор, будут строить Московский Кремль. С ней придет определенная ученость из Европы. Ну, Иван III был великим государственным деятелем. И вот, собственно, вся эта история посвящен сериал «София». Мы, Денис, наверное, посмотрели сами, нет?
1: Я смотрел отдельные серии, просто нехватка времени, но мне очень понравилось. Мне вот
0: Ну,
1: гордость.
0: достойно сделано. Я знаю, Иван III там Евгений Цыганов, как-то неудивительно. Вот, такой несколько меланхоличный. Вот. Я думаю, настоящий Иван III был пожестче. Такие расслабленные, улыбчивые юноши, как молодые люди, как герои Евгения Цыганова, в те времена просто не выживали. Но, тем не менее, вот, хороший сериал, посмотрите, посмотрите.
1: Но мне в
0: Что еще
1: истории,
0: мы там рекомендуем?
1: да, мне в истории Софьи Полевок нравится вот эта блестящая дипломатическая комбинация, как просто по шахматному этюду, разыгранная правительством Ивана Третьего, потому что Софью ему отдали, она воспитывалась при дворе папы Римского, и ему, конечно, отдали не просто так, они планировали, что Софья там будет неким,
0: С нагрузкой, да.
1: да, неким объектом влияния, через которое можно будет перетянуть Русь на сторону католической церкви. Под
0: Да,
1: лоно
0: да,
1: папа Римского,
0: да, да.
1: лоно католической церкви под руку римских пап. Отправили, ну, раньше считалось кардинала, там в итоге все-таки не кардинала, а там чуть поменьше чина вместе
0: Ну
1: с
0: да,
1: ней.
0: епископа, да.
1: Да, но по прибытии в Москву их всех очень хорошо встретили, наградили, одарили подарками и отправили обратно. Софью с ее приближенными греками оставили. А их им помахали ручкой, сказали, приезжайте еще, если есть еще у вас принцесса таких замечательных византийских, привозите. А вера у
0: Ну,
1: нас своя.
0: женихи у нас есть, да.
1: Да, женихи у
0: В
1: нас
0: общем,
1: найдутся.
0: поимели все плюсы, вот, и не взяли на себя никаких обязательств. Поэтому, конечно, представляю бешенство Папы Римского. Вот. Ну, суверенитет, Россия, суверенная держава.
1: Да.
0: Двигаемся дальше.
1: Вот следующий фильм по списку, о нем мы, кажется, говорили тоже. Это один из фильмов режиссера Тарасова, замечательное «Приключения королевского старика» Квентина Дорведа. И замыкает список фильмов, которые мы поговорить не успели, «Хождение за Таймыре» 1958 года.
0: Афанасий Никитин.
1: Да-да-да.
0: История Афанасия Никитина, да. Ну и вообще, 58-й год — это новый союзник Советского Союза, лидер движения неприсоединения. Помните, какие имена звучали тогда? Джавахарлал Неру, Махатма Ганди, Индира Ганди, дочь Джавахарлала Неру, тогда еще совсем, совсем юная, наверное. Вот. И фильм о путешествии в Индию русского купца Афанасия Никитина был очень и очень политически уместен. Денис, что добавите?
1: А там как раз-таки Джавахарлал Неру приезжал в Советский Союз, был первый его государственный визит в качестве премьер-министра Индии. А Индира, его дочь Индира Ганди, она была в качестве секретаря в этом визите по ИАЦ. Никто тогда еще не мог, ну, может быть, там какие-то люди, которые отличаются правительственными способностями, могли предположить, что Индира будет когда-то премьер-министром, чуть ли даже не более великой, чем отец. Но вот она тогда тоже впервые посетила Советский Союз, и был дан очень мощный импульс по совместной работе. Сняли очень хороший фильм, такой вот в традициях, понятно, что это уже хрущевские времена, но это было по-хорошему такое еще сталинское кино, которое хорошо опиралось на первоисточник, с потрясающим кастингом, там подбирали не только подходящих по актерским качествам, но и по типажам персонажей, поэтому они прям врезались, вот кто раз посмотрел, по-другому как-то Афанасия Никитина или там каких-то других действующих лиц уже представить
0: не
1: могут, да. Музыка потрясающая, тоже та классическая школа доминировала в советском кинематографе. Ну и, конечно, индийская сторона свой колорит, потому что у фильма был второй режиссер, или первый, там они, скорее всего, были на равных правах. С нашей стороны был Василий Пронин, вот подсматриваю, а у них Ходжа Аббас, наверняка тоже прекрасный мастер. Ну и события фильма происходили, которым посвящен фильм, это хождение, там точные даты по-прежнему вызывают споры у историков, ну, примерно конец 60-х, середина 70-х годов 15 века. Как раз-таки, получается, был современник Ивана Третьего и его прекрасной жены Софьи Полялук, племянницы.
0: Ну, то есть это действие обоих этих фильмов «Хождение за три моря» и сериала «София» происходит в одно и то же время.
1: Да, и на самом деле, там, естественно, формат фильма далеко не все события из записей Афанасия Никитина вошли, поэтому если какой-то режиссер возьмется сделать из этого сериал, наверное, эта идея...
0: А, кстати, Квентин Дорвард, «Стрелок Королевской гвардии», это же тоже примерно это же время.
1: О, нет, но, по-моему, все-таки... Хотя это времена конфликта французского короля с Бургундским. Мне что-то
0: С Карлом Смелым, да.
1: Да, я помню, 15 век. Ну, чуть-чуть пораньше, но примерно то же самое, да, плюс-минус. Да,
0: примерно то же самое. Мне кажется, где-то примерно середина, вторая половина 15 века. То есть это... Ну, это же то же самое время собирания земель. Те же процессы проходили, как у нас, во главе с Иваном Третьим, так и во Франции. Там, по-моему, Людовик Девятый.
1: Да, но Квентин Дорвард там совсем без повязки к датам. Там можно ориентироваться только по правителям. Это совершенно полностью выдуманная история, за исключением вот исторических лиц, которые были таким, ну, если можно сказать, фоном романа, а потом и для фильма. Ну, плюс-минус, да, это тоже вторая половина 15 века.
0: Рекомендуем смотреть хорошее советское кино. Все эти фильмы и другие на нашем сайте. Можете смело смотреть вместе с детьми. Вот. Это хороший иллюстративный материал для учебника истории. Вот. Любите русскую историю, читайте, слушайте нашу передачу и слушайте рассказы из русской истории. В студии был Владимир Гединский и историк Денис Полянский. Вопросы задавайте Макс, ВК, Рутюб, Ютуб, Телеграм и, безусловно, на ресурсах радио «Спутник». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва призывает МАГАТЭ осудить преступные действия Киева, которые создают угрозу ядерной аварии. Берлин и Париж предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. Около 200 школьников пострадали во Франции в ходе массовых протестов. Теперь подробнее. Человека пострадали в Шебекинском и Иркутянском округах Белгородской области в результате атак БПЛА украинских боевиков. В оперштабе региона уточнили, что в городе Шебекино дрон взорвался на парковке, в районе поселка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Москва призывает МАГАТЭ решительно осудить преступления Киева, которые создают угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС. Об этом заявили в российском МИДе. Там отметили, что поставки западного оружия Украине способствуют и новым провокациям против АЭС. В дефведомстве также подчеркнули, что отсутствие реакции Запада на атаки ВСУ по станции показывает истинную цену его заявлений о ядерной безопасности. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение создать новый экономический инструмент, который позволил бы Евросоюзу вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций. Об этом сообщают немецкие СМИ. Ответные меры могут варьироваться от исключения с рынка Евросоюза отдельных компаний до введения санкций против целой страны. Власти ФРГ подчеркнули, что эта инициатива не направлена против какого-либо конкретного государства, но в то же время речь идет о, прежде всего, возможности противостоять Соединенным Штатам и Китаю. Американское посольство в Саудовской Аравии предупредило американцев, находящихся в этой стране, о возможных атаках беспилотников и ракет. Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. В это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Около 200 учеников пострадали во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников. Об этом заявил министр национального образования страны Эдуард Джефре. По его словам, основная часть травмы связана либо с несчастными случаями в ходе манифестации, либо с действиями самих зачинщиков беспорядков. Ранее министр сообщал о 78 пострадавших сотрудниках системы образования. Напомню, старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 5000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Полицейские нашли пенсионерку, которая почти 5 дней провела в лесу под Оренбургом. 72-летняя женщина пропала ночью 25 сентября. Ее искали полицейские, волонтеры и местные жители. На 5-е сутки пенсионерку обнаружили в лесу в 2 километрах от Сорочинска. Она сильно замерзла, но осталась жива. Женщину доставили в больницу. Сейчас ее состояние стабильное. К этой минуте все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, я вас приветствую.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, слушатели.
2: Ну, давайте начнем. Тут апокалипсис нам какой-то грозит. Оказывается, более 50% линии связи уже срок службы у них вышел, который равняется 25 годам. Вот это стали прокладывать, оказывается, вот уже в Новой России. И вот сейчас как раз вот наступает. А вот что наступает? Кто-то говорит, что 25 лет это такой примерный срок, и могут сети работать и дольше. Посчитали там какие-то жуткие цифры на замену, которую надо, наверное, уже сейчас начинать. И кто будет за это платить? Государство, сотовые операторы, переложат ли они все это на нас с вами и так далее. Давайте попробуем разобраться, что у нас с кабелями, скажем так, оптоволоконными.
3: Ну, давайте вы так начали с апокалипсиса. Да,
2: да, но я же должен нагнать, чтобы все
3: прильнули. Вот, до начала эфира, знаете, я думал, что это прямо сейчас медведи и чума, да, то есть вот, которой как бы нет или она есть, я не знаю, да, то есть, но медведи точно есть, каждый день медведи, причем я служил на Камчатке, и я очень хорошо помню, когда это был какой-то 90-й год, наверное, 92-й, и там же утром у нас побудка была в 6 утра, гимн России, гимн Советского Союза тогда играл, да, и вот я очень хорошо помню, жители города Елизово, да, я жил не в Петропавловске, а в Камчатке, в Елизе, не выходите пока на улицу, не идите к мосту, там медведица проснулась, оторвала голову какой-то проходящей женщины и играется ей, охотники уже выехали, то есть я в целом, кстати, вот эти все истории про медведя очень хорошо понимаю, если каждый день, ну вот я думал, что апокалипсис где-то там находится, да. Но с проводами что, да? То есть, во-первых, мы всегда можем найти, у нас есть провода, у нас есть железные дороги, они все стареют, дома, капремонт, да? То есть, поэтому... Что касается проводов, значит, действительно, на большом количестве кабелей исполнилось 25 лет. Они исправно несли свою службу, исправнейшим образом, да, передавали нашу информацию, наши вот эти вот чатики школьные, которых лучше бы утопить где-нибудь, да, то есть наши видео домашние, которые никто, кроме нас с вами, не смотрит, да, но зато мы их занимали.
2: Это вы в день учителя говорите, Герман Сергеевич.
3: А у меня ничего святого, я представитель цифрового сообщества, да, понимаете, у меня профессиональная деформация, да. Вот, и, соответственно, давайте честно скажем, никаких причин к тому, чтобы прям завтра бежать и менять эти кабеля, да, у них кончился 25-летний гарантийный срок. Плохо это, хорошо, расчетный срок, да. Слушайте, у нас самолеты летают по 50 лет при нормальной сложности, при, ну, вот они там 25 лет. Потом каждые там несколько лет их продлевают. Поэтому формально прошло 25 лет, вы можете не заниматься кабелями. К чему вообще вся эта история? Теперь надо просто посмотреть регламент. Я думаю, там теперь раз в 5 лет надо выезжать на эти кабеля и проверять их состояние. И на 5 лет их продлевать, например. А цифра миллиардная, да, Алексей, согласен, для нас с вами, да, и для наших слушателей одинаково совершенно, 400 миллиардов рублей выглядят цифрой очень большой. Вот вам лично, мне лично, да. Для операторов связи, у которых выручки какие-то бесконечные, да, во-первых, это не самые большие цифры в их среде, а во-вторых, это не на, за один год и не за один день, это на лет 7, 8, 9, 10, да, то есть выездные бригады будут уезжать, поэтому я бы здесь... Из вот этой новости не делал бы каких-то, знаете, ужасных сценариев. Я бы спросил у профессионалов, а они бы вам сказали, да нет, у нас вот до вашего момента, у нас приходы... Вот вы знаете, я представляю себе, вот сидит себе оператор связи, ему вы звоните и говорите, господа, у вас там что, совсем беда? А у него теперь дальше мысль. Если он скажет, беды нет, то нам не о чем говорить. Да? А так заодно прозвучит как-то проблема, может подсветиться. Может, слушайте, деньги-то все хотят, это очень важно. Здесь там не грех, когда хотят денег. Но сказать, что ничего страшного, нет никаких кошмаров, ну, вам вы звонить перестанете, понимаете, да? То есть, вот, ну, например, да, вот я-то сижу, у меня передача еженедельная, мне не страшно. Вот я когда говорю, что нет никакого ужаса, да, то есть это не значит, что я же не господин Хазин каждый раз нагнетать какой-то ужас, да, то есть летающий. Я, честно говоря, ничего страшного не происходит. На самом деле, я думаю, вот я покопался в этой новости, посмотрел, да ничего страшного нет, необычного нет, деньги посильные, никаких, если бы речь шла там, допустим, о процессорах, то, чего у нас нет, или то, чего у нас не продают, может быть, была бы какая-то проблема. Кабеля нам продают, никаких проблем с их поставкой нет. Есть проблема, завтра все заменить, это дорого, но завтра никто, вообще никто не заставляет. Просто пытливый юный журналист, только закончивший журфак, с зумерским образованием, да, не знающий, как выглядит телефон там дисковый, да, то есть вот он прочитал ужас, а то, что с возрастом просто меняется скорость ну, технического осмотра, они, возможно, частично кабеля будут выходить из строя. А, скорее всего, они отработают следующие 25 лет вполне нормально. Поэтому я бы из этого не делал никакого такого, знаете, ужастика. Хотя соблазн велик, согласен с вами, согласен. Соблазн, да.
2: Я-то примерно так получается, я как обыватель попытаюсь такую аналогию привести. Вот вы холодильник купили или плиту электрическую, как вот у меня дом стоит, этой плите уже там лет 25 точно, ну, как этим кабелям.
3: Газовики и приходят,
2: она проверяют. Она должна была умереть, по идее, да, лет еще 10 назад. А она себе работает, ну, там, чиним чего-то, да, и все у нас нормально. Вот примерно так, да?
3: Ну, не то, что примерно. У меня завод ЗИЛ выпускал в свое время не только ЗИЛы, но и холодильники.
2: Холодильники, да, отличные.
3: У меня был холодильник совершенно завода ЗИЛ. Вот какой-то американский, была выставка американская, а там были холодильники завода ЗИЛ. И тогда нам с матушкой перепал этот холодильник. Он у нас работал лет 20. Все, что там произошло, мы уже все же забыли. Я когда пытался это ребенку объяснить, он на меня смотрел такими глазами: «Папа, о чем ты сейчас?» Да? А там было же 127 напряжения вольт в сети, да, и где-то в середине 70-х меняли на 220, да, пришлось купить трансформатор, и он там все время урчал. Uh-huh. Было такое, но он при этом урчал стабильно, причем у него гарантийный срок, он 100 раз прошел, может быть, там что-то ломалось, да, то есть, но он работал нормально, поэтому я бы к этому относился исключительно как, да, еще и очень важно, если у нас в домах с вами жилых в таких историях, где нам найти ремонтника, то здесь ремонтник есть, они объезжают регулярно все вот эти проложенные кабели. Да, и речь идет не о кабелях в Москве. Это очень важно. Да, еще очень важно. Вот то, о чем сейчас была речь, это не про Москву, не про городскую сеть, это про магистральные кабели.
2: Про то, что связано на города. Дальний Восток, который идет, да, например?
3: Он не один. Там просто... Нет, ну это реально связь между городами. Да, связь между... То есть у нас нет такого прямого кабеля одного, который шел бы во Владик. Да? Там их много. Там весь интернет. Это о магистральных кабелях. Да? То есть это вообще никак не касается ваших любимых планов. Там, а вот у нас 500 мегабит, у нас безлимит. Да? То есть у нас вот видео нам... То есть вот у вас как на серверах было видео, так оно и будет, никуда не денется. Не переживайте, пожалуйста.
2: Ну и еще пытливый журналист прочитал бы следующую новость из поколения зумеров и выяснил, что у нас сокращается количество операторов связи. Их осталось всего 7 тысяч. За год 17% потеряла вот эта стройная когорта. Ну, выясняется потом при прочтении, что там чуть-чуть ужесточают лицензирование, а есть, оказывается, еще какие-то бумажные сети, которые как на бумаге присутствуют, а услуг никаких не оказывают, хотя лицензировались, да, и все документы у них в порядке. Вот тут тоже, наверное, бояться не стоит, да, у нас есть достаточное количество этих ребят.
3: Я бы даже больше что сказал. Это хорошо. Я хочу напомнить, что у нас было 2000 банков. В 1993 году, по-моему, когда я начал заниматься банковским бизнесом. Почему было 2000 банков? Очень много кэша было раз, да? Не было цифры. Деньги ходили на Владивосток 7 дней, ну, или в Камчатку куда-то, да? То есть мы брали бумажные платежки, отвозили их в карты, они там потом сортировались, самолетом перелетали. И вот такая была процедура, да, то есть поэтому банки на месте выполняли функцию, которую никто не мог, московский банк, открыть тогда нормальный онлайн там где-то там в Твери, например, это было невозможно. Потом пошла цифровизация, да, банки, было их 2000, мы росли, а потом все стало сокращаться, и это не ухудшало банковскую систему, это улучшало банковскую систему. Отваривались плохие банки, и сейчас у нас, хочу напомнить, 300 банков. Ну, там точно 303. Но Центральный банк регулярно их отсекает. Еще раз, было 2000, стало 303. Что у нас происходило? Та же самая история происходила во многих. И у нас и цифра, и магазины, и маркет Яндекс. Они же тоже все... Сперва мы выросли, открылись все киоски, открылись все пункты продаж там сотовых телефонов. Сколько их было, вспомните, да? Потом все это потихонечку забралось. То есть сперва выросло, потом забралось. То же самое с операторами связи. Операторы связи создавались массово, инициативно, да, то есть, условно говоря, 30 лет назад каждый дом создавал себе собственного оператора связи. Лицензии получались простенько, особых требований не было. А сейчас мы сражались с чем? Операторы связи растут, да, у них, ну, во-первых, крупным хочется кушать, это, слушайте, ну, это как бы нормальное желание, да. Вот, а мелкие не успевают, у них не хватает, цена же снижается, да, хочется нам все, хочется подешевле, а мелкие операторы мы с вами прекрасно знаем. Что значит мелкий оператор? Это, давайте честно скажем, это высокие цены. Соответственно, у мелких операторов откуда берутся высокие цены? Нужно заниматься безопасностью, нужно обновлять сервера, нужно ставить там фаерволы, антивирусы покупать, исполнять решения, кстати, Роскомнадзора не по пропуску, то есть перестать зарабатывать на вот этих звонках приземленных, да, пропускать какие-то истории. Поэтому зачистка некоторая, зачистка операторов связи. Ну, я честно, у меня есть знакомые мелочи, но жалко, конечно, да, но еще раз, если на их место придет условный крупный оператор, пользователям будет лучше, да, а это уже рыночная история, понимаете, тут другой вопрос классических экономистов, да, то есть если я когда-нибудь попаду, и меня позовет Хазин еще раз в эфир, вот, а мы с ним попробуем обсудить историю изменений, да, потому что когда-то считалось, что вот мелочь – это хорошо, а сейчас получается, что мелочь – это плохо, да, потому что падают стандарты, падает квалификация, и вроде бы монополия выглядит неплохо. Как удержаться в новой цифровой экономике от монополии, например? Вот поэтому я думаю, что здесь это хорошая проблемная история. Она говорит о том, что, естественно, то есть, да, еще у нас еще борьба с мошенничеством. Не было бы, кстати, борьбы с мошенниками, если бы операторы не пропускали, они бы все были бы дисциплинированы и не приземляли бы скайп-звонки, ну, не скайп, там сейчас по-другому все это идет, не приземляли бы из колл-центров звонки просто ночью, ну, пропустили, к ним пришли, закрыли, зато они свою десятку в карман получили, да? Например, я там сейчас совсем упрощаю эту историю. Поэтому ничего плохого в этом нет. Наверняка будут местные злоупотребления, кто-то сведет свои счеты. Это, к сожалению, так бывает, да? Но я хочу, когда меня спрашивают, Гера, а что ты так вот? Я говорю, слушайте, вот слово «бизнес», оно чем хорошо? Там где-то в основе не вечная благодать от государства, а на свой страх и риск. Ты подзаработал, да? Но в какой-то момент времени государство решило что-то переиграть. Ну, перестраивайся, ты даже до этого мог зарабатывать. Поэтому не то, чтобы я жалости к бизнесу не имею, я сам бизнесмен, и я люблю, но я люблю чистые правила, понятные чистые правила, да? То есть, когда, то есть полезно, поэтому Минцифра все это делает в открытую. Не скрывает своего желания подсократить число операторов связи. Они вполне могут... Есть ассоциация мелких операторов связи, им ничто не мешает объединиться. Там взять сотни, их же 7 тысяч, по-моему, или 8 тысяч, или 10 тысяч, их много. Они могли бы объединиться, и все бы счастливо существовать.
2: 7 тысяч, да, все правильно вы говорите.
3: Вот, но, нет, по-моему, там какие-то цифры чуть-чуть другие.
2: Ну, вот то, что я себе выписал.
3: Там есть, совсем мелкие карлики. Прям. Это тоже много карликов, мы же их не считаем. Вот. Так вот, они могли бы объединиться, у них бы вопросов не было, но объединиться они не могут. Нет Владимира Ильича Ленина, который мог бы, будучи меньшевиком, сказать «я большевик». Понимаете, да? То есть вот не хватает.
2: Для того, чтобы объединиться, как говорил все тот же персонаж...
3: Надо разъединиться, да. Надо разъединиться,
2: решительно да. размежеваться. Он даже вот так
3: Совершенно верно.
2: Образно. А ведь если еще вспомнить, помните такая ситуация, когда в каком-то жилом комплексе всех заставляли присоединяться именно к... оператору определенному, наверное, мелкому, кстати, а не крупному.
3: Нет, крупный был, там да? Мелкий оператор местный. Вот можно было позволить создать себе местного оператора, который бы, да, то есть вот всячески блокировал DOS. Они там даже, я специально поинтересовался темой, они уж когда совсем оборзели, они там даже глушилки ставили. Ну, чтобы нельзя было вот воспользоваться. Ну, там же как, чем выше домик, тем проще достучаться до... поставить усилитель там сигнала и достучаться до противных больших операторов, которые, естественно, радостно отдавали трафик свой, там, Unlim или еще какой-то. И это тоже там же находится. Чем крупнее компания, тем ей сложнее нарушать обычаи делового оборота, да, потому что это репутационные издержки. Мелкому чем хорошо, да, то есть я вот когда с депутатами спорил о пользе электронной коммерции, когда крупные компании, да, а она вынуждена следить за бэкграундом. Ну, там маленькая аптечка одна, просроченный товар продала и закрылась, и все. А если это сеть, а как она? Она так не получается, ей надо с этим бороться. Поэтому, мне кажется, любое укрупнение, оно до какой-то стадии весьма полезно, потому что оно вводит игрока в такие, знаете, ну, уже надо следить за собой, уже так на халявку не получится.
2: Ну, в каких-то сферах, например, может быть, в кафешно-ресторанном бизнесе, там хотелось бы, чтобы были маленькие какие-то заведения около дома. Но я вот все-таки эту тему, чтобы закончить, прошу вас объяснить. А почему есть фирмы, которые не работают, хотя у них и лицензия там, и даже, может, оборудование какое-то есть? Это вот эти бумажные сети, они откуда берутся?
3: На продажу. В свое время так можно было поступать с банками. Себестоимость обслуживания, то есть в банке прям лицензия была, то есть в банке не было обслуживания, прекращала работу, ну, потому что он убытки генерил, да, и вот сидит человек, допустим, банк стоит 10 миллионов долларов, ну, банк – это сложная история, вот, и у него там, ну, и несет убытков на содержание персонала и ждет покупателя. Здесь примерно такая же история, формировался рынок Вы покупаете оператора, запускаете его где-нибудь, не в Москве, важно, в Москве сразу по голове дают, да, и пропускаете трафик, давайте назовем его нежелательным. А купили вы оператора, ну, допустим, за десятку, за двадцатку баксов, может, за тридцатку, неважно, там сейчас неважно, там 2 миллиона рублей, 3 миллиона, 5 рублей, пропустили, положили в карман следующего оператора, да, то есть это бумажная, это история про... Ну, так во многих направлениях бизнеса есть, у операторов тоже такая история есть.
2: Ну и сюда же мы подверстаем вопрос про мошенников. Вот эта новость, она, с моей точки зрения, говорит, что, в общем, заработали меры против них, потому что МВД предупреждает о том, что мошенники стали собирать досье на предполагаемую жертву, да, то есть они лазят по соцсетям, еще какую-то информацию пытаются найти, уже потом вооруженные всем этим пытаются вас одурачить и, соответственно, забрать ваши деньги. Согласны с такой интерпретацией? И как этого избежать, как с этим бороться? Лично
3: давайте
2: хотя бы.
3: Давайте так скажем, это было всегда, мошенники в основной массе всегда. Сейчас это стало технологически, то есть массово возможно. Вот одно дело, когда... Если мы с вами Ларису Долину, конечно, они собрали данные, ее целенаправленно разводили. Да? То есть это не технологическое мошенничество, это обычное мошенничество. А технологическое, когда вам звонят, и у оператора, либо что еще интереснее, у искусственного интеллекта, у вас есть данные. Сколько у вас детей, какая ваша переписка, если вскрыли ваш ВКонтактик, да? То есть о чем вы говорите, если вас там забрались в ваш мессенджер, посмотрели, почитали, то есть качественная переписка, да? Посмотрели, получили списки о работе, где вы работали, и так далее и тому подобное, то мошенник, оказывается, примерно вас знает. И получается, что мошенники к разговору с нами готовы, знаете, гораздо лучше, чем мы с ним, понимаете? Я даже думаю, что у мошенников такие базы данных иногда бывают на людей, что их можно отправлять на хантерское собеседование. Они гораздо лучше выступят, чем выступает сам пациент, да? То есть он не помнит, где он работал, да? То есть он не помнит чего-то. Плохо это или хорошо? Конечно, это плохо, да? Но это еще раз возвращает мой старый тезис. Мошенник может реализовать свои знания о вас только в одном случае, если он до вас дозвонился. Это очень важно. Да? А дозвониться он с вами сможет только через вот этого либо левого оператора, да, либо через левую симку. Да? Поэтому убирание анонимности, да, то есть, ну, согласитесь, мы с вами... То есть, ну, я не могу сказать, что я не беру незнакомых номеров. Угу. Да, там сейчас у меня появился какой-то там, что-то оператор мне пишет, полезный звонок, я проверяю, насколько он произойдет точно, в целом да. Вот, но это важно, что мы перестаем верить номерам, это плохо, да, то есть это вообще плохо для экономики, да, то есть нужно все-таки как-то жить, ну, мало ли, дозвониться мне надо, там, у меня телефон потерял, взял новую симку, хочу дозвониться, не получается, да, человек не берет с новых номеров, это доверие. И поэтому, если государство сейчас идет к резкому снижению количества мошенников, я думаю, что вопрос... набора данными. То есть ценность данных можно только в том случае, когда ее можно реализовать. Если ее нельзя реализовать, согласитесь, ну и чего тогда их копить. Да? Поэтому я уверен, что этот рынок сбора персональных данных абсолютно коррелирует с рынком возможности до вас дозвониться и обмануть. Как только государство закончит этот беспредел, который у нас сейчас идет с дозвоном, да, он уже примерно так видно, потихонечку идет в ту сторону уменьшения, но если все сделаем, будет хорошо. Вот он, конечно, останется в какой-то мере мошенничеством, но это будет другое мошенничество, там же будут живые люди звонить, которых можно будет достать в случае чего. То есть обычные мошенники, не технологичные. Поэтому как-то так вот.
2: Нет, ну вот смотрите, я тоже какое-то время не брал с незнакомых номеров, а потом мне позвонили, собственно, с работы, я был нужен, я не подошел. И ситуация, ну то есть я не должен был быть на работе, но вот потребовался, да, и номер был незнакомый. И с тех пор я беру. А что делать? Потому что у них такие же номера, как или может какое-то предложение поступить, там, пригласить там, на какую-нибудь телепередачу в качестве эксперта, ну, например. Алексей, да?
3: Я понимаю, как я быть-то? Сейчас должен, вот, прям, знаете, я должен сейчас поступить некорректно.
2: Ну, давайте. Ну,
3: что я же. Понимаю, что вы привели пример для слушателей, чтобы был понятен, но я к вам отношусь с большим уважением. Я уверен, что с работы вам бы не стали звонить, а написали вам, к вам
2: в мессенджере. Ну, вот так получилось. Нет, вот так получилось, что позвонили.
3: Нет. Ну что, я вот у вас был в гостях, у вас очень профессиональная команда.
2: Это совершенно верно.
3: Я думаю, да. Написали бы в мессенджере Макс. Могу гипотетически сказать историю. То есть, вот. Вы сейчас ведете как себя как психотерапевт. Когда к нему пришел пациент, он отвечает: вы знаете, у меня тоже что-то подобное было. Ну, чтобы вызвать такую эмпатию. Такую, то есть, вот. Но мессенджер Макс спасает, он авторизованный, да. Вот, и поэтому там вам пишут. Вот.
2: Да, и там можно написать, я такой, да-да, все правильно, я с вами согласен абсолютно.
3: Вот. Но сама тема по себе возвращения доверия номерам, она должна быть государством решена. Но это единственный способ, это убирание левых симок и жесткое преследование операторов связи, которые позволяют оттуда... Мы сейчас не говорим про украинские колл-центры и мошенник, и которые там доводят наших там, детей там, до каких-то историй, а просто вот, хотя бы просто запретить дозваниваться. Заодно всем, естественно, да? Анонимно, чтобы это как-то убирать. Я вот жду, когда Антифрод 3 запустится, и мне кажется, после этого мы получим очень достаточно хотя бы какую-то более-менее приличную картинку.
2: У меня, знаете, еще какая штука? Значит, я специально его не выбрасываю, это аккаунт в Телеграме. Там, значит, сначала одно имя, например, Вася Иванов. И он говорит, Алексей, так сказать, я такой-то, такой-то, перезвоните мне, пожалуйста, или сам звонит. Я вот тут не беру, не звоню, ничего не делаю. Потом через какое-то время написано в этом же аккаунте, что аккаунт сменил имя, и там теперь там Коля Петров. И он с тем же обращается, с тем же это самое. И вот в чем тут смысл-то какой? Ну, я ж читаю, я ж понимаю, что происходит.
3: Это вы читаете, Алексей, ну это вы читаете. Очень многие не видят массу уведомлений, очень многие не понимают, очень многие не проверяют, очень многие не понимают, что можно в Телеграме посмотреть, когда создан был аккаунт. Ну, хотя бы просто такой, знаете, вот тестовый, да? К сожалению, экспертиза у людей в среднем очень плохая, да, то есть очень плохая. Поэтому все, что нам с вами кажется странным, на самом деле, да, вот я встречался, очень многие, прослушав скрипты мошенников, мне говорят, Гера, ну так же нельзя. Я говорю, коллеги, вы просто себе не представляете, вы высокомерные лбы, ну, во-первых, и на вас найдется управа, да, то есть в том смысле, что, ну, к сожалению, знаете, я смеялся над сериалом, у меня все смотрели, помните, «Богатые тоже плачут», да? Uh-huh. Я вот смеялся, я реально смеялся, да, то есть как-то это был прям целый саркастический у меня такой был монолог. А потом появился «Вавилон 5». И все, «Вавилон 5», и все, я смотрю сериалы. То есть, ну, у каждого своя есть история. Так же и здесь. Да, можно смеяться, но потом вдруг выясняется, что мошенники хитрые. И поэтому надо просто очень внимательно подходить к вопросам, всегда понимать, что может быть мошенник. Но еще раз повторюсь, эта история может быть решена только государством. Еще раз повторюсь, китайцы, когда я им рассказывал, как это у нас выглядит, они говорят, не, мы-то думали, у вас мошенники, а у вас беспредел. То есть еще раз, знаете, еще раз, даже китайцы. То есть у них позвонить с неизвестного номера, знаете, вот недавно опять была история с заложенными бомбами, и тоже вопрос, а как они могли позвонить с неавторизованных? То есть звонок должен быть четко авторизован. Да, то есть, что он позвонил, неважно, потерял симку, мы ее нашли, мы хотя бы понимаем, как оттуда искать, да? Вот. А когда звонит неизвестный, который через город Н, через местного оператора города Н, который взял там 100 тысяч рублей, да, и пропустил этот трафик, легализовав его в России, да? Ну, понятно, что надо разобраться с операторами, да, да, да, и, в общем, там есть где работать. Я бы сказал, у Минцифры там большой объем работы.
2: Прервемся на новости. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.
0: Клименко советует.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиган.

0: Вызываю юридическую силу!
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Отсутствие должной реакции Запада на атаки ВСУ по Запорожской АЭС показывает истинную цену рассуждений и представлений этих стран о ядерной безопасности на различных международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она отметила, что активизация Киевом обстрелов станции стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций и продолжающих снабжать Украину оружием. Жители села Кубринск Ярославской области, пострадавшие от пожара на заводе «Петард», начали получать выплаты единовременной материальной помощи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ефраев. Пожар произошел в конце сентября. В МЧС информировали, что в нем погибли 14 человек. Гендиректору предприятия предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектах, повлекшем гибель сотрудников и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Он заключен под стражу на 2 месяца. Комиссия по проверке повреждений имущества продолжает работу. Уже выполнено более 500 заключений, подписаны акты, собрано свыше 400 заявлений от пострадавших. Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов. Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. Ведомстве подчеркнули, что после этого удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанные с ними инфраструктуре, будут усилены. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украина должна заплатить за удар по объектам мирной экономики России. Вооруженные силы сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима. Более 70 сотрудников ООН удерживаются в Йемене, несмотря на освобождение одного из сотрудников Всемирной продовольственной программы. На прошлой неделе гуманитарное агентство ООН сообщило об усилении голода в Йемене на фоне эскалации конфликта. Последний мониторинг программы в доступных районах показал, что 74% домохозяйств не способны удовлетворить свои базовые потребности в продовольствии. Российские дзюдоисты впервые за 4 года выступают на чемпионате мира с флагом и гимном, и уже в первый день турнира в Баку у сборной есть медаль. Сабина Гелязова завоевала бронзу в весовой категории до 48 килограммов. Всего на соревнования приехали 23 российских спортсмена, в том числе действующий чемпион мира Инал Тасоев. Соревнования продлятся до 11 октября, будут разыграны 15 комплектов наград, 14 в индивидуальных весовых категориях и 1 в смешанном командном турнире. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
3: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. Интересная информация появилась о том, что, оказывается, DDoS-атаки – это не только вот враги против нас, там организованные где-то, во время выборов, например, и так далее, да? А это еще и тут у нас внутри можно приобрести вот право или там DDoS-атаку, чтобы сделали на кого-то, да? То есть такой даже рынок есть этих услуг, и он еще плюс ко всему растет. Вот объясните, как это работает, пожалуйста.
4: Ну, как это работает? Находите объявление о том, что предлагаю услуги по DDoS-атакам.

0: Естественно, в открытой части интернета этого нет. За этим сами операторы охотятся, не только Роскомнадзор. Никому не хочется иметь помойку у себя. Либо передаются из уст в уста. Вот. Дальше вам предлагают оплатить, выбрать на заказ какой-то объем, трафик, который пойдет на ваш сайт. Он может быть российским. Это завирусованное. То есть что такое DDoS-атака? DDoS-атака – это когда зараженный компьютер посещает чей-то сайт или страничку. Вот, соответственно, я не знаю, по каким-то соображениям вы не хотите, чтобы кто-то читал страничку о вас, например, или обо мне, или это перед выборами, чтобы завалить там сайт выборной кампании какой-то. И, соответственно, вы говорите, что вот вы даете команду завирусованному компьютеру раз в 10 минут заходить или раз в минуту заходить на этот сайт. Да? То есть один компьютер – это не проблема, два компьютера – не проблема, но у нас завирусованный 20% компьютеров. Примерно завирусованный. Никто точно не знает. Нет такой прям стопроцентной цифры. Вот. Если еще подключается зарубежный трафик, то есть вы можете сказать, я хочу, чтобы были завирусованные компьютеры только из Беларуси, например. Почему нет? Да? То есть, или из Казахстана, или из Америки. Да? Вот. И оплачивайте какими-нибудь криптовалютой. Покупаете вы немножечко стремновато, оплачиваете тоже немножечко стремновато, но на выходе что-то получаете. Естественно, вам говорят, какое время DDoS-атаки. То есть, и там, допустим, есть цифра там, ну, там. И дальше идет история, естественно, оценки. Да? То есть за $100, наверное, атаковать сайт Kremlin.ru не надо. Да? То есть, ну, точнее, можно, но это, я вас уверяю, там и за 10 тысяч долларов в день тоже не ляжет. Да? То есть, вот. А есть нормальные сайты, слабенькие хостеры. Там это не только проблема владельца сайта, но еще как бы сам хостер, который мне нравится, что он, это же занимает полосу, да, то есть, собственно говоря, каждый, то есть, когда миллион компьютеров, когда стучится 10 тысяч в минуту, да, они занимают такую полосу трафика. И работает на том, что сервер же должен отвечать как-то, да, и, соответственно, в количестве он начинает замедляться, не успевает, заваливается, и вот, пожалуйста, хакеру в радость, и заказчику в радость. В общем-то, каких-то других, то есть это было всегда, тут просто цифра появилась, что идет рост заказчиков, да, то есть, ну, идет рост заказчиков. Но на самом деле там, по-моему, не рост заказчиков, это скорее рост рынка.
1: Не,
0: То есть у нас
1: рынок, я не
0: растет.
1: сказал заказчику, рынок 25%
0: Ну,
1: говорят.
0: да. Но я имею в виду, что само потребление у нас растет, поэтому есть что атаковать, да, то есть, вот, условно говоря, конкурентная есть история. Кто-то в свое время атаковал сайт продажи авиабилетов в конкурентной борьбе, чтобы мы понимаем, что если каждый день сервисы будут падать, люди будут пользоваться другим сервисом, да, поэтому здесь да, обычно DDoS-атака – это такое замедление. Знаете, вот когда нас это раздражает, это не белые списки, это уже такая вредная история, допустим. Вот, поэтому ничего здесь такого, на мой взгляд, тоже необычного, неприятного. То есть DDoS-атаки неприятно, но большинство сайтов, у которых есть квалифицированный системный администратор, ну, на это, честно говоря, внимания не обращают. В чем единственное неудобство, когда идет DDoS российский, это проблема в том, что мы очень просто защищаемся от DDoS зарубежного, просто рубим зарубежный трафик и ждем, когда он там спадет как-то, да? Вот. А российский вы не можете порубить трафик, потому что ну, он как бы ваш, то есть вам как бы ваши люди, ваши покупатели, да, то есть так отрубили за рубеж и вперед. И то, что осваивается именно наше внутреннее пространство, ну, неприятно. Но я думаю, что тут наши коллеги быстро все это приведут в порядок. Обычно DDoS-атаки не идут в той стране, в которой они... То есть там как? Сервера американские DDoS-ят Россию. Россия DDoS-ит Америку. Да? Чтобы не было вот этого пересечения правоохранительных органов, которые могут выехать на место и там всем подавать по голове.
1: Но тут важный вопрос. Ведь по сути это преступление, это нарушают, так сказать, работу моего
0: Конечно,
1: там
0: да,
1: магазина,
0: конечно.
1: компании. А в принципе, вот я не знаю, может быть, если знаете, это
0: Есть
1: как-то
0: уголовная статья за это.
1: расследуется, можно ли в суд
0: Да,
1: на
0: конечно.
1: подать? Это
0: Да.
1: следы можно
0: И
1: найти?
0: расследуется. Смотрите, расследуется плохо, конечно. Расследуется плохо, но есть уголовная статья по вмешательству в нарушение работоспособности инфраструктуры. Там звучит мудро, не как мы с вами говорим, там звучит гораздо мудрее юридически, да. В общем, смысл в том, что вмешательство в работу коммерческого банка или там, неважно, организации, которая интернетовская история, там сроки есть, причем они хорошие, да, давайте так скажем. Другой вопрос, что мы с вами понимаем, что эти преступления очень плохо расследуются, потому что, как правило, исполнители находятся один в Панаме, один где-нибудь в Таиланде, один где-нибудь на Кипре, один где-нибудь в Израиле, один где-нибудь в Америке. Каждый из них даже, и самое интересное, что каждый из них в целом ничего незаконного не делает. А вот где-то находится сборка, да, то есть она потом поехала, да. Вот, расследуется, есть уголовные дела, есть прецеденты, да, то есть если по атаке на Аэрофлот был найден виновный и посажен, да, были, то есть много чего есть, да, то есть другой вопрос, что процент раскрываемости, конечно же, на порядок меньше, чем в реальной жизни, По одной простой причине. Государства очень плохо сотрудничают друг с другом, потому что бизнес достаточно международный, вот, и недостаточно взять одного человека, он действительно ничего особо и не делал. Да? То есть если мы разделим с вами, знаете, как говорят, последовательность законных действий, приводящих к незаконному результату. Вот есть люди, которые, ну, там, дизайн рисуют для сайта. Вот вы можете найти дизайнера, да, который это организовал, какой-то программиста, который арендовал хостинг. Ну, он арендовал хостинг, а что, ну, машины перевозят же там, ну, да, поехали террористы, поехали. Откуда он знал, да? Там, понятно, сгоряча могут накатать, но если разобраться, там люди заказали пользоваться так же Яндекс.Такси, как и мы с вами, да? Поэтому здесь очень много нюансов, и еще раз повторюсь, находят, ловят, преследуют. Проблема в том, что, еще раз, процент раскрываемости, конечно, невысок.
1: Ну, кстати, вот есть обратный пример, когда человек талантливый, видимо, да, причем 16-летний парень, взял и взломал базу данных Microsoft, но при этом он не стал этим пользоваться каким-то незаконным способом, он пошел в сам Microsoft и сказал, дескать, ребята, у вас вот тут дырочка есть в системе, да, и они впечатлились и заплатили ему $5000. Может, мало, конечно, но вот молодец человек.
0: Слушайте, нас ждет таких открытий какое-то бесконечное количество, о чем применение к детям, да, то есть раньше для того, чтобы найти уязвимость у компании Microsoft, нужно было обладать огромным компетентным знанием, да, то есть, и самое главное, временем, да, то есть вы пошли и проверили одну гипотезу, вторую гипотезу, третью гипотезу. Сейчас это выглядит по-другому. Юноша 15-14, в данном случае 16 лет, да, арендует хостинг за 100 рублей в месяц. Прям почти буквально, хорошо за 200. Вот так меня сейчас посмотрели, слушатели не видят, зрители видят. Вы посмотрели так, какие 100 рублей? Я говорю, да, 100 рублей в месяц, да. Дальше он скачивает там на GitHub, слышали, наверное, такое слово, короче, скачивает откуда-то программку, да, которая стучит и ищет уязвимости. И он на все свои 100 рублей в месяц запускает 10 копий этой программы одновременно, то есть 10 хакеров высокой квалификации, стучатся, ну, где-то он говорит, а вот давайте здесь пощупаем, да, вот просто пощупаем. $5000 все-таки достойная награда за 100 рублей, правильно же, да? Вот, и оно стукается, да? И потом к нему приходит, ой, смотри, мы нашли. А искусственный интеллект, он тактичен, он потом спрашивает, юноша, а что вы хотите? А он говорит, ну вот я хочу постучаться там, в Microsoft. Он говорит, ну давайте постучимся. А куда они стучались? Вот туда они стучались. Вот и давайте туда все 10 с разными алгоритмами. А это неутомимые 24 часа на 7 квалифицированные сотрудники, которые стучатся, делают выводы от ответов, и потом что-то находят. Здесь юноша стучался дней 10. Я могу, ну вот на самом деле, конечно, не 100 рублей. Я думаю, он сожрал, по моему опыту, там подписка есть, ну, наверное, у нее $100 в месяц подписка на чате GPT сейчас Астра, она такая есть. Вот она, может быть, вполне, кстати, под это подходила, да, то есть вот. Или написал скриптик ему этот чат GPT, что еще более вероятно. Поэтому тут вопрос больше, знаете, к Microsoft. Когда тебя обстукивают 10 дней с поиском определенного типа уязвимости, твои-то безопасники куда смотрели? Ну, знаете, вам в дверь стучатся, знаете, как у вас в замке ковыряются постоянно, понимаете, одни, другие, третьи, а вы, ну, интересно, вскроют или нет, да? Что они 10 дней это делали, да? То есть вот они наблюдали за этой историей.
1: А нет, обычно, у меня даже более простой вопрос. А Microsoft может за 100 рублей такую же программу поставить и направить на себя, чтобы понять вместо этого пацана?
0: Это сейчас, понимаете, это огромный рынок сейчас тех уязвимостей, которые мы никогда не находили, именно из-за ограниченности ресурса хакеров. Да, квалификация была, находили уязвимости, но вот кататься в мелочах никто не копался. А сейчас огромный пласт. Сейчас все компании, нет, я вас уверяю, Microsoft этим занимается, просто это огромнейшая корпорация с огромнейшим числом кодов. Они будут вычесывать... По-моему, была динамика, и, знаете, условно, если в году до искусственного интеллекта находили условно 100 ошибок, ну, 100%, пусть 100 будет, там их гораздо больше, то в этом году нашли 1700, 17 раз больше. Это не потому, что хакеров стало больше, хакеров-то больше не стало. А вы можете нажать на кнопочку, и 10 хакеров выбежали, и 100. Вот сколько у вас сервер потянет, столько их выбегают наверх, обстукивают на поиске уязвимости.
1: Еще одна замечательная, с моей точки зрения, новость, но я вот так даже до конца и не понял. Минцифра, оказывается, обсуждает с операторами сотовой связи, не сотовой, просто операторами, предоставляющими услуги доступа в интернет, я так понимаю, да? Введение платы за VPN. У нас ведь запрещена реклама этой штуки, да, и, в общем-то, получается, что государство не хочет, чтобы мы этой штукой пользовались, да, А с другой стороны, обсуждается, как бы с нас за это плату взять. Ну, дело касается превышения трафика международного, там 50 гигабайт в сетях 5G, но все равно, тем не менее.
0: Ну, слушайте, мне кажется, что это больше такое обстукивание общественного мнения. Дело в том, что, конечно, к VPN это не имеет никакого отношения, потому что как только начинаются эти деньги, то это не про VPN точно, да? То есть это про операторов, которые уже лет 10, а может и больше, хотят, чтобы мы с вами платили за зарубежный трафик, да? Именно платили, да, чтобы мы... Потому что у оператора, понимаете, вот когда есть один оператор и другой, они друг с другом трафиком меняются, они не платят деньги, да, то есть они не платят, да, а зарубежные операторы, да, хотят деньги, и они всегда хотят живые деньги. А, соответственно, любой оператор хочет, что, знаешь, бесплатно русским трафиком меняюсь, нам они, кстати, его бесплатно не дают, да, ну, в первую очередь, да, то есть они обещают, то есть, да, то есть вот, но зарубежный трафик оплачивается. Вот я понимаю, что если бы сейчас выступили следующим образом, давайте введем платный зарубежный трафик, а российский будет бесплатным. Почему нет? Тогда все справедливо. Потому что я сейчас заплатил там, я плачу, по-моему, 500 рублей в месяц на мобильном у себя, да, вот, и я не смотрю зарубежные, российские, там, я жру свои 3 гига в день, я думаю, что у меня где-то половина, кстати, думаю, я вот так, вот, может, чуть больше, да, то есть я с трудом выбираю, кстати, 50 гигов, если там мерило 50 гигов, вот, но остальные 40 у меня российские, да, ну, так хорошо, скажите, что вы мне продаете только зарубежный трафик. Так честно будет, но так они не захотят, естественно, да. Они хотят, как бы, знаете, гарантированный доход, гарантированный прибыль. Поэтому эта история давняя, она прям вот, она произрастает, знаете, такой был трафик, он как-то такой, знаете, как, то есть основная цель вот вообще интернета, и почему он поднялся, что по дорогам, условно, интернетовским можно было ездить всем и всем на одной и той же скорости. Не было такого, что если у вас почта, то помедленнее, а если, там, допустим, новости, то побыстрее. Да? Всем доставляли трафик вовремя. И давно операторы хотели, так, знаете, разделить, чтобы, если хочет там какой-нибудь сервис видео, пусть он побольше платит. Игровой сервис хочет, чтобы доступ был 22 миллисекунды, пусть тоже побольше платит. И, но на самом деле весь рост интернета произошел именно из-за того, что у нас равный доступ. Этой истории, да, то есть и в целом операторы вкладывались не в повышение цен, а в расширение каналов, что оказалось стратегически для интернета лучше. А в плане попытки сейчас с нас с вами стянуть денежки за зарубежный трафик, я бы не видел никаких злых умыслов про VPN, а видел бы только денежную составляющую. Все.
1: Я, чтобы уточнить, это касается, ну, когда люди играют, условно говоря, с Америкой, да, в какую-нибудь доту или там еще какие-нибудь игры, да, это я понимаю, вот этот трафик, он
0: Twitch,
1: большой.
0: Пожалуйста, Twitch, YouTube, замедленный.
1: А вот если я зашел на иностранный сайт NHL, например, посмотрел ролик 10-минутный,
0: это что? Зарубежный трафик, да.
1: Ага. Понятно. Ну и вот
0: обычно... Чувствуется, вы к себе примиряетесь. То есть, ну, 50 гигов, я вас уверяю, это много.
1: Ну, это
0: если
1: да.
0: Вы все 50 гигов в месяц кушаете, значит, вы мало работаете.
1: Нет, это вряд ли. Хотелось бы, может быть. Да нет, все в этом плане нормально. Осознал. Ну и опять-таки наше замечательное министерство озаботилось тем, чтобы создать единые правила для включения сайтов в белый список. Я напомню, те сайты, которые при каких-то вот проблемах с дронами, например, с БПЛАшками, они работают вне зависимости, так сказать, от глушения интернета. Правильно понимаю, да? И, как выяснилось, операторы самовольно вносят правки в этот список. Вот это меня удивило. А почему они за это по шапке не получают?
0: Потому что нет единых правил. Именно поэтому Минцифра пытается их как-то разработать. Да? А понимаете, отсутствие правил – это же здорово. Да? Вот меня весь этот год с белыми списками терроризирует, в хорошем смысле этого слова, медицинские центры, которые задают мне простой вопрос. Гера, объясни нам, пожалуйста, а почему нас там нет? Да? А куда нам идти? Да? Ну, просто. А когда нет правил, нам отказать не могут, согласитесь, да? То есть правила же это очень простая история. Как только появляются правила, они работают в две стороны. Они для вас, они могут быть любыми, они могут быть драконовскими, да? Но если вы их выполнили, то ведомство должно что-то сделать, да? И как-то вам отказать, на самом деле, на бумажке отказать. И тогда вы можете что сделать самое страшное для ведомства? Пойти в суд. Поэтому они, конечно, всячески тянут. Плюс само по себе белые списки. Там же, помните, была такая романтическая история – Ну, так как вот бла-бла-бла сложно, давайте пустим только социальные важные бизнесы, да? В результате оказалось много чего разного, да, то есть и банки, и еще что-то. Естественно, преподносилось, что вот нагрузки, но если там сейчас мы посмотрим на список, там есть Яндекс, ВКонтактик, это такой объем, что вот эти мелкие булочные и маникюрные салончики, да, они могут вообще входить как угодно, их никто не заметит. Тут есть нюанс. Публичные правила для государства накладывают обратную ответственность. То есть нужно там заявить, что хоститься надо там-то, да? Что еще? Там, операционная система должна быть такая-то, да? То есть дальше что еще может быть? Вы должны дать разрешение на мониторинг вашего трафика, там, ну, допустим, какой-нибудь сопкой, да, или какой-нибудь еще, что у нас там стоит там, да, то есть встать за оборудование Роскомнадзора, да, чтобы никакой дрон к вам не проник. Возможно, там есть какие-то истории, которые по деньгам для крупных компаний вообще ничего не значат, да, то есть вряд ли мы Яндекс чему-то удивится, согласитесь, да. Вот. А мелким будет, например, дорого, да, будет хайп от мелочевки, да, а как же мы? Но публичные правила дают возможность людям принимать самостоятельные решения. Допустим, там, допустим, попадание в белые списки, мы с вами не знаем, у нас же нет открытых, никто даже на тему не говорит. Видимо, NDA там подписывают, да? Допустим, там выяснится, что нужно заплатить 100 тысяч рублей. Захочет ли булочная или аптека, стоящая под домом, заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее сайтик был доступен, я не знаю. Но возможность такая должна быть. И, кстати, вопрос, почему 100 тысяч, тоже должен быть, да? То есть, как-то вот, поэтому тарификация, она... Вот, поэтому я думаю, что это правильное действие со стороны Минцифры. Жалко, что это долго. То есть понятно, что это накопленное количество претензий, количество обвинений совершенно потрясающее, потому что, ну, действительно нельзя обвинить, глядя на коммерческие. У нас есть коммерческие медцентры, которые находятся в белых списках. И вопрос, почему эти есть, а этих нет, вы знаете, вот он такой, знаете, честно, нет ответа, кроме... Ну, я думаю, может быть, зумеры-то они вообще как-то не очень в теме, да? А вот те, кто в 90-х и 2000-х все хорошо помнят, у них даже сомнений нет, что это, ну, условно, простите, коррупционная история. Мне кажется, портить репутацию на вот совершенно простой теме не нужно устраивать вот этот эффект шлагбаума, да? То есть, значит, получается, какой-то эффект шлагбаума. В чем проблема? Нагрузка, да не надо рассказывать сказки. Если она, система в белых списках выдерживает условно Яндекс, она выдерживает, я вас уверяю, все остальное.
1: Нет, но тут меня удивило, что, оказывается, операторы, соответственно.
0: Естественно, каждый к себе что-то типа я
1: А как
0: точно.
1: они могут это сделать? Их нет же, должно министерство каким-то образом это регулировать. Они... Но это то же самое, я не знаю, что вопросы безопасности государства отдать вот той же самой булочной. Это же неверно.
0: Ну,
1: Правильно, ФСБ
0: во-первых, слушайте,
1: возмущается.
0: ну, у нас столько удивительных историй сейчас происходит. Ну, давайте уж. Я думаю, что операторы это пробили, когда их спрашивали, вы поручаетесь за ваших клиентов? Они говорят, да, мы их поставили за фаервол, мы поставили за оборудование, мы поставили их как-то, мы их сами обслуживаем. И все это привело к тому, что, опять же, к взаимным претензиям. Почему с оператора А ты доступен, а с оператора Б недоступен? Еще раз повторюсь, все, что можно, нужно сейчас сделать, это опубликовать нормальные, действующие правила. В этих правилах, кстати, вы знаете, должно быть самое страшное для чиновников – сроки. Если ты все подал, ты все исполнил, ты все сделал, ты даже застраховал, если надо, если очень хочется застраховать, давайте еще страхование вобьем, пусть все заработают, слушайте, ну в конце концов, да? Но если ты правила эти сделал, то тебя должны через 30 дней включить в белые списки, например, да? И вот тогда-то, во-первых, сама тема десакрализируется, согласитесь, да? Те, кто захочет в это влезать, ну поймет, что цена, ну, допустим, булочная, неинтересна эта цена, да? Вот, то, ну, я просто пример приведу, в Америке например, чтобы подпадать, если ты хочешь работать с персданными, то нужно арендовать, там не только Amazon, но вот Amazon знаю, да, надо арендовать хостинг на Амазоне, который будет дороже в два раза. Потому что они дополнительно включают опцию мониторинга тебя, не украдут ли у тебя там персданные. Вот, поэтому здесь это вот как, знаете, то есть правила должны быть какие-то для пожарников, понятно. Вот, знаете, вот у меня, вот я вижу, сейчас у меня огнетушитель стоит. Я даже знаю, что там дата не просрочена, да, потому что там, ну, есть правила. Вот. И как только они появляются, мы их можем соблюдать. Когда правил нет, кроме вот этого, Герман Сергеевич, а ты можешь уточнить, сколько стоит попасть в белые списки? Я говорю, коллеги, я вот насколько знаю, все объясняется, знаете, как вот всегда все пытаются объяснить. Я говорю, все проще. Модель Лаврова объяснения, знаете, помните же ее, да? То есть вот просто модель Лаврова гораздо точнее
1: Да.
0: описывает, да? Происходящее. Потому что была бы коррупция, можно было бы победить за один день. Есть несколько замов, которые уже за коррупцию сидят, там нет сложностей. Но когда нужно договориться нескольким ведомством, Вот происходит то, что мы с вами наблюдаем.
1: И еще одну тему, наверное, успеем зацепить до окончания эфира. Но это, наверное, вот из разряда будущего, причем далекого. Google начал, так сказать, прощупывать околоземное пространство на предмет размещения там дата-центров. Ну, причем, конечно, первый прототип спутника с процессорами искусственного интеллекта они отправили на низкую орбиту. Ну, конечно, говорится о том, что не скоро все это. Но, тем не менее, это вот что-то от чего-то спасает и выручает. Но там охлаждать, видимо, не надо. Ракета никакая не прилетит недружественного государства и так далее. Правильно ведь? Или нет?
0: Ну, слушайте, с ракетами отдельная история. 62-й год, в небе болтается, 1962-й год, в небе болтается 24 спутника на разных высотах. Взрывается 1,5 мегатонны на высоте, примерно, где сейчас вращается МКС и часть спутников Макса, и треть спутников вылетает. Прямо сразу же, после чего подписывается соглашение о испытании запрета в космосе.
1: Да, на четырех средах что-то было, да, такое.
0: Да, если сейчас, это потом, это было в 90-м году, а вот именно в 62-м году все офигели от этой истории, да, потому что если сейчас на той же высоте взорвать 1,5 мегатонны, те же все спутники Маска вылетят в течение месяца просто. Но они не за один день, там же пока сформируется, вот это, там много над тем исследований есть. Вот, и понятно, что вывод в космос дата-центров – прекрасная идея на самом деле. Во-первых, Маск, посмотрите, как здорово, все-таки Маск ему надо отдать должное, да, то есть он выступает в роли прокола. Он же первый написал, что Мирон хочет вытащить спутников туда, чтобы там строить там дата-центры и прочее, да. Прекрасная история, потому что нет кабелей, нет проблем. Вот сейчас у дата-центров что есть? Проблема первая – охлаждение, да, просто охлаждение, потому что когда много серверов, их надо охлаждать. Провода, обеспечить ток, да, то есть какой-то, да, то есть это же дотащить, знаете, это электричество, это тоже тема, да, вот, и доступ потом тоже, да, сейчас, когда в космосе будет вращаться на любой высоте, там, десяток серверов, может быть, миллионы, а по десятку серверов, а через спутники Маска, через эту прослойку, они будут заходить к нам на Землю, слушайте, идеальная история, идеальнейшая история, да, вот, поэтому мне кажется, это абсолютно, учитывая, что Маск сейчас строит и, по крайней мере, показывали. Я сперва подумал, что это не шутка. Маск, конечно, выступает с разными идеями. Он строит завод по запуску 1000 старшипов в год. Это по 3 в день. Это много. 3 на 60. То есть это сколько он собирается выводить. Ну, то есть это много. И понятно, что это не просто спутники. Хотя, как я понимаю, у него план, который он хочет согласовать с космосом, 40 тысяч спутников. Не 10, как сейчас, а 40 тысяч. Именно для связи. Но еще раз, 3 старшипа в день. Это больше. Вот просто, это просто больше. Да? То есть понятно, что сама по себе идея технической загнать в космос дата-центр, она выглядит фантастически, но, вы знаете, реалистично.
1: Луна еще есть, кстати говоря. Спасибо большое.
0: Далековато.
1: Герман Сергеевич, Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России заявил об отсутствии должной реакции Запада на атаки ВСУ по Запорожской АЭС. Вылетевший из Анкары самолет совершил посадку после записки о взрывчатке на борту. Пострадавшие от пожара в Ярославском Кубринске получили первые выплаты. Подробности далее. Отсутствие должной реакции Запада на атаки ВСУ по Запорожской АЭС показывает истинную цену рассуждения представителей этих стран о ядерной безопасности на различных международных площадках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, поставки западного оружия Украине способствуют новым провокациям против ЗАЭС. Захарова напомнила, что накануне ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар по лабораторно-бытовому корпусу номер 2 Запорожской АЭС, расположенному в 200 метрах от энергоблоков станции. Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов. Об этом написал Трамп в соцсети Truth Social. Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Владимира Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. В ведомстве подчеркнули, что после этого удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанные с ними инфраструктуры, структуре будут усилены. Как добавили в министерстве, массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся именно в ответ на действия главаря киевского режима. Вылетевший из Анкары самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту, сообщил губернатор турецкой провинции Шанлы-Урфа, где приземлилось воздушное судно «Хасан Шылдак». После посадки пассажиров и членов экипажа должны безопасно эвакуировать из самолета. Затем сотрудники служб безопасности проведут на борту проверку на наличие взрывчатых веществ. На борту находятся 136 пассажиров и 7 членов экипажа. Турция и Пакистан в рамках Меканского оборонного пакта приняли решение перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне и обеспечить оперативное развертывание согласованных военных сил и средств на территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания стратегического политико-оборонного комитета Меканского альянса. Стороны заявили, что безопасность каждой из трех стран является неотъемлемой частью их коллективной безопасности. Ранее правящие на севере Йемена шиитские военно-политическое движение «Ансар-Алла» предупредило авиакомпании о небезопасности полетов над Саудовской Аравией из-за военных мер, которые они планируют использовать против королевства. Жители села Кубринск Ярославской области, пострадавшие от пожара на заводе «Петарда», начали получать выплаты единовременной материальной помощи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, комиссия по проверке повреждений имущества продолжает работу. В конце сентября на территории завода по производству «Петард» в Кубринске произошел пожар. В МЧС России сообщали РИА Новости, что погибли 14 человек. По данным Следственного комитета, гендиректору предприятия Алексею Пронину предъявлены обвинения. Он заключен под стражу на 2 месяца. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник».
3: И Алексей Осин.
2: О, как интересно.
3: Вот, так вот.
2: Да, даже поработать не дали.
3: Хлеб с маслом отбирают.
2: Ну, у нас сегодня такая мозаика, в общем, даже не знаю, с чего начать. Честно говоря, Если рассматривать выборы как некий спорт, то нам
4: есть о чем поговорить.
2: Забили, правда, немного, но где-то 0-1, 1-2 наши проиграли. Ну, я так думаю, что наша Россия считает своим, так сказать, ну...
4: Пожалуйста, скажите выборы в какой стране, а то сейчас люди
2: сейчас
4: не так...
2: Сейчас скажу. Там по именам будет понятно. Мы в данном случае считаем своим союзником, скажем так, наверное, да, Игнасио Лула да Силу, бразильского, нынешнего действующего президента Бразилии, да, и противостоит ему Флавио Болсонару, сын, соответственно...
4: Жаира.
2: Жаира Болсонару, который, в общем, немножечко сидит в тюрьме.
4: Ну, тут вот я сам за то, чтобы, когда есть проблемы, называть вещи своими именами, но это не тот случай, когда вот можно однозначно сказать, что Лулу да Силва наш, а значит, Болсонару это какой-то украинский агент или британский шпион. Он, их семья известна своей супер-про-трамповской позицией, они в действительности очень близки к этому истеблишменту. Они являются ультраправыми на вот этой шкале. Да, в сравнении с да Силвой у них с американцами лучше отношения, но у нас сейчас и у самих с американцами такой вот период общения, который сильно отличается от того, что было при Байдене. Это имеет большое значение, когда мы их соизмеряем с американским политическим спектром, демократы-республиканцы. Вот там это важно. Да Силва точно с республиканцами общий язык не находит, не хочет находить, у них возникают часто какие-то противоречия, но с Бразилией наши отношения, они, во-первых, институционально очень важны. Это тот случай, когда вне зависимости от того, кто находится у власти, эти взаимоотношения опираются на очень глубокие национальные интересы бразильские. И примерно таким же образом, как вне зависимости от того, кто конкретно возглавляет Индию, она в любом случае... Ввиду своих размеров, геополитического положения и возникающего миропорядка, она заинтересована в многополярности. Вот так же и Болсонару, папа, отец или кто-то еще из родственников, они, конечно, очень прекрасно могут относиться к Трампу, но вряд ли они хотели бы просто встроиться в качестве колонии в внешнеполитическую линию США. Вполне хотели бы. Они очень сильно отличаются от да Силвы во внутренней политике, безусловно. Они по риторике могут отличаться, но национальные интересы Бразилии им будут диктовать необходимость нахождение и в БРИКС, и выстраивание дальнейшего сотрудничества.
2: Все пишут, что немедленно на следующий день Бразилия выйдет из БРИКС.
4: Ну, вот как выйдет, обсудим, я думаю, что
2: вроде
4: нет.
2: Как Аргентина, по-моему, да? Вот там же была такая ситуация, когда Милей пришел.
4: Да, но Аргентина даже в названии БРИКС не фигурирует.
2: Ну, вот
4: что
2: понятно,
4: говорит
2: да.
4: о том, что для нее это, конечно, интересный был формат. Ну, Бразилия в этом, я считаю, кровно заинтересована. И из всего, что произошло за последние пару лет со сменой режимов и правителей в различных государствах, это не самая страшная трансформация. Здесь Болсонару, во-первых, уже был главой Бразилии, отец, да, и не сказать, чтобы наши отношения были в каком-то ужасном, негативном, отрицательном пространстве. И тем более не могу сказать, что да Силва вот буквально позавчера рассматривал вступление в союзное государство России и Беларуси, и вот опять эти, значит, англосаксы не дали реализоваться вековой мечте бразильского народа.
2: Ну, на самом деле, мы так говорим, как будто Лула уже проиграл. Это же не так, еще будет второй тур, а разница между ними там всего несколько процентов.
4: Я подозреваю, что, дай бог здоровья Лулу да Силве. Но подозреваю в глубине души, что победит, тем не менее, Болсонару, потому что американцы на этот регион смотрят как на свое стратегическое важнейшее пространство. Неоднократно, уже вот в последний раз это было предельно четко сформулировано их внешнеполитическим ведомством, что первый приоритет мы отдаем собственной родине, второе место занимает регион, то есть Америка, Северная и Южная. Затем идет Тихий океан, и только потом Европа и все остальное. Поэтому для них это чрезвычайно важно.
2: Ну, то есть я прочитал, что Луле ставят вину, например, да, что при заявленной инфляции, там, по-моему, в 3%, а у него там меньше 2 и чего-то, а у него, значит, 4. Я про себя подумал, господи, да, если бы у нас такая была, то, я думаю, у нас Центральный банк бы превозносили вообще на всех углах.
4: Ставка 70 была бы тогда. Уже сказали бы, что все, пора охлаждаться, там что-то мы слишком разогрелись.
2: Ну, то есть волноваться слишком не стоит?
4: Нет, у нас есть за что волноваться в настоящий момент, и пространства, на которых мы должны поактивнее, пожестче, потребовательнее, понаходчивее работать. Ну, вот конкретно Бразилия, знаете, если мы из-за Венесуэлы не волновались, то вот случай с Бразилией сильно переживать сейчас не стоит, я думаю.
2: Ну и еще одна страна, где грядут выборы, вообще на самом деле и Франция в следующем году, и в Испании 29 ноября парламентский, но у них ведь, насколько я понимаю, как раз парламентская республика.
4: Конечно.
2: Да, и
4: поэтому... Ну, это не республика, это монархия, но правительство в Испании, король Филиппе II, если не ошибаюсь. Но правительство формируется путем выборов в парламент, где, скорее всего, победит или будет близка к этому партия Vox. Такая вот новая.
2: Голос, что ли?
4: Вот, да, очень жесткая такая, тоже правая партия, очень популярная, и вот все эти события в Сеуте, которые были с марокканцами, они им там рейтинг подняли так, что, как сказали бы коренные жители Франции, салам алейкум, вот до такого уровня подняли им рейтинг.
2: Ну, а вообще, если в целом ситуацию на континенте рассматривать, ну, вот здесь миграционный кризис, беспорядки, да, и выборы как следствие, потому что, Санчес, не очередные же выборы или нет?
4: Нет, очередные.
2: Очередные, просто подоспели, да? Франция тоже в огне, много сейчас об этом говорят.
4: Дай бог, пожалуйста.
2: Это мы хотим,
4: да. Это мы одобряем.
2: Это нам нравится, да? А там что? Ну, как-то не все верят, что это школьники вот так вот самоорганизовались и 24 школы сожгли, избили там десятки, под сотню преподавателей или еще кого-то и так далее. А сейчас даже 400 лицеев решили временно прикрыть из-за этого.
4: Ну, вы знаете, это вопрос даже более системный, большой, чем только то, что касается Франции. Я принципиально никогда не обсуждаю теории заговора по той причине, что я не могу их академически доказать. То есть, если я вот что-то не могу вам привести в качестве фактов и научного доказательства, то у меня-то своя точка зрения по очень многим вопросам, и я ее держу при себе, потому что, ну, иначе передача будет уже не «Мировая политика», а конспирология с Генри Сардаряном, что-то из этой серии.
2: Скандалы, слухи, расследования.
4: Вот, мы и с этим можем справиться, но это уже другой жанр немного. Всегда при любых массовых беспорядках есть заинтересованные лица, которые ими пользуются, подпитывают, финансируют, распространяют информацию, влияют на это. По-другому не бывает, причем не только сейчас уже, вот, по крайней мере, за документированную историю революций, протестов, бунтов и так далее. Мы знаем, что всегда зарубежные разведки иностранные и прочие могут этими вещами пользоваться. Но
2: еще бы не пользоваться.
4: Утверждать, что можно в обществе, где, в общем-то, есть консенсус социальный, где общество живет категориями общего блага и стремится к тому, чтобы гармонично развиваться в симфонии такой социальной. Вдруг могут прийти какие-то 4 подстрекателя, свести людей с ума, вывести на улицы и заставить свергать власть. Так не бывает. Это не совсем правда. Им всегда нужно найти, на что давить. Можно вывести на улицу купленных 1500 агентов каких-нибудь, ну, 1000 агентов. Но чтобы за ними вышли десятки тысяч, для этого нужно объективное социальное недовольство. Весь феномен современных европейских руководителей, и Макрона, и Мерца, заключается в том, что они не являются политическими деятелями. Я сейчас говорю вот удивительную вещь, но будучи главами крупнейших европейских государств, они не являются политиками. Потому что политический деятель, он в первую очередь заинтересован в сохранении власти. Это, можете к этому относиться плохо, можете относиться хорошо, но если политика – это борьба за власть, то политический деятель – это человек, который борется за сохранение власти. кто-то из них становится государственным деятелем, то есть, сохранив власть, еще пытается сделать что-то хорошее для страны. Но не факт, есть и те, кто, тем не менее, продолжают всю жизнь оставаться политическими деятелями, для страны ничего хорошего не делают, но за власть борются уверенно. А эти деятели — это уникальный случай, когда, став главами государства или правительств в случае смерти, они даже не борются за власть. Потому что если ты видишь, что какие-то твои действия приводят к катастрофическому падению рейтинга, катастрофическому, потому что тот рейтинг, который сейчас у Макрона, тот рейтинг, который у Мерца и у большинства европейских лидеров вот такой жесткой проукраинской позиции, они, ну хорошо, полгода, ну год, но если на протяжении нескольких лет они в таком крутом пике находятся, а вы продолжаете делать заявление, что я понимаю, что вот эта позиция не находит поддержки среди населения, но я, тем не менее, буду продолжать на ней настаивать, это говорит о том, что эти люди подотчетны не своему избирателю и не своей партии, а центрам силы, которые находятся вне территории этих государств, у которых интерес никаким образом не совпадает с национальными интересами этих стран, и что эти люди свое будущее, Макрон, Мерц, они связывают не с тем, что, вы знаете, в конце концов, хорошо, срок заканчивается, человек может решить, что я в конце срока уйду, тем не менее. Но если он собирается жить в этом государстве, если он собирается, я не знаю, как кто-то из бывших президентов США, там, открыть президентский центр, читать лекции, или как Тони Блэр за деньги ездить на переговоры различные, он, тем не менее, предполагает, что у него должно быть наследие какое-то. И это наследие, если заключается в уже какой-то статистической погрешности, а не в политическом рейтинге, говорит о том, что они насчет своего будущего уверены, и это будущее никак не зависит от населения их собственной страны. Они просто обслуживают интересы внешних игроков. И поэтому и Эммануэль Макрон, который все, что происходит в их стране, списывает на Россию. Это уже очевидно в каждом своем выступлении. Мерц говорит, вы знаете, альтернатива для Германии — это подконтрольная Россия организация. Они не понимают,
2: мы
4: что они...
2: Мы об этом еще поговорим, да, да. Мерц, да, конкретно.
4: Но в целом они не понимают, что они делают. Почему? Вот Макрон говорит, сейчас на улицах и вообще вся моя оппозиция — это все русские агенты, русские шпионы. За этими силами стоят миллионы обычных граждан этой страны. Ты хочешь сказать, что миллионы граждан твоей страны — это наши подопечные, наши агенты? То есть, получается, Россия внутри твоей страны популярнее, чем ты, если так?
2: Так,
4: ну,
2: да.
4: Вот, да, надо задать вопрос. Хорошо, у тебя рейтинг 10%, у твоих оппонентов под 40%. Ты говоришь, что они — это наши шестерки какие-то.
2: Так, а я уверен, что Путин бы выиграл выборы и у того, и у другого.
4: Ну, да,
2: даже но... в их стране с их пропагандой.
4: Да. И поэтому это раз. Во-вторых, а что будет, когда эти силы придут к власти? Вы в этот момент признаете, что теперь Франция руководит, то есть Франция — это колония России, вы это хотите сказать, или Германия там? Я считаю, и надо быть объективным в этом вопросе, конечно, есть наше влияние на эти процессы, так же, как есть влияние США, Китая, его не может не быть, потому что если Макрон на выходных выступал, и как сумасшедшая старуха какая-то туда-сюда ходила и говорит, вот, говорит, раньше все наше благополучие зависело от дешевых энергоносителей, их больше нет. Раньше наша безопасность зависела от единства в НАТО. Его больше нет. Так вы, дегенераты, можете себе зададите вопрос, а чего их нет? Кто в этом виноват? Он, как говорил знаменитый Людвиг Аристархович, а кто это сделал? Кто? Вот как так получилось, что их больше нет? Вы не хотите населению сказать, что та политика, которую вы проводили с 2022 года, привела к тому, что экономическая ваша стабильность полностью разрушена, безопасность, система безопасности полностью разобрана, и это и есть ваше наследие политическое, которое вы оставляете после себя. Вот если так на этот вопрос посмотреть, вы преступники просто. Вы не имеете права не то что страну возглавлять, вас вообще, как в древнем мире, должны изгнать за пределы крепости, и чтобы вы там в пещерах где-то гуляли, потому что предали собственный национальный интерес. Я не говорю, что вы должны были быть прорусскими, значит, православными активистами во Франции, в Германии или еще где-то. Ваша главная задача была соизмерить то, что сейчас происходит. Я считаю, что в тот момент, когда президент сказал, что еще до начала специальной военной операции были обозначены ключевые условия, они должны были костьми лечь, из Москвы не вылезать, быть здесь, организовать саммит, попросить президента Путина там присутствовать, обсудить субстантивно, да, содержательно, обсудить эти условия, но постараться сделать так, чтобы решение было найдено до начала специальной военной операции. А вот то, что было ими сделано, этот расчет на то, что сейчас русские надорвутся, и вот здесь-то мы и посмотрим,
2: да,
4: и докажем,
2: кто мы. Да, ими не было сделано ничего. Они
4: абсолютно.
2: Как Владимир Владимирович говорил, меня удивило не то, что они, если бы они отказали, я бы еще понял.
4: Да, вообще ничего.
2: Они вообще ничего
4: вот
2: не сказали.
4: Вот об этом и речь. Почему? Потому что если бы они отказали, они бы... Это тоже позиция. То есть они могли бы занять какую-то позицию, для нас было бы понятно. Они решили дать, значит, разгореться конфликту исключительно с той целью, чтобы он привел к такой эскалации, в которой глядишь, и в мутной воде они что-то выловили бы. Но что они выловили, мы видим.
2: Нет, ну а вот сумасшествие. Вот я зачитываю фразу, которую сказал Мерц в Киеве. «Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас». То есть это прямым текстом он говорит, что «ребята, украинцы, останавливать будете вы,
4: да,
2: а мы будем, значит, вот сидеть за вашими спинами и ждать». Ну, это же на Украину действует каким-то образом.
4: Ну,
2: они же есть... их это устраивают. Я извиняюсь, сам Зеленский говорит, мы защищаем Европу, ну, то есть мы себя даем убивать,
4: да,
2: чтобы
4: да,
2: они жили вот, хорошо.
4: Вот давайте, тут возникает два ключевых вопроса. Вопрос первый. Фридриху Мерцу. Значит, вялотекущая шизофрения – это сложная болезнь, такой биполярка, там прочие расстройства личности. Но они, тем не менее, клиническому наблюдению, какой-то форме лечения вроде как поддаются. Просто надо его изолировать от общества. Потому что, когда вы утром говорите, что Россия не может справиться с Украиной, и уже доказано, что вооруженные силы России слабые, они ничего сделать не могут, и давным-давно уже русские проиграли, это ваша утренняя позиция. Как мы, что должны на вас направить тогда? Вот вы говорите, если сейчас, значит, Украине не помочь, то завтра русские пойдут на Европу. Тогда ответьте на вопрос, чем? Вы же говорите, что у нас ничего не получилось, все плохо, мы провалились, катастрофа какая-то. Окей, хорошо, чем мы на вас пойдем? Или у нас здесь скрытые резервы, которые мы тут не используем? Тогда объясните, о чем мы их не используем, если мы проиграли, по-вашему. Как-то очень странно, либо у нас ничего не получается, и тогда мы пойдем на вас, либо же... Другая позиция. Вы использовали все, что было возможно, отдали огромное количество денег, ресурсов, всего прочего на Украину, и тем не менее у вас ничего не получилось, и вы понимаете, что победа на нашей стороне. Ну тогда надо будет взять на себя ответственность и сказать, а хрен ли вы тогда столько всего отдали, почему вы не пошли с ними договариваться? Русские вам говорили, давайте разговаривать, вы говорили, да вы сейчас вы проиграете, скоты, и будем тогда мы с вами разговаривать.
2: Теперь оказывается,
4: с позиции силы. Теперь оказывается, что нет, тем не менее мы можем захватить весь НАТО, и вот не сегодня, завтра. Второй вопрос. Когда Мерц обращает... Я не знаю, смотрят ли нас, слушают ли нас на Украине, там, в разных городах. Не знаю. Если слушают, пусть зададут себе простой... Вот простые люди, которые не являются вот виновниками всех преступлений этого режима. Пусть зададут себе простой вопрос. Фридрих Мерц говорит, Украина, значит, сражается за Европу. Можно простой вопрос? А с хрена ли? Почему Украина должна сражаться за Европу? Вы ее приняли в Евросоюз? Нет. Марта Кос позавчера заявила, говорит, ребят, там еще у нас, значит, Македония, Албания, Черногория, нормальные страны, куда там...
2: Турция, на вас мы Сербия.
4: Тоже... Да, мы на вас точно пока расширяться не будем, это вы сами решили, что хотите в Евросоюз, у нас пока такой возможности нет, поэтому Украина должна будет проходить ровно ту же процедуру, которую проходит Черногория. Черногория в настоящий момент не разрушена, население половина страны не покинуло территорию государства, и она не находится фактически в состоянии вот уже близком к уничтожению государственности. И вы, тем не менее, говорите, вы знаете, вы должны за нас сражаться, умирать, но в Евросоюз мы вас принимать при этом не будем. А, и, кстати, если что, в НАТО мы вас тоже принимать не собираемся. Тогда возникает резонный вопрос. А с хрена ли нам сражаться за вас? Вот представьте себе, ровно на таком же основании завтра вот к вам приезжает глава Африканского Союза, Вы, допустим, живете в Болгарии, и глава Африканского союза говорит, завтра вы должны напасть на Марокко. Почему? Потому что вы должны сражаться за Африку. Африка с вами, Африка в жизни этого не забудет, вы должны умереть, чтобы Африка жила. И что, вот болгары на это пойдут, или любой народ вообще на это пойдет, вы не Европа, вы не будете Европой никогда. Так же, как ни одна другая постсоветская страна никогда в жизни не будет принята в Европу в том качестве, в котором туда приняты не то что восточные, западные европейские страны. Потому что еще большой вопрос насчет последующих расширений Евросоюза, которые имели место быть, Румынии, Болгарии, Венгрии и так далее. Маленький вот такой экскурс. Через день они выступают, говорят, мы должны 500 миллиардов евро выделить на развитие ВПК. Кто-нибудь когда-нибудь думал, вот эти 500 миллиардов, их же будут собирать со всего Евросоюза, правда, со всех стран-членов, в том числе восточноевропейских, балканских и так далее. Мы знаем какую-то грандиозную там киприотскую фирму по производству боеголовок, или, может быть, мы знаем, что в Болгарии есть фантастические какие-то, я не знаю, снайперские винтовки или еще что-то. Нет, мы же прекрасно понимаем, что речь идет о буквально 3-4 компаниях, которые находятся в ФРГ, Италии и в Франции.
5: Во Франции, да.
4: В первую, там, Леонардо в Италии, в ФРГ Rheinmetall какой-нибудь будет, во Франции Thales. Ну, хорошо, умножим эту цифру на 2, ну, получится 6-7, ну, в крайнем случае 10 компаний, но они все в Западной Европе. То есть вы должны выращивать помидоры, пшеницу, я не знаю, продавать как-то, пытаться свести концы с концами, держаться правил бюджетного дефицита, вот это все делать, чтобы мы потом пришли у вас деньги забрали и отдали корпорациям из сферы ВПК, которые ой-ой-ой, везде в качестве акционеров и ключевых принимателей решений находится корпорация BlackRock, представитель которой в настоящий момент возглавляет правительство ФРГ. Вот ладно, бог с ним, я не виню население этих стран в том, что они этого всего не понимают, потому что, ну, это не их задача. Я вот не очень хорошо в ядерной физике разбираюсь. Вообще физики у меня не очень хорошо, да, так поверхностно достаточно ее владею. И вряд ли меня в этом можно сильно обвинять. Но вся политическая, экономическая, какая угодно элита этих стран, она это прекрасно понимает. Она абсолютно...
5: Тут я поспорил, тут у Греции были проблемы, и вкачали же денежки туда. 240 миллиардов, если я правильно помню.
4: А проблемы вследствие чего-то возникли? Вот почему-то их не было до расширения Евросоюза. Да. В Италии нынешний катастрофический дефицит, у них там долг внешний составляет 146% от ВВП. Постоянные ужимания, урезания и все прочее. Любого итальянца старше 50 спросите, вот во время лиры, вы по ощущениям, я не говорю по макроэкономическим показателям, которые на жизни населения никак не сказываются. Вы при лире лучше жили или при евро? Если найдете из 10 человек хотя бы двух, которые скажут, что, знаете, вот все-таки при лире было хуже, чем при евро, я буду поражен. Я таких не встречал никогда.
5: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать?
8: говорите.
9: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
10: Мне кажется, что ты...
11: Это проект.

0: рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в ИСУ в Курске выросло до 6. 16-летняя девушка получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что девушку госпитализируют в Курскую областную больницу. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил Кабмин России. Отмечается, что в рамках встречи были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации в правительстве приняли уже целый ряд мер, в том числе запретили экспорт топлива, предоставили налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Белый дом не допустил журналистов издания «Политико» на борт президентского самолета в составе пресс-пула, освещающего поездку президента США Дональда Трампа в Небраску. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, после отстранения «Политико» Белый дом предложил его место другим СМИ, однако несколько изданий отказались. Ранее федеральный судья приостановил попытку администрации Трампа закрыть CNN, MS Now и «Политико» доступ в Белый дом. Однако постановление суда распространяется только на доступ СМИ на территорию резиденции американского лидера. Спасатели МЧС России ищут женщину и ребенка в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии, сообщил Главное управление МЧС по республике. Отмечается, что они проходили по туристическому маршруту, сбились с тропы, и маршрут в подразделениях ведомства туристы не регистрировали. Россиянка Ульяна Дудина стала бронзовым призером первенства мира по скейт-кроссу среди юниорок в рамках турнира World Skate Games в столице Парагвая Асунсьоне. Гонки на роликовых коньках по трассе с препятствиями Дудина уступила француженкам. Для сборной России это первая награда на соревнованиях. World Skate Games стали первыми крупными международными соревнованиями, где российская команда выступает с национальной символикой. Это комплексные соревнования по 11 олимпийских и неолимпийским видам спорта, на скейтбордингу, роллер-спорту, самокату и другим. Всего в играх участвуют более 6 тысяч спортсменов, тренеров и членов команд. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
3: Доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО Генри Сардарян.
4: И Алексей Осин.
3: Радио «Спутник», оба причем. Как там у Ширвинта была шутка, говорит, ты встретил, говорит, Шереметьева 1-2. Ну, если продолжать тему...
4: Есть еще такой анекдот, когда у мужика стучат двери, он говорит, кто там, говорит, Жан-Клод Ван Дамм. Говорит, я выйду, всем четверым наваляю.
3: Разбавили. Да. Ну, без Дональда Фредовича никак не обойтись, хотя, может, к Европе еще вернемся. Вот я, что мне нравится в американцах, ты не просто вот что-то создаешь. У нас это бывает бюрократически, название какое-то неприглядное, аббревиатура какая-то кривая, косая, да?
4: Типа американцы.
3: Ну, например, да. У американцев силы суперинтеллекта. Mm-hmm. И сразу... виден Дональд Фредович в этом, значит, синем плаще.
4: Который и есть суперинтеллект.
3: Вот так с кулаком впереди, летит куда-то, всех спасает и так далее.
4: Ай, кошмар, да. Ну, и он здесь, конечно, по-русски это звучит как силы Си. Это провокационно для Соединенных Штатов Америки в настоящий момент. Но по-английски Си пишется через X, поэтому он на это не обратил внимания. На самом деле, по форме этой новой организации, это такой совещательный...

0: орган, в который просто вошли действующие различные руководители в этой сфере, для того, чтобы была координация деятельности. То есть это какая-нибудь там межправкомиссия в нашем представлении. Ну звучит, да, межправкомиссия. Межправкомиссия, да. Ну, звучит так, что, да, может, завтра, конечно, межправкомиссия и чуть-чуть прихлопнуть кого-нибудь. А там силы суперинтеллекта. Чем занимаются? С инопланетянами воюют, там Землю спасают от астероидов. Вот что-то такое. Но в действительности единственное показательное во всей этой истории то, кто будет возглавлять структуру, а возглавляет ее разведчик. Это... Тут они много всем нам рассказывали, что, если кто не знает, суперинтеллект – это то, как искусственный интеллект называет Трамп. Он сказал, что вот ему больше нравится суперинтеллект. И нам много они рассказывали, что это даст свободу творчества, и человек сможет образование получать более доступно, и еще что-то. Но на всякий случай возглавлять организацию будет разведчик.
1: Вот, а там, кстати, комиссия-то какая? Там еще председатель Федеральной торговой комиссии.
0: Это уже заместитель.
1: И заместитель министра войны, между прочим. То есть еще и Пентагон там присутствует. Так что там все серьезно. Почему силовики одни?
0: Ареса. Ну, кроме того. Ну, заместитель, да, все подчиняются разведчику.
1: И тут, что важно, Дональд Фредович сам любит, видимо, общаться с...
0: Хотя не нам, конечно, говорить фразу «все подчиняются разведчику», да? Но эта схема давно отработана в Российской Федерации. Да, рабочие, видимо, решили взять пример с Россией.
1: Почему нет? Так вот, Дональд Фредович сам любит пообщаться с суперинтеллектом, как он любит говорить, да, и какие-то опять средства массовой информации пишут о том, Time, журнал Time, что он обсуждал план операции в Венесуэле как раз с Гроком, Илоном Маском, вот этим агентом. Но ладно, бог с ним. Но если это, предположим, так, значит, вроде ребята хоть и рассорились, но тайно встречались и общаются, с одной стороны, да? Вот, а еще тут, как вот это оценить?
0: Что, ну, искусственный интеллект что-то
1: нет,
0: спрашивает?
1: Нет, бог с ним, с интеллектом, с Маском.
0: Его взаимоотношения с Маском? Но он не может с Маском прервать взаимоотношения окончательно, потому что Маск, так же как Алекс Карп, так же как Питер Тиль, они являются чем-то, что мы в настоящий момент еще в должной степени с философской точки зрения не осмыслили. Для того, чтобы внести свой вклад в эту историю, вот сейчас скоро, в ближайшую неделю-две, выйдет моя новая академическая статья, которая утверждает, что... В журнале «Полис», кстати, вот я у себя размещу в телеграм-канале, чтобы могли наши граждане ознакомиться. Вот смысл статьи в том, что я пытаюсь там утверждать, что все эти деятели, они не являются новым видом олигархии или крупного капитала, что это абсолютно отдельный политический класс, у которого есть классовое сознание, у которого есть классовый интерес, у которого есть уникальный ресурс, технология и все, что, в общем-то, причитается классу. И что как в XIX веке мы не очень осознали, что пролетариат – это не бедные, это не новый вид бедных, а что это отдельный класс. И вследствие этого получили революции, потом фашизм и потом целый ряд других явлений. Ну и, скажем, в изначальной форме марксизм как идеологию, которая сильно повлияла на дальнейшее развитие. Ровно таким же образом, если мы сегодня не осознаем, что все эти люди – перечисленные мной, являются новым политическим классом со своим интересом, со всем прочим, то мы не поймем грядущие политические процессы, которые обязательно произойдут. В чем их отличие от всех других классов? В чем отличие Маска, Карпа, Тиля и прочих от просто крупного капиталиста, какой-нибудь владельца пароходов, заводов, теплоходов? Ключевое отличие в том, что он одновременно финансируется, во многом финансируется за счет государства, но при этом обладает такими ресурсами и технологиями, без которых это государство существовать не может уже. Он обладает критической инфраструктурой, фактически ею владеет. И мы видим, что государство впервые за всю историю свою, государство отдает монополию на принятие стратегических решений, важнейших решений, отдает не то что внешнему актору, не человеку, Вот, вот что важно. Мы знаем примеры там, со времен Маргарет Тэтчер, когда внедрялся New Public Management, и частью этой идеологии была максимизация аутсорсинга, когда давайте улицы будут убирать одни частные компании, красить заборы другие, паспорта выдавать третьи. Но это нормально, это компания, государство дало эту функцию временно исполнять кому-то, как отдало, так может и забрать, если захочет. Когда мы слышим, что американцы наносили удар по вот, школе для девочек в Иране, потому что такое решение принял искусственный интеллект, никогда ничего подобного в истории до этого не было, когда решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Искусственным интеллектом владеет вполне конкретная корпорация, а этой корпорацией фактически владеет вполне конкретный человек, который, с одной стороны, безумно зависим от государства, а с другой стороны, это государство зависимо от него. Настолько уникальных взаимоотношений еще у буржуазии не было таких взаимоотношений.
1: Я прошу прощения, да. А это не просто технический момент? Условно говоря, я могу принять решение об атаке вот этого конкретного объекта, заложив данные в искусственный интеллект. Или я, например, могу посмотреть данные спутника, там, фотографии, и тоже принять такое же решение. Но в чем разница здесь?
0: Разница в том, что речь не про методику, которую вы описали в первом случае. Там было не так, что заложили в искусственный интеллект и приняли на его основании это решение. Утверждается, по крайней мере, в ходе различных журналистских расследований и так далее, что искусственный интеллект сам, анализируя спутниковые снимки и информацию разведки и еще много чего, что там было, пришел к выводу, что в этом объекте абсолютно точно находится военный объект, что на этой территории военный объект, и он не предлагал наносить удар, а он принял решение о нанесении этого удара. По крайней мере, так нам это обрисовывается в различных докладах.
1: До этого-то задачу перед ним какую-то поставили.
0: Задача была поставлена на территории Ирана на основании спутниковых снимков найти военные объекты. Говорят, что если бы человек анализировал бы эту территорию, он бы пришел к выводу, что точно утверждать, что там находится военный объект, нельзя. Что информация о том, что там военный объект, такую информацию принять нельзя. Но даже если там была бы не школа для девочек, а военный объект. Но сам факт, что есть человек, который был убит, и это решение об убийстве принял не министр обороны или министр войны, как угодно его называете, а что это решение было принято искусственным интеллектом, невоодушевленным, абсолютно искусственным субъектом, который может теперь принимать решение об убийстве человека. Но это абсолютно новый этап в истории развития человечества. Я не уверен, что он такой позитивный.
1: Я просто вот, я не до конца все равно понял. Да. Помните, была ситуация, когда Штаты в Афганистане воевали, там да. Свадьбу атаковали.
0: Да.
1: Вот они говорят там, ну, мы ошиблись, да?
0: Да.
1: Ну, вот это, ну, хорошо, тут он ошибся, искусственный интеллект. Да, нет, я оценил информацию.
0: Я же не говорю, что без искусственного интеллекта человек не ошибается. Тут речь о другом, что никогда до этого вопрос принятия решения не отдавался искусственному интеллекту. Что это решение все равно принимал человек со своей ответственностью, с конкретным именем, фамилией, отчеством и паспортными данными, который отвечал за или не отвечал за эти принятые решения. Но это был человек. Сейчас решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Пройдет очень короткий период времени, и огромное количество решений в нашем отношении как граждан будет принимать искусственный интеллект. Хотим мы или нет, потому что его единственное оправдание этого — это а. сокращение расходов, б. увеличение скорости. Вот почему искусственному интеллекту дали анализировать эти снимки. Не потому, что он это качественнее сделает, чем человек, а потому что он быстрее с этой задачей справится. Он этот снимок анализирует за какие-то фантастические доли времени. И
1: нет, просто вот еще раз, чтобы уточнить. Генеральное решение об атаках на военные объекты Ирана приняли люди.
0: В целом,
1: конкретную
0: что будет
1: цель
0: наносить,
1: искусственный интеллект.
0: Да.
1: Ну так это он же не принимал решение напасть на Иран.
0: Нет, войну начинать это решение принимал не искусственный интеллект, но решение убить конкретные 200 человек, которые находятся на этой территории, или 300 человек, которые на другой территории, это уже решал искусственный интеллект.
1: Ну вроде да, как, понятно. Ну и отсюда вот эти бесконечные сейчас разговоры, ограничивать, не ограничивать. Да. И сам Трамп их ведет то же самое. Он, кстати, по-моему, против ограничений.
0: Ну, конечно, так, достаточно посмотреть на гражданство тех лиц, которые владеют ключевыми платформами. Среди них там французов или граждан Южноафриканской республики нет. Это все сконцентрировано в США. И чем больше искусственный интеллект распространяется, чем больше им пользуются и внедряют, тем эти корпорации становятся более весомыми. Это раз, и плюс, кто его к власти привел? Это одна из ключевых групп его сторонников, которые его финансировали, вели, поддерживали.
1: Если возвращаться к европейским делам, мы, вернее, в первой половине говорили о том, что Мерц и Макрон не являются политическими деятелями, ибо не борются за власть.
0: Да.
1: Но, может быть, так сказать, меня обманывает собственное ощущение. По-моему, это как раз у них здорово получается. Вот там Макрон, когда соперничал с Марин Ле Пен, очень у него все замечательно получилось, да, там была хитрая комбинация первого-второго тура и так далее. То есть технологии-то он обладает, что вы имели в виду?
0: Когда мы говорим, как я говорил, да, не борется за власть, имеется в виду, что этот человек, мы же всегда говорим про политику, исходя из контекста, в который она ее положили и в котором эта политика осуществляется. Бороться за власть во времена семьи Сфорца или во времена... значит, Генриха VIII, это одна политическая борьба. Бороться за власть в современной Франции, это совершенно другая борьба за власть. Вот мы не можем оценивать, допустим, ну, какого-нибудь средневекового бунтаря, который захватил власть в итальянском городе какой-нибудь, по меркам того, вот, что он как-то не соответствует представлениям современным о Франсуа Олланде, допустим, и прочих деятелях. Ровно так же, как и мы не распространяем их представления на современных политических деятелей. Современная политическая система Франции, Германии и так далее предполагает, что борьба за власть осуществляется на двух уровнях. Сначала ты должен добиться доминирующего положения в политической группе, которая может тебя выставить, да, может являться твоей опорой. Это партии. Ну, так получается, что эти государства, они построены вокруг партийного представительства в первую очередь. Вот ты сначала должен добиться, ты не можешь стать... во время, вот скажем, прошедших выборов, не может стать канцлером ФРГ, если тебя не поддерживает, допустим, ХДС. Вот на тот момент именно ХДС должна была определить. Вот ты сначала получил поддержку ХДС, а ХДС должна при этом иметь поддержку населения в каком-то виде. И вот если ты существуешь в таком контексте, становится очевидно, что представители твоей партии не поддерживают твои политики. А вследствие того, что ты, тем не менее, ее продолжаешь, это экстраполируется на твою политическую силу, и ее перестает поддерживать местное население, и именно поэтому ты проигрываешь на одних земельных выборах за другими. У тебя рейтинг уже там до какого-то исторического минимума падает. И ты не хочешь ничего с этим сделать, ты не хочешь менять собственную позицию, ты не хочешь объяснять ничего, ты не хочешь, по крайней мере, пойти на какой-то компромисс с собственным обществом, услышать его. Это говорит о том, что ты не интересуешься в целом продолжением деятельности собственной партии, ее популярностью и прочими вещами. Когда же используются политические технологии, так называемые, когда, значит, вышли во второй тур партии во Франции, Макрон, значит, в каких-то округах убрал свою партию и дал победить Меланшону за счет этого, в других округах не убирал для того, чтобы уменьшить голоса Ле Пен и все прочее, это не борьба за власть, потому что в результате этого сам рейтинг Макрона лучше не стал. Он смог сделать таким образом, чтобы премьер-министрами не стали представители Ле Пен и не стали представители Меланшона, но это и не его непосредственная политическая команда в большинстве своем. Это более-менее такие технократические кабинеты, и все, что происходило после этого, это только падение популярности Макрона и фактически приведение к невозможной ситуации, чтобы кто-то из его команды сейчас на выборах мог победить. У него там целый набор боевых гомосексуалистов, которые у него там и премьерами работали, и министрами, переженились, развелись. Я напомню, что ЛГБТ — это запрещенная экстремистская организация в России. Вот у них там целая очередь из них стояла. Ни у кого из них шансов на этих выборах не будет. Они кто бы ни выдвинулись, у них мизерные шансы будут на победу, потому что Макрон испортил всех. Вот он не боролся победой. И то, что у него получилось так поступить с Ле Пен, при всем уважении к мадемуазель, но у нее в целом шансов проиграть всегда больше, чем шансов выиграть. Она просто очень сложно избираема. Был бы Барелла от ее партии.
1: Бардала.
0: Извините, Барелла — это полузащитник Интера. Мы с вами про футбол говорили, да, я про Никола Бареллу подумал. Речь, конечно, о Барделле. Вот если бы Барделла был, то шансов было бы значительно больше на выборах, на мой взгляд. Он проще избираем, чем она. И в те же самые финты с избирательными округами, где-то выдвинуться, где-то нет, где сконцентрироваться. Но Ле Пен на то и дали на тот момент, на мой взгляд, выйти во второй тур, потому что она бы в нем проиграла, иначе ее бы арестовали, как до этого неоднократно было. Здесь мы видели, ее арестовали, начало подходить время выборов, и решили, что подожди, это если она под арестом, то выдвигаться будет Барделла, значит, шансов будет побольше. Давай-ка ее выпустим.
1: То есть они с вами согласны?
0: Я 100%.
1: Я извиняюсь, а Ле Пен это политический деятель? Мы говорили о том, что Макрон смерти.
0: Безусловно,
1: нет.
0: Потому что, и приведу неприятный для нас пример. Она уже несколько раз выступила с такими комментариями, которые не сильно укладываются в образ российской марионетки на этой территории. Там нас критики какой-то подвергли, еще что-то. Почему? Потому что она борется за власть. Потому что ей необходимо создать впечатление, что она суверенный лидер Франции. Вот она создает себе такой образ. Ровно таким же образом, как, допустим, любой, как их называют, популисты, да? Вот, скажем, Дональд Трамп. Почему он политический деятель? Вы правда верите, что Дональд Трамп очень верующий христианин, такой вот, который в Господа верит и очень хочет вернуть христианству важное место в западной цивилизации? Я в это не верю. При всем уважении и безусловной харизме.
1: Можно не верить, но хотеть, чтобы вернулось христианство.
0: Я даже насчет этого сильно сомневаюсь, потому что для этого хотя бы нужно более-менее понимать, что из себя представляет христианство. Я боюсь, что если с Трампом сесть и час просто поспрашивать, кто такие апостолы, а кто Иисус, Дева Мария. Вот просто хотя бы поверхностно поговорить. И я практически не сомневаюсь, что он не читал Евангелие, знает его содержание только по кино и каким-то пересказам, значит, знакомых. Ровно таким же образом, как когда этот человек строит из себя суперконсервативного такого деятеля или рассказывает о себе как о простом американце, который сильно заботится о простых американцах. Нет, он в какой-то момент, я сам полагаю, что это было во время выборов, когда Обама сражался против Джона Маккейна, и у Маккейна кандидатом в вице-президента была Сара Пейлин. Сара Пейлин была предвестником этого ультраправого движения в США. И Трамп увидел, что есть новая группа населения, которая растет, легко мобилизуется, и надо обращаться к ней. И будучи политическим лидером, он стал говорить иначе совершенно. Он стал говорить совершенно другие вещи. Он стал вести себя по-другому. И этот человек, он не очень похож на Трампа, которого знали, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад. Это не один и тот же персонаж. Ровно таким же образом, как, скажу даже крамольную вещь, у нас наш президент, будучи безусловным государственным деятелем, но при этом еще и самым крупным политическим деятелем в стране и, скорее всего, ну хорошо, одним из крупнейших в мире за последние лет 30-40, он в начале 2000-х, у него была одна позиция, потому что контекст, мир и окружающая среда были одни. Сегодня она очень сильно отличается. Это две разных политических доктрины и программы. Он тоже рефлексировал, реагировал на мир вокруг себя. И что самое важное, он рефлексировал на собственное население. Изначально у него могла быть позиция несколько иная, но в России, кто бы ни стал главой государства, глубинный народ, глубинный русский народ, в первую очередь, со своей культурой, убеждениями, принципами, они из любого правителя за достаточное там, какое-то количество времени начинают делать привычного для себя императора, который движется в соответствии с тысячелетними заветами, не сильно отвлекаясь на вот шелуху, которая происходит вокруг. Это наша история. Можно свергнуть царя, после царя привести большевиков. 20-30 лет, и Гамарджоба мы там сейчас из духовной семинарии все поправим. Потом, нет, все, вот Советский Союз, это плохо, надо это все дело сворачивать. Будем строить либеральную республику, как во Франции. Там вот тут уже меньше лет. 10 лет прошло, добрый вечер, и мы пошли по привычной для нас стезе. Почему? Потому что народ имеет ключевое значение. Народ – это самый недооцененный, с точки зрения ученых и академического сообщества, самый несправедливо недооцененный субъект, но это на самом деле в истории России единственный субъект. Вот мы все время изучаем один правитель, другой правитель, война, значит, военачальник, тут Чайковский появился, а тут вот картину нарисовали, а на фоне где-то там вот существует, бултыхается где-то сам по себе народ. Но на самом деле сколько было государств, которые на первом же кризисе, который у нас в нашей истории был, ломался, переставал существовать и сразу размывался в исторической действительности. У нас каждый раз нам что-то сверху пришли, все, теперь будем строить марксизм. Теперь у нас, значит, будет вот такое общество, полностью модерновое, в полном соответствии с представлениями европейских парочки мыслителей. И всего пару десятилетий народ это перемалывает через себя. Постепенно, медленно, но перемалывает, опять начинает строить то, что было до этого. Это не политическая элита делает. Это народ из своей среды начинает выталкивать, постепенно аккумулироваться и мобилизовываться вокруг той силы, которая способна вывести все обратно на свою собственную колею. Обидно только за то, что пока мы играемся, значит, в эти игрушки, у нас большой потенциал теряется, страна иногда-то уменьшается, потом, правда, обычно увеличивается в больших масштабах, дай бог. Но сил на вот эти эксперименты, игры мы тратим непростительно много, и хотелось бы, чтобы баловаться мы так перестали уже и вот перешли на свою традиционную колею, при всем уважении ко всем точкам зрения, взглядам людей. Вы как не старайтесь, если будете пытаться медведя учить вести себя как домашнюю кошку, это все равно не получится. Чтобы не обижались, хорошо, не домашнюю кошку. Если вы от медведя будете ожидать скорости лошади или...
1: Он когда-то быстрее бывает, я, конечно,
0: да, нет, ну хорошо, не знаю, ну, чтобы он ходил как кенгуру, допустим, или умел делать, ну, да, какие-то вещи как крокодил. Но не надо этого делать. Вы оставьте его в покое, пусть живет так, как он умеет, и что у него лучше всего получается. Иначе мы, вот я этот пример спортивный приводил, если будете оценивать олимпийского чемпиона по вольной борьбе, по тому, как он забрасывает мячи в корзину, скорее всего, он средненький спортсмен.
1: Не очень так выглядит, я могу
0: не
1: сказать.
0: Не очень, да, но да, вот вы оцениваете его как вольного борца, и дайте ему бороться. Он тогда, и то, ровно так же баскетболиста не ставьте к нему на ковер и не ожидайте, что он
1: покажет. Односложного буквально ответ попрошу. Я так представляю, что Владимир Владимирович помягчел за последнее время, ну, там, предположим, 10 лет. Согласны, если да, то это действительно требование народа. Мы же хотим сейчас все вдарить, там, нет, разбомбить.
0: Я думаю, что просто мы все хотим, и эмоционально, конечно, мы хотим, чтобы весь мир, я сейчас пытаюсь найти целомудренный термин, не могу, испугался, скажем так, но просто у президента объем информации, которым он владеет, и представление о том, что по-настоящему происходит вокруг нас, какие есть риски, он не сопоставим, ни у кого из нас его нет. Поэтому он принимает решение, исходя из всей полноты этой.
1: Генри Сардарян, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
2: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Схинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России призвал МАГАТЭ осудить атаки Киева на Запорожскую АЭС, создающую угрозу ядерной аварии. Около 200 школьников пострадали во Франции в ходе массовых протестов. Тема отдыха и оздоровления детей остается одним из приоритетов работы Совета Федерации. Подробности далее. Россия призывает руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии, атакуя Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что активизация обстрелов станции стала возможной из-за отсутствия должной реакции со стороны государств Запада, которые фактически потакают новым провокациям и продолжают снабжать Украину оружием. ВСУ в ночь на понедельник атаковали лабораторный корпус АЭС и здание ПОПЕР работки радиоактивных отходов. Лидер немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт призвала к отставке канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его визита на Украину и обещания выделить Киеву средства на фоне кризиса в самой ФРГ. Политика указала на то, что пока Германии приходится экономить на пенсиях, уходе за престарелыми гражданами и здравоохранении, для коррумпированного правительства Владимира Зеленского средства в Берлине, видимо, бесконечны. Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхи 4 октября прибыли в Киев с необъявленным визитом. Как писало агентство Рейтер, в ходе поездки канцлер пообещал выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Украины. Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии движения социалистов Александр Вулин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Сербии. По его словам, Белград должен иметь право провести референдум о продолжении пути в Евросоюз и право на то, чтобы каждый европейский закон был прочитан дважды перед его утверждением. Экс-президент Сербии Александр Вучич 27 сентября подал в отставку с поста главы государства, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. Сегодня на конференции движения социалистов Вулин призвал сторонников проголосовать на парламентских выборах за коалицию Вучича «Объединенная Сербия». Президентские выборы тем временем в стране по закону должны состояться до конца декабря. Около 200 учеников пострадали во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников, заявил министр национального образования Эдуард Жефре. По его словам, основная часть травм связана либо с несчастными случаями в ходе манифестации, либо с действиями самих зачинщиков беспорядков. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Задержаны более 5000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Вопрос организации отдыха и оздоровления детей остается одним из приоритетов в работе Совета Федерации. Сенаторы выступили инициаторами строительства быстровозводимых модульных конструкций для инфраструктуры детского отдыха. Сегодня к программе подключились уже 70 регионов. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по регполитике Галина Карелова. По ее словам, в будущем году будет построено 78 новых благоустроенных корпусов, в которых дети смогут отдыхать в любое время года. Будет проведен ремонт 25 объектов инфраструктуры. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Здравствуйте, друзья. Карине Геворгян, политолог-востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, и продолжаем наши, иногда, может быть, витиеватые восточные эссе.
3: Я стараюсь быть попроще.
2: Нет, это хорошо,
3: чтобы
2: мне нравится.
3: Чтобы к нам
2: потянулись
3: нравится. Подписчики.
2: Знаете, есть такой писатель Владимир Орлов, который Альтиста Данилова написал. Вот у него такой язык, что мне его интересно читать, даже если вообще ничего не происходит. Вот он как-то описывает его строй, его текста. Вот, так что в этом есть своя прелесть, как
3: признаться,
2: я считаю.
3: Признаться, кого мне очень трудно читать? И кто гениален? Шолохов.
2: Да.
3: Тихий Дон. Это как самой писать. Это вот Простите, все, переходим к Ближнему и Среднему Востоку.
2: Ну, такое лирическое отступление, если хотите, литературное, может быть, немножко. Мы начнем не с Ирана. Должен разочаровать, я не знаю, вас, Карина Александровна, или радиослушателей. У нас сегодня другой, для начала, по крайней мере, герой, другая страна, Афганистан.
3: Отлично. Вот. Была там. Очень люблю.
2: Ну и, соответственно, наш глава МИД Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Афганистана Амирханом Муттаки. И, в числе прочего, сказал несколько интересных вещей. Ну, констатировал, что талибы поставили под контроль территорию страны. И, надо признать, достаточно успешно ей управляют. Ну, то есть, вот у меня двойственное чувство. С одной стороны, я помню, как они взорвали статую Будды, вообще не очень-то суровые люди, скажем так. С другой, приходится мириться с реальностью, что именно они контролируют это государство. То есть, с одной стороны, их считали террористами, с другой, теперь приходится иметь с ним дело. И это действительно очень важная страна. Вот как из этого узла выбраться? Или
3: а
2: вообще
3: давайте
2: не стоит?
3: С другой стороны подойдем. Страна, которая кладбище империи, да, имеет такое прозвище. А вот почему? Откуда эта устойчивость при, надо сказать, очень консервативном таком обществе и стиле жизни? А это связано с тем, что в Афганистане так называемая, вот тут мне придется, я тут от терминов не убежишь, каумная структура. Что такое каум? Каум — это род, племя. Значит, во главе его стоит патер фамилия, то есть некий глава. Он избираем. Причем избираем и по своему, в соответствии с имущественным ценсом, и с его авторитетом. Вот. Если его сын, например, разгильдяй и развратник, его после смерти отца не изберут в любом случае, а старейшины. Значит, и вот патерфамилия обеспечивает выживание, кормежку, там, не знаю, условия жизни для всего рода и племени. Поэтому в зависимости от конъюнктуры, он сегодня коммунист, завтра талиб, послезавтра еще кто-то. Я понятно сейчас говорю?
2: Абсолютно.
3: Потому что его главная задача любыми способами обеспечить выживаемость. И в этом их консенсус. Каждый контролирует свою территорию, они обозначены. Это уже тоже понятно, да? Понятно, что ссоры бывают внутри Афганистана. А плюс ко всему, это не моноэтническая страна. На севере проживают и узбеки, и таджики, да. И, кстати, дари, язык иранский, он очень близок и к персидскому, и к таджикскому. Понятно, что с различиями, пусть меня специалист сейчас не ловит. Вот. Ну, в общем, я, владея персидским, легко объяснялась и переводила в Афганистане. В 1979 году, октябрь-ноябрь. Ноябре я покинула, в конце ноября. Приблизительно за 3 недели, может быть, за 4, за месяц до штурма дворца Амина, да. И, в общем, видела, что происходит внутри. Поэтому как устроено это общество? И у меня, вы знаете, ведь тут надо понимать такую важную вещь, что в любой стране с людьми любых этических таких комплексов, этнических, национальных и так далее, можно наладить доверительные отношения. Потому что, как говорят по-русски, понимаете, хороший человек и добро и зло, оно как бы и в Африке те же понятия. Вот, поэтому у меня были великолепные отношения, в том числе с представителями нескольких пуштунских родов. Я с ними работала, будучи студенткой, переводчицей. Вот эти личные отношения, они значат значительно больше, личные и доверительные. У меня только теплые воспоминания в адрес этих людей. И я уверена, что если я сейчас поеду в Афганистан, соблюду дресс-код, у меня никаких проблем не будет. Я уверена в этом совершенно. Вот, мне эти люди хорошо известны. Поэтому, когда говорят талибы, это, понимаете ли, для не разбирающихся в специфике этой страны людей для западных средств массовой информации. Потому что Талибан неоднороден. Один Талибан взрывает статуи Будды. Вот еще вопрос, кто их сподвиг на это и кто подсказал им это делать. Потому что, например, ссорятся с Индией, где на севере буддизм распространен, да, совершенно было талибам не с руки. В Индии проживает 11 миллионов пуштунов. Основное население страны – это все же пуштуны. Вот. И надо отметить, что конфликт Индии и Пакистана и попытка апеллировать к исламскому вероисповеданию этих пуштунов оказались абсолютно неудачными. Старейшины пуштунов сказали, что их абсолютно все устраивает, и правительство в Нью-Дели. То есть они не являются сепаратистской и взрывоопасной частью Индии, которая очень сложная страна, если кто знает. То есть это несколько стран...
2: Да, там, говорят, северяне с южанами друг друга вообще не понимают.
3: Там не в этом дело, там несколько основных языков. Вот, и тут надо отметить, что у большинства из этих языков собственные традиции и собственная литература. Вот, и человек, который не выезжает из своего региона, вообще не понимает остальных. Вот, да,
2: всех
3: понятно.
2: Объединяет Болливуд.
3: А? Нет, всех объединяет, особенно элиту страны, объединяет такая варна, как брахманы. Потому что брахман, бенгалец, брахман, который говорит на хинди, да, используя хинди в качестве основного родного языка и так далее, они друг друга понимают как рыбак рыбака. То есть это люди одной социальной категории. Вот. Вот это единственное, пожалуй, объединяющее, очень интересно. Вот, а они-то как раз наиболее мобильные и знают друг друга. Вот, скорее всего, так. А так даже непонятно, как Индия существует. Это какая-то тайна метафизическая. Короче, вот я сказала про «Возвращаемся к Афганистану». Вот посмотрите, те же пуштуны, которые... фактически в Пакистане контролируют большую провинцию Вазиристана, они там проживают, и плевать хотели на Исламабад, условно сейчас говорю, пусть на меня никто не обижается. Вот. В Индии абсолютно ни на что не претендуют. Поэтому вот этот подрыв этих статуй Будды, это еще вопрос, кто их подорвал. Не Пакистан ли, знаете ли, там немножечко... коготок запустил пакистанские спецслужбы. Потому что, как сказал мой друг Бишвароб Саньял, как раз брахман из Индии, и человек очень просвещенный, и в том числе и в политическом плане, он иногда выступает, может быть, даже как-нибудь на спутник его позовете. Очень любопытно. Он мне сказал, что у каждого уважающего себя государства есть армия, но Пакистан – это единственное государство, где у армии есть свое государство.
2: А, ну примерно понятно, да.
3: Да. Вот, поэтому тут есть нюансы, как вы догадываетесь. Например, Пакистан не признает государство Израиль, но при этом даже в интернете вы найдете интереснейшие тексты на тему о том, что, по крайней мере, с 60-х годов спецслужбы Израиля и Пакистана взаимодействуют в постоянном режиме. Вот, поэтому такое...
2: А это, по-моему, не связанные вещи, там профессиональные дела уже.
3: Ну, я сейчас к примеру говорю, да, поэтому, может, это там как-то... Я не обвиняю, я просто говорю, что я имею... То есть, талибанов много, и сейчас у власти находится консенсусная... пуштунская элита. Вот о чем речь. Да, они себя называют Исламский Эмират Афганистан. Понятно, что это и всегда пуштунская элита в Афганистане была у власти, при том, что некоторые из них, это очень интересно, живя в Кабуле, даже не владели пушту. Владели, например, там таджикским и английским, но не владели пушту. Я таких встречала, это забавно. Вот. Но это отдельная тема. Поэтому то, что сказал Лавров, он сказал правильно. А почему он это сказал? Потому что, конечно, им удалось в немалой степени сократить вот эту базу для кормления Центрального разведного управления, героиновую эту маковую базу, там Монсанто поставлял эти семена и так далее и тому подобное. Да, они это действительно сократили. Они производят основу для лекарств, опиатов, которые необходимы, в том числе необходимы при боевых действиях. Вот, что такое медицинские опиаты, это небо и земля, да, это не сравнение, не надо сравнивать с героином. Тем не менее, база они производят. Я думаю, что это, конечно, закрытая тема, но я смею предположить, что они могут продавать в том числе вот эти медицинские опиаты за продовольствие, потому что в стране достаточно сложная ситуация. Но они к этому привыкли. Вот. И надо сказать, сумасшедшая красивая страна. Тянет до сих пор меня.
2: Ну, вот смотрите, все-таки контакты есть, и контакты налаживаются. Встреча на достаточно высоком уровне, и талибы приезжали, насколько я помню, и к нам.
3: Я их видел тоже на Казанском форуме.
2: Вот, но можно же было вот сделать лицо строительным материалом красного цвета и делать вид, что вообще этой страны не существует. Ну, как-то от них отгородиться.
3: Не получится.
2: Нет, значит, у нас есть какой-то интерес.
3: Есть, конечно.
2: Вот, вот расскажите, если есть у вас предположение, какой.
3: Ну, вот это я упомянула. Например, мы же раньше у британцев покупали медицинские основы для медицинских опиатов. Сейчас мы не можем не зависеть от этого. Ну, это нужно. Это онкология, там и разные тяжелые заболевания. Вот. А, друзья, медицинские опиаты привыкания не вызывают. Вот. Используются в крайнем случае. Но они необходимы абсолютно, поэтому Афганистан в этом смысле для нас интересен. А Афганистан как перекресток коммуникаций континентальных, которые интенсивно строятся, включая железную дорогу, которая уже построена и в полной мере в 27-м году между Афганистаном и Ираном. Вот сейчас развиваются континентальные коммуникации. Учитывая то, что, ну, чё греха таить, Китай всячески старался вложиться в том числе в коммуникации срединный коридор, который минует Россию для того, чтобы, в общем-то, не создавать излишней, наверное, зависимости. Ну, я не знаю, почему, короче говоря, может, им так удобнее. Вот, может, ничего зловредного в этом не было, но тем не менее. Вот, тоже строит и вкладывался в автомобильные и железные дороги. Это очень серьезно. Советский Союз, как вы помните, да, перевал Саланг, вот эти вот места и эти тоннели, которые сумасшедшие были построены. Вот, и афганцы, они благодарны, они это помнят.
2: Шурави,
3: и более того, обратите внимание, сколько репортажей, в том числе на федеральных каналах, бывшие наши военные в отставке, которые приезжают и со своими визави, да, встречаются, обнимаются. И это можно понять, потому что там, ну, такая вот эта война и вот это наше пребывание нашего контингента, там была своя специфика. Вот. Я не хочу сказать, что это была рыцарская война, но какой-то элемент этого был, взаимное уважение было. Вот. И их встречают, их никто, они с распростертыми объятиями, те, кто с ними воевал. Более того, воспоминания о Советском Союзе, даже у тех, кто воевал против нашего контингента, самые положительные, они это подчеркивают. Это правда, да. Вот. Поэтому для нас присутствие, любое присутствие, в том числе и в рамках торгово-экономических отношений, оно очень важно. Это один из ключевых регионов. Понимаете, ни на какой козе не объедешь. Это очень здорово.
2: Ну да, между Индией и фактически там ближе.
3: Совершенно
2: Востоку,
3: верно.
2: Да.
3: Это путь в Индию в том числе. Хотя понятно, что Афганистан граничит со Средней Азией здесь тоже. Но через Иран и через Каспийское море тоже между нами может быть связь.
2: Тогда еще один вопрос. Ну, вот до сих пор Запад, понятно, что американцы ушли, но не предпринимает никаких попыток, насколько я понимаю, может, поправите, да, Афганистан тоже как-то приголубить. Ну, хотя взяли...
3: Предпринимают.
2: А деньги почему не отдают?
3: А, это, ну, потому что торгуются, естественно, но предпринимают.
2: Хотя, да?
3: Даже закрытые встречи сенткомовских руководителей, это США, соответственно, да, командование и военных с талибами уже не один раз имели место. Даже были такие вбросы, что талибы там чего-то им разрешат. Но пока я этого не вижу. Надо сказать, что правительство в Кабуле полностью поддерживает Иран. Категорически отказалось закрыть свое небо и аэропорт для иранских самолетов. То есть это демонстративно было сказано. Вот, то есть сейчас Афганистан выступает на стороне Ирана.
2: Еще Сергей Викторович сказал, что Россия категорически не приемлет, это вот его слова, да, это я цитирую, размещение натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и сопредельных стран. Ну, то есть на наши, видимо, да, Ирак, а хотя Ирак-то они же у них же есть, но хотя они собираются выводить.
3: Да вроде войска. Вывели.
2: Вывели уже все, да?
3: Да, но я не знаю, может быть, Сергей Викторович на Азербайджан намекнул.
2: Mm-hmm.
3: Вот, потому что ни Нетаньяху, ни американцы не скрывают, что на территории постсоветского Азербайджана есть израильские базы, в связи с чем Ильхам Алиев подал даже в суд на компанию CNN и на комплекс «Нью-Йорк Таймс», которые публиковали такие данные. Но, по сути, даже израильтяне не отрицают этого. Вот. А то, что это видят в бинокль, а иногда без бинокля иранцы, это факт. Они расположены как раз на территории Нагорного и Равнинного Карабаха. Есть такое понятие, было, по крайней мере. Вот этих семи районов вблизи границ с Ираном. Вот, может, он это имел в виду, потому что, ну, здесь не НАТО, а НАТО в виде Турции присутствует больше в Нахичеванской автономной республике. Но сейчас эта тема, конечно, очень острая после выступления Алиева на заседании, да, партии «Ени Азербайджан», вот, где он сказал, что существует всего две сверхдержавы, США и Китай, с обеими у Азербайджана стратегические отношения, третья нет. То есть ни Россию, ни Индию он в упор не видит. Вот. А далее он сделал заявление, я сейчас к этому веду, потому что это важный региональный момент, заявление о том, что все победы он совершил самостоятельно, и всем... у кого он что-то покупал, или услуги, или вооружение и так далее, он никому не обязан, он покупал вооружение у Турции, у России, вот, и у Израиля. Ну, сейчас вот просто волна, да, в Турции, и митинги антиазербайджанские, вот вам два государства, один народ, осуждение Алиева, в том числе за продажу энергоносителей Израилю, тогда возникает большой вопрос, а чего вы к собственным властям не обращаетесь, и чего они кран не перекроют вот в Джейхане, да? Потому что нефть идет как раз Баку-Джейхан через территорию Турции. То есть здесь есть элемент лукавства, но обида колоссальная, и ругаются матом. Значит, блогеры и азербайджанские, и турецкие, вот такая вот, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Пока это не перешло на уровень официоза, но вот в СМИ и в блогеры, конечно, бушуют совершенно. Вот такая вот. Это очень интересно. Народ спросит, а при чем тут Афганистан? Это я о Большом, Ближнем и Среднем Востоке говорю, потому что это означает, что с одной стороны сейчас Азербайджан усиливает свое военное присутствие на границе с Арменией, может, с моей точки зрения, по ряду причин, связанных с их стратегическим партнерством и некоторой зависимостью от глобального Лондона, серьезной. начать все-таки боевые действия под любым предлогом. Сейчас в Армении на днях азербайджанский военнослужащий прошел там вглубь 15 километров, проник в дом, мать спасла детей, но ценой очень серьезного ущерба для здоровья. Это вот сейчас Армения кипит по этому поводу. Вот. При этом идут учения с Узбекистаном и Турцией. Вот. Но вот удастся ли втянуть Турцию, оттянуть интерес Турции от Восточного Средиземноморья и Кипра, вот, и как-то использовать, например, вооруженные силы Турецкой Республики под любым предлогом, любой провокации, потому что Армения лежит на боку, и армия даже не реагирует на эти учения, в ответ никаких учений нет, поэтому сейчас речь не об Армении. Это не, это не оценочное мое суждение. Вот так все и есть. Иранцы усилили свои контингенты, вот, и готовятся к удару с этой стороны, потому что для них потеря границ с Арменией многое означает. Это значит, они потеряют потенциально один из коридоров проекта «Север-Юг». Остается только Каспий с Россией. Понятно, да? Они много прилагают усилий к тому, чтобы железная дорога, идущая по территории Абхазии и Грузии через Армению, тоже заработала в качестве одной из веток, и чтобы не только через Азербайджан наземные коммуникации шли. Вот. Для них это критически важно, потому что... Но особенно сейчас, когда они наблюдают, да, как если в 2020 году... Алиев говорил, что мы все сделали благодаря братской Турции, то сейчас он говорит ровно обратное, что все сами, и никто нам не помогал. Вот, тут какой-то такой интересный разворот, согласитесь. Ну и в регионе к этому относятся достаточно нервно, то есть идет... Такая пока политическая эскалация, совершенно очевидная, и немалую роль в этой политической эскалации играет тот же глобальный Лондон и Нетаньяху. Я специально подчеркиваю Нетаньяху, которому очень важно, наверное, развязать еще какой-нибудь узел горячий, в том числе вот там, для того, чтобы, может быть, перенести выборы и не оказаться на скамье подсудимых.
2: Карина Геворгян. Политолог, востоковед студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламы.

0: Безопасности полетов над Саудовской Аравией из-за военных мер, которые они планируют использовать против королевства. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил российский Кабмин. Отмечается, что стороны рассмотрели текущий баланс спроса и предложения на региональном рынке топлива. Вопросы бесперебойного удовлетворения потребностей потребителей всех категорий, в том числе обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми топливными ресурсами в период проведения сезонных работ. Кроме того, отмечена необходимость постоянного мониторинга рынка оперативного региона, реагирование на изменения конъюнктуры и недопущение необоснованного роста цен. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты России, которые, по его словам, создают большие проблемы. Американский лидер не уточнил, с кем и какие обсуждения ведет. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что рост цен на топливо в Штатах вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов. Украинским водителям нужно иметь запас топлива на 2-3 недели из-за возможных перебоев в поставках, пишет агентство «Унион» со ссылкой на директора консалтинговой компании. Украинский портал «Новости Лайв» 25 сентября сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысило 102,9 гривны или 2,3 доллара за литр. Президент Румынии Никош Ордан заявил на брифинге в Бухаресте, что выдвинул дипломата Луку Никулеску кандидатом на пост премьер-министра. Решение было принято после консультации с парламентскими партиями этим вечером и стало четвертой попыткой главы государства сформировать правительство с апреля текущего года, когда социал-демократы вышли из коалиции и поддержали вотум недоверия кабинету Ильи Балажана. Женщины и ребенок, которых ищут в горах Карачаево-Черкесии, находятся на подходе к Софийским озерам и поддерживают связь со спасателями. Об этом сообщило Главное управление МЧС по республике. По данным ведомства, самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Маршрут в подразделениях Министерства туристы не регистрировали. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что.
3: Я присоединяюсь к вашим приветствиям.
2: Очень приятно. Чуть-чуть переместимся, скажем так, западнее. Только хуситы или представители движения «Ансар-Алла» — это не одно и то же, но нас принято называть более кратким словом. Так вот, гоняли по пустыне там Саудовскую Аравию, изничтожали ее нефтяной потенциал там по обработке нефти, трубопровода и прочее. И вот сейчас, значит, официальное правительство, которое они тоже, в общем, загнали куда-то, да, объявило о том, что начинает операцию по освобождению столицы страны, города Саны. Угу. И операция называется «Рассвет Йемена». Вот кто кого и что это такое?
3: Почему? Давайте плавно сделаем. Мы же начали с Афганистана.
2: Да, да.
3: На российско-афганском совещании присутствуют разные страны, включая, как я прочитал, возможно, и Беларусь даже. То есть там и Киргизия, и Таджикистан, и Казахстан, и Пакистан присутствует. При этом, значит, Пакистан, то есть это армия, у которой есть государство, да, одновременно в Эр-Рияде проводят второе совещание в соответствии с так называемым Мекканским соглашением между Турцией, Саудовской Аравии и Пакистаном относительно такой, как это сказать, как его-то объединить, такое азиатское НАТО такое, отдельно взятое. Три страны, к которому могли бы присоединиться вроде. Кстати, Египет в Москве тоже принимает участие в этом совещании с талибами. Это интересно же очень. Вот, значит, одновременно идет вот

0: Совещание. 50 тысяч, я не могу верифицировать, 40-50 тысяч пакистанских военных в Саудовской Аравии находятся. А якобы им удалось вот из лояльных признанному официальному правительству Йемена, то есть не Ансаруля, сформировать армию или боевые части в 100 тысяч. Поэтому кто будет освобождать? Ну, вроде бы они должны освобождать Сану. Кто среди них записался йеменцем, это мы пока не знаем. Вот, и кто там будет в этом составе. А при этом Эр-Рияд даже проводит парад, чтобы показать, какая Саудовская Аравия грозная, чтобы Ансар-Улла быстренько испугалась бы и, значит, поджал бы хвост. Но пока этого не происходит, ничего не могу верифицировать, потому что это сегодня было сделано заявление. Поэтому подождем недельку все-таки, что удастся. Потому что, учитывая тот момент, что Трамп не в состоянии и не хочет оказывать поддержку, это довольно любопытно. Вот, потому что эти хитрые представители...
1: Кому, Йемену или Саудовской Аравии не хочет?
0: Саудовская Аравия. Они же провели в Омане переговоры. Вот, и американские-то суда, они пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив. Поэтому что, у Трампа не горит и не свербит. Другое дело, что ему выгодно сейчас ниже плинтуса опускать, ну, в плане энергогенерации Европу. Она же его главный конкурент. Мы это видели, все они договорились что-то там продлить, да, свои соглашения, да, до декабря. Даже больше, по-моему, на полгода они, да. Вот, так что Европа его главная, это такая, как профессор Евстафьев это называет, битва капитализмов.
1: Угу.
0: Мне очень понравилось.
1: Да, да, есть такое у него выражение.
0: Да, ну действительно так. Я просто вот удивлялась, я сейчас как раз в ночь вернулась из Еревана, мне в открытую задавали вопросы, но я говорила, ну вы понимаете, коридор Трампа и вступление в Евросоюз – это как слабительное и снотворное одновременно. Но все-таки не очень понятно, чем руководствовался Пашинян и те, кто и его советники, когда и ту, и другую инициативу проявляли. Вот. Но сейчас не о нем речь, а не об Армении. Уж точно. Хотя определенную роль во всех этих раскладах севернее она играет, безусловно. Это так вот кажется, что... не играет. Там есть один очень серьезный вопрос, кому достанется Армения. Ну, не в смысле, вы понимаете, да, там обязательно как территория и с ликвидацией государственности, я сейчас не об этом. Но под чьим она будет зонтиком и так далее, потому что это резервуар с питьевой водой.
1: Это да, да.
0: Не случайно там действительно будут строиться дата-центры, потому что это просто изобилие питьевой воды. А, вот я ездила как раз с Бешваропом Саньялом, вот, и он знакомил меня с очень высококвалифицированными индийцами, которые работают в Ереване. Их немало. Там студентов немало и так далее. Вот они первое, что они испытывают, шок. Лето, жара... там плюс 45 на солнце, и при этом стоят эти пульпулаки, эти, да, фонтанчики с водой питьевой, и народ ходит, а они льются, понимаете, эта вода просто льется. Вот, и они в шоке.
1: Бесплатно.
0: Понимаете? Бесплатно питьевая ее. Вода сладкая, артезианская, да, потрясающая. Вот, так что для этого региона это очень важно. Вот, поэтому там... И все делают вид, что, а что там подумаешь, такая маленькая территория. Ну, это и коммуникация, и вот вода, пожалуй, как стратегический ресурс. Так что...
1: Вам тоже задам детский вопрос.
0: Вперед.
1: А мы за кого? Мы за хуситов, ну, или Ансар-Алла, да, или за саудитов и официальное правительство Йемена? Нам что выгодно?
0: А нам не обязательно то самое проявлять свою позицию. Мы не поставляем Ансар.
1: Нет, без проявления. Вот нам что?
0: А, нам мы с вами.
1: Нет, вот. мы то есть про правительство ничего вот не говорим.
0: Не Путину и Лаврову, а нам с вами, ну, да, вы да, это да. хотите сказать. Ну, то самое, мы, конечно, могли бы, как Меркуцию, говорить, чума на оба ваших дома, вот. Но в данном случае все, что там происходит и оттягивает ресурсы стран, которые могут создавать для нас проблемы...
1: Ну, то есть вот Европа,
0: опять-таки. Все меня поняли, да?
1: Да, конечно, да. Что вот их не пропускают через пролив со сложным названием.
0: Да, а может быть, со временем...
1: Для тренировки дикции он подходит.
0: Да, но мы выступали против блокады Йемена, понимаете? Мы выступали в этом смысле Ансар Алла, на нас не обижаются, потому что мы категорически выступали против блокады. И немалая часть населения голодала и прочее. Тут мы последовательны. Ну, все остальное посмотрим, как это будет. Мы же признали, сначала у нас талибы были террористической организацией, сейчас мы с ними переговоры ведем. Так что кто там в Йемене придет к власти, того и признаем.
1: Еще одна тема, она тоже с этим связана. Через проливы идет примерно треть мировых удобрений. То есть мы, как всегда, эгоистически думаем о себе. А вот, например, я узнал, что Филиппины, оказывается, закупают 90% удобрений, да? И поэтому, если эту страну, она очень хорошо населена, добро населена, лишить этих самых удобрений, то народу нечего будет кушать. То есть вот этот весь конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и с йеменцами, это такая...
0: Ну, уж знаете, я это самое, это как-то уж за уши притянуто. Да? Да, Филиппины действительно закупают. А что мы Филиппинам через Тихий океан не можем поставить удобрения? Причем тут Ближний Восток?
1: Ну, смотря у кого закупают.
0: Ну, если будут не у нас.
1: Это хорошо, это мне нравится.
0: Ну, вот.
1: Уже через северную...
0: Why not, как говорят
1: или
0: в англоязычных странах.
1: Ну, то есть на перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандебского пролива никак на продовольственной безопасности
0: Филиппины
1: не скажется.
0: Филиппины не пропадут.
1: Ну, если... я просто Филиппин как пример
0: я
1: привел.
0: Я понимаю, но вот, по крайней мере, Юго-Восточная Азия, сейчас вот саммит АТЭС, да, очень интересное же событие происходит. Угу. Мы вполне через Тихий океан можем поддержать эти страны. В чем проблема?
1: Потому что вы же сказали, что представители Египта сейчас вот приехали в Москву. И мне что-то сдается, что они не только вот по тем проблемам, о которых мы до этого говорили. Они наверняка еще хотят поговорить о продовольствии каким-то образом.
0: У нас, надо сказать, очень диверсифицированные в хорошем смысле торгово-экономические отношения с Египтом, где мы строим атомные электростанции, правильно? Вот, то есть это надолго, это поставки соответствующие обогащенного урана, таблеток для электростанции, это наша работа, это такой долгосрочный стратегический вклад. Вот, и мы когда-то строили вот наши друзья, наши семьи, в том числе в руководстве строительства, Асуанской плотины, Асуанской ГЭС были. То есть у нас давние очень связи и по многим вопросам. Другое дело, что Египет пока, как это, Горбачев, да, это его словечко, не определился, да, политически. Он и с теми, и с другими, и с третьими, и с четвертыми.
1: И правильно делает, наверное.
0: Нет, это не всегда выигрышно. Вот. Кое-какой выбор придется делать, потому что... Вот эти связи с нами, но при этом сложность логистики. Ведь нас не очень хотят пускать в Средиземноморье, да? Осложняют нам жизнь очень. Вот приходится вот такими путями там как-то там находиться, а для нас это и наше присутствие в Африке и прочее, прочее, прочее. Нет, тут придется выбирать, и для нас очень важно, чтобы Египет выбрал в немалой степени эту ориентацию. Я думала, вы меня будете об этом эпизоде с летчиком.
1: Так я уже приготовился.
0: Вперед.
1: Ну, мы конспирологии немножечко тут добавили. Политико пишет, и, в общем-то, я согласен с теми вопросами, которые это не очень дружественное к нам издание задает. Вот этот вот товарищ, который попытался совершить теракт, гражданин Омана, да, вопросы такие. Между Оманом и Израилем нет дипломатических отношений. Этого, значит, террориста, его уволили из авиакомпании оманской, потому что подозревали в экстремистских взглядах. И возникает вопрос. Мы же все говорим, Моссад — это прям такая крутейшая структура, вплоть, так сказать, до молекулы. Все разбирают. В Израиле к безопасности относятся просто очень скрупулезно. А здесь вот они проморгали, прошляпили вот такую ситуацию. И сразу, например, у меня, это уже без политико, на памяти возникает вот тот самый октябрь 24-го, да, ведь года, да, если я правильно помню, когда они проворонили спецслужбы, вот выход этих бармалеев, да, которые там, да, учинили то, что они учинили. Понимаете, как это все работает? То есть, что там, хватку ослабили, какие-то люди не те пришли?
0: Ну, я же тоже рассказывала на предыдущих неделях, что Моссад тоже, многие в самом Израиле спрашивают, что же ты, Иглесиас, да, потому что, а почему вы все время утверждали, что Иран рухнет после первых ударов? А тут произошла консолидация населения. Да, проблем, конечно, хватает, и диверсантов хватает, и собственных там таких, ну, как и у нас на территории, да, ловят всяких диверсантов, вот осуждают и так далее, каждый день почти. Вот. Но иранцы тоже как-то с этим вроде справляются. Основная эта масса, невзирая на критическое отношение к аятоллам или к кому бы то ни было, они совершенно не желают быть оккупированной страной. Но это претензии к Моссаду со стороны других спецслужб Израиля, потому что у Моссада большее финансирование, замечу я вам. Вот, ну тут, знаете, только ленивый не рассказал, включая западные средства массовой информации и разных летчиков, специалистов по гражданской авиации, что это такая спецоперация, причем такая шитая белыми нитками и так нелепо слепленная, потому что список летного состава, тем не менее, Эмираты, то есть Дубай, да, Fly Dubai, предоставил Израилю.
1: Угу.
0: И это имя было там. Слушайте, если вы каждого террориста, антиизраильского какого-нибудь человека отслеживаете, то где вы были? Ну, такое... А все остальное просто картинка до какой-то нелепости.
1: Запасная бригада пилотов летела вдруг.
0: Да, какие-то, да, самолет в пике, а при этом видео, где никакого пике нет, бегают они по самолету. Потом Нетаньяху встречается с этим спасителем, а он до этого побывал в Саудовской Аравии. Потом его отправили в Дубай, после этого он вылетел в Израиль, и он до сих пор вот майку не сменил окровавленную. Ну, это вообще какая-то бредятина уже совсем, знаете. Это какой-то такой дешевый спектакль даже для очень наивных людей. Вот вопрос, кому это нужно?
1: Вот, вот кому выгодно, я забыл, как по-латыни это звучит.
0: Да, quid pro quo.
1: Quid pro quo, да. Вот. И то, что мне приходит в голову...
0: Я думаю, тем, кто валит в определенной степени, это, конечно, слишком закрытая информация, но, по всей видимости, в Израиле действительно серьезные претензии к тому же Моссаду и по 7 октября, и, потому что это вообще непонятно что... И по, соответственно, вот иранской операции, и по всем этим событиям, ну, кто организовал и провел эту спецоперацию, уже ни у кого нет сомнений. Вот, типа вот Израиль что-то такое ожидало а-ля 11 сентября. И здесь, надо сказать, не лучшая апелляция к этой дате, потому что есть специалисты, которые считают, что в немалой степени американские спецслужбы тоже имеют рыльца в пуху. Вот, то есть это какая-то внутренняя драка внутри, как я уже много раз говорила, я никогда не ставлю знак равенства между еврейским фактором в политике и в истории и, разумеется, еврейским народом. Это вообще просто знак неравенства даже. Вот. Вот что-то там в этом факторе, в этом датском королевстве происходит, то есть внутренняя конкуренция обострилась, и очень интересно, и кто против кого и как играет, тут надо быть все же специалистом. Я могу лишь предполагать это, и намеки я сделала. Дальше можно поискать, может быть, информацию на эту тему. Но настолько, как-то, знаете, вот мы с дочерью вспоминали, там она попросила рассказать о моем пребывании в Афганистане, мне было 23 года. И я действительно сорвала спецоперацию американских спецслужб. Так получилось, разведчики хорошо знают. Я была случайным человеком, я была студенткой, вот. И просто в нужный момент оказалась в нужном месте, нашла нужные слова и аргументы. В связи с чем эта провокация была сорвана против Советского Союза. Вот такой подвиг. Моя дочь спрашивает, где орден? Я очень смеялась.
1: Да хоть именные часы с музыкой, например.
0: Да, о, или что-нибудь. Ну, я смеялась очень, да. Ну, мы посмеялись, вот и такая ситуация была. Но вы понимаете, ну... Как-то обидно даже. Раньше-то в мое-то время спецслужбы так красиво организовывали спецоперации, что никаких концов найти нельзя было.
1: Да, это как раз Трианон какой-нибудь тех времен же, да, получается?
0: Да, даже моя дочь говорит, слушай, давай, говорит, этот жив, говорит, резидент ЦРУ, он сейчас, говорит, преподает в Массачусетском университете, старичок, который явно за эту спецоперацию отвечал. Давай я ему напишу. Вот так вот мы. Ну, в общем, резвились, как могли. Я сейчас не саморекламой занимаюсь, а просто говорю, что какая деградация на уровне исполнителей.
1: Если это не специально было, вот понимаете? Вот если это было не специально, я понимаю, что это конспирология, но тем
0: это
1: не
0: может
1: менее.
0: Быть и специально, но довольно забавно. А почему тогда Моссад-то промахнулся? Им же тоже не хочется ни финансирования, ни авторитет терять. А они его уже теряют, если не потеряли. Значит, кто-то выходит на передний край, что-то в Израиле происходит. Ну, извините, подвиньтесь, вот, ну, знаете, Афганистан, Иран, вот приходится следить югом постсоветского пространства, да и за украинским театром военных действий. Вот эта внутренняя ситуация в Израиле, здесь нужен конкретный специалист, который мог бы вот на тему этого расклада поговорить. Потому что я не читаю на иврите, разумеется. То есть мне представляется, что это, да, это проекция, да, понятно, может быть, в самом Моссаде как бы существует агентура других израильских, скорее всего, так, других израильских спецслужб. Ну, потому что, ну, до такой степени кондова.
1: Тем более, если учесть, что у нас еще полторы минуты осталось, что при всей жестокости и бесчеловечности операций с пейджерами и по уничтожению руководства Ирана, они были как раз максимально эффективны, я так скажу. То есть просчитали все, судя по
0: знаете,
1: всему.
0: Знаете, насчет пейджеров я даже написал в своем телеграм-канале, что я в какой-то степени благодарю их. Потому что это было первое вот гвоздь в гроб глобализации а-ля Пакс Американо, вот, в которой мы жили в 90-е годы. Потому что все сразу поняли, что любые стратегически важные гаджеты нужно производить самому и в полном цикле. Все. Спасибо большое. То есть вся эта международная интеграция, это был первый звонок, когда она так...
1: Ну, то есть это работает да. только один раз.
0: Да, потом это работает только один раз. Понимать. Поэтому спецоперация может быть, то есть они уничтожили не массу граждан, нанесли вред ливанцам, Вот. Но все смекнули, и больше это не повторишь. Поэтому не факт, что да, успешно-то успешно, а вот результат-то стратегический совсем не такой успешный.
1: Спасибо большое, Карина Оксановна. Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Их лозунг: если слышишь зов, ты уже спасатель. Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего. Ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново. Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три жителя ДНР были ранены от атак ВСУ. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции. Глава МИД Венгрии осудила внесение венгерских политика и футболиста в базу миротворца. Подробности далее. Три мирных жителя ДНР получили ранения в результате атак ВСУ за сутки, сообщили в управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. В ведомстве добавили, что также был поврежден 21 жилой дом, 7 объектов гражданской инфраструктуры, грузовой и 32 легковых автомобиля. Россия решительно осуждает попытку теракта на борту самолета Fly Dubai и ждет объективного расследования, сообщили в российском дипведомстве. Самолет Fly Dubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» объявило воздушное пространство над Саудовской Аравией, исключая небо над Меккой и Мединой, зоны проведения военной операции. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сария в эфире телеканала «Аль-Масира». Он предупредил, что после этого хуситы снимают с себя ответственность за последствия игнорирования предупреждения о недопустимости дальнейшего использования воздушного пространства Саудовской Аравии. Ранее хуситы предупредили авиакомпании о безопасности полетов над Саудовской Аравией из-за военных мер, которые они планируют использовать против королевства. Полиция самопровозглашенной республики Косово вынуждена была применить силу и слезоточивый газ для разгона протестующих у здания парламента в Приштине, сообщило косово-албанское правоохранительное ведомство. В соцсетях разошлись видео беспорядков, задымления и действий силовиков на улицах в центре Приштины. Парламент накануне принял в первом чтении закон о спецсуде по преступлениям в Косово, ограничивший максимальный срок заключения для осужденных до 15 лет. После внесения поправок депутаты должны были утвердить закон во втором чтении, но не смогли этого сделать. У здания правительства и парламента собралась толпа, которая пыталась прорвать полицейский кордон и бросала камни и пиротехнику. Глава МИД Венгрии Анита Урбан осудила внесение венгерского политика Балажа Хидвиги и футболиста Миклоша Керкеза в базу украинского скандально известного сайта «Миротворец». Министр сообщила, что в выходные обсуждала ситуацию с представителями правительства Украины, Венгерской футбольной федерации, посольством и коллегами, чтобы все причастные со своей стороны способствовали урегулированию ситуации. Поводом для внесения в базу «Миротворца» Керкеза и его отца стали стычка футболиста с игроком сборной команды Украины, а также публикация этих кадров отцом Керкеза. Хидвиги тем временем добавили в базу сайта после его заявления о том, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
3: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Со мной сейчас в студии гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, сегодня день радостный, когда педагогов по всей стране мы поздравляем с Днем Учителя. Поздравляем не только мы, но и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И он высказал достаточно такое резкое, на мой взгляд, заявление, которое можно смело трактовать в сторону неких, может быть, даже изменений. Может быть, мне так показалось. Давай с вами сейчас и обсудим. Значит, президент призвал не допустить, чтобы общество в России разделилось на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится.
4: Да, заявление действительно было жестким, очень определенным по характеру. И, на мой взгляд, оно очень своевременное, потому что стремление разделять общество, оно, так сказать, очень распространено по разным, причем, критериям. И в итоге мы видим, в общем, достаточно значительное неравенство. Неравенство в нескольких, так сказать, аспектах. Ну, социальное, классический, значит, пример, и оно основано как раз на, в значительной степени на доступе к образованию, на интеллектуальном неравенстве, на том, что как раз образуется эта самая интеллектуальная элита, о которой говорил президент. Неравенство доступа к различным ресурсам, например, образовательным, но не только. Неравенство региональное. Вот образуются, так сказать, места, где места настоящего процветания и вот эти самые гнилые местечки, да, как когда-то говорили, характеризуя британскую провинцию. Люди, каждый, так сказать, да, человек, каждый гражданин России в идеале должен иметь равный доступ к различным ресурсам и возможностям. Не должно быть так, что образование или связанное с образованием состояние семьи, да, или, так сказать, наличие каких-то других ресурсов предопределяет то, что, как говорится, вечно, всю жизнь сверчок знай свой шесток. Для общества должна быть характерна динамика. Тот, кто внизу, должен иметь возможность подняться, обучиться, получить компетенции, взять кредит и подняться. Тот, кто, так сказать, проигрывает реально, допустим, на предпринимательском рынке, естественно, должен, так сказать, опускаться вниз. И вот эта динамика, да, она и обеспечивает обществу устойчивость. Главное, чего не должно быть, это застойной бедности. Это характерно у нас для моногородов, для многих других удаленных мест, для мест, где люди привязаны к крупным производственным, допустим, компаниям, к определенному образу жизни, не могут физически даже, так сказать, в некоторых местах собрать хорошо вещи, да, упаковать в контейнеры, уехать куда-то. Вот. Этого быть не должно. Если мы исходим из того, что в обществе необходима динамика, значит, каждый должен иметь право на обучение, во всяком случае, так сказать, базовое, да? Каждый должен иметь право на кредит, и кредит этот должен быть достаточно доступен. И, кстати, там Центробанк здесь значительную активность предпринимает последние там, полтора года. Вот. Каждый, кто чего-то стоит и чего-то реально достоин, должен иметь возможность движения вверх. И меритократическое общество, то есть общество, где достижения являются мерилом, критерием успеха, достижения, а не связи, достижения, а не заслуги родителей, достижения, а не кем-то накопленный капитал. Да, вот это должно быть главной характеристикой и основой, значит, общества. Для этого нужно максимально уменьшать неравенство, и в этом смысле этому могут, конечно, поспособствовать те изменения в налоговой системе, которые планируются. Нужно не изымать, конечно, но аккуратно перераспределять капитал от состоятельных слоев с помощью налоговой системы к менее обеспеченным. И, конечно, создавать гарантии вовлечения в различные процедуры вот этого самого подъема, входа в этот лифт. Главное из этих процедур – это, конечно, образование. Возвращаясь к словам президента, элита, продолжая, да, эту логику, элита должна формироваться благодаря образовательным достижениям. Элита должна формироваться благодаря людям, которые, значит, хорошо учатся и способны что-то продемонстрировать, а не наоборот, какая-то застывшая интеллектуальная элита, которая тормозит, значит, учебный процесс, который тормозит движение, разного рода движение. Движение должно быть гарантировано. Движение – жизнь, движение – это динамика образовательная, политическая, какая угодно.
3: Дмитрий Иванович, но при этом же можно парировать, что одним из подобных лифтов было, есть, и я надеюсь, что будет в дальнейшем, это высшее образование. Но у нас и в этом направлении в силу доступности высшего образования мы как будто бы эту дорогу несколько более четко делаем. Если раньше мы там могли выбрать из огромного перечня специальностей и там, допустим, получить тот же кредит с господдержкой, то сейчас государство этот коридор возможностей несколько уменьшило.
4: Ну, как уменьшило? Все-таки высшее образование, бюджетные места, они, так сказать, гарантированы. Можно, кстати, привести пример, что, так сказать, большевистский режим гарантировал всеобщую доступность высшего образования. А в 40-м году при Сталине была введена платность не только высшего образования, но и обучения в старших классах. Ну, вот она была реальная, так сказать, да, политика... реальная стратегия вовлечения людей в, там, я не знаю, в образовательный, в политический процесс. Стратегия была на самом деле отсечение. Да, она мало чем отличалась от того самого преснопамятного циркуляра о кухаркиных детях, который при Александре III был, так сказать, издан. Что вот, значит, сыновья поваров и кухарок, они не могут, значит, в силу самого своего быта, жизни, да, не могут, так сказать, оценить прелести образования, поэтому должны находиться, ну, я упрощаю и модернизирую, да, эту логику, должны оставаться за его бортом. Это ни в коем случае не должно в стране быть. Так вот, сейчас есть бюджетные места, доступ к ним гарантирован. Не добрал, плати. Вот такая все-таки у нас логика. Главный в этой логике человек, который сдал хорошо. Человек, который пусть даже из маленького города, пусть даже из села, но, значит, хорошо сдавший ЕГЭ, хорошо разбирающийся в тех предметах, да, которые будут основой, так сказать, да, учебной программы в ВУЗе. Вот. У нас образование всегда было ориентировано на достижения, всегда, я имею в виду, где-то с конца 50-х годов прошлого века. И таковым оно остается и сегодня. И важно не допустить, чтобы с помощью финансовых, допустим, рычагов люди талантливые, умные, но, так сказать, не обладающие капиталом или там благосостоянием, чтобы их не отсекать от учебного процесса. Это будет способствовать застойности общества, застойной бедности и протесту, кстати.
3: Продолжая обсуждать заявление президента, глава государства отметил, что от учителей во многом зависит, как страна ответит на вызовы 21 века, которых еще, я уверен, будет немало. И вот здесь мы, как граждане России и конкретно преподаватели, тоже сталкиваются с рядом проблем. Первую из них, ее тоже на высоком уровне поднимали, это проблема авторитета учительского. Когда приходит родитель в школу и говорит: вы мне должны, вы мне обязаны, а я своего ребенка никак контролировать не буду, это вот ваша обязанность. Это нам как справлять?
4: Ну, это извечная проблема, что первичнее, семья или школа, что, значит, какой из институтов должен нести большую, так сказать, ответственность. И ответ здесь, так сказать, довольно банален, это должна быть синергия. Родитель должен помогать учителю в образовании, воспитании, развитии, значит, ученика. Семья – это тыл, да, хорошо бы, чтобы надежный, да, школа – это фронт, хорошо бы, чтобы результативный, с достижениями, вот, и личность, там, талантливый ученик без поддержки семьи может быть психологически ущербным. Значит, хороший мальчик или хорошая девочка, но, так сказать, не демонстрирующая желание учиться, так сказать, это тоже, в общем, так сказать, однобокая штука. Так что синергия важна.
3: Да, синергия важна, и в контексте школьного образования я тоже не могу не упомянуть. Сегодня резонансное заявление от главы СПЧ Валерия Фадеева по поводу школьной программы. Это уже моментально дискуссию в комментариях породило на, например, той же РИА Новости платформе. Значит, суть предложения такова. Валерий Фадеев проконсультировался с ученым сообществом, и они вместе считают, что необходимо ряд предметов из числа школьной программы сократить в рамках общего курса, потому что там, по-моему, чуть ли не лишними знания называются вот в таком контексте. И это относится к математике, и еще там паре предметов, которые такие достаточно прикладные. Вот по этому направлению как мы будем двигаться-то в итоге?
4: Ну, здесь важно, так сказать, пройти между Сциллой и Харибдой, да. То есть, с одной стороны, конечно, вот этот самый багаж знаний, на который есть запрос, он постоянно меняется. Если там в начале 20 века там, классические языки были основой образования, классические древние языки, то сейчас это, ну, точнее, не сейчас, а признано это бессмысленным багажом еще там 70 лет назад. Вот. А сейчас настает время и других классических, казалось бы, да, предметов. Не так они важны. Возможно, а важны другие знания, умения, навыки. Знаменитая это, да, школьная триада. Вот. То есть, в принципе, то, о чем говорит Фадеев, это вполне логично. Другое дело... Здесь вторая сторона, да, Харибда, не выплеснуть с водой ребенка, не в попытке сделать образование более современным, адекватным, качественным, не отказаться от чего-то сущностного, главного, от той же математики, так сказать, да, от иностранных языков, от литературы. Вот, от базовых каких-то вещей в физике и химии. В общем, ту самую золотую середину, тот самый реальный вектор развития образования должны определять, конечно, профессионалы. И сказать, ну, пока, скажем, Академия образования, значит, Миноборнауки, они демонстрируют значительную готовность, как мне представляется, к этой работе. Вот. И вообще, так сказать, там, то, что происходит с вот, значит, программой «Приоритет», да, вот, развитие, значит, высшего образования такое углубленное. То, что происходит в некоторых других кластерах, так скажем, это вселяет, безусловно, оптимизм. И высшая школа должна быть доступной, с одной стороны, профессиональной, с другой, современной, модернизирующейся, с третьей. И, в общем, модернизация реально происходит на наших глазах, к счастью. И важно, что, так сказать, ну, те регуляторы, которые сегодня этим занимаются, они вполне адекватны, не торопятся, предпринимают адекватные, так сказать, такие достаточно эффективные шаги. Понаблюдаем.
3: Да, и тут сразу нужно оговориться, что это пока предложение, это еще даже не обрело вид какого-то законодательного акта. Это предложение от одного из наших ведущих мыслителей в государстве. И тут тоже нужно дополнить, что Фадеев предлагает оставить зарплату такой же, что тоже важно, учитывая не самую высокооплачиваемую все-таки работу учителя. Это вот важный момент.
4: Да-да-да, здесь важны те и обязательные, и индикативные, значит, показатели, которые должны характеризовать, скажем, оплату труда учителей, работников вузов. Были знаменитые майские указы Путина, есть, так сказать, нацпроекты, есть другие, так сказать, разного рода директивные документы. И вот эти цели по уровню зарплаты, так сказать, по их соотнесению с уровнем зарплаты учителей и работников вузов со средней там, в регионе, да, они, конечно, ну, в перспективе, возможно, они должны, так сказать, соблюдаться, так сказать, эти заданные ориентиры, и должны быть выполнены.
3: И завершая, наверное, такую большую образовательную тему, связанную у нас с Днем Учителя, опять же, праздник, у нас есть заявление президента, также который предложил создать образовательную нейросеть, на это уже и в Минпросвещении отреагировали, говорит, сделаем, товарищ президент. Вот. И вслед за этим сразу же хотел бы упомянуть, что у нас есть такой конкурс, который называется «Учитель года», и его победители получают бесплатное обучение технологиям искусственного интеллекта там в партнерстве с одним из наших крупных банков. Вот может масштабировать как-то эту историю, потому что у нас вот и искусственный интеллект везде появляется, и нейросеть специализированную готовят, а учителя, я уверен, далеко еще не все с ней ознакомились.
4: Ну, искусственный интеллект — это, безусловно, будущее, и задача российского политического класса — создать условия для его распространения, во-первых, и для обучения ему максимального, во-вторых, причем обучение и, так сказать, учеников в школах, и просто населения, так сказать, взрослого, да, через специальные отраслевые какие-то программы, да, вовлечения в этот процесс, через системы игр, как, да, сказал классик, человек — это человек играющий, вот через игру. Возможно. Это должна быть целая такая сеть, паутина вовлечения граждан в искусственный интеллект. Я думаю, через 15-20 лет ситуация изменится с этим качественно. И, конечно, является очень благоприятным фактором внимание президента к этому вопросу. Давайте вспомним, что именно его внимание постоянное, в общем, пристальное к цифровизации, привело к тем, ну и, естественно, то, что делал в Москве и продолжает делать Сергей Собянин и его команда, прежде всего, да, если сравнивать с другими субъектами. Вот два этих драйвера привели к тому, что цифровизация победила, можно сказать, в стране, и она стала по, там, допустим, госуслугам, по, значит, по вообще цифровому профилю, да, стала страна, Россия оказалась вообще впереди планеты всей. Вот если такую же ставку сделать на искусственный интеллект, такое же внимание властей, на федеральной, региональной, отраслевых регуляторов будет к искусственному интеллекту, то и здесь мы сможем достичь серьезных, так сказать, уровней, серьезных показателей. В конечном счете всегда вся политика – это воля. Это политическая воля. Если она у субъекта есть, если есть для этого ресурсы, хотя бы минимальные, для там, достижения тех или иных целей и задач, задачи будут выполнены. Если воли нет, если нет регулярной активности, ну, извините.
3: Да, я бы еще дополнил, что помимо воли необходимо еще и взаимодействие с гражданами. Потому что вот буквально на днях общался со знакомой, у нее дочка ходит в школу, и им там в столовой не продают еду там обычными банковскими картами, там через специальную какую-то карточку, и вот человек не разобрался, как эту карточку пополнять, вот элементарно. И поэтому ребенок ходит по школе, ну, грубо говоря, голодным.
4: Нет, вообще проблема, кстати, питания – это важная проблема, не только в смысле, так сказать, удобства оплаты, но и того, чтобы горячая еда была доступна просто каждому. Вот у меня, например, дочь учится в музыкальном училище Гнесиных, тоже она там иногда не успевает просто за время перемен, тем более у них ответственное очень, в общем, ответственное дело, которым она занимается, не успевают дойти вот до, там, до горячей еды. Конечно, это должно быть везде. И от тех практик, которые были связаны с какими-то закупками, разогретой еды, каких-то там, значит, не в минимум, малоадекватных полуфабрикатов, нужно возвращаться к тем практикам, которые были в советское время. Горячая везде, еда везде, достаточно простая, но достаточно качественная. Вот. Здоровье, нация – это, так сказать, основа интеллекта, как надстройки не будет без базиса. Ну, это если прибегать, конечно, к вульгарной марксистской, да, социологии. Без базиса, без нормального питания в школах и вузах.
3: не только без нормального питания не будет все хорошо в школах и вузах, в частности для детей, но и без хороших, проработанных, качественных законопроектов. Также считают и в Думе, и, например, сейчас там обсуждается формат оценки воздействия принимаемых законопроектов на семьи с детьми. Причем это все не только в виде каких-то предварительных консультаций с членами профильного комитета хотят реализовать, но как через некую, я не знаю, отдельно одобряемую форму, которая должна вот при законопроекте быть бюрократически. Это такая достаточно большая тема, затравочку сделаем еще на следующую получасовку. Но вот насколько мы не сделаем здесь излишнего формализма при таком подходе?
4: Я не думаю, что здесь какой-то, так сказать, будет формализм. Скорее, речь идет о том, что расставляются точки над «ё», над «и». Процесс просто систематизируется.
3: Каким образом, например, мы можем рассчитать, вот принимается законопроект, касающийся, там, я не знаю, рынка аренды загородного жилья, и вот каким образом должна на это выдать соответствующее заключение комиссия из депутатов профильного комитета? Просто мне интересно, как это будет именно с точки зрения законодательства работать и формулировок.
4: Ну, здесь, так сказать, логичнее вам, наверное, спросить специалистов по законодательству и по той процедуре, которая будет выработана. Но, безусловно, есть запрос на адекватную, качественную, профессиональную оценку, так сказать, пустоты какого-то реагажа или реагирования ради реагирования быть не должно.
3: Вообще, с вашей точки зрения, текущий состав Государственной Думы, новый, 9-го созыва уже, который у нас есть, какие задачи будут поставлены во главу угла?
4: Ну, я думаю, что главный акцент – это рост профессионализма, рост качества законопроектов, да, которые рассматриваются. И, на мой взгляд, обновление депутатского корпуса весьма этому способствует, особенно, конечно, праймерис «Единой России», да, они показали приход, продемонстрировали приход в депутатский корпус и молодых, и более эффективных профессиональных, и более подготовленных в узком смысле, да, отраслевых специалистов. Вот все это позволяет надеяться на более качественную работу Думы, ну и, сказать, есть надежда и на то, что администрация президента, правительство, регуляторы отраслевые будут работать с Думой более предметно, более качественно.
3: Дмитрий Иванович Орлов, в эфире «Радио Спутник», гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, также Михаил Алимов для вас работает. Продолжим прямой эфир.

0: что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник».
2: В студии я, Михаил Алимов, и генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Прошлую получасовку мы закончили на теме, связанной с Думой и проверку соответствия законов, точнее, не соответствия, неправильная формулировка, проверку влияния тех законопроектов, которые наша Нижняя Палата Парламента будет принимать вот в контексте семей с детьми. И обосновывается такое предложение тем, что у нас демография выходит на первый план, президент об этом также говорил.

0: покупки жилья. Вот. Конечно, надо развивать, практически у нас сейчас отсутствующий сектор, или там незначительный сектор социального жилья. И он бы позволил, так сказать, семьям, которые с небольшими доходами, так сказать, сразу там вселяться, да, платить относительно небольшую аренду. Ну, а потом, когда уровень благосостояния изменился, ну, так сказать, извините, да, выезжать в ипотечное жилье. Вот это очень было бы, ну, создание этого большого такого сектора, оно было очень бы помогло. Ну, естественно, это квартиры должны быть удаленных, скажем так, районах, достаточно простые по качеству. Ну, вот те самые панельки, которые в советские годы обеспечивали значительную часть, ну, большинство граждан, да, жильем. Второе, должна быть регрессия ипотечной ставки при росте количества детей. Но это сейчас сделано, да, то есть... Пятеро детей, и регрессия минимальная, там 4, по-моему, да, процента. Значит, соответственно, один...
1: Там, даже чуть ли не от двух.
0: Но, да, да, один ребенок, случае. Соответственно, 10. Вот, так сказать, тебе дорожная карта. Рожай, да, значит, и бремя ипотеки будет все меньше и меньше. Вот, и в этом смысле политика вполне стимулирующая. На мой взгляд, в принципе, и материнский капитал при рождении, там, скажем, третьего ребенка мог бы быть больше, чем сейчас заявлен. Вот, то есть вот это, так сказать, должна быть отсечка, должна быть ясная стимулирующая мера при переходе от воспроизводства к расширенному, да, воспроизводству населения. Ну вот моя, значит, здесь точка зрения, да, вот такова. Другое дело, возможности. Государство сейчас, так сказать, достаточно напряженное положение с бюджетом. Он планируется, так сказать, со значительным дефицитом, хотя и не критическим, да, порядка 2% ВВП. Ну, так сказать, идет ВВП, есть необходимость достаточно значительных, 17 триллионов рублей, да, военных расходов. Соответственно, другие расходы, они не конечно, подвергаются, значит, рестрикции или ограничительным, значит, решением. Но, тем не менее, я думаю, что с завершением СВО вот этот массив, да, эти деньги, которые, так сказать, есть, средства, которые есть в распоряжении властей, они, конечно, в значительной степени будут направлены на решение демографических проблем. Но заканчивая, я бы хотел все-таки сказать, что именно дело здесь в количестве детей, то есть вот этот переход от 2 к 3 и далее, он должен очень сильно стимулироваться, вероятно, более масштабно, более заметно, чем сейчас.
1: Да, и это требует действительно, помимо вот количественного показателя, еще и комплексного подхода, потому что жилищная проблема, да, она тоже важна, я на ней внимание сакцентировал, но помимо этого должна быть соответствующая инфраструктура, должны быть возможности приобрести автомобиль для большой семьи, потому что там и с общественным транспортом у нас тоже вопросы по регионам. В общем, работы предстоит много, работа предстоит комплексная.
0: Нет, конечно, здесь нужна и дополнительная система ипотечного стимулирования для покупки автомобилей. Вот. Вообще, так сказать, семья сложившаяся, она должна иметь право воспользоваться ипотекой один раз и на отечественный автомобиль по более выгодным ставкам, чем, так сказать, чем они есть в банке. Ну, хотя бы 2% выигрыш должен быть.
1: Да, это безусловно. Условно. Но ситуация с бюджетом на текущий момент, она пока такова, да, что у нас есть приоритеты, которые связаны с ведением боевых действий, это мы все прекрасно понимаем.
0: Ну и потом процентные выплаты очень значительно уже, и сильно увеличивать долговое бремя, много занимать страна тоже себе уже не может позволить. Наоборот, нужно, на мой взгляд, говорить о том и предпринимать конкретные меры для уменьшение вот этого долгового бремени, потому что его обслуживание долга сегодня сопоставимо, там цифры эти приводились, в сельское хозяйство, еще некоторые да, направления расходов вместе взяты, это вот те самые процентные расходы, которые несет бюджет.
1: Вот помимо сокращения

0: расходов есть еще один способ бюджет наполнить – это пополнение доходов. И Валентина Матвиенко, в частности, заявила о том, что регионам необходимо усилить свои действия по наращиванию дохода. Какие у наших регионов есть источники финансирования, к которым они до сих пор не обратились, чтобы вот это в этом направлении осуществить подвижки?
1: Ну, прежде всего, так сказать, это рост налогов различных и сборов, как федеральных, так и, значит, региональных. И в этом смысле я считаю, что прогрессия, которая будет, так сказать, распространена на процентные доходы, например, и вообще на пассивные доходы, она верная. Потому что гражданин, который получает там, условно 200-250 тысяч рублей процентных доходов, и гражданин, который получает десятки миллионов, это разные граждане. И прогрессия, конечно, должна быть. Тем более, у нас прогрессия достаточно плавная. 22% это не 45, а не 75, которые в некоторых других странах есть. Это очень щадящий режим. Вот. Я полагаю, что верно распространить его, конечно, и на имущество. Единственное, логично все-таки, чтобы в стране был, как, например, во Франции, в некоторых других странах, был налог на прирост капитала, а не просто на продажу имущества. То есть вот ты купил за 10, продаешь миллионов, продаешь за 25, вот с этих 15, и, так сказать, должно производиться налогообложение. Ну, на мой взгляд. И, собственно, налоговая база, она таким образом должна определяться все-таки. С прироста капитала, а не с капитала вообще. То получается, так сказать, не стимулирующая инвестиции схема, если вообще с капитала в такой ситуации, в недвижимости. Вот, это, допустим, вот, так сказать, подоходные налоги. Ну, естественно, есть и акцизы, есть и налогообложение производственной деятельности, много чего, имущество, так сказать, имеющегося у бизнеса, да, много ресурсов и возможностей, которые позволяют наполнить бюджет. Но, конечно, по большому счету, надо стремиться пополнять бюджет с роста. Не, так сказать, с имеющегося объема, да, там, доходов, собственности, разного рода ресурсов, а с роста. Когда облагается рост, тогда это менее заметно. Но сейчас, к сожалению, ситуация далеко не самое благоприятное, есть проблемы в экономике, поэтому, значит, вот мобилизуются доходы самыми разными способами. Матвиенко в этом права. И местные, и региональные власти должны здесь, так сказать, максимально активизировать.
0: Тут, на мой взгляд, есть проблема. Есть ли граница вот у того момента, когда мы вот, да, вводим налоги здесь, налоги здесь, налоги здесь, а не настанет ли вот, что этот ручей, он останется на том же уровне, то есть не будет больше базы?
1: Да, конечно, есть угроза дестимулирующего налогообложения, налогообложения подавляющего экономический рост, экономическая активность, она есть. И вот в этой активности налоговой иногда тяжело увидеть границу. Да, на мой взгляд, у нас граница это еще далеко не передана. 22%, допустим, по НДФЛ, это относительно невысокий уровень налогообложения, социальные налоги, НДС у нас тоже, в общем, относительно невысоки. Поэтому резервы есть, но надо помнить, понимать и помнить, что есть вот эта граница, да, граница, за которой начинается угнетение экономического роста, спад экономической, спад бизнес-активности, о ней должен думать, в общем, любой правительственный чиновник.
0: Да, и наряду с таким заявлением Валентины Матвиенко есть еще и государственные действия по тому, как облегчить жизнь регионам, а именно списание бюджетных кредитов. Вот в частности, в Белгородской области почти 3 миллиарда списали, и этот инструмент не только в одном регионе действует. Вот за счет чего мы можем себе это позволить? То есть это именно те налоги, которые собирают федеральный бюджет, и оттуда выделяются деньги, затем их прощают.
1: Это очень верная стратегия, поскольку накапливание долга, которое было характерно, допустим, для нулевых, накапливание долга региональных бюджетов, оно ведет к усугублению регионального неравенства, потому что деньги отвлекаются от социальных задач на обслуживание долга, значит, происходит угнетение выплат социальных, это очень опасная вообще вещь, происходит схлопывание вот этого, схлопывание доходов бюджетников, и на это направлено прежде всего вот списывание этих долгов, и списание, прошу прощения. И это очень логичная мера, уже не первый раз она проводится. Вообще региональное неравенство – это колоссальная проблема. Страна очень разная, доходы различаются иногда в десятки раз. Уровень инвестиционной активности, качество благоустройства, качество образования и здравоохранения, в общем, по тысяче критериев можно рассматривать. И, допустим, в народной программе «Единая Россия», которая, так сказать, недавно, да, победила на выборах весьма убедительно, тема регионального неравенства очень важно иметь значение, роль, место, да, много говорит об этом и постоянно председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Вот. Это, возвращаясь к тому, о чем мы, так сказать, начали, да, условия для того, чтобы жить, работать, учиться, вести бизнес, они должны быть равны и гарантированы. Понятно, что это идеальная цель. Но, тем не менее, сглаживать неравенство – это большая сверхзадача для государства. Неравенство граждан социальное, неравенство региональное. Не должно быть гнилых местечек, не должно быть застойной бедности, не должно быть людей, целых страт людей, целых групп людей, которым недоступно нормальное образование или доступ к капиталу для открытия собственного бизнеса, если желание у них такое есть.
0: Или к транспорту, просто мне сейчас...
1: К транспорту, конечно, да, элементарно.
0: Вот история из наших регионов, например, вот в Кузбассе, когда целые трамвайные линии прекратили ходить, потому что компания не может выплачивать счета по электроэнергии. Вот как в таком случае следует поступать и местным властям, и бюджету? Потому что вроде как компания частная, но она занимается социально значимыми вещами, потому что общественный транспорт – это вещь, ну, я не знаю, в топ-5 приоритетов российских граждан точно входящее. Вот. И как в таком случае быть? Простить долги можно, нельзя?
1: Ну, тут надо, так сказать, решать, можно ли простить долги. Но вообще тут есть еще примыкающая к этому тема, так сказать, коррупции. Коррупция в госзаказе. Есть, я, поймите меня правильно, не призываю к оправданию коррупции, но есть ситуация, когда коррупция допустима. Условно говоря, чиновник привлек 100 миллиардов рублей, из них 500 миллионов украл. Еще раз, не, значит, не говорим о допустимости этого, но это можно принять. Привлек, да, украл с инвестиций. А бывает обратная ситуация. Есть водоканал, который, так сказать, доставляет людям воду. Есть перевозки какие-то простейшие, да, те самые газели, которые, или там простые автобусы, которые в небольшом городе перевозит людей. И вот этот тот самый чиновник, уже другой чиновник, совсем другой по морали, по психотипу, по своим мотивациям. Он вот залезает в эти, значит, несчастные компании, точнее, не залезает, а принуждает, так сказать, их к выплатам, значит, в своих интересах, или там подрядчиков им каких-то навязывает. Много таких было случаев. Вот это совершенно недопустимо, надо здесь бить по рукам. То там и 20, и 30% значит, доходов таких компаний чиновники все присваивали. Соответственно, разваливался транспорт, ухудшалась безопасность. Ну и, соответственно, водоканал не мог нормально работать, водоканалы. Вот, вот здесь надо прямо, так сказать, правоохранительным органам очень жестко действовать в отношении вот такого рода чиновников. Но надо сказать, к чести действующей власти в целом, всей системы. Конечно, ее коррупция в ней и степень коррумпированности намного, так сказать, упала по сравнению с началом нулевых. Вот. Многим кажется, что она везде, коррупция. На самом деле это не так, просто экономика сильно выросла. И кажется, что там вот большие суммы. Хоть если говорить о доле, там сейчас, конечно, немыслимые, значит, вот эти практически, ну, за редкими исключениями, 40% откаты с господряд, которые были там еще в 2005-2008 годах, да, Вот, сейчас это просто невозможно, и люди очень быстро и чинов лишаются, и свободы.
0: Да, уголовные дела, да, которые прежде
1: так что ситуация, конечно, становится лучше, и нужно стремиться к тому, чтобы изменить мотивацию, прежде всего, как ни странно. Здесь психологическая, да, задача, чтобы решение о в том же транспорте, благоустройстве, значит, доступе к коммунальной инфраструктуре, принимал человек, заинтересованный в развитии своего там, или того, где он работает, населенного пункта, который руководствуется иными мотивами, чем пошлое, так сказать, там, воровство или вообще стремление к доходам. Но здесь мотивация очень, так сказать, очень важна. А за мотивацией следует и падение уровня коррупции, и рост эффективности. Вот. Здесь все, так сказать, взаимосвязано.
0: А если отбросить мотивацию, мы как будто приближаемся или уже вступили в то золотое время, когда появляются инструменты, чтобы риск коррупции минимизировать. Я сейчас про запущенный уже цифровой рубль. Вот если у нас он получит большое масштабное распространение, и человек физически не сможет потратить деньги, выделенные на один проект, на что-то в виде откатов, вот. Тогда мы сможем победить эту гидру?
1: Ну, победить не сможем, резко уменьшить однозначно. И цифровой рубль, я, например, большой его сторонник, давно. Любая сумма, любой ресурс маркированный резко отличается кардинально от ресурса немаркированного. Если что такое цифровой рубль, если пошло? Есть, так сказать, некая сумма денег, да, которая передает, и там меченые, да, все купюры, uh-huh. все они отмечены, ну, не так, как в советских фильмах, да, когда пересчитывали купюры, а другим образом, то есть метка она стоит, да, на этих самых средствах, и они, нельзя так сделать, что на второй или третьей итерации они, допустим, перестают быть бюджетными, они бюджетные навсегда, судьба у них такая. Вот, и, конечно, так сказать, тут уже вот как совершить коррупционные действия, это уже нужно какие-то параллельные схемы с нецифровым рублем создавать, это очень как-то невероятно сложно, с другими уже финансовыми потоками. Вот, и вот эта маркировка, отмечание, да, выделение этих денег, это серьезный очень шаг, который, ну, в этом блоке, во всяком случае, в этом потоке, да, он вообще искореняет, да, фактически, коррупцию. Конечно, есть противники у цифрового рубля, их немало. И не только с коррупцией связано, там с многими другими вопросами. Но я думаю, что за цифровым рублем, безусловно, будущее. И я думаю, через 10-15 лет, по мере его, так сказать, массового распространения, мотивация в государственном аппарате, качество государственного аппарата существенно изменится. И откат, скажет, станет просто редким, специально выстроенным, очень тщательно сокрытым и менее угрожающим развитию национальной экономики явлением.
0: Да, и смогут такие схемы проворачивать люди не с многими уровнями интеллекта, а те, кто наиболее смогут к этому приспособиться. Завершая такую бюджетную тему, есть проект бюджета на 27-й год и на 28-й, 29-й плановые периоды, и в нем заложено около 19 триллионов рублей на реализацию национальных проектов, рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. В масштабах трех лет сумма в 19 триллионов рублей. Это действительно большие деньги. Вот как бы нам проконтролировать ее правильное применение?
1: Ну, здесь поможет и цифровой рубль, и системы, так сказать, индикативного такого оценки, KPI, расходования этих средств, которые существуют. Ну, есть контролизированное управление Минфина, есть счетная палата. Нельзя сказать, что в распоряжении российских властей недостаточно механизмов контроля, или что эти механизмы контроля там неадекватные или несовременные. Все есть на самом деле. И сказать, то, что делается по нацпроектам, оно меняет уже Россию. И я думаю, в перспективе тоже там 15 лет можно будет не узнать просто многие, сказать, населенные пункты, особенно с учетом того, что происходит реальная муниципальная революция, приходят молодые, энергичные, жесткие деятели. Надеюсь, с окончанием СВО в распоряжении муниципального уровня власти будет намного больше средств, чем сейчас. И вот это произойдет коммунальная, условно говоря, такая революция, то есть коммуны, вот эти сообщества местные, они будут более жестко контролировать средства, и развитие на этом уровне станет более энергичным, более активным. И я думаю, мы еще увидим благоустройство вот в небольших городах, где сейчас это представляет проблему, оно будет близкого к тому уровню, который есть в Москве. Надо. Ну, дай срок, одновременно все не бывает.
0: Да, и здесь еще у нас пару минут осталось. Здесь еще, как мне кажется, важно сделать так, чтобы люди, которые живут, вот, например, в определенном городе, в определенном населенном пункте, сами интересовались, на что расходуются средства. Потому что мы видим в открытых источниках, сколько выделено на такой-то проект. Если мы этого проекта не видим, это вполне себе резонный, логичный повод обратиться к профильным службам, чтобы они проверили, а правильно ли эти деньги были освоены.
1: Ну, здесь вот запрос на движение как бы на встречных курсах. Государство ставит цели, определяет критерии эффективности расходования средств, да, с помощью KPI. Следит за активностью и стимулирует активность контролирующих структур, с одной стороны. С другой стороны, конечно, и невозможно без другой стороны. Население должно предъявлять запрос на эту активность. Население должно максимально жестко контролировать расходование средств. Если каждого гражданина интересует, на что деньги потрачены, если этот контроль не просто, так сказать, поговорить, а институциональный, то есть они собираются, оценивают, вносят какие-то предложения, то ситуация кардинально изменится. Я думаю, тоже это все произойдет в течение ближайших 10-15 лет. Муниципальное самоуправление, формирующееся и модернизирующееся, просто не даст воровать, не даст неэффективно расходовать средства. Надеюсь, вот это движение на встречных курсах власти и общества приведет к благоприятным результатам.
0: Да, уже сейчас в некоторых регионах существует такой формат, как выездные администрации, где можно напрямую пообщаться там с принимающими решения людьми. Поэтому мы, да, двигаемся в этом направлении. Благодарю вас, Дмитрий Иванович, за беседу. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, был в эфире «Радио Спутник».

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится. Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели. А устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.

«Знать за 90 секунд». Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Около 1000 человек задержаны накануне во Франции в ходе протестов школьников. На борту самолета в Турции не обнаружили взрывчатку после записки с угрозой. Подробности далее. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Госпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сравнил с саммит G20. «Неужели мы имеем дело с законом джунглей?» – написал Ульянов на своей странице в соцсети X. Ранее глава российской

0: МИД Сергей Лавров заявлял, что поднимал в контактах с американским госсекретарем Марко Рубио тему решения Штатов не приглашать ЮАР на саммит G20. Министр выражал возмущение предложением Вашингтона пригласить вместо этого Польшу, подчеркивая, что расширение двадцатки возможно, исключительно на основе консенсуса, а каких-либо обсуждений исключения ЮАР и участия Польши не проводилось. Центральный избирательный совет Гагаузской автономии в составе Молдавии зарегистрировал первых трех кандидатов на должность главы региона на предстоящих выборах, сообщили в пресс-службе инстанции. По ее данным, кандидатами зарегистрированы бывший генпрокурор республики Александр Стояногла, экс-депутат молдавского парламента Корнел Дудник и представитель партии социалистов Федор Гагауз. Выборы главы автономии и депутатов Народного собрания Гагаузии назначены на 15 ноября. Прием документов от кандидатов проходит с 21 сентября по 6 октября. Почти 1000 человек было задержано накануне во Франции в рамках протестных акций старшеклассников, сообщил французский телеканал со ссылкой на МВД страны. Ведомство также информировало о 65 пострадавших правоохранителях. Министр национального образования Эдуард Жифре заявил, что в понедельник манифестации школьников прошли почти у 590 учебных заведений. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Задержаны более 6 тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Военно-морские силы коалиции против хуситов в Йемене во главе с Саудовской Аравией провели военную операцию в провинции Ходейда на Красном море, уничтожив склады с вооружением хуситов, сообщил в соцсети X представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики. Ранее хуситы объявили воздушное пространство над Саудовской Аравией, исключая небо над Меккой и Мединой, зоны проведения военной операции. Проверка пассажирского самолета, следовавшего из Анкары в Шенле-Урфу, не выявила взрывчатых веществ после обнаружения на борту соответствующей записки, сообщает местный телеканал. Самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту, сообщил накануне губернатор турецкой провинции Шенле-Урфа, где приземлилось воздушное судно «Хасан Шелдак». Записку нашли в туалете самолета. Сотрудники безопасности проверили почерк каждого из пассажиров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: В студии Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И с нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Наши войска, наши вооруженные силы ВКС продолжают наносить удары по Киеву. И самые обсуждаемые новости, наверное, ближайших недель, это то, что мы наконец-то начали наносить удары по мостам через Днепр. Борис, уже видно именно в зоне боевого соприкосновения тот эффект, который наносится при таких ударах?
3: Пока говорить о том, что это оказало какое-то критическое влияние именно на военную логистику, подавлять не приходится, потому что, во-первых, мостов там несколько, и они все используются для военной логистики, поэтому даже вот частичное перекрытие одного из мостов – это лишь, частичные неудобства для местного населения. Это, безусловно, гораздо более серьезные последствия, потому что там нарушается график привычной жизни, плюс там в одном из районов отвалилось теплоснабжение, и при повторных ударах, безусловно, каждый такой удар будет вызывать новые всплески транспортного коллапса в Киеве. Они это прекрасно понимают, что, опять же, после каждого удара мост надо перекрывать, хотя бы частично проверять уровень повреждений. Там же и от ударов какие-то могут микротрещины пойти и так далее. То есть это огромный там список разных процедур, которые надо провести, потому что нельзя выпускать людей на потенциально поврежденный мост, который может где-то при каких-то обстоятельствах начать там сыпаться. Поэтому, безусловно, каждый такой удар для противника – это проблема. Военную логистику они, конечно же, будут стараться сохранять в первую очередь даже ценой ущерба для гражданских. Безусловно, когда они заявляют о том, что они будут строить там переправы через Днепр, чем они, видимо, и займутся.

0: Конечно же, в первую очередь, эти переправы строятся в интересах военной логистики, а уж гражданские там уже постольку поскольку. То есть там пока какие-то мосты будут строиться, говорят, ну нет, мостов эти повреждены, разрушены, ну вот езжайте вот к тем. То есть, а там то, что крюк на несколько часов, ну это как бы ваши проблемы. Ну, собственно, это обычный формат отношения нацистского режима на Украине и сохраняющегося там населения. Так что, конечно же, любую логистику будут ставить именно в первую очередь в интересах военного снабжения.
1: Я читал у коллег интересные материалы, связанные он с нашими модернизированными геранями, которые с помощью специальной боевой части наносят максимальный ущерб не бетонному там основанию моста, а неким более тонким элементам, там ажурным конструкциям, которые этот мост соединяют. Действительно так, мы вот специально для того, или не специально, но используем подобные технологии для того, чтобы удары наносить.
0: Ну, опять же, очевидно, что мост сам по себе это крайне устойчивая конструкция, то есть в него закладываются повышенные характеристики. Опять же, если мы говорим о советских мостах, они, как правило, если они построены после Второй мировой войны, то, конечно же, они строились в том числе с запасом прочности на случай потенциальной войны с НАТО, ну и потенциальной ядерной войны, поэтому эти мосты имеют очень высокую прочность. Это мы прекрасно видели и по Антоновскому мосту, который десятки раз был поражен ракетами «Хаймарс» в течение 22 года. При этом мост не упал, да, там были дырки, он там был поврежден в ряде мест, но при этом он работал до того момента, пока наши войска, отходя с правобережья, не подорвали пролет. То есть, как бы, использовали для этого достаточно большое количество взрывчатки. Уничтожить его ударами «Хаймарсов», конечно, противник не смог. Есть пример моста в Затоке в Одесской области, который пережил также большое количество попаданий ракет, кабов, дронов, даже БЭК туда попал. Обрушился ли этот мост? Нет, не обрушился. Он существенно поврежден, но противник постоянно пытается устанавливать и как-то его использовать. Это, опять же, показывает запас прочности. Вот эти мосты, которые носят удары в Киеве, они также, безусловно, принадлежат к мостам подобного класса. Почему выбран, в первую очередь, для ударов был тот же Южный мост? Потому что там вантовая конструкция, там устойчивость моста обеспечивается за счет вот этих тонких тросов, ну как тонких, относительно всей конструкции, так-то безусловно это достаточно прочные тросы, которые помогают удерживать целостность конструкции. Именно поэтому часть ударов, сколько ударов было, были удары по тросовой конструкции, то есть по самим тросам, то есть задача обрубить. И чем меньше этих тросов, тем менее устойчивая будет вся конструкция. А также удары по месту, где они крепятся к самому вот этому мосту. Соответственно, ну, как бы после пока неопределенного количества таких ударов, которые должны быть нанесены, и повреждения части троса, мост станет либо аварийным, либо там произойдут какие-то критические деформации. Защитить полностью, конечно, этот объект трудно, поэтому противник сейчас уже заранее готовится к тому, что придется наводить какие-то понтоны, потому что это наиболее реалистичный мост, который можно вывести из строя. Ну вот, хотя, вот как показал удар по Северному мосту, где удалось пробить, опять же, хватило мощности у дрона пробить дорожное покрытие, то есть образовалась такая же дырка, как в Антоновском мосту, когда туда прилетали «Хаймарсы», и при этом еще задело трубу, которая там идет. А учитывая, что там через этот мост идет метро, там идут вот эти системы связи, теплотрассы и так далее. То есть повреждение этого объекта вызывает комплексный каскадный эффект. Соответственно, это также является ощутимой проблемой для противника, несмотря на то, что сама по себе... То есть если бить просто по пролетам, бить по опорам, то есть ждать, что он возьмет, как-то рухнет, тяжело. Это он имеет высокий запас прочности.
1: А говоря о понтонных мостах, они разве в таком случае не станут целью? Вот есть мост, рядом есть понтонный мост. Что мешает вместо одного дрона по мосту запустить один дрон по мосту, другой по понтонному мосту?
0: Так и будет, безусловно. То есть, если противник запустит понтонную переправу, то есть, во-первых, можно бить по самой этой переправе практически, но, опять же, все-таки выпадающие элементы понтонной переправы можно заменить, то есть, поставить там инженерные, там, по инженерному, условно, там, батальону или по инженерной роте, скажем, части, там, вот таких у мостов, которые, значит, быстро максимально восстанавливают. То есть, плетело понтон, надо вытащить из этого моста, рядом иметь запас понтонов, чтобы, ну, они, это вещь не очень дорогая, нормальный квалифицированный понтонер устанавливают там, ну, в теории очень быстро, то есть вы можете и у нас на учениях видеть, как быстро наводятся мосты через преграды, как быстро из этих понтонов ставятся, то есть у противника, безусловно, также есть понтонные части, которые могут быть использованы достаточно быстро, но, опять же, в случае достаточно систематических ударов, это постоянная морока, во-первых, с тем, что надо вынимать эти поврежденные понтоны, ставить новые, это все равно перекрытие движения, это образование, а если ты на час перекрыл даже такой мост, там образуются гигантские пробки. То есть это, ну, борьба длительная, ну, как бы для противника, учитывая, что мы тратим, ну, достаточно по общим меркам войны, ну, не очень дорогие дроны, для противника это создает огромные проблемы, это потери времени, потеря денег существенных, и при этом постоянный перебой с логистикой в столице. Это дешевая тактика, которая позволяет наносить противнику ощутимый материальный логистический урон.
1: Причем мы эту тактику переняли, я так понимаю, у самих ВСУ, потому что до этого мы эти цели обходили стороной.
0: Ну, противник в свое время хвастался, что вот он там начнет там, отрезать там, Крым логистически, там, уничтожить все движение по трассе Новороссии. Ну, как бы теперь пусть не обижаются, когда им начинают системно выносить логистику уже без оглядки там, на какие-то там моменты. Потому что, ну, они сами хотели там, за 40 дней чего-то там достичь. Ну, вот, а теперь наступала пора платить по счетам. Вексель предъявили. Ну, вот давайте теперь. И не случайно вот началось стройнытье, что нужно срочное инфраструктурное перемирие, нужно срочно мораторий на удары по логистике энергетическим объектам, нужно срочно прекратить удары в Черном море. То есть они сами же развязали эти кампании, а когда поняли, что не вывозят введение удары, они нам тоже носят ущерб, но а сами-то они теряют кратно больше, там у них одна металлургия выпадает там, на 8 миллиардов, у них там половина урожая сгниет, при этом и на следующий год, там даже по самым скромным оценкам, на 30-40% сокращение посевных. Выпадают электротепловозы, с которых мы выбиваем, они там сейчас их клянчат в Европе, ну и так далее. То есть идет огромный комплекс последствий, за которые они, ну, то есть они-то рассчитывали, что вот этим террором они чего-то добьются, но плата за эту стратегию для них оказалась неподъемной. Кто будет оплачивать? Европа, как мы сейчас, им деньги, ну, не сильно горит желанием оплачивать вот эти не профильные, не военные расходы. А они-то думают, что вот Европа сама оплатит, допустим, выпадающие 8 миллиардов металлургии. Европа будет выкупать нашу сельхозпродукцию. Нет, не будет. То есть есть целый ряд моментов. Понятно, что они не хотят заканчивать войну. Им нужна передышка, чтобы как-то перестроиться и подготовиться к следующим раундам по инфраструктурной войне, которые они хотят вести на своих условиях. А им не дают вести на их условиях. Сейчас именно Россия диктует темп этой инфраструктурной войны, им этот темп совсем не нравится, несмотря на то, что они там в отдельные дни там, могут там, до 1000 там, дронов отправить. То есть, ну, опять же, ущерб от этой 1000 есть, да, но по сравнению с тем ущербом, который мы наносим каждый день, ну, как бы, тут разница, я думаю, всем очевидно.
1: Вот тут тоже вопрос, хватит ли вот этого темпа, который мы сейчас задали, для того, чтобы конкретно эта зима, это холодное время года, действительно что-то коренным образом изменило в рамках конфликта, потому что вот тут тоже, если подумать, у нас как будто бы сейчас есть уникальное окно возможностей, которое не следует упустить. Европа активно вооружается, вооружиться не успела, у ВСУ наблюдаются сложности с поставками, а у нас, наоборот, промышленность уже раскочегарилась, и мы можем позволить себе наносить те удары, которые наносим. Вот хватит этого, чтобы додавить?
0: Ну, во-первых, это временное окно, потому что противник, безусловно, пропустил вот этот ну, момент, когда мы вышли вперед в этой беспилотной войне, когда потом он сосредоточился на массировании вот старых дронов, чтобы мы будем на количестве, да, а мы сделали ставку, вот именно мы запускали меньше в мае-июне, то есть ну, мы в тот период как раз переходили на производство реактивных беспилотников, которые дали нам очень серьезное преимущество. Во-первых, это можно запускать меньше, но добиваться большего количества количество попаданий, потому что ПВО противника была заточена на борьбу с медленными низколетящими дронами, а оказалась ситуация, когда они должны бороться именно с высокоскоростными реактивными дронами, которые зачастую могут лететь даже выше обычного порога, то есть ну, в недосягаемости МОГов, в недосягаемости даже там, ПЗРК, а ракет зенитных нет, ну, их, или их очень ограниченное количество, чтобы их тратить на подобные дроны. Это позволяет, применяя меньше дронов, наносить больше ущерба. При этом противник, безусловно, сейчас всеми силами стремится нарастить выпуск реактивных ПВО дронов. Ну, у них есть какие образцы, то есть они будут стремиться достичь более высокого процента поражения и масштабировать выпуск таких дронов, чтобы бороться с текущим поколением российских реактивных дронов. Но, опять же, мы на месте не стоим. У нас, сам противник отмечает, что помимо текущего поколения уже применяются еще более высокоскоростные дроны, которые по своим характеристикам уже совсем подошли к такому гибриду дрона и крылатой ракеты. Когда вот говорят, что вот Бандероль, что вот Герань-5, это вот уже такой полугибрид крылатой ракеты, но вот сейчас уже вот применяется Дань-Т, там следующие поколения Герани, которые неизбежны. Там, безусловно, скорости будут еще выше, и противнику надо постоянно как-то обновлять свою ПВО. Конечно же, вот сейчас они вот заявляют, что мы там будем, ну, и ПВО-дроны, вот мы сейчас там будем внедрять и турели с искусственным интеллектом, с автозахватом, но, опять же, это пока костыли, то есть это не спасет, как говорится, отца украинской демократии от ударов, потому что, ну, территория большая, все так не прикрыть, то есть а производство тех же ПВО-дронов пока недостаточно, безусловно, они будут напрягать Европу, давайте больше ПВО-дронов, поставляйте нам какие-то ЗСУ, типа, еще больше, типа, гепардов, там, ну, чтобы как-то чем-то отбиваться, потому что текущих средств отчита не хватает, мы видим, насколько безнаказанно герани действуют даже в Киеве, когда они там могут летать, там висят дроны, которые обеспечивают съемки объективного контроля ударов, то есть, ну, а уж про какие-нибудь Харьков, Запорожье, Днепропетровск вовсе говорить не приходится, там, как бы, я дрон, герани там сейчас чувствуют себя как дома. То есть, да, противник технологически его пропустил, именно поэтому ему сейчас срочно нужна передышка, именно поэтому они пытаются как-то выключить какое-то перемирие, которое России, конечно же, сейчас объективно невыгодно. Ну, у нас в Кремле это видно, все понимают, поэтому и заявляют, что, ну, какие, ребята, перемирия? Вы сначала должны заплатить по счетам, вот вы платите.
1: Да, вот говоря об изменившейся риторике Дмитрия Пескова и нашего Министерства обороны на его официальных ресурсах, что, мол, за все, что дальше будет происходить, благодарите Зеленского и его авантюра. Не пора ли нам, вот я периодически тоже, когда общаюсь с экспертами на тему, связанную с СВО, читаю комментарии, читаю то, что пишут нам слушатели, и спрашивают, почему мы вот как будто бы нет-нет, да, оглядываемся на кого-то. Возникает такое ощущение у людей. Вот мы перестали оглядываться или еще нет?
0: Ну, почему? У нас есть определенные параметры удара, то есть мы стремимся, как говорят, то есть если противник бьет вообще не обращая внимания на потери среди гражданских, то зачастую бьет специально по гражданским, у нас фактор ну, минимизации потерь именно гражданского населения, он присутствует, и присутствует с начала войны, от него не отказывались, то есть у нас специально бить, чтобы убить каких-то гражданских, ну, как бы у нас ну, как бы так не работает, то есть если допустим, есть риск гибели большого количества гражданских, у нас еще подумают, там, наносить удар, как бы, или нет, ну, тем более, есть еще выбирать в плане военных целей. Именно, собственно, противник это, кстати, понимает и использует. Не случайно там командные структуры ВСУ находятся, в том числе, под одной из детских больниц в Киеве, потому что, ну, они думают, что вот мы не будем бить по больнице, потому что может быть большое количество погибших. Понятно, что если бы Израиль или США бы наплевали, там бы сразу ударили, там, в расчете, что накрыть этот штаб, сколько там погибнет, там, детей, там, женщин, да вообще плевать так, расходный материал. То есть у нас как бы на этот фактор как бы все-таки обращают внимание. Это первый момент. Второй момент. Некоторые удары мы все-таки, ну, когда мы наносим удары по Украине, мы важно понимать, что нам-то в принципе плевать, что там скажут в Европе, да? То есть, но мы, в том числе, нам важна позиция глобального юга, который, ну, собственно, тоже наблюдает за этой войной. И мы, безусловно, боремся с западными нарративами в глазах глобального юга, что вот ну, нам важно показывать, что да, мы сражаемся за правое дело. Не мы агрессоры там, и военные преступники, а наши противники. Поэтому эту позицию регулярно, зачастую это там, когда адресаты каких-то заявлений, это не Запад, это даже не наше население. Адресаты находятся в странах глобального юга. И нам важно показывать, что мы действуем не мясницкими методами, мы воюем за правое дело, и мы сами защищаемся от западной агрессии, развязанной Западом прокси войны на Украине. Поэтому мы сами на себя накладываем решение. Ну, это зачем нам будет обращать внимание, что там скажут на глобальном юге, некоторые так любят говорить. Ну, во-первых, у нас экономика во многом выстояла именно через каналы серого параллельного импорта, который идет через страны глобального юга. Китай, Индия, Эмираты, даже Турция, Иран. То есть Запад почему не смог нас задушить экономически, хотя как хотел? Потому что у нас были выстроены каналы получения товаров, продажи наших товаров и обхода санкций, и получения товаров, в том числе даже из стран Запада. У нас до сих пор в страну поступает существенное количество западных, в том числе товаров смежного двойного назначения, которые мы в том числе можем использовать в нашей военной продукции. В том числе за счет наших выстроенных отношений с глобальным югом. Их это нельзя недооценивать. Запад предпринимает все возможные усилия, чтобы как-то пытаться закрывать нам каналы взаимодействия с глобальным югом, пытается нас как-то опорочить. Вот эти все провокации, сбучи и прочее. Это в том числе попытка нас как-то очернить в странах глобального юга, который, конечно же, не заинтересован в том, чтобы Россия как-то проиграла и западная гегемония в прежнем ее виде вернулась.
1: Да, и в таком случае, Борис, упомянули про удары. И у меня такой вопрос. Мы как будто бы вот с этого лета начали придерживаться другого плана. Наше командование, опять же, подробностей не знаю. Но вот начали мы с портовой инфраструктуры, потом перешли на плотные такие удары по Киеву, там и дата-центры, там вот сейчас мосты. Исходя из этой логики, какая дальнейшая цель будет логичная? И когда мосты мы уже наладим, дальше что?
0: Ну, во-первых, это разрушение транспортное, инфраструктурное и информационные связанности этого пространства, которое там называется Украина, то есть чтобы разрушить единую структуру экономическую, инфраструктурную этой территории, чтобы она постепенно распадалась на отдельные такие макроострова, которые сохраняют лишь ограниченную связанность между собой. Собственно, это ведет именно к общему нарушению устойчивости всего этого так называемого государства, когда у тебя ты не можешь контролировать одновременно все процессы у себя в государстве. То есть у тебя в каких-то регионах у тебя есть движение поездов, а в каких-то нет. У некоторых уже фактически это движение прекращено. В каких-то у тебя еще работают соды, сохраняются связь. В каких-то регионах у тебя соды выведены. Где-то у тебя заправки есть, а на каких-то дорогах заправки просто физически уничтожены. Даже если у тебя, допустим, есть бензин, тебе приходится там заниматься вопросами организации каких-то мобильных заправочных пунктов. Все понимают, это не то же самое, когда у тебя выстроена сеть заправок и так далее. То есть, соответственно, массовые проблемы, но это усиливает общую нагрузку на инфраструктуру противника, это влечет за собой рост расходов транспортных, логистических, расходов на восстановление и так далее. А Украины денег, очевидно, своих нет. Это ведет, по сути, к возложению дополнительных расходов на Европу, которая, в свою очередь, вынуждена либо занимать на эти деньги где-то, либо пытаться что-то отбирать у Украины, чтобы какие-то деньги дать, а это, в свою очередь, ведет к росту социально-экономической напряженности в самом. То есть у этих ударов есть в том числе отложенные последствия для Европы, потому что ей придется многие из этих вещей, хотя бы, чтобы это все сразу не рухнуло, ей придется это оплачивать. Но вот они подведут эту прокси-войну, то есть вполне резонно необходимо повышать стоимость ведения этой войны для Европы. То есть пусть они обдирают своих обывателей, пожалуйста, пусть разбираются с последствиями этого, потому что, мы видим в некоторых странах, политические последствия для поджигателей войны в Европе в некоторых странах уже очень серьезные. На того же Мерса достаточно посмотреть, к чему привели вот эти вливания в Украину для правящей партии. То есть там любые выборы, которые будут сейчас в ближайший год, они будут с треском проиграны.
1: Да, и то чувство, когда ты популярнее в Киеве, чем в родном Берлине, которым в теории управляешь. Также эти удары как будто бы еще должны повлиять непосредственно на командование в зоне боевых действий. Когда у вас там невозможно снабжение через железную дорогу перебросить, когда у вас там невозможно приказ отдать, потому что связь заглушена. Вот это тоже мы увидим.
0: Ну, безусловно, при сохранении даже текущих темпов, а у нас как бы Минобороны в Кремле говорят скорее не о том, что текущие сохранятся, а наоборот, что впереди наращивание ударов. Ну, собственно, и противник заявляет, что Россия под зимний этап накопила огромное количество ракет, дронов и ФАБов с УМПК, которые будут применяться в том числе по объектам энергетики. Безусловно, это будет вести к тому, что инфраструктурные потери Украины даже, ну, я предполагаю, что даже в этом случае, конечно же, они пройдут зиму, но опять же, с какой ценой для населения, для экономики, для инфраструктуры, то есть это реально это миллиарды долларов потерь, много части этой инфраструктуры, которая, скорее всего, никогда после этой кампании вообще не будет восстановлена. Важно понимать, что, скажем, на Украине за все время не построили ни одного НПЗ, на Украине не построили, по сути, ни одной новой большой ТЭС, на Украине за все время, с 91 года не построили каких-то крупных подземных хранилищ нефти. Ну, да, то есть масса таких объектов, которые, ну, уничтожение которых фактически носит для Украины без вода. То есть Россия, несмотря на то, что там, да, она несет определенные издержки там, с ударами по НПЗ, но, как мы видим, любой НПЗ после повреждения через там, 2-3 месяца его восстанавливают, он продолжает свою работу. После окончания войны, естественно, все, что там не восстановили сразу, все будет восстановлено. А Украина, ну, часть этих потерь, которые она несет, это потери безвозвратные большевиков, которые будут выстраивать экономику Украины, выставить промышленные кластеры, энергетические. По сути, все это же не заслуга каких-то бандеровцев. Они пользуются тем, что было построено в СССР, когда Украинская ССР была одной из наиболее развитых частей Советского Союза. Ну, и опять же, такой степени индустриализации. Это была одна из самых индустриализированных территорий в мире вообще. Сейчас, когда вот они захватили власть на этой территории, то есть мы видим только, ну, как говорится, как они любят называть руину. То есть, когда все разрешается, то большинство из того, что было построено, построено после бомбардировок, конечно же, не будет.
1: Да, приходится со значительной долей иронии говорить, что декоммунизация Украины продолжается, пускай таким способом. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожен в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Вернемся в прямой эфир.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник».
3: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нами на связи все так же эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис, минувшие дни ознаменовались рядом заявлений, связанных с системами спутникового интернета. Начнем мы с заявления Марии Захаровой, официального представителя МИД России. Она сообщила, что растет угроза от систем Starlink, поскольку они используются для вмешательства в дела суверенных государств. В качестве примера Мария Владимировна привела Иран, который ранее предоставил доказательства, что на территории страны используются незаконно ввезенные терминалы Старлинка. Действительно, насколько масштабна проблема, какие есть инструменты у государства контролировать вот такого рода терминалы, которые могут быть ввезены где-нибудь в багажнике автомобиля?
4: Зачем их вывозить? У нас они спокойно продаются в товарных количествах прямо в Москве. Набираете вы просто даже в Яндексе купить Starlink в Москве, и там вам выпадут десятки магазинов, спокойно продающих терминалы. Формально они в России не работают, но, опять же, на территориях рядом с Украиной вполне себе работают.

0: террористических диверсионных ячеек на территории Ирана и для создания новых каких-то массовых протестов. То есть именно для этого и ни для чего более там Starlink не включался. Starlink — это система военной связи, он используется как для координации военных усилий, так и для координации различных подрывных террористических усилий. То есть характерный признак потенциального приближения конфликта уже прямого с США — это включение Starlink на территории России. То есть для включения Starlink на территории России это для чего необходимо? Для повышение точности ударов дронов по территории России, для, скажем так, усиления террористической войны на территории России, что и дабы террористические ячейки, которые, ну, собственно, объективно есть на территории России, могли координировать свои действия через спутники американские, ну и, соответственно, команды им могут отдавать там прямо из Пентагона напрямую, то есть в режиме реального времени. Соответственно, в случае такого, безусловно, будет введен запрет на использование, завоз, продажу и владение Starlink'ами, ну, с какими-то уголовными сроками, но, опять же, сейчас ударов, то есть, ну, это нас приближает уже к войне США, ну, и, ну, понятно, что если начинается там война там со сбитием спутников, это долго не останется просто войной со сбитием спутников, вот, но поэтому, да, это один из тех шагов, который ведет дальше войны, ну, конечно, безусловно, как раньше у нас полагались на какие-то там западные космические спутниковые системы, конечно, этого никак нельзя делать, и раньше было нельзя делать, и сейчас тем более, то есть, нам, конечно, нужна своя спутниковая группировка, которую вот мы сейчас там с большими усилиями создаем, с запозданием, потому что перед войной вместо развития собственной группировки мы тем же британцам зачем-то помогали запускать аналогичную систему OneWeb, которая используется также для поддержки боевых действий, в том числе и против нас. Ну, понятно, мы какое-то время пользовались американской системой Starlink, и, ну, находили достаточно эффективный способ ее использования, пока нам ее не отключили. Это создало для нас немалые проблемы, потому что заменителя отечественного для этого у нас не было, потому что его своевременно не создали. То, что наконец-то у нас появились спутники и визги противника, что надо его срочно запретить, вот эту систему рассвет и так далее, то есть они-то понимают, что как только эта система заработает на полную мощность, у него сразу начнутся огромные проблемы, потому что эти спутники будут летать над Украиной, и, соответственно, Россия сможет сразу использовать на территории Украины дроны, которые летят по спутнику уже, ну, а это обесценит практически все системы РЭП, которые используют противник. Мы сразу серьезно развернемся в плане применения бэков на Черном море. У нас, скажем, резко повысится дальность НРТК, которые используют Starlink, потому что при всем уважении там, к МЭШ-связи или трансляторам, конечно же, когда у тебя есть спутниковая связь, то есть ты гораздо менее скован различными техническими ограничениями. Ну, это во многих. То есть, на самом деле, вот именно наличие такой спутниковой группировки, которая обеспечивает связь, управление на больших пространствах, это сейчас не какое-то там блажь там, или пожелание, это жизненная необходимость. То есть, современная армия без такой группировки, ну, как бы очень плохо себя будет показывать в сравнении с армией, которая такими возможностями располагает. Поэтому мы здесь, да, пока еще догоняем противника, которому предоставлены все ресурсы западных, аналогичных западных систем, но как только мы сможем запустить на полную мощность свою систему, противник сразу это почувствует. Как чувствовал это, когда мы активно использовали дроны на Starlink и это кошмарили ему тылы. А теперь представьте возможности тех же реактивных дронов в тылах противника, которые смогут, которые будут иметь терминалы, ну, Starlink'а и использовать их для заглубленных, ну, не Starlink'а, этого рассвета.
1: Да, терминалы рассвета.
0: Да. Вот. Поэтому, да, это одна из тех перспектив, которые сделают противнику еще больнее.
1: Да, и недаром уже Дмитрий Анатольевич Медведев предупредил наших американских партнеров о том, что в космосе нужно быть поосторожнее, и то, что вот те действия, о которых прямо говорит Зеленский, они станут началом чего-то сильно большего.
0: Ну, уже стало, да, то есть последовательные удары, скажем так, вышли далеко привычных и ожидаемых противников неких таких точечных ответов, которые, ну, его не сильно беспокоили. А вот такая кампания длительная, то есть мы, ну, там, не обращая внимания там, на заявление там, этого киевского режима, то есть есть, видимо, на определенный намеченный план, намеченные цели, мы идем, там, это не рубрика «Ответ на ответ», а именно вот комплексное уничтожение целых отраслей.

0: промышленности. Вот закрыли часть крупнейших предприятий металлургии. И, безусловно, такие удары, скорее всего, при попытках как кто-то там возобновить, безусловно, такие удары будут продолжены. Это же касается вот сельского хозяйства, то есть вы там били по судам в Азовском море, там, которые там зерно. Ну, получите сейчас у вас там все ваши терминалы. Вот вчера там вот этот в Ильичевске там отлично горел объект этого Кернела, там эти бочки с маслом, там все равно. Вот сегодня сухогруз зерном потопили на выходе из Измаила. То есть это уже последствия серьезные. И они сразу, там все измеряется в деньгах. А когда там начинаются прилетать последствия по несколько миллиардов, а суммарно это там улетит очень хорошо вверх. Ну, а доллар-то выше 45 гривен за $1, он же не просто так обязался. Это в том числе следствие вот этих нарастающих экономических проблем, которые идут в том числе из-за вот этих ударов.
1: Между тем, несмотря на такие достаточно остужающие заявления от наших политиков, глава Пентагона Пит Хексет рассказывает, что Соединенные Штаты не намерены оставлять космос мирным. Уже там идет речь про окололунные военные базы, которые Пентагон, я так понимаю, намерен в дальнейшем строить, но пока вопрос изучает. Вот не приведет ли это к тому, что нам все-таки понадобится некое соглашение по космосу, даже, я так понимаю, что США не намерены оставлять его мирным, но хотя бы по разграничению сфер влияния космического пространства?
0: С моей точки зрения, США, безусловно, разорвут все договора, которые, вы хотите, придерживайтесь, мы придерживаться не будем, мы будем милитаризировать комплекс так, как мы считаем нужным. Они на какие договоры сейчас они не пойдут, потому что они считают, что не смогут добиться стратегического преимущества над Китаем и Россией, поэтому, конечно же, они будут милитаризировать комплекс, и у нас просто выбора не будет, кроме как заниматься тоже выводом на орбиту каких-то средств для орбитальные войны, средств, которые можно использовать для поражения из космоса каких-то наземных целей, потому что, как идет гонка, уже идет гонка вооружений, на которую нацелили США, то не участвовать в ней ты уже не сможешь. Это как с гонкой ядерных вооружений, с гонкой гиперзвуковых вооружений. Ну, это, собственно, особенность гонки вооружений, что даже если ты не хочешь в ней участвовать, даже если ты понимаешь стоимость этой гонки вооружений, а, безусловно, как и ядерная гонка, развитие космических вооружений – это очень-очень недешевое удовольствие, потому что запуски стоят дорого, вывод полезной нагрузки на орбиту стоит дорого, это много узких моментов, связанных с надежностью тех или иных систем, что какие-то спутники, часть сошла с орбиты, то есть надо обновлять постоянно, то есть это огромные расходы. Безусловно, США рассчитывают на текущий момент, чего-то с этим добиться. Безусловно, и Китай, и Россия будут в этом участвовать, потому что нет смысла оставаться в договоренностях, если в них не участвуют оппоненты. Ты же не будешь сам себя ограничивать, когда с той стороны развивают средства космического нападения.
1: Да, главное еще в процессе не найти секретную базу нацистов на обратной стороне Луны, как это обыгрывают, скажем так, некоторые писатели. Но действительно, милитаризация космоса, к сожалению, как будто бы сейчас выглядит неизбежной. Вот исходя из тех новостей, которые мы читаем. Давайте дальше по новостям. Есть две публикации, связанные с некими оборонительными, в кавычках, действиями блока НАТО в отношении нашей страны. Там и переброска эстонских войск поближе к границе. А агентство Bloomberg говорит, что вот у НАТО есть некий план обороны против России. Его уже вполне успешно комментируют даже представители военных ведомств определенных стран. У меня, как при виде таких публикаций, всегда один вопрос. Разве военное планирование не любит тишину? Для чего трубить об этом по ведущим мировым изданиям, что мы вот готовимся, смотрите, они не нападают, а мы все готовимся?
0: Опять же, это делается сознательно, то есть нагнетание военной истерии необходимо для выбивания военных бюджетов, оправдания всей этой политики, потому что мы видим, что во многих европейских странах эта политика сталкивается с серьезным сопротивлением, поэтому ее надо оправдывать угрозой нападения России. Поэтому они постоянно планируют, безусловно, только-только оборонительные действия. Понятно, как и Гитлер планировал только-только оборонительные действия против Советского Союза. То есть логика, что конечно, такая у этой пропаганды. При этом, безусловно, наблюдается, помимо выстраивания оборонительных позиций в Сувалдском коридоре, в Прибалтике, в октябре отмечается нарастание реальных мероприятий, связанных с подготовкой к войне. Это вопросы подготовки системы гражданской обороны, это развитие, модернизация военной логистики, военных трубопроводов, портовой инфраструктуры, через которые должны пойти потоки военных грузов. Также видим попытки увеличить армии европейских государств, вести призывную армию в той же Германии и так далее. Ну, это все характерные признаки, которые свидетельствуют о реальной подготовке к войне. При этом, безусловно, на пропагандистском уровне они все это представляют как пропагандистские, ну, как такие защитные оборонительные мероприятия. А при этом они, ну, открыто говорят, что мы там нападем на Калининград, там нанесем там России поражение, но при этом сознательно игнорируя тему ядерного оружия, о чем из Москвы периодически напоминают, что война в случае ее начала, она не будет конвенциональной, то есть сразу будет использовано тактическое и стратегическое ядерное оружие. Потому что, ну, очевидно, что НАТО совокупно, учитывая количество стран, которые там стоят, оно имеет превосходство на России там, по населению, под ВВП, там, под общей численности армии и так далее. То есть, ну, как бы зачем России вести такую конвенциональную войну с НАТО? Ну, когда есть у нас преимущество в ядерных блоках, то есть, где, причем в Европе, где имеется дефицит ракет ПВО и ПРО. То есть, безусловно, критические жизненные центры в Европе Россия может гарантированно поразить. Количество ядерных блоков, ну, если мы не берем, если брать НАТО без США, у России там практически десятикратное превосходство по ядерным боеголовкам.
1: Борис, вот знаете, что лично меня беспокоит в этой ситуации? Когда одна страна уже на уровне такой всем приявшимся, начинает говорить, что вот-вот, мы вас не боимся, мы пойдем на Калининград, мы в ответ уже тоже достаточно, ну, шаблонно, мягко говоря, отвечаем, что да, вы вот попробуете, все будет очень быстро, и тут вдруг Европа, сама уверившись в том, что это все лишь слова, нападает, мы, естественно, отвечаем, но последствия-то от этого будут не на словах, а самые, что и на есть, реальные.
0: Ну, тут же, да, это мировые войны так часто и начинаются, как когда-то канцлера Германской империи уже после Первой мировой войны спросили, а как же вот дошло до всего вот этого? А вот этот канцлер, Бетман Хольвих, он заявил, ах, если бы знать. А это был канцлер Германской империи, который развязывал Первую мировую войну. То есть, понятное дело, что последствия Первой мировой войны они, мягко говоря, недооценили. Там, собственно, сама Германская империя прекратила свое существование. Вот. Но при этом, опять же, что люди, скажем так, склонны преувеличивать свои возможности, недооценивать возможности оппонентов. То есть, и, безусловно, если бы они были на 100% уверены, что Россия не применит ядерное оружие, то есть мы, скорее всего, уже бы несколько лет как воевали бы с НАТО. Но поскольку такой уверенности нет, поэтому пока еще НАТО ведет против нас прокси-войну. Если они будут уверены, что Россия в случае нападения на Калининград не применит ядерное оружие, они 100% нападут на Калининград.
1: Да, и здесь не нужно, да, недооценивать возможности такой ядерной дипломатии, как я ее называю. Еще одна новость, связанная с разжиганием военных настроений в странах Балтии. На этот раз Минобороны Литвы второй раз уже проводит конкурс на некую видеоигру о защите рубежей Отечества и стран сопредельных от некоего противника. И под этим неким противником мы всерьез понимаем нашу страну. Насколько эффективна такая история, особенно если учитывать, что в первый раз этот тендер, в принципе, не состоялся?
0: Ну, эта тема, во-первых, она и без них достаточно хорошо раскрыта. Есть, допустим, отечественная игра от студии Steel, стальная балалайка, называется Broken Arrow, которая моделирует сценарий войны на территории Прибалтики, Польши и Калининградской области, войны между Россией, США, странами НАТО. То есть, ну, игра достаточно популярная, ну, и как бы и у нас, и на Западе, причем выпущена российской студией. Ну, понятно, что они-то выпускают, ну, как бы она выпускалась как, прежде всего, как коммерческий продукт, который моделирует политическую ситуацию. Ну, понятно, что в Прибалтике-то хотят не какой-то там эффективный, ну, какую-то там игру, которая будет популярна, а им нужна какая-то просто пропагандистская какая-то история про то, вот как они там героически защищаются Россией, то есть понятно, какими нарративами. При этом Россия про современные войны, да, выпускает, выходила игра про Гастомельский десант, уже есть, продается даже в американском Стиме. Сейчас вот готовится игра про штурм Мариуполя. То есть в этом плане игроизация даже современных актуальных политических событий, это норма. Американцы, допустим, выпускают сейчас вот свою Call of Duty там, про войну, фактически войну США с Северной Кореей. То есть игры это такой же инструмент, безусловно, пропаганды, как кино, сериалы, там, живопись, там, песня, ну, музыка. Там, да. То есть пренебрегать этим направлением нельзя. То есть, вот, ну, безусловно, как у нас, ну, Прибалтика вряд ли сможет что-то сделать в плане игр, которые даже сопоставимы с тем, что у нас на тему современной войны выпускают Запад. Да, на Западе игровая индустрия, она более развита. Там, безусловно, пропагандистские изделия игрового характера, там, да, есть достаточно массовые, в том числе там, где мы выступаем там, в роли каких-то там злодеев, что там надо, вот это игры, где надо убивать русских. Причем в свое время выходили, была игра такая, ну, как называлась, операция Flashpoint Галичина, это было еще, по-моему, нулевые годы, и там уже моделировалась война на Украине, почему Галичина, это, опять же, отсылка к дивизии СС Галичина, то есть оно, вот некоторые вещи, которые тогда было смешно, да, что вот, а фактически такие окна Авертона приоткрывают, и, безусловно, вот это не, ну, то, что вот на Западе такое выпускают, это не просто потому, что они хотят сделать там какую-то игру там, для развлечения, нет, это, безусловно, чисто пропагандистский продукт.
1: Вот как раз буквально сегодня мы обсуждали новость, связанную с призывом подобные игры к нам не пущать от одного деятеля вместе с коллегой Лисой. Я в этом плане занимаю строго уже годами проверенную позицию, что пущать нужно, но рассказывать, почему это неправильно. Возможно, даже там в массовых каких-то историях. А вот ваше отношение к подобного рода проектам. Вот есть такая уже хрестоматийный пример, тоже серия Call of Duty, которую вы называли, когда там в аэропорту сцену потом из игры даже вырезали за излишнюю жестокость, излишнюю чернуху, с чем я полностью согласен. Но вот пущать или не пущать?
0: Ну, оно это, во многом это как бы бессмысленно, потому что все эти якобы запрещенные игры, они все прекрасно доступны на торрентах, вы любую, можете скачать и Call of Duty с миссией в аэропорту, и там еще одну Call of Duty, где там российские как бы наемники якобы с такого ЧВК, с отсылками к ЧВК Вагнер, убивают гражданских там на Ближнем Востоке, то есть ну, запретите вы, ну, кому надо, он установит торрент и скачает, это не, ну, это такая дискуссия. Ну, как бы чиновники отметили, да, вот мы запретили, и как-то изменился ли доступ подростков или даже взрослых. В России, кстати, большинство сейчас взрослые еще больше играют в компьютерные игры, чем подростки. Изменилось ли что-то с точки зрения доступности? Нет, ничего не изменилось. С моей точки зрения, тут надо идти не к тому, что нам там формально запретили, а фактически ничего, как бы ничего не добились. Надо запрещать продажи. То есть, ну, будет там где-то появляться, ну, на торрентах, ну, появляется, да, кто захочет, и так это посмотрит. Главное, ну, бить рублем тех, кто это продает в официальных магазинах, то есть, чтобы ну, люди ознакомятся, но при этом они не заплатят производителям этого ни копейки. То есть, это, с моей точки зрения, гораздо более эффективно. А кому надо, тут и пойдет в аэропорту, там в виде террориста постреляет людей. А ну, сейчас вы загуглите просто даже, ну, зайдете в какой-нибудь Google, ну, в Яндексе это, может, вычищают из поиска выдачи, а в Google забьете, там, хочу скачать Call of Duty с миссией в аэропорту, uh-huh. Там десятки ссылок прилетят, и вот и смысл этого запрета, это просто, ну, кто-то пиарился, а защитил ли он подростков как-то от этого, помешал ли он как-то там что-то зарабатывать, причем эти производители, которых там вырезали, они еще денег заработали на российском рынке, продавая эту игру.
1: Да, потому что ее все обсудили.
0: Да, имитанты, как бы имитация, то есть запрет это, ну, понятно, где-то они хороши, а где-то это просто имитация, то есть вы фактически как бы отчитали, что запретили, а где выхлоп практически-то, то есть вы никому не помешали, просто там побили себя тапком в грудь, вот смотрите, какой я защитник там и патриот, но де-факто вы, ну, ничего не добились, просто шум подняли и все.
1: У нас 2,5 минутки осталось, успеем еще такую тему обсудить. Значит, экс-министр армии США Дэн Дрис дал интервью одному из изданий, в котором заявил, что Украина превосходит Соединенные Штаты Америки в вооружении, и это, по словам Дрискола, унизительно. Я так понимаю, так можно говорить, когда ты уже экс-министр.
0: Ну, опять же, Дрискол ушел после очень серьезного конфликта с Хексетом. Он тянулся в вялотекущем режиме несколько месяцев. В конечном итоге Хексет Дрискола сожрал, как и, собственно, и многих генералов из комитета начальников штабов и из прежнего руководства Пентагона. То есть, безусловно, вот эти заявления, особенно перед выборами, это часть критики, которая идет в адрес Хексета со стороны американского военно-политического истеблишмента, что вот это негодный министр, при нем стало только хуже, при нем чуть ли не там войну Ирану проиграли, стали в производстве отдельных видов вооружений, это касается дронов, это касается гиперсового оружия. То есть, безусловно, эта критика имеет в том числе предвыборный характер. Безусловно, опять же, вот эта критика показывает, что американская армия отнюдь не так всемогуща. Ну, всем это, собственно, Иран показал, что возможности США, там, они отнюдь не безграничны. Ну, и, безусловно, опять же, как всякая огромная структура, она страдает огромной инерцией. Ну, собственно, мы сами прекрасно знаем, как это выглядит, то есть, как мы вошли в войну на Украине тоже с огромной бюрократической инерцией, с отставанием во многих важных направлениях. Американская армия ровно точно такая же, она огромная, то есть там тоже страдают от самодовольства, там так же, как и у нас, там есть распилы на разных проектах, то есть просто раньше это считалось, ну, вот, о, светлая там всемогущая американская армия, там либералы рассказывали, а это вот только в России, там старая, отсталая там армия, все, проворовались, да, по факту, ну, увидели, да, что там американская армия там показала на Ближнем Востоке, что-то они по этому поводу помалкивают, да. Но это как любая, многие армии, которые застаиваются, они готовятся к предыдущей войне, также вот, они, вот это бюрократическое трение, также они не успевают отслеживать новые веяния или недостаточно их оценивать. То есть они высмеивали те же иранские герани, а потом дошли до того, что начали их колонировать. Но при этом мы-то герани оценили это еще в и шахеды. Мы-то оценили на несколько лет раньше, и посмотрите, к чему мы пришли за это время, а они только вот в войне с Ираном начали использовать клоны самых первых герани. То есть к вопросу о том, кто же быстрее оценивает новшества.
1: Да. Только, к сожалению, системах. Мы учились в том числе на своих ошибках, а США учатся на ошибках украинских, и только теперь начали учиться на своих на Ближнем Востоке. Благодарю вас, Борис, за диалог сегодняшний. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин был в эфире «Радио Спутник». Для вас Михаил Алимов также работал. Хорошего вечера.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
1: Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Более 6 тысяч человек задержаны во Франции с начала протестов школьников. Минцифра России предложила продлить на год эксперимент по подтверждению IT-компетенции. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Шереметьево, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Официальные лица в Чехии выражали возмущение случаями героизации нацистских пособников на Украине, однако они не осудили подобные шаги на официальном уровне. Об этом заявила в интервью РИА Новости посол России в республике Анна Пономарева. По ее словам, во многом официальная Прага забывает о трагических уроках истории, хотя Чехословакия еще долго после окончания Второй мировой войны имела дело с бандеровскими преступниками на своей территории. Как ранее отметили в МИД России, в ряде стран предпринимают попытки открыто отождествлять европейские ценности с героизацией нацизма. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в странах Прибалтики, на Украине, где открыто прославляется нацизм, насаждается русофобия и уничтожаются памятники в честь антифашистов. Далее, по оценке российского внешнеполитического ведомства, идет Польша и Чехия. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сегодня в Москве встретится с министром иностранных дел Афганистана Амирханом Матаки. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности. Словакия выступает категорически против конфискации замороженных в Евросоюзе суверенных активов России, откажется от любого участия в схемах, налагающих финансовые обязательства на страну. Об этом заявил газете «Известия» заместитель председателя правящей партии СМЕР, депутат Европарламента Любыш Блаха. Как сообщает издание со ссылкой на европейские дипломатические источники, лидеры стран Евросоюза и главы МИД планируют вновь обсудить варианты использования около 200 миллиардов евро за блокированных российских средств на встречах 12 и 15-16 октября. Более 6 тысяч человек задержаны во Франции. С начала массовых протестных акций старшеклассников, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Ранее французский Минюст информировал, что более 5000 человек были помещены под стражу, в отношении более 1800 начато судебное разбирательство. Помимо этого, расследование по 10 делам было начато Генинспекцией национальной полиции, которая расследует действия правоохранителей. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем. Проблем в сфере образования. Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенции через госуслуги планируется продлить до 31 декабря 2028 года, следует из проекта постановления Кабмина, подготовленного Минцифры. Ведомстве напомнили, что пройти тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования и места работы, участие добровольное и бесплатное. При желании специалист может самостоятельно предоставить сертификат потенциальному работодателю, например, при трудоустройстве. Также участие позволяет оценить свои знания и навыки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, по понедельникам вечером в эфире программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии историк Денис Полянский. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые у нас накопились за это время. Приходят в эфире «Радио Спутник», приходят комментарии на моих каналах в Максе, ВК, Телеграме. Канал Владимир Мединский. Мы выбираем наиболее часто повторяющиеся темы вместе с Денисом. И сегодня некоторые из этих вопросов ответим из самых разных исторических сфер. Если останется время, еще поговорим о русском кино, о средневековье, поскольку эту тему мы на одной из наших предыдущих передач, что успели завершить. Денис, список вопросов у вас, давайте вы начинаете, а потом вместе двинемся.
3: Да, Вадим Александрович, в последнее время было достаточно много гостей интересных, которые приходили в студию, рассказывали свои истории на интересные темы. Но вот поднакопилось вопросов, некоторые из них уже достаточно давно ждут свой час, а какие-то свежие. И начинаем сегодня с вопроса человека, который подписался в телеграм-канале Вадим Мединский в комментариях как историк, может быть, коллега, может быть, просто человек, который себя позиционирует историком. Вопрос следующий. Владимир Славович, добрый вечер. Хочу спросить, не могли бы вы снять лекцию по Александру Васильевичу Колчаку, его жизненном пути, его карьере и многое другое? Личность очень интересна, по моему мнению. Спасибо вам, с удовольствием смотрю и слушаю ваши лекции.
2: Безусловно, спасибо за интересный вопрос, тем более с таким никнеймом историк. Это приятно. Ну, вы, наверное, обратили внимание, друзья, Денис, что я ограничиваюсь в рассказах из русской истории периодом до 17-го года. Дальше начинается революция, гражданская война, вся эта тема сильно идеологизирована, и, в общем-то, внимание аудитории уже будет приковано не к историческим фактам и каким-то размышлениям, а скорее к точкам зрения, к идеологемам. То есть, как говорилось в известном кино, вы за коммунистов или за большевиков, за красных или за белых, а все остальное уже из этого вытекает. Поэтому мы ведь не ставим своей задачей защищать ту либо иную идеологическую точку зрения. Мы ставим задачу историческое просвещение. Ну, поскольку речь все-таки не только об одном из лидеров белого движения, но еще о человеке, чья судьба главным образом сложилась до революции, давайте в нескольких словах, Денис, поговорим о Колчаке, да? Но так, без оценок, настолько, насколько это возможно. В первую очередь, наверное, обратим внимание, что Колчак почти ровесник Ленина, да, то есть он младше Ленина буквально на несколько лет. То есть к моменту революции ему не было 50. Это весьма молодой адмирал. Это во-первых. Во-вторых, до революции он известен был и как активный участник русско-японской войны, показавший храбрость и доблесть, и Первой мировой войны. Вот. И не самый плохой командующий флотом, Черноморским уже на завершающем этапе участия России в Первую мировую войну. Ну, вообще, во всех отношениях блестящий военно-морской офицер, наверное, отдельного рассказа заслуживает его работа как полярного исследователя, Денис.
3: Да,
2: дополните здесь что-нибудь, да.
3: Там совершенно была героическая история, когда он в качестве командира судна, точнее, отряда такого небольшого судов, вышел в полярную экспедицию, сопровождая ученых, высадил их вместе, где нужно было, где условились. Потом эта экспедиция пропала, и Колчак совершенно героически, тут безоценочно, как говорится, это просто медицинский факт, добивался повторной экспедиции на спасение, всячески пытался найти следы. То есть с этой точки зрения к нему вообще никаких вопросов поступал совершенно героически. А потом еще опубликовал замечательное исследование, по-моему, касающееся структуры приполярных льдов, которые, как говорят специалисты, до сих пор не потеряло своей актуальности. Там это глиссиология, или как это правильно могу оговаривать?
2: Да, глиссиология, да.
3: Так что...
2: Это, между прочим, отрасль знания сейчас особенно актуальна, потому что Россия обладает уникальным транспортным преимуществом, мешает которому льды. Это Северно-морской путь. Северно-морской путь на традиционно развернутой географической карте выглядит не очень понятно, он кажется очень длинным из Китая, из Азии в Европу и неудобным, но ведь горизонтальные географические карты совершенно не дают правильного впечатления о расстояниях и размерах. А если мы посмотрим на схему Северного морского пути, монополию, над которой в силу своего географического положения, то есть в силу достижения наших предков, монополии, над которой обладает Россия, то мы увидим на глобусе, что это не такая уж и долгая дорога в дюнах, понимаете? Это примерно в два раза меньше, в два раза быстрее, чем традиционный путь из Европы в Азию через Суэцкий канал.
3: Да, и, кстати, пути никаких никаких пиратов на сомалийском роге.
2: Да, никаких хуситов, никаких сомалийских пиратов.
3: Мирные китобои и койные малочисленные народы севера, которые...
2: Только белые медведи, да. А если брать еще путь, если представить себе чисто теоретически, что нужно обходить вокруг Африки, ибо сейчас плавание через Суэц и же с ним проливы связаны с дополнительными рисками, то Севморпуть получается в три раза короче. Соответственно, представьте себе потенциальную экономическую эффективность. Проблема в чем? Проблема во льдах. За большую часть года эта дорога в основном скована большими льдами. И вот в данном случае специалисты работают в нескольких направлениях. Во-первых, есть ледоколы. Кстати, таких ледоколов как у нас нет нигде в мире, которые сопровождают торговые караваны, в первую очередь танкеры, перевозящие топливо, сжиженный газ, нефть, ну и так далее. Вот, это раз. Но это дорогой путь. Есть еще специальные суда ледового класса, и наша страна обладает уникальной в этом отношении компетенцией. Она умеет строить эти суда, умеет их эксплуатировать, и, ну, пожалуй, ну, строят их еще несколько стран, а эксплуатируем, по-моему, только мы. Я вот не очень здесь глубоко разбираюсь, но, по-моему, кроме нас там мало кто это может еще делать. Это суда, которые проходят сквозь льды без сопровождения ледоколов. Это просто высочайшие технологии судостроительного дела. Ну и, наконец, третье направление мысли – это вот как-то топить лед. Поэтому наука о льде – это наука будущего. Не хочу здесь углубляться в детали, но я беседовал на эту тему со специалистами, и это действительно что-то уникальное, что-то потрясающее, интересное, перспективное. Вот этим, собственно, занимался Колчак, если мы с вами говорим об его ипостаси в качестве полярного исследователя. Но наиболее известен он, безусловно, как офицер тем, что занимался, будучи капитаном корабля, минированием, по-моему, на Балтике, подходу к Питеру. Денис, да?
3: Ну, миноносцем командовал точно в русско-японскую войну, а минирование на Балтике – это проект адмирала Эссена под его верховным руководством, как раз-таки защита центральной минно-артиллерийской позиции, насколько я помню, называлась.
2: Ну и затем 17-й год – это его дерзкий, но вполне исполнимый план огромной десантной операции по взятию Константинополя, тогда еще Стамбул еще тогда так назывался, по-византийски. Вот. И если бы эта операция была осуществлена, то, наверное, ход мировой истории пошел бы совершенно по-другому руслу. Мы тогда ждали достройки кораблей, все введение их в проектную мощность этих гигантов императорского флота, императрица Мария, какие там еще были, Денис?
3: Александр Третий, Екатерина Великая и Николай Первый, насколько я помню.
2: Николай Первый, да, четыре гигантских броненосных корабля. Императрица Мария взорвалась у нас на Рейне, видимо, в результате германской диверсии, судя по всему. Это все описано в замечательном романе Анатолия Рыбакова «Куртик». Вот. А остальные корабли ждала очень ироничная судьба. Расскажите, Денис?
3: Да, там ирония позволяет делать некоторые переклички с судьбой самой Российской империи. Ирония, на самом деле, в высшей степени грустная. Поскольку сменился государственный строй, Россия сначала стала республикой с 1 сентября 1917 года, фактически до этого еще, когда дом Романовых был отстранен в ходе февральской революции. И волна переименований началась, на самом деле, еще до большевиков, и именно правительство Керенского, или там кто был до него, переименовали Александра Третьего в «Волю», Екатерину Великую в «Свободную Россию», а Николай Первый, который...
2: Воля, да?
3: Да-да. Екатерину Великую в «Свободную Россию», а Николай Первого в «Демократию». Там они находились в разных степенях готовности.
2: Интересно.
3: Да, вот насколько помню, Николай Первый, последний корабль этого класса, он строился дольше всего. И затем, когда начались перипетии уже борьбы за власть с участием большевиков, когда вот началась разгораться гражданская война, а эти корабли ждала следующая судьба. «Воля» попала в руки белых, была переименована имя в генерала Алексеева и уцелела, ушла в эмиграцию с белой армией. Помним, что это Александр III, именно его знамя. После того, как уже корабль был распилен на металл в Бизете, это Северная Африка. И этот флаг, какая-то там совершенно замечательная история, Владимир Славович, вы ее очень хорошо рассказывали.
2: Да, не будем повторяться, это последний флаг русского императорского флота, да.
3: И в итоге он
2: сейчас находится в военно-морском музее Севастополя находится.
3: А копию вернули в атомоход, да, наш подводный класса «Баир», насколько я помню.
2: По-моему, там какой-то атомный ракетоносец, которому присвоили то же самое имя, поскольку корабли, не сдавшиеся в бою, не погибают, они бессмертны, то ему присвоили решением президента имя Александр III, а вот сейчас находится в составе наших военно-морских сил.
3: Да, вот «Свободная Россия», да, которая, на самом деле, как мы помним, была крещена Екатериной Великой, а когда-то «Свободную Россию» топедировали большевики, только вот как это звучит, да, вот буквально готовый газетный заголовок какой-нибудь, не самой такой ответственной газеты. А топедировали не со зла, а чтобы она не досталась немцам, поскольку тогда страны оси, в частности, не оси, центральные державы, оккупировали значительные территории и Украины, и Кавказское побережье, и Крыма. Они побивались так, что это было сделано с этим намерением. Ну, а демократия, Николай Первый, ее не достроили. Тоже практически готовый.
2: Пустили на металлолом.
3: Пустили на слом. Тоже фактически готовый заголовок для какого-нибудь такого популярного исторического заголовка статьи.
2: Ну да, что же касается Колчака, то, в общем, посмотрите фильм, он довольно такой сусальный и благостный в отношении сложного, безусловно, образа и жизни Арсена Васильевича Колчака. Это фильм «Адмирал», продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов, режиссер замечательный, режиссер Андрей Кравчук. Ну, фильм яркий, убедительный, сторонники тех, кто за красных поливают этот фильм грязью, тех, кто за белых, значит, рыдают, утирают слезы кружевным платочком. Мы не будем давать, опять же, никаких идеологических оценок, поскольку потом начались самые сложные годы жизни Колчака, когда он сначала был отправлен Керенским в Америку, видимо, подальше, так сказать, популярную военную, подальше его куда-нибудь, чтобы он там чем-нибудь занялся в Америке. Строил отношения с союзниками, тогда России по Первой мировой. Потом он долгим кружным путем возвращался в Россию, оказался в Омске, вследствие эсера меньшевистского центристском правительстве. Потом военный переворот, и он стал знаменем правых и принял официальный титул верховного правителя России, то есть формально ему подчинились все белые армии, но это было достаточно формальное подчинение, потому что координировали они свои действия отвратительно, и даже Колчак и Деникин не могли толком договориться о едином плане действий. Две крупнейшие группировки белых. Потом были военные преступления, которые совершали подчиненные Колчака не по его приказу, так в любом случае под его руководством. Хотя есть много на этот счет разных точек зрения. Опять же, есть исследования современных белогвардейцев, я читал их, доказывающие, что большая часть этих военных преступлений были документированы и фотодокументированы впоследствии большевиками с очень сильными преувеличениями, вплоть до прямой фальсификации. Но это всем надо профессионально заниматься. Есть немало людей, которые глубоко в теме, поэтому я думаю, Денис, мы не будем в это погружаться. В конце концов, судьба Колчака была предельно трагической. Он был расстрелян без суда, предан союзниками и расстрелян без суда. Вопрос в любом случае о том, что западным союзникам, тогда союзниками Колчака выступали как раз французы, белочехи и англичане, собственно, на судьбы конкретных русских офицеров было совершенно наплевать. Их больше интересовали собственные вопросы. Ну и «Золотой запас России» тоже делали. Не безинтересное было для них.
3: Да, тем более часть его делать куда-то совсем уже без каких-либо концов. До сих пор исследователи ищут и...
2: Ищут. Кто-то ищет на дне Байкала, а кто-то на счетах чешских банков, которые основали легионеры чешские, вернувшись на родину. И, в общем-то, потом Чехословакия неплохо себя чувствовала. Она как-то сразу обрела довольно приличные деньги.
3: Да, там был золотой век.
2: Да. Из воздуха нарисовался.
3: Там президент Ян Гарик Масарик, он, конечно, был талантливый человек, но вот явно какой-то стартовый импульс получила экономика чехословацкая для такого рывка.
2: Как говорил, помните, Денис, бессмертный пан атаман Грициан Таврический, его верный адъютант Попандопола, какой же атаман без золотого запасу? У Масарика в этом отношении правительство, его правительство, золотой запас оказался. Ну хорошо, давайте мы с этой грустной темой. Посмотрите фильм «Адмирал», кому интересно. А вот лекцию про Колчака я делать не буду, потому что я представляю, как потом все это взорвется, а мне не хочется говорить об истории, которая разделяет людей. Хочется говорить все-таки о том, что нас объединяет.
3: Следующий вопрос как раз об этом. От пользователя или пользовательницы телеграм-канала Владимир Мединский, подписчица под псевдонимом Поле. Чем вы вдохновлялись при написании книги «Особенности национального пиара. Правдивая история Руси от Рюрика до Петра»? Планируете ли вы писать новую книгу по тематике пиара, только уже о современной истории и политике? Такой вопрос.
2: Первое, точно нет. Ничего не планирую. Второе, эта книжка появилась случайно совершенно, потому что это буквально дописаны под диктофон и обработаны моим замечательным редактором и, даже так сказать, переработанный текст, весьма многослойный и путанный текст лекции, которые я читал в МГИМО, все-таки имел честь там преподавать с 90, дай бог памяти, 2-го года, аспирантура 93-го года. И до 2011-го включительно, чем очень горжусь, прошел все ступеньки от аспиранта до профессора. Вот, и, ну, я преподавал как бы пиар сквозь историю, или историю сквозь призму пиара. Был довольно любопытный курс, вот, его удалось записать и сдать в форме таких лекций в ГИМО. Потом это многократно переиздавалось с той поры. Надо, честно говоря, как-нибудь к этому вернуться. Она давно-то уже книга, и у нее не выходило новых изданий, наверное, уже от лет 10. Может быть, будет время, посижу ее актуализирую, или, по крайней мере, сокращу. Вот. Издам в укороченном варианте.
3: Ну, кстати, насколько я помню, буквально в этом году вышел, кажется, словацкий...
2: Ну, случайный продукт.
3: Кажется, словацкий перевод книги вышел в таком красивом издании.
2: Кстати, буквально в этом году. Интересно, да. На нас, удивительно, нас вышли издатели из Словакии, Евросоюз. Вот, и взяли у меня права, издали, очень красиво издали. Ну, видимо, для любителей, есть там круг любителей русской истории. Поскольку там охватывается в основном русская история от Рюрика и примерно до Смуты, примерно вот так. Чуть-чуть еще период 17 века, ну, до Петра, скажем так, до Петра. Ну что, поехали дальше.
3: Да, третий вопрос задает его постоянная подписчица, хорошо знакомая слушателям радиопередач Ольга Басманова, тоже с канала телеграм-канала Владимир Мединский. Владимир Славович, подскажите, пожалуйста, известна ли история герба и девиза «Deus conservat omnia» графов Шереметьевых? Спасибо. Были выходные в усадьбе Кускова, вот возник такой вопрос.
2: Ну, усадьба Кускова — прекрасное место, я всем рекомендую там побывать. Это нечастый пример, когда усадьба находилась в собственности одной семьи на протяжении нескольких столетий. То есть, опять со времен еще Федора Ивановича и Бориса Годунова до, собственно, до 17-го года. И все время это собственность семьи Шереметьева, славного рода, который немало дал нам выдающихся исторических деятелей культуры, и оставивший большой вклад в историю России. Ну, что касается герба, ну, это ж, Денис, вы меня поправьте, по-моему, это опять расхожая латинская фраза.
3: Да, это латинская пословица, причем не древнеримского происхождения, а средневекового, когда в латыни упражнялись школяи в разных университетах средневековых, схоластики их придумывали массово. И, видимо, вот это осталось в качестве рудимента или, наоборот, там, какого-то предметного наполнения в образовательных программах 18 века, когда складывались большинство там самых древних наших гербов, потому что геологическую традицию, за исключением некоторых экспериментов там 17 века, отдельными, как бы сказали, передовыми представителями дворянства и боярства, в основном геологическую традицию завел у нас Петр I, который повелел, во-первых, начал титулы присваивать дворянам и боярам, чтобы как-то их уравнять, вот так
2: при Петре. Вполне себе западные титулы, казавшиеся нам совершенно непривычными, типа барона.
3: Да, ну...
2: граф тоже был не очень...
3: Бароны, как правило, к нам поезжали, насколько я помню, то есть их просто утверждали в их титуле или не утверждали, с этим отдельной историей.
2: Но они оставались баронами.
3: Да, ну, а вот графы и князья, это... Петр присваивал в основном графов, потому что князья у нас уже свои были. А вот граф он любил присваивать. Вот Шереметьев стал одним из первых, кто был пожалован в этот титул. И я бы не сказал, честно говоря, что для Шереметьевых это было повышение. Потому что до этого были боярами.
2: Да, для боярина стать графом – это непонятно чего. Вот для поколения членов Боярской думы, которых было иногда по 10 человек, все. Шереметьево входили не раз в Боярскую думу, по-моему. Есть.
3: Да, принимали важнейшие решения государственные. Если бы местнические книги не сожгли при Фёдоре Третьем, при Фёдоре Алексеевиче в 1682 году и последующие годы. Кстати, жаль, на самом деле, шаг прогрессивный, но историкам, конечно, очень много не хватает этих материалов.
2: То источники мы потеряли, да?
3: Да, потеряли большую источниковую
2: базу.
3: Надо было
2: спрятать их, зарыть в подвале.
3: Да, поэтому, когда я в школе детям рассказывал про отмену местничества, мне приходилось рассказывать, что это все было хорошо, а дети спрашивают, а чего ты такой грустный? Я говорю, ну вот как человек, родившийся за судьбу Отечества, я радуюсь, а как историк переживаю, потому что многое потеряли источников, незаменимых и нигде не дублированных.
2: Вот Шереметьев стал одним из первых графов, если мы вспомним с вами классическую феодальную лестницу в Западной Европе, то на вершине этой лестницы после короля следовали сразу герцоги и князья, ну, в нашем варианте это князья, а в западном чаще герцоги, хотя были и князья Священной Римской империи, там, ну, и другие. Вот вслед за ними, под ними графы обычно. Дальше, по-моему, ну, я не буду считать...
3: Маркизы, по-моему.
2: Да. Угу. Маркизы, потом бароны. Хотя, опять же, в разных странах по-разному. Ну, барон это... Ну, а потом дальше рыцарь. По-русски помещик. Примерно так. Хотя рыцари были многие рыцари владели наследственными ленами, то есть они были, у них были вотчины, в то время как бы дворян до Петра, скажем так, все-таки довольно сильно отличался юридический статус землевладения дворянского и боярского.
3: Да, у бояр, как правило, были вотчины, а у дворян поместья, собственно, отсюда слово помещик, и если для 18-19 века помещик это звучит гордо, то для предшествующих веков бояре, конечно, посматривали на вотчинники, бояре посматривали на помещиков так, мягко говоря, снисходительно.
2: Совсем сверху вниз, потому что поместье — это форма выплаты тебе заработной платы как ренты земли. Вот, ничего более. Это помещик, по сути, полунаемный слуга государев, находящийся при этом в полной личной зависимости еще абсолютно. Поэтому и служба дворянская была пожизненной и военная, как мы помним с вами. Никакими сроками она не ограничивалась. Когда службу рекрута из крестьян ограничили 25 годами, то это казалось, конечно, катастрофой с точки зрения крестьян. Но с точки зрения дворянина, который отправлялся в армию лет так в 15, вот, и дальше пока ходит и есть силы носить папу ружье, никто его не освобождал от воинской службы. Для дворянина это было, в общем-то, а что такого? Ну, подумаешь, ну, 25 лет, ну и ладно.
3: Да, вот, Валерий Александрович, что-то у нас, да, подходит во имя к перерыву, я предлагаю тогда закончить этот вопрос.
2: Да. Да, и давайте после выпуска новостей
3: продолжим.
2: Обсудим оставшиеся вопросы. Спасибо.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь

0: Рассказы из русской истории.
1: Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. После выпуска новостей продолжаем наши рассказы из русской истории и отвечаем на ваши вопросы, поступающие в студию, вместе с историком Денисом Шполянским. Какие у нас еще вопросы, Денис?
2: Владимир Александрович, мы немножечко, мне кажется, недосказали про Шереметьевых, про усадьбу Кускова, потому что не только у урода была судьба интересная, по нему мы поговорили, а вот про усадьбу еще пару слов можно сказать, если позволите, я расскажу.
1: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
2: Да, усадьба, ну, как Владимир Александрович сказал в первой части передачи, усадьба была основана фельдмаршалом Шереметьевым, как раз-таки тому, кому Петр присвоил графский титул первым из Шереметьевых.
1: Кстати, эта усадьба была построена при нем, а земли-то принадлежали Шереметьевым.
2: Да-да-да, земли принадлежали еще с конца 16 века, как минимум. Это вот то, что документы охватывают.
1: Да, там лет за 100, а то и больше, да.
2: И место это достаточно символичное в истории России, потому что здесь гостил и Карамзин, не только в Астафьево, но и в Кусково. Все были рады, ну, не все, может быть, многие рады великому русскому писателю и одному из первых русских таких серьезных историков. В 1612 году, трагический год для Москвы, усадьба уцелела в пожар московский, но при этом там квартировались французы. Источники пишут, что квартировались офицеры корпуса маршала Нея. Казалось бы, должно было быть некой гарантией того, что усадьба сохранится, и действительно не жечь дома там у них хватило совести, а вот уйти с пустыми руками из чужой собственности у них совести не хватило.
1: И Шереметьевы... Забрали с собой все, что могли унести.
2: Да, все, что могли, и, пожалуй, даже больше. Ну, Шереметьевы не обеднили. Есть любопытное свидетельство, что когда Николай I, по-моему, в 1835 году побывал в Москве со своей семьей, останавливался в том числе в Кусково. Москва тогда еще далеко не до конца была восстановлена и отстроена. Он с удивлением узнал и сказал, что вот он был здесь еще ребенком, можно сказать, еще до московского пожара. И, несмотря на все эти разорения, усадьба практически сохранилась в том виде, в каком он ее застал. Наверное, император хотел сделать хозяину приятное и польстил, но это говорит о том, что богатство у Шереметьева не сильно убыло после вот этих событий, которые заели очень многие московские дворянские ряды. Поэтому-то, кстати, многие поместья и меняли своего хозяина, потому что не все благополучно пережили вот это лихолетие. И после этого в Кусково тоже достаточно часто бывали Романовы, не только императоры, но и члены их семей. В общем, Шереметьевы были исторически очень близкой к Тарону семьей, и сейчас территория представляет собой очень хорошо благоустроенный парк, один из лучших в Москве. Помещение музеифицировано, там проходят разнообразные выставки, вот на одной из которых была как раз задавшая вопрос Ольга Басманова. Так что действительно стоит там побывать, кто еще не был, ну а кто был, наверняка при каждой возможности хочет там побывать снова.
1: Ну, я добавлю, поскольку некоторое время все-таки служил в Министерстве культуры, что все подобного рода дворцово-парковые комплексы, которыми так благодатна и прекрасна наша страна, они делятся на две категории. Это дворцово-парковые комплексы федерального подчинения, которые содержатся, реставрируются, облагоустраиваются и расширяются зачастую за счет федерального бюджета, за счет Министерства культуры, по линии Министерства культуры. Это, ну, во-первых, это комплекс Московского Кремля, весь раз, а музейные. Это Царское село в Петербурге, это Петергоф знаменитый, это Павловск, питерский, Ораниенбаум, огромный усадебный комплекс, входит в состав музейного комплекса Петергоф, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там даже есть еще литературные музейные усадебные комплексы, как-то Ясная Поляна, Шолохов, Вешенская, Михайловская и так далее, и прочее. А есть дворцово-усадебные комплексы, которые находится на балансе субъектов федерации и городов наших федерального подчинения. Петербурга, Москвы, ну и разных регионов. Вот, например, Болдино, Михайловск – это федеральный усадебный комплекс, федеральный музей, а Болдино, где Болдинская осень, это Нижегородский музей. Ну, такое вот разделение финансирования и ухода. Так вот, Кусково,

0: ему в этом отношении, наверное, повезло, потому что Пскова – это, собственно, Москвы, города. Ну, вы знаете, Москва, во-первых, богатый город, а во-вторых, в Москве с большим трепетом относится ко всему историческому наследию, которое как бы, в черте города. И поэтому еще Юрий Михайлович Лужков, мы скоро будем отмечать его юбилей, по-моему, 90 лет со дня рождения, Юрия Михайловича Лужкова. И Лужков, и правительство, тем более Сергей Семенович Собянин, уделяет очень большое внимание поддержанию и развитию этих музейно-усадебных комплексов. И вот Кусково прекрасный парк, прекрасная усадьба московского подчинения. То есть, если вы там не были, сходите обязательно. Вот, кстати, Архангельская, с противоположной части Москвы, Архангельская – это федеральный музейно-усадебный комплекс, только не Шереметьевых, а другой знатной фамилии Юсуповых. Так что можете съездить туда и туда, проведите и там выходные, вы не пожалеете, вместе с детьми, пока особенно хорошая погода. Ну, сравните, где вам больше понравится.
1: Да, а следующий вопрос тоже от постоянной подписчицы телеграм-канала Вадима Мединский, Инны Волковой. Вадим Александрович, нашла в интернете информацию о том, что в любимом мной Малом театре собираются ставить спектакль по вашей пьесе о декабристах. Эта новость меня очень обрадовала. Спектакль по вашему роману «Стена» мне очень понравился. Не могли бы вы рассказать, как у вас родилась идея написать пьесу о декабристах?
0: Я,
1: Чем
0: по-моему,
1: обусловлен выбор
0: я
1: темы?
0: перебью. По-моему, какой-то такой вопрос там задавали в прямом эфире. Сейчас, наверное, не хочется повторяться. Я очень боюсь здесь сглазить. Поэтому есть пьесы, Малый театр взял эту пьесу в работу. Вот когда что-то выйдет, тогда и будем обсуждать. Я очень боюсь в этом отношении что-то заранее говорить. Если у Малого театра не изменятся планы, они собирались, по-моему, поскольку речь о декабристах, они собирались в декабре этого года дать премьеру. Посмотрим. Название пьесы легко запомнить. 14 декабря.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос от Владислава Думанова, тоже с телеграм-канала Владимир Мединский. Вопрос к уважаемому Владимиру Славовичу Мединскому. Не пора ли переименовать острова Франца Иосифа, названные в честь самого лукавого и коварного союзника Российской империи?
0: Австрийского императора.
1: Того самого, портрет которого, засиженный мухами, был одним из атрибутов великого романа Гашека «Похождение Байрона Салтышвейка».
0: Знаете, с чего начинался этот роман? Я помню, первая фраза на чешском звучала так. «Забили нам Фердинанда».
1: Убили Фердинанда нашего там эсгерцога.
0: Да. Дословно перевести довольно сложно, но что-то типа «убили нам Фердинанда». Но имелся в виду наследник, эрцгерцог Фердинанд. Земля была названа, насколько я понимаю, по праву первооткрывателей.
1: Ну,
0: Да, так
1: официально,
0: и
1: потому
0: есть. Да,
1: что,
0: официально.
1: да, первые были австрийцы, австро-венгры, точнее даже по названию страны, которую они представляли. Но мне кажется, что фактическими первооткрывателями были не они.
0: Ну, наверняка там были, я думаю, русские мореходы, и викинги уж точно им там близко. Поэтому, ну, я считаю, что надо заниматься не переименованием объектов, устоявшихся на карте, и бороться за этим. У нас тут есть специалисты, вы знаете, среди наших геополитических партнеров, которые еще любят переименовать залив там или еще что-то. Вот. Тут надо больше вспоминать о тех географических открытиях, феноменальных, грандиозных, вот, которые были совершены русскими мореплавателями в XIX веке, главным образом, в ходе многочисленных полярных, южных и кругосветных экспедиций, и которые в силу тех либо иных причин почему-то на мировых картах называются по-другому. Хотя по полному, 100% международному праву первооткрывателей, ну, например, острова, многочисленные в Тихом океане, которые назывались по имени наших полководцев и событий, связанных с 812 годом войной. Вот. Острова и географические точки в районе Антарктиды многочисленные. Помните, это все еще Лазарев и Беллинсгаузен поименовывали, а потом как-то тихо из сапы англичане все это по-другому назвали на своих картах и, пользуясь тем, что они на английском, это всячески тиражировали. Помните такие примеры, Денис?
1: Да, теперь это, по-моему, если мне память не изменяет, Южные Шетландские острова, и там, где были Смоленск, Бородино и Малоярославец, это в
0: Да,
1: честь...
0: остров Малая Равня. Поставить остров в Бороде. Как звучит?
1: Они там
0: приятно
1: все,
0: нашему.
1: они там все попереименовали. Единственное, ну, они, естественно, под это подкладывают какую-то фактическую основу, что там какой-то английский или американский капитан видел этот остров в бинокль чуть ли не чуть-чуть раньше,
0: Да,
1: чем Вацлав Фингерсгаузен.
0: Якобы издалека, якобы. Да.
1: И там даже сказали, что мы не хотим стирать эти русские имена. Вот пускай будет пролив Смоленск между там островом, по-моему, Ливингстона и еще каким-то соседним. Но это какие-то разговоры в пользу бедных, потому что фактически открытие совершили, насколько я помню, все-таки наши. Лазарев, Беренсгаузен. Назвали они острова не только в честь сражения Отечественной войны. Там еще был трагически погибший матрос или даже два. Вот в честь них небольшие острова называли. Так что это действительно наша история, наша память. И, в принципе, очень хорошо, что вы эту тему подняли. Мне кажется, действительно надо бороться. Я знаю, что у РГО, Русского географического общества, был проект по восстановлению исторических названий. Они карты выпускали.
0: Ну, это правильно. Это надо, по крайней мере, стараться, чтобы на наших картах российских, начиная с Яндекс.Карт, электронных картах, уже не говоря уже про географические карты, при учебнике, писалось двойное название. Причем наше русское, историческое, правильное название должно, безусловно, идти первым должно идти. А вот как они там вообще с его там шотландскими обозвали, это пусть идет в скобках, как дополнительное. И пусть они дальше мучаются. Нам эти фарватеры вот этих вот западных переименование абсолютно даже не дело в том, что оно нам нравится или не нравится, просто совершенно несправедливо. Это как таблица Менделеева, понимаете, которую в западноевропейских университетах преподают почему-то то как таблицу Бора, то как просто периодическую таблицу. Совершенно забыл, кто ее, собственно, изобрел.
1: Да, и сформулировал периодический закон. То есть...
0: Да. Ну, это вот не очень порядочная история, так как с точки зрения. Имена ведь это тоже сфера политической конкуренции, в каком-то смысле даже идеологической борьбы. Поэтому это надо понимать. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Большевики в этом отношении были не дураки. Они переименовывали все, что только можно сразу. И под корень. Поэтому никакого романа Борисоглебска, город, названный именами трех святых, а только город Тутаев. Никакой Вятки, а только Киров. Хотя какое отношение имел этот замечатель? Мальчик из Уржума к городу Вятка, древнему русскому, понять невозможно. Он там, по-моему, не бывал никогда там, и вряд ли подозревал вообще его существование в детстве. Но вот он город Киров. Ну и дальше, далее по списку. Поэтому большевики понимали здесь, какое значение имеет имя. 100 раз назовешь ее, отпечатается навсегда.
1: Ну,
0: так что и Трамп тут тоже в этом же русле действует. Молодец.
1: Ну, кстати, есть некие объекты, которые были наречены еще по империи, а потом переименованы большевиками и сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня. Я говорю не о географических объектах, а, скажем, о корабль «Коммуна», самый древний корабль нашего флота, действующий, там, по-моему, 1912 года закладки в Черноморском флоте в составе. Я вот запамятовал, какая из дочерей Николая II его освещала. То есть был, по сути, как говорится, крестной матерью корабля. Но имя, которое было присвоено изначально, я тоже, кстати, запамятовал. Но вот сейчас называется «Коммуна». Вот корабль-то, наверное, можно обратно переименовать при желании.
0: Ладно, давайте пойдемте дальше. У нас еще есть минут 10, Денис. Мы обещали нашим радиослушателям закончить список исторических фильмов о русском средневековье, наших российских, которые мы рекомендуем к просмотру, поскольку эти фильмы мы отобрали для школьников и студентов, и их родителей, поместили их в отдельную таблицу у меня на сайте medinsky.ru. Давайте эти фильмы перечислим, пусть наши радиослушатели посмотрят, и потом в прямом эфире мы обсудим их об этом впечатление. Мы рекомендуем только то, что мы видели сами, и то, что рекомендовать не стыдно. То есть этот список довольно ограничен. Денис, поехали?
1: Да, большую часть списка успели пойти на одну из прошлых передач, но вот остановились как раз-таки, обсудив все эти поэмы, что я наставил еще раньше, обсудили на замечательном сериале «София» 2016 года.
0: Угу.
1: О нем поговорить не успели как раз-таки.
0: Ну, «София» сериал, это «София» — это по имени Софьи Палеолог, представительница последней правящей династии Восточной Римской империи или Византийской, или Ромейской империи, как ее называли в те времена. Византийская принцесса, которая, уже лишившись родина и родные ее лишили, семья ее лишилась трона в Константинополе, которая вышла замуж за великого князя московского Ивана III, которого нередко называют царем, и сам он изредка фигурировал в переписке дипломатической как Цезарь, царь. Хотя он формально не короновался как царь, короноваться будет его внук Иван IV Васильевич Грозный. Так вот, она вышла замуж за Ивана III, тем самым подчеркнув, это было грандиозное политическое, на самом деле, событие, потому что подчеркнула она преемственность, что Первый Рим, так сказать, подошел по грехам своим, вот, равно как и Второй, а вот Москва Третий Рим и Четвертому не бывает. Вот, и таким образом центр православия, истинной правильной веры, центр христианства, правильной его трактовки перемещается из Константинополя в Москву вместе с кровью, с генами, с наследственностью византийских, римских императоров. И все последующие потомки Ивана III и Софии, собственно, несли в себе кровь императоров Рима. Так что это было большое событие. Плюс с ней пришла государственная печать большая с двуглавым орлом византийским, с ней пришла грандиозная библиотека, ставшая основой будущей библиотеки Ивана Грозного, утерянной. С ней придет огромное количество из Италии, приедет мастеров, которые будут строить Успенский собор, Архангельский собор, будут строить Московский Кремль. С ней придет определенная ученость из Европы. Ну, Иван III был великим государственным деятелем. И вот, собственно, вся эта история посвящен сериал «София». Мы, Денис, наверное, присмотрели сами, нет?
1: Я смотрел отдельные серии, просто нехватка времени, но мне очень понравилось. Мне вот гордость...
0: Вот достойно сделано. Я знаю, Иван III там Евгений Цыганов, как-то неудивительно. Вот, такой несколько меланхоличный. Вот. Я думаю, настоящий Иван III был пожестче. Такие расслабленные, улыбчивые юноши, как молодые люди, как герои Евгения Цыганова, в те времена просто не выживали. Но, тем не менее, вот, хороший сериал, посмотрите, посмотрите.
1: Но мне в истории...
0: Что мы там рекомендуем?
1: Да, мне в истории Софьи Полявок нравится вот эта блестящая дипломатическая комбинация, как просто по шахматному этюду разыгранная... правительством Ивана Третьего, потому что Софью ему отдали, она воспитывалась при дворе Папы Римского, и ему, конечно, отдали не просто так, они планировали, что Софья там будет...
0: С нагрузкой, да.
1: Да, неким объектом влияния, через которое можно будет перетянуть Русь на сторону католической церкви, под лоно Папы Римского. Лоно католической церкви под руку римских пап. Отправили, ну, раньше считалось кардинала, там в итоге все-таки не кардинала, а там чуть поменьше чина вместе с ней.
0: Епископа, да.
1: Да, но по прибытии в Москву их всех очень хорошо встретили, наградили, одарили подарками и отправили обратно. Софью с ее приближенными греками оставили, а их им помахали ручкой, сказали, приезжайте еще, если есть еще у вас принцесса таких замечательных византийских, привозите. А вера у нас своя.
0: Женихи у нас есть.
1: Да, женихи у нас
0: найдутся. Поимели все плюсы, вот, и не взяли на себя никаких обязательств. Поэтому, конечно, представляю бешенство Папы Римского. Ну, вот. Ну, суверенитет, Россия, суверенная держава.
1: Да. Вот следующий фильм по списку, о нем мы, кажется, говорили тоже. Это один из фильмов режиссера Тарасова, замечательное «Приключения королевского старика» Квентина Дорведа. И замыкает список фильмов, о котором мы поговорить не успели, «Хождение за три моря» 1958 года.
0: Афанасий Никитин.
1: Да-да-да.
0: История Афанасия Никитина, да. Ну и вообще, 1958 год — это новый союзник Советского Союза, лидер движения неприсоединения. Помните, какие имена звучали тогда? Джавахарлал Неру, Махатма Ганди, Индира Ганди, дочь Джавахарлала Неру, тогда еще совсем, совсем юная, наверное. Вот. И фильм о путешествии в Индию русского купца Афанасия Никитина был очень и очень политически уместен. Денис, что добавите?
1: А там как раз-таки Джавахарлал Неру приезжал в Советский Союз, был первый его государственный визит в качестве премьер-министра Индии. А Индира, его дочь, Индира Ганди, она была в качестве секретаря в этом визите по ИАЦ. Никто тогда еще не мог, ну, может быть, там какие-то люди, которые отличаются правительственными способностями, могли предположить, что Индира будет когда-то премьер-министром, чуть ли даже не более великой, чем отец. Но вот она тогда тоже впервые посетила Советский Союз, и был дан очень мощный импульс по совместной работе. Сняли очень хороший фильм, такой вот в традициях, понятно, что это уже хрущевские времена, но это было по-хорошему такое еще сталинское кино, которое хорошо опиралось на первоисточник, с потрясающим кастингом, там подбирали не только подходящих по актерским качествам, но и по типажам персонажей, поэтому они прям врезались, вот кто раз посмотрел, по-другому как-то Афанасия Никитина или там каких-то других действующих лиц уже представить
0: не представляет,
1: не могут, да. Музыка потрясающая, тоже та классическая школа доминировала в советском кинематографе. Ну и, конечно, индийская сторона свой колорит, потому что у фильма был второй режиссер, или первый, там они, скорее всего, были на равных правах. С нашей стороны был Василий Пронин, вот подсматриваю, а у них Ходжа Аббас, наверняка тоже прекрасный мастер. Ну и события фильма происходили, которым посвящен фильм, это хождение, там точные даты по-прежнему вызывают споры у историков, ну, примерно конец 60-х, середина 70-х годов 15 века. Как раз-таки, получается, был современником Ивана Третьего и его прекрасной жены Софьи Полялук, племянницы.
0: Ну, то есть это действие обоих этих фильмов «Хождение за три моря» и сериала «София» происходит в одно и то же время.
1: Да, и на самом деле, там, естественно, в формат фильма далеко не все события из записей Афанасия Никитина вошли, поэтому если какой-то режиссер возьмется сделать из этого сериал, наверное, эта идея... Вот...
0: А, кстати, Квентин Дорвард, «Стрелок Королевской гвардии», это же тоже примерно это же время.
1: О, нет, но, по-моему, все-таки... Хотя это времена конфликта французского короля с бургундским. Мне что-то
0: с Карлом Смелым, да.
1: Да, я помню, 15 века. Ну, чуть-чуть пораньше, но примерно то же самое, да, плюс-минус. Да,
0: примерно то же самое. Мне кажется, где-то примерно середина, вторая половина 15 века. То есть это... Ну, это же то же самое время собирания земель. Те же процессы проходили, как у нас, во главе с Иваном Третьим, так и во Франции. Там, по-моему, Людовик IX. Или как...
1: Да, но Квентин Дорвард там совсем без повязки к датам. Там можно ориентироваться только по правителям. Это совершенно полностью выдуманная история, за исключением вот исторических лиц, которые были таким, если можно так сказать, фоном романа, а потом и для фильма. Ну, плюс-минус, да, это тоже вторая половина 15 века.
0: Рекомендуем смотреть хорошее советское кино. Все эти фильмы и другие на нашем сайте. Можете смело смотреть вместе с детьми. Вот, это хороший иллюстративный материал для учебника истории. Вот, любите русскую историю, читайте, слушайте нашу передачу и слушайте рассказы из русской истории. В студии был Владимир Мединский и историк Денис Полянский. Вопросы задавайте Макс, ВК, Рутюб, Ютуб, Телеграм и, безусловно, на ресурсах радио «Спутник». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.

Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично, но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития, особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им, знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 28 беспилотников, летевших на Москву. Трамп считает Иран ответственным за инцидент с рейсом «Fly Dubai». Космонавт Роскосмоса Федяев в составе «Крю-12» вернется с МКС 8 октября. Подробности далее. 28 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Между тем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Руководство стран Евросоюза в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывают просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые бьют по карману местного населения. Об этом рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко. Как свидетельствуют опубликованные накануне данные Евростата, цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли более чем на 20,5% в годовом выражении. В еврозоне на 21%, тогда как без учета энергетики промышленные цены прибавили лишь 3,3%. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран ответственным за инцидент с рейсом Fly Dubai. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи ранее заявил, что инцидент с рейсом был неуклюже спланирован для того, чтобы обвинить Тегеран или другие страны региона. Самолет Fly Dubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта.